Сенека, Лао Цзы, Конфуций, выдающиеся педагоги уже эпохи Средневековья и нового времени, пестолоцы, Ян Амос Каменский, наши отечественные педагоги Ушинский, Сухомлинский и так далее. Иисус Христос очень часто помещается в этот же список великих, выдающихся мудрецов и учителей человечества, но Христос, хоть он и учитель, и он представлен в Священном Писании тоже как учитель, но он учитель необычный, он учитель уникальный. И вот об этой уникальности, необычности Иисуса Христа как учителя мы сейчас с вами и поговорим. Прежде всего, я хочу прочитать несколько текстов, которые действительно свидетельствуют о том, что Иисуса Христа здесь во время Его земного служения воспринимали как учителя. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 37 и 38 тексты. «Услышав от Него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, что вам надобно? Они сказали ему, Равви, что значит учитель, где живешь?» Так вот, первые последователи Иисуса Христа обращаются к нему как к учителю. Равви действительно означает учитель. Отсюда современное раввин, да. Вот еще один пример из Евангелия от Матфея, 22 главы, это 36 текст. Здесь к Иисусу Христу обращается молодой человек, да, законник, то есть специалист в Торе, в законе, и, искушая его, он спрашивает: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Ну, конечно же, мы не обращаем сейчас внимания на подоплеку этого вопроса, что он действительно искушал где-то Иисуса Христа, но нам важно подчеркнуть то, что этот законник видит в Иисусе Христе тоже учителя и обращается к нему как к учителю. Итак, Христос действительно представлен в Слове, в Священном Писании как учитель, но, как я уже подчеркнул, он необычный учитель. Он где-то уникальный учитель. А в чем же эта необычность? Прежде всего следует обратить внимание на то, что это учитель, который приходит свыше, который приходит от Бога. Вот как апостол Иоанн подчеркивает этот важный, чрезвычайно важный момент. Третья глава Евангелия от Иоанна, первый и второй текст. Мы читаем о встрече, необычной ночной встрече одного из фарисеев по имени Никодим с Иисусом Христом. Он пришел к Иисусу Христу ночью и тоже обратился к нему как к учителю. «Равви, мы знаем, что ты учитель», и вот дальше самое интересное, «ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». То есть Никодим подчеркивает вот этот необычный статус Иисуса как учителя, пришедшего не из земных каких-то школ, философских, богословских, каких угодно, он пришел от Бога. И он ведет себя так, что с ним Бог. Это вот первая особенность Иисуса Христа как учителя. В 13 тексте этой же главы мы читаем: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын человеческий, сущий на небесах». Здесь Иисус Христос о себе говорит как о том, кто действительно сущий на небесах. И мы вспоминаем молитву, которой он

учил молиться учеников своих, молитву, которая начинается со слов «Отче наш, сущий на небесах». Вот здесь, говоря о себе, как о сущем на небесах, Иисус Христос подчеркивает свой божественный статус. Он тот, кто сошел с небес. Он не от земных, он не из земных школ, он не ученик выдающихся мудрецов здесь на земле. Он пришел свыше, он сошел с небес, он от Бога. Да, ну и, конечно же, мы читаем о том, что это значит для его миссии, для его учения. В этой же главе, 31 текст, «Приходящий свыше есть выше всех, а сущий от земли земной и есть». Говорит, как сущий от земли. «Приходящий же с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует». Вот важно обратить внимание на то, что он видел и слышал, и где он видел и слышал, если он исходит свыше, с небес. То есть здесь речь идет о знании, которое превосходит земное знание. Здесь речь идет о небесном знании, о том, что Иисус Христос с собою, воплотившись, приносит свыше, с неба. Это знание, которое несравнимо ни с каким земным человеческим знанием. Это свидетельство самого Бога. И принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, продолжает Иисус Христос, говорит слова Божии. Тот, кого послал Бог, говорит слова Божии. Это вот первая, важнейшая особенность Иисуса Христа как учителя, учителя необычного. Он говорит слова Божии. Он изрекает мудрость, нисходящую свыше. И вот эта мудрость, она спасительна. Потому что учение Господа Иисуса Христа как великого учителя – это не просто великое нравственное учение, сравни, скажем, с учением Конфуция или Лао-цзы или Сенеки, других мудрецов. Это учение о спасении человека от зла, греха и смерти. Вторая особенность Иисуса Христа как учителя, учителя необычного, уникального. Он, будучи Богом по сути, сущим на небесах, будучи владыкой вселенной, творцом всего видимого и невидимого, он, воспринимая человеческое естество, умаляется. Он становится одним из нас. Он опускается на одну ступеньку с нами, чтобы нас учить и нас спасти там, где мы оказались по причине своей греховности. Вот об этом умолении, этом уничижении очень хорошо пишет апостол Павел в послании к филиппийцам во 2 главе. Я хочу прочитать эти тексты. Да, в вас должны быть те же чувствования, с 5 по 8 текст, в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Какие же? Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Может быть, не совсем понятны эти слова. Вот в современном переводе этот текст звучит следующим образом.

следующим образом. Он, по сути своей, Богом будучи, за это свое равенство с Богом не держался. Он, по самой сути своей, Богом будучи, за это равенство свое с Богом не держался, но себя умолил, уничижил. Вот, сделался подобным человеком, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Вот эта смерть на кресте – это крайняя степень уничижения, крайняя степень оскорбления достоинства человека, когда полуобнаженный человек беспомощно висит на брусьях креста, и над ним глумятся, над ним смеются. Вот ниже вот, представить себе вот, степень унижения, угнетения, осмеяния мы просто уже и не можем. Иисус Христос, Царь Вселенной, переживает вот этот позор от кого? От детей своих, грешных своих детей. Но вот этот шаг с высоты небес на грешную землю в плане нашего спасения очень многое говорит нам о характере нашего великого небесного Учителя. Он не заставляет нас подниматься вот из этого состояния нашего грехопадения, подниматься к себе, в этот идеальный, чистый и безгрешный мир. Он понимает, что мы сделать это не в состоянии. Он сам оставляет этот чистый, идеальный, непорочный и безгрешный мир и приходит к нам, в наш греховный мир, в котором царит страшное зло и беззаконие. Он останавливается на одной ступенечке с нами. И это высшая степень педагогического мастерства и искусства. Многие педагоги прошлого, они подчеркивали этот важный элемент в воспитании ребенка. Если вы хотите чему-то научить ребенка, то не смотрите с высоты своего положения на него. Не навязывайте ему те идеалы, которые понятны вам, взрослым, а опуститесь на одну ступенечку с ребенком и начните общаться с ним на его уровне, на его понятном и доступном ему языке. И тогда ваше воспитание будет эффективным. Вот это еще одна особенность Иисуса Христа как великого Учителя. Он, будучи Царем Вселенной, оставляет славу небес, приходит в наш грешный мир как раб, который служит нам, людям. Он становится слугою. Евангелист Матфей подчеркивает эту важную мысль, когда пишет в 20 главе, в 28 тексте, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили. Он пришел для того, чтобы послужить. Он пришел служить нам, людям. Вот какой Учитель открывается нам в лице Сына Божия Иисуса Христа. Он становится слугою своим ученикам. Да, это вот вторая особенность Иисуса Христа как Учителя, Учителя Небесного. Третья важная особенность. Иисус Христос – это Учитель, который учит примером. Он произносит проповеди, он учит словом, но его слово, оно постоянно подтверждается личным примером. И, пожалуй, самой яркой иллюстрацией вот этого принципа, важнейшего педагогического принципа, чтобы слова не расходились с делами, является история, связанная с последней пасхальной трапезой. Она записана в Евангелии от Иоанна в 13 главе
с 13 по 16 тексты.

здесь представлен эпизод смирения, кратчайшего смирения Сына Божия Иисуса Христа, который действительно демонстрирует вот этот образец подлинного учительства, когда учитель является слугой для своих учеников. Он омывает пыльные ноги своих учеников, собравшихся в тайной горнице на этот пасхальный седер. И после того, как он совершил омовение ног своих учеников, он произносит следующие слова. «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите. Я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, омыл ноги вам, то и вы должны омывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример». Иисус Христос – это Учитель, который преподносит уроки нам, своим ученикам, на собственном примере. Он дает нам пример, как мы должны жить, как мы должны поступать, как мы должны относиться к ближним. Следующая очень важная особенность Иисуса Христа как Учителя. Иисус Христос – это Учитель, который дает шанс каждому. У Него нет безнадежных. Он принимает в свою школу, если можно так сказать, всех. В Евангелии от Луки, в 15 главе, с 1 по 2 тексты, говорится о том, что приближались ко Христу мытари, грешники, слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними. Вот эта реакция фарисеев, книжников, это духовная элита тогдашнего общества, реакция на то, что Христа постоянно теснили люди грешные, мытари. А мытари – это презренный слой общества, это сборщики налогов в римскую казну. Мытарей воспринимали как предателей родины, предателей национальных интересов. С ними никто не считался. Вот, их всех считали обманщиками, считали теми, кто обирает народ в пользу этого ненавистного римского режима. Но Иисус Христос не отталкивал от себя этих людей. И они чувствовали особое к себе отношение, и поэтому постоянно теснились вокруг Него, потому что находили в Нем ответы на те вопросы, которые мучили и беспокоили их. И Он этим презренным людям, которые считались изгоями в тогдашнем обществе, тоже давал шанс, шанс на перемены. Я когда-то учился в городе Горьком в музыкальной школе по классу скрипки, и у меня были серьезные проблемы с первым педагогом, который учил меня 5 лет, поскольку педагог как-то не рассмотрел во мне будущего скрипача и считал, что нет у меня музыкального дара. И поэтому первые 5 лет обучения в музыкальной школе для меня были просто мучительными, потому что педагог не видел во мне этого музыкального таланта и, естественно, не пытался его развивать. Меня до сих пор поражает какая-то, знаете, черствость и нечувствительность ко мне, как к ребенку, который просто вынужден был раздваиваться между домом и музыкальной школой. Родители очень хотели, чтобы я получил музыкальное образование и делали все возможное со своей стороны, чтобы как-то меня стимулировать. И я благодарен отцу своему, который для меня является действительно образцом настоящего педагога. Ради того, чтобы меня мотивировать на учебу в музыкальной школе, он сам поступил на вечернее отделение по классу скрипки в ту же самую музыкальную школу, в которой я учился, чтобы меня поддержать. Я ему за это благодарен.

благодарен. Вот. Но вот педагог почему-то мало что сделал в этом плане для того, чтобы привить мне любовь к музыке, любовь к скрипке. Но знаете, как радикально изменилась ситуация, когда я перешел в 6-й класс музыкальной школы, и у меня поменялся педагог. На первом же занятии молодой педагог меня похвалил. Это была женщина, она только что закончила консерваторию. Вот. И на первом же занятии она похвалила меня за ту игру. Я понимаю, что игра была далеко не идеальной, не совершенной, но впервые за 5 лет обучения я получил хорошую оценку, твердую 4. И вот после того, как она меня похвалила на первом же занятии, поставила хорошую оценку, у меня просто крылья выросли за спиной. Я понял, что мне теперь нужно заниматься, чтобы оправдать вот это доверие со стороны молодого педагога, оказанное мне. Я начал уже заниматься самостоятельно, не из-под палки, как до этого. И буквально за 2 года обучения, это последние 2 года учебы в музыкальной школе, все обучение 7 лет продолжалось, эта молодая женщина, вот не просто помогла мне закончить музыкальную школу успешно, она меня влюбила в музыку. Вот, и если бы не травма руки, перелом, я бы дальше поступал в музыкальное училище. Вот этот пример, который я вспомнил из своего детства, горьковского детства, он наглядным образом свидетельствует о том, как важно в каждом человеке увидеть какой-то вот маленький-маленький росточек и ухаживать за ним, взращивать его, чтобы потом из этого росточка выросло большое дерево. Вот эта женщина, она дала мне шанс, хотя уже у меня никаких надежд на то, что я смогу получить музыкальное образование, не было. Ну и последний, очень важный момент, который подчеркивает уникальность, необычность Иисуса Христа как великого небесного учителя. Иисус Христос – это учитель, который умирает за своих детей. Пророк Исаия в своей знаменитой 53 главе, к которой мы неоднократно обращаемся, это мессианская, по сути дела, глава о будущем Мессии, с 4 по 6 тексты пишет: «Он, то есть этот будущий Мессия, взял на себя наши немощи, понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились. Мы все блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, но Господь возложил на него грехи всех нас. И он истязуем был, но страдал добровольно. Как агнец был безгласен, он не отверзал уст своих». Да, он претерпел смерть. Об этом идет речь дальше. Претерпел смерть за грешников. И Иисус Христос для меня является именно первым, самым великим, самым большим учителем по жизни, на которого я могу постоянно взирать, на которого я могу постоянно полагаться, потому что он не просто меня любит, он ради меня и ради моего спасения он отдал свою жизнь. И быть учеником такого великого учителя для меня – это большая честь. Я надеюсь, что и для вас тоже.

0: и спас, и возвестил. А иного нет у вас, и вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог.
1: Спаситель – определение Бога, который спасает человека от власти зла, греха и смерти. В Ветхом Завете Бог спасает как свой народ, так и отдельных людей. Величайшим примером спасения израильского народа был исход евреев из Египта. В Новом Завете Иисус Христос назван Спасителем израильского народа, Церкви и мира. Он пришел взыскать и спасти погибшее. Согласно первой главе второго послания к Тимофею, Иисус избавил верующих от греха и смерти, дав им бессмертие и жизнь. Вера в Иисуса Христа как личного Спасителя – главное условие принадлежности к Церкви Христовой.
0: Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего, Иисуса Христа –

0: Здравствуйте, я Роман Гейкер, это видеостудия «Мост». Мы продолжаем изучать основы социального учения церкви вместе с руководителем отдела общественных связей церкви христиан адвентистов седьмого дня Гончаровым Олегом Юрьевичем. И сегодня мы затронем тему «Церковь и мировое сообщество». И, Олег Юрьевич, вот у нас в объясняя этот вопрос в документе, да, то есть затрагивает, вводится такое понятие, как глобализация, вот то, что произошло с миром в последнее время. Давайте мы попробуем посмотреть на нее, как обычно, с библейской точки зрения. Вообще, есть ли в Библии как-то указание на то, что вот к такому состоянию мир придет, да, и, ну, наверное, плюсы и минусы, как вот взгляд церкви на этот, да, на этот вопрос.
1: Спасибо, спасибо. Ну, хотелось бы сказать, что глобализация – это, наверное, ну, такой естественный процесс, потому что, в общем-то, написано в Священном Писании, вот с самого начала, первая глава, да, первая глава, 28 стих. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, обладайте ею», сказал Господь, когда Он создал человека. И еще один текст я хотел бы прочитать, Деяния апостолов, 17 глава, 26 стих. «От одной крови Он, то есть Господь, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». То есть Бог хотел, чтобы мы жили единой семьей по всему лицу земли. Это был первоначальный план. План по божественной глобализации, да, мы так назовем. Да? Ну, как бы, и мы можем сказать, что все люди на основании Священного Писания, вот этих текстов, можно сказать, что все люди между собой в прямом смысле братья и сестры. Потому что все мы от одной крови, от одного человека, мы все родственники друг другу. Вот. Но что произошло? В результате грехопадения глобализация стала проблемой. И эта проблема проявилась сразу после потопа, ну, особенно ярко. Хотя и до потопа тоже, мы считаем, мир отошел от божественных заповедей очень быстро, развратился в буквальном смысле этого слова, да, аморальность стала процветать, да, безнравственность, именно поэтому Господь и навел потоп, да, на землю, но после спасения Ноя и его семьи люди опять размножились, и смотрите, что опять они объединяются, вот, Господь говорит, рассейтесь по лицу земли, да. Тут уже Господь дает повеление против глобализации, по сути дела. Потому что после грехопадения глобализация начинает представлять перед собой угрозу, потому что в условиях глобализации

0: грех очень быстро
1: Ну да,
0: распространяется. Вот.
1: логично.
0: И когда люди, нарушив, опять же, после потопа Божье повеление, собрались вместе и стали строить башню Вавилонскую, да, вот, то Бог снова должен был предпринять действия против глобализации, разделив языки человеческие, рассеяв их снова. Мы видим, что основная проблема, которую несет в себе глобализация, это достаточно быстрое распространение греха, безнравственности, отступления от Бога в условиях глобализации. И, в общем-то, мы видим это в современном мире, в котором мы живем, а мы еще называем современный мир глобальной деревней. Почему? Потому что с изобретением интернета в конце 20-го столетия, второй половине 20-го столетия, мир стал в буквальном смысле глобальной деревней. Вот, где бы человек ни жил, он объединен в единую сеть, глобальную сеть интернета. Вот. И кроме интернета, современные технологии, значит, особенно технологии в транспорте, когда человек быстро перемещается из одной части света в другую, из одного города в другой, тоже, в общем-то, способствует глобализации. Ну и политические процессы, которые происходят в мире, тоже имеют такой тренд, как молодежь говорит, или тенденцию глобализации. Вот. И мы видим, что в этих условиях грех начинает быстро распространяться, да? Вот. Появляясь где-то в одной точке земного шара, он как раковая опухоль быстро очень.
1: Возможно, еще вот массовая культура, которая, да,
0: Да, и вот
1: посередине
0: эта
1: становится.
0: массовая культура, это тоже часть глобализации. Поэтому, с одной стороны, глобализация, она, конечно, представляет определенную угрозу. Но, с другой стороны, есть и плюсы в глобализации. Какие? Благодаря глобализации очень быстро распространяется и евангельская весть. И об этом тоже было сказано в Священном Писании, что в конце времени эта весть будет по всему лицу земли, как вот весть трех ангелов из книги Откровения, 14 главы, да? Там эта весть, предупреждение перед вторым пришествием, изображена в образе этих трех ангелов, летящих по небу, да, вокруг земли, то есть быстро распространяется эта весть, да, всем народам проповедующим. И много других образов в Священном Писании находится. Поэтому проповедники сегодня используют глобальную сеть и глобальные, значит, различные механизмы, технологии для проповеди Евангелия. Это, ну, плюс, безусловно.
1: И, соответственно, давайте тогда, пожалуйста, проясните вопрос о том, насколько распространена сегодня адвентистская церковь в мире. Да? То есть, ну, скажем так, есть такое представление, что адвентистская церковь – это нечто только сугубо американское. Вот насколько это соответствует действительности? Да? Вообще, сколько адвентистов в мире? Где наибольшее присутствие? Вот как сегодня…
0: Ну, да, я хотел бы сказать, что такое впечатление возникает, исходя из истории адвентистской церкви, потому что она действительно возникла на территории Северной Америки, возникла она в второй половине 19-го столетия. Движение, это сначала было движение, а не организация церковная, потом она оформилась в церковную организацию. И вот в 1863 году была создана церковная структура, генеральная конференция. Вот. И очень быстро, уже к концу 19-го столетия, адвентизм стал распространяться через книги, через газеты, публикации во многих странах мира. Ну, прежде всего, Европа, потом Австралия, там,
1: То
0: значит,
1: есть, можно сказать, пользуясь
0: Африка.
1: благами глобализации, вот за счет
0: Да,
1: того, что
0: как раз используя те технологии, которые были тогда уже доступны, да. Ну, вначале это были поезда и пароходы, вот, и печатный станок. А уже в современном мире это вот сеть интернета и самолеты современные, да, то есть средства передвижения. Вот. И сегодня адвентистская церковь, она присутствует в большинстве стран мира, ну, где-то на генеральной конференции присутствовало представителей около 180 стран мира на съезде генеральной конференции, которая проводится адвентистской церковью раз в 5 лет. Да, куда приезжают делегаты из разных стран, вот там присутствовало такое количество. Ну, где-то вот больше 180 стран мира представляет из себя Адвентистская церковь. И сегодня генеральная конференция имеет свои подразделения, отделения, по-английски division, дивизионы. Ну, это английское слово, мы пользуемся здесь в России словом отделение. Вот. Отделение генеральной конференции – это объединение церковных структур на территории сразу многих стран.

0: иногда целых континентов, понимаете. Вот. И таких сегодня 13, насколько я помню, у нас дивизионов, или 12. Вот это,
1: 13.
0: 13, да. Угу. В сегодняшний момент, по официальной статистике, 22,5 миллиона членов церкви. Ну, если с детьми, с прихожанами, там, друзьями, то, конечно, гораздо больше, там, больше 30 миллионов, наверное, и, может быть, и больше цифр.

0: статистика его церкви. Ну и, конечно, интересно, что церковь сегодня проповедует на разных языках, да, то есть на языках тех народов, где она осуществляет свою деятельность, да, и в том числе используя культуру тех стран, тех народов, где вот проповедуется Евангелие. Культурный момент тоже используется.
1: То есть это... А где больше всего адвентистов сегодня?
0: А вот больше всего, да, наверное, по статистике, это Латинская Америка и страны Африки. Вот сегодня это первые места, как бы вот.
1: То есть сегодняшний адвентизм это уже не столько американский,
0: Нет, конечно, конечно. Там, опять же, я вот точно боюсь ошибиться, но чуть более миллиона проживает адвентистов только в Соединенных Штатах,
1: да?
0: В Северной Америке. Из 22, да, а все остальные проживают, соответственно, ну, самое большое количество – это страны Латинской Америки и страны Африки. Вот. Ну, и дальше уже другие страны. Даже в Китае сегодня церковь там больше 300 тысяч человек. Хотя, может, для Китая это немного, но все равно…
1: Давайте такой вопрос затронем. У нас, я хочу одну цитату прочитать, где упоминается организация, одна из наиболее известных в мире организаций. Значит, звучит это так, что мы, как библейский народ, присутствуем и признаем все принятые Организацией Объединенных Наций, ООН, правовые документы. Вот эта цитата меня заинтересовала. С той точки зрения, вот могли бы вы рассказать о присутствии Адвентистской Церкви в ООН, ну и, соответственно, какие цели, чем там занимается Адвентистская Церковь?
0: Да, спасибо. Однажды я был на экскурсии там.
1: В здании, да.
0: В Нью-Йорке, в офисе ООН. И, ну, как бы, имея представление, чем занимается Церковь, ну, по поводу всех документов, я бы так не сказал, потому что все-таки церковь – это же не политическая структура и организация, а ООН объединяет именно политические
1: государство,
0: структуры.
1: Государство, да.
0: Ну, политические структуры, конечно. Поэтому там, как говорится, мы не можем поддерживать все документы в силу того, что мы не политики, не государственная структура. Да. Если мы говорим о нашем присутствии в Организации Объединенных Наций, то в основном это присутствие касается гуманитарных аспектов или защиты религиозной свободы, той деятельности, которой занимается Церковь Адвентистов Седьмого Дня. Например, у нашей церкви есть служба такая, она всемирная, Адвентистское агентство помощи и развития. Это организация, благотворительная гуманитарная организация, созданная по инициативе Церкви Адвентистов Седьмого Дня, которая непосредственно взаимодействует с... Ну, как я не помню точное название, комиссия по гуманитарному сотрудничеству, как это называется.
1: Это вот комиссия при ООН.
0: При ООН, да. Эта комиссия занимается сбором и распределением гуманитарной помощи в каких-то случаях, ну, природных катаклизмов или социальной там несправедливости, да, каких-то социальных потрясений. Или военных каких-то там последствий войны. Вот. И часть этой помощи получает в том числе и Адвентистское агентство помощи и развития. И вот верующие, которые работают в адре христиане-адвентисты Седьмого дня, они помогают доставить эту помощь, распределить, ну, как бы ответить на нужды пострадавшего там населения, да, или конкретных людей, которые нуждаются вот в этой помощи. Ну, не так давно вот у нас в прошлом году были случаи, например, там затопило Приморье, да, вот, наводнение, да, и АДРА оказывала помощь. Сейчас вот военные действия происходят, да, у нас на Донбассе. То же самое, АДРА оказывает помощь беженцам, которые там потеряли свое имущество, дома, там, вот, ну, мирному населению. Безусловно, что АДРА не оказывает военную помощь, да, а здесь идет именно о гуманитарном аспекте, то есть гражданских лицах, пострадавших в силу тех или иных там обстоятельств. Ну, или, допустим, Организация Объединенных Наций очень много, большое внимание уделяет защите прав и свобод человека. Я уже сказал, что вот основной документ – это Всемирная декларация прав и свобод человека, принятая Организацией Объединенных Наций в 1948 году, сразу прямо вот после создания фактически. И у нас есть организация Международная ассоциация религиозной свободы. Международная ассоциация защиты религиозной свободы, МАРС сокращенно. Вот, тоже созданная по инициативе Церкви Адвентистов Седьмого дня.

0: которая сотрудничает с определенными комиссиями в Организации Объединенных Наций и оказывает содействие вопросам защиты религиозной свободы в мире, если где-то происходят какие-то нарушения. Да? То есть вот такие примеры взаимодействия.
1: Хочу вернуться к вопросу, который вы затронули уже, который, к сожалению, приобрел особую актуальность в последнее время. У нас в документе здесь упоминается, что церковь имеет определенную позицию в отношении военных конфликтов, там, в отношении развития терроризма. Я думаю, что для церкви этот вопрос усложняется тем, что вот мы сказали о распространенности церкви практически во всех странах. Поэтому, наверное, в случае любого конфликта адвентисты оказываются и с той, и с другой стороны. Вот в целом, какая позиция церкви в отношении военных конфликтов?
0: Ну, во-первых, мы должны сказать, что на основании Священного Писания любой военный конфликт, любая война – это порождение греха и греховной природы человека. Бог не хотел, чтобы люди воевали, и создал человека для иной жизни. Да? Но грех вошел в жизнь человека через отступление от Бога. И войны начались с Каина и Авеля, по сути дела, когда брат поднял руку на брата. Мы говорим о том, что все люди – братья и сестры на земле. Вот, и поэтому любая война – это война в этом смысле.
1: Подобие, да?
0: Нет, в этом смысле это война братоубийственная. Да. Да, в этом смысле. Вот, но, конечно же, в этом контексте церковь осуждает любую гонку вооружений и любые, значит, ну, не приемлет любые военные решения, вопросы. Да, то есть церковь выступает за, всегда выступает за дипломатические или мирные способы решения конфликтных ситуаций между странами или там сообществами на земле. И Христос говорит, блаженны миротворцы, да, потому что они будут наречены детьми Божьими. Поэтому церковь всегда выступает в роли миротворца, да, то есть как часть общества, да, стараясь, ну и призывая политиков и простых людей к миру, да, к мирному решению проблем. Вот. Но что касается терроризма, да, вот вопрос вы задали. Международный терроризм, да и любой терроризм, не только международный, и локальный, полностью противоречит идее религиозной свободы. Да? То есть здесь тоже как бы церковь выступает против терроризма и фундаментализма, потому что это нарушение свободы выбора человека. Да? Под какими лозунгами это не происходило, и тем более под религиозными, да, как это бывает. Ну, что я хочу сказать по поводу вот отношения верующих, да, и церкви к военным конфликтам. Понимаете, войны, мы, несмотря на то, что вот мы говорим, что Библия осуждает войны, да, как убийство брата братом, там, братоубийственное, но, к сожалению, поскольку мы живем в греховном мире, так же, как вот наша греховная плоть, в которой мы живем, да, это неизбежная реальность этого мира.
1: Да.
0: Понимаете? То есть мы живем в этой реальности и не можем от нее уйти. То есть войны и были, и будут, и более того, Христос предсказывал перед вторым пришествием усиление войн и военных конфликтов, да, распространение зла на земле. То есть военные конфликты перед вторым пришествием, согласно пророчеству Священного Писания, будут только усугубляться. Вот. И здесь возникает вопрос службы в армии, например, да, служения своей стране. Как быть адвентистом? Потому что и там адвентисты, и в той стране, и в этой стране адвентисты. Что делать? Поэтому церковь является, занимает такую сторону, как не воюющей организации. А по-английски «uncombatant», то есть не воюющей. Призывая своих членов служить своей родине без оружия в руках, то есть альтернативным способом, санитарами, инженерами, там, какими-то рабочими, там, но без оружия,
1: без оружия в руках.
0: Вот это тот призыв, который церковь, к которому церковь призывает своих единоверцев. Но при этом церковь уважает право выбора человека. И человек может выбрать и обычную военную службу.
1: И этот раздел, он завершается вопросом о миротворчестве. Я бы хотел цитату одну прочитать. Значит, написано, что церковь убеждена, что использование государством для защиты одних только

0: Экономика силовых средств не может решить проблему, поскольку в ее основе, ну вот в вопросе военных конфликтов, лежат социальные и духовные причины. То есть о чем здесь речь и каким образом церковь может осуществлять тогда свою миротворческую миссию вот в этих моментах?
1: Спасибо за вопрос. Но прежде всего для церкви миротворческая миссия заключается в проповеди Слова Божьего, в проповеди Евангелия. Потому что человек, который, услышав Евангелие, принимает Иисуса Христа как своего Спасителя личного, он естественным образом становится миротворцем. Невозможно принять Христа как своего личного Спасителя и при этом воевать, враждовать со своим ближним. Вот. То есть принятие Христа автоматически делает человека миротворцем. Вот. И проповедь Евангелия против проповедь Слова Божьего, не только Евангелия, как части Нового Завета, но и всего Слова Божьего, всей Библии, да, оно как раз является самым важным фактором в миротворческой деятельности церкви. Но кроме этого, конечно, церковь через своих служителей или, может быть, членов церкви, представителей церкви, принимает участие на различных миротворческих площадках, где верующие собираются вместе, чтобы помолиться за мир, к примеру, или призвать политику к миру, да, или общественных деятелей к миру. Это самые различные площадки, самые различные, может быть, какие-то конференции, да, может быть, это молитвенные завтраки, да, вот такая практика проходит. Вот. Может быть, это какие-то организации благотворительные, да, которые содействуют миротворческим усилиям или миру. То есть церковь и здесь тоже принимает через своих представителей, членов церкви, самое активное участие. Потому что, еще раз говорю, природа церкви – это природа Христа. Церковь – это тело Христово, как учит нас Священное Писание. Христос является главой церкви. А Христос пришел не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы спасать. Вот в чем миссия Христа. Не для того, чтобы наказать грешника, а наказание за грех – смерть, да, а для того, чтобы, наоборот, оправдать грешника и дать ему надежду на жизнь вечную. Поэтому, если мы считаем своим главой и главой Церкви Иисуса Христа, мы тоже будем поступать так же, мы будем мирить людей, мы будем проявлять свою любовь и даже по отношению к врагам, как это делал Иисус Христос. Даже на Голгофском кресте, когда его прибивали руки и ноги к Голгофскому кресту, он молился за этих солдат, которые там это осуществляли, это делали, да, и просил Господа, чтобы они, Господь простил им их грех, ибо не ведают, что творят, он говорил. То есть вот молитесь за врагов ваших, да, будьте миротворцами, да, любите ближних, да, любите врагов. Вот к чему призывает нас Священное Писание.
0: Спасибо большое. Я думаю, на основании всего уже сказанного можно сделать очевидный вывод, что Адвентистская Церковь – это не некая закрытая организация, да, то есть она вовлечена вот в общемировые процессы и высказывается по тем вопросам, которые действительно волнуют сегодня общество.
1: Конечно.
0: Спасибо большое. Мы продолжим в следующий раз. И в следующий раз мы затронем тему «Церковь адвентистская и другие конфессии и отношение к такому явлению, как экуменизм».

Человеческие взаимоотношения, особенно отношения в рамках семьи, это очень сложная система. Некоторые отношения имеют очень большой потенциал, и люди счастливы, когда в этих отношениях. Другие отношения превращаются в сущий кошмар и ад. Можно ли спасти отношения, которые терпят кризис? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. И чтобы нам легче было это сделать, мы разобьем условно людей на 4 категории. Первая категория – это люди с тяжелой психопатологией. Как правило, к ним относятся психопаты, социопаты и нарциссы. Вторая категория людей – это люди тоже с психопатологией, но не такой тяжелой, как предыдущая категория. К этой категории людей относятся, как правило, абьюзеры. То есть это люди, которые имеют искаженное представление о самих себе, об этом мире и о людях. Третья категория – это люди сложные, конфликтные. Эти люди, как правило, не умеют нормально взаимодействовать, нормально коммуницировать, и с ними в отношениях сложно. Но их нельзя отнести к двум предыдущим категориям. И четвертая категория – это люди целостные и самодостаточные. Эти люди, как правило, не имеют серьезных психологических травм или, по крайней мере, они их проработали. С ними в отношениях довольно легко. Давайте попробуем более пристально посмотреть на каждую из этих категорий, чтобы понимать, с чем мы имеем дело. И начнем мы с людей с тяжелой психопатологией. Как правило, это социопаты, психопаты и нарциссы. Эти люди действительно больны, психически нездоровы. Если мы говорим о нарциссах, о людях с нарциссическим расстройством личности, то эти люди патологически зациклены на себе. Они практически не испытывают эмпатии по отношению к другим людям, то есть они не сочувствуют. У них может пробуждаться некие зачатки сочувствия, но практически это отсутствует у них как навык, как опыт. Эти люди делают все, чтобы мир вращался вокруг них. Они заставляют всех своих домочадцев и всех людей восхищаться собой. И если кто-то этого не делает, они, конечно же, натыкаются на очень серьезную, яростную, иногда такую гневную реакцию. Эти люди могут испытывать некие зачатки стыда по поводу своего поведения. Но вот только стыд у них не по поводу своего поведения, дескать,

они сделали что-то не так. А стыд у них связан с тем, как люди смотрят на них, в каком свете они предстали в той или иной ситуации. Также к людям с тяжелой психопатологией относятся социопаты и психопаты. Разница между одними и другими заключается в том, что психопаты в принципе не способны испытывать сопереживание. У них отсутствует эмпатия, потому что часть их мозга не работает так, как она работает у обычных людей. Они рождаются такими, и с этим, к сожалению, на данный момент пока ничего сделать нельзя. Не придумано лекарство от психопатии. Поэтому эти люди, они опасны. Эти люди совершенно не испытывают никакой жалости. Они не испытывают вообще эмоций. Они умеют лишь имитировать эмоции. Если они говорят о любви, то они не чувствуют любовь. Они ее просто имитируют. А для этого они очень внимательно изучают человеческие взаимоотношения. Они смотрят на то, как люди реагируют на, ну, какие-то внешние раздражители. То есть они могут плакать, но не потому, что им больно или грустно, а просто потому, что в этот момент положено плакать. Обычно нормальные люди плачут. И поэтому, не имея внутренних чувств, эти люди пытаются имитировать. Кроме того, психопаты – это люди, которые, как правило, абсолютно не заботятся о тех, кто находится рядом с ними. Их заботят только их собственная персона. Они способны подстраиваться, мимикрировать. Они способны рядиться в абсолютно разную личину. Это страшные и опасные люди. Социопаты, в отличие от психопатов, тоже не испытывают эмпатии и не испытывают эмоций. Но не потому, что это врожденный дефект мозга, а потому, что они приобрели в процессе жизни, в результате травмирующего опыта или каких-то серьезных переживаний, они приобрели стойкую ненависть к этому миру и, по сути, ведут себя так же, как и психопаты. Люди с тяжелыми психическими расстройствами, о которых я сказал чуть выше, это опасные люди. Это люди, жизнь с которыми точно превратится в сущий кошмар. Люди с более легкой формой психопатологии – абьюзеры. Абьюзеры умеют сопереживать, у них не полностью отключены эти функции. Но их недоверие к миру насколько сильное, их ненависть к этому миру насколько глубокая и всеобъемлющая, что вот это внутреннее чувство неудовлетворенности, внутреннее чувство недоверия, оно заполняет их целиком. Для того, чтобы абьюзер чувствовал себя более-менее хорошо, ему необходима жертва, которой он будет управлять, над которой он будет издеваться, потому что это тот человек, который дает ему эмоции, как положительные, так и возможность выплеснуть свои отрицательные эмоции. Абьюзера совсем не заботит то, что чувствует жертва, о чем она переживает. Его не заботят ее интересы, боли, страдания и так далее. Все, что нужно абьюзеру, человеку с психопатологией, потому что это психопатология, это использовать жертву максимально, как только он может. Следующая категория людей – это конфликтные люди. Это люди психически здоровые, ну, относительно, конечно. Это люди, которые тоже пережили в свое время психотравмы, но они не пришли к такому убеждению, что людей нужно использовать в своих целях, невзирая ни на что. Эти люди, они способны испытывать чувство вины, стыд за свои поступки. Им просто тяжело общаться. Таких людей еще называют иногда или конфликтными, либо токсичными. Хотя токсичной личностью можно назвать и людей с тяжелой формой психопатологии, и с более легкой формой психопатологии. Они просто не умеют общаться, у них заниженная самооценка, они также не доверяют своим партнерам, детям, коллегам и так далее. С такими людьми реально сложно. Ну и целостные люди, в принципе, это люди, у которых сформированы и система ценностей, и они внутренне самодостаточны.

Какие отношения можно спасти? Ну, во-первых, скорее всего, вам не удастся спасти вообще никак отношения с людьми, имеющими тяжелые психические расстройства. Нарциссическое расстройство личности, социопатия и психопатия. С этими людьми просто невозможно выстраивать отношения, от них лучше сразу и точно бежать. Абьюзеров, которые не являются тяжелыми психопатами, но тем не менее имеющие серьезное расстройство психическое, с ними тоже, скорее всего, не получится построить отношения, и брак ваш, скорее всего, не спасти. Только 2% абьюзеров идут в терапию, то есть начинают как-то сознательно работать над собой. И только 0,8 из них доходят до конца и, в принципе, меняют свое мышление и учатся жить по-другому, учатся по-другому строить взаимоотношения. Как вы видите, процент крайне мал, поэтому, скорее всего, с этими людьми у вас тоже не получится отношения спасти. Дальше идут конфликтные люди. Таких, наверное, подавляющее большинство. Мы все рождаемся в этот мир в той или иной степени людьми травмированными. Но конфликтный человек имеет достаточную степень самоосознания. То есть он понимает, где он допускает ошибки, он слышит аргументы от своего партнера, мужа или жены. И такие люди, в принципе, да, они тяжелые в отношениях, но с ними вполне можно выстраивать такие отношения. Такие отношения корректируются, лечатся, и их рвать не стоит, в отличие от двух предыдущих. Ну и целостные люди — это, пожалуй, самая такая, наверное, желанная категория, когда вот именно эти люди, вот нам хочется с такими людьми строить отношения. Но, дорогие друзья, вы знаете, в нашем мире, который искалечен грехом, довольно небольшой процент целостных людей. Целостный человек – это человек, который работает над собой, причем в течение всей жизни. Он учится понимать себя, учится понимать других людей, учится понимать устройство этого мира, учится понимать Бога, в конце концов. И путем постоянной работы над собой, во взаимоотношениях, не только в браке, но и вообще в отношениях, он учится быть адекватным, нормальным, приятным в общении. И поэтому, вы знаете, наверное, скорее всего, заводя отношения, вы можете столкнуться с людьми, которые, ну, достаточно травмированные и довольно конфликтные, не имеющие навыка общения. Но если вы любите друг друга, если вы будете идти вместе по жизни, то вы оба можете стать целостными людьми, и ваш брак будет настоящим благом для вас, для ваших детей, для окружения. Поэтому за третье и четвертое отношения действительно стоит бороться. За первые два, к сожалению, скорее всего, не спасти, особенно первый пункт. Что же делать, когда вот мы столкнулись с людьми из этих категорий? Ну, давайте сконцентрируемся, пожалуй, вот на этих двух, на третьей и четвертой. Потому что первые две не спасти. Что же нужно делать и как отношения спасать? И здесь стоит обратить на следующие важные моменты. Прежде всего, вам самому предстоит стать целостной натуре, целостной личности. Потому что только когда вы сами в гармонии с собой, с Богом, вы можете быть в гармонии с другими людьми. К сожалению, по-другому это не работает. Если у вас заниженная самооценка, или непроработанные психотравмы, или какие-то, ну, взгляды на жизнь, ценности, которые приводят вот к такому вашему поведению и реакции, то, конечно, вам будет достаточно сложно выстраивать отношения, вы сами будете таким вот конфликтным человеком. Поэтому, прежде всего, стоит заняться собой. Посмотреть внутрь себя, исследовать себя. Насколько вы целостная натура. И просто потихонечку, постепенно работать над собой. Вам вовсе не нужно быть идеальным прямо сейчас. Ведь это жизненный процесс. И нормально, когда мы развиваемся, когда мы растем. Следующий важный момент, на который обязательно стоит обращать внимание, это ваши личные границы. Когда вы находитесь во взаимодействии,

взаимоотношениях со сложными людьми, вот из третьей категории, то вам эти границы просто жизненно необходимы, потому что люди внутренне конфликтные, они будут пытаться, ну, как-то отстоять свою точку зрения, и, как правило, они это делают, ну, возможно, в грубой форме, неуважительной форме, или, ну, так, как вам не нравится. Вот в этот момент очень важно эти моменты проговаривать. Не нужно обвинять человека, не нужно как-то в грубой форме ему отвечать точно так же. Помните принцип, который озвучил Христос? Не нужно отвечать злом на зло или ругательством на ругательство. Но сказать о том, что с вами так общаться не нужно, вы понимаете и другой, более спокойный язык, если вы покажете человеку, как вы ожидаете, что он будет с вами общаться, то человек из третьей категории, будучи, ну, в целом нормальным, психически нормальным человеком, он вас поймет и попросит прощения и начнет меняться. Да, может быть, ему будет не всегда так просто, как бы вот сразу измениться, потому что вы же имеете дело с человеком, с отдельной личностью, и не всегда так просто быстро поменяться, потому что за его плечами целая жизнь, и он тренировал эти навыки, неправильные навыки общения, довольно долго. Но если вы постоянно выстраиваете свои границы, то есть даете понять, как с вами можно, как нельзя, человек, адекватный человек из третьей, тем более четвертой категории людей без проблем вас понимает, и вы таким образом выстраиваете взаимоотношения. Постепенно вы оба становитесь целостными личностями, и вы понимаете, как решать конфликтные ситуации, как решать сложные вопросы. У вас это формируется как навык. Следующий важный момент. Человеку необходимо понимать причинно-следственную связь. Как правило, у людей с тяжелыми психическими расстройствами и у людей с психическими расстройствами, к которым относится абьюзер, у них очень серьезные проблемы с причинно-следственной связью. Они не улавливают, что за любым действием, любым словом последует реакция, должно прийти, так сказать, воздаяние. Поэтому, общаясь с конфликтным человеком, вам тоже стоит практиковать этот принцип. То есть, если человек, предположим, в ваш адрес позволяет себе какие-то, ну, грубые выражения, вы отреагируете, скажите, что для вас неприемлема такая форма общения. То есть вы не просто промолчали, да? Вы не просто как-то вот эту ситуацию попытались замять, а вы отреагировали. Таким образом, у человека формируется причинно-следственная связь. Ага, если я сделаю вот так, то это вызовет такую вот ответную реакцию моего мужа или моей жены. И таким образом формируется вот эта причинно-следственная связь, которая очень важна для целостных взаимоотношений. Если вдруг ситуация очень тяжелая, особенно если речь идет об абьюзерах, то можно предпринять следующую попытку. Это так называемый терапевтический уход из отношений. Абьюзеры только в одном случае начинают, ну, понимать, что им нужно что-то поменять в своей жизни, как-то, ну, пройти терапию, когда они теряют свою жертву. И в этот момент довольно многие абьюзеры говорят о том, что «хорошо, я пойду в терапию, лишь бы ты осталась со мной». Но вот в этом и заключается подвох. Нельзя оставаться с абьюзером на одной территории, даже если он вам обещает, что пойдет в терапию. Потому что у него очень быстро пропадет мотивация как-то заниматься собой. Поэтому, если вы хотите сохранить отношения с абьюзером, и, ну, вы считаете, что справитесь с этим, то вам как минимум стоит уйти на некоторое время, по крайней мере, пока абьюзер не начнет серьезную терапию и вы не увидите некоторые сдвиги. Но еще раз должен вас предупредить, абьюзеры практически не меняются. Поэтому терапевтический уход может быть каким-то стимулом для них, возможно, единственным, но это вовсе не гарантия, что этот человек каким-то образом может поменяться. Ну и последнее, о чем мне хочется сказать. Если вы попали вот в отношения с психопатом, социопатом, нарциссом или абьюзером, то лучшим и безопасным способом будет уйти из этих отношений и не сохранять эти отношения.

отношения. Потому что, как показывает многолетняя практика, и не только моя, как правило, такие люди не останавливаются, и они доводят свое дело до конца. Жертва либо серьезно болеет, либо вообще умирает. Поэтому, дорогие друзья, прежде чем понимать, что же нужно сделать с отношениями, попробуйте ранжировать людей, с которыми вы находитесь в отношениях, по вот этим четырем пунктам. Отнесите их к какому-то вот из пунктов. Вам для этого вовсе не обязательно быть психотерапевтом или психологом. Более того, вам не обязательно как-то вот даже увидеть реакцию между нарциссом, социопатом и психопатом. Если человек вот такой психически тяжелый, то вам не нужно ставить ему диагноз. Просто поймите и посмотрите на то, что вот он такой. Попробуйте ранжировать людей по этим категориям, и вам станет ясно, какие отношения можно спасти, а какие нет. Насильник использует множество способов манипулирования для того, чтобы жертва стала созависима. Это позволяет абьюзеру контролировать свою жертву. Ей тяжело уйти от насильника, и она становится заложницей собственных эмоций. Но выход есть. В программе «Эмоциональное отделение» я расскажу вам о том, как перестать быть зависимой жертвой тирана и начать жить свободно. Смотрите программу в эфире телеканала «Три ангела» или по ссылке в описании.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На прошлой программе мы разобрали основные потребности женщин. Сейчас мы разберем основные потребности мужчин. И поможет нам разобраться в этом вопросе священный служитель и психолог Виталий Киссер. Виталий, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Виталий, какие же есть потребности у мужчин? Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, наверное, мы разберем потребности, которые есть очень много рассказов, мечтаний, там, анекдотов. И мы поговорим о потребности мужчины сексуальной. На первом месте у мужчины, так считается, так признано считать, что стоит сексуальная потребность. С одной стороны, может быть, это так, но я попытаюсь это, ну, не развенчать, но, по крайней мере, найти золотую середину в этом вопросе. Вообще вопрос сексуальных отношений, и мы с вами уже об этом говорили, но я хочу повторить, он в Библии освящен очень широко. И вопросу сексуальных отношений посвящена целая книга. Она находится примерно посредине Библии, эта книга называется «Песни песней». Я хочу буквально вам прочитать несколько слов из этой книги, чтобы вы могли видеть, как Библия описывает сексуальность, как она описывает сексуальные отношения. «Песни песней», 6 глава, с 3 стиха. Женщина говорит: «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями. Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами». Это уже он говорит. «Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стадо коз, сходящие с Галаада, зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни». То есть он говорит женщине: отведи от меня твой взгляд, он меня волнует. Да? То есть и речь идет как раз о том, что люди переживают какие-то определенные эмоциональные, да, именно страсти, да, влечения определенные. То есть Библия конкретно говорит о сексуальных потребностях людей. И основная потребность мужчины признана считать, что сексуальная. Давайте мы с вами поговорим, почему это признано считать. Угу. Остановимся вот мы на чем, что нет такого понятия там, мужчина сексуальный, женщина не сексуальна. И женщины, и мужчины, они сексуальны. И у женщины, и у мужчины есть сексуальная потребность. И мы уже говорили с вами, что существует три типа сексуальности. То есть есть сильная сексуальность, есть средняя сексуальность, есть слабая сексуальность мужчин. Откуда же взялся вот этот гипермиф о том, что мужчина имеет сексуальную потребность? Я думаю, что дело все в тестах.

0: тестостероне, в гормоне мужском. И когда мужчина, молодой юноша, формируется как личность, когда у него зашкаливает гормоны тестостерона, а именно этот гормон отвечает за сексуальную активность, да, или удовлетворение этой сексуальной потребности, вот, то он достигает пика в возрасте, о каком мы говорили, я сказал вам, от 17, ну там, от 17 до 25, ладно, я прикидываю, больше даже даю.
1: Но может варьироваться этот возраст,
0: может,
1: да?
0: Да, вот. Так как наша программа рассчитана на мужей и жен, и хорошо, если вы только начали свои семейные отношения, да, и да, еще есть эта сексуальная активность у мужчины, опять же, эту сексуальную активность или сексуальное влечение нам представлено неправильно средствами массовой информации. То есть все не так, как пытается нам навязать вот эта секс-индустрия. На самом деле это не то, что людей удовлетворяет, и не то, что людям приносит счастье и удовольствие. Счастье и удовольствие приносят взаимоотношения между мужем и женой.
1: То есть я правильно понимаю, например, вот эта вот индустрия, которая с детства преследует человека, и он питается этим, собственно, от этого никуда не деться. Это соцсети, это телевизор, это какие-то плакаты, всевозможные календари и прочее. И мужчина уже или женщина, основываясь на этом, создает свою вот эту сексуальную потребность.
0: Образ, определенный, да,
1: образ. Определенный образ. И у него этот образ вырисовывается, и даже иногда он этот образ, соответственно, воплощает в своей жене, в своем избраннике, да, по-другому, если говорить. Это вообще вот норма? Так жить.
0: Дело в том, что люди не будут получать сексуального удовлетворения, или они не будут получать сексуальной удовлетворенности от того, что им навязывается. И человеку нужно выстраивать правильно сексуальные отношения между мужчинами и женщиной, между мужем и женой, а не такие, которые представлены в этой порноиндустрии. Хорошо, идем мы дальше с вами об сексуальной потребности. Откуда она еще появляется? Дело в том, что гормон тестостерон, он не только отвечает за сексуальное желание, да, или сексуальную активность, он еще и отвечает за лидерские качества, да, то есть как бы, хотели бы мы этого или нет, мужчинам свойственно соперничество. В хорошем смысле этого слова, да, то есть не поймите меня неправильно, соперничество.
1: Вот раскройте, соперничество с другим мужчиной или с кем он соперничает вообще все время хочет?
0: И с мужчинами. Допустим, вот когда мужчина себя считает, вот я нормальный мужчина, когда кто-то там рассказывает, я там мачо такой, я успешный, и он тут же начинает себя накручивать, он думает, что если он не мачо, значит он не успешен. А чтобы быть мачо, значит я должен делать то же самое, что делает вот этот человек, да, или что мне пытаются навязать. Хотя это ему не свойственно, потому что я сказал, что есть три типа сексуальности. То есть, допустим, у него вообще слабая сексуальность, да, сексуальная активность, и это ему не нужно, но он начинает это делать, потому что он думает, что таким образом он становится вот таким суперменом. И для мужчины это очень важно, для самоосознания, да, для того, чтобы он чувствовал, что он что-то может, что он чего-то достигает. Поэтому создается вот такой миф, иллюзия. Но, тем не менее, для мужчины очень важно иметь гармоничную сексуальную жизнь, точно так же, как и для женщин. Поэтому мы сегодня будем говорить о гармоничной сексуальной жизни, о том, как, не о том, как ее иметь, а как ее продлить. То есть что нужно для того, чтобы мужчина оставался сексуально активным человеком на протяжении всей своей жизни. Если говорить о мужчине, то мы с вами знаем, да, там, что есть три возраста. 17 до 25 – это сексуальная активность, потом у него идет с 25 до 40 – это уравновешивание такая, ну, горизонтальная прямая сексуальных отношений, и с 40 и дальше идет спад сексуальной активности.
1: Вот интересный момент, ведь зачастую можно услышать, особенно часто в семьях такое случается, что где-то на пике 40 лет с мужчинами что-то происходит, они вдруг, зачастую даже молодых женщин себе находят там в качестве жены, и действительно так происходит, что, то есть они разводятся со своей супругой и находят молодых себе женщин.
0: Точно так же, как женщина нуждается, вот когда мы говорили о любви и о слышать о том, что она самая красивая, она единственная, неповторимая, она желанная. Точно так же мужчина нуждается в каком-то внутреннем доказательстве.

0: доказательстве самому себе, что он еще на что-то способен.
1: А, то есть это как доказательство?
0: Да, это как вот такой... Самоутверждение. И заметили вот такой период возрастной, да, когда не то, что там пик сексуальной активности, а когда именно наоборот идет спад сексуальной активности.
1: И он напрямую связан... То есть эмоционально связан... он начинает искать уже что-то, какую-то поддержку эмоциональную здесь в данном случае?
0: Нет, он, понимаете, вот представьте, что человек сталкивается с определенной вещью. Гормональный фон у него уменьшается, да, именно гормона тестостерона. Гормона тестостерона становится меньше. Он начинает думать, что у него нет желания сексуальных близостей со своей женой. Он думает, что причина в жене, причина в том, что они живут вместе. И он начинает искать ощущения на стороне. Тем самым он как бы хочет подтвердить, что проблема не в нем, а проблема вот именно вот в этих отношениях. Для того, чтобы, я не знаю, может, на уровне своего подсознания, там, на уровне своего сознания продлить свою вот именно мужскую молодость, продлить так называемую потенцию, да, то есть вот я еще что-то могу. Вот. Чтобы этого не было, да, то есть теперь мы говорим, мы говорили о потребностях женщин, мы учили мужчин, теперь я хочу учить женщин, чтобы восполнять эту потребность мужа, чтобы он не, чтобы у него не появлялось вот этого
1: желание на стороне, как говорится, да. Да,
0: бежать на сторону. То есть, во-первых, нужно заботиться о гормональном фоне своего избранника. То есть нужно понимать, что влияет на выработку в организме гормона тестостерона. В первую очередь, как вот вы считаете, что влияет?
1: Образ жизни. Чего?
0: Ну да, образ жизни. А именно, что в образе жизни более всего влияет на снижение гормона тестостерона?
1: Ну, это вот когда, к примеру, мужчина перестает активный образ жизни вести, там, заниматься спортом, неправильно питаться, да?
0: Да, если да, он... ну, не торопимся, да, смотри, то есть первое, давайте так, начнем, что есть такое, сказать, все болезни от нервов. Ну, я утрирую, конечно, но мы должны понимать, что мы живем в обществе не стрессоустойчивым, а наоборот, в обществе, в котором постоянный стресс. Мы живем в обществе экономической нестабильности, экономического, там, постоянное экономическое изменение какого-то. И мы говорили о том, что Бог таким образом сотворил мужчину, что он глава, и хотим мы того или нет, в нем заложена вот именно вот эта ответственность. Почему он глава? Потому что он отвечает за вот эти все жизненные трудности и ситуации, которые происходят в жизни. И он как вот этот буфер принимает все на себя. Поэтому мужчина как лидер, живущий в этом мире, находится более всего под давлением стресса. Стресс, хотите вы того или нет, именно он в первую очередь бьет в нашу гормональную систему. И уровень тестостерона напрямую зависит от уровня стресса, в котором человек находится. Посмотрите, посмотрите на своего мужа, да, посмотрите на своего избранника. В каком состоянии он находится, да, то есть в стрессовом или не в стрессовом. Помогите ему, да, то есть опять же, мы говорили о том, что мужчина... Есть такое, в украинском языке, по-моему, есть такое пословица. Муж – голова, а жена – шея. Да? Куда шея повернула, туда голова и повернулась.
1: Есть еще суть в этом текст. Есть, действительно.
0: Помните, там в притчах написано, мудрая жена устраивает дом. Не муж устраивает, а мудрая жена. А глупая жена разрушает дом своими собственными руками. То есть вы должны увидеть... В стрессе находится ваш муж или нет? Видите, что в стрессе, что вы можете сделать?
1: Ну, как мы уже с вами говорили, когда он действительно в каких-то стрессах, да, иногда нужно его оставить, но если удалось с ним все-таки заговорить, я думаю, что важно пообщаться и выявить проблемы, что за проблема у него возникла. А также, кроме общения, я думаю, что совместное пребывание с мужем, то есть детей можно, к примеру, бабушке пока временно отдать и с ним провести время, то есть уехать куда-то, уехать из этого места, где, к примеру, событие какое-то неприятное для него случилось. То есть ему нужно переключиться, ему важно переключаться.
0: Аня, мы с вами говорили, помните, о функции семьи эмоциональной и духовной. Да, стресс и восстановление эмоциональное, они напрямую зависят. Да? То есть стресс разрушает наш эмоциональный фон, да, а
1: духовное,
0: взаимное понимание в плане именно

0: эмоциональном, да, оно помогает человеку восстановиться.
1: Да.
0: И вы правильно говорите, что даете человеку побыть в одиночестве, то есть не напрягаете его. Женщинам свойственно эмоционально там, высказывать какие-то вещи.
1: Да,
0: я
1: порой
0: фильм,
1: не остановить.
0: Знаешь, такой, «Бриллиантовая рука». И он такой кричит: «Шеф, все пропало!» Все пропало. Нет, от женщины тоже порой требуется, чтобы женщина могла сказать слова, которые его поддерживают. Да?
1: Да, это важно.
0: У нас все получится. Да. Мы не в таких там переделках бывали. Все будет классно, все будет круто. Потом, помните, мы говорили о том, что женщина нуждается в словах любви. Я тебя люблю, ты нам такая самая для меня ценная. Мужчина тоже нуждается в определенных словах. Каких?
1: Ты умничка. Ты...
0: Ну пусть, да, хорошо. То есть
1: очень
0: каждая,
1: мудрый.
0: Каждая очень жена должна подобрать для своего мужа определенные там красивые какие-то фразы, красивые эпитеты. Мужу не обязательно слышать, жена ему говорит, там, дорогой, я тебя люблю. Вот это ему не очень интересно. Ему интересно услышать, что он неповторим, что он крут, что он со всем справится, что он властелин там, вашего сердца и так далее и тому подобное. То есть вот эти вещи, которые они помогают эмоционально восстановиться и выйти из стрессовой ситуации. Вторая причина или второе, что делает мужчину долгожителем в сексуальном плане да, и возвращает ему вот эти мачо такое, я мачо, это здоровый образ жизни. Вот о чем ты говоришь. Вы должны следить за весом своего мужа. А это напрямую связано с тем, что... А кто готовит? Кто дома готовит? Да?
1: Чем кормите? Как
0: да,
1: у меня муж
0: да,
1: говорит?
0: Да.
1: Чем
0: это кормите? Напрямую связано с тем, что вы готовите. Можно готовить полезную еду и вкусную. То есть, понимаете, можно готовить полезную, но невкусную еду. Я тебе полезненькое что-нибудь там, я тебе, иди покушай, я тебе приготовила полезненькое. Он такой думает, лучше ты что-нибудь приготовила вкусненькое. Помните, есть такое высказывание, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Еда, это очень важно. То есть жена, если вы хотите, а вы это уже на ваших плечах восполнять его эту сексуальную функцию, поэтому вы должны следить за тем, что он кушает. Вы должны следить за его излишним весом. Потом мы живем с вами... Во-первых, в этом мире скоростей, да, и часто бывают и мужья, и айтишники, допустим, там сидит за компьютером. Единственное, что он делает, там он идет этот Бермудский треугольник, поход от компьютера до холодильника, от холодильника до туалета, и от туалета до опять компьютера. Да, это единственная его физическая нагрузка. Поэтому ваша задача, на вас она лежит. Мужчины, они безответственны в этом плане. Ну, поговори с ним, давай спортом займемся, давай вместе будем ходить, давай там пойдем в спортзал или еще куда-то. Ну, лучше, конечно, брать абонемент в спортзал. То есть заботиться нужно о физическом состоянии и эмоциональном состоянии своего мужа. Таким образом, вы продлите его сексуальность. Продлевая его сексуальность, у него не будет в голове вот этих там я слаб, у меня ничего не получится, пойду-ка я поиспытаю себя на стороне, и так далее и тому подобное. То есть вы, восполняя эту функцию, вы себе делаете хорошо. То есть он будет сексуален, и он будет с вами строить отношения. Вы не будете говорить, какой-то ты тряпка у меня. Да? То есть, ну, допустим, вы этих слов не сказали. Вы думаете, вот там, о, Коля, там вот, вот такой мужик-то, а на мой вот такой какой-то. Это... В ваших руках.
1: Да, и я вот думаю, что еще здесь важные аспекты такие, да, относительно даже эмоционально-духовного, да, когда у мужчины какая-то проблема, очень помогает. Во всяком случае, вот у меня такой пример есть, когда совместные молитвы происходят, когда мужчина и женщина совместно обращаются к Богу, и все вопросы, и все вот эти вот, да, свои переживания выливают Богу, и, соответственно, они оба в этом растут, то есть вместе со своей женой. И вот также на своем примере могу сказать относительно мужчины, важно, чтобы он тоже захотел сам изменить свой образ жизни, потому что бывает, что женщина говорит, даже порой готовит правильное блюдо, но пока мужчина сам не переосмыслил, что да, пора что-то менять и относительно своего лишнего веса, да, то есть здесь важно самому захотеть.
0: Мы с вами, помните, говорили о основной функции семьи, это сексуальные отношения, да, и здесь прямые слова, да, вот о чем мы говорили, что женщина может быть более сексуально активна, и по возрасту, да, она будет его активнее сексуально, поэтому она должна ему прямо говорить в своей потребности в сексуальных взаимоотношениях и подсказывать ему, да, что нужно делать для того, чтобы быть там сексуальным до гробовой доски.
1: Хорошо.

Виталий, благодарю вас за эти ценные советы. Спасибо вам, что вы раскрыли истинные потребности мужчин. Дорогие друзья, благодарю вас, что вы были с нами. Обратите внимание, какие необходимо восполнять потребности мужчинам. Женщины, возьмите на заметку эти ценные советы. Пишите нам. Будем рады.

0: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
2: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
1: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
2: Мне с ними очень хорошо, они моя компания.
3: Здравствуйте. Он порядочный и понимающий, но мне с ним скучно. Что делать в такой ситуации? И можно ли привнести в отношения эмоции и интерес? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Алина Караченцева. Алина, приветствую вас. Очень рада вас видеть снова в нашей студии. Почему вообще в отношениях между мужчиной и женщиной, между супругами, всегда должен присутствовать какой-то интерес и эмоции? Почему без этого нельзя?
4: Интересный вопрос. В общем-то, особо сильно он и не должен, да, этот интерес приходить и присутствовать. А, в принципе, отношения мужчины и женщины с самого начала строятся на интересе, потому что увидели друг друга и становится интересно, кто, а что и так далее. И вот эта вот новизна, она как бы и способствует тому, что мы начинаем знакомиться. А человек не просто новый, но и интересный, и понравился, потому что человек может быть новый, чем-то интересный, ну так глянул, не очень-то понравился. А кто-то понравился, и мы начинаем выстраивать отношения, то есть сближаться на том, что было, показалось нам интересным в партнере. И по мере сближения мы узнаем что-то новенькое, и нам оно кажется вот таким вот удивительно прекрасным. Еще там все окрашено гормонами самыми разными, и поэтому оно кажется особенно сильно прекрасным на подъеме вот этих вот в конфетно-букетный период, как называют. Но спустя время это все приедается, и, конечно же, и гормончики поутихают, потому что для того, чтобы как пара формируется в конечном итоге, для того, чтобы выращивать потомство. Рано или поздно это все кто-то приходит, и когда появляются дети, люди должны быть более спокойные, более взвешенные, разумные, немножечко более оседлые, уже так сильно не носят, тоже меняется гормональный фон. И, соответственно, там и присутствуют уже некоторые формы скуки, потому что все становится привычным, пресным, предсказуемым, понятным, понятно, что будет, зачем. И вот здесь часто людям становится действительно скучно, и как бы, когда задается вопрос, почему должен интерес там быть, ну, он как бы не должен, но желательно его создавать, потому что так будет лучше и интереснее.
3: Угу. Вот. Ну вот и что делать в таком случае, как создавать интерес? Особенно если, ну, допустим, женщина, она немножко склонна к авантюрам, она любит приключения, и ей нравятся очень яркие эмоции, к риску склонна, не боится ничего, все время нужно что-то новенькое. А мужчина более домашний, покладистый, может быть, не очень разговорчивый, интроверт и, ну, домосед, так скажем, даже не интроверт, может быть, больше, а домосед. И вот как им вообще, они полюсные очень, как им вообще прийти к пониманию, получается, они обречены всю жизнь быть неудовлетворенными, каждый своим.
4: Очень интересно то, что мы называем интровертом и домоседом, тоже там можно много всего, интроверт тоже такое понятие, но как бы интересно, да, если человек более интровертированный такой, то он же может быть совсем не домоседом, очень такой.
3: Да, да, поэтому я и оговорилась, что все-таки, наверное, домосед.
4: А вот домосед, это тоже другая история, это тоже неплохая, но она не всем подходит, да, и бывают домоседы, которые, в принципе, и живут дома, все у них завязано на быту, на уюте, вкусно едят, идеи, взаимном поглаживании, и все хорошо, как бы. А если вот такая разница, в идеале, конечно, заранее это все оговаривать, подбирать подходящего человека, потому что говорят же, что нас притягиваемся мы разными полюсами, мы разные, и это нас привлекает. А на самом деле это бывает иногда на разных этапах. Например, женщина рассталась, вот она такая вся, ей все время что-то нужно новенькое, она была с таким мужчиной в отношениях, и он там был незаботливый,

0: неслись они куда-то вместе, там она выгорела, устала, и он не думал о ней и так далее. И она в конечном итоге, выходя из таких отношений, может пойти в отношения с очень заботливым, домашним, который хороший супчик вовремя сварит. Да? Mm-hmm. И ей в какой-то момент она там отогрелась, ей же что-то было ценное в этом человеке, mm-hmm. раз она с ним там как-то оказалась. Вот. И потом, значит, она, отогревшись, понимает, что ее природа берет свое, а он вот другой. Угу. В идеале нужно подбирать человека подходящего. На самом деле для жизни чем более похожий человек, тем лучше. Но только я не говорю, что похожи настолько, как я первую пару привела uh-huh. в пример, что они там куда-то бежали, а он мог быть очень эгоистичным, да, и она как бы не вывезла эту uh-huh. историю, просто не вытянула, вот. Но в целом по темпераменту лучше близкие люди, потому что по вкусам, по предпочтениям, религиозные взгляды, культурные особенности лучше, чем ближе, тем лучше. На самом деле uh-huh. это безопаснее. Uh-huh. Вот. Я не исключаю, что бывают самые разные пары, и они умеют выстраивать свою жизнь грамотно, но там много нужно усилий. Угу. Когда там разница в возрасте, разница там расовые какие-то особенности, прям очень сильно культурные какие-то, угу. ну и так далее. Вот. И когда вот так один совсем домосед, и она вот прям вот такая...
1: А она не домашняя.
0: Прям сильно не домашняя. Угу. Тогда это нужно специальным образом выстраивать. И они собираются продолжать эту жизнь вместе, они планируют жить до конца своих дней вместе, и, может быть, даже любят друг друга, но им вот в этом именно дискомфортно, в остальном комфортно. Значит, именно этот вопрос нужно решать сознательно, если он уже есть. Если человек такой выбран, да, и решать разными способами, потому что, может быть, она как-то вот эти свои все амбиции будет реализовывать вообще вне дома, отдельно от него, и слишком его туда не посвящать. Может быть, только делиться основными какими-то своими, если он не против. А если он будет против, например, таких вещей, и пытаться ее приобщить к своему домоседству, то это будет уже некоторая форма насилия, которую она, скорее всего, долго тоже не выдержит. Mm-hmm. Иногда такой формы психологического насилия, она довольно-таки сильно портит, нарушает психику человеку, и она не менее физического mm-hmm. может покалечить. Mm-hmm. Потому что если человек по своей природе темпераментный, быстрый, ему нужны какие-то новости, куда-то ехать, он реально не может прожить жизнь в двухкомнатной квартире и вот uh-huh. и так ее и прожить. Uh-huh. Он просто не может, для него это слишком.
1: Вот вы сказали, что, может быть, она будет реализовать свои мечты, ну, не с мужем, к примеру, с подругами поедет в отпуск,
0: да.
1: например.
0: Ну, а может вот. Как-то найти.
1: Да, или любит она вот ездить не только в отпуск раз в год, а там выходные взяла, там отгулы заработала, чтобы несколько поездок у нее за год было, куда-то там с палатками, куда-то там восходить на гору, спускаться в пропасть. Вот, и это все там, например, с подругами, с компанией. Но это ведь тоже, я думаю, чревато определенными последствиями. Она там может увлечься кем-то, муж может ревновать, ему могут говорить друзья или родители: ты что ее все время отпускаешь одну? Ты смотри, она однажды не вернется у тебя. И вот это все как бы вкупе тоже может не скреплять семью.
0: Дело в том, что если мы ее будем не отпускать, эту женщину, mm-hmm. туда, это тоже не гарантия того, что она, скажем так, не увлекется никем другим. Mm-hmm. Это совсем не гарантия. Попытка человека ограничить всегда приводит к обратным последствиям. Поэтому это тоже не решение. И заставить этого мужчину стать совершенно другим, ну, то есть это как... Я не знаю, есть такой вот спокойный, медленный человек, который любит рисовать, заставлять его постоянно бегать кросс. Каждый день проснулся и давай 20 километров на кроссовках, давай, давай, давай. Ну как долго он протянет? Он другой. У него все по-другому. У него физика другая, мышление другое. Он тоже не сможет подстроиться. Здесь все зависит от того, что насколько они приняли решение быть вместе и помогать друг другу развиваться каждому в своей стезе. Uh-huh. И поддерживать. Вот здесь нужно формировать дружбу, вот uh-huh. эту близость. И когда мы говорим, что ей вот скучно в таких отношениях, то, ну, первый вопрос, почему она его выбрала вот там вначале, uh-huh. нужно обозначить для себя. Ведь было что-то ценное, почему я в эти отношения вошла. Может быть, она такая, что просто вот подвижная, а может быть такая, что ее просто вот этот ее внутренний психологический сценарий всегда ведет из нормальной семейной жизни ведет куда-то к каким-то новостям и действительно каким-то новым связям, интрижкам, приключениям, лишь бы не спокойствие, лишь бы не стабильность, да? Потому что стабильность, она как бы есть здоровая стабильность, нормальная, uh-huh. да, а есть вот такая, как я сказала, что если он пытается там ограничить, какие-то свои правила установить, и давайте все сядем никуда.

0: он двигаться. Это не здоровая стабильность. А есть здоровая стабильность, когда все хорошо, человек заботливый, человек работает, вот мужчина, да, но он спокойный, уравновешенный, и что-то тебе было ценно, важно в этих отношениях, и потом ты понимаешь, что тебе просто скучно, и ты начинаешь развлекаться. Тогда нужно искать способы развлечения совместного все-таки, и допустимые где-то частично свои, где-то частично его, и где-то совместные, и тогда как бы будет легче.
1: А что если, вот, ну, допустим, женщина хочет найти с мужем какие-то способы совместного развлечения, чтобы они подходили обоим, она предлагает одно, предлагает другое, третье, говорит, ну вот любимый, ну пусть не каждые выходные, ну хотя бы там раз или два в месяц, давай куда-то выбираться, давай как бы, а в другие выходные я буду с подругами или одна, вот, но он никак не хочет идти ни на какие условия. То есть он не хочет никуда идти, нет, я не пойду, там ни в гости, ни на какую-то, ни развлекаться, ни в какую-то поездку, ни в какую не хочет идти на уступки. Что теперь тогда?
0: Мы не сможем его изменить.
1: Не, ну, не сможем, то есть его она вообще заставить. На него не влияет, он вообще не хочет ее слушать, хочет просто сидеть дома, там спокойно, все, там футбол смотреть, не знаю. Ему не нравятся ее подруги, он не хочет ехать, ну, к общим друзьям, вот такой человек, несговорчивый.
0: Ну, да. Нездоровый. Или, может быть, у него свои, несговорчивый.
1: Да.
0: Просто я подумала, может быть, у него есть какие-то свои другие развлечения, которые для нее неинтересны. Может быть, он изучает языки, тихонечко сидит в своем кабинете, да, изучает какую-то науку, выводит какие-то формулы, что-то еще, и у него свои интересы, которые не связаны с ее шумными подругами. И это другой вариант такой хороший. А если человек, в принципе, пассивный, то ну, на него никак особо не повлияешь, пока он сам не захочет поменяться. Тут как бы выбрала такого, и это уже вопросы к... Ну, это другие уже темы, да, которые надо... глубже раскрывать.
1: Здесь нужно просто смириться, и, в принципе, если он тебе не препятствует куда-то там ходить,
0: вот, да.
1: Просто ходи, но без него.
0: Просто сформируй свою интересную жизнь так, чтобы тебе было интересно без него, потому что чаще всего, когда мы пытаемся в каких-то интрижках, дополнительных каких-то отношениях на стороне и так далее, добрать какие-то эмоции, то это говорит о том, что у нас внутри в отношениях с собой что-то недоработано. И часто мы используем других людей, мне с ней классно, мне с ней интересно, она там такая, или он там такой, он особенный какой-то, скорее всего, что этот человек помогает нам раскрыть какие-то грани себя. Вот. И это не про него, а про тебя скорее. И когда мы в отношениях с собой наводим, ну, полностью раскрываем себя, то нам отношения дополнительные не нужны для того, чтобы что-то раскрыть в себе, для того, чтобы развлечься. Потому что в современном мире на отношения очень-очень много ставится такой прям вот фокус внимания, чуть ли не как весь центр вообще жизни. На самом деле это не так. Это важная часть, но это часть жизни. И есть много разных других частей жизни еще. Если они все у нас гармонично развиты, то в принципе в отношениях, как правило, не бывает скучно. Ну, представим человек, вот раньше древние люди, был там какой-нибудь, я не знаю, там воин или какой-нибудь там мужчина, который там на неделю ушел там на охоту или на заработки или куда-то еще, вот он занят какими-то делами, приходит домой, и у него вот здесь вот женщина скучная, домашняя, с котелочком супа, с ребенком, ему не будет с ней скучно.
1: Но он из похода вернулся, он ему
0: уже
1: там было интересно.
0: Он уже развлекся, да. Он уже все сделал, устал. Ему бы вот отдохнуть, супчик, огонек, женщина, все хорошо. Но если он сидит в доме, и чипсы, и разные развлечения, и куча экранов, дофамин всюду, все красотки везде мелькают, полуголые, как сейчас очень много вот этих вот, очень много. Современный человек настолько сделал свою жизнь, столько много кайфа в жизни, вот этого дофамина, вот просто у нас сплошной комфорт, сплошные удовольствия. И уже чего бы еще, это как вот дети, наестся и ходят, мам, конфетку, может, еще на конфетку, мам, не хочу. Вот это состояние, когда уже не знаю, что он хочет, чем бы развлечься. Да. И вот это из вот этого происходит. Когда человек в поисках каких-то интрижек, чего-то такого вот уже нездорового. Ну, конечно же, в этом случае я не говорю про то, что человек, когда действительно с человеком, правда, скучно. Но только, а зачем ты в эти отношения пошел? Ты его, получается, на моменте, чаще всего это ты в каком-то моменте его использовал, отогрелся рядом с этим человеком. Если ты на это пошел, ну, как бы так, если это уже брак, там дети есть, может быть, ну, сохраняйте отношения, смирись и выстрой свою интересную жизнь. Я бы не рекомендовала бежать снова искать какие-то развлечения. Может, ты правда выбрал скучного в самом деле человека, не развивается, есть такие люди, сидит там, я не знаю, сериалы

0: смотрит и все.
1: Но у нас все-таки постановка вопроса это изначально, кстати, что партнер хороший человек, но мне с ним скучно. То есть значит, он все-таки не вот какой-то угрюмый в берлоге медведь сидит. Он, в принципе, он хороший, то есть у него есть и плюсы.
0: То есть он выполняет все свои функции хорошие.
1: Он деньги приносит, он с уважением относится к женщине, он детей очень любит. Ну, как бы, в принципе, за ним как за стеной каменной. И не хочется этого поэтому терять. То есть, ну, как бы не хочется с ним обращаться. Ну, так как он этого не заслуживает. Ну, тут просто нет эмоций.
0: Потому что есть привычка получать эмоции в нездоровым образом. Да. И опять это отсылка к детским сценариям, когда мы формировались. Нет привычки быть счастливым в стабильности, ровно, доверительно и долго. Есть привычка постоянно качаться на эмоциональных качелях. И если это было реализовано где-то в детстве, не было тишины, спокойствия, гармоничного такого состояния, было постоянное какое-то где-то критика, где-то недоверие, где-то ты не понимал, тебя любят или не любят, сейчас уйдут или бросят. Ну, ребенок в таком вот формировался, и ему хочется это реализовать дальше в жизни, и он хочет такого партнера. И тогда ты всегда на каких-то огоньках. Вот.
1: То есть вот если действительно хочется постоянно каких-то огоньков, нужно, значит, понять, разобраться в себе. Не менять партнера, не ломать его уж точно, а разобраться прежде всего в себе.
0: Конечно, да.
1: А вот, ну, у нас, правда, мало времени остается. Как распознать, так скажем, скучноватого партнера? Потому что бывает, когда парень ухаживает за девушкой, и ей что-то нравится, и он ведет ее туда, чтобы ей понравится, чтобы ее развлечь, а на самом деле это ему не очень-то нравится. Театр, концерт, какие-то там мастер-классы, еще куда-то, он везде ее водит и производит впечатление нескучного человека. Потом начинается семейная жизнь, и оказывается, то ему не нравилось, а ему больше нравится сидеть дома.
0: Здесь только оговаривать, потому что нужно понимать, о чем он на самом деле живет, чем он увлечен, какие его цели, интересы, больше разговаривать про него и узнавать, какой человек, что он из себя представляет в своем быту, в своей жизни, а не когда мы вместе идем в театр красивые. А интересоваться его реальной жизнью, как он проводит будни. Ну вот самый простой свой день, где есть работа, какой-то быт и так далее. И я бы рекомендовала, вот у нас в Телеграм есть один из моих коллег, создал «Час о нас», это бот. Это не реклама, это бесплатный совершенно бот, очень там опросник семейного договора, вот прямо семейного договора, там огромное количество самых интересных вопросов, которые можно поискать, и которые помогут ближе познакомиться с другим человеком, не поверхностно, а очень углубленно. И когда мы вот так вот узнаем, мы можем подбирать себе человека все-таки поближе, по интересам, а не просто соглашаться на что-нибудь, потому что сейчас это там или выгодно, или комфортно, или что-то.
1: Ну да, но есть в конце концов разные вопросы, даже в интернете их можно,
0: да,
1: найти,
0: можно поискать.
1: Какие, которые мы должны задать друг другу, например, до свадьбы, или когда начали встречаться, вопросы о разных сферах жизни, об интересах, о пристрастиях друг друга, об эмоциях друг
0: и
1: друга.
0: И докопаться до правды, потому что красиво все отвечают все это, докопаться до правды, ее узнать, и тогда будет понятно, тебе по пути или не по пути с тем человеком.
1: Понятно. Алина, время нашей программы подошло к концу, я благодарю вас за участие, спасибо.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

Я снова приветствую вас, дорогие друзья, и сегодня, как и было обещано, мы продолжаем говорить об одежде. Какие же аспекты еще нужно обязательно коснуться, и они имеют большую роль, играют большую роль, имеют большое значение в нашей с вами жизни? Я думаю, что вы очень хорошо понимаете сегодня, что всему свое время и место. Может быть, конечно, какое-то совсем молодое поколение, подрастающее, не всегда это понимает. И я смотрел недавно репортаж, когда поднимали тему вот этих мультипликаций, аниме, как это влияет на подрастающее поколение. И я бы на это не обратил внимания, если бы потом, когда ехал по городу, не встретил, просто я стоял, можно сказать, почти в пробке, так медленно-медленно двигался, и по Бродвею шла девушка, молоденькая девочка, подросток, как я понял, в какой-то такой непонятной одежде, вообще вычурная, что-то на голове белое, такой здоровый, деревянный, как будто меч огромный, какой-то балахон такой на ней висит, такие здоровенные каблучища с протектором, и идет вот наперевес вот с этим каким-то деревянным мечом. Вот и я тогда как бы понял, что да, действительно, я только посмотрел об этом репортаж, и, пожалуйста, вот я встретил в городе такую девочку. Девочка-подросток. И это действительно проблема. То есть это, ну, лично меня коснулось как бы косвенно. Я в интернете увидел эту информацию, и потом я воочию увидел этих людей. И возникает вопрос. Так влияние оказывается сегодня определенными средствами массовой информации, образом жизни и так далее, или нет? Конечно, оказывается. И поэтому сегодня уже многие люди задают главный вопрос не как должно быть, как надо, а как есть вокруг. И отталкиваются не от того, как должно быть в моей жизни, а как оно у других. Если у других можно, почему мне нельзя? Если другие делают, и я тогда тоже могу это делать. Но дело в том, что сегодня, когда мы будем говорить с вами тоже об одежде, продолжать, я бы очень хотел сделать акцент на том, что в Библии очень большой акцент ставится на понятие белая одежда. Ну, позвольте, я вот приведу как бы маленький пример. Да, вот у меня есть майка такая, интересная. Вопрос, она какого цвета или какая это майка? Вообще-то она белая, да, вот как бы если так взять, обычная белая майка. Но она не совсем как бы чисто белая, потому что на ней есть какие-то рисунки. И вроде бы они небольшие, вроде маленькие и так далее, но она уже как бы и белая, но она уже и не белая. Потому что если меня кто-то увидит со стороны, он скажет, не, он в белой майке. Но если присмотреться, она не белая. Вот почему я привожу этот пример? Вот что-то подобное происходит с нами. В общих чертах мы христиане, и как бы это такая истина понятная. Люди любят Бога, люди читают Библию и так далее. Но если присмотреться, то ты понимаешь, что и с одной, и с другой стороны есть вопросы, есть какие-то нюансы, на которые нужно обратить внимание. Но обратите внимание вот на что. Я хочу вместе с вами открыть первое послание к Коринфянам, 6 глава, и мы будем читать 19 стих. 1 Коринфянам, 6 глава, и будем читать 19 текст. Что мы здесь находим? «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи».

Очень интересный, сильный текст. Я, вы знаете, когда вот готовился к проповеди, я, ну, очень много думал об этом. Посмотрите на глубину этого текста. Он говорит, не знаете ли, то есть как бы он обращается к аудитории, которая должна это знать, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Пожалуйста, здесь в одном тексте и доктрина о Духе Святом, и учение о том, что Бог поселяется в человеке. И человек уже как бы становится носителем того, что у него внутри. Очень часто, когда ты сталкиваешься с человеком, особенно если он, как говорят, открыл рот, это вообще всегда тяжелый вопрос, как один человек заметил, да, говорит, лицо у него было такое, ну, видно, что умные мысли его давно не посещали. Но это непонятно, потому что написано, и глупый, когда молчит, может казаться умным. А с другой стороны, Иаков говорит, нет человека, который как бы вот был бы совершенным в слове, потому что, ну, всегда кто-то будет согрешать в слове, особенно если ты где-то человек публичный, да, и можешь оговорку сделать, еще что-то, кого-то обидеть, ну, то есть всякое бывает. Поэтому у любой ситуации есть свои сильные и слабые стороны. Но я хочу обратить внимание вот на что, что когда мы смотрим на то, что сегодня Библия показывает, что я не принадлежу себе, то есть я не свой, я носитель Духа Святого, либо не носитель Духа Святого. А Дух Святой – это часть Божества, который поселяется во мне. Таким образом, если во мне, или как вот я уже как бы начал говорить, да, в человеке говорят, что у него в голове там происходит, непонятно. То есть, что в голове происходит, видно только тогда, когда человек начинает действовать, делать что-то. И заметьте, что люди умалишенные, ну или как бы с отклонениями психическими, они обязательно начинают как-то проявлять себя и в одежде. И вот это очень как бы тоже тесно связано, потому что, когда ты читаешь вот этот текст, я хочу обратить ваше внимание и на контекст, то есть, а где апостол Павел употребил и применил этот текст? А вот давайте прочитаем. Если посмотреть выше, вот, то мы находим с 15 стиха еще одну мысль. «А разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющиеся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющиеся с Господом есть один дух с Господом». Дальше он говорит, бегайте блуда, или в другом переводе написано, убегайте от блуда, то есть избегайте его. И продолжается мысль следующим. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божья. Итак, давайте поставим правильные акценты. Очень часто сегодня мы слышим, что внешность, одежда, все это не имеет значения. Главное, чтобы Бог был внутри. Да, это очень расхожее выражение, оно очень такое популярное, оно многим нравится и так далее. Но мы читаем и у апостола Павла здесь, и в других местах в посланиях к Фессалоникийцам. Он говорит, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности, без пятна и порока, да будет представлено навстречу Господу. Точно так же здесь он говорит, прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших. То есть получается, что для апостола Павла вот эта гармония была очень важна. Гармония между тем, как ты одет, и между тем, что ты делаешь, что ты говоришь. И мне лично вот очень импонирует и нравится, когда вот сейчас стало много магазинов для спецодежды. И когда ты видишь человека, вот пришли ребята окна ставить, да, и у них специальный комбинезон, и так все красиво. И какое-то, знаете, даже уважение появляется, что ребята, ну, как сказать, своим делом занимаются, и это их отличительная форма. В автосервисе то же самое. Доктор, врач, там, да, хоть какая профессия, есть у нее какая-то отличительная униформа. Так у меня вопрос, а должна ли быть такая же униформа у христианина? Я опять же повторюсь, как и в первой проповеди.

проповеди говорил, я бы не трогал наших девочек, да, что вот они вот такие сякие, там, коротко одеваются, не знаю, там, все открыто и так далее, и так далее. Ну, не это как бы сегодня хотелось обсудить. Друзья, давайте посмотрим немножко на другую сторону. Что мы или кто мы и что мы из себя представляем? Вот мы христиане. Должны ли мы привести в гармонию наше тело и наш дух, то есть или нашу душу, то, что мы мыслим, как мы понимаем какие-то вещи и то, как мы выглядим? Конечно, возникает как бы вроде логичный ответ, да, конечно, должны привести. Поэтому жизнь, она такая, вот я прочитал одно интересное выражение, да, что теплеет, надо бы подумать, во что раздеться. То есть почему такая точка зрения? Потому что, ну, так вокруг происходит. И поэтому теперь возникает другая очень важная, ну, как бы ситуация. Кто или что на кого влияет? Либо мы, как христиане, которые читаем Писание и не являемся людьми мирскими, светскими, знаете, которые, ну, скажем, духовным вопросом не касаются. Я знаю, что сегодня очень многие люди как-то настороженно относятся к церкви, к религии, потому что говорят, что это все вот создано там для денег и прочее, прочее. И, к сожалению великому, я хочу сказать, что есть немало таких прецедентов, когда людям дали как бы это право так думать. Когда кто-то проворовался, кто-то там наоборот жирует, и у кого-то пост, кто-то себя урезает в чем-то, а кто-то наоборот шикует там дороговизна и прочее. То есть это, к сожалению, на этой грешной земле имеет место быть. Но важен другой аспект, что когда мы все-таки обращаем внимание на влияние, мы начинаем понимать, а вот, оказывается, где борьба разыгралась. И пример я бы хотел привести, например, на фоне семьи. Итак, растет ребенок, да, растет подросток. Так вот вопрос, он должен повлиять на других там людей, подростков, на детей, да, младших своих в семье, как одеваться, как жить, например, как вести себя, как реагировать, как к старшим относиться, как к младшим. Или вот это общество должно на него влиять. Вот где вот этот баланс? Когда начинает вот сюда перевешивать или сюда? Очень интересная тема. Я хочу сказать, что для нас очень не второстепенный вопрос, вот то, что здесь написано. Так все-таки, кто мотиватор того, что я делаю или не делаю? Позвольте, я приведу пример одного спортсмена, которого, наверное, сейчас все знают. Его зовут Хабиб. И этот боец, он очень прославился тем, что 29 побед и ни одного поражения. Он дрался в этих всех, скажем, смешанные единоборства. Победил Конора Макгрегора, молодежь, наверное, знает. Такой тоже достаточно сильный боец, очень крикливый. Хотя я не в этой теме, но как бы чуть-чуть пришлось вникнуть и узнать. Но что меня поразило, что Хабиб всегда, когда выходил на бой, показывал палец вверх, да, и люди это отметили. То есть он говорил, все Аллах дает. То есть он мусульманин из Дагестана, из одного села горного, а я как раз-таки тоже с Кавказа, я в Пятигорске родился, это тоже Кавказ, и там как бы, знаете, это как-то ближе вот устои. Но что интересно, он дал маме слово, у него, кстати, отец умер от ковида, и он дал маме слово, что он больше не выйдет туда, в этот октагон или на ринг. И вот ему предлагают реванш. Рамзан Кадыров ему предлагает деньги. Выйди сразиться с одним из бойцов моего бойцовского клуба «Ахмат». Он молчит, не реагирует. Ну и люди пишут, он дал маме слово. Он дал маме слово, он не выйдет драться. Вот. Потом ему предложили 100 миллионов долларов для того, чтобы он вышел на один бой. И он отверг это предложение. Друзья, 100 миллионов долларов – это почти 750 миллионов рублей. И он маме дал слово, что он не выйдет больше в ринг. Вы можете себе представить, сколько стоит слово мужчины? И поэтому это очень важно понять, а сколько стоит слово Бога? Вот поэтому я уважаю таких людей, потому что он дал маме слово, и это не 100 рублей, не 1000 и не даже миллион. Это 750 миллионов рублей, это без малого миллиард. И получается, что человек сказал, моя мама мне дороже. И я его очень хорошо понимаю. Моей мамы уже нет в живых, чтобы я мог ей хоть как-то проявить свое уважение, свою любовь, свое почтение. А он мог. И он это сделал. И он был искушен сделать какое-то вроде бы маленькое отступление. Он бы мог прийти и сказать, мама, это же внутренняя жизнь семьи.

Мы же так сегодня часто это слышим, что это мои внутренние проблемы. Сказал: мам, там такой вопрос, знаешь, вот не обижайся. Ну, мне надо один раз выйти. Я тебе обещал, вот я тебе слово даю. Я один раз выхожу на ринг, и все, я вопрос закрываю. Я думаю, даже если бы он и проиграл, но я не думаю, что он бы проиграл, потому что когда на кону честь, деньги такие, да, я думаю, он бы там рвал просто как умел. Но он бы пытался с ней договориться. А он даже не поставил так вопрос. Вопрос, почему? Да потому что это мама, и он ее так уважает, что он дал ей слово. И ее слово для него стало законом, оно стало тяжелее, чем 700, почти 50 миллионов рублей. Почему я это вспомнил? Потому что точно так же мы должны относиться к Божьему Слову. Вот поэтому Божье Слово говорит, или вы не знаете, вот это очень интересный аспект, или вы не знаете, выше 15 стих, разве вы не знаете? И он о чем говорит, что вы не знаете? Что вы куплены дорогою ценою. То есть мы стоим даже не 750 миллионов рублей, мы стоим огромных денег, ну нету такой суммы, сколько я и вы стоим. И вот поэтому он говорит, теперь, когда вы живете, вам дано тело, вот это тело грешное, бренное, да, как мы называем его, он говорит, вы должны в нем прославлять Бога. И вот это такая красивая библейская формулировка. То есть, ты можешь заниматься, чтобы выглядеть красиво, достойно. Да. Ты должен купаться, чтобы ты был чист. Да. Ты не должен грешить, потому что это оскверняет тебя, да. И поэтому он заканчивает этот текст словами: «Вы куплены дорогой ценой, посему, вот поэтому, потому что дорого стоишь, прославляй Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». Очень красиво, да? То есть можно пренебречь матерью, но все равно мы должны помнить, что именно благодаря ей ты появился на свет. Да, тебе может не нравиться она, а ты можешь ее там не любить, не уважать, но если бы не она, тебя бы не было. И когда-то она носила тебя мыть, ванну носила, да, купала тебя, когда ты кричал, потом говорили зубки, потом от груди отняли, еще что-то. Она была тебе просто как воздух необходима. А потом прошло время, поменялись взгляды, и уже мать перестает значить. Вот то же самое происходит и в отношениях с Богом. И тогда мы начинаем уже с Богом пытаться выстроить какие-то некие товарно-рыночные отношения. Я тебе молитву, а ты мне там, пожалуйста, денег заряди, еще чего-нибудь дай. Да, как молодежь говорит, помоги мне. А вы думаете, такие прям у нас сладкие, такие, не знаю, сладкозвучные молитвы льются, что Бог готов за них платить? Посмотрите, как сегодня люди молятся. И оно просматривается во всем, как одеваются, как молятся. И я еще раз вспомню, да, как мне понравилось выражение, один человек сказал, он делает отопление. Я с ним общался, там советовались по одному вопросу, и он говорит, ты знаешь, я тебе так скажу, как оно выглядит, так оно и работает. Я вот подумал, как метко сказано, как оно выглядит, если оно так напаяно, перекручено, то обычно так и работает, да, и почему-то что-то должно работать, так я же тут делал, да непонятно, может быть, что-то надо думать. Но если оно все грамотно сделано, все ровненько, да, оно и работает безупречно. Вот нечто подобное, я считаю, переносится и на нашу с вами модель, то есть на человека, на его одежду. Если это одежда Иисуса, стесняюсь ли я ее? Если я священнослужитель, и у меня есть мантия, которая мне позволяет, да, ну, или помогает в определенных обрядах церковных, да, то почему я должен ее стесняться? И то же самое другое. Если я христианин, и я вышел в этот вот мир, и вот он начинается влияние, мир говорит, все колени должны быть порваты, а христианин говорит, а у меня нет. И вот как бы чья возьмет? И кажется, что да, вроде бы надо идти, как мода говорит. А с другой стороны, подожди, но ведь я же ношу на себе имя Христа. Мне понравилось, однажды мы раздавали акцию против курения, раздавали там всевозможные шарики, там меняли сигареты на конфеты, еще что-то. И вот стоял полицейский, подполковник, и мы ему хотели подарить шарик, чтобы он своей семье от акции вот этот подарок принес. И он стоял так как бы на службе на своей, говорит, простите, я не могу взять, я на службе. И я подумал, как это тут метко, да, вот человек увидел себя с шариком, сразу кто-то сфотографировал, и потом это бы разнеслось по интернету, ну и, как говорится, было бы немножко там, кто как прокомментирует. Он избавил себя от этих проблем.

избавил. Вот точно так же мы должны себя избавлять от этих проблем, которые мир порою на нас накатывает, он нас как бы пытается задавить. Он пытается мне объяснить этот мир, он говорит: послушай, по факту ты белый. То есть одежда белая, майка белая. Ну, я вот тут маленькую фирмочку оставлю, свою можно. Ну, и вот тут немножко маленькую рекламку. Она это не полностью. Не подумай, не прям вот так много. И это не черная майка, это нормальная белая майка. Ну, просто будет чуть-чуть не так. И вот интересно, что апостол Павел говорит: убегайте от блуда. Уже в его время это было сплошь и рядом. Сегодня это, к сожалению, сплошь и рядом. И оказывается, вызывающая недуховная, вульгарная одежда, открытая, нецеломудренная, и блуд, они очень близко стоят рядом. То есть не просто так, например, в тех же монастырях, да, есть определенный очень строгий дресс-код. Почему? Потому что это тоже взаимосвязано. Я, кстати, слышал про один эксперимент, ну, социальное действие, как бы, да, проверяли, как влияет внешность, вообще окружение, внешнее что-то на внутреннее. Сделали такой эксперимент. Значит, взяли обычный автомобиль, там какую-то советскую машину, российскую, посадили человека и за ним наблюдали. Там поставили видеокамеры, то есть он в течение там месяца ездил. Они фиксировали среднюю скорость, агрессивность вождения, все-все-все-все-все. То есть когда вот это все они протестировали, потом взяли эту машину и, как говорят, протюнинговали, то есть двигатель, силовые агрегаты, ничего не коснулось, но атрибутику сделали, поставили спортивный руль, прицепили там всевозможные типа датчики такие, знаете, там колонки добавили, вот, ну, вот такие вещи налепили. И когда он сел и опять начал ездить, его манера езды значительно изменилась. То есть он стал агрессивнее ездить, резче трогаться со светофора, потому что он глянет на руль, у него все спортивное, он хочет это. Хотя машина та же, начинка та же, двигатель тот же. Вопрос, так влияет вот это внешне или нет? Если человек, например, даже и мужчина в том числе, я знаю, что сегодня тоже немало проблем. Ведь мужчины, они тоже одеваются, да, они тоже иногда хотят показать свою мускулатуру, они хотят показать какие-то свои, там, не знаю, прелести, еще чего-нибудь, да, чтобы это стало достоянием всех. Опять же, надо ли это всем? Что значит всем? Я не понимаю этот вопрос для себя лично. Всем. Ну, как бы, ну а что значит всем? Это кто-то конкретный или как? Во-первых, так не бывает, чтобы ты нравился всем. А во-вторых, понимаете, это такая, это погоня за ветром. То есть толпа прошла, толпа пришла. Кто-то остался из той толпы, кто-то пришел новый. А какая разница? И люди пытаются сделать что-то такое, или как сегодня термин есть, хайпануть, только чтобы, как говорится, выделиться, чтобы их каким-то образом запомнили. Вы знаете, я нашел одну интереснейшую историю. Я хочу с вами поделиться. Вот это именно как раз-таки, она тоже очень связана вот с тем, чтобы выделиться. Или прославиться любой ценой. Или зайти вот в историю, да, вот в память, врезаться вот какой-то вычурностью. И я понимаю, что сегодня там девочки волосы красят разными цветами. Оранжевыми, синими, еще что-то. Да, это все как бы может быть такое время, период, кто-то кого-то бросил, где-то там становление личности происходит. Ну, одно дело тебе за 40, ты уже как бы определился, ты понимаешь. Совсем другое, когда ты на распутье, как всегда, хочется всего, нет ничего, ну и так далее. Но, заметьте, это старо как мир, потому что еще в 356 году до нашей эры был такой человек по имени Герострат. Он и был бы неизвестен никому, но прославился тем, что он сжег храм Артемиды в Ефесе, просто чтобы войти в историю. И вот порой нас как бы удивляет, на что только люди не идут. Вот там смотришь по новостям, показывают Эдвард Билл, какой он был просто, да, вот такой, все его боялись, он пугал, он там угрожал, бил, агрессивный был. Потом он влетает в аварию, бьет там массу машин. Женщина в реанимации, а теперь он говорит, я нищий, я все распродал, и Порш продал, и Мерседес продал, и Джип продал, все распродал, у меня ничего не осталось. То есть как все меняется, то есть и вот этот некогда такой крутой вдруг становится такой совершенно как бы ну, маленький, ничтожный. Так вот, возвращаясь к Герострату, я бы хотел привести несколько интересных таких фактов, как войти.

войти в историю. И вот интересно, что более 2000 лет тому назад, мы о нем практически мало чего знаем, но есть кое-какие записи, что он сжег храм Артемиды в Ефесе, в древнегреческом городе. И что интересно, это сегодня город Сельчук в Турции. Этот мужчина захотел получить несколько минут славы. И вот интересно, храм Артемиды считался одним из 7 чудес древнего мира. Вы представляете? Он представлял собой великое сооружение, спроектированное архитектором Черси Фроном. Неизвестное имя, но он был очень богат, потому что он хотел отдать дань Артемиде, богине охоты и деторождения. И вот интересно, что Плиний Старший пишет, что это был первый храм, построенный полностью из мрамора. И только представьте, 36 из 127 колонн были вырезаны с рельефами. Вообще сегодня, кто из вас был в Риме или будет еще, конечно, когда, надеемся, все закончится, вот эти ненастья наши, но вы увидите, какие огромные колонны, многочисленные в этих храмах, постройках, края не видно, высоченные, с цельного куска. А здесь их было 127 и 36 резные. Он был возведен в 6 веке до нашей эры. И что интересно, вот дальше, люди хотели, чтобы он, и правительство, и чиновники, чтобы он оставался вечно. И они даже не подозревали, что может с ним произойти. Что какой-то Герострат уничтожит его в одиночку. Он прокрался мимо охранников, стратегически разместил пропитанные маслом тряпки или ткани вокруг деревянной мебели внутри храма. Затем поджег, огонь быстро перекинулся на балки крыши, и все строение охватило пламя. Они пытались уже власти собрать, как бы, ну, начать расследование пожара, но расследование так и не началось. Им не нужно было искать преступника, потому что Герострат вошел в штаб-квартиру, где сидели государственные чины, чтобы признаться в содеянном. И вот греческий историк Феопампом, он пишет, в 380 году до 315 года им была описана причина поступка этого мужчины. Он хотел, чтобы его имя запомнилось навсегда. То же самое, убийство Кеннеди, да, и многие другие вещи. Они не поддаются просто логическому объяснению. Зачем ты это делаешь? Но он это сделал. И вот получилось, что все, что осталось от этой оригинальной конструкции, это одна мраморная колонна. Сам храм был построен когда-то при поддержке одного богатого царя Лидии по имени Крес. И он действительно много туда вложил. И получается, что какой-то простак сжег храм. Говорят, что в этот день, в ту ночь, родился Александр Македонский. И поэтому он смог так легко пробраться и решить эти вопросы. Поэтому, дорогие друзья, я вот все-таки хочу попросить вас по-другому посмотреть на Слово Бога, на Его откровение нам. И от этого отталкиваясь, просить у Бога мудрости, а как нам поступать, как нам жить сегодня, когда мы живем вот в этом мире. Да, сегодня вокруг достаточно, скажем, низкие нравы, такие много вольготности, много вульгарности. К великому сожалению, навязывается идея, что девушек много, а парней мало, поэтому вот все должно быть доступно, иначе если ты не будешь такая вся доступная, то вот ты останешься на обочине жизни. Это не так. Это тысячу раз не так, потому что человек, который любит, человек, который имеет принципы, он будет всегда искать человека с такими же высокими принципами морали и нравственности. И вот интересно, я хочу открыть вместе с вами книгу Откровения, последняя глава книги Откровения, третья глава, последняя книга Библии, третья глава. И вот мы читаем здесь, четвертый стих и потом дальше. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Вот интересно, да? Белое – это признак торжественности, это признак, ну, величия определенного. И в белом еще надо уметь ходить. То есть, как сегодня происходит в жизни наших, скажем, сотрудников авиакомпании, а именно стюардессы, и стюарды, они ходят в белых рубашках, и они постоянно должны быть в чистеньких белых рубашках. В армии, кто служил, знает, белый воротничок, он всегда должен быть белый. И вот что интересно здесь написано дальше. Он говорит, побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги.

жизни, и исповедуй имя Его перед Отцом Моим и перед ангелами Его». И дальше говорит, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Обратите внимание, побеждающий будет ходить в белой одежде. Как это интересно, да, вот Христос будет переодевать нас. То есть получается, это еще один очень серьезный аргумент, что мы не зарабатываем себе спасение, а наша праведная жизнь – это лишь реакция. Это как в книге Откровения представлено, две женщины, одна из них – это падшая система религиозная, это Вавилон, это блудница написано, она сидит на звере багряном, она одета в порфиру, она роскошная, у нее там украшения, все-все-все. И она пьет вино, и это яростное вино блуда называется. Вот, понимаете, нечто такое, такое остервенелое как бы, и она пытается напоить все народы. Вторая женщина или дева, которая представлена, девушка, она в белом, и она написана, под ногами у нее луна, она облеченная в солнце. Но вы знаете, что луна своего света не имеет, поэтому вот это очень важная, красивая иллюстрация того, что она отражает свет солнца, и поэтому она светится. И, возможно, кому-то из нас, знаете, где-то и хотелось бы в душе, может быть, и одеться как-то по-другому, но понимание ведет тебя совершенно другим путем. Так же, как, например, настоящий офицер, да, вот он ведет себя соответственно, он одевается соответственно, он ну, соответствует этому очень высокому званию офицер. И поэтому сегодня Христос хочет, чтобы мы тоже выглядели иначе, и внутренне, и внешне. Как написано, и прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших. И в книге Откровения здесь написано дальше в 18 стихе, да, из 17-го. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». То есть, когда человек отдает огромные деньги за какую-то тряпку, да, и когда, не дай Бог, не будет чего кушать, эта тряпка не будет стоить дороже, чем обычная тряпка. То есть, Бог показывает, что на фоне вечных интересов многие ценности поменяются. И дальше он говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы тебе одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. То есть очень красивое обращение Господа ко всем нам. И если, кстати, открыть Откровение 7 главу, и вот мы в 9 стихе читаем, «И после сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». Другими словами, подводя итог, я бы хотел сказать, друзья, нам нужно уже сегодня начать привыкать ходить в белом. Нам нужно уже учиться ходить так, как Христос ходил, потому что мы носим Христа в себе. И, конечно, в черном легче. Я вам так скажу, да, не так видно пятнышки, еще что-то. В белом намного труднее. И поэтому сегодня, когда читаешь Божье Слово, ты начинаешь понимать, что Бог ведет нас к высокому, к великому, к чистому. И так хочется, чтобы вот внутреннее, не внешнее, не вот просто пастор поругал, или мама не разрешает. А если бы не мама, я бы, ой, я бы сейчас так бы разоделась или разделась, или еще что-то. Нет. Но чтобы я, как мужчина, мог знать, что я сегодня, как написано у апостола Павла, облекитесь, да, в нового человека, что я одет соответственно моему вероисповеданию, моему вероубеждению, моему пониманию Бога. Чтобы, если ты девушка, подросток, чтобы ты тоже понимала, что за тебя умер Христос, и ты тоже должна быть прилично одета по возрасту, по состоянию там, времени года и так далее. Если ты пожилой человек, то точно так же прилично, да, как написано, так же и старицы, вдовы, да, там одевались прилично и так далее. То есть для каждого человека, для каждого возраста, для каждого статуса у Бога есть интересная весть. Мы несем людям Христа. И поэтому есть богатые люди, они могут себе позволить дорогие вещи,
Они могут это сделать. Но если этот богатый человек знает Бога, многие восхищались.

0: И с тем же Стивом Джобсом, да, что он, имея миллиардные состояния в долларах, он мог в джинсах и водолазке выйти представлять свою новую продукцию. И я недавно говорил одну такую интересную, нашел фразу, что всегда талантливый, способный человек, или я бы сказал и духовный человек в том числе, он всегда будет находиться в тени своей деятельности. Не наоборот. Поэтому пусть Господь нас сохранит, чтобы мы не выпячивали себя, чтобы мы не пытались показать свое превосходство. А вот у меня здесь шильдик такой, а вот я вещи ношу не абы, откуда-то там Темирник, рынок или еще что-то, а это вот тут вот Луи Виттон или еще кто-нибудь. Не это главное. Какой характер сегодня в жизни у каждого из нас? Пусть Господь нас в этом благословит. Пусть Он даст нам мудрость, даст нам видение, помажет глазной мазью наши глаза, чтобы видеть наше состояние. И я бы хотел об этом помолиться, потому что я чувствую, в этом есть нужда. И мы иногда можем говорить об очень-очень высоких материях, о космических масштабах и не замечать самого важного, того, что происходит прямо рядом с нами. Пусть Господь благословит всех нас принимать правильные решения и нести на себе образ и подобие Бога. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, я так Тебе благодарен за то, что сегодня Ты позволил нам вспомнить еще раз эти важнейшие библейские тексты, что мы знаем о том, что мы принадлежим Духу Святому, и что Он живет в нас, и что наш дух и душа и тело во всей целостности должны быть приготовлены к встрече с Тобой. И чтобы мы прославляли Тебя и в телах наших, и в душах наших. И я прошу Тебя, чтобы Ты благословил всех наших дорогих зрителей, чтобы каждый мог пересмотреть свое отношение и к телу своему, и к одежде своей, и к Тебе, Богу нашему, зная, что Твое Слово очень дорого. И также, Господи, чтобы и мы могли, взирая на Тебя, держать и свое слово. Сохрани нас от всякого рода формализма, от всякого рода популизма, от всего, что может Тебе быть противным, но чтобы, Господи, мы были одеты в целомудрие, одеты в скромность, одеты в такие одежды, которые не ветшают, как когда-то были у тех, кто шли по пустыне. Чтобы, Господь, Ты мог нас благословлять. А также, Иисус, Ты сказал, что в храме Твоем было много золота, и оно все было внутри. Так же и в нас. Помоги, чтобы в нас было много золота, но оно было внутри, чтобы оно было сокровенным. Да будет Тебе за все слава и хвала, потому что Ты достоин. Учи нас, наставляй нас, нас и молодежь нашу. А Тебе да будет честь и хвала вечному Богу. Аминь.
1: Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород,

абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Привет, ребята.
1: Здравствуйте, друзья. Ого, Марк, какой у тебя пакетик. Ты нам что-то интересное принес?
0: А, да это я для друга Мишки приготовил.
1: А, подарок ему решил сделать, да?
0: Ну, что-то вроде того, чтобы он полюбил меня, а то еще набросится.
1: А что, он без сарделек тебя не будет любить?
0: Но сардельками-то надежнее. Мишка мне рассказывал, что он их просто обожает. Как увидит, по всей квартире носится. Визжит, за ноги всех хватает.
1: Да, слушай, я не знала, что Мишка так сардельки любит.
0: Да это не Мишка, а его щенок. Он его другом назвал. Ласково дружок будет.
1: А, ну тогда все в порядке. А то я уже за Мишку испугалась.
0: Не совсем в порядке.
1: А что не так, Марк?
0: Мишка на меня обиделся, сказал, что я ему не настоящий друг. А я ему ответил, что я как раз настоящий, а то бы я его просьбу исполнил.
1: Интересно, что это за просьба была?
0: А, ну он меня в гости позвал, а я отказался.
1: Поэтому ты настоящий друг?
0: Ну понимаешь, Надь, Мишка завел щенка, да. Позвал меня к себе в гости. Я обрадовался, согласился, а он говорит... Хочу проверить, кусается моя собака или нет. А я-то ведь настоящий, не игрушечный, чтобы на мне проверять. Еще сочинение про него написал. Мой лучший друг.
1: Да, Марк, выходит, ты тоже обиделся, да?
0: Сначала да, но потом вспомнил один рассказ из Библии о том, что настоящие друзья всегда прощают. И пошел за сардельками.
1: Понятно. Марк, а это та самая притча, по-моему, да, которую Иисус рассказал своим ученикам о том, как поступают настоящие друзья, да?
0: Да. А давай расскажем ее ребятам.
1: Давай.

0: У одного человека было два сына.
1: Отец очень любил их. Всегда делал для них добро, всегда помогал им и был их другом.
0: И вот однажды младший сын сказал отцу: «Дай мне часть имения». Имение – это деньги, и все, чем владеет человек. Да, Надь?
1: Да, именно так, Марк. И вот отец разделил все имение и отдал часть сыну. По прошествии немногих дней сын собрал все и ушел. Отец очень скучал по нему и плакал.
0: Мой папа тоже бы грустил, если бы я ушел. Даже если бы я не стал забирать его компьютер и все, чем он владеет.
1: Вот и в этой истории отцу было очень грустно, но он верил, что когда-нибудь сын обязательно вернется. И каждый день выходил на дорогу встречать его.
0: А в то время, в дальней стороне, сын потратил все свое имение не на хорошие дела.
1: Вскоре в той стране начался великий голод, и сын начал нуждаться.
0: И вот он пришел к одному из жителей той страны, а тот послал его работать.
1: Он стал пастухом свиней. Ему очень хотелось есть, и он был бы рад поесть рожков, которые ели свиньи, но никто не давал ему их.
0: Бедный, даже макаронов ему не давали.

0: Рожки, Марк, это вовсе не макароны. Это стручки рожкового дерева. Они вовсе не вкусные, хотя их и можно есть.
1: Вот ведь как проголодался.
0: Да, и тогда он заплакал и сказал: «Пойду и я к отцу. У моего отца работники едят вдоволь хлеба. Попрошу я у него прощения, что бросил его, и, может, он возьмет меня к себе».
1: И пошел он к отцу.
0: И когда он был еще далеко, увидел его отец, побежал к нему навстречу, пал ему на шею и целовал его.
1: И тогда сын сказал: «Отец, я плохо поступил и уже не достоин называться твоим сыном».
0: А отец ответил ему: «Дайте моему сыну лучшую одежду, обувь и перстень на руку. Будем радоваться и веселиться. Нашелся мой пропавший сын».
1: И начался веселый пир.
0: Иисус рассказал эту историю для того, чтобы все люди знали, что Он такой же добрый, как и отец из этой притчи. Всегда готов прощать нас, дружить с нами и всегда ждет нас к себе.
1: Конечно, все настоящие друзья так поступают. Поэтому я пойду к Мишке с сардельками. Перстень я, конечно, ему подарить не смогу, но какой-то подарок в честь нашей дружбы придумать можно.
0: Марк, у меня идея. Давай покажем твоему Мишке фокус о настоящей дружбе.
1: Как это фокус о дружбе?
0: Очень просто. Смотри. Вырезаем полосочку. Ну да, такую вот не очень широкую, сантиметра полтора. Вырезаем. Теперь нам нужно будет ее закрасить с обеих сторон красками. Открывай краски пока, Марк. Так, каким цветом сделаем одну сторону?
1: Давай, как светофор, зеленый.
0: Теперь мы склеим концы этой полосочки. Смотри, если мы склеим обычным, получится кольцо. Но мы склеим поинтереснее. Смотри, переворачиваем один конец. Один раз и второй. Так, и такая цифра 8 получается. Берем клей. Намазываем. И склеиваем. У нас получается как бы вот, цифра 8. Видишь? Теперь нам нужно нашу полосочку разрезать вдоль, по длине. Так. Как ты думаешь, Марк, что получится?
1: Ну, ясно, что 2 отдельных кольца.
0: А вот и нет. Смотри, 2 кольца, но они соединены между собой. Как звенья в одной цепи.
1: Здорово. А почему он на дружбе?
0: Потому что эти кольца мы не смогли разделить, как ни пытались. Также и настоящих друзей ничто не может разлучить. Никакие ссоры, никакие трудности.
1: И никакие ножницы. Все, я к Мишке побегу и фокус ему покажу. А напоследок песня о настоящей дружбе.
2: Хочешь, чтоб с тобой дружили, дружелюбным надо быть. Если другу нужно

0: Ваше не терпелось узнать, что случится с Иаковом, потому что мама сказала, что после своего побега Иаков встретил свою любовь.
1: Там он увидел колодец в поле, и возле него 3 стада овец. Иаков спросил пастухов: «Братья, откуда вы?» «Мы из Харана. Знаете ли вы Лавана, внука Нахора?» «Да, знаем. Все ли у него хорошо?» Он еще говорил с ними, и подошла Рахиль.
2: «Глаша, ты что читаешь?»
1: «А ты почему не спишь?»
2: «А я тебя жду».
1: «Иди, я сейчас приду».
2: «Я без тебя не пойду».
1: Яков полюбил Рахиль и сказал Лавану, ее отцу: «Я буду работать на тебя 7 лет за твою младшую дочь Рахиль». И служил Иаков 7 лет за Рахиль. И они показались ему как несколько дней, потому что он любил ее.
0: В эту ночь Глаша долго не могла заснуть.
1: И они показались ему как несколько дней.
0: А потом она все-таки уснула. И вечером все вместе они услышали продолжение этой истории.
3: Итак, Иаков женился, и у него родились 12 сыновей.
4: Ого!
0: Но его тесть Лаван, отец Рахили, постоянно обманывал его. И когда Иакову стало совсем тяжело, Господь Бог явился Иакову и сказал: «Возвращайся домой, к своей родне, и я буду с тобой».
2: Ура! Яков скоро вернется домой!
5: Наверняка его ждали большие приключения.
0: Ну что ж, настало время открыть нашу Библию и рассказать эту удивительную историю.
3: Итак, Иаков решил уйти от Лавана и вернуться на свою родину вместе со своей семьей.
0: Иаков отправился в путь. Он посадил свою семью на верблюдов и погнал весь скот впереди себя.
3: Когда он был уже недалеко от дома, Иакову сообщили, что навстречу к нему идет его брат Исав, а с ним 400 человек.
0: Иаков испугался великим страхом. Он стал молиться Господу Богу.
3: «Молю тебя, спаси меня от руки моего брата Исава, потому что я боюсь, что он придет и нападет на меня и на мою семью».
0: После молитвы Иаков отправил в подарок Исаву стада овец, коз и верблюдов. Таким образом, он думал умиротворить сердце своего брата.
3: Иаков переправил оставшийся скот и свою семью через поток Иавок и остался один.
0: И вот некто боролся с ним до самой зари. Увидев, что он не может пересилить Иакова, он коснулся бедра Иакова так, что бедро было вывихнуто во время борьбы. Тогда Иаков услышал: «Отпусти меня, потому что восходит заря».
3: Но Иаков ответил: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня».
0: «Как твое имя?»
3: «Иаков».
0: «Отныне твое имя будет не Иаков, а Израиль, потому что ты боролся с Богом и людей побеждать будешь».
2: Иаков боролся с Богом?
0: Это удивительная история. Библия говорит нам, что Иаков боролся с самим Богом.
3: Иаков назвал место, где он боролся с Богом, Пенуэль, сказав: «Это потому, что я видел Бога лицом к лицу и остался жив».
2: А он победил своего брата?
0: Да, он победил, но не силой, а любовью.
3: Иаков отправил в подарок своему брату большие стада. И когда они встретились, Исав обнял своего брата и расплакался.
4: Как?
3: Да, Исав был тронут щедростью своего брата, который сначала обманул его, а потом подарил ему щедрые дары.
5: А он вернул Иакову богатство Исаака?
0: Библия ничего нам об этом не говорит, но я думаю, что Иаков получил гораздо большее богатство от Бога.
2: Какое?
6: Какое?
3: Дорогие ребята, а вот какое богатство Бог дал Иакову, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Сегодня мы расскажем вам про Иосифа.
1: А кто это?
2: А кто это?
3: Иосиф был одним из сыновей Израиля, но он был необычным ребенком.
4: А вы знаете, как зовут необычных детей?
5: Их зовут вундеркинды.
4: Правильно. Когда у детей есть какие-то уникальные способности, взрослые это сразу замечают.
5: Да.
4: А вы можете вспомнить каких-нибудь вундеркиндов?
5: Нет.
2: Мама, расскажи.
4: С удовольствием. Карл Гаусс в 3 года умел считать до 100.
5: Ого!
4: И решал примеры с числами до 100.
2: Три года?
4: Да. Вы, наверное, слышали имя Вольфганг Амадей Моцарт?
5: Да.
1: Я слышала.
2: Я тоже слышала.
4: Когда ему было всего 3 года, он стал пробовать играть на разных музыкальных инструментах. А в 5 лет написал свою первую пьесу.
5: Если наша Вита будет вундеркиндом, она скоро напишет свою первую пьесу.
2: Не дразни меня!
5: А я ей не дразню.
4: А Грегори Дразнишь. Смиту было столько же, сколько и тебе, Лёлик, когда он поступил на первый курс университета.
5: Ого!
2: Он был как Иосиф?
4: Нет, там, где жил Иосиф, университетов не было.
5: А как он стал знаменитым?
0: С самого детства Израиль видел, что Иосиф был необычным ребенком. Он любил его больше остальных детей.
3: Он давал ему подарки и заказал для него богатую одежду.
0: В общем, Израиль проявлял к нему свою особую любовь, и это вызывало недовольство среди других братьев.
3: Однажды Иосиф рассказал своим братьям сон.
5: Мне приснилось, что мы работали в поле. И вот мой сноп поднялся, а ваши снопы поклонились моему снопу.
0: Братья сказали ему: «Неужели ты будешь над нами царствовать?»
3: За этот сон братья возненавидели Иосифа еще больше.
0: Потом Иосиф увидел другой сон.
5: Мне поклонились солнце, луна и 11 звезд.
3: На этот раз Израиль тоже слышал про сон Иосифа, и он упрекнул его.
0: «Неужели я, твоя мама и братья поклонятся тебе?»
3: Братья сильно разозлились на Иосифа и решили ему отомстить.
0: Однажды Иосиф пришел навестить братьев, когда они пасли овец.
3: Братья увидели его и сказали:
0: «Вот идет сновидец, давайте бросим его в колодец, а отцу скажем, что его съел дикий зверь».
3: Братья накинулись на Иосифа и разорвали ту богатую одежду, которую подарил отец, и бросили его в колодец.
0: Они стали смеяться над ним.
5: «Ну что, сновидец, что теперь получится из твоих снов?»
3: Вдруг они увидели караван купцов. Тогда Иуда, один из братьев, сказал остальным:
0: «Что пользы, если он будет сидеть в этом колодце? Давайте продадим его купцам».
3: Братья согласились и продали Иосифа купцам за 20 серебряных монет. Но вместе с ними не было старшего брата Рувима. Когда он вернулся, он увидел, что Иосифа в колодце нет. Рувим закричал:
0: «Что вы сделали? Что мы теперь скажем нашему отцу?»
3: Тогда они взяли богатую одежду Иосифа и принесли ее своему отцу. Они сказали:
0: «Посмотри, может быть, это одежда Иосифа?»
3: «Да, это одежда моего сына. Что с ним случилось?»
0: «Хищный зверь разорвал его».
3: Тогда Израиль закричал и горько заплакал. Сыновья пытались утешать его много дней, но Израиль не мог успокоиться.
1: Как они могли так поступить?
3: Эта зависть привела их к такому злому поступку.
5: А что случилось с Иосифом?
0: А Иосифа увезли в Египет, и он стал рабом.
2: А я не хочу, чтобы так получилось. Зачем они так сделали?
4: Не переживайте. Бог обратил все во благо. И Иосифу, и его братьям.
2: Расскажите, расскажите!
0: Дорогие друзья, а вот что случилось.

0: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады разделить с вами радость прославления нашего Бога через музыку в этот вечер.
1: Сегодня вместе с нами камерный ансамбль из Беларуси. Они через свои произведения поделятся с нами историей жизни и миссией Иисуса Христа на нашей земле.
0: Желаем вам приятного прослушивания.
1: Прославление Бога через музыку – давняя традиция, которая встречается на страницах Библии. Часто прославление имело место после описания плена, битв, падений человека и его восстановлений. Каждое событие, которое накладывало свой отпечаток на историю израильского народа, сопровождалось пением и игрой на музыкальных инструментах. Пророк Исаия записал следующие слова: «Возвратятся избавленные Господом, взойдут, ликуя на Сион, увенчанные будут радостью вечной, обретут радость и веселье, а страдания и стоны прочь убегут».
0: Произведение Бортнянского. Коль Славин. В аранжировке Чобану.

Господи, Владыка наш, сколь величественно имя Твое на всей земле, могущество Твое небесами прославляется. Взирая на небеса, творение рук Твоих, на луну и звезды, которые Ты на места свои поставил, думаю я, что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты заботишься о нем. Ты сделал его таким, что только Тебе самому он уступает. Славой и честью увенчал его. Господи, Владыка наш, сколь величественно имя Твое на всей земле. Композитор Кривенков. Вседержителю слава. Аранжировка Охотиной-Гордеюк.

любовь Бога к человеку проявилась во Христе, который, воплотившись в человека, пришел на эту землю. Ангелы, ставшие свидетелями этого события, не могли сдержать радости за людей, которые теперь имеют долгожданного Мессию, который и станет их Спасителем. Воспевая гимн хвалы Богу, они несли радостную весть о надежде быть счастливым каждому человеку. И это счастье в мир принес родившийся Христос. Композитор Джозеф Мартин, четвертая часть кантаты «Святилище благодати», Осанна.

0: обычным человеком, и на табличке над его головой насмешливо написано было «Царь Иудейский». Кто такой этот царь?
1: Оставивший престол, родившийся в хлеву, возлюбивший и ищущий каждого человека в этом мире. Произведение Ллойда Ларсона в аранжировке Назаренко. Кто этот царь?

0: Уча людей, Христос пребывал в молитве. Он уходил далеко от всех, кто его окружал, и ходил за ним изо дня в день. В очередной раз, когда он учил своих учеников, они попросили его: «Учитель, научи нас молиться». И Иисус дал им слова, которые сегодня все мы знаем наизусть.
1: Со временем мы стали молиться своими словами, чтобы выражать свои мысли, чувства и нужды пред Богом, обращаясь к вечному Богу, Творцу Вселенной, неизменному в своей любви к нам, мы можем быть уверены, что будем услышаны. Потому что тот, кто любит, своих детей не может проигнорировать их просьбы. Морис Закис. Молитва.

0: Трудности окружали Христа и Его служение. Он знал, что мир не оставит в покое и Его учеников, которые должны будут продолжать проповедовать Евангелие живущим на земле. Поэтому, уча их молиться, Он произнес слова, которые мы используем очень часто. «Не введи во искушение, но избавь нас от лукавого».
1: Многие музыканты переложили эту молитву на музыку. Но композитор Чоплин написал кантату, где каждой части молитвы принадлежит отдельное произведение. «Не введи во искушение, но избавь нас от лукавого. И сохрани нас во время скорби, когда лишения к нам придут. Господь, взываем, услышь ты нас. Если ополчится враг лукавый и посеет в нас семя зла, если дух лукавый наш мир разрушит и взрастит нас эгоизм, не введи, Господь, во искушение. Если темнота покроет нас и в сердце грех всю власть возьмет, Боже, огради наш путь в долине смертной тени, где злой дух нас атакует и крадет надежды свет, не введи во искушение, но и от греха избавь нас, Боже, свыше защити». Чоплин, кантата «Отче наш, не введи во искушение».

О Боже мой, восстанови мой падший дух, мой дух унылый. Я жажду веры и любви, для новых битв я жажду силы. Запуган мраком ночи я, и в нем я ощупью блуждаю. Ищу в светильник свой огня, но где обресть его, не знаю. В изнеможенье скорбный час, простри спасительные руки. Да упадет завеса с глаз, да прочь уйдут сомненья муки. Томмазо Альбинони, Газота, Адажио соль минор.

Лакримоза. Это одна из самых известных частей реквиема Вольфганга Амадея Моцарта, наполненная глубоким чувством скорби и грусти. Создание этой композиции стало одним из последних актов Моцарта, поскольку он написал ее в 1791 году, всего за несколько месяцев до своей смерти. История Лакримозы начинается с таинственного заказа. В середине лета 1791 года к Моцарту пришел незнакомец, который заказал композитору написание реквиема. Этот человек не раскрыл своего имени и сообщил, что заказчиком является другое лицо, чье имя также оставалось в секрете. Моцарт принял заказ, несмотря на то, что он был занят работой над оперой «Волшебная флейта». Лакримоза отличается собой эмоциональной насыщенностью и является выражением глубоких чувств и переживаний композитора. Этот музыкальный материал включает всего 30 тактов, но они настолько выразительны, что создают впечатление, будто музыка изливается прямо с небес. К сожалению, Моцарт не успел завершить реквием до конца своей жизни, и Лакримоза осталась одной из последних работ, над которыми трудился композитор.

Сколько слез было пролито Христом в Гефсимании. Какую боль Он претерпел на пути ко кресту. Сколько страданий Ему причинила смерть за свое творение. И все из любви к человеку. Самая трагичная смерть стала самым большим триумфом любви в истории Земли. Христос умер, доказав свою любовь к человеку, и воскрес, чтобы у каждого из нас была надежда. Композитор Гендель. Аллилуйя.

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

как папа спас меня один раз. То есть получилось так, что мы еще были когда на Камчатке, и я была, может быть, в 5 классе тогда. По субботам мы ходили, поскольку у нас не было богослужений, мы были единственная адвентистская семья в поселке, то когда папа был не в тундре, а дома, то мы обычно, то есть пройдя урок,

0: дома, и, значит, мы ходили гулять. Мы ходили гулять на природу, и была зима.
1: Я помню, мы гуляли по льду Северной реки на севере полуострова Камчатка, и северные реки коварны чем зимой? Ну, они вообще коварны, а зимой тем более. У них есть воронки, и хотя сильный мороз, местами лед тонкий, потому что с той стороны кружится воронка, и она делает лед очень тонким. Вот вы идете, ну, предположим, мороз 30 и ниже градусов, да, вы уверены, что у вас лед толстый под ногами, и вдруг вы можете провалиться. И вот это произошло.
0: Подо мной провалился лед, и я вот так по грудь, в общем, погрузилась в холодную воду. И я помню, что мама прямо так села на снег, и все дети закричали.
2: Мы отпрянули в ужасе все, когда лед затрещал, ее понесло в ту часть на льде.
1: Помню, Галя, моя сестренка, значит, у нее такая пятнистая советская шубка была, вот, и она раскрылась, эта шубка, как, знаете, такой одуванчик, и хорошо, что она раскрылась, шубка, потому что она кружится в этой воронке, вот так, пока еще ее держит на воде эта шубка, которая вот так раскрылась, плачет.
2: Папа тотчас бросился на эту наледь, на живот, и под ним лед весь пошел трещинами. А мы стояли, мы все выскочили из этой проталины, уже на прочный лед, занесенный снегом. И я думала, обоих мы видим в последний раз.
0: Течение там так колыхало уже мои ноги. Вот. Я помню, что у меня был шок, и я вот как бы ничего не чувствовала в этот момент.
1: Я помню папу, который пополз. Вот он полз, под ним трещал лед.
2: И он не дотягивался до нее. Чуть-чуть, ну, может быть, полметра. И тогда он крикнул маме: кинь палку, лыжную палку. Мама ему бросила палку, и он протянул Гале. Она схватилась, и он выдернул ее.
0: В этот момент все тоже молились, и мысленно, я думаю, кто был там на льду, вот помимо этой проруби, мама и сестрички, и брат...

0: первые годы моей производственной деятельности, это были экстремальные условия. Крайний север. Вот, транспорта никакого. Собаки, собачьи нарты или оленьи упряжки. Вот и все. И ты должен сотни километров по этой замороженной тундре колесить на этом всем и выживать.
1: На севере он три раза тонул на вездеходе. Вот, и все три раза были, два раза зимой, один раз весной в ледоход. На водоемах, северных водоемах, да, и три раза остался живым.
2: Папа не боялся трудностей, он всегда шел вперед, он, мне кажется, он всегда был на передовой, вот там, где он работал.
1: Он человек мужественный, вот что мне нравится еще в моем отце, он никогда не будет жаловаться, никогда.
3: Что мне нравится в папе, это его реальный взгляд на жизнь. Он знает, что в этой жизни есть вопросы, на которых нет ответов. И он принимает жизнь такой, какой она есть. И он делает самое лучшее из этого, что он имеет.
4: И вот мамочка, она была радистом, когда уже она тоже постоянно ожидала печальных вестей. Но всегда он оказывался победителем в этих ситуациях. И он приходил, когда мы его допрашивали, он говорил: «Бог мне помог». И в одном из своих стихотворений он написал: «Материнской молитвой я повсюду храним, изо всех переделок возвращался живым».
0: Конечно, в этих условиях я сохранил, тогда, по крайней мере,

0: 5 лет и здоровье, и зубы, и зрение. А почему? Родители молились. Я там, за 9 тысяч километров, а они в Алмате. Но каждый день единственный сын. И они начинают день с молитвы, заканчивают. И они, естественно, вспоминают о своем сыне. Они молятся в Алмате. А Бог посылает мне благоприятную погоду. И вот 5 лет при мне совхоз сохранял эти высокие показатели.
1: Он все новое отслеживал и внедрял в производство. Вот так он изобрел кораль. И
2: что изобрел?
1: Кораль. Это усовершенствование технологии оленеводства, которая позже стала использоваться по всему Советскому Северу. То есть это искусственная изгородь, которую устанавливают определенным образом, чтобы отсортировать в саде самцов, которые должны пойти на забой, от молодняка, который на доращивание идет, и от самок, которые должны еще плодоносить. И вот там специальная такая система коридоров и загоны. И дикое стадо оленей, ведь олени, они не одомашненные олени, это дикие олени. И их нужно загнать, прогнать через эти коридоры до развилки, где идет уже сортировка, и правильно их нужно сориентировать, чтобы стадо разделилось на несколько вот этих фракций. Поэтому раньше использовалась для этого технология чистокола. Но в тундре нет древесины. И всю древесину для чистоколов, для этих огромных стад, привозили баржами. И в тех условиях эта древесина быстро гниет и выходит из строя. И чистокол этот поставить на огромной территории – это тоже большая проблема, потому что вечная мерзлота не дает как следует укрепить эти сваи. И папа усовершенствовал это, придумав изгороди из мешковины. Уходило в десятки раз меньше древесины, и на легких жердях развешенная мешковина, которая в Советском Союзе была пруд-пруди, это очень дешевое сырье, ее легче было развернуть и установить на этих кольях на огромных территориях, и потом уже гнать по этим коридорам животных. А олень – пугливое животное. И он, если видит изгородь, он уже не кидается на нее. То есть чистокол это или мешковина, ему все равно. И вот он удешевил этот процесс в разы, поэтому Москва выписала орден Ленина ему.
3: Документы на все ордена подписывались в Москве. И вот лежат эти документы, дело папина, его достают, вот, все прочитывают, все проверяли, выписывают орден, и вдруг замечают, что в строке «партийность» написано «беспартийный». Но подумали вначале, что ошибка. И звонят в Валюторский район на севере полуострова, ну, значит, парторгу, дозваниваются через все эти сети того времени и говорят: вы, к сожалению, в анкете неточность допустили, вы забыли заполнить графу партийности. Они даже не предполагали, что человек, который подан на орден Ленина, награждение, беспартийный. А оттуда отвечает: нет, все правильно, он у нас не партийный. С Москвы спрашивают, по какой причине вы должны тут же его как бы сделать партийным, потому что мы не можем награждать орденом Ленина беспартийных, непартийных людей. Вы должны прямо вот срочно исправить это. Они говорят: не получится. Почему? И тут они говорят: он не партийный по религиозным убеждениям.
4: Он, конечно, не распространялся о своих взглядах, что он верит в Бога и что он просто не может стать членом коммунистической партии, но в партию отказывался вступать в партию. И на него давили.

0: ему как бы угрожали, ему объясняли, говорили, что это необходимо для его карьерного дальнейшего роста, но он отказывался.
1: Что нельзя было вручить человеку просто без...
2: Нельзя было. Все орденоносцы должны были быть членами партии. И это, в общем-то, огромная жертва, потому что у орденоносцев огромные льготы. И выход на пенсию раньше, и премии большие, и пенсия большая, и доступны курорты, которые недоступны простым смертным, и так далее.
3: Когда я 4 года отработал, и они стали опасаться, что договор кончается, у меня на 5 лет был первый договор, и я могу уехать. Они прислали как раз помощника вот этого третьего секретаря по сельскому хозяйству, и он неделю жил в нашем поселке, ходил за мной с анкетой каждый день, уже собрал эти рекомендательные подписи, поставил вот эту подпись, потому что мне сказали, пока ты от Вильгоши не привезешь заявление в партию, можешь там оставаться и не возвращайся в область.
2: Вот, и папа пожертвовал, в общем-то, большим будущим, ну и карьерный рост, соответственно, оставшись верным Богу. И Москва ответила, что в этом случае заменить орден ценным подарком. И папе вручили ценный подарок. Это такая статуэтка из моржового клыка. Стоит на задних лапах белый медведь. Но на самом деле это нож и ножны. К нему тоже из моржового клыка. И сам нож настолько тонкий, что просвечивает. Все это из моржового клыка, очень красиво отполировано. На ножнах выгравирована битва белого медведя и моржа. Это нож для резки бумаги. Тогда письма вскрывали такими, ну, ножами. Вот этот сувенир до сих пор у папы хранится.
3: Членом церкви я уже стал, когда вернулся, 5 лет отработал на Камчатке, женился, уже 2 детей у нас там родились. Я приехал и стал в 66-м году искать работу в Алма-Ате.
4: А почему вы не принимали крещение?
3: А тогда сразу не давали крещение. А вот сначала живи, ты уже как адвентист. И вот год мы с женой уже каждую субботу на служение, и детей своих носим на руках, кого водим. Вот. И жили мы с родителями. Вот. Отец был служитель. И когда вот год мы так показали свою стабильность, тогда и это пригласили нас принять крещение в 11:00 ночи. Там пруд был недалеко. Нам преподали крещение.
4: А почему ночью?
3: Потому что прежде чем крестить кого-то, служитель должен был подать списки уполномоченному по делам религии. И нужно было заявить, что у вас будет крещение, и вот список. Но никто же это не делал. Поэтому делалось все вот так.
4: То есть, получается,
3: ночью,
4: тайна, да?
3: Тайна. И не зачитывали этот список даже в церкви, а просто после крещения вечеря обычно совершалось, и люди видели, что эти вот, которые ходили как кандидаты, уже теперь принимают крещение, значит, они уже члены церкви. Сложное было время.
0: Они купили дом, и дом купили не для себя, а для того, чтобы церковь могла собираться в этом помещении.
3: Оформили на нас, Любовь Георгиевна, этот дом большой –

0: И вот уже 53 года в этом доме собирается наша церковь в Алмате. Омская, 83.
1: Большая семья, 5 детей, все состоялись как верующие люди.
2: Да, с Божьей помощью и по молитвам наших родителей все 5 детей, их семьи сегодня находятся в церкви.
3: Я думаю, что его религиозность, так сказать, или духовная сторона его жизни, это то, что тоже оказало огромное влияние на всех нас пятерых, потому как одно из основных качеств папы — честность. Он был честен не только в работе, в отношениях с людьми, но он был честен и в отношениях с Богом.
4: Он умеет терпеть, и он не перестает надеяться и мечтать.
5: Когда наши дети были маленькими, мы богослужения семейные проводили утром обязательно. Когда папа уходил на работу, дети вставали, мы с ними пели песенку, молились. И это было у нас такое детское богослужение. И вечером то же самое, перед сном. Мы пели с ними, молились. Они уже умели каждый молиться. Вот сейчас интересно, что растут дети, они все умеют молиться. Точно так и у нас.
6: Нам помогло в церкви остаться то, что, наверное, мы видели, насколько для них важен Бог. А значит, это по-настоящему. А значит, это что-то, на что следует обратить внимание, что, чему можно верить.
3: Вечером мама просто нас всех побуждала, так встаем все на коленочки, каждый в своей кроватке, молимся, закрываем глазки, каждый молится, и каждый молится шепотом. Вот, и мама это курировала. И они с папой вставали на колени возле своей постели и тоже молились. И это вошло в привычку, и уснуть, не помолившись, не поблагодарив Бога за прожитый день и не рассказав Господу о своих мечтах, о каких-то надеждах, вот это уже казалось нам всем невозможным. Как так можно уснуть, не помолившись?
5: И были такие моменты, когда мы в пятницу не смогли сходить на собрание, то вот Ваня, помним, ему было 10 лет, он нам говорил проповедь с удовольствием. Вот. И дети могли уже все даже участвовать в этом и полностью провести богослужение.
4: Когда мы подрастали, он никогда не давил на нас. Он разрешал нам иметь свое мнение. Он высказывал свое мнение, но он давал нам право делать выбор и нести ответственность, вытекающую из нашего выбора.
0: А в это время Бог так устроил, что наше передовое хозяйство по РСФСР, где я 5 лет проработал, уронило все эти показатели и стало не передовым, а отстающим.
6: И папу стали телеграммами, буквально им присылали, мама говорит, телеграммы каждый день, умоляя и уговаривая вернуться, чтобы восстановить хозяйство. Родители очень не хотели, потому что они как бы не имели намерения возвращаться, но их очень уговаривали.
0: И я дал согласие вернуться туда.
6: И когда они уезжали, община вот верующих людей, в которые они уже приняли крещение, в которые они приехали, для которой они купили дом, она их не поняла. Они сказали, что вы делаете, вы опять уезжаете за длинным рублем на север, зачем вам эти деньги, вы едете за деньгами. Хотя родители не ехали за деньгами, они просто как бы чувствовали ответственность перед теми людьми, которые очень просили их вернуться. И только они уехали, буквально вот в течение нескольких недель, это было советское время, не будем забывать, пришли из определенных органов люди и с ордером на арест дома и на последующую конфискацию этого имущества, потому что как бы соседи, видимо, дали понять, что в этом доме происходят какие-то богослужения и церковные встречи.
7: А это все было запрещено?
6: Конечно,
7: момент, да?
6: Тогда это было нелегально. И когда они спросили, вот первое, что они спросили, где хозяин дома? И когда они узнали, что хозяин находится на крайнем севере, они

0: просто ушли и ничего не смогли сделать, потому что вот как раз перед этим было обнародовано постановление, что если хозяин находится на крайнем севере, то имущество, где бы оно ни находилось, отбирать нельзя, ни по каким причинам. И вот таким образом, странным образом, непонятным образом Господь смог сохранить вот этот дом для этой общины в Алма-Ате.
1: Меня назначили опять директором. И вот год совхоза работает в субботу, а директор в субботу не выходит на работу.
0: Папа стал отстаивать свои религиозные убеждения, он уже был крещенным человеком. А что это значило? Это значило, что он по субботам не выходил на работу, когда весь коллектив выходил, потому что была шестидневка. И это лишило его морального права делать замечания другим работникам, которые, может быть, не являлись когда-то на работу, прогуливали, опаздывали, потому что он сам как бы в их глазах был виноват в том, что не выходил на работу по субботам. И это его очень как бы сильно травмировало и расстраивало, потому что он понимает, что дисциплину сейчас наладить будет очень сложно.
1: Я в субботу не работал, в воскресенье я ехал в стада, или приходил в конторе, работал. Но никому это ничего не докажешь. В субботу рабочий день тебя не было. Это уже... Но я был нужен району, области. И на это закрывали глаза. И меня не хотели отпускать.
2: Он по 3 месяца на литовке с оленеводами. Живет с ними в юртах. Учит их передовым методам. Учит, как правильно лечить заболевших оленей. Как ими управлять. Как работать, чтобы привес был большим. И так далее. И там в юртах... По 3 месяца он не видел хлеба, вот мяса, рыба только, и просто до тошнотиков уже. И он тяжело переносил вот эту диету. И один раз он даже просто на проталинке увидел щавель в тундре, и он так наелся этого щавеля, что отравился. Но он не бросал этих людей.
1: Это очень трудно. У меня даже... Это упало давление крови, потому что я со всех должен требовать дисциплину, а подпадаю под эту статью. Вот что такое «Помни день субботний». Он нас сразу отделяет от общего населения. Вот. Хоть ты в армии находишься, хоть ты на производстве, хоть ты находишься в тюрьме.
0: Но он восстановил это хозяйство, он восстановил как бы до определенного уровня, они смогли это все поднять, но он очень подорвал свое здоровье сильно, и ему порекомендовали срочно уехать и лечиться.
1: 5 лет каждый год мне присылали опять, чтобы я вернулся. На разные должности уже. Ну, а мы уже в общине, уже этот молитвенный дом переоборудовали, и людей много пришло. Я работаю в зоопарке легально. Но тем не менее, вот через 5 лет сошел с ума и снова поехал на Камчатку. Еще 4 года работал. И вот мои дети там были со мной. Но это уже была 5-дневка. Выяснилось, что школа-то теперь 3-классная, а Наталью старшей, Наталья Ильинична, надо уже в 4-й класс. И Любовь Георгиевна сказала, нет, я ребенка не отпущу в интернат куда-то в район или в другой поселок. Вот решаю эту проблему. А я не согласился уже директора принимать обязанности, и там был мой ровесник, только он Дальневосточный институт кончал, вот он остался директором, а я заместителем и главным специалистом. И у него уже 1 год дочь там училась в районе.

Я зашел в кабинет, говорю: Юрий Иванович, как воспринимает твоя жена, что дочь где-то там за 240 километров в интернате? Он: конечно, плохо. Но если плохо, давай надстроим второй этаж над школой. Из бруса он был. Он говорит: ну, надо прораба как-то сагитировать. Ну, вызывай прораба. Пришел прораб. Ну, мы все там эти ровесники, друзья. Чисто человеческие отношения такие. Я говорю: Елена Ананович, у тебя же дочь подрастает тоже. Давай вот это. Он говорит: ну, брус мы найдем. А все остальное надо же отопление монтировать, и котельную. Все. Это как? Ну, я говорю, будем содействовать все ресурсы. И вот мы лучших строителей в эту бригаду выписали, приступили на наряд. А лето, там же это солнце садится в 10 часов, ночью сумерки маленькие, а в 3 часа уже светло. Поэтому мы договорились, что они работают не по 8 часов и даже не по 12, потому что к 1 сентября нужно второй этаж школы нужно сдать. Ну, так мы втроем решили. Бухгалтера поставили перед фактом. Он сказал, что вы положили голову на плаху. Если это не сработает, это фонд зарплаты, перерасход, тогда это было уголовное дело, если у тебя фонд зарплаты перерасходов, все. И вот мы начали это дело. Приехала зав. РАИНО и сказала: что вы тут делаете? Мы говорим: вот хотим второй этаж, чтобы была восьмилетка. Даже если вы это сделаете, где я возьму вам учителей? Мы запрашиваем учителей за год вперед. И нам выпускников из этих вузов планируют. Они приезжают. А где я вам возьму, если вы построите? Ну, как-то помогите это. Ладно, говорит, вот есть вариант. В соседнем селе тоже взялись строить, но ни шатка, ни валка, не простое дело. Я им запланировал учителей. Если они первые построят, учителя туда поедут. Если вы первые, к вам учителя. И вот, представляете, мы, конечно, поднатужились, очень старались, и строители, и восьмилетняя школа в поселке появилась. И вот из всех моих этих лет работы, 10 лет я проработал там, ну, с перерывами. Конечно, показатели по оленеводству были хорошие, там все остальное, это все ноль. А вот то, что мы школу там построили, и до сих пор она уже существует, и это потом она стала средняя школа. Вот. И выпускники этой школы, национальные девушки, ребята, стали учиться в Санкт-Петербурге в институте имени Герцена для народов Севера. И многие закончили. И если бы тогда вот не мои дети, никто бы там не

0: построил эту школу. И так бы они были с 4-5 классами. Вот. А так там теперь местные кадры преподают в этой же школе.
1: Он способствовал развитию поселка, где этот колхоз находился. Конечно, это было большое свидетельство о жизни верующего человека, потому что он вел трезвый образ жизни. И удивляет то, как, с каким трудом его отпускали из тех мест, где он работал.
2: Настолько тяжело было папе пожертвовать своей любовью к северу, и это доказывает лишний раз его любовь к маме, потому как, когда мы улетали с Камчатки, он отвернулся в иллюминатор, и он плакал. Я первый раз видела, как папа плачет. Единственный раз в жизни. И эта жертва, которую он принес ради семьи, ради мамы, расставшись с любимой работой, потому что он любил тот народ, что я усвоила от него, это отношение к людям всех национальностей как к равным. Он просто испепелял себя в служении чукчам. И анекдоты про чукчи он воспринимал как личное оскорбление.
3: Меня поразило тогда, вот в том детстве, папино отношение и мамино отношение к людям местных народов. То есть для папы с мамой не было барьера. Это были такие же для них люди, как они. И хотя даже дети в школе, они называли нас белые люди, то есть вот по цвету кожи, да, но для папы с мамой это всегда были такие же люди.
4: Они с мамой учили нас любить людей и край, где мы жили.
5: Их очень любили чукчи, вот местное население. И они приносили маме ведрами красную икру на заготовки. Мама говорила, что у них стояли просто такие артиллерии, как бы это сказать, такие вот полки, забитые 3-литровыми банками с красной икрой, мама консервировала. В кладовке висели чернобурки, песцы, которые чукчи приносили, просто сами охотники, потому что они уважали папу, они приносили вот эти вещи. И в этом месте я папе до сих пор помню.
2: Когда мы уехали оттуда, правление совхоза постановило его именем назвать улицу, поскольку он там стольких спасал и пожары тушил, и всегда он первый на горящих стропилах, там мама говорит, выйду, гляжу, все горит, он по этой горящей крыше забирается, отсоединяет провода, промерзла речушка до дна, пожарка не может воду накачать. Он ставит людей, ручной насос такой в каждом доме был, артезианскую воду, цепочку из людей ведрами заливать, ну, конечно, спасать мало, что можно было из тех деревянных строений. Таким образом, но людей ни одного не потеряли в этих пожарах, а пожары были часто.
3: Для меня как-то даже ассоциируется с образом Христа, пришедшего в мир. То есть Иисус оставил все и пришел в этот мир. Он пришел для того, чтобы стать одним из нас, не для того, чтобы Он нас лучше понял, потому что как Бог, Он всеведущий, Он и так все знает, да? Вот, и, но для того, чтобы мы поняли, как Он любит нас, и чтобы приблизить себя, Божество, к нам, Он спустился на этот человеческий уровень, чтобы стать одним из нас, и чтобы то, что Он хотел, это знание передать из рук в руки. Он знал, что мы примем только, если Он вот опустится на эту ступень. Вот что-то похожее папа делал в своей жизни и в своей работе, там, работая на севере. То есть папа стал как бы одним из них.
6: Вернувшись в последний раз с Камчатки, через короткое время он принимает решение уже откликнуться на призыв и трудиться, в том числе как пастор. В то советское время пасторы, они не могли не работать на производстве, им нужно было совмещать. И вот я запомнил эти годы, когда все свободное время, рабочий день, папа на работе, 5 дней в неделю, да, ну в пятницу пораньше, потому что солнце раньше садилось, а весь остаток свободного времени – это церковь. И все, что оставалось, это на семью. Но это было благословенное время, и мы как семья почувствовали,

0: чувствовали, что это Бог призвал папу и через него очень успешно трудился в своей церкви Господь.
1: Папа в то время был в Закавказе президентом миссии, потому что 10 человек приглашались на эту должность, но там в Сухуми шла война, и эти люди отказались. Но папа присутствовал на этом заседании, и он сказал: как же так? Регион остается вообще без головы, можно сказать. А нужно, чтобы кто-то поставлял туда и уроки субботней школы, и литературу из издательства, и вообще опекал эти церкви, которые там в условиях вот этого военного положения.
2: Вот Илья Иванович стал первым руководителем, президентом Транскавказской миссии. А это как раз то время, когда мы делаем свои первые шаги в вере. И именно в этот год я стал студентом Заволжской духовной академии. Поэтому он был для меня администратором только первые минуты, когда я познакомился с ним. И все остальное время он был для меня как отец.
0: В церкви того времени не так много было специалистов, потому что из-за субботы люди не могли получать высшее образование, они не могли состояться как специалисты. Папа смог состояться как специалист в светском мире, и он смог получить хороший административный опыт. И Господь потом это использовал для того, чтобы помогать упорядочить очень многие вопросы в жизни церкви, в жизни церковной организации.
3: Я помню, что зарплата у папы была очень невысокая в этот момент, хотя он был как бы президентом вот этих всех общин больших, да, конгрегаций и вот этого объединения. Но зарплата у нас была настолько небольшая, что мы даже не могли купить себе сметану, вот пойти просто. И не только у нас была такая небольшая зарплата, потому что из 8 республик только 3 могли поддержать всех остальных вот финансово. Поэтому, естественно, зарплаты были у всех маленькие, но никто не унывал.
1: Служить людям – это как бы было просто призванием его души, можно сказать.
2: Вот тот след, который он оставил в моей жизни, наверное, вот из всех кусочков пазла, из которого я состою, состоит моя духовность, психика и вот личность моя, мое identity. Вот из всех кусочков пазла, наверное, ряд крупных кусочков во мне вот от Илья Ивановича. Поэтому я горжусь этим. И вот эта духовная ДНК хочется передавать дальше.
3: Мне много очень качеств в нем нравится. Но когда наступило время уходить на пенсию, он ушел. То есть он не стал подыскивать себе еще теплое какое-то место. Он не стал говорить: братья, я еще многое могу сделать. И на его место поставили молодого человека, с которым он уже работал до этого. Очень перспективный, очень талантливый человек. Он встал на место, которое занимал отец, вот на это президентское, а папа просто ушел на пенсию. И я ему это уже тоже говорила, и для меня это тоже очень важно, что он никогда не был пристрастен к власти, он никогда не держался за кресло. И он никогда не кичился каким-то своим положением, хотя он талантливый очень руководитель. Он всегда прекрасно строил отношения и работал с коллективом. Он талантливый администратор.
4: Он очень любознательный человек тоже. Он всегда чем-то интересовался, он всегда что-то исследовал, он всегда что-то мастерил.
5: Папа очень много читал и продолжает читать. Вот до сих пор папа читает, и меня удивляет, когда он говорит: «Ты знаешь, я посмотрел такую научную передачу, это так полезно для расширения моего кругозора». То есть папа 80 с чем-то лет, он заботится о своем кругозоре.
1: Мама очень хорошо пела, а папа был большим поклонником эстрадной музыки с 60-х годов. И знаете, он разучивал на баяне все военные песни, эстрадные песни тех лет, а мама их пела. Мама пела всегда, даже когда мыла полы. Там песенка про 5 минут, ландыши, весь фольклор тоже она пела. А папа играл это на баяне и разучивал вальсы различные. И поэтому, когда в клубе нужен был баянист, некому было что-то исполнить, он с удовольствием играл для поселка. И вот эта открытость в светской культуре и в то же самое время

0: сосредоточенность на библейских ценностях, она помогла нам сформироваться такими открытыми, и субкультура церковная не сделала нас зашоренными. Я это очень ценю.
1: Будучи пенсионером, он работал в некоторых церковных организациях, таких как телеканал «Надежда».
2: И он у нас был сотрудником заочной библейской школы. И, скажу более, он у нас курировал переписку с самыми сложными и проблемными нашими адресатами. Он переписывался с людьми, которые были в местах заключения, в колониях.
3: В 2000 году Илья Иванович стал отвечать за корпункт Института перевода Библии в Заокском.
4: Так, поясните, пожалуйста, что это такое кор?
3: Корпункт, корреспондентский пункт, да, то есть это вот, как только мы говорим о каком-то, о какой-то, например, газете или каком-то организации, да, у нее обязательно есть какой-то свой... свои филиалы в разных местах. Вот корпункт типа филиала. Да, вот он отвечал, он был рукой Михаила Петровича здесь, в России. Он отвечал за всю организационную часть, связанную с деятельностью Института перевода Библии в России.
5: Мы познакомились с Ильей Ивановичем примерно в 2014-2015 году, когда открылась комната в музейная комната в издательстве «Источник жизни». И Илья Иванович, он стоял в основании открытия этой комнаты. Это во многом была его инициатива. И это первый опыт создания музея на территории России, посвященному истории нашей церкви. Все это собрал Илья Иванович, и это, конечно же, очень большой вклад. Большой вклад в просвещение наших молодых людей, в передаче опыта, культуры адвентистского, вот тому поколению, которое сейчас мы имеем. В нашем университете более... тысячи экземпляров религиозного самиздата. И, как вы знаете, религиозный самиздат, он не датирован, нету автора и нету места издания. Потому что если бы указывали эти данные, то, конечно же, пришли бы из органов и человека бы посадили. Так вот, Илья Иванович делает уникальную работу. Он идентифицирует этот вот религиозный самиздат. Он по памяти помнит, какие были книги, где они примерно публиковали, кто был их автор. И вот благодаря вот этому вкладу мы наш самиздат идентифицируем, вносим, определяем, откуда он, кто автор и так далее.
6: Оглядываясь назад, анализируя события своей жизни, он как бы через эту призму показывает, что даже, может, если он где-то раньше не замечал, сейчас он видит, что Господь управлял его жизнью, что Господь предусмотрел для него супругу, что Господь использовал обстоятельства, направляя его вот к тому, к чему Господь хотел его направить. Вот. И это для меня тоже как бы такое ободрение и утешение, может быть. И, может быть, то, что я беру с собой в свою жизнь, вот от папы, что мы не одни в этой жизни. Господь заботится о каждом из нас.
4: Что бы вы пожелали своему отцу?
0: А в целом вечности, и там в вечности мы с ним продолжим праздновать жизнь.
6: Продолжать, вот как бы сказать, свой жизненный путь, который ему еще остался, с той же верой в Бога и любовью к людям, которой он всегда был наполнен.
7: Я хочу сказать ему, если он будет слушать, что он нам всем еще нужен, потому что светлых людей, добрых и отзывчивых людей не так много.
2: Илье Ивановичу сейчас прямо, наверное, в первую очередь я хочу пожелать физической крепости и здоровья. Но и хочется очень искренне сказать до встречи у Господа.
3: И есть люди, для которых вера является естественно, как дыхание. И в данном случае Илья Иванович такой человек, который верит, как дышит. Вот я хотел бы, чтобы все наши зрители могли тоже представить себе такого человека, для которого вера – это естественное состояние. И могли также жить и веровать, как верует Илья Иванович.
4: А за что вы можете поблагодарить своего отца?
8: Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить своего отца за очень такое, знаете, доброе

0: позитивное, наполненное любовью отношение ко мне и каждому ребенку. Вот знаете, вот сколько я его пытаюсь вспомнить, да, вот в своей жизни, я его всегда вспоминаю с улыбкой, всегда добрые глаза, мужественные руки, которые или берут тебя, или обнимают тебя. И вот я больше всего хочу отца поблагодарить и Бога за вот эту любовь, за эту поддержку, за то, что он всегда принимал таким, какой я есть, и всегда старался мне помочь, ободрить, поддержать. И словом, и молитвой, и добрым примером. За это я безмерно благодарен.
1: Я благодарна папе за весь труд, за всю теплоту, за всю самоотверженность и любовь, которую он подарил нам.
2: Спасибо большое родителям за наше детство. Они нас любили. Мне кажется, это самое главное, что они могли нам дать.
3: Я очень ценю в папе то, что папа сейчас очень устремлен в вечность. То есть папа говорит о вечности как о реальности, которая ожидает его и всех нас. И мне хочется, чтобы он вот эту веру и этот оптимизм сохранил до последнего.
4: Неподкупная честность и его стойкость во всех испытаниях и искушениях, они заложили основы для всех нас. Я написала это стихотворение об искушениях, стараясь показать, что мотивом основным был не страх перед Богом, не страх наказания, а благодарность Богу за его любовь. Гореть, страдать, болеть борьбою, всю силу духа сжать в комок, дрожать натянутой стрелою, но не переступить порог. Почти забыть о всем заветном, но у соблазна на краю не протянуть руки к запретному, как Ева некогда в раю, и не вкусить познания ложного, смирив кипение в крови, не просто ради страха Божьего, а ради Божьей любви.
5: Мое большое желание, чтобы наша церковь адвентисты седьмого дня была такой, в которую хотели бы ходить мои внуки и мои правнуки. И если жизнь продлится, пусть их дети, чтобы тоже хотели ходить в эту церковь.

0: жить по заповедям Его – вот что значит любить. Сама эта заповедь была дана вам от начала, чтобы и вы следовали ей».
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телеканал «Три ангела».
2: Это горбатые киты.

громадные, прекрасные, от одного их вида просто захватывает дух. И неважно, напевают ли они таинственные песни, которые разносятся на тысячи миль в открытом море. Работают ли как слаженная команда, чтобы окружить, поймать и погладить.

чем бы ни занимались киты, они всегда являются одними из самых изумительных существ на Земле. Но их поразительные физические характеристики гораздо удивительнее любых ярких примеров из мира природы. Одна их способность процветать в жидкой вселенной представляет собой значительный вызов дарвиновской эволюции и материалистическому объяснению существования сложной жизни. Как могло получиться млекопитающее, которое проводит всю свою жизнь от рождения и до самой смерти в воде? Какое лучшее объяснение тому, что мы видим? Дарвиновское объяснение эволюции китов весьма известно. Давным-давно, в доисторическом прошлом, четвероногое наземное млекопитающее размером с волка или овцу претерпело ряд постепенных биологических изменений в течение миллионов лет. Это стандартный учебник, который я воспринимаю как художественную литературу. Когда вы представляете, как сухопутное млекопитающее перебирается в водную среду, и ему приходится делать там все свои дела, включая даже размножение, вам нужно учесть и объединить целый ряд адаптаций, которые ему необходимы. И это невероятно сложно. Даже когда мы рассматриваем только несколько этих специфических изменений в их анатомии, сложно, это мягко сказано. Животное должно было кардинально трансформировать свой череп, чтобы переместить ноздри на верхнюю часть головы, преобразовать передние ноги в ласты, реконструировать скелет, включая шаровой шарнир, который позволял хвосту двигаться вверх и вниз. А что насчет превращения нескольких десятков зубов в сотни пластин, выстланных щеткоподобными волокнами? Реорганизации тканей и почек, чтобы приспособиться к приему соленой воды. Также их легкие стали гораздо больше, чтобы выдерживать интенсивное давление при глубоких погружениях. Под кожей образовался жир для сохранения тепла в холодной воде, а уши, глаза и кожа модифицировались для эффективной работы в новой среде. Просто представьте себе все те параметры, которые для этого должны быть изменены, а затем умножьте это на, я не знаю, 1000 раз или даже больше. Таков масштаб проблемы, с которой вы имеете дело. Так как же эволюционные биологи объясняют цепи огромных физических адаптаций, которые теоретически могут привести к такому драматическому преображению? Согласно теории Дарвина, движущей силой естественного отбора являются случайные мутации, то есть изменения в генетическом материале, которые повлияют на ход развития организма. Существует пошаговый сценарий, в котором непроизвольные изменения в ДНК направляют процесс развития совсем в другую сторону, что преобразует анатомию существа, живущего на суше, в пригодную к непрерывной жизни в воде. Как правило, мутации возникают независимо от того, что происходит в окружающей среде. Это случайности в генетическом мире, потому что окружающая среда абсолютно не способна повлиять на эти перемены. Они – простая случайность. Чтобы сделать эту гипотезу еще более маловероятной, имейте в виду, что полезные мутации крайне редки, и когда они происходят, то должны работать в тесной координации с другими редкими мутациями, чтобы привести к каким-либо положительным изменениям в организме. Вот один из примеров. Представим, что преобразование, которого вы хотите добиться, это превращение ноги наземного млекопитающего в ласту млекопитающего водного, например, дельфина или кита. Теперь мы посмотрим на возможный набор мутаций, которые будут необходимы. Допустим, у нас есть А, которая повлияет на кости. Но если вы вспомните о своей собственной конечности, то для этого потребуется гораздо больше. Есть мышцы, сухожилия, нервы и связанные с ними функции. Итак, вы просматриваете список.

0: трансмутации. Вы говорите, ну, у меня есть А, начало моей трансформации, но мне также нужны Б, С, Д, Е и Ф. Но знаете что? Эти мутации – несчастные случаи в генетическом материале. Так что, по сути, вы полагаетесь на удачу. И есть шанс того, что вы промахнетесь мимо цели на целую милю. Исследования показывают, что потребуется не менее 100 миллионов лет, чтобы случайно сгенерировать одну единственную пару подходящих мутаций в популяции крупных млекопитающих. Тем не менее, ученые до сих пор утверждают, что при наличии достаточного времени возможно любое биологическое преобразование. Столкнувшись с такой проблемой, как происхождение горбатого кита, даже если я дам вам миллионы и миллионы лет, чтобы осуществить эту трансформацию, вы все равно столкнетесь с весьма реальными ограничениями. Размер популяции, скорость мутаций, время генерации и количество признаков, которые должны быть изменены. Если рассматриваемый процесс невозможен, то он и не произойдет. И на самом деле не имеет значения, сколько у вас есть времени, хоть целая бесконечность. Если этот переход произошел, то он точно не являлся дарвиновским процессом, поскольку с точки зрения биологии это просто невозможно. Дарвинизм как бы дал объяснение невероятной сложности и продуманности в мире природы, но при этом исключил Творца. А конструктором объявил естественный отбор. Он признает, что в устройстве живых существ просматривается наличие замысла. И разве не логичным было бы сделать вывод, что эти вещи кажутся разумно созданными просто потому, что они действительно созданы? Множество элементов живой природы выглядит слишком эффективными и идеально подходящими под окружающие условия. И кажется просто невероятным, чтобы все это было собрано каким-то бессистемным случайным механизмом. И для эволюционного взгляда это своего рода game over. Конец игры. Не сомневайтесь в существовании Творца. Невозможно представить, что сформировать и обеспечивать существование Вселенной могли простые случайности. Сэр Исаак Ньютон.
1: Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.

0: «Вера без дел мертва». Эти слова не укладываются в голове. Они вдохновляют одних и вызывают споры у других. В мире, где громкие слова часто заменяют реальные дела, вопрос о сущности веры становится особенно актуальным. Кто автор этих слов? Сегодня в студии у нас Михаил Юрьевич Долженко, священнослужитель. И на этот и другие вопросы мы сегодня будем разбираться именно с ним. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вы считаете вообще, почему, да, вот у нас цикл называется «Библия 21 века». Давайте начнем с этого вопроса. Почему она актуальна нам здесь и сейчас?
1: Ну, вообще, знаете,

0: обычно, когда мне задают такой вопрос, я отвечаю, насколько актуальна жизнь вообще. Потому что Священное Писание, Библия — это про жизнь. И она про жизнь не столько там технический прогресс, какой-то там научные вещи, она про актуальные для человека вопросы, которые у него возникали во все времена. Независимо от социального статуса, независимо от цвета кожи, нации, человек нуждается в определенных вещах на протяжении всей истории человечества. Есть то, что его беспокоит всегда, из поколения в поколение. Это продолжается постоянно. А Библия — это книга, которая как раз рассказывает об этом. И не просто рассказывает, она оголяет очень честно проблемы человека и говорит о том, а где на самом деле решение. Поэтому эта книга, она остается актуальной во все времена, а тем более в нашем времени, 21 века, когда очень много смыто всевозможных границ, правил, принципов и какой-то верный, можно так сказать, компас, который четко определяет поля, да, вот Священное Писание в этом плане как раз наилучшая книга.
1: Да, мне кажется, вот век как раз-таки информации, когда есть много источников, у нас есть самые главные, на которые мы можем ориентироваться. Вот, а скажите, пожалуйста, вот, да, действительно, я так правильно понимаю, что в Библии есть ответы на очень многие вопросы. Она актуальна для всех?
0: Ну, абсолютно, на самом деле, независимо от возраста. И это можно увидеть потому, как вообще Священное Писание оказывает свое влияние и на молодежь, и на детей, и на подростков, и на стариков, и на мужчин, на женщин. Потому что когда человек начинает погружаться в Священное Писание и делать это не скептически, потому что Библия — это необычная книга. Если человек подходит к Священному Писанию как к сборнику указок, сказок и мифических страшилок, то он в этой книге не найдет то, что он ищет на самом деле для души и сердца. Потому что эта книга раскрывается в своей красоте, когда человек, он подходит к изучению Библии вот такой, какой он есть. Все, он как бы, он открыт, он скромен и он прост.
1: И открыто, просто.
0: Да, просто для того, чтобы узнать волю Бога относительно своей жизни. Поэтому здесь молодой человек найдет наставление в плане целеобразования своей жизни. Он поймет вообще, как строить семью. Да, по каким принципам, по каким идеалам искать себе спутницу жизни. Девушка найдет здесь для себя действительно ответы на вопросы настоящей женственности и красоты внутренней, прежде всего. Человек среднего возраста, который сегодня просто занят суетой жизни, он здесь найдет остановку для того, чтобы пересмотреть, проанализировать, понять для себя и определиться с остальными целями. И узнать на самом деле, а в чем вот суть его существования, для чего он ест, пьет, ходит на работу и все остальное. Человек престарелого возраста в Библии может найти для себя ответы на вопросы, ну, которые касаются уже негативного опыта. Потому что человек за жизнь накапливает огромное количество каких-то ошибок, в которых он признается только себе самому. Иногда он об этом не говорит даже тем, кто рядом. А это накладывает определенное чувство разочарования. Некоторые люди всю жизнь суетятся, а потом к концу жизни говорят, и что я сделал?
1: Так а вот, что у меня есть?
0: Да, что у меня есть на самом деле, да? И кто-то понимает, что все, что он приобрел, это, ну, на самом деле не дает утешения и покоя. И он начинает смотреть Священное Писание, и там он находит для себя то, чего он всю жизнь не видел, от чего он, может быть, бегал всю жизнь и прятался, но здесь он вдруг обнаруживает и находит для себя облегчение. И человек становится, ну, как бы по-другому смотрит на прожитую жизнь и видит, ну, оказывается, Бог меня вел. Поэтому это уникальная книга, в которой действительно есть ответы на
1: любые вопросы, от простых
0: до глубинных. Простых до сложных.
1: Спасибо большое, да, это такой действительно важный момент, который хотелось бы обозначить. Вот в самом начале задала такой вопрос, вот «Вера без дела мертва», кто автор этих слов вообще, можно ли сказать? Потому что Библия, я понимаю, что она очень уникальна, вот, и в ней не все так, может быть, просто, как кажется.
0: Ну да, о чем я говорил, о том, что подход к Священному Писанию – это на самом деле очень важно. Почему я говорю, что, вы знаете, пример даже привести с ежиком, да? В детстве мы все, ну, по крайней мере, в моем детстве, когда я был в деревне, то мы встречались с ежиками, да, находили их, и очень хотелось его потрогать и погладить. Но понятно, что, почему я говорю пример с ежиком,

0: Потому что чем агрессивнее ты будешь пытаться раскрыть ежика, тем острее иголки. Но когда ты к ежику проявляешь вот милосердие, любовь, сострадание...
1: Уважение все, немножечко.
0: Уважение, да, все совсем по-другому. Да, и ты можешь взглянуть ему в глазки и увидеть его носик чудесный. А, точно так же со Священным Писанием. Если критически, агрессивно к нему подходить, оно не даст, Библия не даст тебе нужных ответов. Но если ты подходишь к Священному Писанию с открытым сердцем, и ты действительно хочешь узнать о взаимоотношениях Бога и человека, Библия раскрывается во всей своей красе. И как раз вопрос, который вы задаете в отношении, кто автор слова, да. Вера без дел мертва, это Иаков, очень интересная личность. Да. Хотя Иаков в Священном Писании всего 5 глав. То есть
1: да,
0: послание
1: вот
0: Иакова всего
1: 5 глав. Такая она не сильно большая.
0: Да.
1: Почему он так мало написал, что в нем такого уникального?
0: Вы знаете, когда я стал изучать Священное Писание, когда я дошел до Иакова, на самом деле он просто поразил меня. Поразил тем, что вот эти 5 глав, 108 стихов, да? Но 60 глаголов в этой книге повелительного наклонения. То есть для меня, как для мужчины, в то время был молодым человеком, который формировал свою жизнь. И когда я увидел, стал читать и вникать в послание Иакова, я понял, что это послание вот в своей кратости, но настолько много глубины в этой кратости, настолько много там вот важного и практичного, что я думал, ну действительно, вот всем мужчинам нужно читать послание Иакова. Почему мужчинам? Потому что это очень мужское послание. Это очень мудрое послание. Там все сферы. Абсолютно.
1: Так, какие?
0: Иаков опередил многих ученых в своем послании на многие столетия вперед. И даже тысячелетия. Он говорит о психологии, когда психологии вообще даже на горизонте никаким образом не может быть. Он затрагивает социологию, он затрагивает отношения, он затрагивает проблемные темы внутренней природы человека. Да? То есть все эти вещи, они настолько глубинны, что когда ты... послание Иакова можно сравнить, знаете, вот как вот с таким небольшим колодцем, да? Вот, ты в него заглянул, но дна не видишь. Вот, и там та бездна, та глубина, которая скрывает, да, скрывается, до нее нужно добраться. Вот это послание, оно уникально. Почему я говорю для мужчин? Потому что мужчина настоящий – это человек дела. Это человек действий. Это человек, который призван строить, защищать. Это человек, который призван заботиться, да. А мужчина, который читает Библию, это мужчина, который священник в семье. Это человек, который ответственен в первую очередь за построение отношений с Богом, своей супруги и своих детей. Вот настоящий мужчина – это тот, который действительно ведет свою семью не только в плоскости земной, в плане принести зарплату, там, забить холодильник и техникой там, обставить квартиру. Нет. Задача мужчины не только в этом. Задача мужчины и в том, чтобы свою семью привести к дверям Царства Божьего. Вот, познакомить с Богом. Это ключевые вещи, которые имеют острую необходимость.
1: Ну да, как вы здорово сравнили над тем, что вот в послании Иакова, как вот пирамида потом уже, которая была известна по психологии Маслоу, что сначала физиологические потребности, а потом мы идем к духовным. Так и здесь мы тоже можем смотреть, рассказать.
0: Да, и Иаков, он вот за эти 108 стихов, он просто-напросто рассказывает все Священное Писание практически. Вот для меня лично, я какой-то момент даже думал об этом, для меня лично, если бы Библия состояла там из нескольких книг, и в ней было послание Иакова, для моей бы веры это было достаточно.
1: Да?
0: Потому что, в принципе, в ней я увидел ответы на все свои вопросы, с которыми сталкивался в жизни.
1: То есть она такая очень важная книга, в которой все кратко, сестра таланта.
0: Она очень практична, эта книга. То есть здесь нет, знаете, глубокой там, философии богословской. Хотя ее тоже можно здесь найти при желании. Но эта книга действия. То есть ты веришь,
1: такая.
0: Да, вот ты заявляешь, человек, что ты верующий. Хорошо, где? Где подтверждение твоей заявки? А мы знаем с вами, да, что, почему я говорю о мужчинах, потому

0: что если мужчина любит, он это доказывает. Да? И в данном случае мужчины, они практики, чтобы доказать это. Здесь тоже Яков, он задает этот вопрос и задает этот тон. Он говорит о том, что верующий человек равно дела, подтверждающие эту веру. А иначе какой смысл заявлять о вере, если ты ее никак не проявляешь? Поэтому Яков, он говорит о том, в каких сферах жизни эта вера проявляется и каким образом она действительно оказывает сильное, позитивное, созидающее состояние на, вот, на тебя, на твою семью, на окружающий твой мир, в котором ты живешь.
1: Ну, спасибо большое, Михаил Юрьевич. Вот вы говорите вот про эту фразу, да, «вера без дела мертва». А вот, ну и про то, что есть вот эти вот повеления для, так скажем, мужчин. Что может быть здесь найти для себя женщина? Потому что дальше мы будем раскрывать, да, в наших последующих программах. То есть, чтобы женщины тоже могли...
0: Были не обделены, да. Но действительно, женщины, почему многим нравится послание Иакова? Понятно, что каждая женщина, она по-своему красива и уникальна. И некоторым женщинам нравится Иаков именно потому, что там подтверждение веры. Потому что для женщины важно иметь рядом с собой сильное проявление дел. Да? И каждой девушке хочется иметь рядом с собой сильного мужчину, за которым она за мужем, да, то есть она за ним, как за каменной стеной. И вот эта внутренняя потребность, она реализовывается у Иакова в вопросах веры, потому что Иаков говорит о действиях, о делах, подтверждающих веру. А дела – это, ну, это явный, видимый, подтвержденный, осязаемый, можно так сказать, мир Священного Писания. Это мир отношения человека с Богом. И пять глав сегодня – это очень короткое, можно сказать, послание, которое тоже нравится женщинам, потому что четко, конкретно, ну, как это, бы такая это инструкция.
1: Как, это как сейчас у нас, да, есть видео на Ютубе, да, в час, и есть шортс, который минуту,
0: и
1: но вкладывает
0: и поверьте, все. Шортсы сегодня смотрят намного больше, чем длинные видео.
1: Да, да, да, совершенно верно.
0: И поэтому сегодня молодежь, девушки, женщины, да, они любят короткие вещи, четкие, конкретные. Информации много, сегодня в мире огромное количество. Но вот чтобы прям вот детально какие-то дела, какие-то действия, этого сегодня не хватает очень сильно.
1: Спасибо. То есть мы поняли, для какой аудитории и что там есть. То есть там есть от простого до глубины, да, и
0: да,
1: что
0: и
1: актуально нам сейчас.
0: И от глубокого к простому.
1: Но у меня такой вопрос. Вообще, вот, а кто это послание, да, мы это поняли, а кто такой Иаков? Вот можно вот с этим немножечко разобраться, чтобы зрителю тоже было понятно вообще, о ком идет речь.
0: Ну, во-первых, удивительная личность. Вот так. Просто-напросто удивительная личность. Хотя о нем в Священном Писании не так много. Да? И вот в дальнейших программах мы будем как раз пытаться составить, да, увидеть портрет.
1: Портрет этого.
0: Да, портрета этого человека. Но, насколько известно из разных исследований, в этой теме, в Библии мы знаем о трех Иаковах, да, которые существуют в Священном Писании. Двое из них – это ученики Иисуса Христа. Один Иаков, сын Завидеев, это брат Иоанна. А второй – Иаков Алфеев, которым тоже не так много. Но есть еще один Иаков, который в свое время был лидером христианской церкви в Иерусалиме. Был очень значимой личностью, яркой личностью. И, скорее всего, этот Иаков и является автором этого послания. Он же брат Иисуса Христа. Но во времена служения Иисуса он в него не верил.
1: Как интересно.
0: Он не воспринимал его за Мессию. Ага. И недостаточно скептически относился к этому. Мы это видим тоже в Евангелии, где описывается сюжет, где мать Иисуса приходит с братьями Иисуса и говорит ему: «Слушай, Иисус, давай уже закругляйся, пойдем домой». Вот. На что Иисус достаточно жестко, как может казаться в Евангелии, отреагировал, сказав о том, что: «Извините, но мое дело вот как раз проповедовать Евангелие, являть Отца, но никак не возвращаться домой». Поэтому в тот момент Иаков не воспринимал Иисуса Христа. Но когда Иисус воскрес, явился Иакову лично, детали мы этого разговора не знаем, но мы знаем, что после

0: Этой встречи Иаков изменился.
1: После такого Иаков уже да, не мог не измениться.
0: Да, Иаков изменился и стал одним из самых ярких личностей в новозаветной в то время церкви в Иерусалиме. Угу. Поэтому он возглавил эту церковь и является вот этим автором. И что самое интересное, много можно пытаться говорить об Иакове по тем крупинкам, которые можно собрать из Евангелий, что это был за человек, что это была за личность. Вот. Но ясно одно, он был уникален в том, что он был человеком дела, раз он описывает в этом
1: Евангелии.
0: Это практический человек, и он, по крайней мере, он понял для себя, вера равно действия. И если он поверил после встречи с Иисусом, то он это явил всей своей жизнью. Он не просто поверил и сказал, ну все, я поверил, пойду. Сяду, буду философствовать, думать, там, размышлять, вникать в себя, да, и никак.
1: Иаков вообще говорил иногда, может быть неудобным автором. Это относится к тому, что он был скептиком, что он сначала был каким-то так не очень настроенным? Или почему? И правда ли это?
0: Ну, вот как раз вот этот вопрос, он чем сложен? Вот... Сложновато понять, о чем думает другой человек.
1: Ну да, мысли мы читать не умеем.
0: Да, мысли мы читать не умеем. Поэтому какие-то действия, они что-то рассказывают. Угу. Да? Насколько скептически... Вы знаете, нету скептиков вот абсолютных.
1: Согласна.
0: Почему? Потому что абсолютный скептик – это совершенно безэмоциональное существо. Угу. Которое должно жить в полной изоляции и одиночестве, потому что он тогда должен скептически относиться абсолютно ко всему, начиная от физических ощущений и заканчивая эмоциональными всем остальными. Но таких людей, ну, как бы, не знаю, я не знаю таких. Вот. Любой скептик имеет в себе основу для своей собственной веры во что-то или в кого-то, да? Будь то даже в самого себя. Но это нужна очень сильная вера, быть уверенным, что ты последняя инстанция решения всех вопросов. Угу. Ну, как бы не получится. Каждый скептик ровно скептик до тех пор, пока он не столкнется с какой-то стеной непреодолимых препятствий. И вот в эти моменты человек обычно ну, какие-то приобретает другие ориентиры. Угу. Поэтому насколько... Иаков был вот человеком до встречи со Христом, вот скептически настроенным к нему. Ну,
1: все-таки, мы можем только предполагать.
0: Мы можем только предполагать, да. Угу. Возможно, просто он не видел конкретно в Иисусе Христе того Мессию, потому что он рядом с ним находился какое-то время, рос. Но как раз тайна веры, она и заключается в том, что в какой-то момент что-то вот случается, знаете, как бы, и невозможно здесь выработать какой-то шаблон конкретный. А что нужно человеку, чтобы вот это вот включение, да,
1: да вот
0: веры, оно произошло?
1: Спросить, а что вот нужно, мы говорим вот про то, что вера без дела мертва, вот, а что нужно, чтобы вот человек вот мог поверить, так, да, как вот это сделал Иаков? То
0: есть, вот, как... Знаете, есть несколько тайн.
1: Поделитесь.
0: Несколько тайн. О вопросах веры, неверия и всего остального. Первая тайна – это тайна как раз веры. Угу. Потому что веру объяснить невозможно. Угу. Потому что если веру можно объяснить, ее можно ну, сформулировать, загнать в какую-то вот видимую формулу, она перестанет быть верой. Угу. Точно так же с грехом или злом. Если грех и зло можно объяснить, оно перестанет быть грехом и злом. Угу. Потому что его можно, если объяснить, значит оправдать. Хотя человечество постоянно это пытается сделать. Ну и третья тайна – это тайна бытия, явления, вернее, Христа в мир. Угу. Об этом Библия ясно говорит. Сия есть тайна. Попытаться вникнуть и понять, как Бог воплотился в человеческую природу без участия мужчины, произошло зачатие Девы Марии, да, и вот как эти процессы все, вот, ну, вот как это.
1: Мне кажется, наш это, мозг...
0: Вот наш мозг просто не способен это понять и воспринять, и в этом как раз, наверное, наше счастье, да. Нашей греховной природе. Как бы нам ни казалось это, что, ой, мы ограничены, но поверьте, для нас это, мне кажется, счастье, потому что даже с тем интеллектом, который человек обладает сегодня, он умудряется великолепно уничтожать друг друга и природу. Вот. И в этом он совершенствуется постоянно. Представьте себе, если бы наш мозг был еще на несколько процентов
1: еще более совершенным.

0: более совершенен,
1: Что
0: чтобы
1: Бог
0: мы
1: с
0: тогда
1: нами, мы не
0: сотворили.
1: знаем.
0: Да, поэтому, слава Богу, мы ограничены в чем-то, да. Поэтому вот эти тайны, они должны остаться тайнами, иначе они теряют свою силу. И, в принципе, ну, человек пока что не смог объяснить все эти три тайны. Как бы он ни пытался это сделать, ну, пока что это не
1: мы
0: очень
1: четко
0: хорошо.
1: Можем понять, что это не магия, это не что-то такое, это сверхъестественное, но это исходит от Бога, да, то есть вот...
0: Бог позволяет потрогать ровно столько,
1: да.
0: сколько мы можем вместить. Вот в этом как бы Божья мудрость. Божья мудрость. В принципе, этой мудрости Священное Писание нас и учит, потому что мудрости, достаточные для того, чтобы спастись, в Библии есть. То есть ее вот сверх. Почему я говорю, что для моей веры несколько книг Библии хватит для того, чтобы верить в Бога. Кому-то нужно 66 книг, плюс еще там апокрифы, плюс еще чудеса, там, знамения и все остальное, для того, чтобы хоть немножко в своей вере продвинуться. Мы разные, уникальные. Бог это очень хорошо знает, и Он с нами взаимодействует на понятном нам языке. В общем для человечества и конкретно для каждого. Вот, поэтому можно так сказать, что опыт личной своей веры, своего отношения с Богом, он вот особенный, он уникальный. Да, мы можем делиться этим опытом, пересказывать его другому человеку, но поверьте, другой человек, даже если попробует повторить так, как вы ему рассказали этот опыт, у него будет по-другому.
1: Да, согласна с вами, Михаил Юрьевич. Вот скажите, пожалуйста, краткий обзор, вот что мы будем вообще изучать в дальнейшем, да, какие нас ждут вообще темы, да, в этом цикле. И расскажите вообще взаимосвязи вот все-таки веры и дел.
0: Да, на самом деле, почему Иаков, он является вот удивительной книгой? Он очень четко пытается расставить вот как раз вот это взаимосильное влияние веры и дел. Потому что для веры нужен толчок какой-то определенный, да? Ребенок не рождается уже сформированной верой, да? То есть на него что-то влияет по мере его взросления. Оно влияет или к созиданию веры в сердце этого ребенка, да? Или к отсутствию созидания этой веры. И в какой-то момент, так как взаимодействие Бога с каждым человеком продолжается на протяжении всей жизни, Бог какими-то вещами пытается подтолкнуть, какими-то действиями со своей стороны Он пытается подтолкнуть человека, обратить внимание на веру. Да? И как раз мы, почему и говорим, здесь есть у Иакова и общие вопросы, которые он здесь поднимает, они касаются жизни церкви. И в то же время он касается глубинных вещей на уровне мыслей, рассудка, на уровне решений, на уровне анализов, да, какого-то. И как раз вот эти все вещи, они помогают сформировать какие-то действия, принять какие-то решения, которые в дальнейшем или делают тебя ближе в состоянии веры в отношении с Богом, или наоборот дальше. Поэтому вот эта взаимосвязь, она очень серьезная. И в дальнейших программах мы как раз попытаемся практически, затрагивая разные сферы жизни, увидеть, а как Бог через свои действия побуждает нас к вере, которая выражается в действиях наших по отношению к тем, кто рядом, по отношению к своей жизни, по отношению к самому Богу. Вот в этом как бы как раз и уникальность и интерес этого послания.
1: Здорово. То есть получается, что благодаря этому посланию мы можем вообще понять, как с нами разговаривает Бог. Потому что очень часто люди, наверное, ну, как бы иногда не понимают, кто это, да, там сказал, или как это происходит. А здесь действительно, как вы в самом начале сказали, про то, что вера — это достаточно такое интересное понятие, на которого конкретного какого-то определения, ну, нет. Вот. Поэтому благодаря вот этим вот шагам практическим мы можем понять, как мы можем, наверное, взращивать внутри себя эту веру.
0: Ну, задача вообще на самом деле Бога, если уж прям коснуться глобально, да, его главная задача – это вернуть человека в состояние примирения с ним. Да? То есть Бог создал человека для радости, для гармонии, для счастья, но не просто для эгоистичного существования в каком-то своем там Эдемском саду, нет. Мы с начала книги «Бытие» читаем о том, что Бог лицом к лицу встречался со своим творением, Он коммуницировал, и Бог раскрывал те вещи, которые, ну, человек не мог понять, постичь сам в себе. Вот. И вот к этому

0: состоянию Бог пытается вернуть человека. Но сегодня Он это делает с поправкой на грех. И поэтому необходим был Иисус для того, чтобы человека, ну, можно так сказать, дать возможность ему вот эту коммуникацию с Богом выстраивать. Но Богу нужно было показать, а кто Он для греховного человека, у которого в результате греха там многие вещи смылись из сознания, из истории, из представлений. И Бог через Иисуса Христа пытается вот как раз раскрыть, а кто Он, а кем Он вообще желает быть для человека, и кто человек для Него. И когда мы смотрим Евангелие, мы читаем Евангелие, мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, мы удивляемся и думаем, надо же, вот Он, какой Бог. А это рождает веру. Вера, которая не может не проявляться в делах. И как раз Яков пытается вот сопоставить одно с другим и показать, смотри, ты веришь в Иисуса, да? А где это в жизни? То есть, если ты веришь, вот оно в делах.
1: Как все уникально, на самом деле взаимосвязано. Спасибо большое, Михаил Юрьевич, за то, что так подробно и интересно пояснили и объяснили, что нас ждет впереди в изучении послания Якова. Спасибо огромное. Спасибо и вам, дорогие друзья, что это время вы были вместе с нами. Послание апостола Иакова – это живое слово, которое и сегодня бросает нам вызов. Оно напоминает, что настоящая вера не может оставаться скрытой. Она проявляется в наших делах, словах и мыслях. Иаков призывает нас не просто верить, но действовать. Не только слушать, но исполнять. Не только мечтать о духовной жизни, но ежедневно воплощать ее в реальность. Оставайтесь с нами, впереди еще много глубинных и важных тем. Благословений вам и до новых встреч!

0: Так, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях Олег Вячеславович Воронюк, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия. Также Олег Вячеславович является проректором по административно-финансовым вопросам, то есть казначеем Заокской духовной академии, и имеет степень мастера бизнес-администрирования, MBA. Здравствуйте, Олег Вячеславович.
1: Здравствуйте.
0: Вот давайте коснемся темы, которая вам наиболее близка. Рабочий капитал и ликвидность в семейном бюджете. Что это такое? Поясните нашим зрителям, которые, может быть, не все имеют высшее экономическое образование, что такое рабочий капитал и ликвидность, и особенно в семейном бюджете?
1: Да, действительно, конечно, слова звучат угрожающе сами по себе, то есть в простом человеческом,

0: повседневном обиходе. Вряд ли, когда нам приходится оперировать этими словами так уж часто. Вот. Но за ними кроется определенный смысл и определенная мудрость. Вот, поскольку Священное Писание все-таки учит нас распоряжаться благоразумно тем, что у нас есть, и думать наперед, как построить свою жизнь, что в ней будет происходить и как. И как.
1: То есть это к планированию относится?
0: Это да. То есть, да, если вы помните, когда Иисус Христос отвечал на вопрос учеников, они его спрашивали: слушайте, мы хотим идти за тобой. Вот. То он их предостерег, он их сказал, что вы, конечно, так вот на душевном порыве сейчас готовы горы перевернуть и прямо-таки идти куда захотите, а не надо так прямо с плеча рубить, не надо сгоряча, вы сначала подумайте. И он привел в пример две такие вещи, что человек, когда задумывает построить башню, он никогда... сейчас же задумал, встал со стула, пошел и начал строить. Он говорит, если вы так будете поступать в своей жизни, то это будет выглядеть как минимум нелепо, смешно. Вот.
1: Потому что у вас может не хватить на это
0: денег, чтобы завершить. Потому что не хватит, не закончится, и все люди будут над вами смеяться.
1: И другой пример он приводит, когда на войну идешь.
0: Да, подумать или идешь сначала, на войну. Да. Не просто так. Надо подумать, посмотреть, взвесить силы. Насколько...
1: Есть ли вероятность, что вообще да, твоей стороне...
0: На благоприятный какой-то исход. То есть, другими словами, если обобщить, он говорит, вы сядьте и подумайте, вообще то, что вы хотите сделать, это реально вам? Этого реально достичь или нет?
1: Ну вот говоря о семейном бюджете, какие практические примеры?
0: Практические примеры могут быть следующие. В современном мире существует одна очень серьезная проблема, которая захлестывает страну за страной, особенно если эта страна находится, так сказать, в золотом миллиарде, когда есть немножко денег. Люди... не следуя никаким советам, бросаются с головой в пучину. Вот, и прежде чем спланировать, прежде чем взвесить, прежде чем произвести какие-то расчеты, они вперед делают. И только потом оказывается, что не подумал, не рассчитал, не хватило, надо было так или надо было по-другому.
1: Ну вот чаще всего мне вот сейчас, да, на первое, что приходит в голову, это необдуманные кредиты, которые люди берут, да?
0: Да, это первое, что происходит, необдуманный кредит, и отсюда у нас такая угрожающая статистика, начиная с Соединенных Штатов Америки, заканчивая всем белым цивилизованным миром, и сейчас уже присоединяется и Латинская Америка, и африканские страны, к тому, что... домохозяйства живут в долгах, и ладно бы, если кому-то, скажем, нравится жить в долгах, ладно бы это было полпроблемы. Это не так как бы хорошо и правильно.
1: Ну что, если нравится, если ты можешь обслуживать этот долг, почему бы нет?
0: Если...
1: А если ты не можешь это обслуживать?
0: Я к тому говорю, что, ну, например, если какая-то семья договорилась о том, что, давай мы там возьмем в кредит, будем ездить на хорошей машине, но плохо кушать и плохо одеваться. Вот 80% своей зарплаты мы будем отдавать, нам нравится ездить на хорошей машине. И мы согласились с тем, что, будем кушать макароны там с подсолнечным маслом, а одеваться... купим одежду 10 лет вперед. Главная машина. Это неправильно, это неразумно, это затрагивает остальное. Но это полбеды. Но современный мир сталкивается с другой проблемой, что на вот этом вот фоне неразумного планирования или полного отсутствия распределения денег семьи перестают существовать. Вот это
1: то
0: самая большая проблема.
1: Развод на почве финансов
0: на
1: и несогласия.
0: На почве финансов
1: тратой.
0: И несогласия. Для этого вот как раз и предлагаются вот эти два неплохих инструмента, которые называются грамотными словами ликвидность и рабочий капитал, но которые по сути своей известны каждому мудрому человеку, нашим бабушкам, дедушкам и всем остальным, только под другим названием. Что имеется в виду? Начать можно с более простого, это понятие ликвидности, и оно напрямую имеет отношение вот как раз-таки к тем кредитам, которые берутся, и долгам, которые формируются. Каждая семья должна озаботиться тем, чтобы ликвидность сохранять на довольно высоком уровне. Ликвидность, если по-простому сказать, то это инструмент, который измеряет задолженность семьи.
1: либо полное отсутствие долгов.
0: Есть, ну, да.

0: Если уровень ликвидности низкий, это значит, семья живет в долгах.
1: Очень много
0: долгов. Если уровень ликвидности высокий, не менее 100%, вот, или 100%, что является идеалом, это обозначает, что семья живет без долгов вообще. Здесь есть очень важный момент. Очень важный момент заключается в следующем. Каждая семья должна уделять серьезное внимание тщательному учету того, что происходит в рамках семейного бюджета, в рамках... Невозможно вот так вот просто на ощущение сказать, так, ну, у меня ликвидность, ну, что-то в районе там 50%. То есть, ну, еще не так плохо, не так хорошо, конечно, и так. Невозможно.
1: Считать ее очень просто, наверное, да? Вот я тоже думаю сейчас, да, с точки зрения обывателей. Если от своей зарплаты ты 50% или менее, да, отдаешь за кредит, за долги или должен ежемесячно, то, значит, твоя ликвидность, вот и есть 50% получается?
0: Нет, вы знаете, расчет немножко другой. Если у вас есть кредит, предположим, там, на 300 тысяч рублей, то ликвидность будет ваша сохранять 100% показатель только при одном условии. Если в шкафу лежат эти 300 тысяч рублей. До тех пор, пока вы не погасите этот кредит, и до тех пор, пока ваши накопления не сравнятся с суммой остатка по кредиту, ваша ликвидность всегда будет ниже 100%.
1: Ниже 100, ну а как рассчитать?
0: Как рассчитать? Значит, 100% ликвидность – это 0 долгов. Если у вас, например...
1: Кредит 300 тысяч, а зарплата 30 тысяч в месяц. Какова ликвидность?
0: Очень просто, 10%. Ваша ликвидность сохраняется на уровне 10%. Более того, когда вы эту зарплату потратите к концу месяца, ваша ликвидность вообще выйдет на нулевой уровень. Поскольку ликвидность всегда это взаимоотношение того, что вы должны, и того, что у вас есть. Да. А зарплата у вас есть только в первый день. Поэтому
1: фьючерсы какие-то здесь не учитываются, что вот я получу в следующем месяце или там за год я получу. То есть только то, что имеется.
0: Только то, что, да. Конечно, если мы совсем будем углубляться в эти математические, экономические термины, то мы придем к понятиям там высоколиквидным, низколиквидным и так далее. Вот вы упомянули фьючерсы, ценные бумаги, все остальное. Но сейчас нас это не интересует. Нас интересует простая обывательская семья. Вот у меня сколько есть, а вот сколько я должен. И поэтому каждая семья должна стремиться к тому, чтобы ликвидность поддерживать как можно на более высоком уровне.
1: Говоря человеческим, гражданским языком, да, чтобы было как можно меньше долгов.
0: Чтобы было как можно меньше долгов. Второй очень с этой точки зрения полезный инструмент – это рабочий капитал. Он, я бы сказал, еще более полезен, чем ликвидность, и обозначает он такую вещь. А как будет жить ваша семья, если вы на завтра останетесь без дохода? Что будет делать ваша семья, когда вы прекратите одномоментно получать деньги?
1: То есть если какая-то подушка безопасности, какие-то накопления, которые можно в период между поисками работы тратить?
0: То есть каждый человек, конечно, понимает, что подушка безопасности быть должна. Рабочий капитал, понятие рабочего капитала, дает нам инструмент для того, чтобы мы могли измерить. Вот то, что у меня сейчас есть, это подушка безопасности. Это много, мало, достаточно или недостаточно. Как вообще понять, что моя подушка безопасности – это действительно подушка безопасности, а не какой-то самообман? То есть, обывательски говоря, человек радуется, вот накопил он 20 тысяч рублей, лежит у него там где-то в тумбочке.
1: Ты понимаешь, что ему в случае чего хватит, и можно растянуть на месяц.
0: Да, и он как бы вроде бы понимает, что что-то есть.
1: А за месяц уж я найду работу.
0: А сколько это есть и так далее. Как я уже сказал, здесь важен учет. Здесь очень важен учет, потому что рабочий капитал рассчитывается с учетом того, а как ваша семья живет последний год. То есть для того, чтобы правильно рассчитать, какая подушка безопасности действительно будет подушкой безопасности, вам надо знать средний расход за все предыдущие 12 месяцев. Дальше каждая семья решает для себя. Ну, ведущие специалисты рекомендуют, что подушка безопасности начинает быть в семье безопасной, если она принимает во внимание вашу способность прожить 6 месяцев, то есть полгода.
1: С учетом тех же
0: расходов. С учетом того, что вы эти полгода, ваш образ жизни ничем не будет отличаться от предыдущих 12.

0: 15 месяцев, и с учетом того, что в эти полгода вы не получите ни одной копейки дохода.
1: Ну а если, допустим, человек, имея хороший доход, траты были больше, и он понимает, что если вдруг он его лишится, он может в этом сократить свои расходы. Почему нужно учитывать именно не снижение?

0: каждый раз, почему такие большие, огромные просто существуют проблемы с кредитами. Каждый человек перед тем, как взять кредит, думает совершенно искренне, что эта сумма кредита вполне посильна для него. Потому что если сейчас он тратит всю зарплату, то он с легкостью откажется от этого и этого в пользу кредита для того, чтобы пользоваться какой-то вещью. На самом деле разумный совет заключается совсем в другом. Нужно сначала хотя бы месяца 3-4
1: попробовать прожить
0: и сумму кредита просто отложить и посмотреть. Вот каждый месяц мне надо будет ее отдавать. Смогу я или не смогу?
1: И, просто добровольно отдавать, когда просто откладывать куда-то. Да, это сложнее. Да. А когда ты должен, когда ты понимаешь, что у тебя проценты набегут, когда ты понимаешь, что ты себе всю кредитную историю испортишь, да, если вдруг не отдал, тут бывает иногда и от этого, и от этого откажешься, а в банк пойдешь и отнесешь.
0: Именно поэтому и существует такая угрожающая статистика по разрушению семей. Потому что когда семьи, отложим, потом, вот обязательно надо потратить. Ну да, действительно, это более важно, чем отложить, что-то взять. Но когда надо в банк нести, тут что-то не хочешь, что-то не сделаешь. Действительно, надо нести в банк. И тогда возникают какие-то трения. И то же самое с точки зрения рабочего капитала. Вообще специалисты считают, что эмоционально человек склонен завышать свои, управленческие способности в семье.
1: То есть ему подспудно кажется, что он справится.
0: Подспудно кажется ему, что я сейчас так живу, наша семья так живет, но чего случись, без всяких проблем мы будем жить на треть нашего дохода. Без всяких проблем. Это самый большой обман. Поэтому и рекомендуется при создании рабочего капитала, он считается очень просто. Средний расход в месяц умножаете на 6, и такая сумма, если у вас лежит отложенная, считается, что рабочий капитал у вас сформирован на 100%. Почему 6 месяцев именно? Есть семьи, которые приняли решение сформировать его на год или даже на полтора. Почему считается минимально 6 месяцев? Потому что когда доход прекращается, это или потеря работоспособности, или какая-то продолжительная болезнь, такая, что мешает человеку работать. Или он просто теряет работу, его увольняют. Когда человек теряет работу, и у него рабочий капитал не сформирован, это сразу повышает его тревожность. То есть он понимает, что если он в ближайший месяц не найдет работу и не вернет себе хотя бы часть дохода, то это что, нищета, банкротство, идти просить, одалживать, а с чего отдавать. И эта ситуация, это внутреннее ощущение человека ставит его в очень узкие рамки. То есть у него нет маневра, он ищет любой вариант, за что ухватиться. Даже если ему это неинтересно, невыгодно, даже если это поставит его в какие-то там обстоятельства, которые он не сможет
1: обслуживать. Времени выбирать особо нет.
0: Нет времени и возможности выбрать. Другое дело, когда человек понимает, что полгода у него есть, он пошел на одно собеседование, ему не понравилось, он его отклонил, без всякой тревожности идет на второе, третье, срок у него большой, и в конце концов у него есть этот люфт небольшой для того, чтобы, не ставя под удар свою семью, не ставя под удар первоначальные нужды супруги, детей, там, обучение, питание и так далее, заниматься поисками новой работы. Вот такая концепция.
1: Спасибо. Но вот тогда такой вопрос. Как, в принципе, Священное Писание относится к долгам и к кредитам? Неужели лучше вообще ничего не брать в долг и не пользоваться теми преимуществами, которые ты можешь себе, если уже сейчас, позволить, если ты понимаешь, что да, действительно, ты можешь спокойно с этим кредитом расплатиться?
0: Да.
1: И некоторые просто относятся, в принципе, категорически. То есть они какое-то мистическое отношение к кредитам. То есть ни в коем случае никогда. Библия так говорит?
0: Библия дает рекомендацию на этот счет. Долгое время, особенно когда стал развиваться институт кредитования, долгое время к этой рекомендации относились скептически, потому что то было тогда, а вот сейчас у нас совсем другая жизнь, и мы можем пользоваться другими привилегиями. Библия дает рекомендацию, что лучше человеку вообще не иметь долгов.
1: Это где такое написано?
0: Лучше не оставайтесь должным никому
1: ничем, кроме взаимной любви.

0: взаимной любви. Первыми были на волне кредитования финансисты, которые говорили: да вы что, конечно, надо этими инструментами... Так
1: экономика существует.
0: Да, экономика
1: для этого существует. Вся банковская система создана.
0: В последнее время, если проследить по самым требуемым и высокооплачиваемым коучам, которые проводят тренинги и коучинги по финансовому благополучию именно семьи, значит, они... Последнее, на удивление, люди, которые финансово образованы, говорят: слушайте, лично сам я, после там стольких лет, мы пришли к выводу, лучше без долгов. Угу. Можно жить с долгами, это не противоречит, так скажем,
1: каким-то
0: канонам, это не грех, да, но Библия дает четкую рекомендацию. Хочешь жить комфортнее, спокойнее и без тревожности, живи без долгов. Угу.
1: Спасибо, Олег Вячеславович, большое. Дорогие друзья, итак, сегодня мы с вами рассмотрели очень интересную и важную тему, которая позволит многим семьям застраховать себя от всевозможных проблем в финансовом плане. Это рабочий капитал и ликвидность в семейном бюджете. Надеемся, что она была вам интересна. Всего вам доброго. До свидания.

0: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Скоротечность жизни противоречит мироощущению человека. Это чувство возникает потому, что Бог нас создал для вечной жизни с Ним.

0: Ты заметила, что мнение окружающих для тебя важнее своего собственного? Так часто бывает. Ведь никому не нравится, когда его осуждают или думают о нем плохо. Как не зависеть от мнения окружающих и что делать, если общество давит стереотипами? Сегодня со мной в студии прекрасные девушки. Это Маша, Оля, Наташа и Таня. Девчонки, привет! Скажите, пожалуйста, как вы вообще себя оцениваете? Зависите ли вы от мнения окружающих или нет? А если да, то насколько?
1: Насколько? По десятибалльной шкале?
2: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу, творчество и самовыражение. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
1: Вообще, я завишу, но не от всех людей.
0: От кого?
1: Больше, наверное, от близкого окружения, от друзей, от людей, которые для меня чисто знакомые, никто, я не особо завишу, мне как бы без разницы на их мнение.

0: Вот. А вот на мнение близких, друзей, семьи, они, конечно, очень сильно влияют на меня. Бывает.
1: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась. По профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
2: Ну да, я тоже соглашусь с Таней, что общее, ну, близкое окружение, оно, конечно, ну, зависимость мы рассматриваем с плохой точки зрения, да, то, что мы как бы зависим от них, да, есть такое. Конечно, научилась со временем чуть-чуть как бы отсеивать что-то и все-таки сама жить по своим мыслям. Но есть еще такая вещь, как какие-то, знаете, общественные стереотипы, эпоха, которая на тебя влияет, мнение прям общества в целом на какой-то момент, на какое-то событие, мировоззрение и так далее. И на это я тоже очень часто, бывает, попадаюсь. Там то же самое, вот мода, да, элементарно. Вот это вот. Говорят, что это хорошо,
0: а вот
2: мое мнение на это.
0: Этого нету. Ну, типа, я за моду. А вот она,
2: повезло.
0: Да, есть такое.
1: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
3: У меня тоже, наверное, в некоторой степени зависимость есть. Наверное, не очень сильная, я, по крайней мере, надеюсь. Вот. Наверное, самое сложное действительно, когда для тебя не очевидно, где ты просто прислушиваешься к авторитетному какому-то мнению, а где ты подстраиваешься под чужое мнение.
4: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
5: Ой, девчонки, на самом деле, я стою на очень интересном пути и согласна вот с Олей, что, наверное, со временем, с возрастом, расскажу еще, с чем чуть попозже. Я вот сейчас стою на таком пути, когда я стараюсь не зависеть от мнения окружающих людей, но в каком плане? Когда они просто говорят какими-то стереотипами, а прислушиваться действительно к тем, кто говорит достаточно значимые и какие-то весомые вещи, вот, не переходя, так скажем, на личности.
6: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
2: Но это же очень трудно, на самом деле.
5: Да, это сложно.
2: Это невозможно. Даже если взять родителей, наверное, такое самое сложное, потому что ребенок хочет в глазах родителей быть принятым. А бывает очень часто, когда ты не соглашаешься с родителем в чем-то, он как будто вот он, знаешь, такой, все.
5: Ты знаешь, ты знаешь, вообще очень часто в детстве такое бывает, когда, мне кажется, многие из нас, в принципе, слышали, что там, к примеру, когда детей особенно выпускают там в белых светлых одеждах, а дети все маленькие, они хотят вот играть. Мне тоже в детстве очень хотелось поковыряться во всех лужах мира. Вот. Но нельзя быть грязными, поэтому тебе говорят о том, что не ходи туда, нельзя так делать. Потому что, к примеру, мнение окружающих для родителей важнее, ну, как бы, чтобы его ребенка видели более опрятным, чем он сейчас вот весь испачкается, извозякается вот в этой луже и выйдет таким грязным,
2: ну,
5: да,
2: то есть что они скажут,
7: да, не стирать,
2: даже больше.
5: Ну вот, то есть, ну есть, как бы, мне кажется, такие моменты. Очень часто такое бывает и во взрослом возрасте. У меня в жизни было тоже так же, когда говорили о том, что мат-мама тебя не научила, значит, жизнь тебя научит. Взрослые люди тебе помогут. Там, что касается стиля, как ты выглядишь, там, колхоз.

0: Поздняя одежда. Вот сейчас я тебе скажу, как тебе надо одеваться, да, там, ну, потому что люди там более старшего возраста, да, и считают, что они как бы, ну, больше знают, вот. И при этом у людей вообще такая классная мысль в голове о том, что, ну, как бы вот их мнение, вот оно самое правильное, самое адекватное, вот. Не знаю, откуда они это взяли, но почему-то так есть. Ну, вот, точнее, я понимаю, да, откуда это берется. Они сами просто не чувствуют свою значимость, поэтому выезжают за счет как бы других людей. Вот, поэтому очень часто такое бывает. Ну, и часто такой стереотип, что, ну, мы должны быть хорошими, да, мы должны быть красивыми, значит, соответственно, и дети наши тоже должны быть такими же, поэтому очень часто в детстве ругают, чтобы мы были, чтобы получали хорошие оценки. Да, вот этот вот синдром отличницы, который потом бывает в дальнейшем, что неважно, понимаешь, что не понимаешь, ты должен принести хорошие оценки, ты должен хорошо выглядеть, и про нашу семью должны думать хорошо. Вот. Из этого, соответственно, складывается, ну, одна из таких вот причин, из которых, которая потом перерастает в то, что во взрослом возрасте мы хотим получить одобрение, получить то, чтобы, ну, вот, соответственно, мы зависим от чужого мнения. Вот.
1: А всегда ли вообще это плохо? Вот, то есть это зависимость от чужого мнения, да? Если мы говорим про людей, допустим, про близкий круг, да, вот как Таня сказала, что есть зависимость именно от близкого круга людей. Всегда ли это плохо? Или часто же такое бывает, что близкие, давая советы, даже вообще непрошенные, да, которые никто не спрашивал мнения, руководствуются тем, что, ну, кто тебе еще скажет, если не я? Я же желаю тебе добра, да, я там твоя мама, подруга, сестра. Вот, ну, кто, если не я, тебе скажет? Что делать в такой ситуации, когда есть вот эта внутренняя зависимость, а человек, ну, как бы нарушает, получается, твои границы, да? Как вы оцениваете, нормально ли это вообще? Нужно ли от такого мнения быть зависимым? Или что вообще делать в такой ситуации?
2: Мне кажется, зависимым вообще не нужно быть, по идее, потому что это слово, как ни крути, оно негативное. Да, ты можешь прислушаться к мудрому совету, воспользоваться им или не воспользоваться, и если... Зависимость на что? Она очень часто вызвана какой-то манипуляцией от человека. Если ты это не сделаешь, если ты так не поступишь, то значит, ну, ты там плохой, то чувство вины какое-то навязывается. Соответственно, когда родственники даже с таких благих намерений говорят, что, ну, как бы какие-то советы дают, ну, как-то границы надо научиться все-таки расставлять. Но как?
0: А я вам скажу, откуда это берется. Это не прожитая во взрослом возрасте сепарация. Сепарация — это не просто, да, когда мы тупо съезжаем от родителей, да, это когда мы не получаем эмоциональный отклик на какое-то воздействие от родителей на нас.
2: Но сепарация — это отделение от родителей.
0: Да, ну, я и говорю, да, отделение как бы от родителей. Не просто за это, не физически съехал, это эмоционально отделился, вот, ты морально отделился, ты материально отделился от родителей, да, ну, соответственно, съехал. То есть, и вот этот вот важный такой момент. Если мы во взрослом возрасте принимаем их мнение как за свою чистую монету, то это значит, что как бы, ну, это проблема сепарации.
1: А что делать, если ты сепарировался, а родитель, допустим, от тебя не сепарировался? То есть ты вроде уже стараешься там не зависеть от его мнения, но там родитель все равно очень как-то настойчиво пытается тебе свое мнение сказать, научить тебя, и обижается. Часто же так бывает, что обиды какие-то начинаются, если ты делаешь не так. Вот, Маш, может быть,
0: это
1: скажешь,
0: проблема граничек, ну, проблема границ. Это проблема границ в каком плане? Что здесь уже, если ты сепарировался, ну, в том плане, что если для тебя вот мнение родителей во взрослом возрасте не то, что не важно, а ты понимаешь, что там ты уважаешь их мнение, но ты не принимаешь это на свой счет, то здесь не будет обиды. Если возникает обида, то значит не до конца пройдена сепарация. Если возникает обида на родителей, и ты понимаешь, что там они обиделись или еще что-то, их обида – это их ответственность.
2: Но отношения портить все равно не хочется. Ты же знаешь, как говорят, родители с возрастом становятся детьми такими, знаешь. Мы тоже смотрим на своих, мы с Аней сестры.
3: С каждым.
2: Такие пусечки, лапочки, не хочется обижать. Ну, реально.
0: Ну, а ты их не обижай, ты просто
2: восстанавливаешь. Ну, они обижают,
3: расстраиваются там. Да.
2: Ты вроде как бы отстаиваешь свои границы, но говоришь, ну, не хочу я в гости приехать, но у меня сегодня другие планы.
0: Это манипуляция.

0: забили.
1: Ну, как бы, то есть вы должны понимать, что это манипуляция, и все.
2: Ты понимаешь, что человек может обидеться все равно. То есть ты ему не объяснишь, что вот я сейчас отстаиваю там свои границы, у меня есть свои границы.
1: Не надо объяснять. Да, будет больно, да, будет неприятно. Первое время будет сложно, а потом... Потом, со временем, не сразу, может быть, что-то до человека дойдет, может, не дойдет. Если родители постоянно манипулируют, да, и являются манипуляторами, тем более абьюзерами, то во взрослом возрасте это нужно, как бы это жестоко ни звучало, да, но моя точка зрения в том, что с таким родителем нужно прекращать общение.
3: Ну, вот я, кстати, такой нюанс уточню. Если вы хотите выстроить отношения, то вы должны быть последовательными, очень последовательными. Потому что если, например, взрослые дети не хотят зависеть от родителей эмоционально, но при этом то деньги попросят, то пожить надо, потому что с квартирой что-то не получилось. У вас у самих нету последовательной какой-то стратегии, и... Ничего тут не выстроится.
1: Ну
3: грамотно.
1: Да, не отделились, потому что
3: если вы... Не отделились окончательно.
2: То есть тут тоже не пройдена, получается, сепарация физическая,
1: конечно,
2: просто от них.
1: Физически все окей.
2: Если какая-то финансовая зависимость есть, или там жилплощадь делите, то это уже...
1: Ну да, либо, к примеру,
0: берете
1: деньги, к примеру, у них, то есть, да, или они вам дают денег и говорят... Ты не переживай, ничего страшного, потом когда-нибудь отдашь, и дают тебе деньги, у них... Все равно на бессознательном уровне как бы закладывается такой момент, что ты все равно им должен. Ну и очень часто такое бывает у людей. Если мы постоянно вот входим в такую какую-то такую зависимость и поддержку, просим что-то с человека, все равно люди по большей части ожидают, что ага, он у меня попросил, значит, он мне тоже должен. Конечно, это неправильно, это нездоровые отношения, так не должно быть. Но по большей части мы очень много, ну, без...
3: Ну, кто платит, тот и заказывает музыку, да, говорят?
1: Да.
3: То есть, вы знаете, уже чем ты старше становишься, тем больше ты о родителях можешь уже начать заботиться тогда. Они от тебя начинают быть зависимыми.
0: Ну, окей, мы ушли вот в родительскую такую историю, там еще можно договориться. А вот что делать? Вообще, мне кажется, что девочки, женщины, зависимы больше, чем мужчины. У меня такое сложилось впечатление. И это может быть связано не только с родителями, а, например, с какими-то историями в отношениях с парнем,
2: да,
0: или даже на работе с начальством, какое-то
3: с друзьями,
0: такое отношение.
3: Со своими, да?
0: Как будто бы девушками проще в этом плане манипулировать немножко, потому что более такие эмоциональные, чувство вины,
2: да,
0: очень просто вызвать.
1: Короче, зависит от окружения. Нет?
3: Нет, не хотелось бы ссылаться на окружение. Наверное, все-таки этот человек должен сам себе выстраивать. То есть независимо от окружения как раз. Может быть, сложное окружение, оно, наоборот, сработает триггером, что ты становишься более внутренне независимым. А если все вокруг добрые, такие ласковые, то отказать-то труднее.
1: Если ты уверен в себе, то такое тяжелое общество сможет помочь тебе. А если ты очень, ну, постоянной манипуляцией, и, к примеру, сложно было в родительской какой-то семье, ну, то есть... Не было такого, что тебя холили, лелеяли вокруг тебя. Ты была единственной девочкой в семье, где тебя все поддерживали, подбадривали, да? То, может быть, ну и у тебя сформировалась вот уверенность какая-то, да, и самооценка более-менее здоровая, да? То тогда, может быть, и можно будет выстоять как бы в обществе, в окружении.
3: Но уверенность, она формируется тоже не столько от... Ну, она не должна формироваться в зависимости от отношений окружающих. Она как раз должна исходить изнутри, что я могу. Я могу работать, я могу на себя зарабатывать, я могу учиться. Или я просто корочки получаю на родительские деньги. Вот что ты можешь,
1: и
3: чего ты достигаешь,
1: достижений.
3: Вот оно тебе уверенность в себе и вселяет.
1: Ну вот просто еще общество, вот окружение, оно влияет в каком плане? Что если ты, к примеру, неуверенный и зависимый, ну вот и у тебя не было какого-то такого более-менее адекватного детства, то... Тяжелое общество, оно будет тебя подавлять. Ну, тяжелое в том плане, там, абьюзеры, манипуляторы.
0: Ну, прости, пожалуйста.
2: Да, конечно.
0: Потому что у меня манипулятор. Я иногда зависима не от манипуляторов, не от абьюзеров. Иногда вот ты попадаешь в компанию девочек, они такие, и ты начинаешь вот под них подстраиваться.
1: Какие?
0: Ну, вот они такая компания, они немножко не такие, как я, они одеваются по-другому. И я начинаю зависеть от них, от их как бы вайба, и хочу так же выглядеть, и сама уже себе навязываю, сама себя делаю зависимые, они меня не давят на меня,

0: чтобы я также одевалась. Они не заставляют ничего. Но я сама вот как бы внутренне хочу быть такая же.
1: Но так это твое такое же влияние.
2: Смотри, если ты просто перенимаешь чей-то опыт, это же неплохо. А вот если,
0: ну,
2: ты,
0: а если против своей воли, как вот зависимость?
2: Воли,
1: нет,
2: очень.
1: Это по большей части, если ты смотришь и хочешь просто тупо им подобать, то получается у тебя нет вот этого внутреннего самоопределения. Внутренний самоанализ, нет вот,
0: ну,
1: этой
0: не хочется быть
1: ценности.
0: Белой вороной в обществе, как бы.
1: Понимаешь, да ты не будешь белой вороной, если, ну, как бы, даже если ты
0: здесь
1: будешь белой вороной.
0: Собой.
1: И что? И
3: не
1: что?
3: Не всегда хватает просто, наверное, мы про то, что не всегда хватает силы и смелости просто быть собой в обществе, где все другие. То есть ты понимаешь, кто ты, но когда ты попадаешь в общество других людей, будь это сменила работу, и в другом коллективе просто какие-то другие правила, другие традиции, которые тебе вообще, может быть, ну, неприятны, несвойственны, да, и ты не можешь отказать, тебя зовут там куда-то, ну, ты не любишь такие места, а все идут. И ты, у тебя не хватает смелости. Это же тоже зависимость от чужого мнения, да? Если да. про какие-то примеры такие говорить, то же самое, что в отношениях. Иногда от мнения там парня, мужа ты зависишь. Ну, ты не можешь, если там твой партнер считает, что вот так правильно, а ты по-другому считаешь, да? И особенно если, опять же, есть какая-то финансовая зависимость, то не получается свое мнение как-то отстоять, нету смелости.
2: Но тут, мне кажется, просто тоже нельзя все в одну кучу водить.
0: Ну,
2: вот, например,
0: да,
2: если брать работу на новую, вы пришли, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. То есть если там же какие-то традиции сложились и какая-то атмосфера внутренняя, вы придете, и у вас свое видение, конечно, вас никто не примет.
3: Ну, а если это
2: понимать.
3: Такие вещи, что там, я не знаю, принято по пятницам ходить куда-нибудь тусить, да, а ты семейный человек, ты этого не любишь, вообще, ну, тебе не свойственно, допустим,
1: ну,
3: вот
1: смотри,
3: такое времяпрепровождение.
1: Я знаю, что очень много примеров из своих, как бы, знакомых, у которых действительно есть, ну, такие очень интересные компании, загульные компании, так назовем, mm-hmm. да, они вот гуляют по выходным. Вот, а, ну, вот это женщина, она семейный, как бы, человек, и она придумала свою традицию, не, конечно, не сразу, то есть она не пришла вот со своим, так
3: а
1: скажем,
3: уставом. Теперь у нас
1: уставом.
3: Будут такие, да?
1: Да-да-да. То есть тут она, как бы, рассказала о том, что друзья, я, она очень дружелюбная сама по себе, коммуникабельная, но она обозначила свою ценность, что для меня, как бы, я не могу, ну, мне, как бы, это неинтересно, ребят, не значит, что вы, ну, неинтересны. Mm-hmm. Она с ними дружит. А, действительно, она ходит с ними на корпоративы, но вот, так скажем, в загульные выходные она с ними не уходит. И она им просто приносит классные вкусняшки, она, то есть, что-то им печет, вот, и она просто с ними общается в рабочее время или еще что-то.
0: Я сказала, не пойду, и все, пока.
4: Печь еще
1: вообще. Здесь важен вопрос, насколько вам ценные отношения. То есть она просто очень коммуникабельный человек, и для нее это важно. Для нее важно не просто... Да, она выбрала такой способ.
3: Построить с ними отношения.
1: Она, ей не важно было, что они обо мне, что они о ней подумают. Ей важно было именно, что просто-напросто с ними общаться, потому что, в принципе, они ей, как люди, очень нравятся.
0: А вот это,
1: они очень классные.
0: Это не значит, что она пытается им угодить только своим способом более удобным?
1: Нет, почему?
0: Она прям чистит души, ей не тяжко, ей готовить.
1: Ей нравится, но она, в принципе, любит готовить.
0: А, ну тогда ладно.
1: Нет, то есть вот здесь важно понимать, почему важно понимать, ну, как бы, свою еще самоценность, то есть там сепарация это отдельно, еще один это самоценность, то есть понимать, какие у каждого человека ценности, и из этого плясать. То есть если ты понимаешь, что для тебя ценна там семья твоя, да, и выходные ты не можешь проводить вот так вот в каких-то мероприятиях, да, то ты, соответственно, понимаешь, что здесь очень важно быть, ну, на своей какой-то волне, но в то же самое время тебе важно с ними отношения. То есть ты ищешь другие способы построения отношений, как бы, с ними.
2: Ну вот, кстати, еще насчет белой вороны. Словечко меня зацепило. Оно же пугает, да, само по себе словосочетание белой вороны. Как-то так сразу, ой, страшно становится, я не хочу быть белой вороной. А к белым воронам, между прочим, довольно лояльно относятся, если они не лезут к другим людям со своим мнением, не навязывают и не реагируют там на какие-то выпады.
0: А это не одиночество?
2: Спокойно. Ну, если уж тебе одиноко, то тогда нужно
0: потому
2: поискать.
0: Потому что с тобой никто не взаимодействует.
2: Тогда поискать надо все-таки.
1: Это, мне кажется, нужно понимать, то есть, что ты под этим подразумеваешь. Потому что иногда, когда мы разбираем какую-то ситуацию или проблему, она не кажется такой страшной. То есть, действительно, если ты посмотришь на это не как белая ворона, а как просто твои ценности отличаются от каких-то других, или, к примеру, твое мнение отличается от мнения других людей, ну, это же неплохо.

0: Ну вот, а давай на примере с точки зрения именно такой, как правильно, может быть, с точки зрения психологии, да, вот происходит такая ситуация, возьмем про работу, когда человек, ну, не знаю, иногда там лезет со своим мнением, или ты попадаешь в ситуацию, когда вот ты не хочешь там в выходные идти на какое-то там, мероприятие, да, назовем это так, тебе не хочется. Как грамотно, вот чтобы мы прям могли сказать, может быть, один из примеров, да, отстоять как бы себя, свою точку зрения, свои границы и не стать заложником вот этого общественного течения или мнения. Потому что бывают разные ситуации, когда ты там можешь чувствовать себя неприятно, и это не только про старшее поколение. Я вот часто оказывалась в ситуации, когда даже мои ровесники, я не знаю, просто там у меня была коллега, которая очень любила говорить про правильное питание, причем у нее было свое понимание, и там вместе на обеде просто, ой, а ты это доешь? А, ну, лучше не стоит, конечно. Ну, то есть вот много абсолютно таких моментов, да, когда ты можешь почувствовать вину, и это не всегда про абьюзеров, про каких-то манипуляторов, то есть это про обычных людей, про обычные ситуации. Как вот себя отстоять в такой ситуации и не стать заложником мнения?
1: Очень интересный такой момент, что какую бы фразу сейчас ни сказала, да, очень важно, как мы внутри себя чувствуем при этой фразе. То есть я могу сказать эту фразу так. Классный у тебя обед, конечно. Следи за своей тарелкой, а я буду следить за своей тарелкой. То есть можно сказать так, а можно сказать, слушай, здорово, что ты занимаешься здоровым питанием, это круто, это интересно, а расскажи об этом поподробнее. Ну, то есть...
2: А еще, может, знаешь как, а я вот вчера такое кино смотрел, ты не увлекаешься вот таким-то видом искусства, например, и просто перевести тему?
1: Ты можешь перевести тему, ты можешь просто спросить ее, а можешь просто сказать, у меня есть подружка, она очень мудра в этом, у нее получается это... внутреннее. Вот она тоже просто-напросто говорит, ой, здорово, классно, но у меня вот такой обед, и мне это прям действительно подходит и заходит мне эта еда. Но это самоопределение внутри. Ну, то есть, как бы я, может быть, не хотела иногда сгладить как-то углы, и какую бы фразу я ни сказала, но если у меня внутри нет этой уверенности, своей какой-то ценности, я проверяла это на своем опыте. Вот какой бы правильной фраза ни была, она все равно будет звучать ужасно. Ну, если я в это не верю.
2: Сама. И, кстати, знаете что? Вот я подумала, у нас разговор начался с того, что девушкам сложнее отстаивать свое мнение. А вот мне иногда кажется, что мужчина в более сложной ситуации. Вот представьте себе, вы сидите за столом на том же самом обеде и разговариваете. Девушки простят, если она скажет, я не хочу об этом говорить. Да сразу же просит, ну не хочешь, не хочешь. А если парень скажет, я не хочу об этом говорить.
3: Все, честно.
2: Все, да.
1: Как это?
2: Тогда.
1: Ты что, женщина?
2: Невоспитанный, невежливый.
1: Тебе еще там клише и тому подобное. То есть, ну, бывают разные как бы ситуации, вот. Поэтому, ну, как бы, понятно, что с другой стороны, мужчины бывают в чем-то более уверены, и у них это более уверенно получается. Они могут как-то перевести тему и тому подобное, вот. Поэтому здесь очень многое зависит от нашего, наверное, тоже эмоционального отклика и насколько мы вот уверены и в себе, и в своих как бы ценностях, насколько мы их, в принципе, знаем.
0: А я вот думаю, да, я не знаю, может быть, это не совсем верное мнение, но я для себя пришла к мысли, что иногда лучше не бояться кого-то, может быть, даже обидеть, потому что обидеться человек или нет, вообще далеко не всегда зависит от тебя. То есть если ты можешь за себя отвечать, что ты сказала без агрессии, без всякой, без там, ну, выпада какого-то, без злобы, да, то... уже там загоняться и думать, ой, там, может, его обидеться или нет, ну, не всегда нужно, как мне кажется. Потому что на моем опыте вот иногда вот этот вот навязчивое, даже от подруг там, научить тебя чему-то с тем же правильным питанием, вот у меня реально была такая подружка, которая вот, ну, все время, и то она в Инстаграме что-то скинет, там, какой-то пост, то там вместе пошли куда-то, она тебе скажет, что ты ешь. Ну, то есть, настолько навязчиво, я понимала, что мне это некомфортно, и уже, извините, обидишься, не обидишься, почему ты не думаешь, что я обижусь, да, на твои вот...
1: Здесь очень классный, важный момент, еще забыла про который сказать, что очень часто люди, которые говорят нам что-то извне, это по большей части их проблема. Mm-hmm. И они иногда не бессознательно хотят, чтобы ты просто их в этом поддержал, потому что им самим страшно, и они сами с этим еще до конца не определились. Может быть, она и считала, потому что это питание классное,

0: крутой, но ей было с этим сложно, ну, даже, к примеру, она на него подсела, но сложно там, например, продержаться, или еще какие-то
1: поддержки
0: причины.
1: Поддержки не было,
0: да, или, к примеру, в детстве ее там мало поддерживали, ей, в принципе, нужна поддержка, угу. очень много, вот, и она в это пыталась затянуть других людей, или, к примеру, очень часто вот эти шаблоны там говорят о том, что надо быстрее выйти замуж, люди, которые сами несчастливы там в браке, ну, потому что люди, которые счастливы по-настоящему, и у которых в жизни есть какие-то самоцели и мнения и тому подобное, они не будут навязывать свою точку зрения, и они никогда не будут ставить какие-то шаблоны и тем более указывать, как кому жить.
1: Девчонки, спасибо большое. Мне кажется, у нас получился очень такой конструктивный диалог. Все поделились своим мнением. Спасибо, что были с нами. Пишите свое мнение в комментариях и смотрите наши следующие программы.
2: Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились.
3: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий, качество полученных знаний, их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку. Прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Всем привет, это программа «Найди свой путь». Меня зовут Размик, это Велина. Иногда мы оказываемся в ситуациях, когда все идет не так. Все буквально валится из рук. Кажется, что весь мир настроен против нас. И как в такие моменты не потерять спокойствие и сохранить самообладание? Об этом мы поговорим сегодня с нашей гостьей. Яна. Привет, Яна. Хорошо выглядишь?
1: Привет. Спасибо.
0: Расскажи нам, пожалуйста, свою историю.
1: Историю моей жизни?
0: Нет, давай вот, как мы договаривались, историю о твоей поездке.
1: О моей поездке.
0: Куда ты ездила?
1: Начну с того, что

0: Я ездила во Францию по программе.
1: Что за программа?
0: Программа называется ОПР. Это когда ты едешь в другую страну, и там ты работаешь няней и учишься в университете. Вот. Я туда поехала, ну, по обмену и жила там в течение 10 месяцев.
2: Mm-hmm. Вот. Ты была няней?
0: Да, я была няней.
2: Да, расскажи про семью.
0: Ну, это была очень хорошая такая семья французская, двое девочек, их родители. Вот, это был большой дом, очень уютный такой. Mm-hmm. Именно, ну, ощущался такой французский колорит там.
1: Ты жила только во Франции или еще куда-то ездила?
0: Я ездила в другие страны, Италия, Испания, Португалия, Швейцария. Ну, так как там все близко, mm-hmm. получается, что когда есть свободное времечко, вот, ты едешь куда-то.
1: Здорово. Mm-hmm.
2: А ты уже знала язык или ты...
0: А, я знала язык, я учила французский и английский здесь, в России. Училась на переводчика, но как таковых разговорных данных, ну, я не могла ими похвастаться, потому что никакой практики, mm-hmm. вот, соответственно, я туда ехала с языковым барьером таким сильным.
2: Ну, наверное, были там насмешки, когда что-то не так произнесла.
0: Ой, очень много насмешек, особенно от моих, ну, девчонок, с которыми я работала, постоянно что-то я скажу не так, они все хихикают надо мной, ну, приходилось смиряться с этим.
1: Ну, расскажи, ты, когда вот говоришь, что не только во Франции жила, но ездила в какие-то другие страны. Да. Были какие-то ситуации интересные, необычные?
0: Да, интересных ситуаций было достаточно много. А, в частности, вот могу рассказать одну ситуацию, когда я ездила в Италию. А, я решила, что это будет как тур такой по городам, вот, где я могу посетить 2 или 3 города. Вот, я все запланировала, организовала, забронировала билеты на автобусы и поезд обратный. Вот, хотела поехать в один город, потом в другой, потом на юг Франции и вернуться уже вот к себе туда домой, где
1: То
0: я
1: есть жила. У тебя был четкий план?
0: Четкий план, да, по которому я должна была следовать. Вот. И, в принципе, я и начала свой маршрут, уверенная, насмотревшись и вдохновившись фильмами «Под солнцем Тосканы», ну и другими, которые меня просто вдохновили. Вот. И отправилась уверенная, ну, не без страха, потому что я была одна, и я прекрасно понимала, что это путешествие может быть опасным, так как я девушка в другой стране, без интернета, вот, и без связи, в принципе, потому что она дорогая, когда, ну, когда в другую страну летишь. Вот. И я отправилась. Приехала я в один город, в Турин, вот, и я ожидала, что я сейчас буду спокойно гулять. Но с самого начала получилось так, что меня высадили не там, где я ожидала. И, ну, в общем, это не так было страшно. Я прогулялась, вернулась, опоздала на автобус, перенервничала и должна была отправиться во Флоренцию. Вот, и я туда отправилась. И вместо Флоренции в 3 утра меня оставляют в городе Пиза. Там, где Пизанская башня.
1: Ну, тоже ничего.
0: Тоже ничего, но когда это 3 утра, вокзал, и нет ни души просто. И это чужая страна. Я не знаю итальянского языка, даже если и там были люди. Я не могла бы объясниться, а в Италии люди, ну, мало кто говорит на английском. Да. Я начала искать вообще каких-то людей, чтобы узнать вообще, когда автобус будет, да, дальнейший. Там было как, ну, как метро, такой вход, дверь. Я отправляюсь туда в ожидании того, что там кого-то встречу. И там одни эскалаторы, эскалаторы. Я спускаюсь. Там только бомжи, и все. И я в страхе просто бегу обратно, чтобы мало ли что, вдруг эти бомжи там сейчас на меня кинутся, да. Я убегаю, просто сижу и боюсь, потому что, ну, мне как-то некомфортно. Хоть это и лето было, но было прохладно. Найди свой
1: путь. Слушай, я хотела спросить, ты первый раз одна путешествовала, или у тебя был уже опыт такой?
0: Впервые. Единственное, что я в Францию приехала одна, но там эта семья меня встречала. И я знала, что я не останусь одна, да, в этой стране. А сюда я приехала одна, поэтому мне было так страшно, потому что я была без поддержки как таковой.
1: Кажется, даже страшнее то, что она была без интернета, чем без
0: да,
1: людей.
0: Да.

0: потому что когда у тебя есть интернет, ты все равно ощущаешь даже поддержку родителей. А тут, ну, Wi-Fi же нет. Единственное, к чему ты можешь подключиться...
1: Слушай, а что дальше произошло?
0: Вот, что произошло дальше. Я остаюсь на этом вокзале, и подъезжает такси. И я понимаю, что только такси мне может помочь, может, отвезет меня в какую-то другую станцию. Вот. И оно меня отвозит на станцию, где ходят поезда. То есть это автовокзал. Я прошу отвезти меня туда, где ходят поезда. И меня отвозят. Но оказалось так, что там не было вокзала, а был просто как перрон и скамеечка в лесу. И железная дорога. И это оказалось еще страшнее. И что мне оставалось делать? Я просто молилась о том, чтобы выжить там, потому что мне было холодно, голодно, одиноко. Вот. Таксист взял с меня просто огромную сумму денег. Ну, я не ожидала, что так будет, потому что у меня была, ну, фиксированная сумма, и это уже было выше моего лимита. Вот. Остаюсь я там на перроне и просто пою гимны, ну, все, что я знаю, успокаиваю себя как-то душевно. Вот. И там был такой автомат, где можно было компостировать билеты. Автомат на итальянском, я тоже ничего не понимаю. А поезда просто проходят мимо, понимаете? И я думаю, если вот мой поезд сейчас пройдет мимо, то все, то я вообще никуда не уеду отсюда. А денег у меня уже, ну, практически не осталось.
2: Ты рассказываешь какую-то вообще нереальную историю, как можно оказаться в одной и другой стране, вообще где-то в непонятном месте, в лесу, да, возле одной скамеечки.
1: Вот я представляю, она сидит, такая лампа одинокая над ней, она сидит одна, а там неужели вообще никого не было?
0: Никого, никого, ни собаки. Вот действительно, как ты говоришь, была только единственная лампа, которая вот была на этот перрон направлена, и все. Вот.
1: Ну, как ты себя вообще чувствовала вот в такой...
0: Чувствовала я себя... как-то, знаешь, одиноко в какой-то момент. А с другой стороны, от того, что вот я молилась и очень просила у Бога о поддержке, я чувствовала такое вот его присутствие в какой-то момент, такое нежное. Я поняла, что я не одна. Бог как будто бы мне говорил: не бойся, я с тобой. Все, ну, вот знаете, может быть, это странно звучит, но он меня как будто бы вот успокаивал. Вот даже физически как будто вот гладил по плечам и говорил: все в порядке, я с тобой, все хорошо. И я так, ну, выдыхала на какой-то момент. Потом я такая: боже, боже, мне страшно, мне страшно. Он такой: все, все хорошо.
2: Яна, скажи, а ты сама по натуре человек-паникер или более тот, который держит все под контролем и в любой ситуации может успокоиться? Потому что то, что ты успокоилась, это говорит о тебе как о личности достаточно
0: эмоциональной.
2: Уравновешенной.
0: Нет, как раз-таки я из тех, кто вот очень быстро, ну, вот, подается эмоциям и волнуется, и переживает, очень близко к сердцу все принимает. Ну, вот.
1: Да, ты начала вот молиться, петь, как ты говоришь.
0: Да, и успокаивать.
1: Это просто успокоило тебя или как бы какое-то чудо, может быть, было?
0: Нет, я не сказала бы, что это было чудо, но это было такое, знаешь, основание, ну, как конец моему страху. Вот, и спокойствие. Я обрела это спокойствие. И потом приезжает поезд. Я еду на этом поезде.
2: Он стоял возле твоей скамеечки?
0: Да, знаете, все... Поезда проезжали мимо, а этот поезд, я просто вижу, что он останавливается, ну, слава богу, потому что если бы он проехал мимо, а это же, этот расход тоже был непланированный для меня, вот, и он остановился, я поехала во Флоренцию, погуляла там, познакомилась с ребятами, время уезжать. Следующим пунктом у меня был Марсель. То есть я тоже уже забронировала...
2: Не домой.
0: Я забронировала там хостел, купила билеты на автобус, и они как бы замораживаются на карте, эти деньги. Вот. И я собираю уже вещи из Флоренции, чтобы уезжать. Обнаруживаю, что карты моей нет. Карты, на которые куплены все билеты, забронировал хостел, и все. У меня опять начинается: боже, мамочки, что мне делать? У меня уже нету денег.
2: А куда она пропала?
0: А я не знаю. Я, видимо, то ли потеряла, то ли украли.
1: То есть в итоге ты не нашла ее?
0: Так я ее и не нашла, да. И получается так, что деньги, они как бы есть на этой карте, но вот они заморожены, и она все равно, ее нужно предъявить. Я понимаю, что... Туда уже ехать я не могу. Единственный сейчас пункт мой, куда я могу поехать, это только, ну, вот мой дом во Франции, где я живу.

0: Была.
1: Но у тебя были другие наличные какие-то средства?
0: Нет. Не было ничего, кроме моей русской карточки сбербанковской. И там не было денег. Ну, были какие-то сущие копейки, и то в рублях. То есть там же евро. И все, я начинаю бить тревогу. Благо, в хостеле есть Wi-Fi. Я пишу, звоню своим родителям, всем своим знакомым. И просто очень молюсь, что, Боже, пожалуйста,

0: Слышала как такового голоса. Просто, знаешь, когда мгновенно с паники на спокойствие ты переключаешься, и ты понимаешь, что это не ты сама, это что-то, ну, свыше. Вот. Ну, тот, кто это ощущал, он поймет, наверное. И приходит мне спокойствие. Мои родители и люди, с которыми я общалась, они откликнулись на мой зов, на мой клич, и просто скинулись, кто сколько мог, и меня отправили обратно с тем, что ай-яй-яй, кто так делает? Ну, вот видишь, ты авантюристка, вот чего хотела, на то ты, в общем-то, и напоролась, так сказать. Вот, так и закончилась, можно сказать, эта история. Просто приехала домой с огромной благодарностью Богу, что он меня так успокаивал в те ситуации паники.
1: Найди свой путь.
2: Слушай, ну очень интересно, конечно, вот эту ту историю, которую ты рассказала, но непонятно. Мы же верим, что Бог всемогущий, и люди говорят, что если Он может все, почему Он не творит чудеса? Но они задают и другие вопросы. Почему Он не исцеляет детей? Почему Он не воскресит того, кого я люблю? В твоей ситуации, если ты веришь в Бога, если ты Ему доверяешь, веришь, что Он всемогущий, Он же мог совершить чудо, Он же мог же помочь тебе тем, чтобы, я не знаю, ангел явился какой-нибудь, тебя проводил до этого в Марсель или куда-то. Тебе там
0: Знаешь,
2: нужно было.
0: Да, безусловно, конечно, так. Но с другой стороны, когда, ну, лично мое мнение, да, если ты сам выбираешь, как, ну, как тебе действовать, то есть это твой выбор. Это не был выбором Бога, да, чтобы я туда поехала одна. Я сама выбрала такое путешествие, и это просто были последствия. Последствия, возможно, недостатка организованности, да, то, что я не запланировала там какие-то дополнительные средства отложить. То есть это просто последствия моих решений. И я просто пожинала плоды за это сама. И как бы Бог, конечно, Он великий, но если Он каждый раз будет вот так вот своих ангелов посылать, то тогда мы не ощутим последствия.
3: Ну да, я думаю,
0: ангелов не хватит. Да, не хватит.
3: Это делается для того, чтобы, ну, в такие ситуации человек попадает, для того, чтобы он вот в этой своей немощи, он, наоборот, обратился к Богу,
0: да,
3: и почувствовал его поддержку.
0: Нужду. То есть,
3: да, и, ну, то есть какое-то обращение было.
0: Угу. Зависимость вот. Сильная от Бога. В тот момент ты ощущаешь, ну, что ты ничто.
3: Ты сделала какие-нибудь выводы для себя вот в конце этой поездки?
0: Ну, естественно, сделала выводы. Выводы, с одной стороны, практические. Ну, как нужно поступать, что в следующий раз я решила, что я одна, без должной планировки.
2: Без интернета.
0: Без интернета. И без там какого-то человека сопровождающего. Я больше не хочу этого делать. Но зато я убедилась в верности Бога очередной раз в том, что Он ни в каких тебя обстоятельствах не оставит, даже если ты туда зашел сам, и даже если, казалось бы, это тупик, Он все равно протянет к тебе руку и выведет тебя оттуда, и успокоит, видит, что ты такой вот эмоциональный человек, да, вот. Слава Богу.
3: Ну, то есть даже вот на этой заброшенной станции, ну, не заброшенной, вот, ну, как бы, кажется, Богом забытое место, вот, но даже там Бог, Он есть.
0: И ты не одинок даже там.
3: Ну, это здорово.
2: Слава Богу, мы очень рады видеть тебя здесь, живой, здоровый, невредимый, вернувшийся из всех своих приключений, путешествий. Реально бывают такие случаи в жизни, когда кажется, что все, дальше уже некуда, дальше тупик. Слава Богу, что у тебя есть такой помощник, верный друг, который тебя поддерживает, помогает выбраться. Ну скажи, это единственный случай в жизни, когда он тебе как-то помогал, поддерживал, или, может быть, еще какие-то были?
0: Ну, знаешь, именно даже вот в этих приключениях, в этих поездках, эта ситуация меня не научила, честно сказать. Я ездила еще также в Лиссабон и в Париж, тоже вот так вот. А одна после этого, ну, мне так, я оказалась там одна. В Париже в метро вот такая была тоже ситуация, что как раз вот абсолютно такая же. Я тоже молилась: «Боже, пожалуйста, помоги, помоги». Потому что я тоже ощущала, что я одна, и это тупик. И Бог, опять же, Он успокаивал мою панику.
2: Что там произошло?
0: Понимаешь, метро Парижа, оно очень такое разветвленное, там очень много веток разных, да, и чтобы попасть на ту самую, а мне объясняли на французском, а я на тот момент еще мало что понимала, то, что мне объяснили устно, опять я вот оказалась на таких, в таких обстоятельствах, опять же, да,

0: человека. Просто нужные люди, опять же, ну, может быть, именно они мне помогали, да, но вот я так обращалась к Богу в те моменты, вот в этих всех каких-то таких эмоциях сильных, он меня просто выводил, я так благодарна за эти все случаи, слава Богу.
1: Мне кажется, Бог посидел за время путешествия Яны во Франции, во все эти города.
2: Да, Яна, у тебя теперь большой опыт общения и с Богом, и от путешествий. Я думаю, ты можешь написать книгу «Путешествуйте не одни, а с Богом». Друзья, в жизни бывает всякое. Не всегда рядом с нами наши друзья и близкие, которые могут нам помочь, поддержать. Но знайте, что Господь всегда ответит на молитвы своих детей. И вы в любой момент, даже вот в таких обстоятельствах, можете обратиться к Богу. Это была программа «Найди свой путь». Пока.

0: страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение.
1: Я тебя полюбить пытаюсь, только пытаться совсем не нужно. Нужно понять, что в тебе я нуждаюсь, то есть понять тебя внутренне, а не изображать что-то наружно. А тебе нужно писать не как о влюбленной, но что поделать, в тебя влюблен я. В моем сердце волна раскаленна, милостью твоей опален я. Ты всех нужнее, Боже, ты цель моей жизни. Будь для меня дороже матери и отчизны. Кто бы когда ни спорил, что в жизни есть главное, кто на твоей основе строил, тот и познал отрадное. Пусть этот стих в моем сердце навеки голубем легким останется. Пусть Дух твой святой мне светит, и пусть мне это нравится.

0: Приветствую исследователей Священного Писания и любителей истории на программе «Загадки древних рукописей». Есть особый период в истории Древнего Израиля, который достаточно мало освещен в Библии. Это период Второго Храма, который насчитывает приблизительно 6 веков со времени указа персидского царя Кира до разрушения храма уже в истории новой, в 70-м году нашей эры. У нас в гостях ученый, библеист, историк, заведующий кафедрой теологии Заокского университета Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
1: Здравствуйте.
0: Собственно, тема – история Второго храма. История Израиля в период Второго храма. А почему этот период важен?
1: Как вы уже заметили, еще раз очертим хронологические рамки. Израильский народ на протяжении 70 лет находился в Вавилонском плену. Кир II Великий, выводит еврейский народ из пленения, или, вернее, дает возможность еврейскому народу вернуться на свою родину, в Палестину.
0: Но Кир Великий – это царь-завоеватель Вавилона.
1: Персидский царь. В 538 году Кир издает указ о том, что евреи могут вернуться и построить храм.

0: Однако политика персидских царей в отношении израильского народа и особенно вот в этом регионе, на территории Палестины, она была нестабильной. И поэтому израильский народ, вернувшись на эту территорию, на эту землю, попытался начать строительство храма, однако они столкнулись с препятствиями на месте. И после того, как Кира не стало, пришел царь Камбис II, чья политика была известна тем, что он вмешивался в храмовые дела различных народов, различных стран. И поэтому вот по нескольким причинам, и внутренним, и внешним, собственно, строительство было приостановлено. И эта остановка, она продолжалась до второго года царя Дария.
1: Это примерно сколько лет прошло?
0: Примерно 16 лет. Угу. Примерно 16 лет. И вот когда Дарий во второй год своего царствования, это был 520 год, Дарий издал указ о том, что евреи могут продолжить строительство храма. В 520 году они вновь приступили к строительству, и через 4 года, в 516 году, они закончили восстановление храма. И вот, собственно, это очень важная веха для еврейского народа. И, собственно, заканчивается вот этот большой период, как вы сказали, примерно в 600 лет. Он заканчивается тем, что в 70-м году теперь уже нашей эры, после Рождества Христова, храм был разрушен римскими войсками под предводительством Тита. Угу. Вот этот огромный период времени в 600 лет, он очень важен по различным причинам. Во-первых, если говорить о внешнем таком, внешнеполитических вещах, вопросах. Во-первых, с момента, когда Иерусалим был разрушен вавилонским царем Навуходоносором II, это 586 год до нашей эры, с этого момента фактически еврейский народ или Южное Иудейское царство, оно теряет свою независимость. И после этого никогда больше иудейская вот эта территория, она никогда больше не имела какой-то независимости, суверенитета. Они постоянно находились под чьим-то давлением, протекторатом и прочее. В зависимости от того, какое было государство, либо создавались какие-то давления в отношении иудейского народа, либо эти давления как-то так смягчались, снимались и прочее. Поэтому первое, что необходимо сказать, это период, когда еврейский народ, у него отсутствовала независимость. Во-вторых, очень важно с политической точки зрения, дело в том, что никогда до этого у нас не было такого периода, чтобы за вот такой период времени фактически поменялось бы три основных империи, которые владели этой территорией. То есть сначала это Персидская империя, потом это империя Александра Македонского, которая после его смерти она разделяется на несколько частей, и опять же Иудея подпадает под так скажем, протекторат какой-то власти. Ну и фактически с 63 года до нашей эры это Римская империя.
1: Ну, по большому счету, и империй-то таких не было до Вавилонской. То есть империй таких мировых, которые бы, ну, весь на тот момент известный цивилизованный мир, ну, как это сказать, управляли бы всем.
0: Вообще, надо сказать, что вот в российской, или даже, можно сказать, советской историографии, когда наши ученые, они всегда были более какими-то, знаете, скрупулезными в отношении терминологии. Поэтому в российской, советской еще терминологии сложилось такое понимание, что мы применяем термин «империя», начиная с Ассирийской империи. Вот с той империи, которая напала на Северное Израильское царство в 722 году, разрушила столицу Северного Израильского.

0: царства Самарию, и фактически 10 колен израильского народа после этого перестают существовать в истории. То есть они были депортированы в какие-то восточные пределы ассирийской державы, и с этой же империей связана попытка уничтожения и захвата Иерусалима. И во время царя Езекии, это 701 год, причем интересно, что до этого был взят Лахиш, очень важный, крупный город, и царь Синахирип, он изобразил захват и уничтожение Лахиша в барельефах, значит, в своем дворце. Вот, это 701 год, но мы помним историю очень интересную, библейскую, как Езекия, царь, взмолился Господу, и Господь послал пророка Исаию, говорит, иди скажи, что проблема эта будет решена, потому что огромное войско, оно окружило Иерусалим. Тем не менее, ассирийский царь не смог взять Иерусалим, и он, значит, в своем вот этом повествовании на так называемой призме Сенахириба, он пишет о том, что он запер Езекию как птицу в клетке. То есть он не смог взять Иерусалим, и все-таки каким-то образом...
1: осаду представил как свою победу.
0: Да, совершенно верно. Угу. Вот таким вот образом. Поэтому, да, начинается фактически вот этот момент шествования таких вот имперских амбиций примерно с Ассирийского царства. Я почему об этом говорю? Потому что, в общем-то, для зарубежных историков они могут называть империей все, и Египет, и какие-то другие царства и державы, а вот именно империя, которая разрастается благодаря включению каких-то завоеванных народов, так скажем, в территорию, которую контролируют и с которой продолжают, так скажем, брать там дань, налоги какие-то, вовлекать завоеванные народы в свою армию для дальнейшего распространения державы. Это вот начиная с Ассирийской империи.
1: Ну, я подразумевал не совсем, ну, не просто империю, а империю, которая контролировала, ну, на тот момент всю вот... Да. Территорию, да. Потому что Ассирия все-таки не контролировала всю территорию. То есть там был в это время Египет, ну, более или менее независимый.
0: Ну да, то есть все зависит от того, о какой территории мы говорим, правда?
1: Ну да.
0: Вот, собственно, если дальше пойти, почему этот период еще важен? Потому что в этот период, собственно, ну, ближе к концу уже, появляется христианская церковь. И поэтому, когда мы, собственно, открываем Новый Завет, мы ведь сталкиваемся с какими-то вещами, которых не было до этого. Я иногда провожу такой, ну, знаете, эксперимент. Я иногда спрашиваю, вот, если позволите, можно сейчас. Что самое трудное в Библии вообще?
1: Ну, самое трудное, наверное, все-таки проследить, откуда что появилось.
0: Берется, да?
1: Да.
0: Ну, вот смотрите, как интересно. Вот я говорю вот в данном случае о своем представлении. Вот эта страница пустая. Это самая сложная, для меня, во всяком случае, это самая сложная страница. Я объясню, почему. Потому что вот до этого у нас пророк Малахия. Пророк Малахия – это середина, примерно середина V века до нашей эры. А Евангелие от Матфея, оно, мы уже понимаем, что это уже где-то вторая половина первого века. То есть, возможно, это там 60-е годы и так далее. То есть вот на этой странице помещается 500 лет. 500 лет. Это не маленький период времени, потому что за этот период времени появляется в иудейской земле появляется очень много вещей, которых не было до того, как мы открываем Новый Завет.
1: Вот. И которые понятно, что в Ветхом Завете не могли быть никак отражены.
0: Да, вот Иисус приходит нам, например, да, в Евангелие от Луки. Он приходит, например, в синагогу написано, пришел в синагогу, стал читать. Что такое синагога? Когда это появляется, что это за такой религиозно-социальный институт, с которым мы имеем дело в Новом Завете огромное количество раз упоминается.

0: упоминается синагога, а мы вообще понятия не имеем, что это такое. Потому что, собственно, люди, которые писали новозаветный текст, они понимают, что это такое. Они имеют с этим дело. Синагога появляется именно вот здесь, за эти 500 лет. Вот.
1: Не раньше?
0: Скорее всего, нет. Есть представление о том, что синагога, возможно, появилась в период Ездры и Неемии. Период Ездры и Неемии. То есть это окончание ветхозаветного периода. Это как раз граница и примерный вход в межзаветный период. Примерный вход вот в территорию, как бы вот такая вот рамки вот периода второго храма.
1: Ну, то есть оно вроде бы появляется в это время, но еще на страницах Священного Писания...
0: Это важно, это не проговаривается. Я предполагаю, что в Неемии 8 главе, когда говорится о богослужении, можно это назвать так называемое протосинагогальное богослужение. То есть там встречаются какие-то элементы, которые позже уже мы наблюдаем в синагоге, в синагогальном богослужении и вот в этом ритуале. Там есть определенные вещи, с которыми мы сталкиваемся. Поэтому, возможно, это протосинагогальная служба. То есть вот мы сталкиваемся с этим.
1: То есть эта служба уже не храмовая, получается?
0: Да, эта служба уже не храмовая. Она уже не в храме происходит. То есть она похожа на синагогу. Вот, и мы понимаем, что то есть, как бы, синагог очень много, они распространены и по всему Иерусалиму, и появляется еще один очень важный элемент. Появляется диаспора. Угу. Люди, которые, являясь евреями, они проживают не на своей исторической исконной территории. Они проживают где-то, там могут проживать в Африке, где-нибудь в Александрии, они могут проживать где-нибудь в Сузах, вот на территории Персии, они могут проживать, многие остались в Вавилоне, даже не вернулись на родину, вот в Вавилоне, кто-то идет туда дальше, на запад, и то есть распространяется вот эта вот диаспора.
1: Но при этом они не ассимилируют с коренным населением.
0: В зависимости от того, каким... Потому что разные были случаи, и были евреи, которые хотели от своего еврейского происхождения просто забыть его, избавиться и так далее.
1: Вряд ли они посещали синагогу.
0: Они вовлекались во всевозможные там спортивные игрища, были подвержены вот этому эллинскому влиянию и прочее. То есть вот были такие. Известен случай, когда один приходит к раввину и спрашивает: «Скажи, пожалуйста, я могу, говорит, своего сына отдать в философскую школу, в греческую?» Угу. Он говорит: «Ты можешь, но ты должен, закон говорит, слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть, и учи сына твоего, там, сидя в доме твоем, идя дорогу, ложась и вставай». Он говорит: «Ты можешь отдать своего сына в греческую философскую школу, но если ты найдешь время, которое не является ни днем, и ни вечером, и ни утром». Да? То есть понимаете, что... Угу. То есть никогда. Вот, поэтому были такие подвижки, чтобы как-то избавиться от этого. Тем не менее, то есть вот этот элемент очень важный, религиозно-социальный, он вот присутствует сейчас, появляется.
1: Понятно, но ведь эллинизм проникал не только в диаспоре где-то.
0: Да, понятно. Просто вот, так скажем, диаспора, она появляется именно после того, как народ идет в плен. Собственно, те, которые не захотели пойти в плен, они убежали в Египет и стали диаспорой. Вот. Что еще очень важно? Что еще очень важно? Значит, момент, да, мы сказали про синагогу. Синагога стала так называемой, некоторые говорят, матерью христианской церкви. То есть вот отсюда появляются, знаете, это как ростки новой мировой теперь уже религии. Они появляются, и вот важный момент еще один, да? Дело в том, что появляется канон Священного Писания. То, что раньше не было оформлено как что-то нормативное, появляется именно сейчас, появляется как раз примерно в

0: V веке, когда так называемые мужи Великой Синагоги, они оформляют, так скажем, текст, который является теперь нормативным. Они берут тексты, которые являлись авторитетными, прежде всего Пятикнижие Моисея, тексты, которые были связаны с завоеванием территории Палестины там, и так далее, пророческие тексты. Вот это вот все собирается, создается так называемый Танах. Тора, Небиим, Кетубим. Тора, пророки, Писания. Три части Священного Писания Ветхозаветного, которые, собственно, являются нормативным и то, что мы называем словом канон. Вот, поэтому это то, что стало Ветхозаветной Библией, это то, что держал в руках Иисус Христос, то, на что Он ссылался, то, что было нормой и правилом для иудеев. Кроме того, еще очень важно...
1: Собственно, наверное, это объяснение, прошу прощения. Собственно, это, наверное, и объяснение, почему вот где-то на V веке обрывается дальнейшее, ну, как последовательное повествование Священного Писания.
0: Оно продолжается в том смысле, что после V века есть повествование, появляются книги какие-то, но это то, что не входит уже в канон. Почему-то, по какой-то причине, евреи посчитали, что не нужно эти произведения, так скажем, помещать в канон, либо потому, что они были не такого авторитета, либо потому, что в чем-то они противоречили. Тем не менее, книги эти читались, и маковейские книги, и книга Еноха. Мы, может быть, еще поговорим об этом, у нас будет тема, связанная с этим. Но вот, например, существовало правило, гипотетически, если вдруг в субботу происходит пожар в синагоге, для того, чтобы субботу не нарушить, вы можете спасать только канонические произведения. То есть, если вы начнете спасать что-то другое, вы нарушите субботу. То есть, вот на основании вот такой казуистики, собственно, решается вопрос, связанный с авторитетностью тех или иных текстов.
1: Ну, собственно, это же еще и время как раз написания законов различных, очень, очень подробных.
0: Да, совершенно. Чуть-чуть позже. Но вот как бы вы правильно заметили, что вот здесь дается какая-то предпосылка появляется. Потому что, когда мы с вами читаем Новый Завет, мы видим, что есть какие-то вещи, которые евреи... на которые евреи ссылаются. Это то, что называется законы устной Торы. То есть появляется именно вот в этот период времени, появляется представление о том, что Моисей на Синае получил два закона. Один писанный, один устный. И поэтому писанный закон – это хорошо, но есть устный закон, который не менее авторитетен, и поэтому на него мы тоже должны ориентироваться. Поэтому в соответствии с этим появляются какие-то вещи, которые там называются, например, галаха. То есть это то, что является оградой закона. Там, например, заповедь о субботе говорит, не делай вон и никакого дела, там, ни ты, ни сын твой и прочее.
1: А что тогда дело?
0: А вот тогда, значит, евреи задают вопрос, что означает делать, да? Что означает делать? Отсюда выводится 39 правил, что означает делать. Там, делать – это носить ношу, делать – это работать, делать – это там, то-то, то-то, то-то. 39 правил. А там появляется такая категория, как субботний путь и прочее. То есть вот это то, с чем мы имеем дело на страницах Священного Писания в Новом Завете, но появляется это все вот там. В истории как раз второго храма, в межзаветный период в том числе, да, то есть до того, как Христос приходит на эту землю. Поэтому без вот этих вещей нам сложно понять то, что происходит в Новом Завете. Почему я показываю вот эту страницу и говорю о том, что для меня, во всяком случае, это самая сложная вещь. Потому что появляются вещи, о которых мы понятия не имеем, что это такое. Не говоря уже о том, что вот еще один момент сюда же. Собственно, прочитывая Ветхий Завет, мы понимаем прекрасно, что, социальные страты какие-то, они существовали, в общем-то, всегда. Какие-то там, царские какие-то, царская династия, там какие-то аристократия и так далее. Там ремесленники.

0: Ну, то есть стратификация – это разделение на какие-то сословия.
1: Совершенно верно. То есть это на какие-то сословия, разделения там. А, в общем-то, большинство народа израильского всегда было, это было аграрное население, они были привязаны к земле, это были животноводы, люди, которые были связаны с землей. Ну, понятно, что на определенном этапе появляется государственность и складывается какая-то вот государственный аппарат. Это во времена Давида, да, там, начало X века до нашей эры. Но вместе с этим, когда мы открываем Новый Завет, мы видим, что появляются какие-то религиозно-политические партии, которых мы не видим в Ветхом Завете. Появляются фарисеи, появляются саддукеи, появляются зелоты. Вот это, во всяком случае, фарисеи, саддукеи, зелоты, мы о них читаем в Новом Завете. Про есеев мы не читаем, но мы знаем о том, что они существуют благодаря археологическим раскопкам, благодаря тому, что была обнаружена вот эта вот община Кумрана, недалеко от Мертвого моря, тексты, которые они переписывали. Существует даже целое направление в науке, и оформившаяся отдельная наука кумранистика, которая изучает эти тексты, образ жизни этих людей и прочее. То есть они есть. Может быть, даже какие-то намеки существуют в Новом Завете на вот этих вот есеев. Там, например, говорится о том, что когда Иисус был в пустыне, он был со зверями земными. Что такое звери земные? Как это трактовать? Вот есть такая, такая трактовка, что зверями земными себя называли как раз вот эти пустынники, вот эти кумраниты, которые жили в пустыне. Вполне возможно, что Иисус посещал их во время своего 40-дневного поста. Ну, есть такая версия. Или, например, человек, который шел с кувшином воды, и с которым там Христос послал апостолов, чтобы они с ним договорились в отношении там, того, где он будет вечерю совершать. Говорится о том, что обычно говорится о том, что мужчины не носили кувшин воды. Это делали женщины. Единственный мужчина, который мог носить воду, так скажем, в кувшине, это был, по-видимому, человек, который был из той общины, в которой не было женщин, а это были кумраниты. Вот такое представление, во всяком случае,
0: существует. Ну, то есть, такое древнее монашество.
1: Да, совершенно верно, совершенно верно. То есть, это что-то очень близкое. Монашество – это вообще отдельная тема, как бы.
0: Понятно.
1: Да, но, тем не менее, действительно. То есть вот с чем мы сталкиваемся, целый спектр вопросов и проблем. И я хочу напомнить о том, что, в общем-то, тут вопрос-то в чем основной? Основной вопрос в том, что это, наверное, самое главное. Перед нами Священное Писание. Это Слово Божье. И мы читаем какие-то вещи, но для того, чтобы лучше его понять, для того, чтобы лучше себе представить.
0: Ну, не просто понять, его же применить надо.
1: Применить, научиться, толковать, да, делать какие-то выводы практически. Мы должны понимать, вот, собственно, в контекст всего этого. Контекст. Поэтому, если мы не понимаем контекста, мы какие-то вещи, может быть, и не осознаем. Да, там, то, что Христос говорит, то, с чем он имеет дело, Христос и апостолы, они же, в общем-то, вот во время, да, уже ближе к концу и периода второго храма, но, тем не менее, они застают вот этот период времени. Вот это очень важные моменты, мне кажется. Поэтому я думаю, что это необходимо исследовать, это очень важная, большая тема, которая сейчас, знаете, она как-то уже за последние годы, она оформилась как в такое отдельное направление, вот исследование, ну, второго храма.
0: Справедливости ради, все-таки об этом времени уже есть, ну, достаточно большое количество каких-то внебиблейских исторических данных.
1: Да, то есть мы должны говорить о том, что, во-первых, идет речь о литературе, которая появляется вот именно на территории Палестины. Да, это какая-то поучительная литература, это историческая литература. Есть какие-то вещи, в отношении которых там пишет, например, Иосиф Флавий, римский историк еврейского происхождения, участник вот этих всех войн иудейских, да, 66-го там,

0: 70-х годов.
1: Ну, собственно, вот. Очевидец разрушение храма,
0: да, совершенно верно. Да. Поэтому вот есть то, что он пишет, есть то, что пишут некоторые греческие и римские историки. Да? Поэтому да, у нас не так много всего, к сожалению, в отношении этого периода, но тем не менее, вот когда мы собираем по крупицам, что-то мы начинаем приблизительно понимать. Какую-то службу нам может оказать археология, поэтому мы как-то вот, собирая это все, начинаем понимать, что тогда происходило. Хотя загадок очень много.
1: Спасибо большое, Эдуард Михайлович, дорогие друзья. Собственно, для того, чтобы понимать контекст событий, которые происходили во времена Иисуса Христа, во времена написания Нового Завета, нам нужно изучать историю. Нам нужно изучать историю, в частности, вот, Древнего Израиля и историю периода Второго Храма. Оставайтесь с нами. Всего доброго. До свидания.

Псалом Давида. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада вновь приветствовать вас. Лена, вот мы с Александром. И если вот вернуться такими крупными шагами, как мы идем? Сначала говорили о престоле Небесного Царя, потом говорили о всеведении Божьем, и потом наше третье крупное направление было «Куда уходит мой грех?». Да, и мы завершили эту тему. Согласна с этим?
1: Ну да, мы завершили именно с дом. Что, да, суд Божий совершился, и итоги Божьего суда.
2: Ну, как бы мы грех посмотрели, да. Как он идет по ветхозаветному святилищу, угу. Как он будет на небе, да, то есть это тоже суд, кончается все судом, угу. Вот, и куда он ушел вместе с козлом, это ветхозаветом, был уничтожен, и вместе с сатаной и дьяволом, и его последователями был уничтожен, и вот в Новом Завете.
0: Угу. Вот меня, Александр, заинтересовало на нашей прошлой встрече то, что вы сказали, что вот мы знаем, что ветхозаветное святилище, оно завершило свое существование со смертью Иисуса Христа. Оно выполнило свою прообразную функцию, то есть оно объясняло, что потом произойдет со Христом, Спасителем мира, каков Божий план спасения человечества. Ветхозаветное святилище завершило свое существование. Но меня очень заинтересовали ваши слова, что вы сказали, что и небесное святилище в какой-то момент завершит свое существование.

0: ну, не святилище, а работа по спасению. То есть завершит Христос.
1: Вот,
0: да, работа по спасению будет завершена. Вот, когда, значит, последняя язва будет излита, вот, Иисус скажет, совершилось. Да? То есть история, то есть план спасения наш будет завершен, да, то есть все, кто спасен, будут спасены. Вот дальше тысячелетнее, дальше пришествие Иисуса Христа и тысячелетнее царство, а затем просто уже приговор нечестивому и уничтожение греха. То есть вот куда и ушел наш грех.
1: Новое небо, новая земля. Озеро, да?
0: И новое небо, новая земля. Да?
1: Итак, вот жертва Христа, то есть его смерть на Голгофе, ну, это необходимое условие спасения человека. Но ведь он же воскрес, ведь Христос же сейчас одесную Бога, то есть он в небесном храме. И вот сегодня мы открываем новую большую тему, направление, раздел целый, да, что Иисус Христос наш первосвященник, и что это значит для нас с вами сегодня, то, что он служит нам сегодня как первосвященник.
0: Да, это означает, что с уничтожением Иерусалимского храма, то есть наши грехи все равно могут быть, как говорится, Бог все равно борется с нашим грехом, то есть все равно принимает наш грех, да, все равно забирает его у нас, да, но только уже на самом небе. И делает это не прообразный какой-то там человек, первосвященник, а сам Христос.
1: Да, и не смерть жертвенных животных, которые проливали свою невинную кровь, а уже истинная жертва, то есть смерть
0: истинная
1: Иисуса
0: жертва,
1: Христа.
0: Смерть Иисуса Христа, его кровь. И мы вот поэтому сейчас и будем говорить о том, что Христос является нашим первосвященником. Как это все происходит в реалиях небесных, как это все сегодня с нами происходит.
1: Это ведь вот крайне важно. Мы всю нашу тему, все наши встречи мы обозначили, где сейчас Бог. Так вот, Бог, Иисус Христос, Дух Святой, они работают в нашей жизни сегодня. Вот об этом и будет наш разговор, да?
0: Об этом и будет наш разговор. Ну, и как всегда, при начале крупной темы, да, а у нас как бы мы говорим о небесном святилище, о небесном, да, мы еще раз скажем, что мы с вами опираемся только на Священное Писание, да, не будем спекулировать, пользоваться какими-то домыслами дополнительными. И давайте прочитаем опять текст. Это у нас Евангелие от Иоанна, 3 глава, 12 и 13 стихи, где Христос говорит о том, что вообще о небесном нам открыто достаточно очень
1: мало.
0: И очень мало. Да? То есть мы видим просто видение.
1: Просто мы не способны это
0: воспринять. Неспособны, да. То есть он говорит, ну, если я вам сказал о земном, и вы не верите, как поверите, если я буду говорить вам о небесном? Вот. И поэтому у нас с вами вот такой постулат, что небесное святилище – это центр нашего спасение. Там
1: но это ясно, что это из всей Библии,
0: из
1: всего
0: да.
1: целостного восприятия да. Священного да. Писания.
0: И вот как Христос служит нашим первосвященникам перед Богом Отцом в этом небесном святилище. Да?
1: Вот очень интересно, Александр, то, что вы постоянно возвращаетесь к Ветхому Завету. Да? Вот да. Ветхий Завет, потом подтверждение этого в Новом Завете, потом вновь Ветхий Завет, подтверждение в Новом. Мы
0: да,
1: так и дальше будем.
0: Не только я, это так апостолы все делали. Всегда, когда они писали, они всегда опирались на Ветхий Завет. Всегда.
1: И вот эту тему, что Христос наш первосвященник, тоже с опорой на Ветхий Завет.
0: Конечно,
1: да?
0: На Ветхий Завет. Вот, например, давайте с вами обратимся сегодня к Псалму номер 109. Да? То есть давайте посмотрим, там сказал Господь Господу моему. То есть кто кому сказал?
1: Господь Господу.
0: Господь Господу, да. То есть мы даже вот читая этот псалом, мы можем сказать, что не просто Бог там.
1: Не один, да, не одна личность.
0: А Господь Господу говорит, да. То есть причем там действие написано «сиди, одеснуя меня». То есть это что значит «сиди»? Справа от меня, да, где на престоле, мы с вами говорили о небесном престоле, вот он. Здесь как раз вот этот псалом Давида, да, «Сиди десной меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног
1: твоих». Можно мне предположить, что это значит, что Бог Отец сказал Иисусу Христу?
0: Конечно, конечно.
1: Да?
0: Да.
1: «Сиди одесную меня».
0: Да,
1: это
0: да,
1: как
0: да.
1: раз, когда он воскрес.
0: Да, да, да.
1: И
0: мы
1: вознес.
0: С вами, помните, говорили, что имя его Михаил. Михаил, да, то есть кто как Бог, или тот, который Бог.
2: Да, то есть в книге Даниила об этом.

0: именно очень хорошо сказано, что Иисус Христос находится одесное Бога Отца.
1: Мы говорим о том, что есть Бог Отец и есть Бог Сын. Есть Бог еще Святой Дух, да? Но сегодня мы с вами рассматриваем этот псалом, когда Бог Отец говорит: «Иди рядом со мной». По сути, на престоле, да. То есть у них одинаковая природа, они не сотворенные, да, то есть они были всегда. Вот это вот Яхва, да, что тот, который есть, да, тот не начало, ни конца не имеет, да. То есть я есть альфа, омега, да, первый.
0: Последний.
1: И последний, говорит Господь.
2: То есть то, что Иисус Христос воплотился, да. В виде младенца на земле.
1: Что Бог для нас сделал.
2: Да, это вот. Не значит, что Он в это время появился. То есть, вот я не помню точно, как этот текст Священного Писания, что Он агнец, закланный от создания мира.
1: От создания мира, это план Бога. Да,
2: да, то есть Он был уже, еще до того, как воплотился.
1: Представляете, прежде чем сотворить нашу землю, Бог подумал, как он будет нас спасать. Потому что тогда уже зло находилось во Вселенной. Тогда уже сатана бросил вызов Богу. Тогда уже Бог подготовил для нас план спасения.
2: И вот те страдания, которые испытывает человечество, это потому что сатана на нашей земле. То есть он тут получил власть, потому что человек ему сам ее передал. Но ведь вот какая великая честь, что именно здесь, на нашей земле, зло, оно и будет развенчано, зло, оно получит возмездие.
1: Да, сатана проиграет именно здесь.
2: Да.
1: И здесь, в этом псалме, есть клятва и пророчество, да, смотрите. «Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека».
2: То есть клялся Бог Отец Иисусу и говорил ему, что
1: ты священник. Да. То есть, смотрите, если мы с вами грешники, да, мы с вами об этом много раз говорили, то нам нужен кто?
0: Ходатай.
1: А кто это был в этом Ветхом
0: Завете?
1: Священник, да. То есть кому нам отдать свой грех? Кто у нас его забирает? Священник, да. То есть нужна жертва, на которую мы возложим наш грех, да. И нужен тот, кто его заберет, и тот, кто это сам нас.
0: А Господь Иисус, да, Он является, по сути дела, и жертвой, и священником.
1: И жертвой,
0: то есть мы говорили, что все эти символы именно воплотились в Иисусе.
1: Да,
2: то есть, принося себя в жертву, то есть проливая за нас кровь, умирая за нас, принимая смерть за нас, вместо нас, Он является жертвой. А воскреснув, Он является священником.
1: Представляете, Бог для нас все делает. Все делает. Как с младенцем.
0: Да. Он сказал, кто хочет быть первым, да, тот всем слуга.
1: Понимаете, почему и таковых вот он... есть то самое Царство Небесное? Да. Потому что они доверяют своим родителям, поддаются им полностью. Вот. О ком это? О Христе, да? То есть, посмотрите, давайте докажем это. То есть мы сейчас будем использовать принцип, когда Библия толкует саму себя. То есть мы сейчас узнаем, что сам Христос думает по поводу этого псалма, да, и что он об этом псалме сам говорит.
2: Да, то есть Христос что-то в Священном Писании говорит об этом псалме.
1: Да. То есть вот начало, давайте посмотрим на слайдик. Начало нашей эры, Иерусалимский храм, спор Иисуса Христа с первосвященниками, да. И там он их спрашивает.
2: Это Новый Завет, Евангелие от Матфея.
1: Евангелие от Матфея, 22 глава, 42-44 стихи. Что вы думаете о Христе?
2: То есть, это Христос спрашивает.
1: Да, то есть это помазанный. То есть мы давайте вспомним опять Христос. Это греческое слово, да, означает помазанный. Аналог еврейского Машех, да?
2: Мессия.
1: Мессия, да, как мы еще говорим, да. Что вы думаете о Мессии? Другими словами, чей он сын? Говорят ему, чей? Давидов.
2: Это Христос отвечает.
1: Да, на основании Священного Писания, да. А Христос говорит, как же Давид по вдохновению, то есть Духом Святым, называет его Господом, когда говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих.
0: То есть он повторяет, по сути дела, слова.
1: Да, то есть он себя отождествляет. То есть он говорит, Мессия – это вот кто. Это первосвященник. Вот кто такой Мессия, да? Вот смотрите, «Итак, — говорит Иисус, —
2: это продолжение,
1: да? То есть, итак, если Давид называет его

0: Господом, как же он сын ему, да? То есть здесь Иисус пытается их подвести к мысли, что именно он есть этот Мессия, да? То есть не просто Мессия, а еще не просто сын человеческий, а чей сын еще?
1: Сын Божий.
0: Сын Божий.
1: Господь.
0: Чтобы они понимали, что, кто это перед ними стоит. Сын Божий, то есть кто такой Христос?
2: То есть что тут написано?

0: Но воплотился-то сам Бог. То есть, да, Он в нашу плоть вошел, но...
1: Поэтому Он Господь.
0: Да, Он Господь, да. То есть, Он имеет более высокое звание.
1: Да, и в то же время да,
0: Сын Божий. Он Сын Божий, да. То есть, здесь Христос пытается достичь их сердец, разумения, разума их, чтобы они понимали, кто перед Ним стоит. Вот. То есть, Он любит их, этих людей, Он пытается их спасти. Давайте посмотрим опять, обопремся на тексты Священного Писания. Да? Угу. Здесь у нас уже рассуждение апостола Павла к посланию к евреям. И здесь он говорит такие слова, это 7 глава, 15-17 стихи.
1: Послание к евреям совершенно невозможно понять без чтения Ветхого Завета. Нет,
0: совершенно невозможно.
1: Да, вообще ничего.
0: Что, апостола Павла вообще невозможно понять, потому что он постоянно...
1: Без чтения Ветхого
0: да,
1: Завета.
0: Да, он делает сноски. Смотри, Ветхий Завет, смотри буквально. Ветхий Завет.
2: То есть там прям цитаты,
0: цитаты, но он не полностью цитирует. Угу. А нужно, чтобы понимать эту цитату, нужно понимать, что написано в книге там, или свитке там, Ветхого Завета. Да? Смотрите, и это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, да, но по силе жизни не пристающий.
1: То есть Иисус Христос был иным священником, не по
2: левитскому, не по,
1: да,
2: левитскому.
1: Не по плоти, а по силе вечной жизни.
0: Да, то есть да? Здесь опять говорят, что он Бог. Понимаете?
1: Угу.
0: Вот. Не по заповеди плотской, но по силе жизни не перестающий. То есть он Бог, имеющий жизнь самой, самому себе.
1: Угу.
0: Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседек.
1: Это где засвидетельствовано? Где
0: ну, так это Псалом. Вот 109-й Псалом. Да,
1: то есть это обращение к Псалму?
0: Да, то есть вот как его понимал Христос сам, да, вот как его понимал, апостол
1: Павел.
0: То есть это Христос, да. Ну, что такое священник? Это вот послание к евреям, да? Говорит о том...
1: То есть они понимали, что Христос – это священник, но не просто священник, то есть вот не как по левитскому чину, как Лена сейчас сказала, а по чину Мелхиседека.
0: Сразу вот
1: очень интересно в этом разобраться.
0: Резать глаз, что здесь какой-то чин другой, да?
1: Да, Мелхиседек.
0: Мелхиседек появляется.
1: Вот, без Ветхого Завета не поймем эти слова.
0: Мы это не поймем, да. Но вот видите, так говорил посланник евреям, который имеет Иерусалимский храм там, и так далее. Да? А к римлянам вот что это аналог, по сути.
1: К римлянам, к язычникам.
0: Конечно, да. Кто осуждает? Христос, Иисус умер, но Он что сделал? И воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. То есть все то, что делает первосвященник в храме.
1: То есть вот... Это параллельный, что ли, текст? Там было сказано, что он священник, первосвященник.
0: Ну, это мысль такая же.
1: Да. А тут то, что он ходатайствует за нас.
0: Можно
1: сказать, что если он первосвященник, то он ходатайствует
0: конечно,
1: за нас?
0: Конечно. То есть он этим и занимается. То есть что же делает священник? Ходатайствует за нас. То есть священник является посредником между Богом и человеком.
1: Лен, ты как понимаешь, грешником? Ходатайствует за нас? Вот что это такое ходатайствует за нас? Перед кем и за что?
2: Но Иисус Христос, Он, как первосвященник, ходатайствует перед Богом Отцом.
1: И в чем он нас как-то нас защищает или что?
2: Ну, вот мы же говорили об этом много, куда уходит наш грех, что именно когда мы приходим в раскаяние перед Богом, да, то есть принеся и раскаясь в этом грехе, то Иисус Христос говорит, Он не виновен.
0: То есть, на суде уже скажешь.
2: Да. И также я думаю, что когда мы в молитве покаяния, то он перед Богом.
0: То есть он посредничает.
1: Да. Он объявляет нас невиновным.
2: Да. Ну, то есть он как жертва, да, и как первосвященник.
0: Да. Вот почему мы перешли к этому разделу, потому что мы должны понимать, как это на самом деле
2: совершается,
0: происходит.
2: Да.
0: Мы все говорили об образах, да, ветхозаветных, да, про образах, которые потом исполняются в Иисусе Христе. Сейчас мы будем как раз говорить о том, как
2: Как это происходит?
0: Как это все происходит? Да, мы говорили о том, что значит, вот священник, мы же говорили о том, что жертва приносится, да, то есть мы кладем руку свою, да, сами убиваем жертву, да.
1: Жертвенное животное.
0: Да, невинное. И мы все, мы уходим оттуда, мы там не остаемся около
1: жертвы. Это не мы, конечно, а это человек ветхозаветные времена. Ну,

0: Да.
1: То есть, да, это я уж так погрузился в веках, да. То есть, я принес жертву. Все. То есть, что я дальше могу сделать? Ничего. Я должен просто уйти, да. Мне в этот момент прощается, потому что грех перенесен на жертву. И к тебе подходит...
0: Далее совершает первосвященник. Все.
1: Одна личность, да, которая называется священник, да. То есть, ну, первосвященник – это главный, да. Вот священник приходит, он забирает у тебя эту жертву. Он забирает у тебя кровь этой жертвы, символ смерти Христа, да? То есть приходит воскресший
0: Христос.
1: Знаете? То есть мы возлагаем свою, то есть берет он на себя нашу вину, да? Вот Агнец Божий, который берет вину мира, да? Грех мира на себя, говорит Иоанн Креститель, да? Исаия говорит, грехи на себе понесет и так далее. Но вот приходит воскресший Христос, то есть, да, мы доверились, мы пришли к Голгофе, но кто же представит наше дело Господу? Угу. Кто станет между нами заступником, между человеком-грешником, да, и Богом святым? Вот это Иисус. И служит он по чину Мелхиседека. Да? То есть нам нужно понимать, кто такой Мелхиседек. Вот его ветхозаветный прообраз – это Мелхиседек. Вот в следующей программе мы с вами поговорим обязательно о том, кто же такой Мелхиседек.
2: Спасибо огромное, Александр. Ждем тогда следующей встречи с вами, когда будем углубляться в эту тему, что же это такое Иисус, наш первосвященник. До свидания.
1: До свидания.

0: Здравствуйте, друзья! Мы вновь на программе «Тайна бессмертия». Сегодня мы рассмотрим один библейский текст, который тоже является трудным для понимания, в котором Христос как бы сходит в темницу, проповедует каким-то духом. Он записан в 1 Петре, 3 главе. Вместе с нами священнослужитель Андрей Юнак.
1: Здравствуйте. Вас.
0: Андрей, мы уже рассматривали несколько сложных библейских текстов, которые неоднозначны для понимания в контексте того, что душа – это сам живой человек. Да? Мы об этом уже говорили неоднократно. Вот. Сегодня мы попросим вас объяснить еще один такой, может быть, сложный текст. Он записан в 1 Петра 3 глава. Вы нам, пожалуйста, прочитайте и расскажите, как его правильно понять.
1: Текст достаточно популярный, и этот вопрос частенько поднимают, когда речь заходит о вообще о понятиях души, духа, о понятиях вообще жизни после смерти. Первое послание апостола Петра, 3 глава. И здесь читают обычно 18 и 19 тексты. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал». И дальше читают: «некогда непокорным, ожидавшим их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». И очень сложный на самом деле текст, очень много здесь, это длинное одно предложение. И обычно, знаете, как получается, апостол Петр в другом месте, во втором своем послании, пишет о посланиях Павла. Он говорит: есть у Павла нечто неудобное.

0: особо вразумительное, что некоторые неутвержденные и невежды к собственной своей погибели извращают. Да. И тут выясняется, что, оказывается, Петр, в общем-то, тоже подобным грешит. Да. Как он не понимал некоторые вещи у Павла, так он иногда сам мог написать такое, что в итоге теперь... Люди с разным пониманием Священного Писания никак не могут понять, что же здесь до конца имелось в виду.
1: Что же здесь он имел в виду, да.
0: Он вроде бы Бог по праву рождения от Бога, но, с другой стороны, он не совсем Бог, потому что имеет начало. И вот тут начинаются вопросы. В какой темнице, каким духом, и когда Бог сходил кому-то проповедовать. Послание к евреям описывает фактически инаугурацию Иисуса после его воскресения и после его вознесения. Существует несколько таких... принципиально разных толкований, и начнем с того, которое мы, в принципе, будем опровергать, то, которое противно библейскому учению, но оно достаточно популярно в современном мире. И толкование это гласит, что Христос, вот когда был умерщвлен по плоти, оказывается, не умер, и пока плоть его находилась в гробе вот эти три дня, он духом, будучи жив, сошел в некую темницу и некоторым другим духом там проповедовал. И когда задается вопрос, хорошо, а что это за темница? Ад? Ну, может быть, рай? А зачем тогда, когда говорится «сошел», а не «поднялся», да? И если проповедовал, то с какой целью? Для того, чтобы их спасти? Тогда что получается? Можно спасти людей из ада? Или может быть, это не ад? Может быть, эта темница является неким чистилищем? Вот. Тогда что же, у нас появляется еще новое учение про чистилище, откуда тоже можно спасти человека? В общем, больше поднимается вопросов, чем ответов. Но вот идея этого толкования такова, что Христос, пока тело его было мертво, духом он проповедовал кому-то еще. И в ответ на «кому» обычно читает вот этот 20-й текст: «некогда непокорным, ожидавшим их Божию долготерпению в дни Ноя, во время строения ковчега». То есть говорится, что тем людям, которые погибли во время потопа. И таким образом Христос, пока был мертв, духом проповедовал тем духом. Я думаю, что те, кто внимательно нас слушал, следил за размышлением, за библейским учением на протяжении последних встреч наших передач, они уже замечают некоторые вещи, которые идут вразрез с предыдущим. Во-первых, это как можно проповедовать мертвым, да, если мертвый ничего не знает.
1: Если мертвый ничего не знает, да.
0: А во-вторых, это что ж получается, он дал второй шанс мертвым? Тоже идет вразрез с учением, потому что сказано, положено однажды умереть, а потом суд. То есть никакого второго шанса Священное Писание в данном случае не предполагает. Потому что сам факт вообще божественного вмешательства в план в грех, и сам факт плана спасения, дающий человеку возможность жизни вечной, несмотря на то, что он согрешил, уже является вторым шансом. Поэтому давать после смерти еще какие-то шансы, это уже больше, чем Богом предусмотрено. Ну и, соответственно, тогда это предполагает, что Христос, умерев, получается, не умер, что ли, да, или не до конца умер. То есть, если тело в гробе, а он где-то духом что-то как-то.
1: Да. Присутствует.
0: То есть это поднимает больше вопросов, чем ответов, и эти вопросы все идут вразрез с библейским учением. Поэтому нам необходимо найти то понимание, которое будет и разъяснять этот текст, и не будет противоречить всему остальному Писанию. Поэтому в первую очередь надо взять контекст шире. То есть не брать только эти 2-3 стиха здесь, но начать хотя бы с начала предложения, потому что 18 текст – это даже не начало предложения. Угу. Я предлагаю начать с 15-го. «Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». То есть апостол Петр выступает с призывом. То есть светите Бога в ваших сердцах, то есть не только на словах, но и чтобы в сердце вы тоже Бога светили. Будьте готовы дать отчет, во что вы на самом деле верите. Да? То есть чтобы, когда вас спросят, во что ты веришь, ты не начал пересказывать, спроси там у моего священника или у моего пастора, или вот у того священнослужителя, он тебе объяснит, во что я верю. Да? Погоди, но ты же веришь. То есть ты должен понимать, во что ты веришь. Следующий текст. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваши добрые житие во Христе». Имейте добрую совесть, то есть, чтобы никто не мог ничего плохого о вас сказать. А если и скажут что-то плохое о вас, чтобы они были постыжены, потому что чтобы истина говорила обратное, чтобы факты говорили обратное. И как в продолжение он говорит, что «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». То есть если даже вас будут поносить и гнать, несмотря на то, что вы честны и совесть ваша непорочна, то лучше пострадать за добрые дела, чем пострадать за
1: зло. Лучше пострадать несправедливо.
0: Лучше пострадать несправедливо. Да, опять же, почему? Ну, потому что и Христос за нас несправедливо.
1: Вот он как пострадал. Раз приводит пример Христа дальше, что он пострадал несправедливо.
0: Поэтому вот начало вот этого текста, начало этого предложения сложного. Потому что, то есть, ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал. Причем пострадал не за свои грехи, а пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти. То есть мы видим, что Павел начинает развивать вот эту тему неправедного, ну как, нельзя сказать неправильного страдания, да, но незаслуженного, несправедливого страдания, незаслуженного страдания. И он говорит... Вы вообще должны иметь добрую совесть, вы вообще должны иметь добро в сердце, славить Бога в сердце. И если вы пострадаете, то лучше, чтобы вы пострадали за добро, чем за зло, потому что точно так же пострадал Христос за ваши же грехи. Каким образом он пострадал? И вот тут начинается то, что можно назвать, знаете, как вот каждая следующая фраза является уточнением предыдущей. «Быв умерщвлен по плоти». Это что? Это уточнение, как он пострадал за нас. Он пострадал за наши грехи, быв умерщвлен. Но ожив духом. Ведь Христос не только пострадал за нас, но и воскрес. Поэтому он ожил, когда он воскрес. То, что сказано, что он ожил духом, мы говорим, Бог воскресил, то есть Отец воскресил Христа из мертвых. И об этом сказано, опять же, в Евангелии, когда описывается его воскресение, когда ангелы говорят, да, Христос, вставай, Отец зовет тебя. То есть вот что значит ожил духом. То есть это не значит, что он... Здесь умер и здесь же ожил. Нет, нет, ожил он в воскресенье. Умер он на Голгофе, а ожил он в день воскресения. Все это время он находился во власти смерти. Почему и сказано в другом месте, что смерть не могла удержать Христа. Ад, где твое жало? Смерть, где твоя победа? То есть смерть пыталась, но это не в она оказалась не в состоянии поработить Творца и Источника жизни. Теперь... Ожив духом, а дальше уже ответ, а каким же духом он ожил, да? Духом Божьим, ну, логично. И 19 текст разъясняет, ожил каким духом? Тем же духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал. Погодите, и вот тут начинаются вопросы. В какой темнице? Каким духом? И когда Бог сходил кому-то проповедовать? Через кого? И все вопросы, все самые проблемы от непонимания вот этого 19-го текста. Но он

0: Но разъясняется следующим, 20-м. Кому он проповедовал и когда он проповедовал? Кому? Некогда непокорным, ожидавшему их Божьей долготерпению. В одни Ноя. И мы вот буквально вот на прошлой с вами встрече говорили немножко о людях до потопа, которые развратились до такого состояния, что Бог говорил все мысли и помышления их зло во всякое время. Непокорны? Да. Ожидавшему Божию долготерпению? Да. Мы читали, что Бог сказал, да будут не их 120 лет. То есть Господь ограничил, дал им испытательный срок перед потопом. 120 лет Ной строил ковчег и проповедовал Божью милость, Божье долготерпение и Божью благодать, потому что он и сам обрел благодать. То есть, да, вы непокорны, да, вы развращены, но Бог благ. И если вы придете и покаетесь, обретете благодать. Но и также обрел благодать. Он не был совершенен, да, и не был идеален. Он тоже получил прощение и благодать. Поэтому через Ноя Дух Божий, сойдя, проповедовал вот этим вот людям до потопа. В какой момент он им проповедовал? Когда они были еще живы, когда они были еще непокорны. Когда они были непокорны Божьему долготерпению, то есть в течение вот этих вот 120 лет, чем не долготерпение перед окончательным наказанием всей земли? И уточняется, да, во дни Ноя, во время строения ковчега. Опять же, Ной прожил длинную жизнь. Но этот этап вот этой проповеди, этого долготерпения сокращается до времени строения ковчега. То есть вот эти вот 120 лет строения ковчега. В котором, опять же, уточнение предыдущего. В котором чего? В ковчеге. Немногие, то есть 8 душ спаслись от воды. Вот теперь только стоит точка. Когда мы начинаем разбирать вот все это последовательно, мы понимаем, что вообще-то ничего сложного в этом тексте нет. Петр был простой рыбак, писал просто. И, может быть, где-то оказалось чуть-чуть заковыристо, но он ничего такого хитрого не имел в виду. Он сказал, Господь за нас пострадал, и он ожил. Ожил Духом Божьим, тем же Духом, которым он проповедовал непокорным. Тем же духом, которым он пытался спасти вот этих допотопных людей. Проповедовал через Ноя, проповедовал, пока строился ковчег. Вот. И дальше он объясняет еще что-то, потому что его главная тема не была рассказать о вот этой проповеди, его главная тема была о чем-то другом. Поэтому надо читать и 21, и 22 текст до конца главы. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения». То есть Петр говорит, вот это все, это просто образ.
1: Образ.
0: Некая, ну, притча, если хотите, да, вот это образ. Образ крещения. В чем суть крещения? Смерть для прошлой жизни, восстановление для новой жизни. Или здесь же как раз и есть вот это определение крещения. Подобное сему образу крещения не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести. То есть мы даем обещание. Он с чего начал, тем и заканчивается. Он начал с того, что с Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте готовы дать отчет, будьте честны, имейте добрую совесть. Если что, будьте готовы пострадать даже за добрые дела. Поэтому все это подобно крещению. Христос говорил про свою смерть и воскресение. Он говорит, крещением должен я креститься. Я, говорит, томлюсь. Пока это не произойдет. Хотя это он уже сказал после того, как крестился в воде Иоанновым крещением. Он понимал, что его смерть – это тоже крещение. И Петр говорит, подобное сему образу крещение должно быть и у нас. И это должно быть не просто омытие, там пошел, окунулся, да? Это должно быть обещание Богу доброй совести. Почему? Оно, вот это крещение, спасает воскресением Иисуса Христа. Что еще раз доказывает, что он ожил, имеется в виду его воскресение, потому что это спасение. Спасение нас, спасение в результате и нашего завета с Богом, в результате того обещания доброй совести, которое мы даем, и к которой, к доброй совести апостол Петр здесь нас и призывает. Вот. И таким образом говорит, так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы, власти и силы. То есть он показывает, что Христос-то не туда, не в преисподнюю сходил, но по воскресении своем он взошел на небо, и ему покорились и ангелы, и власти, и силы. но, к сожалению, пока еще не каждый человек. Вот если бы и человек еще ему покорился, и подобно вот этому крещению заключил с ним завет, вот тогда это было бы для нас настоящим спасением. Поэтому текст, по большому счету, не такой уж и сложный.
1: Не такой уж и сложный оказался, да?
0: Но...
1: И ничему не противоречит.
0: И ничему абсолютно не противоречит. Угу. Библия не противоречит сама себе, если понимается правильно.
1: Если понимается правильно, комплексно и...
0: Комплексно обязательно.
1: Угу. Спасибо за разъяснение этого текста. Но у нас есть еще немного времени. Я думаю, может быть, мы разберем тогда еще один текст.
0: Пожалуйста,
1: вы,
0: конечно.
1: Вы в одной из программ упомянули, что хотели о нем рассказать более подробно. Текст, связанный с рождением Иисуса Христа.
0: Угу.
1: То есть,
0: да, очень интересный момент.
1: Что значит Иисус, рожденный прежде всякой твари, да?
0: Угу.
1: Вот, пожалуйста, тоже прочитайте нам этот текст. Давайте поразмышляем о нем.
0: Да, этот текст впервые упоминается в Псалтире. На самом деле он упоминается здесь в Псалтире немножко в другом виде. Да? Псалом 2, текст 7, даже с 6 можно. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». То есть Давид пророчествует о Христе, о том, что Господь сказал Христу, «Ты сын мой, я ныне родил тебя».
1: Uh-huh.
0: Текст, который вы упомянули о рожденном прежде всякой твари, он упоминается апостолом Павлом, когда он тоже повествует о Христе и говорит в послании Колоссянам, говорит, «В котором мы имеем искупление крови его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, начальство, власть или все им и для него создано, он есть прежде всего и все им стоит». И так далее, и так далее, продолжает описывать величие Христа. Прямо вот это в первой главе своего послания Колоссянам он это описывает. Итак, образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. И вот два этих текста, потом они еще в нескольких местах цитируются в Новом Завете,
1: видоизменены немножко.
0: Чуть-чуть, да, но в общем-то то же самое, да, мы их прочтем все, там их буквально еще пару мест есть. Но эти тексты заставляют людей думать о том, что, а что же значит вообще Христос рожденный? И когда мы упоминаем об этом, естественно, первое, что приходит в голову, это Рождество. Рождество Иисуса Христа от Девы Марии. Но встает и другой вопрос, подождите. Если сказано, что он рожден прежде всякой твари, тогда как же может быть это рождение от Девы Марии?
1: Но есть другая точка зрения, рожденный прежде всякой твари. Это говорит о том, что у Христа было некое начало.
0: Да, да.
1: То есть принижается его божественное равенство с Отцом.
0: Угу.
1: Вот, то есть было время, когда его отец, грубо говоря, родил,
0: угу.
1: Но он по качеству такой же, но было время, когда его не было.
0: Да, да. И тогда стоит вопрос, что он вроде бы Бог по праву рождения от Бога, но, с другой стороны, он не совсем Бог, потому что имеет начало.
1: Имеет начало. Такая субординация.
0: Да. Это достаточно популярное мнение, и оно как раз-таки основывается вот на этом тексте, что он рожден прежде всякой твари. Но тот вопрос, который ставит Давид в своем тексте, он не задает это как вопрос, он повествует, да, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Если мы ответим на этот вопрос, когда Бог произносит эту фразу, «Ты сын мой, я ныне родил тебя», когда это ныне, сегодня? Я сегодня тебя родил, когда это? Если мы ответим на этот вопрос, тогда мы поймем, к чему это относится. Если это прозвучало до того, когда, рожденный прежде всякой твари, то есть до появления на свет чего бы то ни было еще, да, или любого другого творения, тогда да, у Христа есть начало. Ибо написано, им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое, престолы, господство, начальство и так далее. То есть прежде чем было создано хоть какое-либо творение, Сказано, рожденный прежде всякой твари.

0: И вот тут нам на помощь приходит еще один текст на эту же тему. Он записан в послании апостола Павла к евреям. То есть Павел дальше рассуждает над этой темой. И в первой главе послания к евреям, в пятом и шестом тексте он говорит следующее. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном». То есть Бог произносит это и задает вопрос, кому и когда.
1: И когда.
0: Таким образом, надо ответить на эти вопросы. Uh-huh. Кому понятно?
1: Иисус
0: сказал
1: Христу.
0: Когда? Шестой текст. Также, когда вводит первородного во вселенную и говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божьи. А это уже интересный вопрос, погодите. То есть первородного, вот рожденного, он вводит во вселенную и говорит, поклонитесь ему. Он только что сказал, ты сын мой, я ныне родил тебя, а потом его вводит во вселенную, а здесь уже есть ангелы, которые должны ему поклониться и признать его первородство. Вот появляется какая-то несостыковка.
1: То есть это уже творение это было.
0: Получается, уже творение было. Но сказано, что им все было сотворено. И в Колосином он это говорит, и Евангелие от Иоанна это говорит, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот, и все через Него начало быть, да, и так далее по тексту. То есть Христос участвовал в творении как полноценный Бог вместе, наравне с Отцом, наравне с Духом Святым. А здесь оказывается, что момент произнесения вот этого «ты сын мой, я ныне родил тебя» и «да поклонятся ему все ангелы Божьи» происходит тогда, когда ангелы уже существуют, когда творение уже есть. Что бы это тогда значило? На все эти вопросы, опять же, дается разъяснение в Деяниях апостолов, в одной из проповедей апостолов. Деяния апостолов, 13 глава. 32-33 тексты. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано, ты сын мой, я ныне родил тебя». Угу. И что делает апостол Павел? Он говорит, что во втором псалме было обетование. Ты сын мой, я ныне родил тебя. И это обетование исполнилось
1: в воскресении.
0: В воскресении. Павел говорит, что это обетование не исполнилось тогда, когда Мария родила Иисуса.
1: И не когда-то в
0: далеком прошлом. Он разъясняет обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. И это становится уже в полную гармонию с тем, что написано в послании к евреям, потому что послание к евреям описывает фактически инаугурацию Иисуса после его воскресения и после его вознесения. Воскреснув, Иисус какое-то время являлся своим ученикам, потом вознесся, и вот здесь вот Господь представляет, Бог представляет его всем ангелам. Он говорит, вот, первенец. И теперь еще одно... Один статус Иисуса – это первенец из мертвых. Если говорить о том, были ли воскрешения людей до Христа, были, и в Ветхом Завете описывается, но то смерти были другие. Угу. Я здесь не буду останавливаться поподробно, мы говорили о том, что Христос умер не первой смертью, а второй смертью, а от второй смерти никто
1: вообще не воскресал.
0: Поэтому он первенец из мертвых, он рожден от этой второй смерти, рожден отцом. И после этого отец говорит, я сегодня тебя родил, ты теперь будешь мне сыном, потому что вот я родил тебя из мертвых.
1: Спасибо, Андрей, большое. Мы сегодня вновь могли разобрать вот эти два сложных места, которые при детальном и внимательном прочтении, оказывается, ничего сложного из себя не представляют. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Это была программа «Тайна бессмертия». Мы надеемся, что мы в будущем еще обязательно увидимся. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.

Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы».

0: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с Пашей и с Надей. Надя, правда, немножечко задерживается. Ну, наверное, она скоро...
1: А я уже здесь.
0: Привет, Надюш. Что-то ты не особенно торопишься к нам.
1: Ну, вы же сами говорили. Тише едешь, дальше будешь. На дорогах не торопись. И вообще, я слышу, поспешишь, людей насмешишь.
0: Ну, если на тех дорогах, по которым машины ездят, то там, правда, может быть не до смеха. Кстати, мы с вами давненько не отгадывали никаких загадок про правила дорожного движения. Давайте сегодня с вами устроим пикник возле проезжей части.
1: Вы шутите, дядя Леш?
0: Ну, не совсем. Мы смастерим с вами проезжую часть из овощей и фруктов, которые есть у нас на столе. Но сначала мы смастерим то, без чего не бывает проезжей части. Догадаетесь, что это?
1: Машины.
0: Машины, правильно. Мы сделаем машины из морковки, помидора и огурца. Я предлагаю вам сначала спереди и сзади отрезать кружочки для колесиков. Держи, Надюш, держи, Паш. А я сделаю из помидорки и ножики вам. Ну, дальше мы будем с вами фантазировать. Так. Отлично. А еще нам нужно будет сделать голову водителя. Например, для помидора я ее сделаю из редиски. А вам предлагаю сделать из маленькой помидорки черри. И Надя, тебе вот такую красивую, с красивой челкой будет у тебя водитель. Так, отлично, колесики готовы. Берем зубочистки и втыкаем колесики
1: как по бокам.
0: Да-да-да. Вставляй. Сам придумай, как втыкать.

0: А я сделаю колесики, наверное, из редиски для помидора.
1: И что, в эту втыкать?
0: Да, сбоку, как колеса. Ну, отлично. Так, сложно, да? Надя, как у тебя получается?
1: Да, пока.
0: О, я вам предлагаю колесиками обменяться. Смотри, как будет красиво. У Нади будут зеленые колесики из огурцов.
1: Да.
0: А у Паши будут желтые колесики.
1: Из моркови.
0: Да, из моркови. Здорово. Так, где мой тут автомобиль? Его тоже надо делать.

0: Ну как, получается? Сложно. Втыкать трудно. А у меня получилось, знаете, на что машина похожа? На карету. Для Золушки. Смотрите, какая забавная. Ага.
1: Может, она и вправду для Золушки?
2: А у меня на гоночную машину чем-то больше смахивает.
1: Нет, правильно. Это на старую. У меня какая-то ракета.
0: Старинную, да?
1: Да. У меня какая старинная гоночная машина. У меня какая-то.
0: А у тебя, знаешь,
1: сарделька.
0: На что похоже? Как в Незнайке была такая машина из баклажана такого. Так, а я, знаете, со своей редисочкой сейчас сделаю. Я вот так вот ее очищу по кругу. Вот.
1: Все, машинка из баклажана готова.
0: Ага. Так, ну как, ты водителя своего готова? А, Надя, вот...
2: Я еще делаю.
0: Все. Ты решила почистить ее, смотри.
2: Да.
0: Можно взять, воткнуть тоже половиночку зубочистки и голову поставить так, чтобы она крепко держалась и не падала. А шляпку можно сделать. Можно я возьму кусочек твоего огурца?
1: Да.
0: Опа.
1: Мне не жалко.
0: Из огурца. Еще не хватает глазок. Смотри-ка.
1: Ауч. У меня вот такой водитель будет. Сарделька.
0: А ты его целиком, да, прямо цепляй. Так, держи.
1: Потоп.
0: Если взять... маленькие кусочки зубочистки.
1: А, я сделаю из морковки шапку.
0: Да, смотри. И из оливок сделать глаза, то водителю можно прицепить вот такие очки спортивные.
2: А у меня получилась вот такая голова.
0: Ого, смотри, прям улыбочка и глаза уже на ней. На голове уже сделаны. Так. Надя, как твои успехи?
2: Почти закончила.
0: Угу. Тебе нужны будут глазки такие черненькие?
2: Нет, я их уже вот
0: сделала. Ты сделала из своих, да? Ставишь? Хорошо. Угу. А еще можно сделать для колесиков украшения. Смотрите, как
1: диски,
0: на спортивных, да, как на спортивных автомобилях диски. Смотрите, сбоку раз. Давайте я вам всем отрежу.
2: Ух ты, красиво.
0: Так.
1: Еще три.
2: Можно мне,
0: Надя,
2: тоже?
0: Держи.
2: Спасибо.
0: Смотрите, какие штуки получаются. Они похожи на фары.
1: У меня будет, у меня
0: Паша,
1: же.
0: Попробуй своему автомобилю приделать еще фары спереди.
2: Можно мне еще два кружочка?
0: Держите, да.
1: И мне еще два надо.
0: Так. И так.
1: Все готово.
0: Держи. И у меня тоже украшение на колеса. Раз и два.
1: И теперь мы будем это есть. Вот.
0: Так, отлично. Все у вас автомобилисты в шлемах?
1: У меня, да, вот.
2: У меня без.
0: У нас...
2: Ну, тут волосы защищают.
0: А, да, у тебя развивается такая красивая прическа. Это девушка... ну, как это, на открытом автомобиле, да?
2: Да.
1: Кабриолет.
0: Кабриолет, правильно.
1: Смотри, у меня тут блин.
0: Ну что,
1: ему осталось крылья сделать, тогда это уберем... точно будет реактивный самолет.
0: Точно. Давайте уберем все, что нам мешает, и поставим наши автомобили на дорогу. А дорогу я вам сейчас покажу, из чего мы сделаем.

0: Ну что, наши машины готовы выйти на проезжую часть, которую мы сейчас от тротуара отделим длинными луковыми перьями. Раз, два.
1: Получается, там тротуар, что ли?
0: Да, там тротуар, а здесь дорога. Ну, еще парочку. Угу, держи, Паш.
1: С подравнением по математике.
0: Так, так.
1: По математическим счетам.
0: И вот так. Итак, что нам поможет регулировать движение на проезжей части?
2: Светофор!
0: Правильно! Не лететь во весь опор нам поможет светофор. Мы светофор будем делать из наших фруктов. Вы догадались, что зеленый цвет будет из киви. Надюш, почисть, пожалуйста, их. И можно порезать на крупные кусочки. Паш, ты приготовь клубничку. Надо ее очистить от хвостиков. А я займусь персиками. Их тоже надо будет почистить и порезать на крупные дольки.

0: Ну, у нас все готово. А теперь самое главное – делать все по правилам, как написано в кулинарной книге. Мы достаем блендер и первым делаем зеленый цвет. Надя, складывай.
1: Так.
0: И теперь измельчаем все. Получится как сок. Так. Блендер мы убираем в сторонку. И наливаем в стаканчики зеленый цвет.
1: Все, хватит.
0: Так.
1: Надо что-то третий. Все, хватит.
0: Так.
1: И вам. Вот. Все остальное.
0: Так.
1: И получается все поровну.
0: Здорово. Угу. Следующий цвет желтый нам дадут персики.
1: Вкуснятина.
0: Это будет просто вкуснятина.
1: Вкуснее всех.
0: Персики вперед. Итак, персики мы наливаем очень аккуратно, потому что надо, чтобы цвета, каждый из них остался на своем месте.
1: Вот до этой полосочки.
0: Так.
1: Вот все.
0: И третий. Ну и красный цвет клубники. Закладывай.
1: Готово.
0: Поехали.
1: Блендер. Пусть.

0: Готово.
1: Как будто на блендере кетчуп.
0: Клубничный кетчуп. Заливаем клубничный кетчуп. Раз, два.
1: Так, вот так все.
0: И три.
1: Сейчас. Еще чуть-чуть.
0: Ага.
1: Сюда.
0: Разливаем все.
1: И сюда. А я похожий коктейль делала, но только это было мороженое. Тоже нескольких слоев.
0: Правильно, можно сделать мороженый светофор. Ну вот так у нас получился коктейль-светофор. Вернее, три светофора. Давайте их расставим вдоль дороги.
1: Так, у нас тут перекресток.
0: Даже так. Ну хорошо.

А знаете, почему у нас получилось так все хорошо? Потому что мы с вами делали все по правилам, которые написаны в кулинарной книге. В кулинарной книге правила написаны, чтобы правильно готовить. Чтобы радостно жить, Бог дал нам правила жизни, которые записаны в Библии. Но правила

0: Безопасность соблюсти.
1: Зеленый.
2: Зеленый.
0: Правильно. Это всем, конечно, ясно. Даже тем, кто ходит в ясли. Кстати, у нас на дороге не хватает на проезжей части еще одной детали. Послушайте про нее загадку. На дорогах для порядка есть веселая лошадка. Не кричат ей, но скорее, просто ходят все по ней.
2: Зебра.
0: Зебра, правильно. Надюша догадалась, для чего нам нужны хлебцы?
3: Да.
0: Сложи нам, пожалуйста, зебру, нашу дорожку. Так.
2: Лишних хлебцов взяли.
0: Вот, достаточно. Ну как? Паша и Надя, а вы знаете самое главное правило, когда вы подошли к пешеходному переходу?
3: Надо посмотреть вправо и влево.
0: Нет, надо остановиться.
2: И
0: посмотреть. А второе правило?
2: А потом уже посмотреть на ближайшую полосу и убедиться, что там нет машин.
0: Правильно, посмотреть налево, направо, убедиться, что машины остановились, пропуская вас. И только после этого можно идти. Ну что, с главными правилами мы с вами познакомились. А теперь можно перекусить у дорожки. Я вам предлагаю трубочки. Держите. И ваш коктейль. А остальным пока!
2: Пока!

0: Дорогие ребята, сегодня я вам предлагаю зарядку плюс мудрость. А помогут мне в этом юные гимнастки. Настя, Арина и Оля. Всем привет!
1: Девочки, я в Библии прочитала. Мудрость стоит дороже жемчуга. И даже дороже любых желаний.
2: Вау! А как нам стать самыми умными и мудрыми?
1: Конечно, надо стараться учиться. А еще каждый день делать зарядку, которая стимулирует работу головного мозга. Сегодня мы сделаем зарядку, которая поможет развивать память, речь, внимание и снизит утомляемость. Первое упражнение – дыхание животом. Оно насыщает мозг кислородом. Исходное положение – стоя ноги вместе, руки прижаты к животу. Мы начинаем с резкого выдоха и прижимаем живот к себе. Выдохнули резко, оп, и вдохнули, выдохнули, прижали живот, вдохнули, надули живот, выдох, вдохнули, выдох, вдохнули, выдох, вдохнули, выдох, вдохнули. Закончили. Следующее упражнение называется «Односторонние шаги». Оно активизирует зоны мозга, ответственные за логику и счет. Чем медленнее вы будете выполнять эти упражнения, тем лучше научитесь считать. Исходное положение – стоя ноги вместе, руки согнуты в локтях перед грудью. Начинаем с правой ноги. На раз поднимаем правую ногу и тянем к правому локтю. На два возвращаемся в исходное положение. На три поднимаем левое колено и тянем к левому локтю. На четыре возвращаемся в исходное положение. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – перекрестные шаги. Чем медленнее вы двигаетесь, тем быстрее работает ваш мозг. Исходное положение тоже. Руки снова согнуты перед грудью. Теперь мы поднимаем правое колено и тянем его к левому локтю. Раз. И два. Вернулись в исходное положение. Теперь поднимаем левое колено и

тянем его к правому локтю. Три, четыре. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Рисуем ленивую восьмерку. Исходное положение. Ноги слегка расставлены. Правая рука, согнутая в локте, перед грудью. Указательный палец правой руки сейчас рисует ленивую восьмерку, которая лежит на боку. Начинаю в правую сторону. Рисуем восьмерку. Раз. И два соединили. Еще раз. Раз. Два соединили. Еще раз. Раз. Два. Закончили. Теперь то же самое левой рукой, левым указательным пальцем. Приготовились. Начали в левую сторону. Раз. Два. Соединили. Влево. Раз. Два. Соединили. Раз. Два. Закончили. Теперь соединяем руки вместе и два указательных пальчика вместе. И рисуем двумя указательными пальчиками одновременно. Сначала вправо. Раз вправо рисуем. Соединили. Теперь влево. Два влево. Снова вправо. Молодцы. И последний раз влево. Закончили. Следующее упражнение – смешные обезьянки. Чем быстрее выполнять упражнение без ошибок, тем лучше будет работать мозг. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, правая рука на животе, левая на голове. Мы рисуем круги на животе и на голове. Приготовились? Начали. Рисуем круги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закончили. Поменяли руки. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закончили. Следующее упражнение называется «Крабик». Это упражнение помогает мозгу проснуться. Выполняется быстро. Исходное положение – сед на полу, ноги согнуты в коленях, руки в упоре сзади. Поднимаем таз наверх. Делаем два шага вправо. Раз, два. Теперь влево. Раз, два. Теперь мы шагаем вперед два шага. Раз, два. Обратно. Раз, два. Молодцы. Передохнули, опустили, сделали глубокий вдох. Выдох. Еще раз. Готово. Шагаем вправо. Раз, два. Возвращаемся. Раз, два. Теперь прямо. Раз, два. И назад. Раз, два. Закончили. Для следующего упражнения возвращаемся в исходное положение «Основная стойка». Встаем. Следующее упражнение – «Сова». Это упражнение помогает снизить напряжение в шее и плечевом поясе. Выполняется медленно. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища. На раз мы поворачиваемся влево, поднимаем правую руку перед собой и держим ее левой рукой. Тянемся далеко-далеко влево. На два возвращаемся в исходное положение. На три поворачиваемся вправо. Левую руку берем правой рукой. Тянемся вправо и возвращаемся в исходное положение. Приготовились. Начали. Раз. Глубокий вдох. Два. Выдох. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Три. Четыре. Раз, два, три, четыре.

Раз, два, три, четыре. Глубокий вдох, выдох, вдох. Закончили.

Следующее упражнение называется «Кулак, ребро, ладонь». Оно способствует установлению межполушарных связей. Выполняется быстро. Сходное положение тоже. Поднимаем левую руку перед собой, ладошкой вверх. Представляем, что это наш столик. По столику мы ударяем сначала кулаком, потом ребром, потом ладошкой. Приготовились, делаем в быстром темпе. Раз, два, ребро, ладошка. Кулак, ребро, ладошка. Кулак, ребро, ладошка. Кулак, ребро, ладошка. Кулак, ребро, ладошка. И последний раз кулак, ребро, ладошка. Молодцы, поменяли руки. Теперь правая ладошка у нас столик. Ударяем по столику левой рукой. Кулак, ребро, ладошка. Кулак, ребро, ладошка. Молодцы. Кулак, ребро, ладошка. Кулак, ребро, ладошка. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Закончили. И последнее упражнение – бабочка. Исходное положение – сядь на полу. Садимся на попу, соединяем ступни вместе, колени врозь. Ручки тянутся назад, спинка наверх, голова наверх. На раз делаем глубокий вдох, на два выдыхаем и тянемся ручками вперед, складываемся в складочку. Бабочка заснула. Приготовились. Раз, вдох, выдох. Раз, два. Молодцы. Раз, не торопитесь. Два. Раз, два. Раз, два. Закончили. Предлагаю делать эту зарядку для тела плюс зарядку для мозга, чтобы лучше учиться в школе. Всем пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Насекомые – одни из самых малозаметных и многочисленных обитателей на нашей планете. И, по мнению ученых, одна из самых малоизученных групп. На наших садах и огородах мы очень часто встречаем некоторых из них – красивых и полезных, и даже некоторых недружелюбных для наших растений. Однако следует подчеркнуть, что каждая из этих групп насекомых выполняет свою сугубо важную задачу в природе. Интересно отметить, что 1/3 всей пищи на планете образуется благодаря насекомым-опылителям. И сегодня на нашей встрече мы поговорим с вами о тех насекомых, которые встречаются на наших грядках и в наших теплицах.
1: Тема нашего занятия сегодня – защита растений от вредителей. В настоящее время мировое сельскохозяйственное производство несет потери сельскохозяйственной продукции от вредителей, болезней и сорняков, и составляют они 35%. Поэтому основной задачей защиты растений является снижение или устранение потерь урожая сельскохозяйственных культур от вредных животных и организмов. Интересно отметить, что среди миллиона видов насекомых лишь 15 тысяч из них являются вредными. Многие другие участвуют в биологическом круговороте веществ, выполняют роль санитаров или являются пищей для других животных. Нужно ли вести борьбу с вредителями? Агроном скажет, безусловно, нужно. И вот почему. Вредители сильно повреждают листья или пьют сок растений, крадут питание у растений, являются переносчиками целого ряда болезней, портят качество и товарный вид продукции и засоряют продукцию. Для успешной борьбы с вредителями разделим их на 4 основные группы. Первая группа – это листогрызущие. Это колорадский жук и множество различных видов гусениц. Вторая группа – насекомые, питающиеся соком растений, с колюще-сосущим ротовым аппаратом. Это тля, это белокрылка, паутинный клещ и многие другие. Третья группа – почвенные вредители. Это медведка, проволочник и так далее. Ну и четвертая группа – это вредители, поедающие приманки. Это слизни, улитки и другие. Теперь давайте познакомимся поближе с некоторыми из них. Из первой группы это листогрызущие. Первый – колорадский жук. Опасный

0: Вредитель семейства посленовых. Большой вред наносят его личинки, объедая грубо листья. Они снижают урожайность в 2-4 раза из-за потери растениями листовой массы. Ведь лист растения – это его самая важная вегетативная часть. Зимует жук на глубине от 40 до 80 сантиметров. И в борьбе с этим вредителем нам могут помочь полезные насекомые. Это жук-падизус, жужелица. Ведь они являются его естественными врагами. Второй вредитель – капустная белянка. Всем известная безобидная и красивая белая бабочка. Тем временем она является опасным вредителем. И основной вред наносят взрослые гусеницы, объедая ткань листа, оставляя лишь нетронутые грубые жилки и черешки листа. Кроме того, на растениях можно встретить гусениц и другого цвета. Серые или черные, зеленые или разноцветные, но всех их можно отнести к первой группе в нашей классификации – это листогрызущие вредители. Зимуют куколки на растениях, кустарниках, заборах, внутри сараев и так далее. Третий вредитель – это крестоцветная блошка. Этот вредитель повреждает рассаду всех видов капусты и растения – других крестоцветных, в парниках и после высадки ее в грунт. Эти маленькие жучки соскабливают верхний слой ткани, преимущественно листьев, в виде мелких язвочек. Иногда лист превращается словно в решето. Листья становятся серыми, и потеря листовой массы растений приводит к остановке роста или его гибели. И губительный вред – испытывают растения, в особенности в стадии рассады. А зимуют эти жучки в почве, под растительными остатками, в щелях различных строений и так далее. Итак, подводя итог о вредителях первой группы, отметим. Для борьбы с листогрызущими вредителями принимают следующие. Это агротехнические меры. Осенняя вспашка, борьба с сорняками, удаление растительных остатков, соблюдение севооборота, сроки высева и высадки рассады, укрытие растений различными укрывными материалами и многое другое. Кроме того, можно применять и биологические препараты. Ну вот, приведем один из примеров применения отпугивающего препарата «Почин» или «Гром». Эти препараты не причиняют растениям никакого вреда, так как не контактируют с растением вообще. Итак, для отпугивания крестоцветной блошки или капустной мухи, луковичной мухи можно сделать следующее.
1: Для того, чтобы легко и удобно внести этот препарат, вот, мы возьмем в качестве наполнителя опилки, опилки с песком или просто песок. Вот, возьмем этот препарат, вскроем упаковку. Вот, это вот такие вот маленькие гранулы этого препарата. Вот эта упаковочка на 15 квадратных метров. Высыпем его в нашу емкость. Тщательно перемешаем с наполнителем. Содержимое этого ведра будем рассыпать сверху на наши растения.
0: Примерно 1 чайная или 1,5 чайной ложки смеси на каждое растение. Этого будет достаточно. И препарат будет работать около 10-14 дней. Вторая группа вредителей – это насекомые с колюще-сосущим ротовым аппаратом. И к ним отнесем это тля, паутинный клещ, белокрылки и так далее. Итак, первый – тля. Это крошечные насекомые зеленого, серого или черного цветов. Они прокалывают ткани листьев, молодых побегов, иногда плодов и высасывают сок, тем самым угнетая рост и развитие растений. Большинство видов откладывают яйца на кору молодых побегов и подслаивающиеся чешуйки коры на стволах и толстых ветвях. Многие виды тлетки.

0: выделяют большое количество сахаристых жидких испражнений в виде блестящих капелек. Эти выделения привлекают садовых муравьев. Они-то и являются переносчиками этих вредителей по всему саду. Ее естественными врагами являются божья коровка, личинки златоглазки, муха-журчалка и многие другие. Поэтому привлекайте таких друзей на свои грядки. Второй вредитель – это обыкновенный паутинный клещ. Особенно вредит растениям огурцов и перцам в теплицах и парниках. Питаются клещи соком растений, на нижней стороне листьев, оплетая их тонкой, едва заметной паутиной. Высасывая сок из листьев, эти крошечные насекомые вызывают их обесцвечивание, мраморность и усыхание. Зимуют самки оранжево-красного цвета группами в щелях теплиц, парников, под комочками почвы, под сухими растительными остатками, мусором, внутри соломенных матов, и оптимальная температура для его жизнедеятельности 29-32 градусов. А вот относительная влажность воздуха в теплице выше 80-85% неблагоприятна для развития клеща, поэтому высокая влажность в ваших помещениях, а именно в теплицах, это сдерживающий фактор его размножения. Следующий вредитель – это белокрылки. Белокрылка оранжерейная, белая или серая бабочка, чрезвычайно малого размера, но вред наносит весьма ощутимый, распространена практически во всех промышленных тепличных хозяйствах и повреждает около 200 видов растений. В теплицах вредитель может размножаться круглый год. Насекомые высасывают сок растений и вызывают пожелтение листьев. Растения отстают в развитии и существенно снижают урожай. Итак, подведем итог второй группы вредителей. Для борьбы с вредителями, питающимися соком растений, применяют следующие меры. Агротехнические, профилактические мероприятия, предотвращающие попадание белокрылки в тепличные помещения. Уничтожение сорной растительности в теплицах и на прилегающих территориях. Отказ от промежуточных культур в период между основными овощеоборотами. Выпуск полезных насекомых, энкарзии, хищного клопа макролофуса. Развешивание в теплице клеевых цветоловушек желтого и синего цветов. Желтый привлекает белокрылку, а синий цвет привлекает табачного и цветочного трипса. Третья группа вредителей – это почвообитающие или почвенные вредители. Первый из них – это весенняя капустная муха. Ее личинки вредят в июне. Они питаются внутри или на периферии корней капусты, питаясь молодыми корешками растений. И этот вредитель может нанести вред в любой стадии роста растений. Растения отстают в росте, увядают, листья приобретают коричневый или синеватый оттенок и отмирают.
1: Ну вот это растение цветной капусты пострадало от личинок капустной мухи. Личинки эти были отложены капустной мухой в мае месяце, и это совпадает с периодом цветения сирени. Но вот это растение, вы видите, что корни ее отсутствуют, личинки обгрызли корневые волоски, и, конечно же, растение пыталось вновь пустить молодые корешочки, но сформировать полноценный и принести плод крайне сложно и даже невозможно, потому что основной корневой системы практически нет.
0: Второй вредитель из этой группы – это щелкуны. Основной вред причиняют их личинки, и мы их называем проволочниками. Основная масса проволочников залегает на глубине от 10-12 сантиметров. И основными резервациями проволочников являются участки, заросшие пыреем. Этот вредитель вначале причиняет вред корням, а затем вредит и корнеплодам, и клубням.

0: Итак, это была третья группа вредителей, обитающих в почве. И для борьбы с почвенными вредителями применяют осеннюю вспашку, своевременная борьба с сорняками, удаление растительных остатков по осени, обязательно соблюдение севооборота. Ну и четвертая группа вредителей – это слизни и улитки. Отряд моллюсков. Слизни повреждают около 150 видов сельскохозяйственных культур. Они поедают прорастающие семена, всходы, листья, корни и клубни плоды. Кроме того, слизни распространяют различные виды фитопатогенных микроорганизмов, переносят споры грибов и вирусы и бактерии. Яйца слизи откладывают в почву на 5-8 см или под различные предметы. Питаются они ночью, в дождевую и пасмурную погоду. Какие же методы борьбы можно использовать? Используйте ловчие предметы. Раскладывайте деревянные бруски или другие предметы. И даже следует заглянуть под растения в контейнерах, где в дневное время могут прятаться эти вредители, а затем ручной сбор. Обработка гашеной известью и многие другие. Итак, мы с вами перечислили основные меры, предупреждающие появление проблем с вредителями и болезнями в нашем саду. Система защиты растений предусматривает профилактические мероприятия. Ну и перечислим некоторые. Первое, что нужно помнить, это содержать в чистоте свой участок от мусора и сорняков, особенно теплиц. Содержите в чистоте рабочий инвентарь. Дезинфекция ящиков или индивидуальных горшочков и рассадных кассет, протравливание и сортировка семенного материала перед посадкой, поддержание стандартного режима температуры и влажности в теплицах, дезинфекция помещений лютыми морозами или препаратами касательно теплиц. Второй – это истребительные меры. Это удаление и уничтожение пораженных растений – или применение биологических и химических средств защиты.
1: Самое главное, мне очень нравится, что в этом методе все четко. То есть четкое количество удобрений граммов, да, вот, получается четкое количество подкормок, грядки. При выращивании методом Митлайдера очень красивые, аккуратные. Выращивая овощи по методу Митлайдера, еще самое интересное то, что правильно их удобряя и подкармливая, они становятся такие сильные, что их, в принципе, еще и не, они не подвергаются вредителям, да, то есть болезням. Вот, они более стойкие, более здоровые. Поэтому, в принципе, все мои знакомые очень довольны своими урожаями и всем остальным.
0: Итак, переходим к заключительной части нашей лекции. Вы спрашиваете, какие травы можно выращивать в саду и огороде для привлечения полезных и редких насекомых? В нашей лекции мы с вами упомянули о том, что в борьбе за урожай у нас есть с вами друзья. Это полезные насекомые, птицы или зверьки. Ну, здесь нужно сказать, для того, чтобы на нашем огороде было много полезных насекомых, для этого выращивают, ну, всякого рода травы. Ну, в частности, это цветы, которые привлекают различных бабочек и насекомых. И говоря о растениях, в своем огороде хорошо иметь различные виды растений. Это лаванда, розмарин, шалфей, эстрагон, белая горчица и другие, которые привлекают всякого рода насекомых. Это, пожалуй, хорошо. Хорошо и красиво на вашем огороде. Как на почву влияют дождевые черви? Говоря об этом, следует подчеркнуть, что это самое хорошее дело для тех, кто не является сторонником минеральных удобрений. Те, кто являются приверженцами

приверженцами органического земледелия. Дождевые черви и другие почвенные микроорганизмы делают много полезного для того, чтобы ваши растения развивались наилучшим образом. И нужно сказать, что дождевые черви рыхлят почву, делают ее рыхлой, структурной, перерабатывают растительные остатки. И в такой почве на самом деле растения растут очень хорошо. Это, нужно сказать, это друг огородника, который работает бесплатно на вашей грядке. Что такое пестициды? Помощь в борьбе за урожай или отрава? Пестициды. В различной литературе садоводов и огородников можно встретить это название. Так вот, слово «пестициды» означает химические препараты, которые используются для различных целей в саду и огороде. Фунгициды используются для борьбы с болезнями. Инсектициды используются для борьбы с насекомыми-вредителями. Гербициды – это препараты для борьбы с сорной растительностью. И каждый из них имеет огромное разнообразие названий, видов и назначения их для определенных насекомых или же культур. Применять их следует строго в соответствии с инструкциям. В любом случае, пестициды – это есть отрава. Но если их использовать правильно, разумно, следуя инструкции и вовремя, то это не является отравой ни для вас, ни для растений, а является средством для борьбы за урожай. Поэтому, следуя и используя их правильно, мы можем не беспокоиться за качество продукции. Вы спрашиваете, насколько небезопасно применять химию против вредителей для человека? Конечно, применение химического метода в борьбе за урожай требует определенных мер для безопасности. Ну, во-первых, применять средства защиты и следовать инструкции по применению. Нужно бы помнить о том, что подкормленные нами с вами растения, растущие на грядках, имеют хороший иммунитет и защиту, и это помогает выводить токсичные вещества, которые проникают путем опрыскивания на плоды или же на листья. Следующий вопрос – как правильно хранить препараты? Ну, говоря об этом, следует подчеркнуть, что любой препарат медицинский для лечения человека или химический препарат для лечения растений – имеет свой срок годности. И, конечно, нужно обратить внимание на то, что хранить любой препарат следует в темном, сухом, прохладном месте, подальше от солнечных лучей, а лучше всего в пластиковых или металлических контейнерах, которые будут сохранять качество наших препаратов, независимо от того, в какой среде они находятся. Лучшее место для хранения – это прохладное место в гараже или же в подвале. Туда, где нет доступа света. Ну и последний вопрос. Вы спрашиваете, подскажите, как же одолеть крота на своем участке? Ну, говоря об этом зверьке, крот, нужно сказать, что, конечно, его присутствие – в его присутствии есть некоторая польза, потому что, проделывая ходы на огороде, он рыхлит почву, улучшает ее структуру, обеспечивает дополнительным почвенным воздухом вашей растительности. Ну, для борьбы с ним есть несколько способов. Во-первых, это могут быть самодельные средства, капканы всякого рода, ловушки. Кроме того, на своем огороде можно разместить всякого рода флюгеры или ветрячки, которые издают звук, шум, вибрация. Они отпугивают этого вредителя, и он уходит в более спокойные места. Кроме того, в магазине можно приобрести и электронные отпугиватели. Это может быть электромагнитные отпугиватели, излучающие различного диапазона электромагнитные волны. Это может быть звуковые электронные отпугиватели. Кроме

этого подойдут даже размещения на вашем участке сухих деревянных шестов из веток осина. Это самая мягкая древесина. Для этого подойдет даже сухие стебли камыша, которые издают при дуновении ветра, издает шум и гул. Кроме того, крот очень чувствителен к запахам. Может быть, вы замечали, крот никогда не появляется на грядке с растущим луком или чесноком. Поэтому, когда на вашем участке растут другие растения, такие как лаванда, бархатцы, рябчик, клещевина, эти растения отпугивают на далекое расстояние от ваших грядок этого вредителя. Ну и кроме того, есть еще химические или биологические препараты для успешной борьбы с подобного рода вредителями.

На сегодня все. Хочу пожелать вам удачи в восстановлении ваших прав в статусе хозяина на вашем участке. До новых встреч!

Здравствуйте! Знаете ли вы, что на острове Новая Гвинея произрастает растение путянг, листья которого тверды, как сталь, и очень остры? Местные папуасы листьями путянг бреются, а поскольку эта трава растет здесь в изобилии, проблемы с лезвиями у местных мужчин отсутствуют. А другое растение, гивея, еще в древние времена помогало индейцам Южной Америки не чувствовать неудобств из-за отсутствия обувных магазинов. Индейцы обмакивали ноги в свежий сок этого растения. Застывая, он превращался в отличные непромокаемые галоши. Свойства растений не перестают удивлять ученых и в наши дни. Так, американский химик Кальвин обратил внимание на то, что из некоторых растений можно добывать бионефть, аналог самого востребованного на сегодняшний момент топлива. Это всего лишь несколько примеров того, как удивителен и разнообразен мир растений. И это относится не только к редким представителям флоры из экзотических стран. Я уверена, что даже в нашем собственном холодильнике могут оказаться плоды, которые обладают удивительными и еще не до конца изученными полезными для человека свойствами.

Если верить английской поговорке, этот фрукт – первый враг врача. Поскольку с давних пор в Англии говорят, одно яблоко в день гонит врача со двора. А вот крупнейшие советские доктора сделали яблоко помощником в своей работе. В рацион заболевшего они советовали включать в качестве лечебной меры яблоки, яблочный компот и яблочный чай. Сказка о молодильных яблочках была придумана не зря. Яблоки уникальны по своим лечебным свойствам продукт. Их отличает практически полное отсутствие противопоказаний. Аппетитные фрукты оказывают общеукрепляющие действия и даже способны повысить устойчивость.

0: то есть организма, к действию радиации. Плоды яблони интересны прежде всего содержанием пектина, своего рода метлы для организма. Пектин впитывает вредные продукты обмена, тяжелые металлы и даже радионуклиды, и мягко выводит их из организма. Благодаря способности чистить кишечник, не перегружая пищеварительную систему, яблоки полезны в послеоперационный период. Особенно много пользы могут принести печеные яблоки, уже не говоря о том, что это очень вкусный десерт. Для интенсивного очищения организма полезно раз в неделю устраивать разгрузочные дни на яблоках. Яблок можно есть столько, сколько захочется, сырыми и запеченными. Бонусом от такой чистки станет потеря до килограмма лишнего веса. Ведь яблоки низкокалорийны, всего около 70 килокалорий на 100 грамм. Кроме того, эти плоды – лидеры по содержанию тартроновой кислоты, которая сдерживает превращение глюкозы в жир, тем самым препятствуя набору лишнего веса. Яблоки, точнее фитонциды яблок, ведут непримиримую борьбу с вирусами. Им подвластны возбудители дизентерии, стафилококк и некоторые вирусы гриппа. Поэтому в сезон простуд сделайте себе подарок. Каждый день съедайте по одному-два яблочка. Органические кислоты яблок – яблочное, лимонное, винное – уменьшают брожение в кишечнике. А нормальное состояние микрофлоры – это надежная иммунная защита и привлекательный внешний вид. Известно, что употребление яблок повышает низкий гемоглобин. Это связано с тем, что в них много железа. Если вы покупаете яблоки с этой целью, выбирайте те, которые темнеют на срезе. Именно железо, вступая в реакцию с кислородом, окрашивает срез фрукта. Магазинные яблоки зачастую не темнеют. Это значит, что железа в них очень мало. Нормальный уровень гемоглобина особенно важен для женщин в период ожидания малыша. Эти привычные для нас фрукты – уникальные помощники сердечно-сосудистой системы. Съедая пару яблок в день, можно снизить кровяное давление и поддерживать его уровень в норме. При ишемической болезни сердца полезен чай из яблочной кожуры. В яблоках полезны даже семечки. В них содержится много йода. Но не забывайте, что не стоит съедать больше 4-5 семечек за раз, поскольку в них содержится синильная кислота. Яблоки вполне могут претендовать на звание универсального продукта. Из них готовят десерты и в качестве подкисляющей приправы добавляют в прочие блюда. С ними вообще легко фантазировать. Мое любимое блюдо – яблоки. А ваше?
1: В 1999 году итальянский футбольный клуб «Флорентино» продавал в своих фирменных магазинах банки с воздухом. В коллекцию входили дух трибун, эссенция победы и даже атмосфера раздевалки. По счастью для большинства людей, воздух – совершенно бесплатное удовольствие. И не только удовольствие. Воздух – это то, чем мы пользуемся постоянно, а задумываемся о нем крайне редко. И совершенно напрасно, ведь воздух – не только жизненно необходимое для нас вещество, но и наше невидимое лекарство. О том, как позволить воздуху оздоравливать наш организм, расскажет врач санатория здорового образа жизни «Наш дом» Наталья Назарова.

Воздух – это то, что мы не видим, да? То, что мы не видим. Но без него мы не можем жить. В то время как, например, без пищи мы можем прожить даже несколько недель. Без воды мы можем прожить несколько дней, а без воздуха очень мало. Зачем нам нужен кислород? Дело в том, что без кислорода в нашем организме не идут никакие процессы. Для того, чтобы мы жили,

Нам нужна энергия, и мы из пищи ее получаем, да? То есть у нас на столе большое разнообразие, чтобы одни питательные вещества были, другие, третьи. Но если вот эти самые лучшие продукты мы возьмем, но при этом не будет кислорода достаточного количества, то не будет реакции, химической реакции не будет, в результате которой мы получаем энергию. Давайте мы теперь с вами поговорим о том, что бывает при недостатке кислорода. Головная боль, головокружение, усталость, одышка, снижение способности ясно мыслить и нарушение координации движений. Это симптомы кислородной недостаточности. Почему же мы испытываем недостаток кислорода в наших с вами условиях? Итак, во-первых, это уменьшение количества кислорода снаружи, извне, то есть в том воздухе, в котором мы дышим. Что может быть причиной этого? Ну, во-первых, если мы не проветриваем помещение, да? Не проветриваем помещение. Вот если мы с вами будем сидеть целый день, слушать лекции и не проветривать при этом, то очень быстро мы начнем спать на лекциях, зевать, внимание отключается, да? Поэтому обязательно нам нужно проветривать. Это в любом помещении, в котором бы мы не были. Дальше. Отсутствие зеленых растений. Растениям для жизни тоже нужен кислород. Но у них есть очень интересный эффект, что этот кислород, они, как бы знаете, на самообеспечении живут. Этот кислород они могут сами вырабатывать, сами в себе. И поэтому днем на солнце, кстати, оно им тоже нужно для жизни, растения вырабатывают кислород. А ночью, когда нету солнца, то наоборот, они уже тогда берут кислород из воздуха, прям как мы, дышат. То есть, если нету вокруг нас зеленых растений, то проблема получается. Проблема, потому что не хватает кислорода. Его могло бы быть больше, а так вот эта вот возможность обновить воздух, она отсутствует. И, наконец, наличие в воздухе угарного газа. Угарный газ – это одно из веществ, которое является конкурентом для кислорода. У нас есть такое вещество, я думаю, что вы знаете, называется гемоглобин. Именно гемоглобин, он присоединяет кислород. А вот этот самый угарный газ, это вещество, которое в воздухе есть, не имеет ни вкуса, ни запаха, ни цвета, вообще его не слышно, не видно. Такой партизан. Но он обладает способностью вместо кислорода присоединяться к гемоглобину. Вместо кислорода. Он присоединился, а кислорода куда деваться? Все, мест нет, все вакансии заняты. И поэтому человек, который дышит таким воздухом, он всегда испытывает недостаток кислорода. Когда есть избыток угарного газа? Если в воздухе есть табачный дым, потому что в нем есть угарный газ, и достаточно много. Если мы дышим выхлопными газами, и если есть продукты неполного сгорания природного газа, например, окологазовые плиты. Поэтому на эти вещи нам надо внимание обращать. Если мы, например, живем в городе, то в большом городе, то мы неизбежно дышим выхлопными газами. То нам надо посмотреть по-другому на этот вопрос. Да? Что мы можем сделать? Может быть, по другой улице можно выбрать свой маршрут, чтобы пройти, для того, чтобы не дышать таким количеством угарного газа. Если у вас есть газовая плита в доме, что можно сделать? Можно вытяжку сделать. Если нет вытяжки, проветривать, по крайней мере, да? Чтобы вот этот газ не накапливал, чтобы мы им не дышали. Мне кажется, домохозяйкам знаком каждый этот эффект, что если поставить несколько часов около плиты газовой, то потом такая голова тяжелая, да? Как чугунная такая. Вот. Это отравление угарным газом фактически, такое небольшое. Есть еще такие вещи, которые препятствуют нормальному дыханию. В частности, это плохая циркуляция крови. То есть мы не можем нормально дышать при этом. И кровь не переносит кислород. Даже если мы его вдохнули, то его еще надо донести до клеток. Тесная одежда. Если такое вот сжимание происходит организма, то кровь не будет циркулировать, как положено. Если у человека не хватает физической активности, мало двигается. Опять же, кровь не будет циркулировать, как положено. И кислород, мы его вдохнули, но он не дойдет до места назначения. И еще один момент, который тоже присутствует, это тип дыхания. Это тип дыхания. Дыхание может быть грудным, а может быть брюшным. У нас есть грудная полость,
там, где есть легкие и сердце. И есть брюшная полость, там, где, ну, так

0: скажем, все остальное, органы пищеварения и другие. И между ними есть диафрагма, это мышца такая, которая туда-сюда, вот она вот как бы может опускаться и подниматься. Когда она опускается, на ней сидят легкие, можно так сказать. Когда она опускается, то объем легких какой становится? Больше, да. Вот это называется дыхание животом. То есть, когда диафрагма опускается, объем легких больше. Вот этот объем при брюшном дыхании, он будет больше, чем если просто грудные мышцы участвуют. То есть, когда легкие расширяются там вверх и в стороны, при брюшном дыхании они еще вниз расширяются. То есть, это такое полноценное глубокое дыхание получается. Желательно, чтобы мы вообще все время так дышали, потому что это полноценное дыхание. Если мы недополучаем, неправильно дышим, то мы недополучаем кислород. Теперь перечислим еще раз, что мы можем сделать для того, чтобы избежать кислородной недостаточности. Проветривать помещение. Желательно, чтобы помещения у нас проветривались всегда, но это идеально. Если мы не можем этого себе позволить, например, холодно на улице, то хотя бы несколько раз в день, чтобы помещение проветривалось. Да? И перед сном обязательно, потому что иначе за ночь там у нас кислородная недостаточность получится. И мы проснемся не выспавшимися, уставшими, может быть, даже кошмарные сновидения будут присутствовать, потому что не хватает кислорода. Следующее – это избегать загазованных мест, не курить. И имеется в виду избегать и пассивного курения, то есть когда рядом с нами курят, избегать этого, уходить от этих ситуаций. Иметь в доме зеленые растения. Помните, что их должно быть умеренное количество. Если у вас, например, все окно заставлено зелеными растениями, это тоже не очень хорошо, потому что ночью эти растения будут вашими конкурентами. Носить свободную одежду. Такую, которая не препятствует нормальному дыханию. Работать над правильной осанкой. Следующее – это научиться облегчать эмоциональное напряжение. И, наконец, учиться брюшному дыханию, чтобы мы могли дышать нормально. Мне хотелось бы завершить вот такими вот словами из Библии. «Все дышащее дохвалит Господа». Мне бы хотелось вам пожелать, чтобы вы умели пользоваться воздухом правильно, чтобы вы имели эту жизнь, которую дает воздух. Обычная вещь. Вроде бы мы живем, но дышим, но мы можем, опять же, не обращая внимания на этот принцип, мы можем недополучать очень многую пользу.
1: Некоторые люди считают, что Земля и человек на ней появились в результате удачного стечения обстоятельств. Другие уверены, что и то, и другое слишком сложно устроено, чтобы быть продуктом слепого случая. Библия утверждает, что Земля – это не просто пылинка, блуждающая во Вселенной, а сложная конструкция, разработанная Творцом специально для жизни человека. Впрочем, и некоторые факты тоже заставляют думать, что это именно так. К примеру, Земля защищена неизвестными законами от падения крупных метеоритов, которые сделали бы невозможное обитание на ней. Тогда как, к примеру, Луна вся испещрена кратерами. Или возьмем воду, уникальное вещество, которое нашли пока только на нашей планете. Только с ее помощью в теле человека могут происходить химические реакции, благодаря которым мы продолжаем жить. Или, к примеру, тот же воздух. Его состав именно такой, какой нужен для существования жизни. В природе продуман каждый элемент. Даже вещества, которые окрашивают фрукты и овощи в разные цвета, необходимы не только для эстетики, но и для нашего здоровья. Когда человек пытается вмешаться в эту сложную и продуманную систему, к сожалению, это приносит много проблем. Поэтому один из законов здоровья – постараться быть как можно ближе к природе.

Британское агентство по стандартизации продуктов питания провело исследование о влиянии синтетических красителей на здоровье детей. В исследовании приняли участие 300 детей. Дети получали разные виды напитков и десертов с разными видами красителей. В ходе исследования было установлено, что дети, употреблявшие продукты с синтетическими красителями, отличались от своих сверстников нервным и неконтролируемым поведением. Также у них начались проблемы с концентрацией внимания, что приводило

к снижению успеваемости. Таковы были результаты трехнедельного избыточного употребления пищевых красителей. Что же такое пищевые красители и как их опознать? На этикетках они обозначены кодом от Е100 до Е199, то есть число

0: Скромно, не вдаваясь в подробности, написать только одно слово – красители. Такие краткие записи должны вас насторожить, потому что это может означать, что производителю есть что скрывать. Красители обильно присутствуют в газировке, ярких леденцах, мороженом, кондитерских изделиях и даже на кожуре цитрусовых. Наличие красителей выдает ярко-розовый цвет копченой или вареной колбасы, так как нормальный цвет мяса после варки серый, а после копчения серо-бурый. Если вам понравился на вид солнечного цвета сыр или желтоватое сливочное масло, внимательно изучите этикетку. Есть большая вероятность, что приятный цвет молочным продуктам придает небольшое количество сливок, а желтый краситель. Опасайтесь ярко-оранжевых, фиолетовых, синих цветов в продуктах питания. Такая краска – это веская причина их не покупать. Натуральные красители имеют неброские пастельные тона. Например, серовато-желтый, спокойно-розовый, серо-песочный. Тревогу вызывают следующие вещества. Краситель тартразин Е102 запрещен в Евросоюзе. Применяется в кондитерских изделиях, драже, мороженом, макаронам, пюре, джемах. Может вызывать аллергические реакции. Краситель Е110 опасен для восприимчивых людей. Может вызвать астму или кожные реакции. В Евросоюзе запрещен. Им подкрашивают мороженое, рыбопродукты, креветки, молочные коктейли, сыры. Краситель Азорубин Е122 имеет красный цвет. Применяется в марципанах, джемах, рулетах с вареньем, йогуртах, коричневых соусах, красных напитках. Вызывает сыпь и аллергии. Он запрещен в Австрии, Норвегии, Швеции. Потребительские организации Австралии включили его в группу пищевых аллергенов, опасных для астматиков. Е124 – кошениловый красный. Можно обнаружить в салатных заправках, десертных напитках, кексах, бисквитах, творожных изделиях, салями. По некоторым данным, при регулярном воздействии может вызвать рак. Также он провоцирует приступы астмы. Запрещен во многих странах. Опасными являются золотые и серебряные съедобные украшения на тортах. Они могут содержать красители Е173 и Е174, запрещенные в ряде стран из-за присутствия алюминия. Прием внутрь таких веществ может привести к обострению заболеваний почек и легких. Есть доказательства связи их употребления с болезнью Альцгеймера. Как же мы можем защитить себя и своих близких? Избегайте покупать продукты неестественных ярких оттенков и содержащих серебристые украшения. Особенно внимательно подходите к рациону детей. Вредное влияние химических веществ на которых будет особенно сильным. Будьте внимательны и здоровы.
1: В наших магазинах происходит все больше чудес. Булочки не черствеют, йогурт не скисает даже без холодильника. Продукты имеют вкус и запах того, чего вообще нет в их составе. Всем уже известно, что от химических добавок ничего хорошего ждать не приходится. Но и обойтись без них не получается. Ведь покупать готовые блюда – это очень удобно. И все-таки я уверена, что время, потраченное на приготовление домашней еды, окупится сторицей. А наша следующая рубрика поможет найти такие рецепты здоровых блюд, которые не заставят вас провести на кухне слишком много времени.
2: Добрый день! Сегодня мы будем с вами готовить блюдо из яблок и из пресного теста. Называется самсы с яблоком.

Для этого нам понадобится тесто, и мы его будем готовить следующим образом. Для этого нам нужно 2 стакана муки, немного соли, также нам нужно понадобится водичка и масло. Масло нам нужно будет 1/4 стакана. Перемешать нужно так, чтобы мука получилась с маслом однородной массой, то есть как порошочек. Затем мы уже добавляем водичку так, чтобы можно было замесить тесто. Когда мы его хорошо вымесили, оно должно получиться вот таким вот, мягким и эластичным. Также нам нужно его поделить на несколько частей. А затем нам нужно будет приготовить начинку. Начинка готовится следующим образом. Нам нужно 1 яблоко целое, смешать несколькими ложечками крахмала, несколько ложечек изюма, кокосовая стружка, также 2 столовых ложки идет и несколько ложечек ванильного сахара. Все это мы перемешиваем. Так, тесто раскатали тоненько. Не обязательно, чтобы получился кружочек, потому что мы будем его сворачивать. Затем мы берем начинку и кладем начинку в центр теста. Начинку, когда положили в центр, мы берем со всех краешек, собираем в центр, зажимаем вот так вот и легонечко прижимаем. Размеры могут быть разные, можно поменьше, можно побольше. Такие они у нас получаются. Выпекать нужно при температуре 160 градусов. На небольшом противне и смазывать его маслом.

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что мы с вами живем в удивительном мире, где каждый элемент имеет свой смысл и назначение. Человек тоже тесно вплетен в полотно природных взаимосвязей. И хотя он стоит выше всего существующего на Земле, но его организм подчиняется тем же самым законам. Человек сотворен, чтобы жить в гармонии со всем, что его окружает. И только так он может быть не только здоров, но и счастлив.

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя.

в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

Здравствуйте. Вы когда-нибудь видели картину человеческих костей, находящихся в могиле? Это все, что осталось от того, что раньше было человеком. И ученые говорят, что в нашем организме при подсчете достаточно железа, чтобы сделать только один гвоздь. Достаточно количества жира, чтобы сделать 6-8 кусочков мыла. И достаточно количества извести, чтобы покрасить один небольшой дом. И достаточно серы, чтобы исцелить одну небольшую собаку от блох. Если вот это все сложить вместе по цене, то у нас получается 150 рублей. Но разве это цена жизни человека? Наоборот, нет такой цены, которая равнялась бы цене человеческой жизни. Человеческая жизнь – самое удивительное творение, которое известно человечеству. Мы не можем создать жизнь своими руками. Мы не можем полностью этого понять. И когда вы покупаете, например, принтер, вы думаете, как пользоваться им согласно инструкции. Потому что там написано, какие чернила нужно заправить, какую бумагу нужно использовать. И если у вас есть автомобиль, вы знаете, какой бензин вам использовать и какое также масло использовать для этого автомобиля. Мы никогда не используем сахар вместо бензина. И сейчас, когда вы осознали, что можете освободиться от курения, и вы знаете, что курение стоит на первом месте из всех причин, которые вызывают смерть, курение убивает тысячи и тысячи людей, вы понимаете, что эта привычка однозначно вам не нужна. Вы знаете, миллионы долларов, рублей тратятся на привлечение победителей к рекламе товаров, что в свою очередь привлечет к ним покупателей. Победителей можно увидеть на коробках с кукурузными хлопьями, при покупке страховки, на рекламе автомобиля, спортивной одежды, оборудования. Найти их на страницах журналов, стоящих в особой одежде. То, что реклама нам хочет сказать: купи эту одежду, купи этот автомобиль, и ты станешь победителем, как этот человек. Вообще это звучит глупо. Но что мы делаем? Мы покупаем. Почему? Потому что нам нравятся победители в жизни. А мне нравятся те люди, которые бросили травиться сигаретами. Мне нравятся они как победители. И вы знаете, на наших программах, которые мы ведем «Дышите свободно», мы чествуем этих людей особыми дипломами. Дипломы, которые сами по себе говорят, что человек получает особый статус. Человек, который не курит, со всеми правами, привилегиями, принадлежащий тому человеку, который дышит свободно. Вы достойны этого звания. Вы встали к свободе. Вы разорвали на своей шее ярлык. Размазня сделана в России. Это современные мужчины и женщины, которые не способны оценить свою собственную принадлежность к полу, неуверенные, комплексующиеся и пресные сами по себе. Все это было. Вы победили это.

и будете побеждать в дальнейшем. Важно отметить еще одну грань всей церемонии, когда мы вручаем эти дипломы. Многие из вас, возможно, читали известную пьесу Бернарда Шоу. Она называется «Пигмалион». Позднее, кстати, по этой пьесе был снят фильм. Он назывался «Моя прекрасная леди». Так или иначе, я думаю, большинство из присутствующих знакомы с историей, когда профессор, которого звали Хиггинс, однажды заключил пари со своими друзьями, что сможет научить простую лондонскую цветочницу изъясняться по-английски правильно и красиво. По прошествии определенного времени, желая проверить, насколько его усилия увенчались успехом, он пригласил эту девушку, которую звали Элиза, в красивом наряде на светский бал в качестве знатной дамы из высшего общества. А результат превзошел все ожидания. Никто из находящихся на приеме гостей даже не обнаружил подвоха, так как от прежнего диалекта Элизы не осталось и следа. А сама она открыла для себя, что благодаря стараниям своего учителя превратилась в истинную леди. С этого момента ее самовосприятие полностью изменилось. И она начинает разговаривать и вести себя так, как подобает леди. Существует множество примеров, когда качественному и глубокому изменению предшествует какая-то церемония. Вот почему мы используем церемонию дипломов на нашей программе. Возьмем с вами свадебный ритуал. Два молодых человека встречаются и проводят время вместе. Признаются друг другу в любви и обещают хранить верность. Но эти все заверения не могут объединить их в законную семью. Только после церемонии бракосочетания они становятся женатой парой. Мужчина преображается в мужа и ведет себя соответственно этому образу, а женщина в жену. Студент медицинского института после 6 лет учебы никогда не рискнет практиковать своими навыками, не имея на руках диплома, подтверждающего его квалификацию. А получив этот официальный документ, он через несколько минут и студента превращается в врача. Диплом является свидетельством того, что в жизни человека произошли существенные перемены. Мне очень жалко только, что вам, бросившим курить по нашей программе, я не могу вручить эти дипломы. Он достоин быть на первом месте в вашей жизни. Мне вспоминается история, как в Москве к нам на такую же программу ходил один профессор, приехавший из Эфиопии. Он преподавал на одной из кафедр, и он также прошел весь курс нашей программы. И вот однажды наши сотрудники, встретившись с ним, приняли приглашение посетить его. У него в гостях он похвалился, что он человек, достигший больших вершин. Он представил дипломы об окончании высших учебных заведений, которые он закончил на отлично. Их вниманию предстали авторские свидетельства об его изобретениях. Награды, которыми он был удостоен за непомерный вклад в науку. Но, широко улыбаясь, он представил особый диплом, который ему более всего ценен и дорог. Это победа над своими слабостями. Этим он гордился больше всего. Действительно, люди многого достигают в своей жизни, но не могут порой совладать с собой. И как права Библия в этом случае, где написано «владеющий собою». Лучший завоевателя города. Продолжайте быть владеющими собой. И помните, выход есть.

концентрация вредных веществ в автомобильных пробках часто превышает предельно допустимые нормы на 150%. Но в квартире, где курят, концентрация вредных веществ превышает ПДК на 400%. Ребенок в такой квартире подвергается принудительному отравлению канцерогенами даже в большей степени, чем если бы он постоянно находился в автомобильной пробке. Береги себя и подумай о близких.

Я рад вас видеть, дорогие друзья, и сегодня мы с вами будем внимательно смотреть библейский текст. Но чтобы смотреть внимательно, для многих-многих людей, на которых сегодня мы смотрим с вами, как правило, еще и одеты очки. И когда мы говорим о какой-то концентрации внимания, о важности, человек берет в руки очки. Возникает вопрос, когда и почему, да, скажем, появилась эта необходимость пользоваться очками. Я на сегодняшний день, слава Богу, хорошо вижу, и как бы вот этот атрибут мне пока не потребен. Но есть очень много людей, которые с детства носят очки. И как бы глядя на эту ситуацию, всегда мы должны чему-то учиться, из всего извлекать пользу. Вот сегодня очень много речи ведется о том, что наши всевозможные помощники, так скажем, телефончики, они очень сильно влияют на наше с вами зрение. Оно ухудшается, особенно если на маленькой яркости, мелкий текст. И я помню, я видел девочку одну в автобусе или не помню, в метро где-то ехал. И такой мелкий текст, знаете, просто аж прям просто как будто мелкой манкой все засыпано. И вот она сидит, читает, все трясется. То есть понятно, об этом не задумываешься, когда у тебя хорошее зрение. Но об этом задумаешься, когда зрение ухудшается. Так вот, хотелось бы обратить внимание, а какая, скажем, библейская позиция относительно моего и вашего зрения? Что Бог хочет, чтобы мы увидели и увидели пристально? Чтобы мы, взяв в руки, скажем, некий прибор, да, что-то очень важное разглядели. И можно сравнить аллегорично, что Библия – это и есть те самые очки, через которые мы смотрим на Бога. Мы как бы обращаем внимание на то, кого не понимаем, о ком, скажем, не все видим, понимаем и так далее. И вот мы хотим его понять, познать Бога, но чтобы его познать, нужно на него посмотреть. И это нужно посмотреть в историю и не только. Кстати, интересно, очень много разных данных относительно очков. Я вот нашел, скажем, в интернете, простите, очень интересные факты, разные даты, которые были датированы совершенно в разное время. Вот, например, гравюра приблизительно 17 века. Сцена называется «Подбор очков». Вверху написано «Изготовитель очков», а внизу сказано «Я делаю очки, чтобы помочь тем, кто плохо видит. Но если человек смотрит на все сквозь пальцы, то он не должен использовать наши очки». Интересно, да, так вот получается? Человек смотрит на все сквозь пальцы. Опять же, очень, интересно, почему человек смотрит на все сквозь пальцы? Как бы, да, вот смотрит и сюда, и туда, и в итоге плохо и тут, и там видит. Вот нечто подобное может с нами происходить с людьми, когда человек смотрит на какие-то библейские истории, на библейские персонажи, на Бога. И он смотрит как бы сквозь пальцы, не пристально, чтобы вот разглядеть, вот очки ведь, они как раз делают все четко, все красиво, когда природное зрение ухудшается, а наоборот, как бы ясное, предложенное, представленное какое-то событие, историю, человек на нее смотрит поверхностно. И хочу сегодня вместе с вами открыть 19 главу Евангелия от Луки. В этой главе у нас есть, в 19 главе, история про одного человека. Но, кстати, я сейчас ничего о нем не скажу, я хочу прочитать один текст. Это будет 10 стих 19 главы. Тут написано: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Вот текст очень популярный, многие, наверное, слышали его, проповедники проповедовали, потому что в этом как бы сокрыта или заключена суть вечного Евангелия. Христос пришел не губить.

любить, не наказывать. Не это главное, понимаете? Для родителей нет счастья и удовольствия в том, чтобы наказывать детей. Я говорю о нормальных родителях, я говорю о нормальных, пусть даже и шкодных порой детях. Наказание – это всегда будет как реакция, как результат на какую-то деятельность, на какое-то поведение, на какое-то непослушание. Но удовольствие в наказании, извините, это вообще недопустимо. Это говорит о каких-то таких, знаете, маниакальных, я не знаю, замашках там или садомазохистских каких-то замашках, когда человек, причиняя боль или терпя боль, испытывает от этого какое-то еще и удовольствие. То мы видим в тексте библейском, что он говорит прямо о себе. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать». И, кстати, там тоже в оригинале написано, очень интересное слово стоит, которое подразумевает тщательно разыскивать. Не просто посмотреть общими чертами, а взыскать и спасти погибшее. То есть, что значит погибшее? Это умершее, это то, что уже не представляет собой никакой ценности. Пропащее, да, погибшее. Но, друзья, это вывод, потому что начинается он со слова «ибо Сын Человеческий пришел взыскать». «Ибо». И вот это очень важная как бы тонкость, оно как вывод идет. Поэтому как бы он здесь подводит черту. Но под чем? И вот теперь возвращаемся в историю 19 главы Евангелия от Луки. Она очень известная история для всех тех, кто читали Библию, для тех, кто слушали проповедь. То есть имя Закхей, ну, дети знают, потому что это человек, который залез на дерево. Вот как бы дословно, примерно одним словом или коротко можно описать Закхея именно так. Но я считаю, что мы очень неоправданно не уделяем внимания вот этой истории и не взяли из нее еще то поучительное, что мы должны взять из истории с Закхеем, потому что если бы это было что-то малозначимое, ну такое, знаете, не судьбоносное, оно бы не попало на страницу Священного Писания. Раз оно попало, оно не может быть таким легким, поверхностным. Давайте посмотрим в текст. Внимательно посмотрим в текст. Итак, 19 глава Евангелия от Луки. Читаем. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый». Итак, что мы видим здесь? Первое, что Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. То есть маршрут Иисуса – это никогда не было случайность. Вот просто, знаете, Христос заблудился. Можно короткой дорогой пойти. Он пошел длинной дорогой. Нет. Иисус – это самая, скажем, мудрая личность, которая пришла с небес. И он показывал во всем нам пример. И поэтому его путешествие, так же, как, кстати, очень красиво в Библии представлены путешествия, например, апостола Павла. Первое миссионерское путешествие, второе миссионерское путешествие, там, третье путешествие. В разных справочниках оно очень красиво представлено. То есть он не сидел на одном месте, чтобы вот тут наслаждаться, знаете, как-то так вот открыть себе офис. И там вот какой-то вести там неспешный прием людей. Он искал людей. Почему? Потому что он очень хорошо понимал слова Иисуса, который сказал: «Я сделаю вас ловцами человеков». То есть «Я его научу», сказал Господь. И он его научил. И вот он ходил. Так вот, когда Иисус ходил, там случайностей не было. И, например, если взять и вспомнить историю, связанную с, например, вот такую навскидку, да, с той женщиной, которую он встретил у колодца. Ведь он пошел в селение Сихарь, а это очень далеко. И на карте это очень видно, что он отступил достаточно далеко по карте, чтобы прийти в это селение. И кого он там встретил? Он встретил женщину, у которой, ну, очень не ладится в семейной жизни. И я, к сожалению, да, наверное, проконстатирую факт сегодня, что таких людей, к сожалению, великому, еще надо добавить, становится больше и больше. Семьи рушатся. Почему? Потому что есть к этому какая-то предпосылка и причина. Так вот он, встретившись с этой женщиной, открыл ей Евангелие, открыл ей спасение. Она рассказала всему городу, и мы видим, ага, это путешествие было не просто так. Когда он приходит в Иерихон. Иерихон – это исторический город. Это город, который, вы как понимаете, он непростой город. Сегодня для, например, еврея, да, жить там как

как-то не очень, а для арабов они не подпускают туда никого, они хранят это место. То есть, как бы это такой сейчас памятник. И, кстати, когда-то у меня была такая возможность побыть вот там, и мы с Александром Владимировичем Болотниковым ездили по Израилю. Это было удивительно, знаете, посмотреть, и там еще обломки горящих бревен остались внутри, потому что ничего туда нельзя ни строить, ни рушить. Только вот туристы зашли, вышли, то там огорожено и так далее. Так вот, этот Иерихон, он тем и знаменит, что в Иерихоне стены развалились. В Иерихоне как раз-таки Бог проявил силу свою великую. И вот теперь, спустя годы, когда опять Иисус идет и проповедует, он заходит в город Иерихон и проходит через него, но не просто так, не турист с фотоаппаратом, знаете, который ходит, умиляется. У Иисуса цель, он пришел, и плюс ко всему, он очень хорошо знал, что у него мало времени. У него всего лишь было 3,5 года. Иногда, если спросить ребенка, много это или мало? Очень много. Я спросил девочку недавно, сколько тебе лет? 4. А сколько ты хочешь, чтобы тебе было? 5. Знаете, такая у нее была, как будто после 5 или в 5 открываются такие несметные горизонты, что просто о 6 мечтать нельзя, 7 вообще недосягаемо, а 10 столько не живут. Так и получается, что Иисус, зная, что у него всего лишь 3,5 года, он не просто ходил, разглядывал эту грязную, такую же грехом исковерканную землю. Нет, он оставил небеса, где нет никакого, даже малейшего намека на тление. И вот он, когда пришел в этот город, он, конечно же, искал людей. И вот мы видим, что некто именем Закхей, и вот о Закхее мы находим здесь 3 описания. 3 факта, которые касаются Закхея. И вот написано, первое, некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый. И чуть ниже будем еще читать о том, что он, 3 стих, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. Как бы 3 вещи. Начальник мытарей, сборщиков налогов, да. Второе, человек богатый. Связь не улавливаете? Знаете, как есть такая байка про одного представителя хитрой нации, как говорят. Когда его спросили, а за что вас в тюрьму посадили? Он сказал, за взятку. А почему так быстро выпустили? Он говорит, ну а сами-то как думаете? И вот точно так же здесь, да, вот какая связь? Начальник сборщиков налогов, богатый человек. Вот как бы все логично, да, но посмотрите, какой интерес у Иисуса к Закхею и у Закхея к Иисусу. Я хочу, чтобы мы сейчас увидели нечто, то, чего обычно не видно вот при беглом чтении. Ой, Закхей был маленького роста. Или, например, только если взять вот эту фразу из 3 стиха. Искал видеть Иисуса. И поверьте, сегодня современное какое-то вот богословие, оно даже, давайте не богословие, а вот просто в христианстве, оно наполнено какими-то вот такими эмоционально перегруженными событиями. Ой, как здорово, Закхей хотел видеть Иисуса. Вот видите, как романтично. И вот они встретились, и он увидел Иисуса. Знаете, чем-то напоминает увидеть Париж и умереть. Вот все прямо. Вот мечта жизни, цель. Но нет, я хочу сейчас еще раз показать, дорогие друзья, дорогие собратья, дорогие наши зрители, подписчики, все, кто смотрят, не просто так эта история попала на страницу священного текста. И это не какая-то мыльная история, знаете, нагруженная такими эмоциями. Вот Закхей такой себе чудак, такой, знаете, романтик, вдруг захотел видеть Иисуса. Нет, давайте читать текст, и мы с вами кое-что увидим. Написано, он искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. Итак, первая картина, которая бросается в глаза, это то, что Закхей как бы ищет возможности встретиться с Иисусом. Но если отдалить камеру и посмотреть на всеведение Господа, то мы понимаем, что это Иисус хотел видеть Закхея. Иисус прошел именно той дорогой, именно в том городе, именно в то время, когда Закхей готов или способен был увидеть Иисуса. Но опять же, давайте посмотрим. Идея увидеть, это значит больше, чем просто поглазеть или, как сегодня иногда, просто пофлазить.

фоткать. То есть увидеть для Закхея – это больше, чем просто посмотреть. И вот поэтому он говорит, он искал увидеть Иисуса, кто он. А вот теперь вопрос, а кто он? Как вы думаете, что самое главное было для вот этого человека? Ему нужно было понять, это Мессия или это не Мессия? А что значит, что если это Мессия? Это означает, что он не был удовлетворен тем положением, которое занимал. Да, он был богат, заметьте, да, он был богат. У него было положение. Ну, кто-то скажет, не очень хорошее положение. Ну, опять же, что значит не очень хорошее? Да, евреи его не любили, потому что он начальник над мытарями. Мытари обдирали людей, повышали налоги, обманным путем делали подмен, занижали там суммы, часть брали себе, откаты. Это старо как мир. Но вопрос немножечко в другом. Когда он вот это, скажем, делает, его не любят. Сегодня тоже, знаете, так иногда послушаешь, кажется, что самая ненавистная должность – это там депутат, да, условно говоря, пусть никто не обидится. Ну, так вот сегодня расхожи, все смеются. Но почему-то интерес к этой профессии, или назовем это должности, не падает. И нету такого, что человеку предлагают, есть курсы, набор, желающий, вакансии, и все говорят, да нет, зачем я буду депутатом, еще будут с меня смеяться. Люди идут на это, понимаете, и есть и честные, конечно, депутаты, хорошие там, которые действительно переживают, болеют за народ. Есть всякие, ну, грешный мир, никто еще пока не отменял его. Но что самое интересное, когда он идет видеть Иисуса, он не мог, ему важно понять, кто он, чтобы в его глазах, вот через его очки понимания, чтобы сошлась картина, кто Иисус, он все-таки Мессия, он Спаситель или нет. И вот заметьте, что здесь происходит дальше. «И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему, Иисусу, надлежало проходить мимо нее». И вот интересно, что здесь уже два раза употреблено слово «видеть». Вообще слово «видеть» очень много раз используется в Библии. И мне вот лично, например, понравились целый ряд эпизодов библейских, там, где используется слово «видеть». Потому что «видеть» и от того, как ты видишь, что ты видишь, будет зависеть, как ты будешь поступать. И это, оказывается, очень серьезный вопрос. Например, в книге Второзакония написано о том, что если ты увидишь вола врага твоего, который, например, упал под ношей какой-то, то никого нету, развьючь его. То есть помоги ему. Да, это вол или там осел, ослик твоего врага. Не будь злорадостным, потому что осел никакого отношения не имеет к вашим отношениям, во вражде вы или не во вражде. Он нейтрален в этом вопросе. Поэтому Бог закладывал такие базовые, ну, мы сегодня их называем христианские принципы уважения, да, там и так далее, прощения и прочего. Но, например, он говорит, когда ты увидишь, то есть, когда я что-то вижу, в моей голове постоянно происходит некий, скажем, такой математический расчет, обсчет, я не знаю, как еще назвать, как я должен отреагировать, как я должен поступить, поддержать или нет, улыбнуться или наоборот, скажем, огорчиться. То есть все решает видение. Если мы вернемся в книгу «Бытие» в самое начало, то мы видим, что здесь Ева, прежде чем скушать этот плод запретный, который Бог не разрешил кушать, то мы здесь написано, читаем следующее, что она увидела. Вот интересно, да? Она увидела. И 6 стих 3 главы к Бытие так и говорит. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание». Откуда она знала про знание? Не было никакого знания. Это все была фантазия в ее голове. Это точно так же, как сегодня. Молодой человек может посмотреть на красивую, симпатичную девушку. И он уже объясняет маме своей, там, да, родственникам, сам себе, в первую очередь, что у него будет счастье с этим человеком, потому что этот человек красивый, потому что вот она сделает его счастливым, она и без нее никуда. Но на самом деле, когда начинаешь одевать очки, начинаешь присматриваться, и не только к видимым частям или порой выпячиваемым частям тела определенного, да, а начинаешь смотреть на то, что сразу не видно, на характер.

на поступки, на мировоззрение, на принципы, которыми человек руководствуется. Ведь если у человека есть принцип, куда бы он ни был помещен, он поступит согласно своего принципа. И когда говорят «беспринципный человек», когда у него нет принципов, у него включится ситуационная этика. То есть он будет действовать по ситуации. Ага, о, что-то лежит, смотрит, никто не видит, взял. Но если есть принцип не брать чужого, видят его, не видят, он никогда этого не сделает. Точно так же и здесь. А она увидела дерево, что оно хорошо для пищи. Вы не раз, наверное, тоже сталкивались в своей жизни, когда ты смотришь, ой, особенно вот зимой помидорчики, да? Ой, так хочется помидор. Ты его берешь, и вот ты ожидаешь, что ты сейчас разрежешь, тут на всю кухню запах пойдет, аромат томата, помидора, вот он такой сочный. Ага, а он от огурца ничем не отличается. И хрустит, как огурец, и по виду почти внутри, как огурец. И ты понимаешь, что как-то, ну, вожделенно было, красиво. Но, как говорят профессионалы, и я слышал, да, делают уколы, что зеленый помидор вдруг до утра делается красный, но способен к транспортировке, его грузят в ящики, он еще там сутки едет куда-нибудь в далекий город и приезжает, и потом как бы доходит, дозревает, но это не тот помидор, который будет висеть в теплице или на грядке до своего нормального естественного созревания. Вот точно так же было у Евы, точно так же было у этого Закхея, да, он как бы смотрит видеть Иисуса, и он предвкушает, что ему надо понять, кто он, вроде бы Мессия, вроде бы нет. И он лезет на дерево, чтобы увидеть Иисуса. И заметьте, ему не стыдно, ты богатый человек. А вообще-то, наверное, даже смешно выглядело, когда богатый и невысокий. Скорее всего, он хорошо кушал, а раз он кушал хорошо, значит, он был смачный такой, да, скажем, в теле, упитанный. И вот этот упитанный и невысокого роста лезет на дерево. Конечно, это зрелище было у ее. И люди смотрели, но почему он не стеснялся? Почему он не расталкивал локтями, да, вот эту толпу, чтобы пробиться к Иисусу? Это тоже очень интересный вопрос. Вы знаете, я когда-то прочитал такую историю, что было на дороге какое-то происшествие. Обступила толпа зевак. Смотрели что-то там, и вот один любопытный, но маленького роста. Ему так хотелось посмотреть, что там происходит. И вот он и так, и этак, ну не пускают, все толкаются, смотрят. И он потом предпринял один хитрый ход. Он говорит, пропустите меня, подождите, я отец пострадавшего. И все так, опа-опа, ну да, подожди, отец идет, отпустите, проходите, проходите. И он проходит, и когда последний круг расступился, он увидел, что там лежит сбитый машиной осел. Просто лежит на дороге. И тут начался, как вы понимаете, уже не сочувственный смех, а именно радостный смех, который, в принципе, и показал, что надо быть честным. И вот в данном случае, когда я лично смотрю на Закхея, я вижу сильное желание. Не просто такое, ну, в следующий раз будет идти, ладно, как-нибудь посмотрю. Нет, он еврей, он иудей, и об этом Иисус напомнит сейчас. Но он в таком состоянии, что его и свои не любят, и римляне не уважают. Но это приносит ему деньги. И вот он живет, понимаете? И не зря сегодня говорят, что счастливые люди – это не всегда богатые люди. Это наоборот, когда ты на что-то собираешь, откладываешь, ты об этом думаешь, мечтаешь, ты потом так это ценишь, оно так приятно, так вкусно, так сладко, так здорово. А когда у человека, знаете, вот все легко – у него нет этого ощущения, вот этой радости от того, что он может приобрести. Поэтому Закхей не все так просто. В его голове тоже идет борьба. И вот он залез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Но теперь 5 стих, посмотрите. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Вот интересно, еще раз употребляется слово «видеть», да? Ну или этот глагол «видеть». Но что мы здесь теперь с вами можем наблюдать? Иисус теперь взглянул на Закхея. И вот эта мысль, что Иисус посмотрел и видит, и кого он видит – он видит жаждущего человека, который бы хотел встретиться с ним и понять, ты Мессия или нет. И поэтому Христос не просто

просто ему объясняет, а он берет и еще шаг навстречу делает. Ты хотел меня видеть? А в гости ты не хотел бы меня пригласить? Увидеть меня у себя в доме. Знаете, как вот эта идея сделать селфи с какой-нибудь там звездой или с человеком, с игроком, футболистом, я не знаю, еще с кем-то. Сказать, видишь, вот я с ним. То есть его фотографий миллион, но я с ним – это чудо. Вот точно так же и он. Он и не мечтал, чтобы Иисус зашел в его дом. А Иисус, увидев его, прочитал то, что он не мог сказать. Ты хочешь, чтобы я был у тебя в доме? И он что делает? Спускается с дерева, он говорит, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. Он поспешно сошел и принял его с радостью. Так вот интересно, он его быстро сводит с дерева, чтобы с него никто не смеялся. Посмотрите, как он не просто сказал, ха-ха-ха, посмотрите на Закхея, вот зрелище какое, вот фанат у меня появился клубный, да. Нет, он говорит так же, как и Еве с Адамом он сказал. Он не говорил, выходите из кустов по одному и рассказывайте, как вы ели. Что вас толкнуло на это? Никакого публичного осуждения или порки. Но он точно так же здесь. Говорит, спускайся скорее, я иду к тебе домой. И Закхей что сделал? Поспешно спустился и принял его с радостью. Вот это поспешно, да, оно тоже очень интересно, несколько раз используется. И вот теперь те, кто это видели, Закхей хочет видеть Иисуса. Иисус, Бог, он знал, что Закхей его хочет видеть. Теперь Иисус хочет видеть Закхея. И все это наблюдают люди, так же, как и мы с вами. Мы фактически созерцаем прошлые истории. И вот, когда они это увидели, они начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. И вот эта фраза, да, вот над тебе ярлык, ты грешник, ты падший человек, ты вот отступник. И они роптали. Роптали – это слово, ну, очень такое популярное, ропот, недовольство, ну, бурчали и прочее, да, скажем, нехорошо. Закхей же, встав, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Так вопрос, кого признал Закхей в Иисусе? Господа. Вот что значит, он хотел видеть, и вот он увидел, и у него сошлась та картина, которую он себе представлял. Да, это Мессия. Это тот самый, который пришел спасать. И поэтому он ему говорит, Господи. Он сказал Господу, Господи. И плюс второй шаг, который он делает, мы видим покаявшегося человека. Плоды покаяния. Вы помните, когда к Иоанну Крестителю приходили креститься люди на Иордан? И когда приходили простые, он их крестил. Когда приходили вот такие, знаете, маститые, именитые, и он им говорит, порождение ехиднины, кто вам внушил бежать от будущего гнева? То есть сотворите же достойный плод покаяния. Вот покаявшийся человек, он сотворил плод, и он говорит, половину имения раздам. Почему раздам? Потому что наворовал. Потому что это было нечестно добытое сокровище. И он говорит, я половину отдам. Ну, не знаю, почему половину, может быть, потому что он тоже представитель некой нации. Но, посмотрите, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. Он знал и таковых, когда у человека не было чем заплатить, а он с него выжимал налоги, потому что его выжимали, да, там римляне и так далее. И вот он готов был воздать вчетверо. Вот плоды покаяния. Вот что значит Закхей хотел видеть Иисуса. Он готов был покаяться, но не знал перед кем, когда и как это сделать. Но когда он встретился с Иисусом, покаяние не замедлило. Эта схема работает и сегодня. Почему многие не каются сегодня? Потому что они не встретились с Иисусом. Для них все нормально. Им говоришь, ты грешишь, тебе надо остановиться. Он говорит, ну не так же грешу, как другие. Знаете, это как люди, алкоголь употребляющие. Вот когда уже начинается серьезная стадия, говорят, ну что ты пьешь? Он говорит, ну я же не алкаш. То есть мой уровень уже алкаш, а я-то выше. Но ты и не трезвенник, понимаете? То есть как бы здесь такая ситуация. И что еще интересно, он говорит здесь, Иисус теперь ему отвечает, 9 стих. «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Вы видите, как интересно Иисус его поднял. Он говорит, ныне пришло спасение в этот дом. Не просто молодец, как хорошо сказал. Ты хотел меня видеть, и я тебя видел. Мы обменялись такими, знаете, возвышенными комплиментами. Так обменялись такими, знаете, пропарировали. И вот теперь с этим живем. Я всем рассказываю, что я видел Иисуса, в принципе, да, он заходил ко мне. А Иисус говорит, да я в курсе, Закхей.

Окей, да, я знаю. Нет, никакой вот этой беллетристики нету и близко. Есть серьезный вопрос. Он ему утвердительно сказал: ты сын Авраама. И вот, конечно, для него услышать, что ныне пришло спасение в дом этого человека. А ведь его считали погибшим. Ведь его уничижили, потому что он грешник. А участь грешников какая? Как написано в Откровении? Боязливых и неверных участь в озере огненном, горящим огнем и серой. Боязливых и неверных. Неверный, отступник. Или, как написано в других местах, нечестивые, да, грешники. Непокаявшиеся грешники. И вот поэтому Закхей был счастлив. Он был просто на седьмом небе от счастья, потому что к нему в дом вошел Мессия. Как это символично! Если вы хотите увидеть Иисуса, и вы что-то для этого сделали, как Закхей, и вы не стыдитесь его, как это вот я залезу на дерево, как это я вот куплю Библию, как это меня увидят, что я читаю Библию, а как это вот я там помолюсь. Или там особенно, знаете, в самолете, вот когда бывает там человек редко, летает, как он боится, как он молится, он даже не стесняется. А вот кто уже много летает, знаете, они уже... всем видом демонстрирует свое спокойствие такое. Ну ничего, пока не тряхнет. Как тряхнет, все молятся. То есть здесь, опять же, все лечится легко и просто. И вот здесь он такой счастливый. Я хотел видеть Иисуса. Вот она модель. Ты хочешь видеть Иисуса? Сделай что-нибудь для этого. Ищи его, начни делать шаги хотя бы, где ты можешь эти очки взять и через них посмотреть на Иисуса. Посмотри на Евангелие. Четыре Евангелия. Это потрясающая история Иисуса. И после этого Иисус заходит в дом сам, потому что это не совпадение. Там живет себе в Иерихоне Закхей, и Христос, случайно заблудившись, прошел еще и по той улице, и на тебе вот такое совпадение. Нет, это Иисус нашел Матфея, этого Закхея, а не Закхей нашел Иисуса. Закхей маленький, как и мы, грешники, маленький. Наших сил не хватает. То, что мы делаем, смешно, потому что и, как он здесь написано, с поспешностью. Представляете, невысокий, полный с поспешностью. Зрелище... зачетное. И вот Иисус идет к такому человеку и говорит: спасен, твоя семья спасена, мне так дорого, что ты покаялся, мне так приятно, что ты хотел меня видеть, и вот он я, Мессия, спаситель в твоем доме, ты спасен. Вот подтверждение слов, Мессия он или нет. И в конце 10 стих он говорит: ибо, вот он вывод, я пришел, чтобы Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Его уже перекрестили грешником. Ту женщину, которую привели к нему, взятую в прелюбодеяние, тоже перекрестили грешницей. И та, которая ноги омывала, грешница. Все было черное и белое, все было понятно. И Христос каждому из них подарил надежду. Он это сделает для вас и для меня. Он прощает мои грехи и ваши. Только те, в которых мы с вами покаемся. Когда мы не прячем глаза от Иисуса, а хотим видеть Иисуса. Пусть Господь вас благословит, дорогие друзья, лично увидеть и глазами встретиться с Иисусом. Аминь. Отец Небесный, так приятно сегодня читать эти интересные, глубокие библейские истории. Это все наука спасения. Когда в этот дом пришло спасение, мы увидели маршрут этого спасения. Мы увидели, что предшествовало этому спасению. И Господь, я так хочу, чтобы в дом каждого из нас, каждого зрителя вошел ты как спаситель. И как ты вошел в дом этого человека, войди в наши дома. И чтобы мы встретили тебя покаянными. Чтобы мы не отстаивали свой испорченный порой характер. Чтобы мы не доказывали другим, что мы такие. Но чтобы мы могли покаяться перед лицом твоим и также проявить какие-то дела милосердия по отношению к другим. Благослови, Господь, пожалуйста, каждого из нас, чтобы в жизни нашей, уже при жизни, эта встреча с тобой состоялась. Да будет тебе хвала и слава и честь, потому что ты этого достоин. Ты наш Спаситель, ты наш любящий Бог. Тебе честь и поклонение. Аминь. Итак, друзья, благодарю вас сердечно за то, что вы были вот вместе с нами на этом исследовании Библии. Делитесь этой темой, делитесь этой проповедью. Пусть другие люди тоже услышат об этом. Кто не подписался, подписывайтесь. Мне будет приятно видеть вас у себя на канале и делиться с вами хорошими новостями. Обязательно ставьте лайки. Обязательно также подпишитесь еще на один хороший ресурс «Адвентисты Юга России». Это такой тоже очень хороший ресурс, где вы найдете много интересного информации.

0: никогда не останетесь разочарованы, потому что это служение для людей. Пусть Господь зайдет и в ваш дом. До встречи.
1: Ведь вы благодатью спасены, на основании веры спасены. Не за заслуги ваши сей дар Божий.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады очередной встрече с вами в программе «Верую». И у нас в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
6: Здравствуйте.
5: Сегодня очень много храмов различных, да, и вот в городах, русских городах, проезжая по улицам, можно видеть с разных сторон прекрасные храмы. В Священном Писании храм тоже описан. Но когда мы читаем о первом вот месте, которое потом стало храмом, о Скинии, оно очень сильно отличается как и внешне, так и по своему функционалу от того, что сегодня мы называем храмом. Могли бы вы нам рассказать о первом вот этом храме, который описан в Библии для Божьего народа?
6: Да, конечно. Но прежде чем говорить о Скинии, хотелось бы сказать, что Скиния является, может быть, даже не первым святилищем в Священном Писании, потому что уже Эдемский сад, он является своего рода храмом.
5: Хотя там не было никакого здания специального, из камней или из других материалов.
6: Совершенно верно. Потому что храм, как мы читаем в Священном Писании, его задумка, его смысл, его цель – это присутствие Божье. Потому что когда Господь дает повеление Моисею о строительстве Скинии, он говорит, что нужно построить святилище, чтобы он обитал в этом святилище. И, конечно, Писание нам говорит о том, что Господь не в рукотворенных храмах живет, что все небо и вся земля наполняют Бога, и, то есть он не ограничен этим храмом, но, тем не менее, в этом храме явлено присутствие Божье. И храм, святилище, которое построил Моисей, оно было построено по определенной схеме. Эта же схема, она прослеживается и затем в храме Соломона, и во втором храме, который был перестроен после плена. И оно показывает некую такую градацию. То есть есть святое святых, это самое священное место, оно находится в самом центре, там находится ковчег, и на ковчеге вот эта крышка, которая называется «престол благодати». То есть ковчег символизирует престол Божий и само присутствие Божие. Когда Бог во время посвящения святилища, он сходил на Скинию, то вот это в виде облака он присутствовал именно во святом святых. Затем есть святое, то есть это второе, первое считается, да, отделение Скинии, которое также является священным. Туда могли заходить только священники. И оно такое промежуточное, скажем так, между вот этим вот присутствием Божьим и внешним двором.
5: Вот эту Скинию можно очень условно назвать было храмом. Почему?
6: Конечно.
5: Потому что там не было каменных стен или каких-то деревянных стен. Там стены были как в шатре, да, сделанные из кож.
6: Из кож.
5: Вот. Скорее всего, там не было, вот над святым не было никакой кровли. Да?
6: Да.
5: То есть это был просто шатер, огороженное пространство, в котором стояли там жертвенник, умывальники, все, что

0: там необходимо было, да, и там приносились жертвы. То есть у этого храма, у скинии, главное была его функция,
1: да,
0: а верно. Не вот благолепие и прочее.
1: Совершенно верно. То есть...
0: А в чем заключалась функция эта?
1: Функция храма, она в первую очередь как раз в том, чтобы Бог присутствовал на этом месте, и люди могли...

0: старались приблизиться как можно вот, ближе к тому месту, в котором они знали, что присутствует Бог. И святилище, оно показывало общий план спасения Бога. То есть то, что совершалось во святилище, сама его схема, те жертвоприношения,
1: все ритуалы, праздники,
0: да. Все это, оно указывало на то, каким именно образом Бог производит свое спасение.
1: То есть все это указывало на жертву Иисуса Христа,
0: совершенно
1: на его служение на земле и потом впоследствии после вознесения на небе.
0: Да, то есть весь цикл храмового служения, он указывал на то, что совершил Христос.
1: Совершит и совершит. И это важно было для людей, живущих до Рождества Христова, до Голгофской жертвы Христа, потому что они не видели всего этого. Это нам сегодня, которые имеют Новый Завет, которые могут Евангелие прочитать, хорошо себе представлять, да, как Христос искупил нас от греха, да, добровольно, принеся себя в жертву и быв распятым на кресте. А люди, жившие на протяжении многих столетий до Голгофы, они могли увидеть вот Христа и его жертву в служении в святилище, в скинии, в храме.
0: Да, совершенно верно. Мы видим, что храм являлся чем-то очень важным для Израиля. Если мы обратим внимание на некоторые слова, как из книг пророков, которые относятся вот ко времени, близком к разрушению первого храма, так и на некоторые слова из Нового Завета, мы увидим, что люди храм воспринимали как залог своей избранности, как то, что Бог зримо присутствует с ними, и с ними ничего не случится.
1: То есть это гарантия
0: их безопасности, гарантия их спасения. И любое покушение на храм, даже словесное, оно воспринималось как богохульство и сурово наказывалось. Если вы помните, первомученик Стефан.
1: Угу. Увидев храм на небе?
0: Немножко до этого, когда он говорит вот свои речи, он пересказывает историю Израиля. И когда он доходит до храма, и он называет храм рукотворенным. Для евреев это было богохульство. То есть после этого они приходят в ярость, потому что тот храм, который был в Иерусалиме, они считали, что Бог его создал. Это не человек его создал, потому что рукотворенное — это святилище языческое.
1: А что значит Бог создал? Ведь вначале, ну, после того, как скиния Давид задумал, а Соломон воплотил идею первого храма, который был построен там из кедровых бревен, обложен камнем, золотом и так далее. Потом этот храм был разрушен, был второй храм. А ко временам Христа, храм, который находился в Иерусалиме, это вообще уже там Ирод его расстроил так, что это был целый какой бы огромнейший вот такой комплекс храмовый. Да. Как же он не рукотворенный?
0: Ну как, вы говорите о камнях, а они-то воспринимали это более глубоко. То есть для них храм — это то, что создано по воле Божьей для присутствия Божьего. То есть Бог, ну, скажем так, руками людей его построил, но построил Бог. То есть это храм, не созданный людьми по своей какой-то там прихоти. И поэтому, когда Стефан, вот он в своей речи об этом говорит, это приводит их в ярость, и они это воспринимают как богохульство и убивают его. И когда Христос говорит о разрушении храма и в 3 дня его созидании, это очень яростную вызывает реакцию у его слушателей, потому что они воспринимают это как богохульство. Поэтому для евреев храм был средоточием вообще вот божественного присутствия. И именно из-за этого они считали, что только у них есть присутствие Божие. То есть Бог, они как бы присвоили себе Бога. Но даже Ветхий Завет, он показывает, что любое место, которое избирает Бог, оно становится священным. То есть, предположим, вы можете вспомнить историю с Моисеем, когда он первый раз встречается с Господом. Это происходит на горе Хариве, когда он видит горящий куст. И когда он видит горящий куст, он слышит голос: «Сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, что есть? Земля святая». То есть до этого это была обычная земля, ничем не примечательная, но как только туда приходит Бог, это место становится святым. То есть любое место,

0: Часто его делает святым не то, где оно находится, не то, как оно построено, не его убранство, а присутствие в нем Божие.
1: Но Христос тоже ведь сказал, там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. То есть можно сказать, что храм — это любое место, где люди собраны для поклонения Богу, призывают Его имя, и где Господь незримо с ними присутствует. Так?
0: Отчасти так, но мы... Ну, вообще, в Новом Завете идея храма, она несколько иначе раскрывается. То есть, во-первых, Христос сам называет себя храмом. То есть, Христос — это храм. Во-вторых, мы с вами названы храмом.
1: Потому что Дух Святой живет в нас.
0: Потому что Дух Святой живет в нас. То есть, опять та же самая идея. Священным место делает присутствие Божие. Если Бог обитает в нас, опять-таки, та же идея... пребывание во Христе, да, и пребывание Христа в нас. Если Христос в нас, мы есть храм, мы сам вот это святое место. И Новый Завет также говорит о храме небесном, то есть о том месте, где Христос совершает первосвященническое ходатайственное служение за нас сегодня. Поэтому послание к евреям, например, говорит о том, что благодаря совершенному Христом, благодаря Голгофе, мы сегодня имеем возможность верой входить вот в этот небесный храм.
1: Куда предтечью, за завесу,
0: зашел Христос. Пришел Христос, да.
1: А зачем тогда, вот я думаю, что и у наших телезрителей тоже возникнет такой вопрос, для чего тогда куда-то ходить, какое-то специальное место, которое мы сегодня называем храмом, нужно ли это, если в любом месте... где мы собрались помолиться, там Господь присутствует с нами, а на самом деле Он вообще на небесах, в небесной скинии совершает служение. Для чего же тогда куда-то приходить в определенные места? Нужно ли это?
0: Вообще, если вот говорить о храмах, о христианских храмах, которые начали появляться где-то там с 4 века, и вот католические, православные, армянские, другие храмы, они на самом деле построены по той же самой схеме, что и храм израильский. То есть есть...
1: Но ведь по замыслу Божьему храм должен был быть разрушен,
0: да,
1: и сейчас уже на земле не будет храма, а на небе будет.
0: Совершенно верно. Но идея, она как бы вот присутствует, то есть есть алтарь, это святое святых, куда может входить только тот, кто совершает причастие. Есть пространство самого храма святое, куда входит верующий, священный, да, царственное священство. И есть притвор храма, то есть место для неверующих. То есть сама задумка храма, она была именно такой, но это скорее символ. То есть когда христиане, они вот придумали вот эту идею храма, это был символ вот этого, вот, скажем так, самого служения Христа, как оно задумано, как оно совершалось и совершилось. Но Новый Завет нам показывает, что нам не обязательно иметь храм для того, чтобы приходить...
1: Бог присутствовал среди нас.
0: ...ко Христу. Именно так. Бог, то есть когда Христос пришел на землю, и даже Новый Завет об этом говорит... Он стал Эммануилом, да, Бог с нами, Бог с нами. Поэтому Новый Завет, он идею храма как бы трансформирует. Он говорит о том, что теперь нет какого-то выделенного места, которое Бог избрал, да, потому что в Ветхом Завете сказано, что Бог избрал место для строительства храма. То есть эта задумка тоже была Божья. Нет теперь никакого места, которое Бог избрал,
1: и
0: чтобы мы приходили.
1: И оно считалось бы святым именно.
0: И оно считалось бы святым.
1: И где только там являлась какая-то бы особенная благодать.
0: Да.
1: И вот в первой главе Евангелия от Иоанна тоже, когда говорится о том, что Слово Христос стало плотью и обитало с нами, то есть слово скинео греческое, говорит о том, что Он и стал как раз вот храмом среди нас, той скинией, которая является святость и присутствие Божие.
0: Да, совершенно верно. И вы правильно отметили, что Евангелие от Иоанна, оно с этого начинается, то есть Бог стал скинией для нас. И дальше, чуть дальше в этом же Евангелии, в разговоре с самарянкой, Христос развивает эту идею, когда она у него спрашивает, а где поклоняться? на этой горе или в Иерусалиме. Иудеи считают так, наши считают так. И Христос говорит, придет время и пришло уже, то есть он говорит о себе, пришло уже, когда поклоняться будут не там истине. И не там, а будут поклоняться в духе и истине.
1: То есть он имел в виду, что ему будут поклоняться на любом месте, признавая его как Бога,

0: воплощенного.
1: Да.
0: И как вот этот храм явившийся.
1: Да. То есть он как раз говорил о себе, о том, что теперь... И вот эта вот вся дискуссия вокруг храма, он говорит, в 3 дня разрушу храм, и в 3 дня его создам. То есть храм, который был земной, он его, ну, на тот момент еще не буквально разрушил, хотя через несколько там,
0: он
1: через
0: показал приходящую лет, функцию его, да?
1: Он показал как бы то, что заканчивается служение храмовое, то, что оно в нем воплощается. И теперь сами вот эти ветхозаветные образы, тени, они разрушаются, и воссоздает он в 3 дня храм, то есть через 3 дня, когда он воскресает, он становится тем храмом, тем местом, можно даже сказать, поклонения, куда должны приходить верующие. И когда он возносится, и мы читаем в послании к евреям, что он входит вот в истинное святилище.
0: Самое небо.
1: Самое небо, не рукотворенное как раз, а созданное самим Богом, чтобы совершать ходатайственное служение за нас. И теперь... вот, начинает работать вот эта вот идея пребывания во Христе. Mm-hmm. То есть каждый верующий, он является царственным священством, то есть он имеет это право входить во святилище. То есть нет теперь тех, есть миряне и священники, теперь все священники. И все имеют право входить во святилище. И святилищем является сам Христос.
0: То есть, находясь, когда мы говорим, что мы во Христе, мы тем самым подразумеваем, что мы постоянно находимся в этом храме, в Божьем присутствии.
1: Да.
0: И та благодать, которая от Бога была только лишь, возможно, в ветхозаветные времена в определенном месте, сегодня она возможна для каждого человека там, где он призывает имя Божие.
1: Конечно. Хотя в Ветхом Завете мы уже видим, что... Бог все равно не ограничивает себя храмом. То есть Бог, он присутствует с теми людьми, которые верны Ему, которые поклоняются Ему. Поэтому Он уже в Ветхом Завете заложил основы для верного понимания храма как просто символа Его присутствия с человеком.
0: Да. В книге Откровения особая роль также уделена храму,
1: да.
0: И там храм, о храме, о небесном храме, о храме вообще много говорится. И я думаю, что мы одной из тем наших следующих программ изберем вот именно храм в книге Откровения. А сегодня время нашей программы подходит к концу. Я благодарю вас, Сергей Николаевич, за эту интересную беседу. Благодарим и вас, дорогие друзья, и мы будем очень рады вашим вопросам, вашим письмам. Всего вам доброго. До свидания.

0: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнай

0: При первой встрече на вопрос «Кто вы?» сегодня человек отвечает: «Я могу то, я владею этим, этими знаниями, а еще я умею вот это, и вообще я обладаю вот этим, этим, этим». В общем, активно расхваливает себя. И никто не скажет: «Я не могу, я не умею, я не знаю». Но именно так представлялся Иоанн Креститель, и не просто людям, а священникам. Почему же? Сегодня мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна, первую главу, и наш отрывок с 19 по 34 стих, со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Илья Александрович, приветствую вас.
1: Добрый день, Мария.
0: Мы уже с вами прочитали первую часть первой главы, и хочется немножечко, так скажем, спросить и еще разочек узнать, почему же нам так актуально вообще людям в 21 веке читать и Евангелие от Иоанна, и вообще, в принципе, Библию. Можете ли вы как-то обозначить?
1: Ну, если для нас актуальны взаимоотношения с Господом, если для нас актуальны такие ответы на такие вопросы, как «Кто я?», «Откуда я?», и куда я вообще движусь или куда мне необходимо двигаться, то как раз-таки нам и актуально читать Библию, потому что она дает ответы на эти базовые и довольно-таки глубокие вопросы.
0: Угу. Благодарю вас. И, кстати, хотелось отметить о том, что в первой части, в прологе, да, в прошлой программе мы познакомились с тем, что кто такой Иисус, да, так скажем, зачем он пришел на нашу землю. А здесь, я так понимаю, что мы знакомимся с таким тоже интересным персонажем, как Иоанном Крестителем. Да?
1: Ну, на самом деле мы познакомились со словом в прологе. С Иисусом мы сейчас только будем знакомиться, нас Иоанн будет знакомить. С Иоанном мы тоже уже познакомились, также в прологе. Ну, по крайней мере, он там упоминается. Может быть, мы ему столько времени не выделили, но у нас еще будет время и для Иоанна достаточно, да. Вот.
0: Давайте, наверное, как раз-таки будем читать, да, отрывок с 19 по 34 текст в синодальном переводе. Прочитайте, пожалуйста.
1: И вот свидетельство Иоанна. Когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?», он объявил, и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты Илия?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты?» «Чтобы нам дать ответ пославшим нас. Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» И он сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и свидетельствовал, что сей есть Сын Божий».
0: Благодарю вас за чтение. Илья Александрович, вот здесь такой вопрос. В самом начале, да, как и во вступлении, да, мы говорили про то, что

0: вот мы очень часто себя как-то представляем, да, вот в современном мире, а у Иоанна как будто бы была немножечко другая позиция. И вот здесь левиты спрашивают у Иоанна, кто ты? Да, интересуюсь. И он отвечает, я не Христос. Вот можно ли как-то это немножечко разъяснить? Почему так? Почему он выбрал такую, может быть, позицию?
1: Видите, как ранее мы говорили с вами в прологе, что пролог является как некоторое содержание к тому, что предстоит дальше.
0: Угу.
1: И здесь мы можем с вами увидеть такую структуру, которая имеется, в принципе, у нас в первой главе, начиная с 19 текста и заканчивая 53 текстом, который мы не читали даже сегодня, 51 точнее. И здесь упоминается 4 хронологических дня, которые идут один за другим. То есть мы с вами уже прочли в 29 тексте, где сказано «на другой день видит Иоанн». И то есть здесь Иоанн, получается, в этих текстах с 19 по 51 описывает 4 последовательных дня, и они последовательно раскрывают те темы, которые были у нас в прологе. То есть это свидетельство Иоанна о самом себе, что он не есть свет, да, как было, мы читали в 9-10 текстах о том, что Иоанн не был светом. На следующий день идет свидетельство Иоанна об Иисусе, кем Иисус является. И мы видим, что Иоанн указывает на свет. То есть мы читали, что Иисус есть истинный свет, да, в прологе. Потом на следующий день мы видим, как Иоанн побуждает учеников следовать за Иисусом. И таким образом мы видим, что свет открывается ученикам. И это как раз-таки, вот, если мы посмотрим, в 7 тексте сказано, дабы все уверовали через него. То есть вот этот свет открывается ученикам, и мы видим их веру. И как раз-таки 4-й день, он нам показывает производное их веры. Это когда ученики начинают свидетельствовать своим друзьям о свете, открытом им. И как раз-таки вот здесь, во всем этом, мы с вами видим о том, что Иоанн, как он говорит о себе и скажет еще позже в 3 главе о том, что мне должно умоляться, а ему расти. И если мы в других Евангелиях с вами читаем об Иоанне как о личности, которая была, как скажем, максимально такой активной личностью, которая была привлекательной, личностью, за которой все следовали, то такой Иоанн, лидер. Да, лидер был такой вот явный, то Иоанн специально, намеренно отображает именно те истории, связанные с Иоанном, где показано его смирение по отношению со Христом, потому что его роль и задача показать, кем является Христос. И несмотря на все величие Иоанна, которое он имел, и о котором, в принципе, знали читатели Евангелия от Иоанна уже из других Евангелий, он показывает, насколько более великим является Иисус Христос. И то есть поэтому мы здесь видим, когда Иоанн все время говорит о себе в умолительных каких-либо характеристиках таких.
0: То есть, получается, он здесь хотел больше, так скажем, подсветить главного светила.
1: Да, Иоанн, евангелист, именно вот эту мысль и преследует. То есть он раскрывает тот самый пролог.
0: Мы, наверное, в современном мире с этим сталкиваемся. Очень важно знать, вот людям важно было и тогда знать, кем же он все-таки является. Это было связано как-то с тем, что он был там лидером или почему? Или он был настолько загадочным, что людям просто всегда нас приманивает какая-то тайна?
1: Мы сейчас говорим об Иоанне Крестителе или Иисусе?
0: Нет, Иоанне Крестителе.
1: Об Иоанне Крестителе. Но на самом деле мы об Иоанне Крестителе еще дальше, наверное, в следующих программах поговорим намного больше. И о том, насколько действительно он был сильным лидером. А сейчас, наверное, мы ограничимся тем, что, скажем, он действительно был лидером хорошим, за ним действительно следовали люди. Как мы видим о том, что он направляет Андрея и еще одного ученика, о котором не упоминается, но мы все понимаем, что это евангелист Иоанн был, он о себе никогда не упоминает в Евангелии, но по его описанию сразу понятно, что он был

0: участником тех событий. Только участник мог так описать с такими точностями все, что там происходило. И таким образом мы видим, что Иоанн направляет к Иисусу. Но позже, в третьей главе, мы узнаем о том, что есть ученики у Иоанна, которые, в принципе, возмутились, почему Иисус крестит, почему конкуренцию нам создают, да? Ну, это мы уже обсудим, конечно, позже.
1: Чуть-чуть попозже к этому вернемся. Хорошо, вообще... Интересный такой момент, хотела здесь еще подчеркнуть про то, что почему нам это может быть актуально, кстати, в наши времена. Очень часто мы представляем себе, что вот лидер — это такой человек, который всегда очень, может быть, какой-то яркий или который обладает какими-то, может быть, самыми крутыми какими-то навыками, но иногда это может быть и тихий лидер, который не выпячивает, наверное, себя, да, а просто вот делает какие-то дела и является, может быть, даже наблюдателем.
0: Ну, если мы так посмотрим, то и вспомним вообще тимбилдинг, да, то есть как такое составление команды, то мы понимаем, что настоящий лидер — это тот, кто в одной упряжке со всеми, и за счет этого он никак не выделяет себя. Себя выделяют, как говорят, босс, не лидер, который над всем. А лидер, он всегда в одной упряжке.
1: И вот здесь, если мы читаем вот текст, сейчас скажу, какой, там, где говорится про глаз вопиющего, это тоже что-то про лидерскую позицию, или что здесь имеется в виду?
0: Ну, здесь на самом деле немножко вообще не об этом.
1: Так.
0: Мы видим о том, что к Иоанну приходит некоторая такая группа людей, специально посланных, да, от начальства иудейских, ну, назовем их послами. Это были, как уже было сказано, левиты, это были священники, фарисеи. И когда они приходят, они должны узнать, на каком праве Иоанн крестит. То есть он собрал вокруг себя очень много людей. Но имеет ли он на это право? То есть на чем основано его это право? И когда они к нему приходят, да, то они начинают задавать ему вопросы. Что же ты, Илия? Он сказал, нет.
1: Нет.
0: Пророк? Он отвечал, нет. То есть что происходит? У них было верование о том, что должен прийти Илия. И они задают вопрос. Ты есть то воплощение Илии? Но он говорит, нет, я не Илия. Но он не отрицает о том, что он выполняет служение Илии по приготовлению пути Господу, да? То есть, как он говорит, глаз вопиющего, приготовьте путь. Ну, то есть, это отсылка к древним обычаям, когда там должен был ехать царь, и вперед высылался человек, который должен был идти, и всем говорить, приготовьте путь, едет царь. То есть, он заранее предупреждал то, что вы должны там выйти, нарядиться, да, путь как-то приготовить, его ожидать. И то есть, именно здесь он и говорит о том, что я являюсь тем глашатаем, который послан вперед него. И когда у него спрашивают пророк, у нас переведено просто пророк. На языке оригинала речь идет о конкретном пророке. То есть вот когда мы с вами подразумеваем кого-то и спрашиваем, это он? И вы такие, да, это он. Но поняли только мы. И вот то же самое происходит здесь. Когда ему задают вопрос, ты ли тот пророк? Ну, если по-русски так перевести. И он говорит, нет. О каком пророке они говорят? Они говорят о второзаконии, когда Моисей говорил о том, что после него придет другой, более благословенный. И они задают, не ты ли случайно тот пророк, о котором говорил Моисей? А он говорит, нет, я не являюсь тем самым пророком. И тогда они задают ему вопрос, а кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом? И он вот как раз-таки уже им дает разгадку, да? Я всего лишь глаз. Иисус является воплощенным словом, а он является всего лишь глазом этого слова, который предваряет его, да? И здесь мы видим, что он и здесь умаляет себя и говорит, за мной идет больший, вы на него обращайте внимание, а не на меня здесь находящегося. Но и почему вообще они ему задают эти вопросы? Иоанн ведь он не просто крестил людей. Ну, то есть для нас что? Крещение. О, неплохое событие, молодец, был хороший парень. А в древнем иудаизме это не было нормой крестить иудеев. Они крестили только прозелитов, то есть уверовавших

0: из язычников. Вот их они крестили. Если мы говорим, то, к примеру, ну, есеи, секта иудейская, они каждый день практиковали полное омовение. То есть, ну, некоторое такое подобие крещения. А когда Иоанн говорит о том, что вы креститесь, вы покайтесь иудеям, то у них мозг просто взрывается. Что? Мы же избранный Богом народ. Зачем? Мы же спасаемся по родству с Авраамом. Зачем нам вообще нужно вот это вот все покаяние, крещение? И они задают вопрос, на каком праве ты вообще это все делаешь? И для них это серьезное событие. Вдруг это какой-то возмутитель народа, который просто, ну,
1: просто решил, что
0: создаст проблемы нам сейчас в государственности. И именно поэтому они приходят к нему с этими вопросами.
1: Ну, то есть они приходят не потому, что им очень интересна его личность, а потому что почему он им тут, видите ли, начинает говорить о том, что они должны креститься. Ну, то есть у них был такой как бы интересный момент.
0: Но мы здесь видим такой момент, что через 3 года они выразят свою неуверенность в том, что а был ли вообще Иоанн от Господа. То есть здесь есть очень непростые моменты. С одной стороны, за Иоанном идет очень много людей. И они не могли тронуть Иоанна как-то публично, еще что-то. С другой стороны, у них у самих где-то вызывал интерес Иоанн. Но во всей своей полноте они не могли признать, что они грешники, которым нужно покаяние.
1: Хорошо, тогда давайте вернемся к нашему отрывку. Напоминаю, что мы читаем с 19 по 34. То есть мы определились, что Иоанн как раз-таки тот самый, кто выстилает путь, да, перед Христом. А вот здесь вот хотелось бы еще уточнить, если мы смотрим прямо по тексту, да, вот это вот непонимание, от которого мы только что читали, да, почему ты вообще крестишь, да, наверное, некая, может быть, какая-то даже такая была ревность, да, вот. Дальше, да, что вот значит, стоит среди вас тот, которого вы не знаете. Вот когда тогда люди вот не знали, здесь вот, вот о чем может здесь вот идти речь? Это вот было у нас в отрывке.
0: Да, я понял, о чем речь. Смотрите, но, во-первых, там ревности, опять же, не могло быть, потому что они не крестили, как мы сказали, а у них вопрос, по какому праву ты иудеев-то крестишь? Язычников, ладно, крести, а нас-то зачем? Вот. Второй момент здесь касается того, как он крестит. То есть здесь четко указание на полное погружение. То есть это очень важный момент, который тоже порой упускается. То есть если мы посмотрим евангельское крещение, которое мы находим в Матфея, Марка, Лука, Иоанна, во всех Евангелиях, речь идет о полном погружении при заключении завета с Господом. И когда Иоанну задают этот вопрос, он не просто оправдывается или еще что-то, но он показывает на Христа. Он говорит о том, что «я крещу всего лишь покаяние, но вот за мной идет». Да, и он говорит, показывает более величественного Христа, то, что за мной идет крестящий Духом. И для народа израильского это тоже весьма значимо, крещение Духом.
1: А зачем вообще он крестил полностью, и почему это было важно?
0: Ну, вот важность как раз-таки и заключается в том, что крещение является символом смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа. Ну, то есть, если мы говорим более так... Простым языком, то человек погружается в воду, его накрывает вода полностью. Это как смерть, когда мы человека закопали в землю. Да? Когда он вновь из воды
1: выходит,
0: да, так скажем, то получается, что этот человек воскресает для новой жизни во Христе Иисусе Господе нашем. Как об этом пишет Павел в Римлянам послании, в 6 главе. И именно вот этот символизм, он очень важен и в Евангелиях, и в посланиях. И поэтому мы везде, где находим упоминание крещения, то это всегда идет крещение полным погружением. Да? Как я сказал, мы это находим, Иоанн крестил в реке, и он искал именно, где много воды, чтобы это можно было полным погружением совершить. Также мы находим, что когда крестился Ефиоплянин, они оба зашли в воду, оба вышли из воды. То есть, опять же, это был акт полного там погружения. И когда мы вспоминаем, опять же, вот Римлянам 6 главу, то мы понимаем, почему именно полное, и почему именно так Господь крестился, и почему так крестили ученики Иисуса Христа, и почему нам так надо накреститься. Поэтому здесь практическое для каждого из нас вопрос, а как крестились вы? Полным погружением или нет? И это является не просто какой-то смысл, ну, чисто так, символически, но это имеет большое значение, как минимум, для нашего послушания Господу.
1: Вот вы сказали про крещение и то, что вот Иоанн, как будто, вот Иоанн же крестил, да, и он был таким предводителем того, что потом после него, как бы вообще на самом деле шел Христос, то здесь это тоже был как некий символ, да, получается, он крестил, и, ну, как вы сказали, да, что это было покаяние, да, а потом уже было принятие, да, людьми Христа, или как?
0: Он крестил в покаяние, но он не крестил Духом Святым. То есть народ израильский, помимо помазанников, так скажем, не видел на себе, как правильно мысль выразить, он не видел на себе особых даров Духа Святого, так, если можно выразиться. То есть мы знаем, что было помазание в цари, в пророки, которое как раз-таки символизировало крещение Духом Святым, да, так скажем. Вот. А здесь этот дар становится, ну, общедоступным, если так можно сказать, через Иисуса Христа, и как раз-таки здесь и показывает Иоанн, в том, что я всего лишь покаяние, но вот за мной идет некто больше. И когда он говорит как раз-таки о том, что среди вас стоит тот, которого вы не знаете, вот в этом же был вопрос, мы к нему возвращаемся, то он о чем идет речь? О том, что крещение Иисуса Христа, конкретно в данных текстах, вероятнее всего было 40 дней назад. То есть здесь, вот на момент этого диалога Иоанна, Иисус уже вернулся с пустыни, где был искушаем, как мы из других Евангелий узнаем. И он просто стоит в толпе, и никто его не видел, но пришли послы, которые задают вопрос. И он говорит, крещение Иисуса, оно могло быть вообще неприметным. И поэтому здесь он и говорит, есть среди вас, которого вы не знаете. Ну вот он тот самый. И он использует как раз-таки образ, он использует образ Агнца, Агнец Божий, который наберет на себя грех мира. Это очень важный образ, который мы понимаем, который указывает на чистоту характера Иисуса Христа, его смирение, которое он проявляет, и также показывает на его жертву, которую он принесет за каждого из нас на кресте. Ну, для нас уже принес, для них должен был. Вот. И поэтому он использует необычный образ, который упоминается только в Евангелии от Иоанна, в Откровении, то есть, давайте так скажем, в трудах Иоанна, а у Луки в Деянии один раз, и в первом послании Петра. Вот этот образ Агнца, и все. И когда он говорит, он отсылает к знакомым образам для народа, и он указывает на суть служения Иисуса Христа, на то, что должно произойти, и для чего он сюда пришел. И когда он говорит, я не достоин развязать даже сандалии у него, то здесь важно понимать контекст о том, что когда Иисус и Иоанн, они жили во времена учителей, и по факту ученики учителей, раввинов, должны были выполнять все их приказания. То есть некоторый вид такого рабства. Но чтобы в этом рабстве человек не был лишен достоинства, была единственная вещь, которую запрещалось просить у учеников. Это как раз-таки развязать сандали. И вот Иоанн говорит, я не достоин сделать у него даже того, что является самым таким пренебрежительным, или как вот сказать, для ученика, сделать своему учителю. А он говорит, а я и этого не достоин. То есть он настолько велик. И вот мы через все Евангелие прослеживаем, как Иоанн говорит о величии Иисуса и о своем смирении. И для каждого из нас, на самом деле, это является большим примером смирения, которое должен иметь истинный христианин. Потому что очень часто, даже совершая служение для Господа, мы можем ставить себя, заслуги Господа, как свои, всю славу принимать на себя, а не на Господа, даже такими выражениями, как «да нет, всему слава Богу». Да? Но при этом сами мы, вот, по нашему выражению, всему видно, как мы прям купаемся в лучах этой славы Божьей. Но Иоанн этого не делает. Угу. И как мы с вами читаем, то он вообще ни капли заслуживает

0: слуги на себя не берет. Он говорит в 33 тексте, я не знал его сам, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. То есть таким образом мы видим, что Иоанн говорит, даже то, что я его увидел, это не моя заслуга. Это мне показал тот, который послал меня. То есть он подтверждает свою божественность, и ни капли славы Божией не берет себе. И вот это, опять же, то, что нам является христианам примером смирения, и не только в отношении, наверное, служения с Богом, а в принципе смирения, чтобы мы понимали, ну, мы и так понимаем, что все, что мы имеем, дано нам Богом.
1: Но иногда забываем.
0: Да, иногда мы забываем об этом. Но все, что имеем, дано Богом, любые наши навыки, любые наши знания, что бы то ни было. И поэтому, когда мы с кем-то общаемся или где-то себя ведем как-то на людях или даже дома перед зеркалом, нам важно помнить о том, что славы достоин только Господь.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за интересную беседу. Иоанн Креститель знал, что его роль – указать на Христа, а не самому стать центром внимания. Во все времена настоящий христианин ищет славы не себе, а Христу, чтобы мир увидел его, а не нас.

просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют».

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, ребята. Там птицы. Я каждое утро за ними наблюдаю. Причем они не знают о том, что я за ними наблюдаю. А мне так нравится. Потом работается как-то веселее. А вы? Зачем любите наблюдать? Может быть, как гаснет костер или на рыбок в аквариуме.
2: Ты что, мест, что ли, жалко?
3: Да не жалко мне мест, мне тебя жалко. Если тебе было бы меня жалко, ты бы их взяла и спрятала. Да не буду я их брать, и тебе не советую.
2: Еще родня называется, так ты.
3: А что я?
1: Ребята, что за шум? Верочка.
3: О, здравствуйте, Афанасий Филиппович.
1: Здравствуйте, дорогие.
3: Познакомьтесь, это мой двоюродный брат Эдик. Он приехал из другого города погостить с папой.
4: Здрасте, Афанасий
1: Филиппович. Очень рад. Очень рад встретить Верочкиного брата. Ну что же вы стоите? Может быть, зайдете? Заходите. Эдик, да?
4: Да.
1: Расскажешь мне про тот город, откуда ты приехал. Ну, вперед. Проходите. Так. Ну, проходите. Я вам очень рад. Проходите. Вот здесь я работаю. Вот. Слышал я, вы о чем-то поспорили уж слишком сильно. Могу ли я помочь чем-нибудь?
3: Ну вот, он просит, чтобы у меня полежали его некоторые вещи, а я не соглашаюсь.
1: Странно. Эдикины вещи, а почему они у тебя должны лежать?
3: Потому что папа ему не разрешает их смотреть. И сказал унести из дома и выкинуть. А ему, видите ли, жалко. Он их сначала посмотреть хочет. Да покажи Эдика, Афанасий Филиппович,
1: свой человек. Ну давай посмотрим, что это.
2: Да я их только купил, сразу выкидываю, даже посмотреть не успел.
1: Ну, чего там такое?
2: Там так классно. Один слева бьет, другой справа.
1: Так. А, ну, кажется, я начинаю понимать. Так. А папа, значит, не хочет, чтобы ты их смотрел?
2: Ну, типа такого.
1: Ну, понятно. А вот хочу я тебя спросить, Эдик, а не кажется ли тебе, ну, что когда мы на что-то смотрим, то у нас могут появляться какие-то чувства или желания. Ну вот, например, я каждое утро хлебные крошки птичкам бросаю и смотрю, как они их клюют. И бывает, какой-то один маленький, шустренький, больше всех пытается себе взять, а кому-то не хватает, так мне приходится подбрасывать этому голубю, чтобы ему досталось. И честно признаться, вот наблюдаю я за ними, мне потом работается хорошо.
3: А, я поняла. Вот когда я смотрю на наших котят, как они играют друг с другом, мне тоже радостно становится.
1: Вот.
2: А, у меня когда отец телек смотрит, он когда смотрит футбол, и мне тоже так же охота сделать, повторить.
1: Вот. Я как раз-таки и хотел это услышать. Да. Вот. Не кажется ли тебе, когда смотришь что-то, потом хочется точно так же? Можно я расскажу вам одну замечательную историю?
3: Давайте, Афанасий Филиппович, вы так классно рассказываете, тебе понравится.
1: Ну, слушайте. Давным-давно в древней стране Иудеи жили люди, которые любили Бога. Они читали слова Божьи, написанные в библейских свитках, и учились быть справедливыми, щедрыми и дружелюбными. Мужчины вместе ходили в поле, женщины делились друг с другом одеждой и едой, а дети дружно играли во дворе. Однажды некоторые из иудеев

0: увидели, как человек из другой страны поставил перед собой статую и стал ей молиться. Вокруг статуи были разложены красивые вещи, и сама статуя была блестящая, украшенная различными драгоценностями. Иудеи знали, что Бог предостерегал их не повторять за другими народами поклонение статуям. Но иудеям понравилась такая красота, и многие тоже сделали себе статуи для поклонения. Они назывались идолы. Теперь вместо живого Бога иудеи стали разговаривать с этими статуями, хотя те не могли ответить на их молитвы. Тогда, чтобы статуи ответили на молитвы, люди стали делать возле них ужасные вещи. Кололи себя ножами до крови и даже отдавали в жертву своих детей. Этому иудеи тоже научились у соседних народов. Статуй становилось все больше. Появилась такая статуя и в царском дворце, и даже сам царь по имени Ахаз вместо доброго бога поклонялся идолу. Во всем царстве иудейском люди, поклоняющиеся статуям, изменились. Они стали злыми, жадными. Дети обижали друг друга. Процветали воровство и обман. Но вот в Иудее стал править другой царь – Езекия. Он любил Бога и знал, что поклонение идолам оскорбляет настоящего Господа и ожесточает сердца людей. Езекия созвал к себе священников и вместе с ними еще раз прочел Божьи слова. Ради спасения народа Езекия и священники прошли по всем местам, где стояли идолы, и разбили их. Езекия смело бросал статуи на землю, несмотря на их блеск и красоту. Царь и его верные слуги пригласили людей оставить свои грехи и вернуться к поклонению живому Богу. Многие мужчины и женщины раскаялись и снова стали учиться быть справедливыми и добрыми, читая Божьи слова. Теперь вместо кровожадных идолов они думали о любящем Боге и сами становились добрее. Вот, а теперь, Эдик, скажи, чего такого особенного, вот в этих вот фильмах можно увидеть?
1: Ну, это там добро побеждает зло.
2: Ты драки там видишь, что не читал боевик. Бои без правил, ты же сам знаешь.
0: Вот. А то, на что смотришь, потом и хочется повторять. Так стоит ли смотреть?
1: Ну...
0: Вот. А папа твой заранее все это понял. И не хотел, чтобы ты все это повторял.
1: Но я же не специально.
0: Так оно никогда и не получается специально. Оно, понимаешь ли, как бы сидит внутри тебя и заставляет это делать.
1: Вот оно что. Что же я без этих боевиков смотреть буду? Ведь я без кино никак не могу.
2: Про дельфинов, ты помнишь, я тебе говорила? Там знаешь, как интересно, там такой корабль большой плывет, а с ним мальчик через перила перегнулся, корабль как качнет, и он упал в воду, и никто не заметил. А дельфины услышали, как он тонет, и знаешь, что потом?
1: Акула поплыла?
2: Да почему сразу акула-то?
0: Стойте. Верочка, не торопись, ведь потом неинтересно смотреть будет.
2: Ладно, лучше посмотреть, ну пойдем в классе, почему-то нам пора.
0: Ступайте. Молодежь. Ой, забыли. Надо же. Дорогие ребята, а на что вы тратите свое время и деньги? В мире есть много интересного, на что действительно стоит.

стоит посмотреть. А есть много такого, на что смотреть совсем не стоит. Я желаю вам хорошенько подумать и сделать правильный выбор. До свидания, дорогие мои. До скорых встреч.

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем путешествие в мир гимнастики. Она нам необходима, чтобы сердце наше лучше работало и чтобы мышцы получили больше кислорода. Сегодня мы разучим новый комплекс. Делайте его вместе с нами. Ну что, друзья, давайте начнем. Марина, не зевай, сейчас ты обязательно проснешься. Итак, первое упражнение. Мы отставляем правую ногу назад, а руки поднимаем вверх и делаем вдох, прогибаемся. Вдохнули, опустили, выдох. Другая нога. Вдох, выдох. Еще раз. Вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Еще вдох, выдох, вдох. И выдох. Молодцы. Следующее упражнение. Сова крутит головой. Руки на поясе. Пожалуйста, вправо, влево. Вправо, влево. Медленно делаем упражнение. Пожалуйста. Раз, два. Не забываем про дыхание. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение – мячик. Мы помним его, как оно делается. Голову положили на правое плечо и перекатываем к левому. И назад. Перекатываем голову. Марина, положили и перекатываем к левому. А теперь назад. Вот так. Угу. Еще, еще, еще, еще. Аккуратно. Плечи не поднимаем. Плечи не поднимаем. Вот так. Молодцы. Хорошо. Закончили. Теперь упражнение для рук. Необычное упражнение. Сцепили руки перед собой. И теперь выворачиваем их. Вот так, посмотрите. А теперь сюда. И еще раз. Марина, ну-ка попробуем. Старайтесь не расцеплять пальцы. Угу. Это упражнение полезно для наших суставов. Хорошо. А теперь немножко усложним это упражнение. Смотрите, мы сцепляем руки также перед собой, но накрест. Но одна рука на другой. Вот так. И выворачиваем в одну сторону и в другую. Трудно? Марина?
1: Трудно.
0: Перецепляем руки. То есть у нас была правая, теперь у нас левая сверху. И тоже попытаемся вывернуть. Вот так. И еще, Марина, как у тебя получается?
1: У меня не получается до конца.
0: Ничего страшного, это сложное упражнение. Если вы раньше его не делали, и у вас плохая растяжка, то постепенно оно у вас получится. Делайте до тех пор, насколько вы можете. Вот, хорошо. Посмотрите, у Олега получается, у Юли тоже. Марина, и у тебя в следующий раз тоже обязательно получится. Еще одно упражнение для...

руки в стороны, мы знаем уже его. Обними меня. Вот так руки расставили и обнимаем себя. Вот так. Хорошо? Энергично делаем это упражнение. Хорошо, разводим руки. Да. Можно хлопать себя по спине. Тогда это еще будет и массаж. Вот так. Закончили и потрясли немного руками, расслабились.

Ну что же, ребята, продолжаем зарядку и делаем упражнение для ног. Сгибаем-разгибаем пальцы ног. Вот так. Мы когда-то уже его делали. Пожалуйста. Хорошо. Энергично. Разминаем пальцы. Так. Молодцы. Следующее упражнение для ног – лягушонок. Поставили ноги как можно шире, носками от себя, носками в стороны. Руки на поясе. Вдох. Присели. Выдох. Колени в стороны. Вдох. Выдох. Вдох. Присели, Марина. Выдох. Спина прямая. Не наклоняемся вперед. Вдох. Выдох. Марина, не наклоняемся вперед. Смотрим прямо, приседаем. Вот так. Вдох, выдох. Еще. Вдох, выдох. Пониже приседаем. Вдох, выдох. И вдох, выдох. Молодцы. Следующее упражнение – вытягивание рук и ног. Смотрите, это немного сложное упражнение, но оно получится у вас. Мы захватываем правой рукой правую ногу, а левую вытягиваем вверх и вперед. И вот так прогибаемся. Можно побольше поднять ногу. И другая нога, и другая рука. Хорошо. Еще сделаем по-разному. Вот так. Если вы теряете равновесие, можно подержать друг друга. Хорошо. Еще одно упражнение – махи ногами. Только осмотритесь, чтобы вокруг не было мебели. Начинаем с правой ноги. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Другой ногой. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Закончили. Стряхнули ноги. Следующее упражнение – насос. Стоим ноги на ширине плеч и наклоняемся вправо и влево. Качаем воду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение называется «Медведь». Мы будем ходить на прямых руках и ногах. Опускаемся и касаемся пола ладонями. И пошли прямые ноги и руки. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Чуть-чуть согнись еще, Юля. Юля, Юля, Юля, Юля, согнись. Вот так, наклон и пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Идем. Так, поднимаемся. Хорошо. Следующее упражнение мы будем прыгать с хлопками над головой. Пожалуйста, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Расслабились немножко, повисели. Переходим к упражнениям на полу. Становимся на колени. Упражнение называется «Пружинка». Отклоняемся назад и касаемся руками пяток или пола. Но при этом смотрите, чтобы сохранялась прямая линия от коленей до головы. Вот так, допустим, мы касаемся либо пяток, поднимаемся, спина прямая. Или можно коснуться пола, у кого как получается. Поднимаемся. Да, это сложное упражнение, оно для тренировки мышц бедер. Пожалуйста, можете для начала пяток касаться в исходное положение. Так, молодцы. Еще. Сохраняем прямую линию. Если вам сложно, касайтесь пяток, не пола. Постепенно перейдем к полу. Так, Марина, не заваливаемся. Прямая линия, вот старайся сохранять ее. Молодец. Следующее упражнение – махи ногами. Становимся на четвереньки. И поочередно правую и левую ногу поднимаем назад. И раз, два, три,

0: 4. Прямая нога, Марина, прямая нога. Старайся не сгибать ногу. Вот так. Прямые ноги. Хорошо. И еще по разу. Закончили. Следующее упражнение. Лодочка. Ложимся на живот. Обхватываем сзади, за голень руками, прогибаемся. Вот так выгибаемся, считаем до 10. Прогнулись, Марина. Вот так, больше прогнулись, Опустились, полежали чуть-чуть. И повторим упражнение. Пожалуйста. Прогнулись. Смотрим прямо перед собой. Голову подняли. Марина, ножки поднимай, бедра. Молодцы. Опустились. Следующее упражнение. Кошечка, которая сердится и радуется. Стоим на четвереньках. Вот она обрадовалась, она прогнулась. И вот рассердилась, выгнулась. И еще. Это упражнение на позвоночник. Пожалуйста, делаем несколько раз. Вдох. Прогнулись и выгнулись, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Хорошенько прогибаемся и выгибаемся. Полностью позвоночник у нас работает. Вот так. Хорошо. Еще раз. Закончили. Следующее упражнение. На пресс. Ложимся на спину. Упражнение велосипед. И крутим педали велосипеда. Хорошо. Можно при этом сосчитать до 50 и закончить на этом упражнении. Хорошо. Мы можем ехать с разной скоростью. Но лучше, если мы будем ехать быстро. Молодцы. Закончили. Следующее упражнение – плуг. Лежим на спине, поднимаем прямые ноги медленно и пытаемся их завести за голову и коснуться носками пола. Посмотрите, как оно выполняется. Может быть, оно вам покажется сложным, но постепенно оно у вас получится. Вот так. Старайтесь, чтобы ноги были прямые и задерживаться в таком положении некоторое время. Это очень полезное упражнение для позвоночника. Полежим. Если вы чувствуете себя дискомфортно, то можете опуститься на спину. И медленно возвращаемся в исходное положение. Остаемся на спине. Следующее упражнение. Подтягиваем правую ногу и прижимаем колено к груди. Вот так, с помощью рук. Теперь другую ногу. Хорошенько прижимаем колено к груди. И носочек оттягиваем. Еще раз. Так. Молодцы. Левая нога. Еще раз правая. Хорошо. Еще левая. Задержались. Исходное положение. Следующее упражнение. Мы поднимаем правую ногу, сгибаем в колени и с помощью рук выпрямляем и немножко надавливаем на себя, вот растягивая это место. Пожалуйста, слегка-слегка. Старайтесь ногу не сгибать, нога прямая. Опускаем ногу, другая нога. Согнули, выпрямили и потянули на себя. Стараемся ногу не сгибать. Хорошо, опустили. И последнее упражнение – качели. Обхватили колени руками, раскачиваемся. Раз, два и три. Молодцы. Ну вот, ребята, мы с вами закончили зарядку. И мы хотим встретиться с вами завтра. Потому что ее нужно делать каждый день. Оставайтесь с нами, потому что вместе
1: веселей!
0: Пока!

Не судите, да не судимы будете. Знакомо ли вам это выражение? Применяется это выражение с целью избегать оценки собственных действий со стороны окружающих. Так ли просто этот совет, или все же Священное Писание настойчиво просит человека вырабатывать

суждение. Нужно ли оценивать людей? Оценивать события, слова, явления? Можно ли к мирозданию относиться как к черно-белой картине? Какие рецепты правильной оценки можно найти в Библии? Друзья, приглашаю вас поразмышлять о том, как же правильно судить. Или все-таки никак нельзя судить. Но опять же, то самое выражение «не судите, да не судимы будете» значит полный запрет на любой суд. Есть, конечно же, отправная точка для нашего размышления – это то, что совершается Божий суд. Книга Откровения, глава 14, стих 7 говорит так. «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Из-за того, что наступил Божий суд, нам, людям, нужно Бога бояться и воздавать Ему славу. Ну, в принципе, понятная логика. Как бы у Бога есть суд, а у нас его нет. Так ли это? В письме своем к церкви Иоанн Апостол дает такое очень важное повеление, из которого мы должны с вами сделать, ну, наверное, очень судьбоносный вывод. Иоанн пишет: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Итак, мы имеем повеление, испытывать духов, видеть лжепророков в мире. Потому что если мы не будем их видеть, а тут сразу как бы читайте, не судите. Я же не могу кого-то назвать лжепророком. Я должен всех воспринимать без осуждения. Если вот так примитивненько, да, в черно-белой картине воспринимать эти советы, получается, не суди, да не судим будешь, поэтому любой пророк, который ко мне явится, да ты, брат, молодец, благословен, кто я такой, чтобы тебя судить? А ну-ка, развешу-ка я свои уши, чтобы слышать, что скажет мне любой пророк. Наверное, нелогично, правда? Иоанн говорит: не всякому духу верьте. Чтобы духу какому-то не верить, надо его испытать. Слово «испытать», наверное, и подразумевает, что надо как-то выработать суждение, нужно судить. Судить, конечно же, не в плане приговора. Для этого есть инстанции, соответственно, и финальный Божий суд. Но оценку дать необходимо. Очень часто приходится слышать такие реплики, ну, как спор. Зачем ваше оценочное суждение? А как прикажете мне поступать, если у меня нет оценочного суждения? Я должен все воспринять за чистую монету? Тогда меня легко любой лжепророк, лжеучитель, лжеапостол и лжехристос может просто оболванить. Друзья, если мы слишком наивно, без особого рассуждения, без согласовывания Писания будем воспринимать библейские советы, мы можем оказаться очень запутанными, очень уловленными разного рода искушениями. Поэтому апостол Матфей записал слова Иисуса Христа. В Евангелии сказано так: «По плодам их узнаете их». Господь дает нам особое повеление в том, чтобы как-то узнавать людей. Почему это важно было? Когда Иисус совершал свое служение в Палестине, было очень много учителей, представителей разных, ну, религиозных таких течений. Это фарисеи, саддукеи, книжники, хасиды, ессеи, были немножко там политизированные, зелоты, иродиане и так далее. И вот представьте, на этом рынке идей каждый предлагает свою, как правильную. А Иисус говорит: ну, все подряд не воспринимайте. А вы посмотрите по плодам их. Надо выработать оценку. Надо выработать суждение. И на основании этого суждения начать себя вести как-то. И тогда ты можешь быть защищен. Апостол Павел в письме к фессалоникийцам говорит: «Все испытывайте, хорошего держитесь». Это важное замечание, и

кто-то, опять же, по наивности может им воспользоваться с такой идеей. Ну, я должен все попробовать. Жизнь коротка, надо взять от жизни все, все попробовать и насладиться, ну, конечно же, держаться хорошего. Это лукавство. Определенно это лукавство, и я говорю это с осуждением. Почему? Когда апостол Павел просит все испытать, это не значит, что испытание – это проверка на собственной шкуре. То есть я теперь буду делать все подряд, посмотрю, что получится, а потом, все испытав, все перепробовав, везде нагрешив, я скажу, вот это хорошо, это плохо. Нет, это тупиковое размышление. Человек, пытающийся все испытать на себе, он на самом деле не испытывает, он уже в это погружается. То есть когда ты берешь, ну, давайте к примеру, я хочу попробовать, что такое опьянение, и все виды опьянения, чтобы потом сказать, что это нехорошо. Скорее всего, ты не доживешь до момента, когда твой разум будет способен сказать, что пить нехорошо. Ты уже спился, скурился. Твой разум перестал быть трезвым, способным выработать здравые суждения. То есть, когда ты все испытал буквально, не так, как Павел писал, а вот так, с лукавством, да? Ну, попытка, я все хочу попробовать. Ты, скорее всего, уже потерялся, ты уже посчитал многие из тех вещей, которые сделал, хорошими, а на самом деле они плохие. Ты неправильно судил. Испытывать означает оценивать на перспективу. Сегодня этой оценки категорически не хватает очень многим людям. Людям не хватает способности на пачке сигарет прочитать ранее длинную фразу «Минздрав предупреждает, курение опасно для вашего здоровья», а сегодня нету способности прочитать два слова «курение убивает». Человек способен только начать это делать, причем с малолетства. А потом будет говорить на тему «Я пытался, вообще-то я не хочу бросать, я так, конечно, могу бросать, но я уже 20 лет как не хочу бросать». Весь пожелтевший, весь сгорающий от себя, имеющий немало диагнозов. Но человек не хочет признать, что он испытал неправильно, он стал зависим. Надо было судить заранее. Судить – это оценка интеллектуальная, это оценка будущего, это попытка спрогнозировать ситуацию. Нельзя многие вещи как опыт производить над собой. Просто смертельно. Я лучше доверюсь тому, что осторожно высокое напряжение, нежели буду пытаться там залезть и что-то проверить лично. Вот залезть в электрощитовую и проверить лично – это смертельно опасно. Я буду судить заранее. Как? Теоретически. Изучением законов тока, законов силы напряжения, там, мощности и прочее. Теоретически. Все электрики – это не те, которых 100 раз било. Которых 100 раз било, их уже давно похоронили. Электрик хорошо знает правду. Он хорошо это все оценил. А если его много раз бьет, значит, он недоучен. Давайте правильно оценивать эти советы от апостола Павла. Все испытывайте умом, знанием, интеллектом, прогнозированием. Хорошего держитесь. Вот держаться хорошего – это то, что ты делаешь. Я оценил, осудил. Решил, что это хорошо, мне еще Господь подсказал, что это хорошо, тогда я буду это делать. Вот так работает суд, а не так, чтобы все судить и со всеми ругаться. Что же делает Господь Иисус? Евангелие от Матфея, он дает очень важный совет, который люди не дочитывают. Просто категорически не хотят много читать. Видимо, клиповое мышление работает и в этом вопросе. Евангелие от Матфея, глава 7. Здесь описывается фрагмент Нагорной проповеди, где сказано «Не судите, да не судимы будете». Все это знают. Верит человек, не верит, читает он Евангелие или нет, ходит ли в церковь или нет. Все прекрасно знают «Не судите, да не судимы будете». И многие люди, запомнив эту фразу, когда в свой адрес слышат какую-то оценку, говорят «Что ты меня осуждаешь? Ты что, не знаешь, что Иисус сказал 2000 лет назад? Не суди, да не судим будешь. То есть, раз ты меня осудил, я сейчас тебе отвечу таким же судом». Давайте проверим, что дальше говорит Иисус. И вроде бы в этом ключе и текст продолжается. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой

мерою мерите, такое и вам будут мерить. Та же самая логика. Не суди меня, а то я сейчас тебе таким же судом отвечу. Не совсем. Посмотрите общую картину размышления. Иисус говорит о проблеме суда, когда у человека нет потенциала на этот суд. Когда он сам вот в этом же вопросе или в похожем оступился, и его картина восприятия мира уже изменилась, она искажена. Что говорит Иисус? «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Или как ты скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Иисус говорит о способности человека. Некоторые люди пытаются судить не для того, чтобы реально оценить или высказать оценку. Они пытаются с помощью вот суда, который от них исходит, скрыть свои пороки. Иисус говорит, ты сейчас говоришь о сучке в глазе брата, а у тебя-то целое бревно, лесопильный завод. Ты не справляешься с ним, и твое суждение, оно ничего не стоит. И вот пятый стих является кульминацией в ответе Господа на эту ситуацию, связанную с судом. Иисус говорит так, лицемер, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Мы здесь в пятом тексте видим запрет или повеление? Ответьте, друзья, прочитайте. Я повторю еще раз этот стих. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Наверное, здесь не запрет. Наверное, здесь очевидно повеление. Ты лицемер не потому, что ты сейчас пытаешься помочь кому-то. Ты лицемер, потому что своего бревна не замечал. То есть ты хорошо видишь сучки. Вот тут у всех проблемы. А у тебя еще большая проблема. И в этом ты лицемер. Но дальше Господь говорит, ну, признай, что у тебя проблема. Теперь вынь бревно из твоего глаза. И когда ты вынешь целое бревно, у тебя такой талант появится, такая способность, такое чувствование, что ты легко поможешь другому вынуть сучок из его глаза. Вот тот самый запрет, с которого мы начинали, «не суди, да не судим будешь», Иисус превратил в повеление на созидательный труд. То есть исправление сучков – это труд. Но начинается этот труд с лесопильного завода. Да, берешь бревна, вынимаешь одно, второе, третье, все свои бревна вынимаешь, и потом смотришь на других. И знаешь, какое у тебя ощущение сложится в этот момент? Да что его судить? Зачем его бить по голове? Давай ему как-то помогу. Давай его обнадежу. Давай этому грешнику скажу, как правильно. Может быть, я ему скажу о том, какой я был еще худший грешник. Я этому человеку искренне расскажу о том, какие я грехи делал. Я такой безбожник, но Бог меня помиловал, и я сам не мог исправиться. И вот от лицемерия, связанного с судом, с неправильным судом, человек приходит к благовестию. Я был грешник. Я так себя плохо вел, мне аж стыдно, мне так не по себе. Но Господь меня помиловал. Господь меня осветил, Господь дал мне силы побороть свои наклонности, свои грязные привычки, пороки. И ты знаешь, я не могу тебя осудить. Ну кто я, чтобы тебя осудить, дорогой брат или дорогая сестра? Давай вместе с тобой молиться. Давай вот, когда тебе не хватает силы, поддержки, когда ты в одиночестве мучаешься, давай вместе там время проведем, поизучаем, послужим, поработаем, посетим кого-то. И как-нибудь, может быть, Бог благословит нас, и мы в общении все твои слабости сможем преодолеть. Вот так это работает, друзья. Бог желает не посадить нас всех по углам со словами «ты не суди», все сидят, и никто никого не судит, и у каждого по сучку в глазе. Хорошо, если так. А может быть, у всех по бревну, и все молчат. У меня бревно, у тебя бревно, давай не будем рассказывать про наши бревна. А как будет совершаться исправление?
Как будет

совершаться воспитание. Как мы назовем хорошие вещи хорошим словом, плохие вещи плохим словом? Не, мы никто не судим, мы всеядны. Знаете, самые грязные животные на земле, они даже в пищу запрещены, да и в целом, это всеядные животные. Они едят буквально все, то есть они могут съесть мясо, падаль, грибочки, ягодки, опять падаль, и человека могут съесть. Кстати, свиньи такие, правда? Всеядны. Медведи всеядны, ежики. Угощайтесь. Кто-то до сих пор продолжает так угощаться, да? Не будьте всеядными, судите. Очень важный момент относительно суда, который свершился в жизни царя Давида. Эта история с ним произошла, и с тех пор Давид является очень важным примером в вопросах раскаяния и исправления. В книге «Второй царств» есть сюжет, описывающий обвинение царя Давида. Вот прям в его моменте, в его истории так и получилось, что он легко увидел сучок в глазе брата. Ну, там вымышленный персонаж был, но Давид такое зрение имел, сразу увидел, высказал осуждение. Как это происходило? Вы знаете эту историю. Давид силою взял жену своего подчиненного, эту женщину звали Версавия, убил он ее супруга, косвенно там организовав подставу. И приходит к Давиду пророк Нафан и говорит: «Царь, ты не мог бы рассудить?» И притчу рассказывает. У одного бедняка была овечка, а рядом жил богач, у которого стада были, амбары, все замечательно. И вот однажды к богачу пришли гости, но богач был не только богатый, но еще и скупой. И не захотел из своего стада взять овечку, а увидел овечку у бедняка. Ну и как-то там силой взял, забрал, похитил, в общем, приготовил эту овечку и отдал своим гостям. А у богача не стало, вернее, у бедняка не стало этой овечки. Она для него как член семьи была. Вот как ты на это смотришь, дорогой мой царь? И тут понесло царя Давида. До смерти достоин этот человек, да убить его там вчетверо воздать и так далее, и так далее. Нафан говорит: молодец, так красиво сказал, а ты, на самом деле ты такой. Ты делаешь это. Давид в этой притче, ну или как в притче, как в вымышленном сюжете, сразу увидел проблему. И тут произошло нечто. Нафан указывает: ну да, это проблема, конечно, овечку взять – это проблема. Сучок в глазе брата. А ты взял человека, и ты убил этого человека. Это страшно. И то суждение, тот суд царский, который вынес Давид, он исполнился в его жизни. Благо, в этой истории мы видим, Давид все сразу понял. Давид раскаялся. Давид сказал, как же сильно согрешил он пред Господом. И более того, он это все описал еще и в книге «Псалтырь». Теперь весь христианский мир, весь еврейский народ знает о том, как раскаивается царь Давид. Он знает, все знают о том, какой грех он совершил. И это делает Давида мужем по сердцу Божию. Человек, который себя не изображает, а который научился не лицемерить, но судить правильно. Он знает, как вынуть бревно из своего глаза. И, конечно же, он знает, как вынуть сучок. И поэтому, когда мы читаем псалмы Давида, его пророчества, его, можно сказать, поэтические проповеди, мы можем вдохновляться его примером. Человек знает, что такое Божий суд, знает, что такое человеческий суд. Поэтому он поет: «Господи, суди меня своим судом, не по делам, по милости безмерной. Прошу тебя, ты сам войди в мой дом, избавь его от гибели и скверны». Будем и впредь учиться у царя Давида. В книге псалмов о себе говоря Давид, он пишет: «Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Не презришь, то есть не проигнорируешь. Наш мир достаточно сложно устроен, и мы должны понимать, что в этом мире

суд вершить тяжело, ибо мы не знаем всех тонкостей, всех особых каких-то деталей. Иногда мы поспешно вырабатываем свое суждение, и здесь нужно несколько сдерживаться. Почему? Хотелось бы, некоторые так люди делают, мечтают об этом, видеть мир в черно-белом свете. Вот хорошо, вот плохо, вот хорошо, вот плохо. Те, кто так делают, обязательно спотыкаются. Даже в черно-белом мире на самом деле не два цвета, не черный и белый, не монохромное видение, а есть миллионы оттенков белого и черного. И поэтому мы видим такой мир, это не монохром. Чтобы в этом разбираться, надо иметь познание от Господа. И пророк Исаия предупреждает, что тем людям, которые зло называют добром и добро злом, им горе. Горе тем, кто тьму почитают светом и свет тьмою. Горькое почитают сладким и сладкое горьким. Господь желает, чтобы мы в суде, вот в этом действии, не торопились. То есть, еще раз, оценивать мы должны. Почему мы должны оценивать? Ну, хотя бы потому, что нужно выбирать среду, где мы растим своих детей, на каком месте мы работаем, какое дело мы выбираем, чтобы зарабатывать себе на хлеб насущный. Мы должны это оценивать. Но важно не поспешать, важно не торопиться. Один из сюжетов, который Господь ставит как обвинение своему народу. В книге Иезекииля Бог обращается к князьям. «Вы, князья Израилевы, отложите обиды и угнетения и творите суд и правду. Перестаньте вытеснять народ мой из владения его», говорит Господь Бог. То есть повеление о суде, оно есть. Но важна еще и последовательность, как это совершать, с какими целями, о чем. Повеление о суде, ну, чтобы оно было максимально понятно, очень применимо в воспитании детей. Если стоит вопрос о том, с кем общаются ваши дети, и вы говорите своему ребенку: «Я не хочу, чтобы ты общался с этим мальчиком или с этой девочкой», тут же я к вам подбегу и скажу: «Как вы смеете судить? Вы зачем судите? Вы зачем ребенка учите судить? Пусть ваш ребенок смотрит на мир широко раскрытыми глазами и воспринимает всех как детей Божьих, как ангелов». Не сработает, правда? Почему? Потому что вы смотрите на то, как мир устроен, и вы оцениваете людей. Примерно так, как это описано в письме апостола Павла к Коринфянам. Павел говорит: «Но я вам писал не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже не ешьте вместе». Стоп, стоп, стоп. А почему Павел так сильно осудил? Смотрите, сколько людей он осудил. Кого-то назвал блудником, кого-то назвал лихаимцем, кого-то идолослужителем, еще и злоречивым, или пьяницей, или хищником. Что за такое масштабное осуждение? Да, об этом Павел говорит, потому что со всеми этими людьми общаясь, вы сами начнете преображаться. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Это повеление от апостола к верующим, кого-то назвать развращенным. И вы должны, как родители, такой суд вершить. Вы должны кого-то обозначить, не специально, не от злобы своей, не от своего нечестия, чтобы покрыть свои пороки, ни в коем разе. Не позвольте лукавить, но с искренним переживанием о своих детях. Не позвольте детям пойти в плохую компанию. Вы же не будете отдавать ребенка воспитательнице, которая покуривает и говорит: «Да вы не обращайте внимания на мою вредную привычку. Я когда с ребенком буду заниматься, я буду учить его геометрии, физике и астрономии». Хорошо, если не астрологии. Нет. Вы скажете: «Извините, мне ваши вредные привычки говорят о том, что вы человек слабый». Вы будете так судить, правда же? Почему? Вы переживаете о своих детях. Поэтому не используйте вот этот совет: «Не суди, да не судим будешь», везде и всюду, лишь бы как бы закрыть эту тему суда. Нам суд необходим. Но

Очень важный момент, который позволит нам переродиться. Однажды к Иисусу пришли люди, говорящие: «Нам нужно твое суждение». Вот эта женщина взята в прелюбодеянии. Моисей повелел таких, взятых в прелюбодеянии, побивать камнями. Что ты скажешь? Иисус чертил что-то на песке, а потом говорит: «Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень». А в чем же грех состоял? Ну, хотя бы в том, понятно, что они могли быть грешниками и так далее. Но они уже сейчас в самом акте суда совершают невероятное греховное преступление. Если женщина взята в прелюбодеянии, где тот, с кем она прелюбодействовала? Почему привели ее одну? Они приходят вершить суд с лукавством. А Иисус говорит: «Но если вы без греха, если у вас суд такой чистый, если у вас такие чистые помыслы, ну тогда, пожалуйста, бейте, кидайте камнями». Иисус не запрещает бросить камни. У них в руках камни, Иисус говорит: «Ну кто без греха, первый бросай». Дух Святой подействовал, и эта женщина осталась жива, потому что суд вершился неправильно. Иисус показал: это неправильный суд. Вы не решили свои проблемы. Как вы можете начать дальше судить? Поэтому, друзья, желая судить, поставьте задачу: я хочу очиститься, я хочу исповедоваться, я хочу осветиться, я хочу, чтобы Бог меня простил. Когда вы это по-настоящему испытаете, то ваш суд будет суд с милостью. Бог судит, но Он хочет оправдывать. Бог судит, но Он спасающий Бог. Судите праведным судом.

0: Вначале сотворил Бог небо и землю.
1: Земля – планета, созданная Богом для обитания человека. Согласно книге «Бытие», Бог сотворил и обустроил землю за 6 буквальных дней. Людям, сотворенным из праха земного, Бог повелел наполнять землю и обладать ею, благословляя все окружающее и прославляя Творца. После грехопадения они потеряли Эдемский сад, а землю постигло проклятие. В том числе она утратила былое плодородие, и люди оказались вынуждены работать в поте лица, возделывая почву, чтобы добывать себе пропитание. В Ветхом Завете состояние земли служило для израильтян духовным барометром, показывающим, как обстоят дела в их отношениях с Богом. Засуха и бесплодие земли были признаком того, что эти отношения нарушены. Человеческие преступления оскверняют и растлевают землю. У ветхозаветных пророков Осии, Иеремии и Амоса земля стенает из-за злых дел человека. Библия также содержит обетование о новом небе и новой земле. Исаия в 11 главе своей книги рисует замечательную картину обновленной земли, которая будет наполнена познанием Господа, как воды наполняют море. Смерть и проклятие сменят жизнь. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт.
0: Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда.

0: Знаете, готовясь к передаче, я просто взял, набрал в интернете покаяние. Вы знаете, ни одного светского определения не нашел. Все заполнено, то есть, церковными определениями. И я понимаю, что да, действительно, покаяние – это духовный аспект. И если ты живешь без Бога, как это возможно?
1: Мы не уважаем Бога, мы не знаем Его вообще, мы не знакомы с Ним лично, мы не имеем опыта общения с Ним. Вот это наша вина, потому что мы этого не хотим.
2: В целом мы как бы рождены с этой склонностью восставать против Господа, идти своим путем, идти своей дорогой.
3: По своей природе мы являемся людьми греховными. У нас греховная плоть.
2: Есть даже такое определение – грех поднятой руки. То есть, когда человек открыто поднимает кулак против Бога, грозит ему чем-то, это, скажем, такой открытый грех.
3: Маленький ребенок, он приходит, и он начинает плакать, ему все равно, что вокруг происходит. И вопрос, мы уже вырастаем некими эгоистами. А мы привыкли обвинять кого-то, других. Маленький ребенок с мамой идет, ребеночек ударился об дверь. Мама часто говорит, давай мы эту дверь накажем. Ух, какая дверь, ты что, причиняешь? Кто-то вокруг виноват.
1: Мы совершаем неправильные поступки, и мы будем искать, если неверующие люди, то мы будем искать это в обстоятельствах, будем вешать вину на другого человека, но не смотреть на себя.
3: Сегодня редко кто учит каяться, просить прощения. Сегодня фильмы, мультфильмы, идеологии, одни обижают других, и те, кто больше кого-то обидел, раскидал, тот кажется супергероем. Мы сегодня не видим героев, которые ходили бы, просили прощения, которые бы каялись, ты меня извини. Идеология, вот это она меняется. И Господь, видя на наше состояние, Он допускает, чтобы мы могли остановиться на наших путях и понять, что покаяние, которое может начинаться с просто простого «извини». Нет, ты меня извини. Прости, я тебя обидел.
4: Грех есть властелин жестокий, дающий нечестивые приказания, подвергающий бесчестию повинующихся ему. Поэтому увещеваю вас, будем с великою ревностью убегать власти его, будем бороться с ним, никогда не станем мириться с ним». И, освободившись от него, будем пребывать в этой свободе. Иоанн Златоуст.
5: Иоанн Златоуст взял эти слова из послания апостола Павла к римлянам, где сказано: «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле». Значит, грех здесь представлен апостолом Павлом как сидящий на троне. Он царь. Все остальные люди в подчинении этого греха. Но верующим, апостол говорит, да не царствует грех в вашем теле. И не предавайте членов ваших грехов орудия неправды, но представьте себя Богу как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому и предали себя. И здесь Иоанн Златоуст говорит о том, что надо убегать от греха. И это тоже выражение у апостола Павла. «Бегайте, блуда! Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела».
3: Понимание в покаянии о том, что я нуждаюсь в Спасителе, я грешник, и со своей греховной природой я не могу войти в Царство Небесное. Я нуждаюсь в изменении. И это изменение мне нужно не только для Царствия Божия, но и здесь, для сегодняшней жизни.
6: Очень часто звучит, я никого не убил, да, вот как будто у нас убийство – это самый, ну, реально тяжелый грех, получается так. А фактически убийство – это одна из 10 заповедей. Но там еще есть и зависть, там еще есть и воровство, там еще есть и прелюбодеяние, и многие какие-то другие вещи.
1: Я думаю, что когда мы размышляем о грехе,

0: Вот здесь я тоже хотела бы контраст провести. Если мы смотрим на эту проблему, на эту тему вне контекста Слова Божьего, то грех — это просто, ну, нарушение каких-то общепринятых правил, ну, каких-то законов, может быть, общепринятых нарушения. Но когда мы смотрим на Слово Божье и оттуда берем критерия, что такое грех, и тогда мы можем увидеть глубже глубину греха и те проблемы греха. Потому что здесь мы видим, что Слово Божие такой красной нитью проходит через все Писание, что грех – это в первую очередь неповиновение Богу, это протест против Бога, это желание жить по своим правилам, устраивать свою жизнь, как хочется, самому определять, как жить в этом мире. Это бунт против Творца, это попытка жить без Него. И она иногда во все сферы жизни человека проникает, вот эта попытка жить без Бога, устраивать свою жизнь так, как хочется, без Бога.
1: «Так покайтесь и возвратитесь к Богу, чтобы Он очистил вас от грехов».
0: Ну, иногда люди считают, что если я чуть-чуть сделал что-то, это не значит, что я сделал что-то многое, что-то плохое. Ну, к примеру, чуть-чуть там выпил, чуть-чуть не туда зашел, не то посмотрел. Никто же от этого не пострадал. Здесь опять вот в корне я вижу вопрос, я решаю, что мне хорошо. И вот проблему я здесь вижу опять как раз в недоверии Богу, который сказал «не делай». Он сказал «не делай», но я говорю: «Боже, ты даже не представляешь, как это все интересно и вкусно, и хорошо, поэтому я и встаю на этот скользкий путь, где я уже определяю, что мне хорошо».
2: А как раз речь о том, чтобы посмотреть на идеал, который нам дан, и как бы увидеть себя. То есть не надо смотреть вот так, вот нужно смотреть вот на Иисуса и на себя, и понимать вот то, что ты есть на самом деле, а ты есть человек ничтожный на самом деле. Но в тебе есть зерно вот этой веры, этой любви Божьей. И если ты поверишь в то, что Господь может очистить тебя и освободить тебя от твоего греха, то ты начинаешь возрастать вместе с Иисусом.
3: Господь побуждает нас смотреть на свой крест, чтобы видеть того, кто был распят за наши грехи. Тогда нам открывается Его заповедь. Очевидной становится порочность нашей прежней жизни. Мы видим, какие глубокие корни пустил в нашем сердце грех. Мы начинаем отчасти понимать праведность Христа и восклицаем: «Что же такое грех, если потребовалась столь великая цена за искупление всех, оказавшихся в его плену? Сколько же потребовалось любви, страдания и унижения, чтобы мы не погибли, но имели вечную жизнь? Неужели Бог так любит нас?»
4: Я считаю, что для того, чтобы не заниматься самоуспокоением, нужно возвратиться к мерилу. Как говорил Иаков, апостол, да, что тот, кто нарушает закон, виновен во всем. Согрешил в одном, виновен во всем. Должно мерило быть. Что такое мерило? Или само даже слово в корне говорит, да, мерить, то есть чем-то. Например, вот я бы такой пример привел. Останавливает меня сотрудник ГАИ. Я первый вопрос, когда ты как бы спокоен, ты говоришь, что я нарушил, да? И вдруг он тебе говорит, а вы вот там поворачивали, и сплошная линия была, и вы ее прямо хорошо пересекли. Ты говоришь, я не помню, да не, вроде нормально повернул. Ну, давайте посмотрим. Раз, показывает тебе видеозапись, то есть неопровержимое доказательство. И действительно, ты срезал угол хорошо, и прям как бы через сплошную. А, ну да, я что-то не заметил. Или скорость. Останавливаешь, что такое? Я вроде тихо ехал. Нет, вот радар показывает, вы превысили на 24 километра. Да нет, да я вроде скинул. Ну, вроде скинул, вроде не нарушил, вроде не обидел, вроде ничего такого не сказал, а человек там обижен, там огорчен, там оскорблен, тут нарушение, то поэтому нужно вернуться к мерилу. Точно так же, как вот рулетка, она покажет, мне нравится этот пример, вот в ванную комнату, где кафель, знаете, нигде диван мягкий, влезет туда эта ванна или нет, поместится она туда.

0: или нет. Только рулетка покажет. И даже если она вот на пол сантиметра не войдет, она не войдет. Вы понимаете, кафель не подвинется, и ванна не сожмется. То есть вот это точно.
1: У меня знакомый есть, пример хороший подал. Мне говорит, в автобусе кто-нибудь на ногу наступает. Вот, я говорю, извините меня, пожалуйста. Он говорит, а вы-то здесь при чем? Он говорит, я ногу не туда поставил, да? Вот. Извините за то, что я ногу не туда поставил. Вообще, это очень хорошие такие тренажерчики маленькие, когда мы можем извиняться, просить прощения. Как перед людьми, так это подводит и к большому глубинному внутреннему покаянию.
2: Я думаю, что вот в любом вопросе нам важно понимать, чтобы это не обладало нами. Это не обязательно спиртное или что-то еще другое. Нами мы можем идолов сделать себе даже из наших самых близких людей, на которых мы поставим все ставки нашей жизни. Все счастье нашей жизни разместим в какого-то конкретного человека нашей жизни. И вот это и есть вот попытка утолить свою жажду в других источниках, не в Божьем источнике.
3: Для мира очень трудно это признать, потому что очень много людей, которые и в искусстве, и в науке, они приписывают всю эту славу себе, и пишут книги хорошие, и что надо делать, вот, как поступать. Очень много таких атеистов, которые все это знают, пишут и писали раньше.
2: Когда человек говорит, я чуть-чуть выпью, что в этом такого, мне кажется, это тоже за этим, возможно, кроется какая-то бравада, заигрывание иногда с грехом, потому что ну, проблема алкоголизма, она весьма распространена, и все начинается с малого. Это где-то тоже такая бравада, что я контролирую свою жизнь. Моя жизнь мне подчиняется. Я все могу. И я встречаю таких людей, которые говорили, да я в любой момент брошу курить. Это я так балуюсь. И я знаю тех людей, которые уже вот десятками лет теперь говорят, я не могу. Я стал рабом.
3: Моральные и нравственные законы, они, собственно, не противоречат даже порой вот тем основам, которые в Библии Богом заложены. Но они сами никто не сумели воплотить это в своей жизни. То есть они все равно не ответили на главный вопрос, а как это удается? И вот люди, истинно верующие, они как раз могут это показать своим характером и своей жизнью, что Иисус делает, совершает такие изменения в сердце. Человек меняется, именно начиная с покаяния. Он признает вот свой эгоизм, он признает свое несовершенство, и после этого он уже не сам, а он как бы меняется вместе с Иисусом.
2: Но когда мы нарушаем вот эти барьеры в своей голове, барьеры нравственного закона, Божьего нравственных ориентиров, то мы ступаем на такую территорию, где Богу сложнее нас оттуда вытащить, и нам оттуда сложнее выйти потом. Мы потом сожалеем, но нам очень сложно выйти оттуда. И я, к сожалению, знаю очень грустные истории, когда человек так и не смог выйти оттуда. Он так и не смог вернуться обратно к Иисусу. И это очень больно. Такие истории показывают, как опасно заигрывать с грехом, как опасно искать удовлетворение внутренней жажде, внутренним потребностям, в самой какой-то значимости, в каком-то чувстве собственного достоинства. Как опасно искать это в тех вещах, которые Бог сказал «не делай».
4: В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
5: Священное Писание дает возможность человеку понять ту истину, которая определяется его взаимоотношение с Богом. Если он говорит, что «я ни в чем не виновен перед Богом», «я не крал никогда», «я родителей почитал», «я никого не убивал», «я веду добропорядочный образ жизни», мы можем еще прочитать слова Иисуса Христа, когда он говорит о Духе Святом, приходящем в этот мир, что Дух Святой, которого я пошлю, он обличит мир о грехе, о правде и о суде. И здесь же Иисус Христос поясняет: «О грехе, что не веруют в Меня». И вот он

Он прямо показывает, что если человек свою жизнь не подчиняет воле Иисуса Христа, он делает грех. Потому что Иисус Христос является Творцом этого мира. И об этом мы читаем в первой скрижали заповедей Божьих. Если нет этого почтения, если нет следования повелениям Иисуса Христа, если жертва Иисуса Христа, принесенная на Голгофу,

0: закона Божия.
1: И вся чудовищность как раз греха, мне кажется, осознается нами больше и глубже, когда мы видим, что претерпел Иисус. Когда мы читаем о его страданиях, когда мы читаем о том, что он безвинно страдал, что в ответ на добро он получал зло, что он прошел путем страдания, что он безвинно страдал. И когда мы больше и ближе приближаемся по-настоящему к его страданиям, к кресту, в нас это больше и больше рождает вот это ощущение чудовищности греха и несправедливости, которая произошла с ним на земле. Пока мы далеко от креста, мы не можем этого видеть. И тогда мы говорим, а что тут такого? Я всего лишь, ну, что-то сделала. Я сказала вот это. Это же ничего не значит. Но как раз-таки, чем ближе мы к Иисусу, тем больше мы начинаем видеть, какая грязь есть в нашей жизни. –

0: Поэтому я всем скажу: не будьте ж столь неразумны, как кони иль мулы, буйство которых сдерживать нужно уздой с уделами, иначе к себе их никогда не приблизишь. Много скорбей у человека нечестивого, а кто Господу веряется, любовью неизменной окружен будет.
1: Радуйтесь же в Господе и торжествуйте, живущие праведно, ликуйте все, кто говорит и поступает честно.

Кто же ты? Кто вывел из небытия миллиарды галактик? Кто ты, что зажег своим безумным пламенем огромный шар? Наше Солнце. Кто же ты, кто закрутил нескончаемый хоровод и подарил каждому живому существу

Знаю я, что тот, кто обладает всей вселенной, пришел на землю ради меня. А я знаю, что если бы на земле не было больше ни одного человека, ты бы все равно пришел ради меня одной.

о Генри в своем рассказе «Дары волхвов» рассказывает о истории одной семейной пары – Деллы и Джима. Эта история повествует о семейной паре, которая была достаточно бедной, но у каждого из них, у Деллы и у Джима, была одна драгоценность. У Деллы это богатые, шикарные, красивые, длинные волосы. Люди, видя эти волосы, всегда восхищались, и это было поводом для гордости. У Джима это часы, золотые часы, которые передавались в их семье от поколения в поколение. Часы, которые не имели цепочки. Приближался праздник, и Джим, и Делла думали о том, как бы порадовать свою вторую половину, чтобы сделать особенное.

Но денег в их семье не было. И поэтому Делла пошла и продала свои волосы. На вырученные деньги она купила красивую золотую цепочку для часов Джима. Джим со своей стороны пошел и продал эти золотые часы для того, чтобы купить красивые черепаховые гребни для этих красивых волос своей жены. Эта история рассказывает о том, что любовь способна отдавать многое. Мы все хотим, чтобы нас любили, мы все хотим быть любимыми и сами любить. Сегодня мы поговорим с вами о любви. Давайте вместе с вами откроем Евангелие от Иоанна, 21 главу. 21 глава повествует нам о истории, когда Христос после своего воскрешения является своим ученикам. Прочитаем эту главу для того, чтобы понять контекст той истории, над которой мы сегодня будем размышлять. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Канны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобой». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, который любил Иисус, ну мы знаем, что это Иоанн, который пишет это Евангелие, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одежду, ибо он был наг, и бросился в море. Дальше мы читаем, что другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко было от земли локтей около 200, таща сеть с рыбы. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, а на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбу, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве сеть не порвалась. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Давайте представим себя там, на берегу этого Тивериадского моря. Ученики ловят рыбу, и вдруг они вновь видят чудо, которое Христос уже совершал, чудо с рыбами. Они понимают, что это Иисус. Они плывут к берегу, и Петр, конечно, как тот, который всегда особо проявлял чувства и эмоции по отношению к Иисусу, он кидается в море, он плывет. И дальше мы видим эту сцену, где уже на берегу их ждет еда. Здесь написано «обедайте», но в оригинале говорится о завтраке. Это было раннее утро. Накрыт завтрак, горит костер, есть рыба и хлеб. Когда читаешь эту историю, конечно, думаешь: вот бы попробовать завтрак, который приготовил сам Иисус. Иисус создает определенную атмосферу. Он погружает своих учеников в атмосферу, в какую мы сейчас узнаем. И здесь дальше мы встретимся с тремя вопросами. Кто знает Евангелие, сразу вспоминает эпизод из жизни Петра, потому что именно Петр станет сейчас основным действующим персонажем этой истории. Потому что было время, совсем не так давно, когда Петр был у костра. И также он услышал три вопроса. Мы помним эту историю, когда Петр трижды отрекся от Христа. И вновь костер, сидят люди, и Христос будет задавать ему три вопроса. А также хотелось обратить внимание, когда я исследовал этот отрывок,

тоже привлекло мое внимание вот этот эпизод, когда написано, что они вытягивают эту рыбу, наполненную сеть, и евангелист Иоанн зачем-то отмечает, что рыб было там 153 штуки. Их было очень много, и сеть не прорвалась. Возможно, конечно, тем, кто читал тогда, 153 говорило, может быть, о количестве. Хотя, вот, допустим, мне 153, ну, мне сложно оценить количество рыб, много это или мало, потому что я знаю, что в одной банке консервов, ну, можно уже поместить достаточно много рыбы. Но дело в том, что в одном комментарии я прочитал о том, что 153 – это цифра не случайна. Потому что, чтобы узнать, что их там было 153, что нужно было сделать ученикам? Конечно, им нужно было бы посчитать, и можно себе представить эту картину. Рядом находится воскресший Иисус, приготовлен вкусный завтрак, но нет, ученики заняты тем, что считают рыбу. Одна рыба, две рыбы, три и так далее. 150, 151, 152, 153. Зачем? В одном комментарии я прочитал, что это не случайно. И некоторые говорят, что 153 народа, либо государства по преданию существовало на тот момент. То есть мы понимаем, что Христос тем самым хотел вновь сказать ученикам, что «я посылаю вас, чтобы вы были ловцами человеков, посылаю вас до края земли». Но хотелось бы продолжить эту историю. В 15 тексте мы читаем следующие слова. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Не странно ли вопрос для Петра? Говорят, что в местечке Кесария есть бетонный конус. Такой круг песочный, небольшой такой памятник, на котором находится бетонный конус с ручкой. И если этот конус вращать, то он оставляет оттиск на песке. На этом конусе написано на разных языках следующее. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Кому принадлежат эти слова? Кто сказал их? Да, мы знаем, что это Петр. Именно Петр исповедовал Иисуса Христа его подлинным именем. Это тот самый Петр, который бросает все, бросает работу и уходит за странствующим учителем. Это тот же самый Петр, который в заботе о Христе уговаривает его отказаться от крестного пути. Это тот же самый Петр, который настолько возжелал быть в присутствии Бога, что предлагает поставить кущи, чтобы пребывать уже всегда там. Это тот же самый Петр, который видит Христа, идущего по воде, и сам идет вместе с ним. И также это тот же самый Петр, который на вечере убеждает Христа, что если и все от него отрекутся, то он точно его не предаст. Это тот самый Петр, который единственным выхватывает меч и вступается за Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Тот Петр, который не так, как все ученики, разбегается в страхе, но следует за Христом в двор первосвященника. Но мы понимаем, что не все, конечно, так складно было в биографии Петра, потому что тот же самый Петр, который слышит в свой адрес слова «Отойди от меня, сатана», это тот же самый Петр, который начинает тонуть, усомнившись. Это тот же самый Петр, который засыпает в Гефсиманском саду, как ответ на просьбу бодрствовать и молиться. И тот же самый Петр, который трижды отрекается от Христа. Какой живой образ? И вот Христос задает вопрос Петру. «Любишь ли ты меня?» Христос не спрашивает апостола Петра. «Симон, как твое здоровье? Мне нужны здоровые для того, чтобы трудиться для меня». Христос не спрашивает его. «Симон, напомни, как твое образование? Мне, знаешь, нужны люди образованные, чтобы трудиться для меня». Христос не спрашивает у него. «Симон, а напомни, сколько тебе лет? А то, знаешь, мне такие нужны молодые для служения, у которых еще много сил и энергии». Также Христос не задает вопрос. «Симон, веришь ли ты в меня? Принимаешь ли ты мое учение? Любишь ли ты мое учение? Или Царство Божие?» Он не спрашивает Петра. «Петр, любишь ли

ты религию? Он задает ему вопрос. Петр, любишь ли ты меня? Я глубоко убежден, что у Христа никогда не было вопроса ради вопроса. Его вопросы имели особую глубокую цель. И поэтому Христос здесь не просто так спрашивает Петра и задает ему этот вопрос. Петр, любишь ли ты меня? Любовь к Богу очень важна. Мы читаем в книге Откровения такой отрывок, обращение к одной из церквей. Вторая глава написана про Ефесскую церковь. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, и они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Хорошее описание церкви. Я думаю, что многие бы церкви были бы рады, если бы Бог так бы оценил их. Мы видим, что это церковь, которая трудится, это церковь, в которой есть терпение, это церковь может отличить лжеучение от библейской истины, это церковь, которая много претерпела ради имени Божьего, много трудилась и изнемогала. Но дальше написано: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Важный вопрос. Настолько важный, что в другом месте Священного Писания Павел говорит следующее. Давайте откроем первое послание к Коринфянам, 16 главу. И в 22 тексте мы читаем: «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа». Серьезное предостережение. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема. Важнейший вопрос, который звучит сегодня, не только Петру, но и мне, и каждому человеку. Любишь ли ты меня? Не просто признаться в любви. Порой не просто признаться в любви человеку, а уж тем более Богу. Потому что ты понимаешь, что недостаточно просто сказать слов «я тебя люблю». Ты должен жить жизнью любви. Я вспоминаю, когда мы только еще общались и дружили с моей будущей женой. Она, конечно, хотела услышать от меня эти слова. Она задавала этот вопрос. Ей важно было услышать, люблю ли я ее. Но хочу сказать, что мне было очень сложно сказать эти слова. Сложно почему? Потому что я уже на тот момент понимал, что сказать слова «я тебя люблю» — это значит взять на себя определенную ответственность. Это значит согласиться обеспечивать, согласиться заботиться и быть рядом с этим человеком всю свою жизнь. Это то же самое, что сказать «стань моей женой». Конечно, мы живем в то время, когда слова «я тебя люблю» обесценились, когда люди очень часто говорят эти слова, но на самом деле не любят. Люблю ли я Христа? Если бы я услышал такой вопрос в свой адрес. Петр, Екатерина, Татьяна или Антон, любишь ли ты меня? То что бы я ответил Господу? Поделюсь опытом из своей жизни. Будучи уже христианином, однажды я как-то вот так пришел к пониманию того, что, возможно, я не люблю Господа. Потому что если бы я любил Иисуса, то я бы не грешил, я бы жил так, как угодно Ему. Я радовал бы Его своей жизнью, своими поступками. А что я делал? Я часто ему обещал, что я не буду делать то-либо иное, и вновь спотыкался, падал и совершал этот грех. Я пришел к пониманию, что я не люблю Иисуса. Если бы он тогда бы задал мне этот вопрос, я бы, наверное, сказал нет, потому что если бы я любил бы тебя, я бы жил бы совершенно иначе.

Я был близок к тому, чтобы вообще покончить с христианством в своей жизни. Потому что предполагал, что, наверное, оно не для меня. Не получается у меня жить так же, как живут другие христиане. Нет у меня этой любви. Я переживал, что мои грехи, они причиняют боль моему Господу. Как я могу называться и быть христианином, если я продолжаю грешить? И однажды я поделился своими переживаниями с одним человеком. Я рассказал об этом внутреннем конфликте, о том, что я на грани того, чтобы совершенно уже отказаться от христианства, потому что у меня не получается быть таким христианином, то этот человек спросил: «Антон, а что тебя так сильно беспокоит?» Я сказал: «Мой грех. Я понимаю, что я делаю неприятно Богу своим грехом». Тогда он меня спросил: «Антон, а ты любишь Иисуса?» Я сказал: «Как я могу сказать, что я люблю Его, если я ошибаюсь и не исполняю своих обещаний? Если бы я любил Его, то, наверное, я бы совершенно иначе бы жил и поступал». Тогда этот человек удивился и говорит: «Странно, если ты его не любишь, можно сказать, он тебе безразличен, то тогда почему ты так сильно сокрушаешься и переживаешь о своем грехе?» Тогда я задумался и понял, что действительно, я понимаю, что я хочу быть со Христом, я хочу Его любить, но моя жизнь, она не соответствует определенным требованиям, критериям. И тогда этот человек сказал: «Антон, я думаю, ты любишь Его. Если бы ты не любил Иисуса, тебе было бы абсолютно все равно, как ты живешь, что ты делаешь. Грех бы, ну, тебе был бы абсолютно естественен. А то, что ты сокрушаешься и переживаешь, говорит, ну что, Христос тебе не безразличен. Да, твоя любовь может быть несовершенна, но ты Его любишь так, как ты любишь. Можешь ли ты сейчас сказать: я люблю Иисуса?» Как я уже сказал, сказать «я люблю кого-то» — это непросто. Мы не так привыкли часто говорить эти слова. Порой даже когда ты скажешь это просто так человеку, он может сильно удивиться или начать даже переживать. У меня был такой эпизод в моей жизни, который станет хорошей иллюстрацией этой мысли. Однажды меня попросили, как начинающего служителя, провести похоронное служение. До этого у меня не было такого опыта. Других служителей не было в том городе, где я был. Я начал готовиться, писал конспект духовной части проповеди. И тема размышления была следующая. Научись говорить слова любви человеку, когда он еще жив. Прошло служение, я сказал эту проповедь и возвращался домой. Когда я шел домой, то я вдруг подумал о том, что, ну, моя мама, она тоже ведь однажды закончит свой путь, как и вот та сестра, которую мы провожали в этот последний путь. Я подумал, а как я часто говорю своей маме слова «я тебя люблю»? Я и решил это сделать. Я достал свой телефон, набрал номер моей мамы, позвонил ей, она мне ответила. Я говорю: «Привет, мама». Она говорит: «Привет, сын. Давай, говорит, недолго, я на работе, у меня мало времени». Я говорю: «Хорошо, мам, я просто позвонил сказать тебе, что я люблю тебя». Она: «Ну, хорошо, ладно, я тебя тоже люблю. Давай, мне некогда», и повесила трубку. Я пошел домой, радостно того, что я смог своей маме сказать эти слова. Но через какое-то время раздается телефонный звонок. Я достаю телефонную трубку и вижу, что звонит мама. Я беру трубку, и оттуда слышу голос, наполненный волнением и тревогой. Она спрашивает меня: «Антон, у тебя все хорошо? У тебя ничего не случилось?» Я говорю: «Да нет, мам, все в порядке». «Нет, Антон, не обманывай маме. Материнское сердце чувствует. У тебя что-то произошло, рассказывай. Тебя уволили с работы? Или, может быть, ты разбил машину? Что случилось? Не скрывай от меня». Я говорю: «Да нет, у меня все хорошо». Она: «Ну ладно». И повесила трубку. Я уже вернулся домой, уже стал забывать эту историю, как вновь телефонный звонок от

мамы. Она в слезах говорит: «Антон, у тебя что-то произошло. Я теперь не могу работать, у меня трясутся руки. Что случилось?» Тогда я уже понял, что нужно объяснять всю ситуацию. Конечно, это не очень удобно рассказывать, но я объяснил все, что предшествовало моему звонку. Тогда она успокоилась и поняла. Но когда она положила трубку, я стал размышлять и думать, как же так? Я же сказал вроде бы то, ну, что и так на моем сердце. Я люблю тебя, мама. Но почему-то это произвело такой эффект. Меня натолкнуло это на мысли, что, видимо, моя мама так редко слышала эти слова просто так, что эти слова вызвали у нее такой шок. И я поставил себе цель. Так не должно быть. Надо хотя бы раз в неделю звонить маме и говорить ей просто так: «Мама, я люблю тебя». Сказано, сделано. Я составил график и думаю, буду, чтобы не забыть себе отмечать. Прошло некоторое время, я опять позвонил своей маме, она взяла трубку, и я вновь ей сказал: «Мам, я просто так позвонил тебе сказать, что я тебя люблю». Она выслушала этот ответ и сказала: «Сынок, сегодня опять кто-то умер». Действительно, как часто мы пренебрегаем такими словами: «Я тебя люблю». И вот я вспоминаю тот вечер, возвращаясь вновь к первой моей истории, когда я должен был произнести слова «Я люблю Иисуса». «Я» нам произносить очень легко. «Люблю» уже сложнее, потому что я понимал, что дальше должно звучать обращение «Кого я люблю?». И вот я сказал: «Я люблю Иисуса». В этот момент я почувствовал особую радость и свободу. Я понял, что я, оказывается, пытался доказать ему свою любовь своими праведными делами. Я пытался самостоятельно достичь праведности, показав Богу, что вот я молодец, я хороший. Но в этот момент я почувствовал определенную свободу и понял, что я люблю его, а он любит меня. Он не смотрит на меня осуждающим взглядом, когда я ошибаюсь, но он, как любящий отец, готов поддерживать и помогать в борьбе с грехом. Давайте вернемся к нашей истории с Петром. Он слышит этот вопрос: «Любишь ли ты меня?». Я бы хотел задать вам вопрос: а как вы думаете, Петр вообще любил Иисуса? А если любил, то почему он его предал? Дело в том, что в греческом языке есть несколько слов, которые в Библии переводятся одним словом «люблю». Это агапе, филио, эрос. Каждое из этих слов означает определенный вид любви. Агапе – это жертвенная любовь, любовь Бога к человеку, например, когда ты готов чем-то жертвовать ради другого. Филио – это любовь дружеская. Эрос – это любовь, построенная на чувствах, это физическая близость. Так любил ли Петр Иисуса? Если посмотреть на его жизнь, то я склоняюсь к тому, что он всегда любил Иисуса. На первом этапе своей жизни его любовь можно было бы больше сравнить с любовью эрос, любовь чувственной, потому что он всегда был за Христа готов, да, и меч достать, и в воду пойти, на эмоциях, на чувствах, и это часто выражалось в его речи, в его поступках, он готов был все сделать для Христа. Но в определенный момент испытания, трудности, мы видим, он не выдержал. И здесь, когда мы читаем, мы видим, что здесь Христос первый раз задавая этот вопрос, спрашивает: «Любишь ли ты меня больше, нежели они?». Здесь используется слово «агапе». Петр, агапе, любишь ли ты меня жертвенной любовью? Как много Петр раз говорил Христу, что он его любит больше всех. И поэтому здесь Петр, отвечая ему, говорит: «Ты знаешь, что я люблю тебя». Здесь Иоанн в этом коротком отрывке использует разные глаголы. Разные глаголы, которые переводятся у нас словом «люблю». Петр говорит: «Ты знаешь, я филию тебя. Я люблю тебя, но я не готов сейчас сказать, что я люблю тебя жертвенной любовью». Дальше звучит этот вопрос вновь. В оригинале написано: «Симон Ионин, агапа ли ты меня?».
Петр говорит ему: «Так

Господи, ты знаешь, что я филю тебя. Затем Христос задает третий раз этот вопрос и говорит ему в третий раз: Симон Ионин, филио ли ты меня? То есть ты уже уверен? Петр опечалился, что третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал ему: Господи, ты знаешь все. Действительно, кто, как не Иисус, знал всю жизнь Петра? Ты знаешь, что я люблю тебя. Петр теперь уже не говорит этих слов, обещаний. Он не просто говорит: Господи, я люблю тебя любовью, агапой, я готов все ради тебя сделать. Нет, он уже более осмотрителен. Он говорит: я люблю тебя. Потому что любовь агапы, ее нельзя явить просто словами. Она проявляется в твоей жизни. И теперь возникает вопрос. Петр когда-нибудь полюбил Христа любовью агапы? Завершая это размышление, скажу, что есть некое предание, что Петр, будучи в Риме, бежит оттуда, потому что его уговаривают христиане покинуть Рим, чтобы его не убили. В одном месте, где сейчас стоит средневековая церковь, он встречает путника, который спрашивает его: куда идешь? Камы грядеши. Об этой истории в своем романе рассказывает Генрих Сенкевич. Петр отвечает, что он идет из Рима. И тогда этот путник говорит: я иду в Рим, чтобы вновь распяться. Петр осознает, что это Христос. Он возвращается в Рим. И, как говорит предание, он умирает на кресте. Причем он не считал себя достойным умереть, как его Господь. Он просит перевернуть этот крест и пригвоздить его к нему вверх ногами. Любовь агапы можно явить только своей жизнью. И в жизни Петра мы видим его любовь ко Христу. Поэтому, дорогой друг, что ты ответил бы на вопрос Христа: «Любишь ли ты меня?»

Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои. Потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости.

0: Сейчас продолжают вымирать редкие виды растений и животных. Насколько эта проблема серьезна? Нужно ли пытаться сохранить всех, даже бесполезных или тем более вредных? На эти вопросы отвечает гость нашей студии Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Скажите, пожалуйста, в попытке сохранить редкие виды растений и животных больше чего

0: практического смысла, практической пользы, либо это какая-то этическая сфера?
1: Наверное, тут и практика, и этика участвуют задействованные, так или иначе. Потому что в каких-то случаях вымирает вид от перепромысла, вид, который может быть полезен для человека, который имеет промысловое значение. В каких-то случаях вид прямого значения не имеет для человека.
0: Шкуры не возьмешь, мясо не вкусно.
1: Да, но он играет важную роль в природе. Бывает и так, что можно без него обойтись. Есть другие виды, которые заменяют его, занимают ту же, как говорят ученые, экологическую нишу, или, по крайней мере, близкую в том же природном сообществе.
0: Кто такие?
1: Ну, например, какая-нибудь бабочка Аполлон, которая, если она исчезнет, принципиально ничего в природе не изменится. Но она есть, она нужна, и здесь вот очень важно держаться системы ценностей, которые называют культурой достоинства. Есть культура полезности. То, что мне приносит пользу, то я буду беречь, я буду охранять и, может быть, даже приумножать. А если для себя утилитарной, сиюминутной выгоды не вижу, то, значит, это не нужно. Ну, во-первых, не всегда эта сиюминутная утилитарная выгода очевидна. Часто бывает так, что эти связи не сразу понятны, а потом, когда вот пропало, когда потерялось, мы что имеем, не храним, потерявши плачем. А бывает и так, что, может быть, и пользы-то какой-то и нет, но очень важно нам самим беречь то, что нам дано. Вот как многие экологи подчеркивают, что природа цена сама по себе. Не только ради каких-то благ сейчас, не только даже ради потомков. Если это есть, это ценно. Это, наверное, даже больше и проще понять тем, кто доверяет Писанию. Вы помните историю Ноя?
0: Ну да.
1: Он брал в ковчег всех, всякой твари по паре, как говорится.
0: Да-да-да.
1: А вот зачем он их брал? И чистых, и нечистых животных. И вот интересное какое объяснение. Сейчас мы поищем это объяснение. Это 6 глава книги «Бытие», 19 текст. «Веди также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых, мужеского пола и женского. Пусть они будут». Есть там основания, есть объяснение,
0: были.
1: Да, чтобы были. Совершенно верно, просто чтобы были. То есть все живое, все, что существует, все, что сотворено, имеет собственную такую вот ценность. Это вот и есть как раз культура достоинства. До конца все обосновать невозможно. Но то, что разнообразие уменьшается, сказывается на стабильности, на постоянстве природного сообщества. Чем более разнообразно природное сообщество, тем меньше происходит там неприятных таких явлений, как рост численности вредителей, например. Как, да, наоборот, резкое снижение численности каких-то мелких мышевидных грызунов, от которых зависят хищники. То есть вот этих вот колебаний каких-то там меньше, а если они и происходят, то они сглаживаются, потому что одни виды заменяют другие. Как правило, не всегда, но как правило, разнообразные природные сообщества более устойчивы, чем бедные видами. Поэтому вот и получается так, что, как мы уже, по-моему, в одной из передач говорили, что у каждого вида есть своя задача, своя роль в экосистеме. У кого-то может быть роль скромная, заменяемая, у кого-то уникальная роль, и заменить неким. Есть и средообразующие виды, вот, например, бобры, которые сейчас в массе, сейчас даже вот где-то они мешают, подтапливают дороги, но в свое время они были на грани исчезновения. Их добывали ради ценного меха. И монахи их ели даже в пост, приравнивая к рыбе. И, в общем, бобров к началу 20 века оказалось очень мало. Практически они исчезли. Где-то в Польше удалось поймать бобров такой знатной даме, Евгении Максимилиановне Романовской, принцессе Ольденбургской. Она принадлежала к царской семье, светлейшая княгиня. Она имела имение в Воронежской области, привезла к себе в имение этих бобров, выпустила, но потеряла. Ее егеря не смогли найти бобров, куда-то они потерялись. И вот наступила революция, она быстренько отказалась от этого.

0: этого имения уехала за границу. А в 20-е годы, в 22-м, в 23-м году, то есть 100 лет назад, экспедиция Московского университета на реке Усманке в Воронежской области обнаружила бобровое поселение.
1: То есть это те самые польские бобры?
0: Возможно, да, что это были потомки этих польских бобров, или они прижились как-то. Организовали охраняемую территорию. Сначала заказник, потом заповедник. При этом заповеднике открыли бобровый питомник, где бобров разводили, расселяли по всей стране. И значительная часть российских бобров, ну, практически все бобры европейской части, это потомки вот воронежских бобров. А если говорить, например, про отдельные регионы, в Подмосковье вообще была очень интересная история, как привезли бобров в Прёкско-Террасный заповедник. Выпустили их пару, самца и самку. Но они не захотели жить вместе. И, по-моему, то ли самка ушла раньше, а самец потом, то ли самец ушел, а потом самка куда-то делась. Решили, что все, не получится. Но в соседнем районе, то в Серпуховском было, это в Каширском, ниже по реке Оке, обнаружили вдруг какие-то странные животные. Не сразу даже узнали, что это бобры. Это было уже после войны.
1: Они себе
0: и вот
1: нашли
0: оказались,
1: другого,
0: нашли,
1: да?
0: нашли себе место, там они поладили. И вот подмосковные бобры, потомки вот этой вот пары. То есть драматичные бывают истории восстановления видов. Да. И, в общем-то, бобр, он ландшафтообразующий вид. Он увеличивает разнообразие в природе. Да, конечно, полно. Когда бобров очень много, они все съедают. Но, с другой стороны, когда бобры едят в меру, все хорошо в меру в природе, что они делают? Они запруживают реку плотиной. Это они делают для того, чтобы вход в нору находился под водой. Для этого они устраивают плотину. И что получается? Раньше река текла, примерно скорость течения была одинаковым. Соответственно, одни виды рыб, беспозвоночных животных, которые вот именно при таком течении живут. А тут получается запруда, такая стоячий участок, где уже поселяются другие виды рыб, другие беспозвоночные животные, и как-то река становится разнообразней. А потом бобры, когда съедают вокруг все, они уходят, остается плотина, река ее обходит потихонечку, река делает изгиб, получается вот шире вот эта вот прибрежная зона, зарастает все кустарником, где находят укрытие другие животные. И вот такой вот вид, который играет, в общем-то, очень важную роль в природе. И вот был на грани исчезновения, удалось его спасти, это хорошо. Когда его очень много, то другая проблема.
1: У нас все осины поели, все осины погрызли вдоль реки.
0: Да,
1: вот это,
0: да, но тем не менее вид находился на грани исчезновения, и кого-то вот удается, редкий случай, когда удается спасти редкие виды.
1: Ну, что касается редких видов, вот у нас красная книга, как я вижу, и она очень толстая.
0: Да, она очень толстая. Тут, правда, две красных книги. Одна не очень толстая. И, пользуясь случаем, я немножечко расскажу, что под названием «Красная книга» много издают разной литературы, так популяризующей «Красную книгу». Угу. Мне самому довелось вот тоже такую книгу написать и издать.
1: Это «Красная книга» для детей, это ваша, да?
0: «Аванта» для детей, да. Но они упрощенные, поэтому не надо путать одно с другим. Мы можем даже сравнить. В принципе, постарался здесь отобразить, как устроена красная книга. Черный гриф. Где живет? Как живет? Почему исчезает?
1: Угу.
0: Или...
1: Ну, то есть такие основные,
0: да,
1: сведения.
0: То есть это основные
1: картинок,
0: сведения.
1: Как ну, раз здесь, для детей.
0: Здесь очень коротко и с большими картинками. Просто почему я показываю, что про красные книги существует много мифов. Что там есть красные страницы, где самые редкие, зеленые, где не очень редкие. Вот так вот.
1: Черные,
0: где совсем исчезнувшие. Но вся красная книга... Вот сейчас мы откроем настоящую красную книгу, такую тяжелую. Да, вот эта толстая красная книга России. Кстати, красные книги бывают разные. Почти в каждом регионе есть своя красная книга.
1: А вот тут
0: красная
1: написано...
0: книга Нижегородской области, Московской области, города Москвы даже есть, да, еще толще.
1: Так. Вот здесь вот указан год.
0: А это указан
1: каждый
0: год.
1: Каждый год перевыпускают?
0: Нет, примерно каждые 10 лет. Здесь вот 21-го года издания была некоторая задержка, фактически было даже издано позже, и в 22-м году мы получили пахнущей типографской краской. Некоторые виды, например, то заносятся, то исключается из красной книги, как вот было, например, с сайгаком. Сейчас снова тут сайгак находится, такая антилопа. Или бывает, что меня

0: Имеется категория. Был вид сокращающейся численностью, а численность стала расти, и была категория вторая. А когда растет пятая категория, это уже кандидат на исключение из Красной книги. Угу. Ну вот интересная была история с каланом, такой морской зверек, морская выдра.
1: Про них их говорят, что они обниматься любят, любят обнимашки.
0: Да, любят обнимашки, занятные такие животные. Можем сейчас найти и посмотреть на каланов. Так, кавказская выдра. Вот, калан. Вот, у него вторая категория, сокращающаяся в численности или распространение вид.
1: Вторая категория.
0: То есть, да, вторая категория. Каланов становится меньше. Но в прошлом издании, или в каком-то из прошлых изданий, он имел пятую категорию. То есть численность росла, но вот такие были надежды. Но случилось эпизоотия, и вот каланов снова стало меньше.
1: А что случилось?
0: Эпизоотия, болезни.
1: Болезнь?
0: Болезни, да, бывают болезни между животными.
1: То есть там эпидемия какая-то?
0: Да, так говоря, вот по применяя человеческую терминологию, эпидемия. Угу. Эпидемия среди животных, эпизоотия. Были и другие причины. В общем, тут и выясняется это на самом деле, почему виды изучаются, сохраняются. Красная книга, она не Библия, она пересматривается, исправляется. Бывают какие-то обнадеживающие ситуации, бывают очень тревожные. Вот, например, снежный барс – это первая категория. Первая категория редкости – это значит на грани исчезновения. Есть нулевая категория, когда на данной территории вид исчез, но может вернуться. Но вот из Красной книги России сложно такой пример привести. А вот в Красной книге Москвы зеленый дятел, исчезнувший из гнездования. Но в Подмосковье он есть, а значит, есть надежда, что он будет и на территории Москвы гнездиться.
1: У нас
0: пока
1: он
0: только
1: есть.
0: Залетает. У вас есть. В Нижегородской области наверняка, да. Вот так. И вот, собственно говоря, про что пишут. Обозначают на карте, где встречается ареал. Категория, категория редкости, распространение, где распространен в России, вне России тоже указывается.
1: А, то есть указывается еще,
0: да.
1: Там, что он из Монголии откуда-нибудь может вернуться, да?
0: Да, может вернуться, да. Но здесь, в общем, сосредоточено в этой статье, конечно, сосредоточено все на российском распространении, потому что, в принципе, где встречается снежный барс, известно. Места обитания, особенности экологии. То есть, где он предпочитает держаться, чем питается, экология связи изучает, как он зависит от горных козлов, а их становится мало. И это приводит к снижению численности снежного барса. Численность, вот долгое время численность по экспертным оценкам колебалась от 40 до 150 особей.
1: Всего-то.
0: Да, полноценный учет проведен в начале 2019 года. 64-65 особей, из них 18 котят. В 9 выводках, то есть буквально наперечет.
1: Наперечет.
0: Это такой
1: 9 семей,
0: случай,
1: да?
0: Когда наперечет. Лимитирующие факторы, что приводит к сокращению. Да, ограничивающие. Тут и браконьерство, тут и снижение численности горных козлов. Вот, и принятые меры охраны. В какие списки внесен на международном уровне? На каких особо охраняемых природных территориях охраняется? Где вот его больше? Вот, ну и дополнительные меры, что еще требуется принять. Вот это вот как устроена статья в Красной книге про тот или иной редкий вид.
1: Ну, дополнительные меры.
0: Дополнительные
1: то есть это
0: меры.
1: Какое-то усиление охраны или что? Лечить их как-то по-особому надо? Как
0: вот,
1: каланов?
0: Да, очень хороший вопрос и очень показательный, наверное, случай в отношении именно снежного барса, применимый и ко многим другим редким видам. Для долгосрочного сохранения снежного барса развитие системы ООПТ. Придется, наверное, расшифровать эту аббревиатуру.
1: Да, пожалуйста.
0: Особо охраняемые природные территории. Это сюда относятся заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы, еще те или иные.
1: Это все разные структуры?
0: Это все, да, это все территории с разным статусом охраны, с разным уровнем охраны. С разной строгостью охраны, так можно сказать.
1: Так.
0: Например, в заповеднике вход закрыт, по идее, так должно быть. Вход должен быть закрыт для всех, кроме ученых, которым для научных целей нужно туда попасть, да. чтобы изучать этих редких
1: видов. И ветеринаров.
0: Ветеринары в меньшей степени, потому что заповедник – это не зоопарк, там не содержат животных в клетках. Поэтому ветеринару в дикой природе очень сложно встретить животное, поставить диагноз, оказать помощь. Это приведет даже зачастую к

более к вреду для редкого животного. Беспокойство как-никак. Mm. Но где-то и ветеринары, если, например, при заповеднике организован питомник, это немножечко разные вещи, как в случае с бобрами или как в случае с зубрами. Зубров тоже удается сейчас вот спасти. Нельзя сказать, чтобы до исходного уровня численности зубров доведено.

0: вообще сохранились только в зоопарках. Поэтому бывает так, что удается каких-то животных в зоопарках успешно разводить, а потом выпускать в природу, и в природе они как-то адаптируются. Не всегда. Со снежным барсом пока еще до этого не дошли, насколько я знаю. Хотя в московском зоопарке его много, он размножается.
1: Размножается.
0: Да. А вот зубры, вот я помню, вот в 80-е годы зубры еще ходили по Приокско-террасному заповеднику, сейчас от этого отказались, потому что слишком такое вот место жилое, населенное, и очень часто нарушают режим заповедника, в том числе и браконьеры. Но даже если человек просто по заповеднику будет гулять, он все равно неминуемо будет вредить. Это и вытаптывание, это и шум, беспокойство, поэтому такие вот, такой строгий режим в заповеднике. А вот в национальном парке несколько иначе. Национальные парки больше заточены на туризм, чем заповедники. Хотя сейчас и экологическим туризмом и в заповедниках занимаются тоже. В каждом заповеднике есть отдел экологического просвещения, есть отдел экологического туризма. Но туризм регулируемый, контролируемый. Вот это вот очень важно. Делают, например, вот недавно мы обсуждали с сотрудниками заповедника «Утриш», который находится на Кавказе, под Анапой. Угу. Место, куда отдыхающие приезжают массово. Как вот сделать визит-центры на границах, чтобы люди приходили туда, смотрели, слушали лекции, в общем, может быть, где-то по окраине провести какую-то небольшую тропу, экологический маршрут, чтобы люди прошли, никуда не сворачивая, чтобы вот этот вред минимизировать и чтобы оттянуть на себя вот это вот напор нарушителей, которые не считают себя нарушителем, а просто считают, что раз заповедник, значит, можно гулять.
1: Это да, вот я нельзя, же без ружья.
0: Да, а в национальном парке там в некоторых даже разрешается и охота, если это традиционное занятие, и большого вреда природной экосистеме не приносит. То есть в национальном парке природа охраняется вместе с людьми, а в заповеднике от людей.
1: Угу. Вот. А заказник? У нас вот есть в области несколько заказников.
0: Да, заказники, там немножечко другой режим, более мягкий обычно, чем в заповедниках, потому что заказники чаще всего создают для сохранения определенного компонента природы. Есть заказники ботанические, где сохраняются растения или определенные виды растений. Есть заказники зоологические, где сохраняются животные. Как, например, вот у нас в Подмосковье есть заказник «Журавлиная родина», где сохраняется серый журавль. Хотя серый журавль бывает там недолго. То есть там несколько журавлей гнездится, но их мало. И в других местах они тоже гнездятся, но понемножечку. Но там предотлетные скопления. И поэтому стараются сохранить эту территорию. И запрещена всякая деятельность, которая вредит журавлю. То есть сельское хозяйство – это даже хорошо, потому что если не возделывать поля, они будут зарастать лесом, а чтобы собраться в стаю, журавлям нужно поле, где бы они могли бы покормиться, набраться сил и потом улететь. Сбор клюквы разрешается, но только после того, как улетят журавли. Да. Сначала должны поесть журавли, потом люди. Что они съедят журавли, то люди подъедают. То есть журавли в приоритете, но все, что не вредит конкретно журавлям, разрешается. То есть более мягкий режим, поэтому там люди и живут, и есть сельское хозяйство, и даже, кстати, вот, в общем, как-то так.
1: Ну, то есть там и дороги есть, и селения, но только вот...
0: Да, есть памятники природы, когда, может быть, какой-то водопад, скала... Даже дерево-долгожитель, одно дерево заслуживает сохранения. Есть природно-исторические парки, где есть и культурные достопримечательности. На территории Москвы много таких охраняемых территорий. Это все есть как раз особо охраняемые природные территории, сокращенно ОПТ, которые нужны, чтобы сохранить редкие виды. Потому что проблема бывает чаще всего не в том, что охотятся, хотя это тоже. Но можно запретить охоту, а вид по-прежнему будет сокращать свою численность и исчезнет. Потому что проблема тут главная не только в охоте, а бывает иногда не столько в охоте, сколько в разрушении природного места обитания. Поэтому вот прежде всего заповедники направлены на то, чтобы эти природные места обитания сохранить.
1: Ну, у меня вот все-таки такой вопрос насчет вредных существ, например, клещи. Их-то можно уничтожить или нет? Или там какие-нибудь малярийные комары, разносчики заболеваний?
0: С клещами и комарами тут интересный есть нюанс. Я в Подмосковье из себя периодически выдергиваю клещей. Конечно, неприятно, но терпимо. Есть некоторая опаска заболеть боррелиозом или болезнью Лайма. Но энцефалита я не боюсь. Это серьезная очень болезнь.
1: Почему этого энцефалита не боитесь?
0: Потому что возбудитель не найден в Подмосковье. Ну, то есть,

0: На севере области отмечаются единичные случаи, в том районе, где моя дача, вроде как его нет. Поэтому уж если так всего бояться, то есть вероятность очень небольшая, что заразит. А вот на Урале, на Южном Урале он есть. Но тут проблема-то не в клещах, клещи и там, одни и те же клещи кусают. Но там есть возбудители, а там нет. С малярией была какая история. Малярийные комары, я уверен, что и вас, и меня малярийные комары кусали.
1: Ну, это обычные комары, да?
0: Обычные комары, да. Но я не уверен, что мы болели малярией.
1: Нет, конечно.
0: Потому что чаще малярию привозят из теплых тропических стран. Хотя в первой половине прошлого столетия малярия у нас была. И даже внесла некий вклад в победу. Потому что солдаты вермахта болели малярией чаще и сильнее, чем солдаты советской армии. Дело в том, что военные врачи в советской армии сталкивались до войны с эпидемией малярии.
1: Знали, как бороться.
0: На юге России, на юге территории современной Украины, предкавказье, вот эти вот районы и Кавказ. В Абхазии засажено эвкалиптами ради осушения болот, чтобы не было комаров. Но болот стало меньше, комары все равно есть, но малярия исчезла. Аналогичная история с Израилем. Как-нибудь поговорим о ней подробнее, насколько изменилась природа в библейских землях. Да. Но, в общем-то, тоже история, связанная с комарами, с малярийными комарами, но остальное, на самом деле, не столько с комарами, сколько с малярийным плазмодием, возбудителем малярии, которого переносят комары. Поэтому здесь вот не всегда вот борьба с этим вот видом вредящим решает проблему. Но сокращение численности этих видов приводит к тому, что они становятся и менее опасны эпидемиологически. Кроме того, есть вредители, которым человек способствует. Например, такой известный вредитель лесного хозяйства, как краед-типограф, уничтожающий насаждение хвойных деревьев. Ель, сосна сейчас вырубаются во многих местах, потому что стали рассадниками этого вредителя. А почему они стали рассадником вредителя? Сажали одновозрастные, однопородные посадки на больших площадях. Они подросли одновременно. Одновременно стали стареть. А добавилась еще засуха 2010 года.
1: Да, помню.
0: И стали легко уязвимы для насекомых вредителей. На здоровом дереве краед не отложит яйца, не поселится, не проложит ход. Будет выделяться смола, но в прямом смысле слова влипнет. А так вот они стали одновременно заражаться. Ну, а вышедшие жуки, они повреждали и здоровые деревья. От этого те слабели и заражались уже в последующие годы. И вот так вот. Из-за того, что человек создал благоприятную среду для определенного вида, вид стал вредителем. Ну, то есть он раньше был потенциальным вредителем, но вот этот потенциал он реализовался у краеда. И вот бывает иногда так, что человек тому способствует, что вредители такими становятся. Есть даже мнение, например, что энцефалита на Урале раньше не было, а привезли с Дальнего Востока пятнистых оленей, и с ними энцефалит, а клещи как были, так и остались, и вот они стали переносить энцефалит. Поэтому здесь вот понятно, что вредителей сохранять не надо. С вредителями, конечно, нужно бороться, но вредители, они по определению многочисленные. А вот редкие виды, они нуждаются в охране, в сохранении, и поэтому и важно нам стараться относиться к этому с пониманием. И если мы идем по лесу и натыкаемся на табличку «Стой, заповедник», значит, дальше ходить не надо. Будем уважать другие виды, что у них тоже есть свои потребности, тоже они должны существовать. Все ценно.
1: Сергей Феликсович, спасибо вам за интересную беседу. К сожалению, время нашей программы подошло к концу.
0: Рад был пообщаться на интересную и насущную тему.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы провели это время с нами. Если вам эта тема также интересна, вы можете написать об этом в комментариях или задать какие-нибудь вопросы. Всего доброго, до свидания.

Нас на планете уже более 8 миллиардов. И, несмотря на очевидные физические и культурные различия, объединяет нас гораздо большее. Как люди мы движемся, используя

равновесие и силу ног. Нам дарованы руки, которые могут с точностью и легкостью выполнять множество работ. Наш мозг обрабатывает информацию с немыслимой скоростью, а наши легкие мышцы и сердце работают с удивительной слаженностью. Мы наделены способностями улыбаться, смеяться и благоговейно взирать на завораживающие чудеса природы. Но есть одно наше качество, которое по своей значимости превосходит все остальные. Мы можем прочитать об этом в первой главе книги «Бытие». «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Священное Писание указывает, что мы несем в себе искру божественного, зажженную в нас еще в самый момент зачатия. Но что это значит быть сотворенными по образу Божьему? На протяжении 3000 лет богословы и философы размышляют над этим. И вот к каким выводам они пришли. Каким-то таинственным образом все люди, мужчины и женщины, дети всех рас и национальностей, похожи на Творца Вселенной. Но это сходство не является физическим, потому что Бог есть Дух, и Он не ограничен телом из плоти и крови. Поэтому подобие Божье, о котором мы говорим, должно быть нематериальным. Черты характера, умственные, моральные и духовные качества, которые отражают славу Божью, вот что отличает нас от любого другого живого организма. Мы – существа, обладающие самосознанием, способные анализировать и делать выводы. Мы рациональны и обладаем силой творить. У нас есть свобода воли и способность делать выбор. Мы ищем отношения, основанных на любви и взаимных обязательствах. И у нас есть душа, предназначенная для вечной жизни. Как носители образа Божьего, мы вступаем в отношения с Создателем, который предлагает нам живую воду вечной жизни. И хотя свет внутри нас искажен грехом, Спаситель протягивает нам руку помощи, предлагая прощение, милость и обетование восстановить в нас подобие Божье во всей полноте. В конечном итоге образ Божий – это дар, который делает каждого из нас объектом его безусловной любви. И для Творца каждый, кто когда-либо делал вдох или ощущал биение сердца, каждый, вне зависимости от социального статуса, происхождения или общественного положения, это творение высшего достоинства и ценности. Так давайте же и мы признаем, что образ Божий отражен в каждом лице, которое мы видим.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем с Виталием Олейником обсуждать тему святилища. И в частности, сегодня мы поговорим о храмах. День добрый.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: Что именно хотел я о храмах сегодня обсудить, это храмовую преемственность. Мы говорили о том, что у нас самым первым храмом фактически был Едемский сад на земле, и дальше

0: у нас идет вот эта вот храмовая преемственность. Мелхиседек совершал служение в храме, Моисей построил скинию, храм, вот, потом Соломон построил уже стационарный храм и так далее, и так далее, и так далее. Вплоть до того, как уже в 70-м году нашей эры последний из этих храмов был разрушен, и с тех пор, получается, храма физического здесь нет. Нарушена вот эта вот преемственность, где совершать служение и в каком виде оно должно совершаться. Конечно, понастроено очень много храмов других, самых разных, христианских и нехристианских. И у нас в идеале вроде был один. Вот как это все примирить? И вот на эту тему хотелось бы прояснить немножко.
1: Я предлагаю начать с закона Господня, с Торы, с Пятикнижья Моисеева, где говорится о том, сколько храмов в принципе может быть, сколько дозволено быть. Книга Второзаконий, 12 глава, стихи 13 и 14. «Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь в одном из колен твоих, приноси всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе». Все, что заповедую тебе касательно литургии, касательно церемоний, касательно обрядов, можно было, включая жертвоприношение, приносить только на одном месте. И это место, которое Господь избрал, это гора Мориа в Иерусалиме, на поверхности которой, на вершине которой был построен храм.
0: То есть у нас получается, Господь в своем слове определяет одно единственное место для совершения богослужения.
1: Верно.
0: И в совершении этого богослужения включается и жертвоприношение, по крайней мере, до определенного времени, и все остальные служения, вот как мы читали, воскурение фимиама и прочее, прочее, прочее.
1: И здесь важно подчеркнуть, может быть, термин, по крайней мере, как он понимается в современном богословском мире, литургическое служение. Угу. Литургия подразумевает в себя последовательность действий, заданная последовательность действий, которые непосредственно связаны с воздействием на духовный мир. И в Библии много литургических действий предписано, что священник должен делать утром, что вечером, какая процедура, какая последовательность. Вот это все служение, оно было дано только для одного места, для скинии переносной. Затем сказано, когда будет построен стационарный храм, только там это можно делать. Все иные места, где люди могли бы пожелать вот, осуществлять все эти служения, они рассматривались как идолопоклонство. И служение в иных точках, в иных географических пунктах было категорически запрещено.
0: Неужели так получается, все те храмы, которые сейчас понастроены, будь они христианские или нехристианские, теперь идолопоклонством занимаются?
1: В том, как этот вопрос представлен в Священном Писании, было разделение между литургическим служением. Это единственное место. И причина здесь очень понятна. «Устроят они мне святилище, и буду обитать». То есть Бог только один. Угу. Только в одном месте был его престол на земле. Это ковчег Завета, который был оформлен в форме престола. Только там сияние и слава осуществлялось. Бог один, храм один. Но храм находится в Иерусалиме. А если брать территорию Израиля, то от Дана на севере до Иудеи, на юге.
0: Раз в неделю в храм уже не походишь.
1: Фактически от Дана дорога туда и назад как раз около 7-8 дней.
0: Ну да.
1: Вот. То есть понятно, что люди для осуществления иных сторон или сфер, или функций духовного опыта должны были собираться где-то в других местах. Тем более, что в той же Торе написано, книга Левит, 23 глава, 3 стих, 6 дней работы, а день субботний – священное собрание. То есть люди собирались где-то.
0: Вот это интересно, где. То есть они не могли физически приходить в храм.
1: Да. Вот. В храм фактически приходили трижды в год только, на предписанные паломнические праздники.
0: Да, да.
1: И вот эта функция, сказано, священное собрание. Когда Тора уже была переведена на греческий язык, то звучало это так. Синагога. Сюн вместе, аго идти. То есть сходиться вместе. Угу. Собрание – это синагога. И уже в апостольских писаниях рассказывается о том, как это все происходило. Ну вот, например, в книге «Деяния апостолов» в 13 главе мы можем обратить внимание на стихи 14 и 15, где описывается синагогальное богослужение, его суть, его программа. Угу, угу. Сказано, они же, то бишь апостолы, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, вшедшие в синагогу в день субботний, сели. В храме скамеек не было.

0: Тут сидеть можно было. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать ему же, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите. Итак, программа. Читаем отрывок Торы. Был разработан годичный цикл чтения Торы, так чтобы она за год полностью прочитывалась. Дальше и пророков. Это называется гафтара, то есть чтение из пророков, которое тематически связано с недельной главой Торы. После чтения третий элемент – слово наставления. Комментарий. Вот так проходили богослужения.
1: То есть, по большому счету, это проповедь была?
0: Это изучение Священного Писания. То есть, текст звучал. Фактически не просто идет ссылка, а вот там где-то написано, а там где-то приблизительно сказано. Нет. Люди сидели и слушали Слово Господне.
1: Комментарий,
0: а потом комментарий.
1: Вот это слово наставление, это комментарий к только что прочитанному?
0: Верно.
1: Или комментарии просто отдельно? То есть, может, они пришли... то есть, здесь слово наставление, они там... по плану своему чтения читают одну главу, а у него слово по поводу другой главы. Или такого не было, не могло быть.
0: В качестве примера давайте вспомним посещение места богослужения жизни Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 4 глава, описывает, что ему подали свиток книги пророка Исаии.
1: Ну, то есть положено было оттуда читать.
0: Вот оттуда прочитали. Причем сказано, он взял и прочел. Вот, то есть он совершил, говоря вот категориями иудаизма, алию, он взошел, и вот на этой биме, на столе специальном, свиток Торы, который ему подали. То есть это по графику. Он его прочитал, и вы помните его комментарий дальше,
1: он непосредственно
0: связан вот с этим отрывком, с пророчеством книги пророка Исаии. И поскольку в Торе раскрыты все сферы жизни, то фактически нету нужды в течение года о чем-то еще говорить. Иными словами, вся воля Господня касается любого вопроса там раскрыта, а у пророков она еще более расширена и разукрашена, и более детально представлена. Потому фактически цель этих богослужений заключалась в том, чтобы научаться, как жить. Цель исследования Священного Писания. Храм без такого Божьего присутствия не нужен.
1: То есть он хотел, чтобы весь народ стал священниками.
0: Оригинал дословно говорит, он увидел голый народ.
1: Что дает апостолу Павлу право так говорить о церкви?
0: Это, получается, модификация изначального Божьего плана.
1: Итак, цель священных собраний, еженедельных собраний, которые у них были, это исследование Священного Писания.
0: Да.
1: Они где-то проходили в каких-то особенных местах или что это? Потому что, как вы сказали, вот этот термин «синагога», он подразумевает под собой только собрание вместе.
0: Верно.
1: А где, куда, раз до храма они, естественно, дойти не могли физически, то где тогда они собирались?
0: Чуть дальше, в 15 главе книги «Деяний апостолов», где фактически речь идет о законах, которые приняты были для начинающих язычников, написано следующее в стихах с 19 по 21. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от того, того, того» и так далее. И дальше. «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Соответственно, эти синагоги представляли собой собрание как общество, а также место собирания стало называться синагогами. И они были по всем городам. То есть везде, где жил народ Божий, там были помещения. Если город большой, много помещений, которые назывались синагогами.
1: То есть, по большому счету, не имеет значения где. Помещение для собраний, все.
0: Верно.
1: И оно никак больше ни в Священном Писании нигде не определено, в каком виде оно должно быть, в какой форме оно там должно быть. То есть...
0: У нас нету никаких законов о том, какая архитектура должна быть.
1: Да, вот я как раз об этом и спрашивал.
0: Фактически, любое помещение может быть для этого использовано, если там можно собраться, можно хранить Священное Писание и так далее.
1: Потому что у нас для храма есть, соответственно, особые указания, какой он должен быть, какие помещения, как это все должно проходить, установлена литургия, как, что, зачем, кому что делать и каким образом.
0: Да.
1: Здесь у нас, получается, такого нет. Собирайтесь вместе,
0: изучайте
1: Священное Писание. Все.
0: Верно.
1: Интересно, и в Новом Завете у нас, получается, храма уже не существует, по крайней мере, с тех пор, как он был разрушен.
0: Да.
1: Есть ли необходимость в его восстановлении? Я имею в виду необходимость не столько там физическое или чаяние людей каких-либо, а вот именно духовная необходимость с точки зрения плана спасения, с точки зрения

0: не Бога.
1: В апостольских писаниях мы видим, как разделяются две темы, как и всегда они разделялись. Место литургии, место богослужения, церемонии, обрядов и так далее, и место священных собраний для изучения священного писания. В описании того, как назывались места, где христиане собирались, очень интересно используются те же самые термины. В послании Иакова, например, сказано во второй главе, если в собрании ваше войдет человек в богатой одежде и в бедной одежде, то слово «собрание» там именно синагога в подлиннике. И вот оно в данном случае тождественно на термину «церковь». Слово «церковь» – «экклесия» дословно от глагола «калео» – «призывать». «Экклесия» – это призванные, откликнувшиеся на приглашение.
0: По большому счету, та же самая синагога, то же самое собрание.
1: Верно. И очень важно, что и христианские собрания, места богослужений, и вот сами люди, собирающиеся, они называются термином «синагога», равно как и, например, в 7 главе книги «Деяния апостолов», когда Стефан в своей речи перед Синедрионом описывает историю Израиля, он говорит о том, что вот у горы Синай было собрание, использует слово «экклесия». Таким образом, «экклесия» описывает и собрание народа Божия в эпоху Ветхого Завета, до пришествия Мессии и после, равно как и термин «синагога» описывает собрание народа Божия и до жертвы Христа, и после.
0: То есть, по большому счету, слова вот «синагога» или та же самая «экклесия», которая дальше стала русским словом «церковь», это просто слово или термин, обозначающий собрание людей.
1: Тождественные понятия.
0: Да.
1: Верно. Но в отношении храма речь совершенно другая. Спаситель сказал в пророческой перспективе «се оставляется дом ваш, храм ваш пуст». То есть, хотя физически он был уничтожен только в 70-м году, был разрушен, о чем тоже Спаситель предсказал, повторяя, кстати, пророчество Даниила. Его функциональная востребованность в Божьем плане спасения закончилась в момент смерти Иисуса Христа. Ибо сказано, что завеса разодралась в храме, который разделял святое и святое святых, сверху донизу. То есть это было божественное действие. Он показал таким образом, что уже функция храма на земле, функция святилища на земле, которая всегда была прообразной, она теперь закончилась, потому что мы вошли в эпоху Нового Завета.
0: Итак, войдя, вот как вы сказали, в эпоху Нового Завета, храм как таковой, один центральный для проведения литургии, больше не нужен.
1: Он не только не нужен, но и, согласно словам Спасителя, если бы и был построен, то будет пуст. Потому что само помещение без вот того, что произошло, когда скинию Моисееву посвящали, или храм Соломонов, когда слава Господня физически, визуально, видимо вошла в это помещение, храм без такого Божьего присутствия не нужен. А раз он пуст, и теперь служение происходит в святилище небесном, то на земле в нем нет нужды. Но я хочу предложить
0: если бы восстановили и начали совершать какую-то литургию, он пуст с точки зрения того, что Бога там нет, и литургия тогда получается, естественно, бессмысленна, потому что настоящая литургия происходит на небе.
1: Верно. Давайте вот об этом прочитаем из Священного Писания. Послание к Евреям, 9 глава, стихи с 8 по 12. «Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния». Она, эта скиния, есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами, питьями, различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени и исправления, в подлиннике нового порядка, нового устройства. То есть скиния, которая дана была Моисею, и затем все, что в храме дальше происходило, Соломоновым и в храме Зарававеля, все это было установлено только до времени исправления. До какого? 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». То есть Христос не мог войти во святилище земное, он был из колена Иудина, о чем в послании здесь отмечается. А только представители колена Левия могли служить здесь, в земном святилище.
0: Интересно, он говорит, он пришел со своей скинию, то есть

0: он не нуждается в этой, он приходит со своей. То
1: Верно.
0: Есть он пришел, совершил здесь то служение, и потом вернулся обратно в свою скинию совершать дальше.
1: Да, и об этой скинии просто важно помнить, что в 9 главе говорится о том, что есть на небесах скиния истинная, которую воздвиг Господь, а не человек. То есть она там всегда была. Угу. Она всегда была центром богопоклонения всей вселенной. И там до определенного момента не было искупительного служения, не было служения замещения, прощения грехов, поскольку все это на земле происходило, ибо только на этой планете, во всей вселенной, грех появился, и нужда была в том, чтобы решать эту проблему. Но вот когда истинный Агнец был принесен, его кровь пролита, то тогда он со своей кровью вошел в небесное святилище, и там теперь постоянно происходит служение. Очень ярко об этом написано в послании к евреям. Очень ярко об этом написано в книге Откровения, где показано служение и в первом отделении, где семисвешник, показано курение, которое осуществляется на жертвеннике, дальше, на жертвеннике всесожжения, который во святилище стоял. Дальше ковчег Завета описан. То есть литургия там с участием небесных существ происходит постоянно. И это вновь единственное место, потому что только в одном месте Бог себя физически являет.
0: Соответственно, все остальные места собрания верующих, они должны заниматься изучением и исследованием Священного Писания.
1: Да.
0: То есть так храма, так говорит Библия.
1: Храма на земле нет, он есть на небе, и любые помещения, как бы архитектурно они ни были стилизованы, они представляют собой с точки зрения Божьего замысла места священных собраний с целью изучения Священного Писания.
0: Вот это очень важный момент, с целью изучения Священных Писаний, не с целью проведения каких-то обрядов или литургий, потому что эти обряды проходят на небе под водительством Христа.
1: Верно.
0: Есть еще одно место, которое апостол Павел говорит. Вот я прочту из послания к Ефесянам, 2 глава, с 20 стиха. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Интересно, что апостол Павел здесь говорит о том, что вы, то есть люди, устрояетесь в жилище Божие, то есть становитесь храмом, по сути.
1: Он так и говорит, в святой храм.
0: Возрастает в святой храм, то есть вы становитесь домом Бога, вы становитесь храмом. То есть он говорит о людях, которые становятся храмом. И я так понимаю, он пишет послание церкви в Ефесе. И он говорит, вы, церковь в Ефесе, стали храмом. Что дает апостолу Павлу право так говорить о церкви, что церковь стала храмом?
1: Давайте мы, может быть, вспомним изначальный Божий замысел касательно Божьего народа, который, важно напомнить, был всегда многонациональным.
0: Да, да.
1: В книге «Исход» в 19 главе, перед тем, как на горе Синай был дан закон уже в записанном виде, Господь говорит, «Вы будете у меня царством священников и народом святым». Он задает вопрос, принимаете ли вы вот такое служение?
0: То есть он хотел, чтобы весь народ стал священниками?
1: Именно так. И это был изначальный Божий замысел, чтобы все, кто в завет с ним входит, они осуществляли священнические функции.
0: Интересно, в Новом Завете это же повторяется. «Вы род избранный, царственное священство».
1: Да, давайте прочитаем. Это первое послание Петра, вторая глава. Я начну, может быть, чуть раньше, и прочитаем стихи 4, 5 и затем 9, которые вы вспомнили. «Приступая к нему с большой буквы, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Вы, 9 стих, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Изначальный Божий замысел никогда не меняется. Он хотел, чтобы у него на земле был народ священников, царство священников, народ святой, призванный для того, чтобы приносить духовные жертвы. И вот главная функция здесь этого земного священства,

0: Причем сказано «вы все», как и в 19 главе книги Исход, так и здесь во 2 главе 1 послания Петра, где цитируется это место, «вы все являетесь священниками, и ваша цель, и ваша функция – возвещать».
1: Ну, интересно, если весь народ священники. Я понимаю, когда у нас есть какая-то, сказать, каста священников некрасиво очень, да, есть какая-то группа людей, которые носят вот этот вот священнический титул, передают там, соответственно, определенным образом. Вот они священники, все остальные люди приходят к ним для получения вот этого вот священнодействия.
0: А здесь получается... Помните, почему это случилось?
1: А почему это случилось?
0: Ведь... 19 глава книги Исход совершенно определенно передает Божий замысел, чтобы все были священниками.
1: Да, да, да.
0: Но дальше, когда Моисей ушел на ту гору Синай, получать там заповеди Божьи уже в записанном виде, так народ сказал, вождь наш делся куда-то, давай мы сделаем Бога, который бы нас вел и так далее. Угу. В 7 главе книги Деяний апостолов это описано так, обратились сердцами своими к Египту. Uh-huh. Вот они построили этого тельца, изготовили тельца и отступили от Господа. Причем отступили так вот ревностно и так основательно, что когда Моисей вернулся, вот разбил, сказано, пред глазами их эти заповеди, потому что фактически все было уже нарушено со стороны народа. Uh-huh. И когда он стал в воротах стана Господня, сказал, «Кто Господень, подойдите ко мне?» Все продолжали там... Там страшно, что было. Вот, это отдельная тема. То есть оригинал дословно говорит, он увидел голый народ. И если чуть подробнее об этом сказать, хотя бы в двух предложениях, то это было повторение вот такого развратного поклонения в честь египетского бога плодородия, когда там совершался разврат. Так вот, эти были пляски, танцы и так далее. Это было язычество форменное вот в таком разгуле страстей. И Моисей, тем не менее... следуя воле Господней, дает им шанс остановиться. Кто Господень ко мне? Так вот, что сказано. Только лишь все сыны Левия, то есть только лишь колено Левия в полном составе, оно не участвовало в этом всем, и только они к нему подошли. И вот из-за этого дальше Тора описывает, что поскольку вот тогда они проявили верность, они были единственными, кто выступал в функции священников, божьих и вестников, потому Господь теперь, сказано, вот вместо сынов Израилевых, вместо первенцев, которые ранее вот в патриархальном периоде служили, теперь я передаю священство вот этому колену.
1: То есть и требования к священству тогда определенные устанавливаются. Они не должны участвовать вот в таких вот, ну, назовем это просто оргиями, да. Будем подразумевать там всю совокупность греха, да? Не должны участвовать вот в этом грехе с народом.
0: Да, и вот... это, получается, модификация изначального Божьего плана. Угу. И таких модификаций, к сожалению, за историю человечества было много. Божья воля благая, угодная и совершенная по определению. Но когда человек ее не принимает, когда он фактически отступает от Господа, Бог свои цели все равно хочет осуществить.
1: Но интересно, если бы весь народ был священниками, для кого бы они были священниками тогда?
0: Сказано, вы будете моим уделом среди всех народов. Бог избрал Израиля, и повторюсь, это было многонациональное общество, потому что термин «Израиль» позже стал этническим понятием, а изначально Израиль означает «победитель силой Божьей», приблизительно так, да? Или тот, кто борется с силой Божьей. Так вот, цель была через этот вот народ, через своих священников, истину о Боге распространить по всей земле, чтобы ведением Господа наполнилась вся земля. И вот здесь важно упомянуть, что когда уже вот эта отдельная группа была избрана, колено Левия, служить, то и в их служении разделяются две функции. Сказано в книге Второзаконии, в 33 главе, в стихах 9 и 10, что они, левиты, сказано, во-первых, «закон твой хранят», и учат заповедям твоим и постановлениям твоим Израиля. Это первое. Угу. А второе – возлагают курение, приносят жертвы и так далее. То есть две функции – обучающая, просветительская функция и вторая – литургическая. И, коль скоро это было целое колено, понятно, что все они не могли служить там в храме одновременно. Да. И в Священном Писании рассказывается, что было установлено 24 священнических череды, то есть это, говоря современным языком, 4 группы, то есть 24 группы, 24 команды, которые приходили и по очереди служили там. А значительную часть времени, фактически 50 недель в году из 52, они занимались просвещением. У пророков сказано... что уста священника хранят ведение.
1: То есть, получается, они и были теми, которые совершали служение вот в синагогах.

0: Именно так. Было создано много городов левитов, 48 городов левитов, где они были центрами духовного просвещения, где левиты жили. И вот сказано, малочисленному дайте меньше городов, многочисленному колену больше. То есть все деревни и города вокруг этих городов левитов, они были прикреплены к, вот, к этим людям, которые ответственны были за синагогальное и иное вот, просвещение вокруг своей местности. А литургия, повторимся, проходила только в одном месте. И потому, когда апостол Петр пишет, что вы род избранный, царственное священство, народ святой, вот цель, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. То есть, будучи храмом Господним на земле, Церковь Божья сохраняет за собой только лишь учительскую функцию, только лишь научающую, просветительскую функцию, потому что литургия может происходить и происходит, слава Господу, в одном месте только, во Вселенной, там, в небесном святилище.
1: Итак, я немножко обобщение хочу сделать. Значит, у нас получается церковь как храм, как какое-то священное место, одно священное место, где происходит литургия, оно у нас переехало теперь в небесное святилище.
0: Верно.
1: И на земле у нас нет такого одного места и не может быть. Все те места, в которых люди собираются, как бы они ни украшались, как бы они ни назывались, они являются собранием людей. Называйте это синагога или экклесия, или церковь, собрание людей для исследования Священного Писания, потому что Библия нам говорит, что они именно этим там занимались.
0: Да.
1: Я правильно понимаю, да? Для исследования Священного Писания.
0: И вот изучая Священное Писание, мы теперь его провозглашаем и распространяем эту весть повсюду для спасения всех
1: людей. И провозглашая,
0: людей.
1: Фактически являемся вот этими священниками или глашатаями этого священного слова для всех остальных людей, которые пожелают прийти и слушать.
0: Да.
1: Спасибо вам, Виталий. Дорогие друзья, спасибо, что вы оставались с нами все это время. Да благословит вас Господь найти то место, ту церковь, где бы вы могли бы по Слову Божьему изучать Священное Писание, чтобы оно просвещало вас. Понятие справедливости, оно, конечно, знаете, далеко порой от нас.
0: Первосвященник точно мог сказать, кто виновен, кто не виновен.
1: Оно, конечно, работает в теократической системе правления.
0: То есть вопросы смертной казни во всех государствах как-то решаются. А ворота города – это место, где заседала администрация.

покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему.

Приветствую вас, дорогие друзья! Это наш последний видеоурок библейского курса «Бог слышит меня». И сегодняшняя наша тема называется «Молитва и Святой Дух». Хотя возникают различные течения, говорящие, что молитва должна быть больше созерцательной, чем просящей, мы не можем забывать, что молитва связывает нас с Богом, признавая нашу зависимость от Него, представляя Ему наши нужды и прося Его действовать согласно своей воле. В Священном Писании, в послании к Филиппийцам, 4 главе, 6 стих, нам четко и ясно говорит: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Некоторые из учеников

Иисуса были последователями Иоанна Крестителя. В какой-то момент своего служения Иоанн Креститель учил своих учеников, как молиться. Наблюдая молитвенную жизнь Иисуса, ученики желали молиться, как сам Иисус. И они попросили: «Господи, научи нас молиться», как и Иоанн научил своих учеников. Отвечая на просьбу учеников, Иисус рассказал им притчу о человеке, который настойчиво просил друга дать ему хлеба, чтобы накормить неожиданно пришедшего в гости к нему. Несмотря на отказ, человек продолжал просить, пока его просьба не была выполнена. Как мы видели в одном из предыдущих уроков, Иисус учил притчами, но также и контрастом. Мы можем сказать, что учитель использует контраст, чтобы научить своих учеников, что Бог отвечает и благословляет не потому, что мы его докучаем, а потому, что он всегда внимателен к нашим нуждам. Поэтому нам не нужно бояться приближаться к нему с настойчивыми просьбами. Христианская писательница Эллен Уайт утверждает: иногда ответ на молитву приходит немедленно. В других случаях нам приходится терпеливо ждать и продолжать настаивать на исполнение просимого, в чем мы нуждаемся. Наш случай иллюстрирует просьбы о хлебе настойчивого человека. В этой притче очень ясно выражена мысль, что то, что получить, либо что можно получить от Бога, мы должны просить у Него. В Евангелии, по Евангелию Луки, 11 глава, 9 стих, так сказано: «И я говорю вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Эти три глагола подразумевают прогрессирующие действия. Если вы молитесь и еще не получили, молитесь еще настойчивее, никогда не сдаваясь. Элемент прошения настолько важен в молитве, что Христос употребил глагол «просить» или его соответствие в 10 раз всего в 5 стихах в Евангелии по Луке, в 11, 9 по 13 стихи. Помните, Иисус отвечает на просьбу учеников, попросивших его научить их, как молиться. Очевидно, что Иисус говорит им: вы должны просить, просить и просить. Вы должны просить с такой же интенсивностью, как и голодный ребенок просит еду у родителей. Иисус говорит, что Отец всегда даст ребенку то, что он просит, чтобы удовлетворить его реальную потребность. Отец всегда накормит детей, когда они голодные. Иисус говорит о пище, об удовлетворении основных нужд. Но в 13 стихе Иисус меняет природу просьбы. Иисус заявляет: «Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Следуя этой логике, если злой отец умеет давать детям хорошее, Небесный Отец, который есть абсолютная любовь, желает дать Духа Святого своим детям. Как было сказано, Иисус, похоже, придает особое значение тому, что Бог хочет сделать для нас, как Отец. Злой отец умеет делать добро детям. Бог, который бесконечно превосходит в благости и любви, желает дать Духа Святого просящими у Него. Как Небесный Отец бесконечно выше злого отца, Дух Святой бесконечно выше хороших даров – хлеба, рыбы или яиц.
помни.

Видите, что акцент Иисуса – просить, просить и просить. Если Дух Святой, третье лицо Троицы, есть величайший из всех даров, логично, что Христос хочет подчеркнуть интенсивность и постоянство, с которыми мы должны просить, искать и стучать, чтобы получить Его, ежедневно получать Духа Святого. Наша величайшая нужда в том, чтобы каждый день Его получать, поэтому долг каждого ежедневно в молитве настойчиво просить Бога излить на нас ежедневное крещение Духом Святым, как Он сделал это в день Пятидесятницы. Помните, без Духа Святого мы никогда не обретем добродетелей Христа, упомянутых в послании Галатам, 5 глава, 22-23 стих. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Благодатью Божией желаете ли вы молиться, прося Бога даровать вам Духа Святого на каждый день вашей жизни? Совершите молитву и сейчас и умоляйте об исполнении Божьего обетования о вас, о вашей семье, о вашей жизни. И давайте мы закончим наш видеоурок молитвой, обращенной к нашему Творцу. Отец наш Небесный, Творец дорогой и Спаситель наш, мы благодарны Тебе, что в этом видеоуроке Ты рассказал нам о важности молитвы, о настойчивости молитвы, о Твоей воле, о Святом Духе, который мы должны просить, о том ежедневном обращении к Тебе, чтобы получать благословение, основанное на жизни и смерти Иисуса Христа. Господь дорогой, мы объединяем все наши уроки и молим Тебя, Господи, благослови нас не по нашим заслугам, не по нашим деяниям, а по жертве нашего Спасителя Господа Иисуса Христа, который принес в этот мир новую жизнь, принес каждому из нас, кто примет это. Благодарим Тебя, наш любящий Творец, любящий Спаситель и любящий Святой Дух. Аминь.

Молитва — это вдыхание в себя благодати Божьей. Павел Флоренский.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга. Нам не следует доверять.

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.
1: Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
2: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

всему свое время. И даже тепло, пришедшее не вовремя, едва ли сможет подарить радость.

Всем нравятся дисциплинированные дети. Но что делать нам, родителям, чтобы дети получились именно такими? Или наоборот, чего не делать? Попробуем сегодня разобраться в этом вопросе.

0: А какие они, по-вашему, дисциплинированные дети? Что такое вообще для вас дисциплина?
1: Я думаю, что дисциплинированные дети — это дети, которые...

0: осознают, что делу время, потехе час. И дисциплина, я думаю, это тоже такой момент, когда они соблюдают некий режим, когда они могут, например, заняться своим делом, а когда они могут отдохнуть, поиграть.
1: Пойти спать вовремя.
2: А еще, наверное, это когда дети понимают, что такое хорошо, что такое плохо. Это делать можно, а вот этого делать нельзя.
1: А для тебя, Танюш?
3: Вообще такое, конечно, сложное слово, сложное понятие. Не хочется отвечать научным каким-то термином, но вызывает ощущение, что дисциплина все-таки это какой-то порядок в доме, какое-то понимание родителей с детьми, дети с родителями. Поэтому для меня, наверное, дисциплина – это какой-то порядок, мир дома.
1: А у тебя слово «мир», да? А у меня вот почему-то идут ассоциации со словом «армия».
3: Но сначала мне хотелось тоже подумать, что это дисциплина – это что-то строгое, жесткое. И в то же время, думаю, все-таки…
1: Надо в позитив мыслить. Таня, а какие вот родители дисциплинированных детей? Какие они, по-твоему?
4: Ну, как минимум, сами дисциплинированные. Спокойные, может быть, мудрые. Ну, и еще есть кое-что, но это я потом.
1: Да, я знаю, что у Тани на самом деле много что нам рассказать можно сегодня. Мы сейчас посмотрим, какое блюдо нам собирается готовить Ирина, и дадим Татьяне слово.
5: Как говорится в известной пословице, завтракай как царь. Сегодня я представлю вам блюдо, которое сделает ваш завтрак праздничным, вкусным и питательным. Для этого нам потребуется яблоки, мука, сок, изюм, молотый кориандр, овсяные хлопья, кокосовая стружка, растительное масло и сахар. Первое, с чего мы начнем, это мы нарежем яблоки в нашу форму. Для этого мы сначала смажем форму, чтобы сразу уже туда выкладывать яблоки. Яблоки нужно резать не очень крупно. Количество яблок вы можете регулировать сами. Кто хочет больше, кто хочет меньше, можете попробовать и другие фрукты. Но мне больше нравятся яблоки. Также вы можете яблоки сверху посыпать корицей, если это вам тоже нравится. Яблоки и груши, они очень любят корицу.
4: Дисциплина, как правило, воспринимается в отрицательном ключе. Так это или нет, давайте сегодня разберемся. Дисциплина – это не всегда значит наказывать, особенно мстить или вымещать на ребенке свою неудовлетворенность и гнев. Это значит привить ребенку навыки самодисциплины, умение оценивать ситуацию и делать выбор, принимая ответственные решения. Сознательная воспитательная деятельность преследует свои цели. Что мы хотим заложить в фундамент будущей личности, каким хотим развить и воспитать свойства характера нашего ребенка, такими и должны быть сами. Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает. И многие черты характера и поведения в ребенке – это лишь часть нас. Прививая полезные качества характера ребенку, важно начать с себя. Если они присутствуют в нас, нам будет легче и логичнее их вложить ему. И также стоит поступать, искореняя отрицательные. Не секрет, что сегодня многие подростки не слушают своих родителей и выбирают совершенно другой путь жизни. И вот родители удивляются, как так получилось, что ребенок выбился из рук. А пока ребенок рос, родители были заняты работой, заботой, как обеспечить детей самым необходимым. И это верно. Но ему запомнятся моменты, когда вы, обнявшись, сидели и делились секретами. Ему будет легко справиться с трудностями жизни, если вы обговаривали это на семейных вечерах. Очень важно интересоваться жизнью ребенка. Не только какие он оценки получил, ел ли он или нет, а его интересами, мыслями, взглядами. Принимать его, любить, даже если нам не совсем понятны его увлечения. На этом и строится дружба родителей и детей. И даже спустя годы дети будут помнить нашу любовь и наши советы. Любой человек любит, когда все ясно и понятно. Когда законы и правила установлены и не изменяются в зависимости от настроения. Тем более дети. Они любят стабильность и понятность. Если родители устанавливают правила, а после его же нарушают или видоизменяют, теряется не только доверие к ним, но и смысл самих правил.

0: есть такой замечательный метод воспитания – воспитание реальностью. Это очень действенный метод воспитания, который, к сожалению, меньше всего применяется, так как многие считают его строгим, или же у нас просто не хватает терпения для его осуществления. Реальность должна быть в жизни ребенка и с возрастом. Ее должно быть больше. Поначалу, пока он совсем маленький, мы защищаем его и делаем все за него. Со временем мы привыкаем к такому поведению. Но если все оставить так, то всю оставшуюся жизнь мы будем обязаны пожинать последствия его ошибок и действий. Ребенок должен четко знать, что любое действие имеет результат. И родители не убирают последствия его выбора, а учат делать верный. Родители не должны выступать как непогрешимые существа, которые не знают, что такое искушение, и не сталкивались с тем, с чем сталкивается ребенок. Нам важно делиться со своими детьми тем, как мы справились со своими страхами, ошибками, делиться с ними опытами отвеченных молитв и взаимоотношений с Богом. Вы станете друг другу ближе. Они, видя наш опыт, смогут лучше воспользоваться им. И многих ошибок им удастся избежать. А даже если нет, они будут знать, кому обратиться в трудную минуту, к родителям, которые открыты и готовы помочь. Желаю вам правильно дисциплинировать своих детей.
1: Яблоки мы нарезали, теперь приступаем к продуктам второй группы. Мы смешиваем стакан муки, изюм, сок и молотый кориандр. Вместо сока вы можете использовать разведенное варенье. Если нету ни варенья, если нету сока, то тогда можно взять полстакана сахара и стакан воды. И все это перемешать. Мы хорошенько перемешиваем, и потом этой массой мы заливаем наши яблоки.

Теперь мы смешиваем последнюю группу наших продуктов. Это мы соединяем муку, овсяные хлопья. Наши любимые овсяные хлопья. Кокосовая стружка. Сахар. Ванильного сахара мы добавим. Сейчас мы сначала перемешиваем сухие продукты хорошенько. Потом добавляем растительное масло. Еще раз перемешали. У нас должна образоваться такая конкообразная масса. Если кто-то готовил гранолу, вот должно быть похоже, как в граноле. Так. И добавляем еще полстакана воды.

0: Татьяна, мне очень понравилась мысль про воспитание реальностью, но до какой степени можно давать ребенку вот эту свободу в действиях? Вот, например, у меня маленькая дочь, и я ей скажу: Настя, собирайся быстрее, иначе мы опоздаем на кружок. Ну, для нее это условное наказание, потому что если мы опоздаем на кружок, то педагог выговорит это мне, а не Насте. Я думаю, что Настя от этого не очень расстроится.
1: Нет, здесь в таком случае можно использовать другое. Если мы не сходим на занятия, то-то и то-то. Например, может быть, это будет какое-то ограничение ее возможностей. И игр, да? Ну, то есть вы придете позже, может быть, вы задержитесь на занятии, потом не сможете поиграть или почитать вместе.
0: То есть то, что для нее важно.
1: Это не значит, что нужно ее ущемить в этом,

0: А просто из-за этого, к сожалению, у нас получится вот так вот так.
1: А что касается вот физической свободы, что мы иногда, дети хотят делать то, что нельзя. Ну, в пределах разумного не совать пальцы в розетку, а там на лестницу взбираться или еще что-то. Или он с горки постоянно хочет скатываться, да, что он может упасть. Вот тут как?
0: Ну, просто реально оценить риски. Есть ли риски? То есть, может быть, ну, вот эта конструкция, она шатается, да, тогда не стоит. А если все устойчиво, если, ну, из хорошего материала, да, просто нам, как родителям, конечно, боязно, что они... лучше, когда они рядышком с нами, тогда с ними точно ничего не случится. Но тогда ребенок ничему не научится. И вот сейчас вы сказали про горки. Я вспомнила, моей дочери было 2,5. Знаете, вот в школах вот высокие такие... На спортплощадках, да, шведские стенки. Они же высокие, они рассчитаны уже для более старших. Она без проблем поднимала самое вверх и спускалась вниз. Ну, вот так вот, 2,5 года. И когда мы приехали в гости к моей сестре двоюродной, и вот ребенок так же... Они все застыли. А я нормально спрямилась, потому что я знаю, что мой ребенок с этим справится.
2: А вот знаете, мне еще интересно. Вот дисциплина, она ассоциируется как будто вот как с армией, да? И вот у меня действительно такой вопрос. Вот как сохранить дружбу с ребенком, да? И при этом быть таким строгим учителем, да, что ли, или вот воспитателем для него. Потому что моя дочь, она постоянно мне говорит, когда я пытаюсь что-то ее направить куда-то, она говорит, все, мам, я с тобой не дружу.
3: То есть ты когда вот утром ее будешь, да?
2: Да.
3: Что нужно куда-то там, или вечером спать укладываешь, не даешь играть, да?
2: Да, и она обижается на это и говорит, не дружу с тобой. Хотя я ей говорю в этот момент, мама, с мамой не надо дружить, маму надо слушаться. Вот я не знаю.
3: Правильно?
2: Да, насколько это правильно.
4: Такой мама не подружка, но не надзиратель, а это мама, да, родитель? Вот это вот середина.
0: Ну, знаешь, я в таких случаях говорила, а я с тобой дружу.
3: Ага.
0: Я с тобой дружу, поэтому хочу тебе лучшего. Поэтому говорю, что нужно сейчас отдохнуть, мы все отдыхаем, выспимся, у нас будут силы. Да, или сейчас мы покушаем, у нас будут...
2: Позитивно.
0: Конечно, ребенок, не абстрагируем себя от него. Ну, нет, так нет. А я с тобой дружу, потому что я-то не хочу ему плохого.
3: Понимаешь? В принципе, мы для него стараемся, да?
0: Стараемся, конечно.
3: Когда мы сажаем их за уроки, да?
0: Конечно.
3: Когда мы их учим убирать вещи, просто им на данный момент это не понять, это задел вообще на будущее. А Татьяна вообще...
0: Можно я сейчас просто вспомнила с сыном. Что-то я ему говорила вот, ну, делать по дому какую-то работу, и вот же он не хочет, ему, конечно, хочет там книжку почитать. Я говорю, сынок, вот ну, ты просто себе представь, вот ему 10 лет, у тебя дети. Ну, просто представь, что ты взрослый, у тебя есть дети. А говорю, ты бы позволил, чтобы они ничего не делали, только валялись, играли в компьютер, читали книжки, гуляли, но не умели там заправлять постель, свои вещи в стирку
3: ты
0: отнести.
3: Ты бы за них
0: там,
3: бегал, да, все
0: я
3: собирал.
0: Я говорю, а ты бы все делал за них. Они вырастают, говорят, мы ничего не умеем. Он такой, раз, вижу, что понял, что я хотела донести.
3: Что на маму намекает.
0: Я говорю, ну что ты, через время. Ему не хочется произнести, это же против него, так можно сказать. Он такой... Я бы, конечно, их приучал к труду. Я говорю, все вопросы говорю. Понимаешь, ты просто сам снял.
3: А я своей дочери, даже младшей самой, это говорю. Но вот ты представь, ты выйдешь замуж. Ты думаешь, твоему мужу будет нравиться, если целый день не убранная кровать?
2: А вот еще тоже интересно, как можно мотивировать тогда детей на дисциплину?
3: Чтобы они были, да.
2: Чтобы они слушались.
0: Маленьких детей, я думаю, что лучше всего это в игре. Они трудно мотивируются какими-то высокими целями или каким-то будущим таким далеким, да, если 3-5 лет, ну, как-то не связано. А если это как-то в игре интересно, творчески, просто продумать, как это сделать, я очень долго не могла своих вот как-то структурировать, пока вот, ну, вбивалась сил, просто молилась, боже, подскажи, как мне? И пришла мысль написать вот как распорядок дня для них. Потому что надо же это. Ну, вставай уже, да, ну, пора в школу собираться. Вот такие вот вещи, а надоедает, ты устаешь от этого. Я прописала. В такое-то время нужно уже собираться. В такое-то время нужно выходить, чтобы успеть там. И когда они сами стали следить, вот на холодильник, да, прицепил, они сами след, ага, мне сейчас вот нужно то-то. Ага, сейчас я уроки сделал, отметил, так, о, я уже столько дел сделал. Вот так, все, мама, я на сегодня все сделала. Отлично, говорю, теперь ты можешь отдыхать. То есть все сделал. Они сами себя как бы контролируют. Не я гоняю, а они сами себя.
2: Самодисциплинируют.
0: Дисциплинируют,
3: да? Кстати, когда моя старшая ходила еще в

0: садик, она у меня медленно все делала, и тоже вот бегать за ней утром по дому и, как бы сказать, ее быстрее-быстрее подгонять. Уже 100 раз скажешь, уже, значит, эмоции начинаются. Мы с мужем нарисовали ей все в картинках, потому что она еще не умела читать. И вот я еще мало того, что это все висело на холодильнике, они с папой должны были на перегонки делать эту последовательность дел, там завтрак, зубы почистить, кровать убрать. И вот кто быстрее? Они это делали с папой, и вот на самом деле ребенку тоже было.
1: И чем веселее, тем интереснее же это осуществить.
0: Спасибо.
2: У меня вот такая проблема сейчас есть в семье. Я понимаю, что это неправильно, но как с этим быть? Вот, Таня, может быть, подскажешь, посоветуешь. Это сколько раз нужно ребенку сказать? Ну, понятное дело, что говорить многое бесполезно. Да? Ну, у нас уже стало как стабильно. Например, раз скажешь, два, три, уже так и получается до 10 раз. Что можно с этим сделать? Как можно уже исправить, в принципе, сложившуюся ситуацию в семье? То, что приходится говорить.
1: Ну, когда уже сложилось, конечно, посложнее, чем сразу, но все равно возможно. Вот такой метод называется раз, два, три. То есть, когда ты предупреждаешь ребенка, я говорю один раз, максимум второй раз, а потом начинаю как бы отсчет, да? Один, два, три, и за это время ты должен успеть там то-то и то-то сделать. Если не успеешь, к сожалению, там то-то или иное. То мы возвращаемся, да, с чего мы начали. И, не знаю, на моих очень это срабатывало. Только слышат раз, думают, мама опять начала своим. Два, и на третье уже все происходит. И мои нервы целее от этого.
0: Ты знаешь, а мне вот кажется, что опять-таки мы возвращаемся к тому, с чего Татьяна нам начала, что надо воспитывать себя. Я вот тоже 100 раз решала, буду говорить 2 раза. Потом, хоп, ловлю себя на том, что я уже 100-й раз сказала. Опять.
3: То дети есть, к этому привыкли.
0: Да, то есть я им уже сказала, все, мама больше 100 раз не говорит, только 2 раза. И опять мама 100. Вот самое трудное.
3: И мама это повторила в 100-й раз.
4: А у нас мы играем в минутку, например. Если дети чем-то сильно увлечены, и нужно будет потом сменить деятельность, я им говорю, еще одну минутку. И когда уже бывает, я от них требую что-то, да, выключить или пойти куда-то собираться, и они при этом сильно увлечены, они мне уже сами говорят, еще одну минутку, мам. И примерно через минутку они уже собираются. Угу. То есть это, да, помогает еще и им самодисциплинироваться.
0: Слушайте, давайте эту игру играть. Когда мы разговариваем по телефону, и дети говорят, мам, ну когда там ты кончишь за мной, займемся мной? Мама, только одну минутку.
1: Не получается, да?
0: Трубку. А вообще, Татьяна, как-то связано вот это дисциплинированность с темпераментом ребенка?
1: Безусловно, конечно. Если ребенок более такой быстрый, да, активный, естественно, и меры такие применяешь. Если он спокойный, медленный, нельзя вот подгонять вот так, как предыдущего, да, сказать, там, все, 3 секунды, и все, мы вылетаем из дома. Начнется паника, начнутся слезы, и от этого скорость еще будет меньше, чем до этого. То есть в таком случае меры воздействия именно конкретно с ребенком, с его темпераментом, с его способностью воспринимать медленнее или быстрее.
0: То есть нам нужно изучать каждого
1: своего ребенка. Безусловно. Вот у меня когда была только дочь, мне казалось, что я уже все изучила. Когда родился сын, я поняла, что я ничего не знаю, я начинаю как-то заново. Потому что они совершенно разные, и методы воздействия, вообще воспитания, любви нужно применять другие. Растешь как с каждым ребенком снова и снова развиваешься.
4: А вот у меня дети погодки, я стараюсь все равно между ними какой-то баланс, находить какую-то середину, потому что иногда не хватает времени на обоих сразу.
3: Одного надо так воспитывать, да, согласно его темпераменту, другого так.
0: Поэтому нет, я где-то на самом деле так
4: выдерживаю где-то какую-то середину и уже общую такую картину им вырисовываю, как надо лучше себя здесь повести и как лучше здесь.
1: Ну да, если есть общие методы, да, общие какие-то моменты, то да. Но есть и то, что конкретно связано с личностью ребенка.
2: Все-таки мы приходим к мысли, что чтобы воспитывать ребенка, мы должны начать с себя и себя воспитывать. Так вот с чего начать? Потому что, понимаем, что да, нужно.
3: Мы не идеальны.
2: Да.
1: Ну, может быть, с того, чтобы проанализировать и для себя определить, а каким я хочу видеть своего ребенка? Вот я хочу, чтобы она, там, девочка была женственная, да? Значит, я буду тоже себя так вести. Я хочу, чтобы у нее была правильная речь. тоже. Я хочу, чтобы она умела впоследствии готовить.

0: значит, я буду сама вкусно готовить и учить ее для этого. То есть то, как мы хотим видеть наших детей, должно изначально быть в нас. Потому что если мы будем требовать, чтобы ребенок не раздражался, но при этом мы от любого слова, да, вспыхиваем, ну как ребенок это поймет? Ну, он перед нами начнет вот как-то, да, создавать такую мину. А потом он все равно будет естественный, как такой, какой есть.
1: Но при этом, наверное, мы все равно должны понимать, что это другой ребенок.
0: Да.
1: Что он не будет такой, как я. То есть если я быстрая, то мои дети другого темперамента, они быстро, например, никогда не будут делать, потому что это
0: вот
1: просто
0: у меня, нет. Допустим, была такая ошибка поначалу вот с дочерью. А, ну, я как-то уже повзрослела, пошустрее. Так раз-раз-раз, я же ее гоню. Думаю, что ж такое, так все медленно, так все тягомотно. А потом я начала себя останавливать. Подожди, ты это ты, твоя дочь это твоя дочь. И мы начали как бы находить точки соприкосновения. Я где-то ее выжидаю, где-то учу ее чуть-чуть, да, побыстрее. И принимаю ее, как она есть. И все, как бы ребенок растет и развивается полноценно. И я при этом тоже счастлива.
1: Вот ты знаешь, одна женщина рассказывала мне, что она, ну как бы, требовалась ребенка, чтобы та все клала на место. Вот там заколочки, там свои бантики какие-то, еще что-то. А муж ей потом говорит: слушай, ну а ты посмотри сама, как ты бижутерию по дому, да, раскидываешь. И она так говорит: опа. Я как бы, то есть вот я сейчас слушала Татьяну и подумала, наверное, на самом деле надо проанализировать. Вот я хочу этого от ребенка. Я сама как по этому поводу поступаю. Хотя, конечно, бывает, в общем-то, мы так и не делаем. Да.
0: Ну, это же процесс. Но, это не значит, что сейчас мы поговорили, раз все пришли домой, и все изменилось за 5 минут.
1: Да, мы себя изменили, дети тоже, конечно. А еще мне вот хочу напомнить, Татьяна тоже вначале сказала, мне очень понравился этот метод, что если я хочу что-то положительное в детях развить, например, чтобы они перестали у меня опаздывать, это значит что? Что я должна тоже перестать опаздывать. В общем, и только после этого.
0: Ну, как правило, это сложнее
1: это
0: всего.
1: Это очень
0: вот, себя
1: сложно.
0: Начать, потому что другое и виднее, и вроде как в нем переделать, кажется, что
2: проще, да,
0: чем самому.
2: И он еще маленький, он может еще переделать.
1: А у тебя 100 причин для того, чтобы поступать
0: не может быть, да?
3: Ну, я хочу отметить, что очень радостно видеть, когда твои дети повторяют за тобой что-то хорошее.
0: Конечно.
3: Потому что я вот часто замечаю, у меня 2 детей, и как они взаимодействуют друг с другом. То есть, что требую я от них, то старшая дочка моя требует от младшего.
0: Да?
3: Да. И я вижу, как младший ее слушается и тоже идет в правильном направлении.
1: Спасибо, девочки. О детях, о наших мы, конечно, можем бесконечно говорить. Но, наверное, у Ирины уже все готово.

Наша запеканка побывала в духовке. Где-то 20-30 минут она выпекается на среднем огне. И вот она уже готова. Я советую эту запеканку подавать с молочным коктейлем или с соком. Ну, можно даже и с чаем. Прошу, приятного аппетита!

0: Моя Настена – большая сластена. Мне кажется, что сегодняшние десерты ей очень бы понравились, и можно было бы ее ими мотивировать.
1: Сегодняшняя тема была для меня актуальной. У меня растет маленькая дочка, и я поняла, что если дружить с ребенком, это поможет ему быть дисциплинированным.
2: Сегодня я поняла, как важно вести доверительные беседы со своими детьми, хотя они у меня еще маленькие.

0: Абсолютно все изменения начинаются с нас самих. Как говорится, воспитай самого себя, и тебе больше не придется воспитывать своего ребенка.
1: Воспитываем ли мы себя или наших детей, нам нужно время, терпение и настойчивость. Главное четко понимать, чего мы хотим достичь.
2: Когда мы говорили на эту тему, я думала о том, как часто все-таки мои дети радуют меня и окружающих. И удивлялась, и как это они на самом деле такими выросли. Мы молимся о них, и я очень благодарна Богу, что Он покрывает мои ошибки в воспитании. Всего самого доброго. Благословения.

0: когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотелось нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась. И тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни да, там, в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.
1: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.

0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Сегодня в нашей студии специалист, клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Мы продолжаем с вами говорить о 6 стадиях брака. И сегодня последняя стадия. И у нее интересное название – «Золотые годы». Вот кажется, что самое лучшее время, да. Самая золотая пора. В чем прелесть этого времени?
1: Она действительно может быть золотой порой. Прелесть ее в том, что люди достигли такой просто невероятной близости друг с другом, что они так понимают хорошо друг друга с полуслова и заботятся друг о друге. То есть если хорошо, ну, грамотно пройти все стадии и выйти на эту стадию «Золотые годы», то здесь люди достигают такой близости, которую, ну, просто невозможно достичь на предыдущих стадиях брака. Они наслаждаются этим временем. Но, с другой стороны, этот же период является очень непростым, потому что вот мы все говорим, что меняться, да, постоянно что-то новое жизнь привносит, и нужно какими-то новыми навыками овладевать, какие-то задачи жизнь ставит. Здесь же на этой стадии супруги не нуждаются больше в никаких переменах. Наоборот, в чем они нуждаются? У них потребность в стабильности, в надежности, в постоянстве. И перемены их пугают. Ну, во-первых, даже и возраст уже здесь подходит. То есть эта стадия начинается тогда, когда люди выходят на пенсию, и продолжается она до смерти одного из супругов. То есть она может длиться достаточно долго. И здесь уже мозг не тот. Мозг уже

0: не тот, чтобы воспринимать все эти перемены, наоборот, перемены людей пугают. Здесь именно потребность такой стабильности, надежности, постоянствия. И идеальный партнер на этой стадии – это как раз товарищ. То есть друг, который способен разделить всю вашу жизнь. То есть друг, который заботится. На этой стадии люди заботятся друг о друге. И они помогают буквально там одеться, раздеться, там пуговки застегнуть, отвезти куда-то к врачу. Вот. И делают они это как с таким же рвением, с каким они заботились о маленьких детях, например, о своих. И когда со стороны все это, ну, если наблюдать, то это все очень трогательно выглядит. Вот эти вот картинки, иногда это в рекламе показывают, иногда это вживую видно, когда, допустим, очень-очень пожилая пара, лет там 80-90, и они старенькие уже, в обнимочку идут по аллее очень так спокойно. То есть это вот идиллия. И тут же прямо сразу видно, какая у них глубокая эмоциональная связь и как они любят друг друга. А с другой стороны, в чем сложность этой стадии? Сложность в том, что люди сталкиваются с болезнями, люди сталкиваются уже со смертью, постепенно, как сказать, редеют их круг общения, уходят люди, умирают друзья, и сами-то люди вместе стоят, ну, перед лицом самой большой перемены в их жизни, то есть перед лицом смерти. Uh-huh. И это тоже, к этому тоже нужно быть морально готовым, то есть это тоже стадия не очень простая.
1: Uh-huh. Да, действительно. А для семей, скажем, которые, ну, повторные браки, мы знаем, что есть семьи, которые, может быть, уже и пенсионный возраст перешагнули, но, тем не менее, в браке 5 лет или 10 лет. Для них эта стадия актуальна?
0: Вот именно золотые годы?
1: Да.
0: Если они до нее доживут, то, конечно.
1: Ну, можно же сказать, что у них не было вот этих моментов, когда они молодыми начинали вместе жить, и вот романтика, и тут они достигли стадии золотые годы, вспомнилось то, что было. А если у них было с другими людьми это? Можно ли сказать, что они вроде как достигли этой стадии уже в силу возраста, а эмоционально это возможно?
0: То есть это те браки, которые на поздних этапах жизни,
1: да,
0: что ли, сложились, да?
1: Да, да, да.
0: Ага. Ну, с ними немножко, как бы сказать, отдельная история в том плане, что вообще любой брак, абсолютно любой, неважно, повторный, неповторный, заново, на поздних этапах сложившийся, все браки проходят по этим стадиям. То есть везде есть начало, выбор партнера. Везде есть стадия молодожены, то есть когда люди ставят штамп в паспорте. Только естественно, что для браков, сложившихся на поздних этапах жизни, эти стадии, они как бы укорачиваются. То есть как бы человек, люди проходят их экстерном. И здесь есть такой плюс, что когда люди женятся на более позднем возрасте, плюс один состоит в том, что человек вырос в зрелую личность, и у него есть больше времени для проработки своих каких-то эмоциональных проблем, ну, психологических проблем. С другой стороны, минусом является то, что человек очень привыкает жить один, ну, привыкает к своим привычкам, и меняться уже сложно. То есть чем больше времени проходит, тем менее гибким становится даже наш психический аппарат для того, чтобы меняться. И сам тоже такой вот ускоренный, в ускоренном темпе проход по стадиям брака тоже является достаточно стрессовой ситуацией. Но если смотря, когда люди вступили в брак, и они тоже могут и на стадии встречания, и на стадии молодоженов накопить какой-то позитивный опыт, позитивных переживаний, именно опыт именно с этим человеком, то, что они потом будут вспоминать на стадии золотые годы. То есть это тоже к ним, в принципе, относится 100%.
1: А что вы можете сказать о семьях, где не было детей? Они доживают до этой стадии, как они себя чувствуют?
0: Ну, то есть, да, закономерно возникает вопрос, потому что, по сути, они, как логично, они пропускают как будто бы стадию появления ребенка и стадию семейные узы. Но здесь этим семьям важно найти деятельность, которая будет их объединять. Ведь дети являются очень таким связующим звеном, очень таким скрепляющим звеном брак, потому что дети заставляют нас смеяться, удивляться, задумываться, заботиться о них, рассказывать, ну, общаться постоянно по поводу, ну, детей, да, когда вот маленькие детишки в семье растут. Здесь людям нужно найти такую же деятельность, какой-то, может быть, это совместный проект, совместный бизнес, чем-то вместе заниматься, что, ну, как в кавычки,

0: станет их ребенком, mm-hmm. если можно так сказать, который тоже будет их заставлять смеяться, удивляться, который будет их скреплять таким же образом. Поэтому, если это есть, то можно сказать, что бездетные браки тоже проходят стадию появления ребенка и семейные узы, только единственное, что у них не дети, а у них какая-то совместная вот эта вот общая деятельность.
1: Mm-hmm. А другая модель, другая картина, если, скажем, это повторный брак, и, угу. и есть дети от
0: предыдущего,
1: брака, да, угу. у нее дети, у него угу. дети, может быть, совместных и нету, а может угу. быть, есть. Угу. Вот здесь могут угу. быть подводные камни?
0: Вот это называется смешанные семьи. Угу. Вообще смешанные семьи это самое сложное, что может быть. Ну, то есть... Ну, я ни в коем случае не отговариваю, не хочу сказать, что не надо, но я просто хочу предупредить людей, чтобы они понимали, куда они идут, на что они идут. Потому что тоже смешанные браки, они проходят все те же самые стадии, но единственное, что это дается им намного труднее и дольше. То есть если, например, кризис вот адаптации, первичной стадии молодожены, можно пройти этот период, ну так, среднестатистически считается от года до 3 лет. То есть за 3 года люди привыкают друг к другу. То здесь этот период в смешанных семьях идет 7 лет как минимум, потому что очень много людей. То есть очень много людей из разных систем, из разных семей, угу. и требуется намного больше времени, чтобы все адаптировались друг к другу, чтобы все привыкли. И, соответственно, чем больше людей, тем больше вероятность конфликтов возникает. То есть это все преодолимо, это все можно сделать и можно построить. Ну, я знаю некоторые примеры смешанных семей, которым удалось построить гармоничную семью, и все счастливы. Но просто нужно понимать, что сложностей будет намного больше, чем... первичный брак, ну, чем вот обычная ситуация. А так, вообще, это же ведь все, что здесь описывается, законы психики. И, по сути, все люди проходят, любой брак проходит эти стадии. В каком бы виде это ни было, но стадии все эти нужно пройти. То есть, если люди не разводятся, то никуда им от этого не убежать.
1: Угу. Мы любим говорить о идеальных семьях. Вот для идеальных партнеров какие должны быть качества, чтобы, придя вот к этой последней стадии, золотые годы, почувствовать всю прелесть этого времени?
0: Mm-hmm. Качества?
1: Да, вот то, что нужно в себе воспитать или, может быть, даже воспитывать с самого начала. Я уверен, что сейчас нас смотрят молодые зрители.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, я бы сказала, такое качество, как принятие, наверное. Mm-hmm. Принятие, прощение. Опять та же самая гибкость. Опять mm-hmm. та же самая взрослость. Mm-hmm. Опять та же самая ответственность. Но мне кажется, эти качества, без которых никуда. Mm-hmm. Умение быть способным на эмоциональную близость. Быть также такое качество, мне кажется, как даже не качество, а умение, наверное, в жизни верно расставлять приоритеты. Очень важно понимать, как должны быть расставлены приоритеты. Мудрость, Ольга, опять та же самая.
1: А вот еще есть один вопрос, наверное... Сложный вопрос, тяжелый, но волей-неволей мы все равно сталкиваемся с ним. Вы говорили уже о том, что на этом этапе мы понимаем, что кого-то первым не станет.
0: Угу.
1: Поскольку называем этот период «золотые годы», угу. не может ли мысль о том, что кого-то не станет, омрачить эти годы? Угу. И как относиться к мыслям о том, что кто-то кого-то потеряет?
0: Угу. Ну, мне кажется, что в таком возрасте люди, они уже сами, у них другое отношение к смерти. Uh-huh. Сколько вот я видела людей такого возраста, ну, до 80+, например, uh-huh. люди уже к этому готовятся. Для них это уже такая данность. То есть восприятие смерти, допустим, в 30 лет и 80 лет – это две большие разницы. И поэтому мне кажется, что тоже у людей такое принятие идет и собственной смерти, и смерти супруга.
1: Uh-huh. А как быть в таких ситуациях, когда кто-то из супругов сильно заболел, угу. прикован к постели? Можно ли назвать это время золотым вообще, угу. в принципе?
0: Ну, это может произойти на стадии «золотые годы», да? Это угу. же просто название, это просто название,
1: да,
0: стадии,
1: понятно.
0: Да.
1: Угу.
0: Вот. Но здесь, если у второго супруга есть силы ухаживать за ним, ну, то обычно... Второй супруг ухаживает, может быть, дети помогают, как-то приходят. Если второй супруг тоже, ну, нуждается в помощи в этот момент, не может полноценно ухаживать, то тоже существует такая практика, как что дети берут, ну, взрослые дети, это уже Дети, может быть, сами находятся в этот момент.

0: на стадии опустевшие годы, опустевшее гнездо, вот, они берут родителей к себе. Угу. Вот, но это тоже получается как бы нагрузка, да, большая, ну, определенная. Здесь, если кто-то берет престарелых родителей к себе, ну, вот именно родителей, которые требуют ухода, здесь, по сути, те же самые рекомендации, как людям, как на стадии появления маленького ребенка. Угу. То есть нужно давать себе отдых, нужно тоже договариваться с супругом, все то же самое, давать ему отдых. Ну, тоже, угу. тоже, и тоже понимать, что если люди берут, жили какое-то время без родителей, и потом берут к себе родителей престарелого, нужно опять понимать, что в их семье возникает немножко кризисная ситуация, в том плане, что они попадают опять на адаптационную кривую. Они опять должны привыкать к новому члену семьи, к новому распорядку, к новой увеличивающейся нагрузке. И опять они проходят по всем этим стадиям адаптационной кривой, то есть срабатывание, кризис адаптации, плата. То есть очень важно понимать, что с изменением ситуации человеческий организм даже испытывает стресс. Этот стресс просто определяется физиологией. И нужно очень понимать, в чем причина. И не путать, как бы, не винить других людей, не путать, как бы, причину со следствием. То есть правильно понимать, откуда этот стресс, почему он идет.
1: Угу. Мы с вами говорим об этой стадии как о хорошем, приятном времени. Ни для кого не секрет, что все-таки встречаются такие семьи, которые, и выйдя на пенсию, уже все равно продолжают ссориться, спорить. Они никак не сходятся во мнении, но тем не менее они вспоминают молодые годы и говорят: вот помнишь, каким ты был, ты мне постоянно цветы дарил, ты за мной ухаживал, а он говорит: ты мне помнишь, как ты мне готовила, а сейчас что? Вот такое чувство, что они что-то потеряли. Что может привести вот к подобной ситуации?
0: К подобной ситуации приводят опять же таки те нерешенные проблемы, которые тянутся с других стадий, нерешенные конфликты.
1: Но кажется, что в прошлом все было хорошо.
0: Не было. Просто как бы на поверхность выходят какие-то обиды. То есть когда у человека нагрузка, да, когда дети, там, стадия семейных уз, еще что-то, какая-то занятость, может быть, занятость с внуками, человек просто, ему некогда об этом думать. Но когда наступает мирное время, совсем мирное время, человек успокаивается, как раз на поверхность выходят какие-то такие обиды, озлобленность, люди могут конфликтовать. Это опять же таки свидетельствует о том, что у них есть какие-то нерешенные проблемы. Но это решается, то есть, ну, с помощью психолога это достаточно, ну, несложно решить. А вообще эта стадия действительно может быть очень интересной, потому что есть очень много людей, я про них читала, которые, ну, очень много историй. И истории, они примерно такого плана, что примерно 80 лет женщина получила высшее образование, примерно там 95 она там стала доктором наук. И таких историй их очень-очень много. И действительно, есть очень много пенсионеров, которые путешествуют в разные стороны, таких достаточно пожилых людей. И действительно, то есть тут зависит все от выбора человека. То есть жизнь можно сделать интересной себе всегда. Главное, чтобы было желание. Главное, чтобы была цель.
1: Да. Я не столь давно слышал результат интересной статистики. Спрашивали у пожилых людей в возрасте 70-80 лет, о чем они больше всего жалеют. И вот три самых часто повторяющихся ответа – это мало времени проводили вместе с членами семьи, второй – мало путешествовали, и третий – слишком плохо относились к своему здоровью. Наверное, стоит относиться к своему здоровью хорошо, чтобы потом в поздние годы жизни
0: можно
1: получать удовольствие.
0: Путешествовать. Да.
1: И действительно, можно было бы путешествовать и позволить себе больше, чем другие.
0: Да.
1: У нас остается совсем немного времени. Какие бы вы советы в заключении могли дать каждому из нас, всем зрителям?
0: Я бы хотела прочитать добавление к супружеской клятве. То есть вот как на венчании читается клятва, да, клянусь быть с тобой в горе и радости, в богатстве и бедности. И вот здесь, исходя вот из того материала, который вот мы прослушали, который был вот по поводу этих шести периодов брака, очень интересное добавление к этой клятве было бы здорово. Оно звучит так. «Клянусь разделить с тобой всю свою жизнь. И ради этого я обещаю меняться, когда того требует наш брак, и расти, когда это нужно для наших отношений. Обещаю быть не просто таким мужем, женой, какой нужен тебе,

0: тебе сегодня, но таким мужем, женой, какой понадобится тебе завтра и в будущем. Жизнь — это перемены, и я обещаю меняться».
1: Великолепно, действительно, золотые слова. И дай Бог, чтобы каждый из нас мог их сказать. Спасибо, Ольга, действительно было очень интересно. Мы прощаемся с вами, дорогие зрители. Всего вам доброго и до свидания.

0: обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: Господи, благослови моих детей, дай им добрые, чистые сердца и сохрани их от зла этого мира. Аминь.
1: Аминь.
2: Аминь.
1: Мама, правда, что Бог сейчас слышит нашу молитву?
0: Конечно, милая, Господь всегда нас слышит, а особенно материнскую молитву.

Что, если я скажу вам, что самое радикальное в христианстве – это даже не чудеса или не пророчество, а то, что Бог предлагает вам дружбу? Да, вы не ослышались. Тот, кто создал галактики и повелевает океанами, он хочет, чтобы вы называли его просто папой. Но вот парадокс. Мы, имея доступ к такой невероятной близости, часто молимся так, будто мы стоим у закрытой двери кабинета строгого начальника. Почему? Почему так происходит? Возможно, потому что наши земные представления об отцовстве, они искажены. Возможно, потому что мы не до конца верим, ну, в такие отношения, да, или в то, что совершил Христос. Сегодня мы поговорим о том, как перестать бояться Бога и начать общаться с Ним, как с Отцом. Приветствую вас на нашей очередной программе из цикла «Онлайн с Богом», которой посвящены вопросы личных отношений с Богом. Давайте вспомним, я думаю, кто-то из вас слышал, есть такая известная подборка писем детей к Богу. И там очень интересные есть такие письма короткие к Богу, обращения к Нему. Но мне понравилось, что написала одна девочка, Вера, ученица 3 класса. Она написала так: «Когда я умру, не хочу ни в рай, ни в ад, хочу к тебе». Мне очень коснулось это ее послание, да, какое же сильное желание внутри быть с Богом. И такое желание возможно тогда, когда мы знаем Его, когда мы понимаем, кому мы идем. Кому? К любящему папе или к строгому судье? То, что для нас сейчас естественно, я предполагаю, что для многих предыдущих поколений было скрыто. Слова Христа настолько были, может быть, спрятаны, что люди столетиями представляли Бога как того, кто будет их строго судить и наказывать. Ну, хотя, возможно, и сейчас никто, наверное, не проводил такое социологическое исследование, но если выйти на улицы наших городов и задать вопрос, как люди себе представляют Бога? Больше как судью, которая смотрит за ними, оценит их поступки и наказывает их в те моменты, когда они неправильно поступали, или как любящего отца, который рядом с ними, чтобы поддерживать их и помогать им. Поэтому, конечно, мне хочется верить, что ситуация немножко изменилась, и сегодня больше людей

нежели в прошлые века, представляет Бога все-таки как любящего, но при этом я думаю, что только единицы действительно могут назвать его папой, и на это и есть причина. Вообще, само по себе христианство, оно удивительно, так как именно здесь, в отличие от других традиционных религий, где Бога могут назвать Всевышним, там, Создателем, Абсолютом, или просто кто-то считает его некой силой, вот именно в христианстве представлен очень близкий Бог. И вот приходит Иисус и говорит, что можно молиться Богу, называя его Отцом. И это, знаете, такая революция в отношениях между Богом и человеком. Возможно, вы слышали историю, не знаю, реальная ли эта история или нет, которая произошла когда-то в Испании. Жили отец с сыном, и между ними произошла очень сильная ссора. Они очень сильно поругались, наговорили друг другу неприятных слов, и в конечном итоге сын собрал вещи, хлопнул дверью, ушел и сказал, что больше никогда не вернется. Отец тоже что-то ему крикнул вдогонку, что и никогда бы не хотел бы его видеть. Но прошли годы. И отец очень скучал по своему сыну и очень сожалел о том, что тогда произошло и что он ему наговорил. И вот однажды отец отправляется на поиски своего сына. И вот отец, его родительское сердце не выдержало, и он начинает ходить из города в город для того, чтобы найти своего сына. Он объездил полстраны и оказался в Мадриде, где кто-то посоветовал ему дать объявление в газету. И вот он оставил такой текст. «Дорогой мой сын Хосе, прости за боль и обиду, которую я причинил тебе. Я везде ищу тебя и очень надеюсь, что мы с тобой обязательно увидимся. Я буду ждать тебя на главной площади у фонтана каждый день этой недели, ровно в полдень. И подпись «Твой папа». На следующий день несчастный отец пришел к фонтану и увидел несколько сотен молодых людей по имени Хосе. Каждый из них надеялся, что объявление оно предназначено именно ему. Эта история очень хорошо показывает то, насколько все мы нуждаемся в этих близких отношениях с отцом. Насколько бы нам хотелось, чтобы был тот, кто очень сильно любит нас, принимает нас, готов нас поддерживать и быть рядом с нами. Но, увы, редко кто может похвастаться такими отношениями, и, возможно, это может быть результатом наших отношений с нашими земными отцами. Как вначале я говорил, наши земные отцы, они совершали ошибки. Они такие же люди, которые совершали ошибки. Кто-то совершал много ошибок, кто-то чересчур или слишком много ошибок. И поэтому многим людям очень сложно воспринимать Бога как любящего отца, так как они просто не имели примера. Но нам пора повзрослеть и понять, что мы не можем переносить вот этот опыт на Бога. То есть Бог совершенно другой. Возможно, ваши сложности в общении с Богом, опять же, обусловлены именно вот этим негативным опытом земного отцовства. Не знаю, задумывались вы когда-то об этом или нет, подумайте сейчас. А может быть, Бог кажется вам слишком строгим. Или вы его представляете отстраненным, который занят в основном своими очень важными делами, а на вас у него постоянно нет времени. Или, может быть, Бог рисуется в вашей голове как такой слишком требовательный, придирчивый. Вот это может быть не просто так. Это может быть следствием того, что таким был ваш земной отец. Хочу вам рассказать свою историю вкратце. Моей семье, мои родители, они развелись. И многие годы я был обижен на своего отца. Я был обижен на него, потому что мне казалось, что если бы он был рядом, и он участвовал бы в моей жизни, то моя жизнь, она бы сложилась как-то бы иначе. Поэтому если вдруг у меня что-то не получалось, или я ловил себя на мысли, что я что-то не могу сделать, или не понимаю, то в этот момент я чаще всего мысленно винил своего отца, потому что я думал так, что если бы он был бы рядом, если бы у меня был бы нормальный отец, да, если бы он меня научил, поддержал, помог в нужный момент, моя жизнь бы складывалась совершенно по-другому. И так шли годы, год за годом. Я стал верующим, я уверовал,

я понял, что не очень хорошо жить с этим чувством обиды на своего отца, и я стал молиться об этом и просить, чтобы Господь меня освободил от этой обиды, чтобы я мог как-то простить своего отца. И я молился, и скажу, молился очень долго, не один год об этом. И я точно помню тот момент, когда Бог мне ответил. Видимо, должно прийти определенное время. Это как раз было накануне того, как у меня должен был родиться мой первый сын. Я помню точное место, когда я шел по улице, и где это произошло, и когда вдруг Бог проговорил ко мне, и Он сказал мне следующее. Он сказал мне так: Антон, посмотри на своего отца, как на сына своего отца. Он ведь тоже был когда-то маленьким, он тоже в чем-то нуждался. То, каким он стал сейчас, или то, как он поступал и действовал, это результат того, какой у него жизненный опыт, что он пережил. И я вдруг подумал об этом, что он же тоже был маленьким. Затем я вспомнил моего деда, которого я любил, но он был достаточно таким человеком прямолинейным и не особо душевным, может быть, где-то. Я вдруг подумал, что мой отец, он сам был сыном, который так нуждался в какой-то близости с отцом, в каких-то очень доверительных отношениях, поддержке, но он это, возможно, не получил. Ну и зная деда, я, скорее всего, не получил. Но и опять же, это не укор в адрес деда, потому что я знал жизнь деда. Он был ребенком войны, и он вообще своих родителей очень редко видел, потому что они в основном работали. И там тоже все было не так просто. И поэтому я вдруг понял, что как я могу ожидать от своего отца того, чего он сам не получил, будучи сыном. И ко мне пришло прощение. Я вдруг осознал и понял, что я не могу за это на него обижаться. Я от него ожидаю то, чего он сам не получил. Поэтому, возможно, ваши отношения с Богом сложное именно по этой причине, что у вас какой-то этот след тянется из прошлого. Но опять же, все это возможно преодолеть. Как верующий человек, да, я осознал и понял, что я должен молиться об этом, и Господь, Он совершил свое дело. Я понимаю, что Бог, Он совершенно другой. В Библии есть много текстов, которые показывают, какой же Он наш Небесный Отец. Настоящая близость с Богом, она невозможна, если мы не осознаем, что Он любящий Отец, а мы Его дети. И мы обращаемся к Нему и приходим к Нему именно как к любящему Отцу. Ну, в моей молитве порой так оно и бывает. То есть я по-разному могу обращаться к Богу, начиная свою молитву. И есть определенные моменты в жизни, я это понял, когда я особенно в Нем нуждаюсь, как в Отце. Ну, чаще всего в нашей жизни это когда мы проходим какие-то трудности, испытания, когда мы чувствуем себя одинокими, и вроде никто нам не может помочь. Нам хочется, чтобы был тот, кто способен на это, тот, кто может поддержать нас в какой-то трудный момент. Поэтому я так и начинаю молитву, я так и обращаюсь к Господу, именно как к своему любящему Отцу. Я просто прихожу к Нему и говорю: вот, да, папа, я здесь, мне нужно поговорить с тобой. И это не какое-то театральное действие, это просто осознанный выбор определенного типа отношений. Опять же, да, при этом я говорю, что я не всегда прихожу к Богу именно с такой установкой. Иногда Он предстает передо мною в других библейских образах, как царь, может быть, как судья, как учитель, как друг. И об этом мы поговорим в следующей теме. Но есть особые моменты в жизни, когда душа жаждет именно отцовского участия, именно родительской любви, родительской поддержки. И мы не всегда можем получить это от наших земных родителей. Чаще всего не можем по разным причинам. Потому что они либо не способны к этому, либо их просто уже нету, в живых, например. Либо мы их никогда даже не видели. Это опыт, например, моей жены, которая как-то поделилась и рассказала о том, что она никогда не видела и не знала своего отца. И это большая проблема для девочек, особенно в подростковом возрасте, когда они нуждаются в отце, и они пытаются найти молодых ребятах, но не получают, переживают много разочарований из-за этого. А она в возрасте 12 лет пришла к Богу,
И она сказала, в тот момент я обрела своего небесного отца.

И поэтому у меня никогда не было какой-то острой нужды в том, чтобы вот был обязательно человек, который мог меня поддержать. Я всегда могла обращаться к нему. Поэтому я, да, так как прихожу и говорю, сейчас мне нужно поговорить с тобой именно как с отцом, как с папой. И в такие моменты молитва приобретает особую структуру. Сначала я размышляю о том, какой он отец. И в Библии, ну, достаточно много текстов, описывающих его. Затем я размышляю молитвой о том, какой я сын. И я вынужден признать, что я, ну, не всегда послушный сын. Да, или я сын, у которого никогда нет времени на своего родителя, который всегда слишком занят и только в экстренные моменты обращается к нему. Да? И теперь переложите это. То есть вот такие аналогии, они помогают мне глубже пережить этот опыт. Потому что когда я представляю, я думаю, хотел бы я, чтобы мои дети ко мне обращались только в тот момент, когда им нужна срочная помощь, а в остальные моменты они вообще не вспоминали обо мне. Нет, я так не хочу. Я хочу, чтобы они могли просто мне позвонить или спросить: пап, как у тебя дела? А тогда мои отношения с Богом. Неужели, если я не хочу, вот, неужели я хотел бы такой проекции на мои отношения с Богом? Нет. Поэтому я хочу приходить к нему как сын просто. Ну, просто поговорить и пообщаться. Просто поблагодарить его за что-то. И все. Не прося даже у него какой-то помощи. Вот поэтому иногда, опять же говорю, вынужден признать, что я слишком увлечен чем-то другим был. Поэтому все это возможно именно тогда, когда мы находимся в отношениях с Богом, как с Отцом, и понимаем, что Он любящий Отец Небесный. Когда я осознаю себя Его любимым ребенком, а Библия утверждает, что Он именно так нас и воспринимает, как Его любимые дети. Причем Он такой нежный Отец. Да, написано, если мать забудет дитя свое, то есть он не забудет, то вот осознание всего этого, это полностью меняет характер общения. В таком состоянии духа я могу говорить с ним абсолютно обо всем. И о своих страхах, сомнениях, о гневе, разочаровании. То есть ни одна тема, она не становится запретной. То есть это полностью соответствует словам Иисуса в Евангелии от Иоанна. Да, в 15 главе, в 15 тексте он говорит: «Я уже не называю вас рабами». То есть здесь принципиальная разница в подходах, в отношениях с Богом. Когда я прихожу к Богу как раб, я трепещу перед Его величием, боюсь наказания за провинности, стараюсь отчитаться о проделанной работе. Да, я сейчас говорю именно о рабстве вот таком, а не просто о признании себя. Мы все, как верующие, признаем себя рабами Господа, да, но не в плане страха перед наказанием и так далее, а как те, кто готовы как раб отдать всю свою жизнь своему Господу. Да? И большая разница, когда я прихожу как сын. Я знаю, что я могу огорчить отца. Я знаю, что я могу разрушить наши отношения, и я не хочу этого делать. Поэтому так важно научиться этому балансу. Да? С одной стороны, приходить к Богу, как его любимые дети. Вот. С другой, помнить, конечно, о том, кто он. Да? Помнить о нашем служении и так далее. То есть эти две позиции, они взаимодополняют друг друга, не заменяют. Хотел бы рассказать вам одну историю. Однажды учитель занимался с группой детей, и там он попросил детей, ну, рассказать немножко о своих папах. И вот одна из девочек в этой группе, она сказала следующее о своем отце. Она сказала следующее, что мой папа, он и добрый, но и строгий. То есть он добрый и строгий. И добавила, именно такой, каким должен быть настоящий папа. И вот это интересная, да, такая аналогия, потому что наш Бог, он одновременно добрый, но при этом и в Библии есть много текстов, это подтверждающие. Например, мы читаем, как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Вот. И Христос сказал, что, помните, будучи земными отцами, вы умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, да, просящим у Него. То есть Он добрый, Он дающий. Но при этом есть и другие места Священного Писания, которые говорят о том, что как Отец наказывает своих сынов, так и Отец, да, потому что Он любит. То есть иногда Он делает что-то, что мы воспринимаем как

наказание, но по факту это его попытка оградить нас, да, или спасти нас. Давайте еще посмотрим, какой же он наш Бог, да, Отец всего сущего. Он милостив, он справедлив, он знает, что значит поступать праведно и что является полезным для нас. Он нежен с нами, и все же, как я уже сказал, он может быть справедливым и строгим. В Библии говорится следующее. В первом послании к Коринфянам есть одна характеристика, которая особо мне нравится и близка. А там Павел говорит, что он верен. То есть наш Бог – это верный Бог, это верный Отец. И есть другие места, допустим, в послании Тимофею, в втором послании Тимофею апостол Павел опять эту мысль озвучит. Он говорит, если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Наш Бог, он верный Бог. Он вас не бросит и не оставит. Он будет рядом с вами в самые тяжелые этапы вашей жизни. Ибо наш Бог – это такой Бог, который несет за нас нашу ношу, он помогает нам. И все, что нам известно о Боге, как об Отце нашем Небесном, оно было открыто нам через Иисуса Христа. То есть, когда Иисус был на земле, помните, один из учеников спросил его или попросил его показать Бога Отца. И помните, что мы читаем, да, что написано в Евангелии от Иоанна 14 главе? А Иисус говорит, Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. А Иисус сказал ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? То есть я в Отце, и Отец во мне. Поэтому это очень важный момент, что если мы хотим знать лучше нашего Небесного Отца, нам достаточно изучить жизнь нашего Господа. Потому что Он показал характер нашего Небесного Отца. Расскажу вам еще одну историю. Эта история, она должна ответить на вопрос, но если Бог такой любящий, если Он наш любящий Отец и готов нам помочь, то почему в определенных жизненных ситуациях вдруг Он как будто бы медлит и бездействует, тогда, когда нам действительно по-настоящему тяжело? Хочу напомнить одно событие, ужасное событие, которое произошло уже более 30 лет назад. Даже больше 40 лет назад, это землетрясение в Армении. Много историй оттуда, тяжелые воспоминания для многих. И вот говорят, что произошла следующая история. В одном из домов муж и жена, да, никак не могли справиться с толчками, их швыряло из одной стороны в другую, и когда наконец-то эти толчки закончились, и все было вокруг наполнено гулом, грохотом, рушились здания, которые находились рядом, но они остались в живых. И эта пара, в первую очередь, она подумала о том, жив ли их сын Армен. И отец, он побежал в школе. Он побежал в школе, и школа была разрушена. Он бросился к тому крылу разрушенного здания школы, где он еще утром оставил сына живым и здоровым. И теперь это место, оно представляло собой просто такую груду железобетонных плит, досок, щебня, обломка штукатурки. Отец, не раздумывая, бросился разгребать завал. Он оттаскивал куски этих камней железобетонно. И те люди, которые туда подоспели, они некоторые, видя все это, говорили, да успокойся ты, это бесполезно. Что ты делаешь? Неужели ты думаешь, что реально кто-то мог выжить здесь? Но он возражал, говорил, зачем вы это говорите? Лучше помогите мне, откапывайте. Скоро подоспели спасатели. Они осмотрели все. И один из них сказал, что здесь не похоже, что кто-то выжил. И они отправились искать других выживших. А отец, он продолжил растаскивать эти завалы. Он работал, не останавливаясь. 5 часов, 12 часов, 24 часа, 36 часов. Он работал, работал, пока, наконец, в тишине откуда-то там из глубины завала не донеслись звуки. Звуки человеческих голосов. И среди них отец услышал голос сына, который отозвался на зов отца. И сын сказал, отец, я знал, что ты придешь. Ты обещал быть со мной, когда я буду нуждаться в тебе. 14 из 33 учеников класса, в котором учился Армен, они еще были живы.
То есть не полностью обрушившаяся стена и перекрытие были приварены друг к другу, и они образовали эту пустоту, которая

но спасла детей. И тогда отец сказал: дай мне руку, я помогу тебе выбраться. На что Армен сказал: нет, ты сперва помоги другим. Я ведь знаю, что ты поможешь мне. Когда я услышал эту историю, она помогла мне понять, что происходит и в моей жизни. В тот момент, когда мне очень нужна помощь, я обращаюсь к Богу как к отцу, и мне кажется, что как будто бы он медлит и бездействует. Там, находясь в завалах, этим детям или Армену могло бы показаться, что они больше никому не нужны. Они оставлены просто, чтобы погибнуть здесь. Они не могли видеть, да, и понимать, что для них делает отец в данный момент, конкретно Армен. Да, что он разгребает эти завалы, он продолжает трудиться, он делает все возможное, чтобы спасти его. Поэтому, возможно, причиной в нашей жизни порой кроется, да, не в Боге, а в том, что наша жизнь завалена огромным количеством хлама и мусора. И Богу приходится слишком долго все это разгребать. Я верю, хочу верить, как этот мальчик Армен, что Бог не медлит ни минуты. Он всегда откликается на наши молитвы безотлагательно и никогда не сдается. Любящий Небесный Отец не оставляет своих детей наедине с бедой. Поэтому даже когда нам кажется, что мы вроде бы одни, нет, в этот момент он действует. Просто либо невидимым для нас образом, он подготавливает определенные обстоятельства, он подготавливает нас через определенные обстоятельства к тому, чтобы спасти нас и помочь нам выйти из какой-то тяжелой жизненной ситуации. Да, подводя итог этой темы, хотел бы вдохновить вас посмотреть на нашего Бога, как на нашего любящего Небесного Отца. Понять, что Он смотрит на нас, как любящий отец смотрит на своего ребенка. Те, у кого, да, есть дети, они могут пережить это, да, на своем опыте, понять, каково это. Я, просыпаясь рано утром, заходя будить своих детей, я получаю удовольствие иногда просто от того, что я стою и смотрю. И я жду их пробуждения, как они просыпаются. Так и Отец, любящий Небесный Отец, каждое утро ждет нашего пробуждения, чтобы пообщаться с нами, чтобы обнять нас, чтобы мы могли что-то Ему сказать приятное. Также Отец Небесный, Он рядом с нами, чтобы помочь и поддержать. И так же, как любящие отцы, не всегда они, ну, могут что-то нам даже сделать, но просто понимание того, что Он рядом с тобой, Он просто может обнять тебя или просто что-то сказать, несколько слов. Оно уже поддерживает человека. Оно может поддержать нас. Поэтому Бог оставил нам эти слова. Мы, открывая Священное Писание, можем, да, видеть Его поддержку как любящего Отца по отношению к каждому из нас. Поэтому попробуйте сегодня пообщаться с Ним как с Отцом. Искренне, приходя вот к Нему, как к тому, кто бесконечно любит вас и принимает вас, и знает вас, о вас абсолютно все. И при этом Он желает общаться с вами. И Он на вашей стороне. Я бы хотел в завершение этой темы совершить краткую молитву. Дорогой Отец Небесный, дорогой наш Папа, спасибо Тебе за Твою огромную любовь к нам, что Ты так сильно возлюбил нас, что Ты, Господь, открываешься нам настолько близким Богом. Ты для нас не просто судья, не только тот, кто наблюдает за нашими ошибками, чтобы указать на них, либо наказать нас. Нет, Ты тот, кто желает помочь нам, поддержать, быть рядом с нами, сказать доброе слово в нужный момент, прикоснуться к нам. Спасибо Тебе за это, за такое доверие к нам и за такую открытость и желание быть так близко с нами. Слава Тебе, честь и хвала, Господь. Аминь. Ну что, дорогие друзья, очередная тема наша подошла к концу. Цикла онлайн с Богом, 30 тем, посвященных близким личным отношениям с Богом. Я надеюсь, она вас вдохновила, и оставайтесь с нами. Услышите и прослушайте все темы из этого цикла, которые должны помочь каждому из нас иметь близкие отношения с Богом, поддерживать, сохранять, либо иногда пережить вновь возрождение в этих отношениях с Ним. Поэтому увидимся с вами, да, в нашей следующей передаче. На следующей теме. Пусть Бог вас обильно благословит. Всего вам доброго. Пока-пока.

0: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте, дорогие наши друзья. Продолжаем беседы в рамках цикла «Пророки в Коране». Приветствуем мы нашего гостя Джабира Исмаиловича Исхакова. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: И сегодня мне хотелось бы предложить вам обсудить с нами такую тему. Первая сура, открывающая сура в Коране, «Аль-Фатиха», которую многие мусульмане знают с детства наизусть, говорит о прямом пути. Что это за прямой путь? Где он открывается? Кто указывает этот прямой путь? Что об этом говорит Коран? Джабир Исмаилович, поясните нам, пожалуйста, эти вопросы.
1: Да, вы правильно сказали, Алексей, что на самом деле многие мусульмане знают эту суру с детства, потому что она так и называется «открывающая» или «начинающая». Она является первой сурой в Коране, и состоит она из 7 стихов. И звучит она так. «Бисмилляхиррахманиррахим, альхамдулиллахиррабиль-аламин». Ар-Рахман Рахим, Малики Яумиддин, Ияка Набуду ва Ияка Настаин, Эхдина Сиратель Мустакин, Сиратель Лазина, Анамта Алейхим, Гайриль Махзуби Алейхим, Валазолин.
0: Вроде бы не первые несколько слов даже я понимаю. Да. Во имя Аллаха, милости милосердно. Да. И слава дальше. Аль-хамду-лиллях, слава Богу.
1: Да? Правильно. Все правильно, Алексей. Просто для некоторых несведущих людей это, конечно, что-то непонятное. Но для людей, которые с исламского мира, для них это сейчас было очень понятно. Сура состоит из 7 стихов. И как и, скажем, в иудаизме или как и в христианстве, первые суры, они посвящены в прославлении Бога, в возвеличивании Его. И первые 4 стиха, они предназначены для того, чтобы возвеличивать Бога. Как вы правильно сказали, «Бисмилляхиррахманиррахим».
0: Но там же и Божий характер открывается, да?
1: Рахман.
0: Милостивый.
1: Да. Вообще, власти. Вы знаете, тут присутствуют первых 4 имени. Аллах, бисми Аллаху, Рахману, Рахим.
0: Угу.
1: Вот. То есть, получается, первые 3 имя. Аллах – первое имя, второе имя – Рахман, Рахим. Вы знаете, эти имена часто вы можете услышать, когда вы слышите, как зовут людей.
0: Uh-huh.
1: Рахман, Рахим, есть такие имена.
0: Uh-huh.
1: И вы знаете, это слова, которые передают милость и милосердие Бога. То есть
0: характер

0: Божие.
1: Да, характер Божий.
0: Но на Востоке имя, оно и обозначало всегда характер.
1: Все правильно, да. Оно дается обязательно с каким-то именем Божьим, потому что мы знаем, что у Бога 99 имен, и вот эти четки, которые многие носят, эти четки, они состоят из 33 камешков, или 33 камешка, или 99 камешков. То есть каждый раз перекидывая, вы должны называть имя Бога. Вот первое – Аллах, Рахман, Рахим, Малик. Потому что эти первые четыре имени упоминаются вот в первой суре. Итак, первый аят. Бисмилляхи рахмани рахим. Во имя Господа, милостивого и милосердного. Альхамдулилля.
0: Слава Богу.
1: Да будет он прославлен. Ар-рахмани рахим. Опять перечисляется, что он милующий и прощающий.
0: То есть Коран начинается с того, что характер Бога представляется вот таким образом. Милостивый, прощающий,
1: два раза повторяется. Это вот милостивый и прощающий два раза. Первый и третий стих. В четвертом стихе звучит, вот, что Бог является властелином судного дня. Или царем судного дня. То есть ему принадлежит судный день.
0: Вот. Малик, он содержитель.
1: Малик. Угу. Малик – это имя царя.
0: Царя. Ну, Мелех по-еврейски, Малех по-арабски, Малик. Очень похоже.
1: Все правильно. Угу. Малик Яумидин. И якона буду, и якона стоим. Тебе одному мы молимся, и у тебя одного мы ищем помощи. Или просим помощи, или ожидаем помощи. И вот уже следующий стих – Сират. Есть такая программа «Сират Аллах». Путь Бога. Сират аль-лазина ананту алейхим. Покажи нам прямой путь. То есть, видите, когда мы внимательно рассматриваем эту суру, первые четыре стиха мы прославляем Бога. Это нормально. Мы возвеличиваем, прославляем. Но после прославления идет желаемая часть. То есть мы прославляем Бога, говорим Ему, что Он единственный, кому мы молимся, кому мы обращаемся, от кого мы ожидаем помощи. И вот следующий стих, он является самый главный в этой суре, потому что человек просит указать ему прямой путь. «Сират аль-лазина анамта алейхим». А последний стих, он говорит о том, чтобы этот путь был путем, по которому шли праведники, но не нечестивые. То есть, Боже, покажи мне путь, по которому шли праведники. Но есть еще путь нечестивых, но этот путь нам не нужен, ты покажи нам путь праведников. И в Коране очень много раз упоминается слово «прямой путь». Угу. Очень много раз. В суре Марьям, в 19-й суре Марьям, там описаны те, которые шли этим путем. Прямой путь. Давайте мы посмотрим таки на него. 19-я сура Марьям, там описаны те, которые шли этим путем. 19-я сура, 58 стих. «Это те, кого облагодетельствовал Аллах из числа пророков, которые были потомками Адама, и тех, кого мы спасли вместе с Ноем, потомками Ибрахима и Исраила». И из числа тех, кого мы наставили на прямой путь и избрали, когда им читали аяты милостивого, они падали ниц и рыдали.
0: Раньше прямым путем, например, шли иудеи, когда у них была там Тора. Потом, может быть, да, христиане. Но все они потеряли, и теперь ислам идет прямым путем.
1: Да.
0: Есть такое мнение или нет?
1: Потому что путь нечестивых... Это не путь какой-то религии. Но извините меня, во мне есть некоторые вещи, которые я должен сначала убрать. То есть, если преступник, у преступника нет ни национальности, ни религии. Но вот теперь с приходом Иисуса он говорит о прямом пути. Вот здесь мы видим, что это путь был тех пророков, о которых мы говорили в прошлой передаче. То есть... Сегодня это не являются какие-то народы, как некоторые специалисты хотят сказать, что это там могут быть народы, которые потеряли тот Божий замысел, который был им предложен.
0: То есть сегодня речь о том, что раньше прямым путем, например, шли иудеи, когда у них была там Тора, потом, может быть,

0: да, христиане, но все они потеряли, вот. Сегодня в исламе считается, и теперь ислам идет прямым путем. Да. Есть такое мнение или нет?
1: Есть такое мнение, но Коран об этом не говорит, говорят только уста. Теперь послушайте, самые внимательные. Угу. Что они считают, что иудаизм утратил то свое предназначение, которое Бог им предложил.
0: Ну и христиане так считают. И да.
1: Христиане считают, что они тоже утратили то, что возложил на них Бог?
0: Нет, христиане считают, что иудаизм утратил.
1: Видите? А ислам считает, что и христианство тоже, оно как бы утратило то, что на них Бог возложил. И поэтому Бог теперь ставит вот как бы религию завершающую или последнюю, как ислам, для того, чтобы показать, что те два народа, они не справились с Божьим повелением.
0: А Коран так не говорит.
1: Коран так не говорит, потому что путь нечестивых – это не путь какой-то религии, понимаете?
0: То есть, это личностный уровень.
1: Это
0: да?
1: конечно. Вот представьте, есть я и есть кто-то другой. Я, например, хочу идти вот верным путем, да? Мы сказали, что такое верный путь? Это быть богобоязненным, возвращать там десятину, приносить закят, молиться, иметь желание...
0: Ну, какие-то добродетели проявляются.
1: Желание тогда, быть добрым, человек. Милосердным и милостивым, иметь характер Бога. Угу. И здесь, в этой суре, которую мы сейчас читали, в этом аяте, который мы читали, перечисляются пророки. Но извините меня, они пророки, но они не всю же жизнь были... там честными, у них, у каждого из них был какой-то небольшой изъян, у каждого из них все равно. Поэтому сегодня, когда я начинаю произносить эти слова из суры, я хочу попросить Бога, чтобы он указал мне путь, правильный, прямой путь. Но извините меня, во мне есть некоторые вещи, которые я должен сначала убрать, чтобы встать на этот прямой.
0: А что за вещи?
1: Ну, некоторые изъяны моего характера.
0: А разве можем мы сами своим характером управлять?
1: Опять же, конечно, это тоже, ну, хотя бы изменять какие-то наши принципы.
0: Стремиться к этому.
1: Стремиться к этому. К росту, да, путем молитв, изучения Слова Божьего, изучения характера Божьего, получать больше информации о нем, читать источники, которые написаны, да, о Боге. Это Библия, Коран, Тора. Получается, если я занимаюсь этим вот ежедневно, то, конечно, я в своей жизни буду менять какие-то принципы свои. Я буду стараться быть внимательным к людям. Я буду стараться быть положительным, милосердным, не проявлять какую-то злобу по отношению к кому-то.
0: И уж, конечно, не быть террористом, не быть убийцей, не быть тем, кто забирает жизнь.
1: Не быть преступником.
0: Быть преступником.
1: Не быть, потому что, мне кажется, преступничество – это и есть путь, по которому люди не хотят идти.
0: То есть то, что делают исламские террористы, это не прямой путь. Они ошибаются в этом, да?
1: Я бы поправил бы вас, Алексей, что у террористов вообще нет никакого религиозного принадлежности. То есть если преступник, у преступника нет ни национальности, ни религии. Это не мои слова, это слова Дмитрия Медведева, который сказал, что у преступника не может быть какой-то привязанности к религии или к национальности. А он преступник. Потому что, видите, если у него есть национальность, получается, что мы привязываем теперь всю нацию к преступничеству. Если у него есть религия, то получается, мы всех делаем. Он преступник, у преступника нет никаких религиозных...
0: Ну, к сожалению, несмотря на то, что Дмитрий Медведев так сказал, к сожалению, СМИ иногда привязывают преступление какого-то человека
1: к религиозным
0: убеждениям, но это неверно. Да.
1: Я думаю, что преступник, и он мотивирован какими-то своими, абсолютно не национальными какими-то своими принадлежностями или религиозными принадлежностями. Он преступник, и его нужно... Видите, если мы сегодня говорим исламский терроризм, то мы подвергаем весь ислам понятию террора. Понимаете? И здесь мы должны понимать, что когда говорим мы исламский терроризм, получается, если вот сейчас как в Европе, да, тоже очень много пришло туда перебежчиков, очень много в поисках жилья, в поисках, я не знаю, жизни. Но они не от хорошей жизни приехали сегодня в Европу.
0: Ну, это понятно. Ну, вот все эти люди, они не знают, что такое прямой путь. Хотя в Коране об этом сказано, да?
1: Даже если знают, их учили тому, что прямой путь иудеи и христиане, они растратили. Угу. Они растратили, и теперь вот Бог дал как бы исламский мир, который является прямым.
0: Угу. А это так учат. А Коран что говорит?
1: А Коран мы только

0: что с вами прочитали, это мое личное прошение к Богу. То есть я обращаюсь к Нему, я лично сам обращаюсь. Не представитель какой-то религии или не представитель какой-то национальности. Я лично, Джабир, обращаюсь к Богу и прошу Его указать мне путь прямой, по которому шли праведники.
1: То есть любой человек, не обязательно, что он при этом мусульманин, может просить Бога о том, чтобы он указал ему прямой путь, и тот ему укажет?
0: Конечно. И понимаете, он укажет ему даже, может, не сам путь, а укажет на те изъяны, те изъяны, которые у меня внутри есть, понимаете? Может быть, чтобы встать на прямой путь, я сначала должен избавиться, там, я не знаю, от каких-то зависимостей своих, к примеру, да? Избавиться от того, какие у меня предрассудки по отношению там, к семье, к детям, к жене, там, я не знаю, к соседям, понимаете? Вот это и является иногда началом этого прямого пути.
1: А вот я слышал, что в Коране есть высказывание «Исы», или как в христианстве он называется Иисус Христос, и там он говорит что-то, вот Иса, о прямом пути. Он пророком назван, да, в исламе. Да. А что Иса говорит о прямом пути?
0: Вот, конечно, об Иисусе, об Исе написано очень много в Коране лестных слов. Очень много. Перечисляется вообще очень много его эпитетов, его званий. Вот если говорить о прямом пути, в третьей суре, сура Аль-Имран, в 50 и в 51 стихах, в аятах, вот что говорит Иса. «Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате до меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. Я принес вам знамение от вашего Господа. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне». И 51 аят. «Воистину Аллах мой Господь и ваш Господь, поклоняйтесь же Ему, ибо таков прямой путь».
1: То есть Иса, Иисус учит здесь прямому пути. И из его уст в Коране мы слышим, что значит прямой путь.
0: Именно. Иисус говорит, я пришел от Бога, и тут четко, ясно мы видим, повинуйтесь мне, он говорит. Угу. А потом он говорит, вера в Аллаха – это есть прямой путь.
1: Вера в истинного Бога,
0: вера Творца, истинного неба, Бога, и земли, Творца неба и земли, это и есть прямой путь. И здесь не указывается никакие религии, никакие народы, никакие. Есть лично мои отношения, вот я есть и Бог есть.
1: Ну как не указывается? Здесь я вот из ваших слов услышал, во-первых, он говорит, что я пришел подтвердить истинность того, что было в Торе.
0: Тора,
1: ну,
0: да.
1: А я пришел вас показать вам, что такое прямой путь, он говорит, Иисус.
0: То есть, видите, когда он говорит, я пришел, еще христианства нет, есть только Тора.
1: Конечно.
0: Да, и вот теперь с приходом
1: Нового
0: Иисуса...
1: Нового Завета не было написано, приходом... Инжила не было еще.
0: Да, еще не было, Инжила не было, все правильно. Но вот теперь с приходом Иисуса он говорит о прямом пути, понимаете? Понимаете, да? Это очень важно. И поэтому в доказательство того, что мы сказали раньше, что мы сказали выше, что нет понятия, что иудеи, они там потеряли этот прямой путь. Не был. Вот,
1: ну, я понял.
0: Нет такого,
1: то есть,
0: понятия.
1: Каждый человек на личном своем уровне может его либо найти, либо потерять.
0: Именно. И мы видим, что Иисус здесь, он четко, ясно говорит, повиновение мне, а потом он дальше говорит, вера в Аллаха, это и есть прямой путь. Но тут очень важны его слова, которые он говорит, повинуйтесь мне, повиновение.
1: Так удивительно, Коран, в Коране сказано, что Иисус говорит, повинуйтесь мне.
0: Четко и ясно это написано в 50-м аяте третьей суры.
1: У меня есть такое вот как убеждение почти, да, но мысль о том, что, мне кажется, большинство мусульман не знают, что ли, об этом.
0: Видите, не читают. Не сведущие,
1: ну
0: нет
1: как?
0: Информации.
1: Даже каждый день читают, даже вот слушают Коран. Столько много в интернете можно, уже готовый, начитанный, красиво, там все звучит.
0: Сегодня,
1: и вдруг...
0: конечно, во многих странах уже есть такие даже небольшие общины, которые, будучи приверженцами ислама, они начинают собираться в группами и как бы верить Иса Масиху. Угу. Иса аль-Масиху, угу. И это делает их, как бы уже отделяет от той большой исламского религии.
1: Хотя они всего лишь навсего читают
0: они
1: Коран.
0: Они читают Коран, они это вычитывают в Коране, нигде в другом месте. И поэтому мы прекрасно знаем, вы можете нам это сказать, подтвердить, когда Иисус в Библии сам о себе, что это говорит, он четко и ясно
1: те
0: говорит.
1: Те же самые слова практически, да, очень схожие. Вот в Инжиле, да, да, в Евангелии сказано о том, что Христос сказал, в Евангелии Таана, в 14

0: В 15 главе, в 6 тексте Иисус Христос произносит слова «Я есть путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Очень схоже с тем, что сказано в Коране.
1: Так вот это и есть, знаете, поиск прямого пути, если человек начинает его искать в Коране.

0: Есть путь, потом истина, а потом уже жизнь.
1: Спасибо, Джабир Исмаилович. Дорогие друзья, сегодня мы удивительные тексты с вами прочли, которые повествуют о том, что прямой путь, который многие люди, верующие Богу, богобоязненные, хотят найти, он во Христе. Он в Коране также сказано, что Иса призывает к чтению Корана, призывает к тому, чтобы быть послушными Богу. И в Инжиле, в Евангелии говорится: «Я есмь путь и истина и жизнь». Пусть любящий Господь каждому из вас дарует возможность найти этот прямой путь.
0: В исламе есть свои уже на протяжении тысячелетий, столетий поставленные какие-то традиции.
1: Устоявшиеся
0: традиции, которых в Коране нет. В исламском мире очень сильно развито поклонение духам.
1: Что же тогда мы находим в тексте Корана и в тексте Библии общего?
0: Тема жертвы, она описана как в Коране, так и в Библии. Вот это доносит какую-то, знаете, масштабность, вообще глобальность того, что произошло в Эдемском саду.

0: Представьте, ваш наставник, учитель, человек, которого вы уважаете, вдруг указывает на другого и говорит: «Вот тот, кто лучше, умнее и важнее меня». Что бы вы почувствовали? Растерянность, ревность? Именно с такого экзистенционального выбора начинается история первых учеников Христа. Мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна, первую главу, и сегодня мы читаем с 35 по 51 текст. И на наши вопросы, которые у нас будут возникать при прочтении, отвечает священнослужитель Илья Александрович Гулаков. Здравствуйте.
1: Добрый день, Мария.
0: Илья Александрович, вот мы с вами уже прочитали достаточно много в первой главе. Можете ли вы сделать какой-то подвывод или сказать какие-то основные мысли, которые нам нужно запечатлеть как зрителю 21 века?
1: Ну, если отталкиваться только от прошлой нашей программы, то одной из очень важных таких мыслей, которую нам стоит для себя осознать, что Иоанн, он показывает крещение Иисуса Христа не для того, чтобы объяснить, что такое крещение, но он высвечивает это в своем Евангелии для того, чтобы показать, кем является сам Иисус Христос. И мы понимаем, что это утверждает его как мессию. Именно в Евангелии от Иоанна крещение Иисуса утверждает его мессией. И это также важно для нас, как для христиан, потому что мы понимаем, что крещение, оно определяет нашу индивидуальность. То есть, если простыми словами, смысл нашей жизни, смысл нас как человека, он обретается только в отношениях с нашим Богом-творцом, который наделяет нашу жизнь смыслом.
0: Сейчас я так понимаю, что мы будем знакомиться с учениками, да, Иоанна Крестителя, который приходит к Иисусу. Попросила бы прочитать в синодальном переводе с 35 по 51 текст.
1: «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: „Вот Агнец Божий“. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущими, говорит им: „Что вам надобно?“ Они сказали ему: „Рави, что значит учитель, где живешь?“ Говорит им: „Пойдите и увидите“. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот, было около 10 часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: „Мы и нашли Мессию“, что значит Христос, и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: „Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр“. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа.

0: и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что-то доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал: я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно, говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».
1: Угу. Благодарю. Илья Александрович, вот здесь мы в самом начале, 35-36 стихе, видим о том, что, как и в предыдущих стихах, Иоанн здесь говорит про, опять же, что Иисус, да, увидевший идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Почему он снова-то обращается к этому образу?
0: Ну, как мы уже ранее сказали, этот образ указывает на Иисуса как на Мессию, на его роль, на его функционал как Мессии, да, так скажем. И когда он показывает это своим ученикам, то есть открывает им свет, как мы ранее с вами говорили, да, это у нас наступил уже третий по хронологии день, вот начиная от того, как к Иоанну пришли. И здесь вот Иоанн своим ученикам как раз-таки показывает о том, что вот Мессия, следуйте за ним.
1: Ну, то есть он просто еще разочек указывает на то, что вот все-таки тот самый главный, да, который вот и будет...
0: Ну, это, знаете, как личная рекомендация. Порой люди прикрепляются к личности какой-то, очень сильно так вот прирастают, да, что не хочется даже покидать. И порой, когда учитель хочет, чтобы его ученик рос дальше, мог больше развиваться, когда он научил его всему тому, что мог научить, выполнил свою роль, так скажем, то он как раз-таки и говорит: «Давай, давай, сделай первый шаг». И здесь мы видим, как и Иоанн, креститель, как раз-таки и подталкивает Андрея и того ученика неизвестного, которого мы уже определили как Иоанн, евангелист который, да. И он их подталкивает, говорит: «Давайте, сделайте этот первый шаг, идите дальше».
1: Да, и они так интересно, что они очень быстро на все соглашаются.
0: Это доверие к своему учителю. То есть, как мы ранее говорили, учителя в Древнем Израиле — это были авторитетные, уважаемые люди, и за которыми, ну, отчасти бегали как прислуги ученики. И учиться у учителя — это было очень... так значимо для каждого, авторитетно. И поэтому, когда Иоанн что-то говорит, то воспринимаются его слова как наставление отца. Вот. И для них это было нормой. Если отец отправляет, значит, мы туда пойдем.
1: Такие они доверчивые, доверяли.
0: Ну, потому что они с Иоанном уже прошли большой путь. И они четко понимали, что это за личность и как нужно относиться к его словам.
1: Но вот здесь мы дальше, вот, то есть они пошли, и дальше говорят они, точнее слышат, да, что Христос им говорит: «Что вам надобно?» Ну, как немножко так отталкивающие.
0: Ну, видите, здесь вопрос в том, как это переводится на русский язык. Действительно ли оно настолько в оригинале пренебрежительно?
1: Так.
0: То есть, и мы понимаем, что Иисус, ну, не пренебрегал. Но он задает четкий вопрос. Порой четкие вопросы помогают нам осознать, чего мы хотим. Потому что порой мы не осознаем, зачем мы идем куда-либо. И чтобы мы определились, нужен четкий отрезвляющий вопрос. Иисус им задает этот четкий вопрос. И, в принципе, здесь мы читаем, это первые слова Иисуса в Евангелии от Иоанна. Ну, то есть это был нормальный вопрос, который помог ученикам определиться, что они вообще хотят от Иисуса.
1: То есть это просто нужно было как раз-таки им больше понять?
0: Ну, Евангелие на это не указывает, кому больше нужно было. Но это был нормальный, а не отталкивающий вопрос.
1: Илья Александрович, почему они задаются вопросом, что значит «учитель, где живешь?»

0: Они что, не знали про учителя? Или почему им важно было, где он живет? Они что, его преследовали? То есть вот этот вопрос, насколько он важен, насколько он актуален вообще и нам сейчас?
1: Ну, для нашей культуры, наверное, тоже не особо такой вопрос, да, корректный. Но здесь у них цель одна. Они хотели провести время с ним, так как ученики всегда были со своими учителями, то есть они проводили время у них дома, естественно. И раз они называют его учителем, то это нормальный вопрос. Где ты живешь? Мы хотим с тобой иметь личную беседу, более глубокую, а не публичную, что здесь вот сейчас по дороге как-то быстро или решим и все. И они хотели пойти и учиться у него. Они хотели больше узнать о нем. И мы понимаем, что здесь вот есть такой интересный момент в Евангелии от Иоанна о том, что к Иисусу, когда обращаются рави, да, это еще не означает о том, что в него уверовали. То есть к Иисусу обращаются рави только в те моменты, когда те люди, которые признавали, что у него можно научиться, что, вероятно, он может быть пророком, но они еще не убедились в его божественности. И то есть, когда Иоанн пишет, что к нему вот кто-то обращается как учитель, рави, это подразумевает, что человек еще не убежден в его божественности. Он уже понял, что есть авторитет у Иисуса, но божественный или нет, он еще вот раздумывает, как, что, где. То есть ему нужно укрепиться в этой вере еще этому человеку. И вот они как раз-таки так и обращаются к нему. И интересный момент, что в Евангелии от Иоанна после воскресения Иисуса Христа к нему все обращаются к Господь. То есть именно смерть и воскресение Иисуса Христа являются тем самым последним шагом для убеждения в том, что это есть Бог.
0: Как тонко вообще подмечено.
1: Ну да, то есть есть какие-то закономерности в Евангелии от Иоанна, которые с первого взгляда так и не уловить порой.
0: Ну да, потому что для нас, мне кажется, обращение, ну, рави обратились они к нему как-то уважительно, вполне естественный какой-то момент. Да, зато для нас неестественно, где ты живешь. Вопрос очень личный. Да, ну, то есть не просто ради какого-то любопытства. Понятно, что это было желание быть ближе к нему. И вот здесь вот тоже, если мы разбираем это, я так понимаю, же это тоже диалог, да, вот который, ну, вот они его спрашивают, он им отвечает, и здесь вот было приглашение Христа, да, придите и увидите. Почему он вообще им не объясняет словами? Почему им надо было вот это вот на личном опыте? Это как нам сейчас, лучше один раз почувствовать, чем 100 раз увидеть? Или как?
1: Ну, я думаю, что это было, знаете, таким приглашением Иисуса, которое было вежливым. То, что он не начинает объяснять, знаете, чтобы к нему никто не пошел. А он, наоборот, гостеприимно говорит, приходите и увидите. В этом контексте речь только о том, что Иисус призывает этих двух учеников, которые задали ему вопрос, потому что это не было чем-то публичным. Мы читаем на другой день, был Иоанн, два его ученика. Увидел Иисуса, сказал, все, то есть о другом народе мы ничего не читаем.
0: Понятно. А почему вот здесь Андрей, да, как мы поняли, да, вот он же сразу рассказывает об Иисусе брату Симону. Вот что его заставляет вот этим вот делиться? Он уже как-то это прочувствовал? То есть мы чувствуем вот это его желание быть ближе ко Христу? Или вот что им здесь руководствовало?
1: Но, как мы читаем, они провели весь день с Иоанном, Андрей, в общении с Иисусом. Мы читаем, что они находились до 10 часа. Здесь важно понимать исчисление времени в той культуре. То есть на наше время переводя, это будет 16:00 до 16:00. То есть от 6 до 6. И день, 10 час, от 6 плюс 10, 16 часов. То есть такая логика здесь, важно ее помнить, когда мы что-то здесь читаем, да, о времени. И они провели весь день с Иисусом в личной беседе, и это было для них ярким
0: свидетельством,
1: потому что, как мы ранее говорили, Иоанн указал на свет, а дальше ученики, познав этот свет, начинают им делиться с другим. И то есть это было искреннее действие, ответная реакция на то беседу, которая была у них со Христом.
0: Мне кажется, это такой яркий момент, когда мы тоже начинаем с кем-то взаимодействовать, и это настолько нас, может быть, как-то фамильярно, может быть, звучит, увлекает. И вот здесь их тоже, мне кажется, настолько не просто впечатлило, а настолько, мне кажется, это тронуло их сердце, что они, ну, просто провести до 16 часов, это достаточно большое количество.
1: Мы с вами видим дальше, да, что когда

0: Андрей идет, какие слова он говорит своему брату?
1: Угу. Да, вот.
0: Мы нашли Мессию, что значит Христос. Угу. То есть они в этом диалоге утвердились. Если мы с вами сказали, что до диалога они не были уверены в его божественности, то здесь он уже свидетельствует. Это Мессия.
1: Угу.
0: И мы видим, что это произошло принятие личное Иисуса как своего Спасителя.
1: И вот здесь сразу же, да, привел его к Иисусу, и Иисус меняет ему имя. Почему? Зачем?
0: Ну, Иисус видел все, что внутри Петра.
1: Угу.
0: Он предвидел его жизнь, угу. его характер. И как было соответственно той культуре, имя, оно говорит о человеке. Оно давалось в связи с характером человека, его действиями. И мы уже знаем в Писании, когда Господь изменял имена угу. Аврааму, Саре, да, Иакову. И точно так же здесь Иисус меняет имя Петру, показывая на свойства его характера.
1: То есть получается все-таки, что сейчас мы тоже детям, когда даем имя, мы как бы предвещаем их судьбу? Или это как-то взаимосвязано между собой, или нет?
0: Здесь вопрос не предвещения,
1: угу.
0: а вопрос событий, при которых происходило рождение. Ну, то есть, к примеру, когда рождается у Сары сын, его имя переводится как смех. Улыбка, да?
1: Угу.
0: Почему? Ну, потому что она смеялась до этого, да? И то есть для нее это было вот таким вот событием угу. необычным, угу. запоминающимся. И Бог, когда дает имя, он видит, каким он делает этого человека и каким будет угу. этот человек. И поэтому Бог изменяет его имя.
1: Дальше мы видим вообще такой интересный диалог, который состоялся с Нафанаилом.
0: Угу.
1: Какие здесь главные моменты, которые будут актуальны для нас сейчас? Можем ли мы их разобрать?
0: Да. Мы с вами здесь читаем. Вообще в Евангелии от Иоанна диалоги – это особые места, которые учат нас, людей современных. Угу. Они показывают отношение Иисуса к нам.
1: Угу.
0: Они показывают, насколько Иисус готов обращаться к любому человеку, неважно о его статусе, о его положении, о его вере. И каждые диалоги нам что-то новое раскрывают, новые грани любви Христа.
1: Угу.
0: И вот здесь мы с вами читаем о том, что Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что-то доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». То есть мы видим уже второй пример личного свидетельства.
1: Да.
0: Причем второй пример личного свидетельства от человека, который не был на беседе с Иисусом. То есть он уже следующее поколение свидетелей, да, такое. И когда он приходит, то ему звучит вопрос: может ли быть что-то вообще доброе из Назарета? Откуда это берется? Мы знаем, что в Галилее было три типа городов. Это были языческие города. Вообще не упоминается, что Иисус ходил в них. Это были города консервативные. И это были города либеральные, так их назовем, которые позволяли себе много того, за что иудеи их презирали, консервативные.
1: Mm-hmm.
0: И вот как раз-таки Назарет, как мы понимаем, относился именно к таким вот либеральным городам, где были иудеи, но которые были не набожны.
1: Mm-hmm.
0: А вот как раз-таки откуда был сам Нафанаил, это была Канна, и она была городом, как мы понимаем, относящихся к консервативным набожным городам. И он был, Нафанаил, сам, так скажем, благочестивым человеком, искренним, ищущим Господа. Он, как скажем, выразил свое сомнение в том, что Мессия может вообще прийти с такого места, где безбожие, так это назовем, да? Но у него были свои представления, каким должен быть Мессия. У него были свои представления, откуда он должен прийти. И порой у нас также бывают какие-то свои представления,

0: представление, какой должна быть церковь, какой должна быть религия, каким должно быть Слово Божье. Кто-то его пытается корректировать. И это нам мешает принять Господа. Но мы видим, что благодаря той дружбе, которую имел Филипп и Нафанаил, Нафанаил все-таки идет лично убедиться в этом. Да? И мы с вами читаем о том, что он идет туда, и это на самом деле большое чудо. В каком плане? Как часто мы способны сказать нашим друзьям: а ты вот иди, приди там в мою церковь и посмотри, убедись, что там Бог присутствует, да? А каждый ли способен это сказать? У каждого ли есть такая возможность? Потому что порой есть люди, которые стыдятся того, что происходит в их церквях. И они говорят: не, сюда никогда нельзя приглашать кого-то. И вот это большой урок для нас, да? То есть, во-первых, в том, что только через дружбу можно привести вообще человека ко Христу, чтобы он сам увидел и убедился. Потому что если бы не было этих дружеских отношений, я сомневаюсь, что Нафанаил бы пошел смотреть на того, о ком у него есть предубеждение. Я думаю, лично опыт каждого нашего слушателя, зрителя и даже наши с вами, они это подтверждают, что людям интересен Бог, то ли и они идут посмотреть на Него или пытаются просто хотя бы помолиться в своей жизни, когда мы им это рекомендуем, исходя из нашего их доверия к нам. То есть мы рекомендовали им это, и из их доверия, даже если они сами не особо доверяют этому всему, они попробуют и убедятся. Ну и мы с вами дальше видим о том, что в 47-м тексте, да, у нас написано: «Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Интересно. Иисус, он не говорит о том, что: о, вот он, этот сомневающийся идет. Да, то есть он же сомневался? Сомневался. Да. Факт, факт. Но порой как мы встречаем людей, да? Потому что мы видели до ранее и подчеркиваем то не лучшее, что в них было, чтобы, ну, как-то поддеть. А здесь Иисус наоборот. Он смотрит, что есть лучшее в этом человеке. И лучшим в Нафанаиле была его вера и искренность. Потому что, как мы говорим, он был одним из небольшой посвященной группы, которые искренне ожидали утешения Израилева. Ну, то есть утешение Израилева – это часть молитвы, которая означала прошение дожить до дня прихода Мессии. То есть он был искренним ожидающим Мессию. И Иисус, так как он, как это очень часто подчеркивается в Евангелии, обладает тем, что свойственно только Господу знать, что внутри человека. Зная это, он как раз-таки подчеркивает,
1: что в нем нет лукавства.
0: Самое лучшее, самое лучшее, что есть в Нафанаиле. И он не говорит о том, что вот, ну, сомневающийся, еще что-то. И это для нас вот большой пример, что мы должны не лукавить, но находить самое лучшее, что есть в людях, и подчеркивать это в диалоге с ним, при общении с ними, при встрече с ними. И когда Иисус это подчеркивает, то он ему задает вопрос: а почему ты вообще меня знаешь? И Иисус говорит: я видел тебя. И это опять же нам говорит о том, что там Нафанаил находился один на один с Богом под той смоковнице. И именно после этого его и признает, то есть Иисус открывается ему как всеведущий Бог. И Нафанаил приходит к совершенной вере и признает Иисуса Мессией, потому что Иисус показывает ему, что он знает то, что было там, где он был наедине, он и Бог, что было в их разговоре, диалоге, да, так скажем. И мы видим, что здесь для нас очень большой урок. Христос знает, что находится и в моем, и в вашем, и всех наших дорогих зрителей в сердцах. И нам необходимо быть искренним с Ним, не бояться искренности открываться в молитве Господу, потому что страх – это всегда барьеры в отношениях с Господом. И да, Господь знает, что внутри нас. Но Он желает, чтобы, как любой родитель, чтобы ребенок пришел к Нему и открылся пред Ним. Потому что это в первую очередь нужно для нас все это проговаривать Богу. Бог о нас это знает.

0: Но при этом всем, когда мы проговариваем это для себя, чтобы осознать свое истинное положение дел, услышать это от себя. И мы видим, что несмотря на это все, Иисус, зная, что внутри нас, Он приходит с открытыми объятиями. Он приходит для того, чтобы спасти нас. И это является великим свидетельством Его любви и благодати к нам. И поэтому нам очень важно не бояться открываться пред Господом и иметь живые личные отношения с Ним. И здесь мы видим, что Иисус на исповедание веры Нафанаила дает ему обетование о том, что Нафанаил увидит ангелов, сходящих и восходящих. И здесь мы вспоминаем сразу лестницу Иакова и как раз-таки отца израильского народа. Да? И он сравнивает, можно сказать, приравнивает его к Иакову, то есть возвеличивает Нафанаила. Это услышать от Иисуса, это просто, знаете, вот верх почета, славы, достоинства. И здесь есть некоторая разница между Иаковом и Нафанаилом. В том, что, как мы знаем, Иаков был лукавым, а Нафанаил был честным.
1: Да,
0: Иаков видел Бога на вершине лестницы, а Нафанаил видит Бога, спустившегося с лестницы, стоящего рядом с ним, Иисуса Христа. И это очень великое благословение, которое открывается в этом диалоге Иисуса с Нафанаилом. Мы видим то, что Бог, ветхозаветный Яхве, Он спустился сюда, вниз, чтобы иметь диалог с каждым из нас, чтобы спасти каждого из нас и решить проблему разрыва отношений вследствие греха. И для нас это большое на самом деле обетование. И когда Иоанн это все отображает, он показывает о том, что истинный израильтянин – это не тот, кто по крови таков и по роду, а истинный израильтянин – это уверовавший и принявший и уверовавший в Иисуса Христа человек. И это сегодня каждого из нас, опять же, ободряет о том, что Христос принимает не по национальному признаку, а Христос принимает каждого, кто приходит к Нему, кто открывает свое сердце, кто готов доверить свою жизнь Богу и тех, кто верует в Него.
1: Я благодарю вас, Илья Александрович, за такое откровение. Помните, путь веры всегда начинается с приглашения. Приди и посмотри. Первая встреча с Иисусом Христом не просто меняет планы, она меняет сердце. Вера – это не теория, а личное открытие. Ты видел, ты был счастлив в общении с Ним, и теперь хочешь, чтобы увидели и другие.

«Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть».

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти?

0: будет рядом верный друг. Веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем, приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет всем! Ребята, сегодня мы вам расскажем такую историю.
0: История удивительная. Она произошла в давние времена и записана в Библии. Марк, доставай свою самую заправдушную книгу.
1: Ой, у меня же ее нету. Ее в милицию забрали.
0: Как ты в милицию?
1: Я просто сделал доброе дело.
0: Доброе дело?
1: Ну, сначала перебежал дорогу на красный свет, а потом...
0: И ты это называешь добрым делом, да?
1: Нет, я не это называю добрым.
0: Ты меня совершенно запутал, Марк.
1: Я сейчас все объясню. В общем, все начиналось так.

0: Здравствуйте, инспектор Колосов.
1: Здравствуйте, Марк Латухин.
0: Вам что, молодой человек, жить надоело? Значит так, нарушитель, садитесь в машину, в милицию поедем.
1: Зачем? Дядя кондиционер.
0: Правила дорожного движения учить будем. Ты понимаешь, что машина тебя могла сбить насмерть? Тебе повезло, что водитель затормозил.
1: Дяденька милиционер, я знаю правила. Красный свет дороги нет, желтый свет подожди, а зеленый свет иди.
0: Иди, иди давай. Их не только знать, их выполнять надо. Вот пусть твои родители приезжают, забирают тебя. Мы им расскажем, как ты правила дорожного движения знаешь.
1: Дяденька милиционер, я обещаю, что буду выполнять все правила. Отпустите меня, пожалуйста, а то я на программу «Взаправду» опоздаю.
0: На какую такую программу?
1: Про самую забравдочную книгу, про Библию.
0: Про Библию?
1: Да, в этой книге написаны правила и мудрые советы, которые дал сам Бог, ну, чтобы люди не погибли и были в безопасности. Я про это рассказывать буду.
0: Да? Правда говоришь?
1: Конечно, у меня и Библия с собой есть.
0: Ну ладно, раз ты про такую важную книгу рассказывать будешь, так и быть, отпускаю тебя.
1: Спасибо вам большое.
0: Подожди минуточку. Вот тебе, Марк, правила дорожного движения.

0: Запомни их, чтобы с тобой беда не случилась. И всегда соблюдай. Сам выполняй все правила и друзьям о них расскажи.
1: Спасибо. А я вам хочу самую взаправдочную книгу подарить, чтобы с вами тоже не случилась беда.
0: Спасибо.
1: Ну все, я побежал.
0: До свидания.
2: Вот такое доброе дело. Я даже знаю, Надя, что ты мне сейчас скажешь.
3: Я загадаю тебе, Марк, 3 загадки.
2: Загадки? Здорово.
3: У дороги он бывает и глазами всем моргает. Хочет каждому помочь, кто послушаться не прочь. От опасности избавит, кто о нем не забывает.
2: Знаю, знаю, это светофор.
3: Правильно. А теперь подскажи-ка мне ответ. Обойти, чтоб кучу бед, чтобы честным, добрым быть, чтобы всех вокруг любить, чтобы не хотелось драться, перестать всего бояться. Что за книгу надо знать, чтобы ей послушным стать?
2: Понятно, какую? Библию, конечно же.
3: А теперь третья загадка. Что общего у Библии и светофора?
2: Знаю, знаю.
3: Марк, а вот интересно, ребята знают ответ на эту загадку?
2: Ребята, если вы знаете ответ, напишите нам, что общего у Библии и светофора.
3: А мы будем ждать ваших писем. А сейчас пришло время для взаправдышней истории о юношах, которые не только хорошо знали, что написано в Библии, но и были ей послушны.

0: Давным-давно народ Божий был взят в плен в Вавилонское царство. Царем Вавилона был жестокий человек по имени Навуходоносор.
1: Его так назвали, наверное, потому что у него от уха до носа была злая улыбка.
0: Можно точно сказать, что он был безжалостным человеком. Однажды Навуходоносор приказал построить золотого истукана, а затем повелел объявить всему народу. В то время, как услышите звук трубы и всяких музыкальных инструментов, падите и поклонитесь золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем.
1: Тогда стали люди той страны поклоняться истукану, потому что боялись, что их бросят в огонь.
0: Неужели в той стране три юноши по имени Сидрах, Месах и Авденаго? Они не стали поклоняться золотому истукану, а по-прежнему продолжали молиться всемогущему Богу.
1: Ведь в самой заправдочной книге Библии написано, что только Богу можно поклоняться. Нашлись люди, которые рассказали царю: вот эти юноши не повинуются повелению твоему, богам твоим не служат и золотому истукану не поклоняются.
0: Разозлился Навуходоносор и приказал привести Сидраха, Месаха и Авденаго. И сказал им: если вы не поклонитесь истукану, то будете брошены в печь, раскаленную огнем. И тогда какой бог избавит вас от руки моей?
1: А юноши ответили царю так: бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем. Если же не будет того, то все равно богам мы твоим служить не будем и золотому истукану не поклонимся.
0: Услышав это, Навуходоносор в ярости велел разжечь печь в 7 раз сильнее обычного. И самым сильным воинам приказал связать юношей и бросить их в печь раскаленную. И так сильно была раскалена она, что пламя огня убило воинов, которые бросали в нее Сидраха, Месаха и Авденаго.
1: А юноши не погибли. Когда царь взглянул в печь, он не мог поверить тому, что видит, и сказал своим слугам: не троих ли юношей мы бросили в огонь связанными? Вот я вижу 4.

0: который ходит среди огня, и вид четвертого подобен Сыну Божьему.
1: Царь был просто изумлен. Теперь он понял, что есть всемогущий Бог, который помогает всем, кто слушается Его.
0: А юноши прямо посреди огня запели радостные песни о том, какой Бог добрый и сильный.
1: Тогда царь подошел к печи и позвал: «Месах, Сидрах, Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Юноши вышли с печи абсолютно невредимыми, будто и не были в огне. Ни волос, ни одежда не опалились, даже запаха гари не было.
0: Это настоящее чудо! Когда у меня дома однажды полотенце загорелось, я еще несколько дней запах дыма чувствовал.
1: Бог может сотворить любое чудо для тех, кто слушается Его. Даже грозный Навуходоносор признал это и сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, на которого они надеялись, и как могущественны чудеса Его».
0: А еще он сказал, что нет больше такого Бога, который мог бы так спасать. Хорошо знать, что юноши читали заправдочную книгу и знали, как надо поступать.
2: Любой человек может ее почитать и узнать, что говорит Бог.
0: А если у кого-то еще нет Библии? Надь, у меня идея. Давай для тех, у кого Библии нет, делаем маленькие заправдочные книги в подарок.
2: Как это? Сами?
0: Очень просто. Берем, может быть, листочка 3.
2: Угу. Небольшие, да, листочки?
0: Да, таких вот. Угу. Изгибаем их пополам. А теперь вкладываем один листочек в другой. И еще. Затем делаем на сгибе две дырочки.
2: Шилом, да?
0: Да.
2: Надо быть осторожным только, да? Наверное, тебе понадобится сейчас нитка или тоненький шнурочек, да?
0: Еще как понадобится.
2: Ну, тогда держи.
0: Теперь концы шнурочка надо вдеть в дырочки. Лучше это делать внутри дырочки. Можно помогать себе шилом.
2: Помочь тебе или справишься?
0: Справлюсь.
2: О, появился кончик.
0: То же самое со вторым концом. Теперь связываем концы.

0: Теперь отрезаем лишнее. А теперь самое главное. Надо написать в этой книжечке правила, мудрые советы или важные слова из самой заправдочной книги.
1: Тогда, Марк, предлагаю тебе записать вот эти слова. Бог мой помощник.
0: Здорово. Записывай.
1: Давай.
0: А я предлагаю вот эти слова. Всегда радуйтесь. И еще за все благодарите.
1: Замечательные слова. Напиши. Давай, ты пока пишешь, я посмотрю еще какие-нибудь тексты интересные. Марк, а вот смотри, какие еще хорошие слова. Будьте друг ко другу добры, прощайте друг друга.
0: Здорово. Записывай. Я думаю, знаешь, какие слова еще можно записать?

0: Смотри, как здорово получилось.
1: Здорово. А вот еще прекрасные слова. Пойте Богу нашему, ибо Бог – царь всей земли.
0: Ну тогда запевай, Марка.

0: Ну, дело, такой страшный сон сегодня приснился.
1: А про что?
0: Будто я стала невидимкой.
1: Так это ж классно, а не страшно.
0: Ничего классного. Я превратилась в старую бабушку. Мне вообще никто не замечал.
1: В кого, в кого? В бабушку-невидимку?
0: Вот именно. Тут я сижу все время дома. Одна в компьютерные игры играю. И тут у меня еда закончилась. Я решила пойти в магазин за мороженым. Выхожу на улицу, а там все проходят мимо. Никто не здоровается. В автобус вошла. Место не уступили, а у меня ноги болят, сил нет.
1: Ой, у меня тоже ноги сегодня болят. Сегодня легкой атлетикой перезанимался, наверное. Черт, что там дальше-то было?
0: Вот я и говорю. Заплакала я тогда и проснулась. Подбегаю к зеркалу. Фу. Там я, молодая Маша Грачева.
1: А я Сережа Сироткин. И сегодня мы будем говорить
2: о старости.
1: Ну ладно, Маш, это ведь только сон.
0: Такое у него может быть. Ты про Машу Веселову слышал?
1: А кто это?
0: Сейчас узнаешь.
3: Мария Веселова привыкла жить одна. Все соседи либо умерли, либо уехали. Ее единственные друзья – кошка и собака. Бабушке уже 85 лет. Но бабушка не хочет уезжать, хоть внуки и предлагали ее забрать.
1: Ну, эту бабушку видят, и внуки у нее хорошие, всегда готовы помочь. Жить, значит, будут долго.
0: Да, любая бабушка будет жить долго, если ей помогать.
1: Да и не только бабушка, но и внуки добрые тоже будут долго жить.
0: Откуда ты знаешь?
1: Бог обещал, между прочим, что в Библии-то написано. Уважай родителей, и будет у тебя хорошая и долгая жизнь.
0: Ну, дела. Значит, и мы с тобой будем долго жить. Ты станешь дедушкой Машей, а я бабушкой Сережей. Ой, то есть все наоборот. Ты дедушка Сережей, а я бабушкой Машей.
1: Ну да, ведь дедушки и бабушки – это же бывшие дети.
0: А вот интересно, какие они были маленькие? Что об этом внуки знают?
1: Так пойдем и спросим. А ты знаешь, какая любимая игрушка была у твоих дедушки или у бабушки?
0: Нет.
4: Без понятия.

0: Не знаю.
1: Нет.
2: А в какие игры они любили играть?
3: В шахматы.
4: Догонялки.
5: Прыгать на скакалочке.
6: В прятки, может быть.
7: А какое у них было любимое угощение в детстве?
8: Рыба.
9: Пирожное.

0: собирать какие-то предметы.
1: Вышивать и играть на гитаре.
2: Не знаю.
3: А ты знаешь какую-нибудь историю, когда твои бабушка или дедушка не послушались родителей?
4: Я тоже не знаю.
5: Они никогда не говорили.
2: Не знаю.
6: Они всегда были послушны, как я знаю.
7: Ну и мама сказала, давай уроки делать. Они такие убежали гулять, спрятались там под их любимой березкой. Мама их нашла, отругала и все так далее.
2: Нет.
8: Не знаю.
9: А ты знаешь смешную историю, которая с ними произошла в детстве?
10: Я не знаю, мне не рассказывали.
11: Я не знаю.
2: Нет.
1: Нет, я не знаю.
2: Нет, я не знаю никаких смешных историй.
3: Эх, вот бы оказаться в прошлом, Сереж. Представляешь, подхожу я к своей бабушке-первокурснице и говорю ей: «Привет, я твоя внучка Маша. Расскажи мне про себя».
9: А тут и машины времени не надо. Пойдем, да и узнаем все.
3: Куда пойдем?
9: К бабушке.
3: К моей?
9: А к чьей же? Желание твое исполнять будем.
3: Правильно. Ведь можно и сейчас у нее спросить. Срочно к бабушке!

0: Маша, вот только одну фотографию нашла.
1: Бабушка, расскажи что-нибудь о своем детстве. Например, какая у тебя любимая игрушка была?
0: Я только помню, что когда уже я была девушкой, мне уже было 16 лет, мне подарили куклу. Это была, можно сказать, первая моя кукла, и я любила очень эту куклу. Даже, по-моему, я и спала с ней.
1: А в какие игры ты любила играть с ребятами?
0: Игры были в взломанный телефон. Какое-то слово загадывал кто-то и передавал. И в ушко говорили друг другу. Сережа, например, тебе говорит, ты мне говоришь, я уже следующему человеку говорю. И когда уже это слово доходило до последнего человека, оно могло быть совершенно уже другим. Это было очень смешно. У нас еще была игра, мы играли в камешки. У нас были камешки из глины. Сначала положишь эти камешки, потом берешь один камешек, подкидываешь его, и пока он вверх летит, ты должна еще будешь взять один камешек из этой кучки и опять этот успеть схватить камешек, который ты подбросила. Если ты, значит, у тебя сбой произошел, и какие-то камешки у тебя упали, ты не смогла поймать их, тебе нужно, значит, уже другому человеку передаешь, другой играет.
1: А у тебя были любимые занятия, хобби?
0: Я ходила в кружок балетный. Вот мне очень нравился балет, и я мечтала быть балериной. Поставили спектакль. Я даже там играла две роли в этом спектакле. Я была мышкой и дождем.
2: А какое у вас было любимое блюдо в детстве?
0: Особенно я любила мед. Не просто мед один, а с молоком и с ржаным хлебом, который пекли в печке. И еще я очень любила яблоки. Ела я их просто непомерно. Очень много ела яблок.
1: Мы тоже.
0: Очень много.
2: А с вами приключалась какая-нибудь веселая история в детстве?
0: Ну, я бы не сказала, что какая-то особенно смешная, но для меня запоминающаяся и интересная было то, как я научилась сама плавать. Река была очень холодная, и в этой реке было такое место, совсем мелкое. И можно было вот по дну ходить руками, на руках ходить. И получилось так, что я ходила-ходила на руках, а потом раз, и в какой-то момент ноги у меня оторвались от этих камешков, и я поплыла. Так я научилась

0: плавать. Потом пришла и дедушке с таким восторгом рассказывала, что дедушка, я же научилась сама плавать. Он меня, конечно, похвалил. Вот.
1: А чего вы боялись в детстве?
0: Больше всего я боялась коров и быков. Я все время переживала, что вдруг они меня забодают. Вот. И еще я очень боялась собак. И так сторонкой их обходила всегда.
2: Да, тут машина времени не понадобилось, чтобы всего столько интересного узнать. Бабушка, спасибо.
0: Я очень рада, что вам понравилось все. А про пироги-то мы забыли, они уж готовы.
3: Ой, а я пока чай разолью.
1: А я печеньку попробую.
2: О, пирожки!
0: А вот и пирожки. Угощайтесь.
1: Налетай!
2: Эх, была бабушка маленькой, стала она старенькой. Маш, может, что-нибудь позитивное сочиним? Вот сам и сочиняй. Постареем ты и я, постареют все друзья. Ну и в 100 лет каждый рад сделать мостик и шпагат. Веселиться на свой лад.
4: Между прочим, да, пенсионерам быть очень хорошо. Гуляешь себе целыми днями, мороженое со скидкой покупаешь, да еще и никаких домашних заданий.
2: А есть пенсионеры, которые мечтают на урок в школу попасть. Сейчас покажу.
5: Каждое утро Дургаками завтракает, расчесывает волосы и бороду, надевает форму и отправляется в школу. В настоящее время он самый старый школьник Непала. Будучи ребенком, он не имел возможности посещать школу, поскольку его семья была очень бедной. Теперь мужчина пытается наверстать упущенное и получить образование, чтобы осуществить свою мечту – стать учителем. Ками говорит, что собирается учиться до самой своей смерти и надеется вдохновить других, не позволять возрасту ставить преграды на пути к своей мечте.
2: Столько лет, а он в школу пошел, да еще и учителем хочет работать.
3: О, а я вспомнила про одного дедушку. Ему 80 лет, а он знаешь, кем работает?
4: Учителем физкультуры?
3: Почти угадала. Спасателем.
6: Он заступает на службу еще до рассвета. 80-летний Питер Андерсон – спасатель на пляже города Голд Кост, одном из самых оживленных на восточном побережье Австралии. Несмотря на раннее утро, работа не заставила себя ждать.
7: Мы увидели его голову в 150 метрах от берега, прямо посреди участка с сильным течением. Он был в опасности.
6: Спасенным оказался молодой человек по имени Лиам. Питер годится ему в дедушке.
7: Да, я уже начал немного переживать. Когда я увидел, что эти ребята приближаются ко мне, подумал, что, наверное, попал в опасную ситуацию. Если честно, я даже не заметил. Хороший результат для ситуации, которая могла закончиться трагедией.
2: Геройский дедушка. Теперь спасенные им люди, может, даже до 100 лет проживут. И всю жизнь спасибо ему будет говорить.
4: Это что? Я знаю спасателя, которому можно сказать спасибо не только за 100 лет, но и за полную вечную жизнь.
2: Я догадываюсь, о ком ты. Иисус Христос?
4: Да, точно. Сын Божий. Он сказал, что верующий в Него, даже если умрет, то все равно воскреснет, то есть оживет.
2: А я еще читала, то, что когда он придет на землю, то плакать, болеть и умирать уже никто не будет.
4: А все плохое забудется, Маш, прям как твой сон.
8: Ну дела!

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: это книга, которая открывает мне Бога и говорит о Боге, в первую очередь.
1: Библия – это текст, который говорит об общении Бога и человека.
2: Это слово Бога – это Божье повеление, это Божье приказание.
3: В этой программе «Единство Ветхого и Нового Завета», «Ересь Маркиона», «Истинное Божье Откровение», «Образы Ветхого Завета в Новом Завете».
4: Библия – это священная книга иудео-христианской традиции, хотя иудеи признают только первую часть Библии, которую христиане называют Ветхим Заветом, это Танах у евреев. Христиане признают и Ветхий Завет, и Новый Завет как священные писания, данные Богом человеку для того, чтобы именно через эти писания человек мог найти для себя ответы на ключевые вопросы бытия.
3: Всего в Библии 66 книг. Они делятся на две части – 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Книги Ветхого Завета были написаны в период с 13 по 3 века до нашей эры. Книги Нового Завета – во второй половине 1 века нашей эры.
1: Есть такая ересь. Это слово сейчас употребляется в хвост и в гриву. Но ересь – это искажение базовых принципов христианского вероучения. Не мелкая ошибка, в частности, они у всех есть. А вот базовое искажение такое, да? А ересь, которая была очень давно, во втором веке она уже цвела вовсю с ней. Многие христианские авторы спорили. А там знаменитый Тертуллиан большую книгу написал из 5 томов, между прочим, именно против этой ереси. Это ересь Маркиона, который сказал, Ветхий Завет к нам, христианам, не имеет абсолютно никакого отношения. Ну, в самом деле, пришел Иисус, он любовь, а в Ветхом Завете мы видим мелочного Бога, я пересказываю Маркиона, который, во-первых, требует всякой ерунды от своих последователей, жестоко карает вообще всех подряд, и там не любовь, там закон, там казни, месть, там все такое прочее, к нам, христианам, это все не имеет никакого отношения. Вот эта ересь крайне популярна и сегодня, хотя мало кто назовет себя последователем Маркиона, но многие люди буквально так и рассуждают, к нам, христианам, Ветхий Завет не имеет абсолютно никакого отношения.
5: Мы живем с вами в эпоху Нового Завета, эпоху, когда уже Новый Завет существует, и для нас даже Ветхий Завет мы воспринимаем через историю Иисуса. Все, что было сказано в Ветхом Завете, сам Иисус об этом сказал так. Исследуйте Писание, и вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Таким образом, он утверждает,

0: что весь Ветхий Завет был просто подступом к его истории, к истории появления Иисуса здесь, в этом мире, в его жизни здесь и воскресения.
1: При изучении, допустим, Нового Завета даже, да, мы не можем обойтись без Ветхого Завета, потому что иногда библейские авторы, они не только делают прямую сноску на Ветхий Завет, они иногда мыслят Ветхим Заветом. Многие авторы, например, как Матфей, да, который написал Евангелие, там столько образов, аллюзий, то есть таких скрытых отсылок к Ветхому Завету, что если ты не знаешь историю Ветхого Завета, то есть с ней не знаком, ты просто не поймешь Новый Завет. Тогда получится, что ты что-то создаешь свое, какую-то свою Библию уже.
2: Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог».»
3: Я приведу, может быть, несколько необычную аналогию. Знаете, вот я вырос в советской школе, и нам все время объясняли, что вот наш родной Советский Союз, а дореволюционная Россия к нам не имеет никакого отношения. Там свинцовые мерзости царского режима, там все очень плохо. Вот сегодня почему-то люди вспоминают ту самую дореволюционную Россию. Многие даже не видят перехода, что там что-то принципиально изменилось между царской Россией и Россией советской. Но мы воспринимаем все равно историю нашей страны как нечто единое целое. Это гораздо более естественный процесс. Потому что иначе непонятно, в 1917 году советская власть упала откуда-то из космоса, и страна такая возникла потом, Советский Союз. Да? До этого там пустыня была. Конечно, нет. И вот христианство, оно не упало из космоса, и даже если мы говорим о воплощении Христа, это воплощение произошло не в Японии, не на островах Тихого океана. Возможно, если бы было так, у нас была бы совершенно другая модель христианства. Мне было бы очень интересно услышать японскую версию Евангелия. Наверное, там в притче говорилось бы о цветущей сакуре, о самурайских мечах, о лепестках лотоса, о том, как рис растет на полях. Наверное, были бы очень красивые притчи. Но дело не только в языке, не только в том, что Христос и апостолы говорят на языке ветхозаветных пророчеств, постоянно их цитируют. А дело еще и в том, что представим себе Христа, который воплощается... Ну вот не было иудеев, не было Израиля, Ветхого Завета, вообще ничего этого не было. Был Сократ, Платон, были там древние римляне, всякие разные другие. Воплощается Христос, и начинает говорить о Боге Отце, о себе как о Сыне, и предельно огрубляя, ему говорят: «А, так ты Сын Бога, ну отлично, у нас уже их есть 518, давай 519-м будешь». Да? То есть мир, в котором нету идеи единого Бога, а эта идея была у Израиля, он просто не способен принять никакую из христианских идей, потому что они движутся представлением о Боге как едином для всех Отце. Да? Вот тогда можно что-то обсуждать дальше.
2: От Павла, служителя Христа Иисуса, апостола, призванного Богом и получившего повеление возвещать его радостную весть, которую он обещал через своих пророков в Святом Писании. Это весть о его сыне, по человеческому происхождению потомке Давида, по Духу Святому, сыне Бога, которого Бог явил в полноте силы, воскресив из мертвых, об Иисусе Христе, нашем Господе.
1: Вот это нужно понимать. Иисус был евреем, он родился в еврейской семье, рос, воспитывался в еврейской семье, впитал в себя культуру, традиции, мир. И в первую очередь он проповедовал все-таки благую весть, радостную весть, прежде всего, еврейскому народу. И собрал он учеников и апостолов тоже из среды еврейского народа. И христианство зародилось как одно из направлений иудаизма. Поначалу оно воспринималось именно так. Только потом, где-то уже после Иудейской войны, это 66-й

0: то 70-е годы между иудаизмом и христианством происходит разрыв все больше и больше. Он, скажем, нарастает, и получается, что иудаизм идет своей дорогой, а христианство идет уже своим путем.
1: Писание. Писание. Святое Писание. Священное Писание. Единственным писанием для первых христиан были книги Ветхого Завета.
2: Был один миссионер, Робинсон его фамилия, который в 60-е годы поехал в Папуа-Новую Гвинею. В 60-е годы там совершенно почти не было европейцев, но на берегу еще какая-то была торговля, какой-то контакт с цивилизацией, а вот в глубине острова там просто вот жили племена в каменном веке, как они жили последние там, 10 тысяч лет или больше. И он поехал к ним миссионером христианским. Вот вам пример, да, человек приходит в мир, где ничего не слышали о Ветхом Завете, начинает проповедовать Евангелие. Ну, и все просто в Евангелии. Он там не упал с неба, он тоже изучил их язык, он долго с ними жил, там помогал, он установил хорошие отношения, они его слушали, да, то есть это не то, что прилетел, помахал, попроповедовал, улетел. Нет. И вот он проповедует им Евангелие, рассказывает на их языке, он изучил его, им историю Иисуса. И что же это племя? Это племя прониклось очень интересной мыслью, что вообще-то единственный хороший герой в Евангелиях – это Иуда Искариот. Он своего добился. Он вовремя расправился со своим врагом Иисусом, еще и денег за это получил. Ну, не денег там для них, это ценности серебро у них, и денег-то не было. И миссионер встал в полный тупик. Почему? Да потому что у этого племени не было каких-то базовых представлений общих для нас. Это вообще было племя каннибалов. Они ели своих соседей, ну а соседи ели их, кто кого поймает. Он, кстати, нашел выход очень интересный. Он стал изучать культуру этого племени. Он решил, что не может быть, чтобы вот в нем совсем не было каких-то идеалов прощения. Идеалов примирения, вот те, которые в Евангелии, собственно, изложены. И он нашел. Поскольку там каннибалы, значит, они поймали человека из той деревни, съели. В ответ та деревня ловит человека из этой и его съедает. Да? И так до бесконечности, пока все друг друга не съедят. Конечно, общество должно было либо вымереть, либо придумать механизм примирения. Оно его придумало. Ну, или нашло, или им было дано, это уже мы не знаем. У них есть такой обряд, был уже, наверное, все изменилось, все-таки полвека прошло, который называется «Ребенок мира». Племя, которое хочет примириться, отдает своего одного ребенка другому племени в качестве заложника, называя его «Ребенок мира». Этот ребенок растет в другой деревне, с ним хорошо обращаются. Но если вот племя, которое его дало, как-то плохо себя поведет, естественно, его убьют и съедят. А если же, в свою очередь, ребенок мира умирает в этой деревне, где он живет, значит, с ним плохо обращались, и племя, которое дало этого ребенка, идет войной на это племя. Да, но пока ребенок жив-здоров, то все хорошо. А это механизм вот урегулирования такой вражды. И он им рассказал историю. Бог нам дал своего сына, как ребенка мира, мы, люди, его убили, а Бог нас за это простил. Не стал нас за это наказывать. И племя прониклось этой идеей. Но смотрите, ему пришлось опираться на какие-то представления этого племени, которые, к тому же, очень мало соответствуют, на самом деле, библейским понятиям. И, ну, хорошо, он им пересказал основную идею Евангелия. Как он приведет на их язык послание к римлянам, мне интересно. Боюсь, что никак. Потому что для того, чтобы они поняли хотя бы некоторые мысли из послания к римлянам, им нужно познакомиться, пусть в пересказе, пусть предварительно, приблизительно с Ветхим Заветом.
3: Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих.
2: Мы говорим о том, что Христос принес себя в жертву. А что такое жертва? Если отличиться от библейского контекста, жертва – это тот, кто погиб случайно, как правило, в ходе там, войны, несчастного случая, стихийного бедствия, да? Там взрыв вулкана, столько-то жертв. Да? Бессмысленная, жестокая, очень трагичная смерть. Никому от этого не хорошо, всем только плохо. Да? И что это как соотносится с библейским понятием жертвы? Как это Христос принес себя в жертву? Бессмысленно умер, так что никому от этого хорошо не стало? Вот если выбросить Ветхий Завет, так и получится. И многие люди говорят,

0: мне доводилось это слышать. Ну да, Христос, конечно, великий учитель человечества, но вот зря он на кресте умер. Он все правильно говорил, но зачем же было доводить до такой крайности? Да? Надо было как-то поаккуратнее. Эти люди не понимают, что, собственно говоря, то, что говорил Христос, говорили по большей части до него или могли сказать после него. Да? Это не уникально. Уникально – это смерть на кресте и воскресение, как победа над смертью. Но эта мысль появляется только тогда, когда у нас есть ветхозаветное представление о жертве. Когда мы знаем, что жертва – это не просто барашек, которого зарезали, чтобы шашлычок покушать, а когда это животное, которое отдается Богу, которое убивается, которое принимает на себя символический грех человека или служит основой для совместной трапезы Бога и человека, а в Новом Завете и то, и другое. Да? Тайная вечеря – это совместная трапеза, а Голгофа – это принесение животного, в данном случае Агнца Христа, за искупление грехов человечества. Да? Вот если это представление есть, тогда мы можем вообще говорить о Ветхом Завете и о Новом Завете после этого.
1: Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну.
0: Если Ветхий Завет выбросить, а дело не в том, что мы там потеряем большую часть мировой истории, как в случае, если мы выбросим историю России до 17 года, мы не поймем, что это за страна, откуда она взялась, почему она такая большая, почему в ней какие-то вещи происходили и происходят до сих пор. Но мы, прежде всего, не поймем сути происходящего. Да? Поэтому, конечно, христианство с самого начала столкнулось с таким вызовом со стороны Маркиона, его последователи отказаться от Ветхого Завета, отбросить его, сказать там другое божество, это все для иудеев, нас это все не касается. Но после долгих дискуссий, напряженной борьбы, вот этот вызов, это искушение, можно сказать, они были преодолены, и в результате христианство все-таки не просто приняло Ветхий Завет, оно выросло из Ветхого Завета.
2: Ветхий Завет вот для меня – это нравственный закон, вложенный Богом в каждого из нас. Он неизменен, он совершенен, и он не поддается никаким переосмыслениям. Новый Завет – это благая весть, которую мы получили, потому что мы не смогли исполнить по большому счету все, что написано в Ветхом Завете. И поэтому написано в Священном Писании: если кто-то согрешил в одном, грешен во всем. Вот. Поэтому для меня Новый Завет, Евангелие – это продолжение, это вот то, что называется закон, Писание, детоводитель ко Христу. И вот эта вот гармония Ветхого Завета и Нового, оно в этом и заключается, что мы гармонично познаем Бога с момента сотворения мира и гармонично переходим в христианскую веру. То, что смогло сформировать меня, любого человека, как христианина, благодать, милость, милосердие Божие и так далее.
3: В хрустальном омуте какая крутизна! За нас сиенские предстательствуют горы,

Из сумасшедших скал колючие соборы повисли в воздухе, где шерсть и тишина. С висячей лестницы пророков и царей спускается орган, святого духа крепость, овчарок бодрый лай и добрая свирепость, овчины пастухов и посохи судей. Вот неподвижная земля, и вместе с ней я христианство пью, холодный горный воздух, крутой верою, и псалмопевца роздых, ключи и рубища апостольских церквей. Какая линия могла бы передать хрусталь высоких нот в эфире укреплен? Из христианских гор в пространстве изумленном, как палестрины песнь, нисходит благодать.

0: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их».
1: В Евангелиях описано более 30 чудес, которые совершил Христос. Среди них много исцелений людей, страдающих от разных недугов. Безусловно, Христос стремился помочь страдающим людям, которых Он встречал на своем пути. Но не только это лежит в основе Его чудес. Совершая чудеса, Христос возвещает наступление новой эры. Эта эра – вхождение Бога в мир, или, как называет ее Христос, эра Царствия Божия. Все действия Христовы, все Его слова, каждый жест направлены к тому, чтобы засвидетельствовать, подтвердить Царство Небесное, которое мы можем принять за основу жизни, пришло. Своими действиями Христос дает ответ на вопрос Иоанна Крестителя. «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Благодаря Христу слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. Чудесные исцеления, совершаемые Христом, становятся сюжетами для изображения в живописи. Давайте мы рассмотрим некоторые из них. Начнем с ранних веков христианства, когда из всех евангельских сюжетов предпочтение отдавалось именно чудесным спасениям и исцелениям. Особенно часто эти сюжеты встречаются в катакомбах. Как известно, катакомбы служили для захоронения первых христиан, а также использовались в качестве убежища и места сбора общин в самое трудное время гонений. Именно в это время было важным сохранить надежду, что Царство Небесное рядом с притесняемыми и гонимыми христианами, что Христос спасет и излечит недуги каждого, кто обратился к Нему. А за смертью последует обещанное воскресение, как это было в истории с Лазарем. Стремление отвлечься от тяжелой реальности и сосредоточить мысли и чувства на скрытой за нею

высшей истине отразилось не только на выборе сюжетов и их символике, но и на художественных приемах исполнения катакомбных фресок. Композиции состоят из небольшого числа фигур, которые помещены на переднем плане и чаще всего расположены фронтально. Действия развито мало, сложных движений художники стараются избегать. Фигуры вырисовываются силуэтом на светлом фоне. Место действия обычно практически не обозначено. И хотя пропорции фигур, их постановка и жесты, светотеневая моделировка унаследованы от искусства античной классики и эллинизма, основные принципы классического искусства – материальность, пространственность, перспектива – утрачены. Когда-то в этом видели признаки упадка. Позднее искусствовед Макс Дворжак справедливо признал в росписи катакомб черты новых форм искусства, которые получат развитие в период Средневековья. Позднее в христианских храмах, а далее в иллюстрациях средневековых рукописей, круг сюжетов значительно расширился, и изображения приобрели более развернутый и повествовательный характер. Перед нами прекрасная мозаика церкви Санта-Полинари Нуова в Равенне. Мозаика – это старинная техника. Она была известна еще в Египте. Позднее греки и римляне применяли ее для украшения общественных и жилых зданий. Однако лишь с IV века начался ее подлинный расцвет. На смену цветному камню старинных мозаик пришла смальта. Кусочки разноцветного, окрашенного в массе или двухслойного прозрачного стекла с проложенным в середине тончайшими листочком золота. Кубики смальты втыкались вручную в подсвеченную сырую штукатурку, чтобы мозаика не отсвечивала. Им придавали легкий наклон. Вечная живопись, как называли тогда мозаику, она сразу прочно утвердилась в христианских храмах. Блеск золота, мерцание разноцветных смальт, чистое глубокое звучание красок создавали декоративный эффект, который ничто не могло превзойти. Итак, на стене раннехристианского храма мы видим, как разворачивается рассказ об исцелении Христом парализованного человека в Капернауме, которого опустили через разобранную крышу. Через мгновение от болезни не останется и следа. Человек встанет и пойдет в дом свой. А вот на византийской мозаике в соборе Монреале изображено чудо исцеления человека с сухой рукой. Он с доверием протягивает больную руку ко Христу. В этих чудесах знак наступления новой эры. Пришел Мессия, и ожидания человечества сбываются. Вера. Вот что является обязательным условием совершения чуда. Или скажем иначе. Вера – это то, что делает человека способным увидеть и опознать чудо. Без веры никакие чудеса не совершатся. Вера исцелила слепого Вартимея. Талантливый иллюстратор средневекового кодекса показывает Вартимея сидящим при дороге. Он громко кричит, чтобы Христос не прошел мимо него. Центрами изготовления подобных иллюминированных рукописей в средние века были монастыри. В них сохранялись островки грамотности и искусства. Декорировка рукописей представляет собой одно из высших достижений книжного искусства средневековой Европы. Роскошное обрамление и оформление священного текста придавало манускриптам беспрецедентную ценность. Перед нами сцены исцеления Христом 10 прокаженных. Миниатюра из Евангелия Апракос, которая создана уже в 17 веке, изображает чудо заочного исцеления дочери Хананиянки. На рисунке смиренная женщина умоляет Христа спасти ее дочь. Она созналась Христу, что в язычестве человек не может быть так близок к Богу, как в истинной вере. Но и выразила этим свою глубокую веру, что у милосердного Бога достанет милости на каждого человека. Подобную же скромность показывает

еще один язычник, римский центурион. Он сам заявляет Иисусу, что недостоин того, чтобы Иисус явился в его дом, и демонстрирует при этом веру в нечеловеческую способность Иисуса исцелять заочно. Пауло Веронезе, следуя рассказу Матфея, на своей картине противопоставляет Иисуса сотнику, облаченному в доспехи с полным воинским снаряжением. Центурион стоит перед Иисусом на коленях, с обнаженной головой. Шлем держит мальчик. Его сопровождают другие воины. С Иисусом несколько его учеников. Римлянин поверил Иисусу и, идя домой, узнал, что слуга его выздоровел в тот момент, когда Христос говорил с ним. Вера язычника потрясла Иисуса. Многие придут с востока и запада и займут свои места с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. Итак, прежде был один народ Божий, иудейский, но пророки предсказывали, что когда придет Мессия, границы Божьего народа откроются и впустят туда всех желающих. Более того, до Христа принадлежать к народу Божьему мог лишь физически здоровый человек. Калека был исключен из числа спасаемых. И вот Христос своими исцелениями показывал, что время деления людей по признаку чистоты-нечистоты, праведности-греховности прошли. Все призываются на пир благодати. Всем даруется новая брачная одежда, чистота и святость. Исцеление у купальни Весезда – это один из часто встречающихся в живописи сюжетов. Этот очень драматичный и яркий момент привлекал художников. Купальня, называемая Вифезда, что переводится как «место милосердия», изображается художниками как прекрасное античное сооружение с высокими колоннами и арками. В этой купальне на ступенях и в нишах лежит великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Какой простор для творческой фантазии художников! Возможность живописать разные типы страдающих людей, практически выброшенных из общества. Все ждут, когда ангел Господень сойдет в купальню и возмутит воду. Тогда все спешат окунуться. Но ведь подлинный исцелитель Христос. Христос исцеляет мгновенно несчастного больного человека, который пролежал недвижимым 38 лет. На некоторых картинах изображен характерный жест. Больной взял постель свою, циновку, на которой он лежал, и пошел. Следующее чудо, которое часто изображается художниками, это чудо исцеления слепорожденного. Оно описано во всех Евангелиях и всего 6 раз, и с разными подробностями. Поэтому в иконографии этого сюжета много деталей. Они касаются количества слепцов, места действия, а также самого способа исцеления. Именно по ним можно судить, на какое описание опирался художник. К этому сюжету обращались Лукас ван Лейден, несколько раз Эль Греко, Никола Пуссен и другие. Дуччо наиболее полно, насколько средствами живописи можно передать последовательность нескольких эпизодов в этой сцене, интерпретирует сюжет исцеления. Мы видим Христа в тот момент, когда Он прикладывает брение к глазу слепца. Христа сопровождают Его ученики, здесь их 12. Слепец держит палку. Излечение традиционно символизируется вторым его изображением, на сей раз уже зрячего, отбрасывающего теперь ненужную ему палку. Для апостолов физическая слепота – это символ духовной слепоты и помрачения ума. Христос не просто целитель, возвращающий зрение. Он есть Сам Свет.

0: кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
0: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

Этот человек является первым русским ученым мирового значения. Как ученый, он отличался необычайной широтой интересов. Своими открытиями он способствовал развитию физики, химии, астрономии, географии, техники, геологии, истории и филологии. Также его по праву можно считать отцом русской поэзии. Пушкин точно заметил о нем. Это был великий человек. Между Петром I и Екатериной II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. Михаил Васильевич Ломоносов родился 19 ноября 1711 года в деревне Мишанинской, которая была расположена в нескольких километрах от города Холмогоры. Сейчас несколько деревень того времени слились в село Ломоносово. Отец Ломоносова, Василий Дорофеевич, был черносошным крестьянином. Так назывались тогда лично свободные крестьяне, которые владели общинными землями и несли феодальные повинности. Мать Ломоносова, Елена Ивановна Сивкова, была дочерью диакона села Матигоры. Михаил был их единственным сыном. Жителям северных земель, чтобы прокормить себя, приходилось заниматься морским промыслом и охотой. С 10 лет в плаваниях стал участвовать и Михаил. Василий Дорофеевич позаботился об обучении сына грамоте. Мальчик очень полюбил читать. Вероятно, в это время у Ломоносова и возникло страстное желание учиться. И в конце 1730 года Ломоносов с рыбным обозом отправился в Москву. Там он поступил в Славяно-Греко-Латинскую академию. На тот момент Михаилу было уже 19 лет. Но он вынужден был сидеть за партой вместе с малыми ребятами. Стипендия была мизерной – 3 копейки в день, на которые надо было питаться, одеваться и приобретать бумагу и перья. Да и платили ее нерегулярно. Но стремление к знаниям помогло преодолеть все лишения. И за первый год Ломоносов сумел закончить 3 класса академии. Он быстро освоил латинский язык, на котором тогда издавалась вся серьезная литература. Также он перечитал все, что удалось достать в библиотеке Академии и в расположенной неподалеку книжной лавке. После Московской Академии Ломоносова вместе с другими лучшими учениками направили учиться дальше в Петербург.

Петербург, откуда в сентябре 1736 года он и еще два ученика едут в Германию, в университет города Марбурга. Там они изучают немецкий язык и одновременно занимаются арифметикой, геометрией и тригонометрией, а также освоили язык, слушают лекции по механике, теоретической и экспериментальной физике, философии, логике и химии. Наемные учителя учили их французскому языку, танцам, рисованию и фехтованию. Ко всему этому добавлялось самостоятельное чтение рекомендованной научной литературы. В этот же период, наряду с изучением естественных наук, Ломоносов занимался теорией русского стихосложения. После Марбургского университета Ломоносов продолжил обучение в Саксонии, где он изучал горное дело, металлургию и химию. В мае 1740 года Ломоносов женился на Елизавете Христине Цильх. Впоследствии у них родилось трое детей. В живых осталась только одна дочь Елена. После возвращения в Петербург в 1741 году Ломоносов служил в Петербургской академии наук. К 1745 году объем и уровень совершенной Ломоносовым работы позволяли ему претендовать на профессорское звание. Указом от 25 июля императрица присвоила звание профессоров Ломоносову и Тредиаковскому на кафедре красноречия. Таким образом, в Петербургской академии наук появились, наконец, сразу два русских академика. После долгих хлопот Михаил Васильевич основал, построил и открыл в октябре 1748 года первую в России научную химическую лабораторию, где производил различные опыты и обучал немногочисленных студентов. Он стремился к глубоким обобщениям и вместе с тем к практической пользе. Он шел к химии от физики, чтобы на основании ее положений объяснить, что происходит в телах при химических операциях. «Моя химия физическая», – утверждал он, открывая новую страницу этой науки. Открытия Михаила Ломоносова обогатили многие отрасли знания. Ученый сформулировал принцип сохранения материи и движения. Также он исключил флогистон из числа химических агентов, заложил основы физической химии. Он исследовал атмосферное электричество и силу тяжести, выдвинул учение о цвете, создал ряд оптических приборов. Наблюдая в 1761 году за прохождением Венеры между Землей и Солнцем, Ломоносов сделал великое открытие, что на Венере есть атмосфера. Далеко опережая современную ему науку, Ломоносов первым из ученых разгадал, что поверхность Солнца представляет собой бушующий огненный океан, в котором даже камни, как вода, кипят. Загадкой во времена Михаила Ломоносова была и природа комет. Ломоносов высказал смелую мысль, что хвосты комет образуются под действием электрических сил, исходящих от Солнца. Позднее было выяснено, что в образовании хвостов комет действительно участвуют солнечные лучи. Кроме того, Михаил Васильевич Ломоносов описал строение Земли, объяснил происхождение многих полезных ископаемых и минералов. Также он опубликовал руководство по металлургии. Он подчеркивал важность исследования Северного морского пути и освоения Сибири. Ученый также является автором трудов по русской истории и риторике. Ломоносов – автор поэм, поэтических посланий, трагедий, сатир, фундаментальных филологических трудов и научной грамматики русского языка. Михаил Васильевич призывал развивать живой, понятный, образный язык, а для этого необходимо учиться у народной речи, беря из нее самое лучшее. Ломоносов также возродил искусство мозаики и производство смальты. Создал с учениками мозаичные картины. В 1754 году под его началом основан Московский университет.
Пушкина поражал творческий размах многостороннего

0: Коронность и универсализм Ломоносова. Он писал:
1: соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенную силою понятий, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник.
0: Свою деятельность Ломоносов характеризовал сам в 1753 году в письме к Шувалову.
1: «Ежели кто по своей профессии и должности читает лекции, делает опыты новые, говорит публичные речи и диссертации, и вне оной сочиняет разные стихи и проекты к торжественным изъявлениям радости, составляет правила красноречию на своем языке и историю своего отечества, да должен еще и на срок поставить, оттого я ничего более требовать не имею и готов бы с охотой иметь терпение, когда бы что только путное родилось».
0: На протяжении всей жизни Михаил Васильевич Ломоносов сохранял веру в Творца и являлся искренним христианином. Но он прекрасно понимал, что религия и наука – две различные сферы, путать которые нельзя. Вообще никакая научная теория не может сама по себе ни доказывать, ни опровергать божественные истины, потому что наука – совсем другая область познания, чем религия. Он писал:
1: «Правда и вера – суть две сестры родные, и никогда не могут прийти в распрю между собою. Создатель дал роду человеческому две книги. В одной он показал свое величество, а в другой – свою волю. Первая книга – видимый сей мир. В этой книге сложение видимого мира физики, математики, астрономы и прочие изъяснители божественных в натуру влиянных действий – суть то же, что в книге Священного Писания пророки, апостолы и церковные учители. Нездраво рассудителен математик, ежели он хочет божественную волю вымерить циркулем. Также нездраво рассудителен и учитель богословия, если он думает, что по псалтыри можно научиться астрономии или химии».
0: В кратком руководстве красноречию Ломоносов пишет:
1: «Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непорочное увеселение в жизни, похвала юности, старости подпора, строительница градов, полков крепость, утеха в несчастье, в счастье украшение, везде верный и безотлучный спутник».
0: Но человек является существом, которое живет и сердцем, и разумом. Если отбросить что-то одно, то образ человека будет искажен. Важно гармоническое сочетание воли, разума и чувства. Это идеал не только в повседневной жизни, но идеал в познании и в науке. В своих стихах Ломоносов часто обращался к религиозным темам. В новой русской литературе мыслитель стал одним из основоположников традиции поэтического переложения священных текстов. Предметом своего поэтического вдохновения он избрал некоторые псалмы.
1: «Одеян чудной красотой, зарей божественного света, ты звезды распростер без счета, шатру подобно под собой».
0: Лучшими поэтическими произведениями Ломоносова были духовные оды, вечерние размышления о Божьем величестве при случае великого сияния и утренние размышления о Божьем величестве, полные религиозного чувства и вместе с тем свидетельствующие о научных интересах автора. Ученый так размышлял:
1: «Вечернее размышление содержит мое давнейшее мнение, что северное сияние движением эфира

0: произведено быть может.
1: А свое стихотворение «Вечернее размышление о Божьем величии» Ломоносов заканчивает следующим образом.
0: «Сомнений полон ваш ответ о том, что окрест ближних мест. Скажите ж, коль пространен свет, и что малейших дали звезд? Не сведом,

0: тварей вам конец. Скажите ж, коль велик Творец.
1: Но гораздо важнее его переложение отдельных мест из книги Иова. Сам выбор тех или иных мест для такого переложения всегда характеризует манеру мышления и даже мировоззрение поэта. Ломоносов выбрал то место из названной книги, где Бог отвечает на упреки и сетования человека.
0: «О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек! Внимай, коль в ревности ужасно он к Иову из тучи рек. Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь град блистая и гласом громы прерывая, словами небо колебал и так его на распри звал. Сбери свои все силы ныне, мужайся, стой и дай ответ. Где был ты, как я в стройном чине прекрасный сей устроил свет? Когда я твердь земли поставил и сон небесных сил прославил величество и власть мою? Яви премудрость ты свою».
1: Поэт представляет смирение человека перед властью и волей зиждителя как естественную добродетель человека, усматривая в этом истинную земную премудрость.
0: «Сие, о смертный, рассуждая, представь зиждителеву власть, святую волю почитая, имей свою в терпении часть. Он все на пользу нашу строит, казнит кого или покоит. В надежде тяготу сноси и без роптания проси».
1: Значение Ломоносова определяется в первую очередь тем, что он нашел свое место в культурно-историческом процессе и придал этому процессу ту или иную степень ускорения. Академик Лихачев писал:
0: «Исторические процессы без выдающихся исторических личностей не изменили бы своего направления, но были бы сильно замедлены. Замедлен был бы процесс перехода русской культуры от средневекового типа к типу культуры нового времени».
1: По мнению Лихачева, Петр I сумел сменить форму многих проявлений русской культуры. Представляется, что Ломоносов был в числе тех, кто наполнял эти формы культуры новым содержанием. И, безусловно, был первым, кто проделал это в отечественной науке. В этом смысле дело его жизни было продолжением дела Петра. И, как нам кажется, сравнимо с ним по заслугам. Михаил Васильевич Ломоносов был Божьей милостью великим человеком, который отдал Божие Богу верою, кротостью, воздержанием, учением и трудолюбием.

Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».

Это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики»

0: Можно ли получить в свое сердце дар Святого Духа? Что для этого надо делать? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Георгиевич Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады новой встрече с вами в этом удивительном цикле «Что есть Евангелие?». И сейчас мы с вами уже размышляем о том, что такое Евангелие в действии. И вот, Лена, интересная тема была в прошлый раз. Это было начало 8 главы «Деяния апостолов». Вот какие бы ты могла итоги подвести, чтобы сегодня уже перейти к новой теме?
1: Ну, мы говорили о том, как противостоять дьяволу, да? И вот, когда я вот так вспоминаю, очень хорошо, буквально одним-двумя текстами сказал Давид. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Я думаю, что вот действительно не стоять, не сидеть и не ходить на пути грешников – это и есть противостояние дьяволу.
0: Угу.
1: И размышление о законе Божьем.
0: Угу. И размышление о законе Божьем в противоположность, потому что говорят, что ну, нельзя вот там что-то убрать и ничем это не заменить. Так вот, мы должны вот эти греховные какие-то там пути, которые могут влечь, которые могут нам даже навязываться, вот мы должны их замещать вот как раз размышлениями о Боге. Это будет только доставлять огромную радость и удовольствие. Коль, мы правильный итог подвели прошлой встречи? Или тебе как-то немножко по-другому акценты хотелось бы расставить?
2: Нет, тут все правильно. Тут надо покориться Богу, действительно. Призвать Его имя и посвятить теперь свою жизнь, отныне, Господи, она принадлежит Тебе. Ты мой господин, Ты мой владыка, Ты мой царь, а я Твой сын и дочь.
0: Угу.
2: И тогда, конечно, дьявол отступит. Если я буду еще декларировать, провозглашать свою веру своими делами, потому что вера без дел мертва, и, как говорят, что бесы тоже веруют и трепещут.
0: Угу.
2: От имени Христа не трепещут. Трепещут от того, что у них нет силы противостоять Богу. Угу. И они ничего не могут сделать со Святым Духом никак.
0: То есть этот текст, он означает, что бесы веруют в то, что есть Бог. Они просто знают это, да?
2: Да.
0: Что Он есть. Но они от этого не радуются, а трепещут, им страшно от этого.
2: Да, потому что они встали уже на сторону противника Божьего и а обратного пути уже нет. Вот перейдена некая такая линия, которую, перейдя, человек не может, и не только человек, и даже вот ангел не может вернуться в прежнее состояние.
0: Точка невозврата. Да?
2: Ну да. Угу. То есть все, у них только один путь. Так и продолжать вот, коснеть в этой борьбе против Бога. Угу. И в конце концов стать настоящим исчадием ада. И потом сгореть, как и все, что здесь на земле, не Божьего.
1: Но ведь большой период был у дьявола, чтобы покаяться. То есть Бог не уничтожил его. И как написано в книге Иова, я думаю, что он приходил же на совет до определенного времени. Ну, один Бог знает, конечно, определенное это время им, но вот, ну, как в размышлениях все-таки Голгофа явилась именно невозвратным такой чертой, невозврата дьявола к покаянию и к возврату к Богу, да.
0: Угу. Но сегодня вот мы...

0: На добрую, что ли, переходим тему, что да, есть нечистые духи, которые страшны, которые воюют против нас, дьявол воюет против нас, но есть Дух Святой, который делает нас счастливыми, Коль. И вот об этом будем сегодня говорить, да?
1: И делает нашу жизнь целенаправленной такой, полной смысла, потому что дар Святого Духа, о котором говорит здесь книга «Деяния апостолов», это дар, данный Богом для служения. Их множество различных даров. Вот в послании к Коринфянам можно найти 12
2: даров
1: главе.
2: Даров много, но Дух один и тот же.
1: И разные проявления могут быть в человеке, но все они направлены теперь для того, чтобы я как-то мог Богу послужить, как-то мог раздвинуть пределы Царствия Божьего, расширить его своей деятельностью, вот своим этим даром, который нам всем верующим дается Святым Духом.
0: Да, то есть всем верующим дается дар Святого Духа. Всем, да?
1: Вот книга «Деяния апостолов», 14 глава. «Самаряне приняли Слово Божие, и из Иерусалима прислали к ним апостола Петра и апостола Иоанна, которые, придя, помолились о них», об этих людях, которые приняли Христа в Самарии, чтобы они приняли Духа Святого. И посмотрите, как они помолились. «Ибо он еще, то есть Дух Святой, не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса Христа». Это интересное такое вот положение. Как бы человек крестился, а Духа Святого на нем нет. Вот так вот. И 17 текст говорит: «Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Петр, Иоанн, возможно, и Филипп, и кто-то еще, может быть, там был из помазанников Божьих. Они возлагают руки, и человек принимает Духа Святого, дар Святого Духа. То есть.
0: Что такое возложение рук?
1: То есть это возложение рук, то есть на голову или там, на плечи, или в основном на голову, наверное, возлагали руки, и человек получал какой-то дар.
0: Это символическое какое-то действие?
1: Ну, так выглядит, как будто символическое, да. Но, тем не менее, вот это как вот контакт проводов, да? Вот в вилку втыкают в розетку. Происходит соединение проводное. Вот так же человек соединяется с человеком вот таким образом. И
0: но это то, по вере ведь происходит? Оно же без веры не может?
1: Конечно, это... Это нужно верить в это, да?
0: Да, то есть, видимо, субстанция, которая соединяет, вот преемственность эта, она как раз по вере передается, да?
1: Один из способов принятия Духа Святого – от возложения рук. И достаточно часто применялось здесь в книге Деяний вот этот метод передачи дара Святого Духа. Угу. Возложением рук. Исцеление так передавалось тоже. Изгнание бесов. Говорение на языках, то есть вот все это как бы часто мы читаем о том, что возлагались руки до этого. И люди получали Духа Святого, они приняли Духа Святого. Симон же, вот опять...
0: Напомним, давайте с тем, кто не смотрел нашу прошлую встречу. Симон, это, Лена, как ты помнишь?
2: Это... житель Самарии, который очень удивлял своих соотечественников тем, что он производил различные действия перед ними, которые их очень как бы изумляли и представляли его великим.
0: Да, он был иудей?
2: Ну, вообще, да, мы говорили о том, что он был, да.
0: И эти его действия, они были, ну, волшебством, да?
2: То волшебством, есть он... да.
0: Такие действия.
2: Да, волхвование.
1: Колдовством даже.
2: Колдовством. Да, колдовством. Вот, и вот он принял крещение, мы читали в прошлый раз, вот. Но вот далее он присутствует здесь и хочет быть рядом, да, с апостолами, рядом с Филиппом, который вот... принес им эту весть о Боге, да?
1: Ну, да. То есть это был миссионер и ветхозаветный евангелист, что ли. Он нес Слово Божие, как бы религию Божью в языческие страны, вот в частности в Самарию. И он...

0: Нес это своеобразным образом. Он использовал при этом демонические силы. Вот так вот можно сказать.
1: А как-то не укладывается это в голове, что такое возможно.
0: То есть для, как бы сказать, цель оправдывает средства. Вот действия Симона.
1: Неважно, то есть он исходил как, из этого.
0: Неважно как, но мы их сделаем всех иудеями. Вот как вот. И вот он,
1: но это ведь не Божий принцип.
0: Это не Божий принцип, да. Но, тем не менее, вот как тут написано, люди считали, что это сила Божия действует. Великая сила Божия вот в этом человеке, он такой мощный маг, послан нам Богом, чтобы мы уверовали в Него. Таким вот образом. Для язычников нужны в основном такие вот такие зрительные образы, такие знамения какие-то, чудеса, вот, да.
1: Зрелище.
0: Ну, не только для язычников, наверное, для верующих человек тоже. Иметь вот это вот подтверждение своей веры в чудесах еще, это тоже, наверное, действует очень здорово на веру. Но вот в данном случае эти действия были не Божьей силой сделаны, а силой другой, демонической. И Филипп, придя, он эти чары разбивает все. То есть освобождает от демонов, освобождает от духов, в том числе и самого Симона, очевидно. И Симон видел, что он беспомощный сейчас вот перед силой Божией, перед именем Иисуса Христа, он беспомощный, он не может ничего. И это его убедило.
1: Наверное. То есть он лишился своих чар.
0: Он лишился своей власти над людьми, он лишился своей власти над духами, он теперь как бы остается бессильным. И ему, конечно, захотелось стать как Филипп. Точно так же владеть этой силой Божией, настоящей силой Божией. И он крестился. Но это не было его таким вот убеждением личным. Это под воздействием вот каких-то вот внешних факторов это все происходило, но не его внутреннего убеждения. Вот в этом был, ну, была беда его. И он под впечатлением вот этой силы Духа Святого принимает крещение, но рождение свыше, о котором говорит Священное Писание, о котором говорил Иисус, не произошло с этим человеком. Причем не только с ним. Мы видим, что апостолы приходили, возлагали руки на тех, кто принимал крещение. Написано, они были крещены во имя Господа Иисуса Христа только. То есть водное крещение приняли. Но Духа Святого на них не было, как нам текст говорит.
1: То есть не было рождения свыше?
0: Не было рождения свыше. Не было рождения от Духа Святого. И вот тут возникает вопрос, вот, что это, почему так вот, что это за разница такая вот, в чем между этим крещением и этим крещением? Ну, нам Библия говорит, что мы спасаемся, мы принимаем Царствие Божие, принимаем крещение от воды и духа.
1: То есть... А, вот почему и от воды и духа. Вот я никогда не задумывалась об этом, что именно поэтому такое словосочетание от воды и духа.
0: Иногда это происходит одномоментно, то есть одновременно. И человек получает и то, и другое. То есть и от, крещение покаяния, в нем вот это покаяние происходит, да. И он получает дар Духа Святого. Как вот крещение Иисуса было, да? Дух Святой сошел даже в телесном там виде. И очевидцы там могли убедиться, да, что это, что-то происходит такое сверхординарное. Но не всегда происходит так у нас. То есть есть случаи, которые вот тут описаны также, что человек принимает крещение покаяния, но еще Дух Святого не понимает, что это такое. И как это все происходит дальше. А вот апостолы, помолившись и возложа руки на этих людей, принявших водное крещение, они как бы послужили тем, что через их рукоположение происходит передача Духа Святого, дара Духа Святого. Симон, увидев, что через возложение рук апостольских передается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого возложу руки, получил Духа Святого. То есть мы видим, что этот человек, ну, формально принял крещение только, да?
1: Ничего не понял.

0: по своему убеждению, да. Он хотел вот как стать как Филипп, там, да, как Петр, как, хотел, да, таким же. Но он неправильно понял, что такое принять Христа, принять спасение. Он вообще, по-моему, ничего не понял, кроме того, что ему нужно обладать какой-то силой, которая бы поставила в один уровень с Филиппом, или, может быть, даже выше Филиппа. Понимаете, вот что, да, что он говорит-то, да? «Дайте мне власть ию».
1: За деньги причем.
0: Какую власть? Возлагать руки, и чтобы люди получали Дух Святого. Это вот, опять же, сказка о золотой рыбке вспоминается там, да? «Хочу быть владычицей морской, чтобы эта сама золотая рыбка мне там служила. По моему желанию, по моему хотению». И я бы тоже по моему хотению, ага, этому дам Дух Святого, этому дам. А вот этому, подожди, есть еще там денежки принеси какие-нибудь или еще что-нибудь. И вот тогда ты получишь, я тебе возложу. Вот что-то такое меркантильное отношение у этого Симона вызывало действия апостолов. «Дайте мне власть сию, кого возложу». Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий, то есть дар Духа Святого, получить за деньги». Рано тебе еще, Симон, об этом думать. Тебе же самому нужно креститься Духом еще, прежде чем вот такие вещи просить. Тем более, ты не просишь, ты покупаешь. Ты торгуешься. Я вам деньги, вы мне дар. Причем не дар Святого Духа, а обладание Духом Святым. То есть я теперь командую Духом Святым. Вот какое у него желание-то. Странный такой. Ну, может быть, не странный, да. Ну, как Бог к этому относится, Симону? Ну, наверное, все-таки он его принимает. Симон не отвергает Христа, да? Он не противится. Он как бы, ну, он не понимает просто. Он просто в состоянии каком-то этом прострации, что ли. Вот он видит такие вот вещи, такие чудесные знамения, там, чудеса, все. И он как бы тянется к этому, но вот эти все вот стереотипы, вот этот формализм религиозный, может быть, даже, все это его держит в каких-то цепях, вот в темноте. И он по-своему как-то, да, он вроде бы человек неплохой, кажется, да, может быть, даже добрый. Но тем не менее, вот Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобой». Обратим внимание, что тот же Петр сказал как-то другому человеку подобные слова, и этот человек на глазах у всех испустил дух. Это был Анания, а потом его жена. Что-то подобное сказал когда-то Петр. Ты дар Божий хотел за деньги приобрести тоже, а ты обманул Святого Духа деньгами же. Она в случае с Ананией. Но в этом случае с Симоном Бог его не умертвляет, не умерщвляет. Симон остается живым, невредимым, здоровым, да? Но он прозревает. Этот Симон прозревает, потому что...
1: А где это видно?
0: Дальше вот сказал ему Симону в ответ. А, да, если мы прочитаем все, что сказал Петр. «Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустит тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненным горькой желчи и в узах неправды». Угу. И вот дальше. «Симон же сказал в ответ: помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничего сказанного вами». Угу. Ну, то есть, Иисус говорит: приходящего ко мне не изгоню вон. То есть человек не противится. Он, опять же, вспоминаем слова Христа: кто не против вас, тот за вас. Угу. Если даже кто-то напоит чашей холодной воды во имя ученика, там, не потеряет награды свои. Вот такие вспоминаются слова Христа о том, что Господь все-таки очень-очень, ну, такой деликатно поступает с каждым человеком. И не принимает решение быстро, что ли, там, как-то покарать, там, как-то осудить, как-то еще что-то сделать с человеком. Но он ждет.

0: У него такое качество, как долготерпение, да, очень отличительное у Господа. Он не рубит с плеча, он выжидает. Он, когда же что-то произойдет с человеком? И он знает, что оно произойдет еще. И оно действительно происходит. То есть мы не можем сказать, что вот тут вот какое-то явное такое покаяние Симна, да, но мы видим его смирение.
1: То есть он воспринял то, что вот ему Петр сказал, что я вижу тебя исполненным каких-то двух нехороших качеств.
0: В узах неправды. Да.
1: Вот, в узах неправды и...
0: Горькой желчи.
1: И горькой желчи. Вот, то есть он согласился, что ли, с тем, что это так и есть. Вот, наверное, это можно рассматривать как покаяние, да?
2: Ну да.
0: Вот этот случай показал, что дар Святого Духа, ну, однажды захотят приватизировать или даже монетизировать, такое себе выражение, превратить в такую вот монету, что ли, разменную.
1: Превратить в то, за что можно получать, из чего можно получать доход, да?
0: Да, то есть это в церковной среде будет произрастать. И оно потом выразится в таком этом термине, как симония. Вот это от слова «симон», от имени вот этого волхва, или как назвать его, этого человека, Симона. То есть ты помыслил дар Божий приобрести за деньги. А в церковном...
1: Или продать даже за деньги.
0: В церковной практике такие вещи, ну, происходили как... приобретение за деньги какого-то положения, какого-то сана, какого-то прихода и так далее, и так далее. То есть это все вот развивалось очень так, достаточно быстро. И, в общем-то, это ничего общего с верой в Иисуса не имело и не имеет. Через рукоположение, да, передается дар Духа Святого. В данном случае, вот здесь. Дух Святой, он, его нельзя делить, как апельсин на дольки. Это живой, он живой, он личность. Да, он может быть одновременно во всех. И нельзя сказать, сколько Духа Святого в этом человеке, сколько Духа Святого в этом человеке. Ну, как-то вот невозможно просто. Если мы правильно понимаем, кто такой Дух Святой. И вот в одной из притч как-то Иисуса Христа на 12 девах «Дайте нам нашу...» Помните, там масла не хватило у одних, и они просили у других «Дайте нам вашего масла». И если мы понимаем, что вот Дух Святой, да, его можно как бы добавить, как кому-то там убавить, там, да, то мы просто не знаем Бога, мы просто не знаем, кто такой Дух Святой. То есть его невозможно вот так вот как-то передать просто вот, на, вот тебе чуть-чуть кусочек Духа Святого, и там у тебя тоже будет там маленькое, тебе хватит там для спасения. Для спасения нам всех хватает жертвы Иисуса Христа.
1: Вот, что то есть это вот как раз отвечая на вопрос, который мы поставили в этой программе. Как получить дар Святого Духа, да? Через жертву Иисуса Христа.
0: Да, я могу быть проводником силы Духа Святого, его действия, что ли, его присутствия. Но никак я не могу там как-то его делить, как-то там...
1: Наделять кого-то.
0: Как-то там наделять, да. Я могу быть проводником Божьим, но не источником.
1: А источник еще раз?
0: А источник только Господь и Бог. Он сам, собственно. И сам Дух Святой источник, сам Бог. Симон пожелал стать источником. Вот беда в чем была его, непонимание его. Но Бог его принял, потому что он это, ну,
1: искренне,
0: по недомыслию, да, как-то, да,
2: что он заблуждался.
0: Что он не был вот лицемером, что ли, в его глазах. Да, вот
1: интересно.
0: Бог не терпит лицемерия. А вот этот человек, он не лицемерил, как Анания с Сапфирой.
1: Это так удивительно слышать. Вот мы с вами говорим о том, что Савл, гонитель христиан, он стал великим апостолом Павлом. Что вот Анания, ну мы столько говорили про него, что он был волк, Волхв, что он...
2: Симон. Симон.

0: ой, Симон, прошу прощения, вот, что он, ну, занимался неугодным, мерзким в очах Божьих. И все равно, Коля, так вот прямо ободрительно слышать сейчас это, что все равно он искренне не понимал, что делает, а когда понял, то он принял вот это вот Божье обличение, да? Вот. Это очень-очень важно и здорово для нас, для каждого слышать. Потому что совершенных нет ни одного, никого нет безгрешных, никого нет достойных, что ли. И в то же время во Христе мы все достойны вот этой вот великой чести быть сынами, дочерьми Божьими. Спасибо, вот, что у Коли прозвучало это. Именно такое, что мы дети Божьи.
1: Да, то есть с Богом невозможно торговаться, что ли. Ты, я тебе деньги, а ты мне там стулья там как-то, а ты мне дар Святого Духа. Ну, это дар, это невозможно купить. Его можно только получить от Бога. И дар Святого Духа, он, как бы сказать, обретается в общении с Богом, вот личном, в моем личном общении. И если оно есть, это да, то у меня есть все, чтобы получить этот дар. Я признаю, да, Бога, моего Спасителя, моего ходатая, моего царя.
0: А вот интересно, человек может сам определить, получил он дар Святого Духа или нет? Вот когда человек принимает крещение, то какое же это было крещение? Человек сам ощущает это, понимает?
1: Я думаю, конечно. Но Бог избирательно подходит к дарам. Он видит, что это за человек, какая у него склонность, какой у него характер, интересы какие у него. То есть, ну, что он вообще может. Образование он учитывает, когда дает Дух Святого. И я просто понимаю, да, вот этим я бы с удовольствием занялся. Это мне интересно. К этому меня влечет, что ли, к занятию. И Бог как бы, давай, хорошо, я благословляю. Я могу понять дар Святого Духа, потому что все, что я теперь хочу делать, оно должно Бога прославлять. А наилучшим образом я могу делать вот это. Например, быть гостеприимным, приглашая к себе домой, или там проповеди говорить с кафедры, или миссионерскую деятельность вести, то есть рассказывать людям там незнакомым о Христе. И Бог эту склонность мою, он возводит там в какую-то степень. И теперь я становлюсь, как бы сказать, более успешно, что ли, в этой
0: роде. Я имею результаты, да?
1: Просто мне это нравится. И люди, которые единоверцы со мной, они понимают, что этот человек, он действительно, у него получается, он такой вот. Это Бог тебе дал такой вот эту склонность, что ли, такой дар. Они подтверждают вот то, что я занимаюсь, чем я занимаюсь, это оно славит Бога. И вот так можно понять.
0: А вот такие слова, что Дух дышит где хочет. Вот, Лен, как ты это соединишь? Что, с одной стороны, Дух дышит где хочет, и не знаешь, где он, да? А с другой стороны, вот он наделяет тебя даром, собою.
2: Вот как Николай Генрихович сказал, что Бог очень индивидуально подходит к этому. Мы же видим, например, в день Пятидесятницы, мы читали буквально во второй главе Деяния, что он сошел на всех апостолов, да, и они заговорили разными языками, но не просто языками непонятными, а языками, понятными каждому, кто находился в их присутствии.
0: Иностранными.
2: Да, и каждый слышал на своем наречии произносимое ими слово. То есть вот Господь использует и ситуацию, то есть было довольно-таки большое собрание для того, чтобы весть о Боге услышали многие, и поэтому он использовал и дал возможность ученикам говорить на разных языках. Вот. И тоже здесь вот Николай Генрихович сказал о даре Духа, например, проповеди.

0: говорить проповедь в церкви. Да? Это тоже для именно прославления Бога, для возвеличивания mm-hmm. Бога и Его Слова среди тоже людей.
1: Вот. Ну, то есть человек может отличить сам о себе самом, Дух ли Святой через него говорит или нет, да? Ну, наверное, да.
0: Но может лучше, чтобы засвидетельствовали еще окружающие люди.
2: Конечно, подтверждение нужно, да, со стороны окружающих людей, но мое глубокое убеждение в том, что вот это мое, оно должно быть все равно.
1: И что оно прославляет Бога. Оно прославляет не меня, оно прославляет Бога. Оно служит людям во благо, да, и мне тоже служит во благо.
0: Ну, и это даже, наверное, Николай Генрихович, не мое, а его.
2: Конечно, да, но это как бы и мое, потому что я себя от Бога как бы не отделяю уже, и он от меня.
0: Если он это дает, наше да, тогда.
2: Он дает мне дар, это мое личное убеждение, что это да, это не кто-то мне навязывает, не кто-то там еще что-то делает со мной, а это я так считаю, я лично. Это мое личное убеждение.
1: Да, то есть это мое.
2: И вот, как бы сказать, во Христе моя индивидуальность не растворяется, она, наоборот, подчеркивается, она становится ярче. Вот мое такое убеждение, что Бог, он делает каждого человека неповторимым и уникальным, и потом человек проявляет именно вот как бы от себя, что ли, вот свое. Это я личность, я личность. Не кто-то за меня личность, а я это сам это делаю. Это мне приятно, это мне нужно. И, конечно, да, это нужно Богу, это его прославляет. У нас вот такой вот, что называется, завет с Богом. Мы теперь одной жизнью с ним живем. И он моей жизнью, и я его. И мы неразрывны, как вот семья, что ли, да, муж с женой, одна плоть. Вот и человек с Богом становится такой же вот неразрывной семьей, что ли. Я вхожу в его семью, Отца, Сына и Духа Святого, а он входит в мою. И все, и всем при этом радостно и приятно себя осознавать вот так вот. И вот дар Святого Духа, он, конечно, он нам всем необходим. Потому что без него у нас ничего бы не получалось. Ни запись вот этой программы, ни вообще ничего. Потому что мы именно им дышим и живем, и существуем, и служим тоже им. Ну вот то, что сказал Петр о Симоне, вот ты как-то вижу тебя исполненного горькой желчи. Вот это слово горькой желчи. То есть человек работает, образно говоря, на низких частотах, вот на темных сторонах своей личности, что ли, вот на жадности, на там, какой-то высокомерии, там, на желании властвовать, на гордости вот своей, вот на этих частотах. Петр говорит, ты вот на этом сейчас, на этих частотах работаешь, что ли, а нужно на высокие перемещаться, на возвышенные.
1: И что ты можешь, это вот мы тоже должны понимать, да? Что да, мы вдруг можем оказаться на своих низких частотах, но мы можем перейти на свои высокие частоты. Господь этого хочет, Он ждет этого от нас. Он дает нам эти силы.
0: Да, вот сейчас мне вспомнилось, как Господь сказал Петру даже, да, что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. И даже так сказал, отойди от меня, сатана. То есть вот когда мы бываем действительно думая не о том, что Божье, а что человеческое, то есть с нами пребывает сатана. И вот это вот действительно состояние, да, желчи и в узах неправды – это пребывание в узах сатаны.
2: И вот к этому состоянию привело, конечно, общение этого Симона с нечистыми силами. И в то же время создание неких религиозных рамок, поскольку человек был религиозный, он вот так воспринимал отношения с Богом. Вот надо кучу всяких разных рамок настроить, различных там постановлений, запретов там и так далее, и так далее. И вот это будет как раз вот Богу угодно, и это будет мое отношение с Богом. Но Бог говорит, а я вне рамок, мне рамки эти... Вот,

0: ваши, они не нужны совсем. Потому что я живу-то не в рукотворных даже храмах. Вот даже построите мне храм, и все равно, разве там? Я вот где, в каких храмах. Я вот, мне же люди нужны, не здания там, ничего вот этого. А вот то, что вот вас, вот я там хочу быть. Вот. И в узах неправды, он сказал еще. То есть, очевидно, Петр имел в виду, что у него расхождение у этого Симона с писаниями. Он не следует им. А вот опять же, как-то вот выбрал что-то оттуда, такой вот, опять же, рамочный такой подход к писаниям. А на самом-то деле ты оказался в узах неправды. И поэтому покайся в грехе своем, и, может быть, Бог простит тебя. И Симон действительно покаялся. Скорее всего, у него было все хорошо впоследствии. Скорее всего, он стал и Божьим последователем, и христианином, и верным последователем Иисуса Христа. «Помолитесь за меня», еще он там, помните, я сказал такую фразу, «помолитесь же на меня». Еще можно подчеркнуть о том, то, что как важно, когда мы просим кого-то о нас молиться. Иногда у нас не хватает душевных таких вот сил, чтобы... Ну, разные бывают ситуации, в разных состояниях мы находимся. И когда мы обращаемся вот в таких ситуациях к людям, близким нам по духу, верующим нам, то это очень огромная поддержка. Просто я не знаю, как назвать, просто необходимость наша вот в том, чтобы кто-то за нас вот в данный момент помолился. Симон не находил в себе этих сил, видно, да. То есть он настолько понял, что виновен перед Богом, что даже к нему обращаться ты не посмел. Помолитесь за меня вы. Меня, может, он же отверг. Вот, это говорит о том, что действительно человек покаялся, скорее всего. И когда Петр, скорее всего, и помолился, да, наверное, он не отверг эту просьбу, то Симон Волк стал другим человеком. И опять же, может быть, это фантазия моя, но, скорее всего, он дар-то духа все-таки принял. Ну, мне так хочется верить, во всяком случае. Он не спорит, он смиренно принимает Петра, он как бы очнулся, он как бы проснулся, как тот самый блудный сын у корыта с рожками свиными. В каком состоянии я сейчас нахожусь? У меня ничего нет, не вообще ничего, я без всего остался. У меня теперь ни сил нет над демонами, ни самих демонов, ни вообще ни средств заработка нету, все. Я полностью нищ. Нищ даже духом. Вот. И скорее всего, да.
1: И стал использовать этот дар Святого Духа уже так, как Господь хочет, да? То есть, чтобы... как ты думаешь, Коль, если...
0: Конечно. Я вот считаю, что Симон, он стал правильным, что ли, правильным верующим.
2: Ну, у него же был авторитет, и я думаю, что Дух Святой просто его авторитет поддержал, и он имел влияние на людей, и просто правильное, как бы сказать, что он действительно Богу служит, а не служит Богу не теми дарами, которые не Божьи.
1: Да, которые Богу угодно.
2: Да, да, да.
1: Коль, у нас в этой главе еще много интересного нам предстоит, да?
0: Ну, есть еще там история с Филиппом и Евнухом, царицей Эфиопской. Да, это отдельный разговор об этом. А вот 25 стих говорит, что они же, то есть апостолы, засвидетельствовав, проповедовав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим, и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. Уже вот ничего не боясь, что никакого тут чего-то экстраординарного, такого противного Богу не происходит. А сами даже вот используя дар Святого Духа, и даже неправильно, позволяя Духу Святому использовать себя, они проповедовали Евангелие по всем самарийским поселениям.
1: Слава Господу. Очень интересно, Коля. Спасибо большое за такой разбор 8 главы книги «Деяния апостолов». Лена, полезно тебе было? Важные вещи услышали мы сегодня, да?
2: Ну, да, да. Как-то и себя тоже пытаешься понять, что же в тебе, что и ты каков, когда бываешь в тех или иных ситуациях. Поэтому важно, как Павел писал, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно.
1: Да, это самое лучшее, Лена, да? Вот что можно.

когда мы с тобой слушаем, Николай, когда вы нас слушаете, дорогие наши зрители, слушатели. Да, когда мы вникаем в себя, когда мы слушаем Слово Божье, Господь работает с нами, да? Он обращается к нам, Он что-то хочет нам сказать. Пусть наши сердца будут открыты, пусть наш разум будет открыт. Ждем следующей встречи с вами. И прощаемся с вами сегодня. До свидания.

0: Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.
1: Нас спрашивают, кому исповедовать грех? Нужно ли для этого прийти в церковь и рассказать служителю церкви? Или же можно исповедать грех Господу и рассказать Ему о том, что меня тревожит? Давайте мы прежде всего посмотрим на Священное Писание, что оно говорит по этому поводу. Первое послание Иоанна, 1 глава, стих 9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В первую очередь, Священное Писание говорит о том, чтобы мы исповедовали свои грехи Господу Богу. Именно Он знает на самом деле глубинные наши мотивы, и Он знает, почему мы сделали тот или иной грех, и Он готов нам помочь. В первую очередь, Он и пришел в этот мир, чтобы спасти нас от греха и взять его на себя. Поэтому в первую очередь мы действительно исповедуем грех перед Господом, личный, в такой атмосфере, где, может быть, нет никого, чтобы мы могли побыть один на один с Богом и рассказать Ему то, что нас тревожит. Но есть и вторая деталь, немаловажная. Если мы посмотрим на Священное Писание, в данном случае на послание апостола Иакова, и прочитаем его совет, то мы видим в 5 главе, в 16 стихе, следующее. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Многое может усиленная молитва праведна». Вот это вот слово «признавайтесь» или другими словами «исповедуйтесь» – это то же самое слово, которое я прочитал в тексте 1 Иоанна, 1 главы, 9 тексте. Речь тоже идет об исповедании. Однако Иаков советует, чтобы мы исповедовались друг перед другом. Возможно, есть какие-то моменты, когда мы все-таки не всегда таковы друг перед другом. Чтобы восстановить эти отношения, необходимо иногда исповедоваться друг перед другом. Но суть этого исповедания состоит вовсе не в том, чтобы какой-то человек нам простил наши грехи, а суть этого исповедания состоит в том, чтобы мы могли примириться, да, освободиться от чувства вины, которое нас угнетает, и облегчить свою душу, и обрести мир и покой. Но есть еще третья ситуация, которая не совсем встречается в тексте Священного Писания, но, тем не менее, она встречается в христианской практике. Когда человек и исповедуется Богу, и просит Господа о прощении, и не может никак обрести покой, и вроде бы нуждается в каком-то разъяснении. В этой ситуации человек может действительно прийти к служителю церкви. Но суть этого общения состоит в том, чтобы, рассказав о своем грехе, он нуждается в том, чтобы не священник именно его простил, это совершает Господь, как мы уже прочитали, а в том, чтобы разобраться в этой ситуации, потому что бывают иногда непростые какие-то нюансы, в которых действительно человеку необходимо консультирование и помощь. Может быть, человек что-то не так понимает о Боге, или, может быть, он что-то делает неправильно в отношении самой молитвы. И вот именно такой рассказ служителю церкви о том, что его беспокоит как проблема, она поможет человеку эту проблему, ну, разрешить от человека, который разбирается в этой ситуации, да, то есть от опытного, зрелого, духовного лица, который поможет человеку восстановить отношения с Богом.

Богом. И цель в этом случае служителей церкви не в том, чтобы исповедать грех и его простить, а цель состоит в том, чтобы помочь человеку восстановить эту связь со Христом, который освобождает человека, естественно, от греха и обретает и помогает обрести ему мир с Богом.

0: Как вы оцениваете сегодняшнее состояние в России с религиозными свободами?
1: Да, вы знаете, на самом деле ситуация неоднозначная, я бы сказал. Потому что, с одной стороны, есть позитивная сторона, когда государство действительно взаимодействует с религиозными объединениями, они представлены в ведущих комиссиях, советах при президенте Российской Федерации, на уровне субъектов, в различных комиссиях субъектов, которые посвящены, работа которых посвящена в том числе вопросам свободы вероисповедания. Религиозные организации участвуют у нас в грантах, получают эти гранты. Вот последние годы это достаточно активно отслеживается. Да? Но вот при всей кажущейся вроде стабильности ситуации, мы, с другой стороны, имеем растущую статистику, или даже не растущую, наверное, на одном уровне держащаяся статистика по правонарушениям, ответственность за которые предусмотрена статьей 5.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Это порядка 400 дел в год. Вот в этом году это 338 в минувшем 2020 году. До этого было чуть выше и так дальше. То есть на определенном уровне это все-таки держится. Потом появились разные независимые мониторинги, которые тоже ситуацию отслеживают и отмечают, что не только нарушения по статье 5.26, а также выросло число деформационных материалов, например, в отношении в основном евангельских протестантских церквей. И по результатам этих мониторингов, в том числе вот Институт верховенства права, институт, которым я руковожу, мы провели мониторинг в прошлом году и увидели, что до этого всегда, как бы, это все знали, потому что это отражалась статистика, что первые протестанты по нарушениям, ну, наверное, не потому, что они самые активные нарушители, потому что они, наоборот, очень законопослушные люди, это все результат ряда факторов. И некомпетентность порой правоприменителей, и недостаток правовой культуры в целом, и многое другое. Конечно, бывают случаи, когда действительно за дело привлекают, такие случаи есть, когда... Но в целом, если относиться к этим поправкам, они излишни. Даже по миссионерской деятельности. Так вот, мы увидели в результате мониторинга, что в некоторых регионах, на самом деле, на первое место вышли мусульмане. Их тоже штрафуют по статьям и 5.26, и даже где-то они впереди. Например, у нас больше всех нарушений. У нас Дагестан, Крым, а там очень много вот, привлечений именно мусульман по этим статьям. И для нас сегодня как бы такой показатель, что с одной стороны, да, все стабильно, с другой стороны, есть растущая статистика. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть ряд проблем, которые необходимо решать быстро и эффективно, может быть, даже не быстро, а наоборот, глубоко прорабатывать какие-то вопросы и подходить к этому детально очень. То есть, ну, как у нас сегодня законы обсуждаются, да, при их принятии, при законотворческом процессе. На самом деле, ну, фактически, очень много экспертов, стоящих, на самом деле, уважаемых, они выключены из процесса вообще. Обсуждения, дополнения, их просто не приглашают, просто не зовут, а это обязательно необходимо делать. Необходимо получить от общества, от непосредственно самих религиозных организаций, не опосля, не после какого-то шума, как это было с последним проектом. Нужно пригласить всех, выслушать всех и сделать реально нормальный, хороший законопроект, который не создаст проблем при его применении в будущем. Потому что у нас, помимо того, что законотворчество бывает хромает, и вот последние поправки это трудно назвать серьезным юридическим текстом каким-то, у нас еще и хромает правоприменение. То есть вот этот баланс нужно искать, где взаимодействовать, вместе с государством решать, что-то предпринимать, общаться, вести диалог, ни в коем случае не вставать в глухую конфронтацию. Мы категорически против этой. В Славянском правом центре мы всегда за конструктивную критику, которая приведет к положительным результатам для верующих и для реализации свободы вероисповедания в России.
2: Чем футбол прекрасен, основа закладывается правильная, коллективная игра, это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда...

не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.

обращаемся к Нему в уверенности, что Он слышит нас. О чем бы ни попросил,

Я приветствую вас, дорогие друзья. Как сказать Богу слова «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой»? Как понять, что это говорит Бог, и как услышать Бога? В Библии есть истории, через которые мы можем многому научиться. Истории, которые показывают нам, как поступали люди, какие были их действия, слова и какая реакция была Бога. Знаете, человек остается человеком всегда. И мы можем у тех людей, которые жили 4000 лет назад, 5000 лет назад, 2000 лет назад, многому научиться. Многому, потому что Бог жив, и человек живет, как Бог создал его. Первая история, которую хотел бы вспомнить, это история Давида, когда он встретился с Навалом. Но тот диалог, который был у Давида и Авигеи, у жены Навала. Она в момент опасности предупредила Давида и сказала: «Останови руку свою, останови от пролития крови, и ты впоследствии, когда Бог тебе даст царство, не пожалеешь об этом». Интересно, что Давид в этот момент, когда был разгневан, когда был полон решимости отомстить обидчику своему, Давид почему-то услышал эти слова. Почему-то Давид склонил свое лицо, свое ухо и услышал эти слова. Что помогло Давиду услышать слова Авигей? Мы к этому еще вернемся. Второй пример. Давид убегает от Авесолома. Авесолом, сын родной, восстал на него. Авесолом сделал так, что якобы царство перешло к нему, и начинаются гонения на Давида. Давид, чтобы не было кровопролития, он решил уйти. И вот он идет, люди с ним идут, идет около реки. И с другой стороны вдруг появляется его враг, Симей. И этот Симей начинает говорить, что ты недостоин жизни, ты достоин смерти. Он начинает вспоминать все его грехи и всячески унижать Давида. Метать пыль, что было очень унизительно. И люди, которые находятся с ним рядом, говорят: «Позволь, мы пойдем прекратим это дело». А он останавливает их. В решимости останавливает, говорит: как можно прекратить, если Бог повелел ему говорить? То есть он не видит в нем просто врага, он видит в нем того, кто исполняет волю Божью. Третий пример – это пример, который был в жизни Иова. Пришли народы, которые ограбили его, увели все стада. И народы думали о том, что они делают, что хотят. У них есть сила, и они делают, что хотят. Но из истории Иова мы видим, что этими народами, этими племенами руководил дьявол. Они исполняли роль дьявола, потому что он задумал так сделать. Что означает в Библии выражение «слушать Бога»? Обратимся к Священному Писанию. В книге Второзакония, в 5 главе, 27 тексте, говорятся такие слова. Израиль стоит перед Богом, Израиль начинает слушать Бога, слушать Его повеления. И в 5 главе, в 27 тексте говорится реакция Израиля.
«Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь, Бог наш, и пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь, Бог наш».

и мы будем слушать и исполнять». В Деяниях апостолов, когда описывается одна из историй апостолов, то там говорятся такие слова. Апостолы стоят перед Синедрионом, и апостолам повелевают, чтобы они больше не проповедовали. И апостолы говорят простые слова. «Посудите сами, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» Что эти два места священных писания говорят нам о слушании Бога? Во-первых, эти слова, которые произнес Израиль, неразрывно связаны «слушать» и «исполнять». Апостолы также говорят, посудите, справедливо ли слушать вас более, нежели Бога. То есть, что исполнять, ваши слова или слова Бога? Справедливо исполнять слова Бога. Когда в Луки в 16 главе описывается ситуация с Лазарем, то он приглашает Авраама, пойди скажи живым, чтобы они покаялись. И Авраам говорит тоже интересные слова. Если они не слушают пророков, то, следовательно, даже если мертвые послушают, не поверят. О чем это говорит? В Библии слушание неразрывно связано с действием. Когда человек слушает, или когда в Библии говорится, что человек слышит Бога, это значит, он поступает так, как повелевает Господь. И в этом контексте очень интересно звучат слова из 24 главы от Матфея, где сказано, что дьявол будет всякими чудесами ложными людей соблазнять, для того, чтобы они не покаялись и не пришли к Господу. То есть люди будут знать о Боге, люди будут слушать Бога, но не исполнять. И тот же Матфей говорит слова предупреждения. В момент, когда люди встречаются с Богом, и Господь им говорит, что «нет, вы не спасены», они с искренним удивлением говорят, «почему, Господи? Ведь смотри, посуди по делам». Исполняли, заботились, приходили в темницу, голодного накормили. А он им скажет, «отойдите от меня, делающее беззаконие». Достаточно страшные слова услышать от того, кому посвятил, может быть, большую часть жизни. Слова, кажется, несправедливые. Слова, которые, от которых можно просто умереть. Почему это важно? Потому что Господь приглашает каждого из нас не просто слушать Бога, не просто находиться в правильной вере, не просто быть человеком, как все верующим, не просто восторгаться какими-то чудесами Божьими, а Бог приглашает каждого из нас слушать и исполнять свои жизни. И это очень важно. Очень важно для счастья, для твоего спасения и для жизни вечной. В книге «Послание к евреям» в 4 главе апостол Павел говорит слова. 4 глава, 1 и 2 текст. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное,

нерастворенное верою слышавших. О чем говорит апостол? Он говорит, что многие слышат Слово Божье. Апостол говорит, что было услышано Слово Божье и теми, и нами. Но тем не принесло пользы. Почему? Потому что не было растворено верою. Что это означает? Означает, что человек услышал весть от Бога, услышал эти слова, услышал предложения, но он нисколько не применил их на себе. Нисколько не применил, он не нашел времени, он не нашел возможности, он не нашел силы сделать это. Почему так происходит? Происходит лишь потому, что просто знания о Боге, они способны ожесточить человека. Но те знания о Боге, которые человек пытается применить в жизнь, они только являются спасительными. Эти знания принесут человеку счастье, радость и мир. Через познание Его Он, праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет, говорит пророк Исаия. Просто познавая Бога, допуская Бога в свою жизнь, узнавая о Боге что-то новое, постарайся не просто об этом рассказать, а постарайся увидеть, как ты можешь применить это в жизни. Где место Бога в твоей жизни? Где Бог может быть силен? Начни с малого. Не пытайся сделать глобальную перемену в своей жизни за один день. Этого не получится, и ты разочаруешься быстро. Постепенно. Как открывается тебе Бог? Впусти Его в свою жизнь. Когда Господь придет к тебе, спрашивай у Него: «Господи, как я могу то, что узнал о Тебе, то, что открывается через Слово Твое, как я могу применить это в жизни?» У меня множество проблем. Если я начну применять то или иное в своей жизни, я могу потерять работу. А если я это смогу применять в жизни или начну применять в жизни, то от меня отвернутся друзья. Дорогой друг, не переживай об этом. Господь берет все последствия на себя. Господь способен сделать самым удивительным образом то, что тебе кажется недоступным. Познавай Бога. Познавай, и эти знания помогут тебе обрести мир, покой, счастье, радость и страну вечную. Знание Бога – это та основа, через которую можно смотреть на весь мир. Как сказать Богу: «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой»? Когда эта история случилась с Самуилом, он не понял, что Бог обращается к нему. Он был ребенком, и ему это не встречалось. Но его пожилой наставник, Илия, священник, он сказал: «Когда придет к тебе Господь, скажи ему: говори, Господи, ибо слышит раб твой». В контексте того, о чем мы сегодня говорили, мы видим, чтобы сказать Богу эти слова: «Говори, Господи», я должен сразу же сказать слова: «Господи, я буду исполнять то, что Ты повелишь». И если с иным способом подходить к Богу, если по-иному обратиться к Нему, просто получить от Него знания, просто сказать: «Господи, говори»,

ибо слышит раб твой», то, как Иисус сказал Никодиму, это не принесет тебе пользы, если ты не изменишь свою жизнь. Господь готов прийти к тебе сегодня. Господь готов открыться тебе и показать себя. Господь сегодня готов войти в твою жизнь и совершать там великую работу преобразования. Захочешь ли ты этого? Если ты говоришь, что сегодня не день благоприятный, подумай о том, что будет ли завтрашний день. Господь зовет тебя именно сегодня. Господь приглашает тебя сегодня откликнуться на Его приглашение, прийти к Нему. Услышь Господа. Услышь Господа и с сердцем смиренным согласись с тем, что Господь предлагает тебе лучшую жизнь. Попробуй, ты не пожалеешь. Попробуй, прими Господа, и Он благословит тебя. Господь любит, Господь заботится о тебе и готов открыться тебе. Дорогой слушатель, пусть Господь благословит тебя. Когда ты в своих трудные моменты жизни будешь обращаться к Господу и ждать от Него ответа, то будь готов исполнить то, что Он предложит тебе. В этом секрет успеха, в этом секрет правильного понимания Бога и в этом секрет успеха и залога того, что именно Бог будет говорить. Будь покорен Богу, и Господь не забудет тебя.

Послание апостола Павла в Рим. «Любовь ваша да будет нелицемерной. Отвращайтесь от зла и твердо держитесь добра. Будьте преданы друг другу в братской любви. Других почитайте выше, чем себя самих. Не ослабевайте в усердии, духом пламенейте, служите Господу. Радуйтесь в надежде, в испытаниях будьте стойки, в молитве постоянны. Помогайте братьям вашим, когда оказываются они в нужде, и будьте всегда гостеприимны. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. С радующимися радуйтесь, и с плачущими плачьте. Относитесь участливо друг к другу, не впадайте в высокомерие и держитесь смиренных. Не мните о себе, никому за зло не воздавайте злом, и то, что вы печетесь только о добром, пусть будет для всех очевидным. Со всеми людьми, насколько это зависит от вас, будьте в мире. Не мстите за себя, возлюбленные мои, но предоставьте все гневу Божьему, ибо написано: «Мое возмездие я воздам», говорит Господь. И более того, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его. Поступая так, горящие угли соберешь ты ему на голову. Не дай злу победить тебя, но побеждай его добром.

0: при Понтии Пилате,
1: воскресшего в третий день,
2: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
3: и в единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
4: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Обещания, данные Богом Аврааму, распространялись и на его потомков. Какие благословения получил сын Авраама Исаак? Какие трудности ему удалось преодолеть? Что Бог сказал Исааку, когда явился ему? Сегодня у нас в гостях магистр теологии, священнослужитель Юрий Михайлович Волобоев. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
6: Здравствуйте.
5: У нас, мы продолжаем историю Авраама и его семьи, и сегодня, наверное, заключительная уже программа, которая как бы подводит итог жизни Авраама.
6: Уже теперь сын его Исаак. Угу. В этой главе мы будем смотреть на 26 главу. Берет в руки бразды правления семьей. Да? Давайте мы немножечко почитаем. Может быть, не всю главу, но некий отрывочек. «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: „Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которой я клялся Аврааму, отцу твоему. Размножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные. За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано, было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. Исаак поселился в Гераре. Жители вместо того спросили о жене его, и он сказал: „Это сестра моя, потому что боялся сказать „жена моя“, чтобы не убили меня“, думал он, жители места сего, за Ревеку, потому что она прекрасна видом“. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекой, женой своей, и призвал Авимелех Исаака и сказал: „Вот это жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя“. Исаак сказал ему: „Потому что я думал, не умереть бы мне ради нее“. Но Авимелех сказал: „Что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женою твоей, ты вел бы нас в грех“. И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: „Кто прикоснется к сему человеку и к жене его, тот предан будет смерти“. И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат, так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличился больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодцы, которые выкопали рабы отца его при жизни отца Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей. И Авимелех сказал Исааку: „Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас“». Пожалуй, что можно поставить точку в этой самой истории. Истории Исаака. Интересно, что опять пришел голод. Угу. Причем здесь есть отсылка, что голод был даже сильнее, чем во времена Авраама. Вот как Авраам начал свое путешествие с Богом с голода, так же ведь?
5: Угу.
6: Так и, по сути, сын его Исаак тоже начинал.

0: начинает свое странствование по этой земле с голода. Случайно ли это? Наверное, нет. Правда же?
1: Потому что... Но, правда, история несколько отличается.
0: Несколько отличается.
1: То есть, если Авраам пошел в Египет, и мы ничего не видим о том, что Бог ему говорит, там, не ходи, то не делай, там, еще чего-то, то в данном случае Господь сразу является Исааку и говорит, не ходи.
0: Не ходи, не ходи. Почему не ходи? Потому что уже выкопаны колодцы отцом Авраамом и, опять же таки, выстроены жертвенники. Да? То есть, условно говоря, то территория вот там, где они странствуют, эта территория так или иначе уже прочно ассоциируется с семьей Авраама. Вот в чем весь вопрос. И уходить куда-то в Египет, ну, как бы здесь не разрешает, опять-таки, Господь. Ну, и еще опять мы можем сказать о том, что Египет – это земля хлеба. Это страна благополучия. Почти как Эдемский сад, да? Потому что Нил разливается, урожай высокий, река, рыба. В общем, там действительно для древнего человека очень много преимуществ. Ну, мы еще можем сказать о том, что там расцвет наук, строительство пирамид и так далее и тому подобное.
1: Ну, а тут долины Иорданской в значительной части уже нет. То есть там уже Мертвое море, Содома и Гоморры уже нет. Соответственно, вот этих вот мест плодородных тоже уже нет.
0: Но все-таки где-то по берегам Иордана все равно есть вода, да, то есть и есть трава, есть где пасти скот. А вот интересно то, что все-таки Господь, придя к Исааку, говорит о чем? Странствуй по сей земле. Вот такое впечатление, что Бог запрещает как бы оседлую жизнь. Обустройство какого-то города. Да? То есть мог же ведь Авраам, Исаак выстроить, я не знаю, там на холме на каком-нибудь, где есть источник воды, так скажем, такой, ну, хотя бы хоть маленький, но городишко.
1: А он ведь Аврааму перед этим сказал, что 4 поколения твои потомки будут странниками, пришельцами, будут их притеснять и так далее. То есть, ну, селиться, а куда ты поселишься?
0: Везде кому-то земля принадлежит.
1: Везде кому-то это принадлежит, и везде тебя будут притеснять. Но если ты поселишься где-то, то тебе придется идти на компромисс.
0: Да, это интересно. Ну и что? Бог запрещает им захватнические войны. Можно было же, так скажем, кому-то помочь освободить город, да? Вот как-то с одной стороны Бог говорит, это вся земля твоя. Вся земля твоя. От Нила до Евфрата. А с другой стороны, она же занята.
1: А с другой стороны, мера беззакония Амореев еще не наполнилась. Ну, это, ну, я просто обращаюсь к тому, что к тексту, который уже был известен. Наверняка, ну, Авраам не мог об этом умолчать. Ну, уж если Моисей это описывает, то...
0: Но вот, тем не менее, да, интересная ситуация. Это мое, но... Использовать и воспользоваться этим я не могу. То есть земля вся моя, но построить здесь какой-то город, укорениться не получится. Хотя у них уже будет, да, там своя усыпальница все-таки, да, там, где они будут хоронить предков.
1: Ну да, Авраам уже купил
0: землю себе. Да, то есть хотя бы поле, там, где будет гробница его, так скажем, уже все равно она есть. Да, вот это, конечно, очень интересный момент. Господь все-таки из древности говорит нам, чтобы мы были в мире, но не от мира сего. То есть человек, который живет в общении с Богом, да, то есть он каким-то образом не должен растворяться в этом мире.
1: То есть общаться, да, ты с ними будешь. То есть какие-то отношения у тебя с ними будут.
0: Соседствовать.
1: Но объединяться с ними нельзя.
0: Нельзя. Это очень интересный момент. Но давайте мы еще посмотрим на истории из теперь уже Исаака. А история повторяется, да, как у папы были проблемы, все-таки страх.

0: страх за свою безопасность. Жена красивая. А вот ведь беда какая. Если бы некрасивая была, может, никому не была нужна.
1: Ну, а тут она и помоложе еще.
0: А тут она прекрасная видом. Вот у Авраама Сара прекрасная видом. Теперь у Исаака прекрасная видом. И опять это проблема. Опять это страх. Опять может потерять жену. И опять он говорит о том, что она кто? Сестра. Вроде как бы не врет. Сестра же.
1: В данном-то случае врет. Тут уже родство очень дальнее.
0: Но все-таки родственница, да?
1: Ну, родственница, да, там в каком-то четвертом, пятом роде.
0: Но вот видим, есть проблемы с ним. Есть проблемы доверия к Богу. Потому что Господь что ему говорит в начале, да? То есть Господь приходит и говорит, не ходи в Египет, да, будь странником вот в этой земле. И он говорит, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему всю землю сию. Он повторяет обетование, данное Аврааму. То есть и потомство, и земля твои, все. А значит, беспокоиться за жену нет причин. Бог контролирует все процессы. Но, опять-таки, вот есть проблемы, мы об этом
1: Причем
0: говорим.
1: Причем тут можно даже так сказать. Авраам-то врал, ну, извините, так уж называя свои вещи своими именами, врал в чужой земле. Он ушел в Египет. Ну, и на ту землю обетование Божье, оно не распространялось. То есть Бог не обещал, что Египет будет твоей землей. А Исааку Бог сказал, не уходи. Он остался в своей земле, в земле, в которой Бог обещал охрану. Но, тем не менее, все равно опасения есть.
0: Ну, вот и опять мы можем увидеть Господа, который, так сказать, позволил увидеть царю Герарскому в данном случае, да, отношение Исаака с женой, со своей, да, и он понял, что они вот муж и жена. И опять мы видим здесь искреннее негодование, да, то есть вот, ты зачем так сделал, ты зачем сказал, что она твоя сестра, мы чуть было тут вот грех не совершили, да, то есть это опять о чем говорит, о том, что для вот этого царя Герарского, да, хотя царь Герарский, то есть там по-разному переводит его, как бы, это не имя, да, то есть это скорее титул, да, Герар, царь Герарский, высшего правителя, ну, царь, да. И как бы здесь мы видим, что он настолько остро, негативно реагирует на обман Исаака. Ну, зачем, вопрос возникает тут. То есть его обман мог быть поводом для греха. Но этот человек грешить не хочет. Вот в чем весь вопрос. То есть этот царь, вот кажется, что он язычник, да? А зачем ему быть как-то верным Богу? Но для него серьезно соблюдать закон и отношения с чужой женой для них, для язычников, это тоже грех. Перед его же собственными богами, понимаете? Это о том, что, в общем-то, наверное, законодательство на Востоке было где-то, если не единым, то очень похожим. Пусть эти статьи, законы или заповеди, как хотите, были по-разному произнесены, но они, по сути, означали одно и то же.
1: Тут вот, кстати, есть еще такой вопрос. Ведь Авраам был жив еще в это время. И получается, что Исаак живет отдельно. Вот тут тоже какой-то странный момент. Господь открывается ему, Господь говорит ему. Для Авраама вот то, что делает Исаак, это уже пройденный этап. То есть он уже так не поступил бы. То есть он уже живет, ну, как бы для Исаака это новый опыт.
0: Новый опыт.
1: То есть получается, что вот этот опыт. Ну, то, что твои предки прошли, это твои предки прошли.
0: Это знание теоретическое.
1: А ты, ну что, ну, Ну, наверняка он понимал, что это нехорошо.

0: хорошо.
1: Конечно.
0: Но с другой стороны, Господь его за это не наказывает, даже при том, что он понимал, что это
1: и хорошо. Господь не допускает греха. Что mm-hmm. самое интересное, Господь вовремя эту ситуацию разруливает, в том числе и с царем Герарским. Это очень важный момент. А вот смотрите, о чем пишет автор, да, книги «Бытие». «Сеял Исаак в земле той и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь». А вот эти строчки, да, то есть это просто фантастика. Почему? Потому что вот многие специалисты говорят о том, что посеянное зернышко ячменя, предположим, или пшеницы, неважно, да, даже как бы в Египте давало, ну, 10, но, я не знаю, ну, 12, наверное, то вряд ли, зернышек в колосе.
0: Ну, ячменя, наверное, побольше, но есть же еще зерно, которое не взошло, или которое там, ну...
1: Мы сейчас говорим об уровне урожайности, mm-hmm. да? То есть Западная Европа в момент климатического оптима, то есть когда действительно, значит, теплая погода, нету никаких форс-мажоров, там, ураганов и так далее, зернышко давало где-то 7-8 зернышек в колосе, посеянное одно зерно. На территории Руси у нас здесь, да, то есть в средневековье, опять-таки, в климатический оптимум, в хорошую погоду, одно зернышко давало 2-4 зернышка в одном колосе. Здесь у нас все-таки более суровый климат, да. А здесь Писание говорит о стократном урожае. Интересно, что даже генно-модифицированные, мы знаем сейчас, сорта пшеницы, но могу ошибиться, я не специалист в области сельского хозяйства, но где-то я читал, что 30-40 максимум. То есть это уже как бы высокий уровень урожая.
0: Ну, наверное, побольше, но тем не менее. Сейчас урожай – это в большей степени удобрение, чем даже семена там или еще что-то. В большей степени удобрение, чем погода, еще что-то. А в древности урожай 1 к 100 – это, конечно, что-то фантастическое.
1: Это космос.
0: В принципе, да.
1: Это космос.
0: То есть это что-то, ну, наверное, даже невозможное.
1: Это просто невозможное. Так вот, речь идет о чем? Исаак, по сути дела, да, то есть, ну, на него изливается золотой дождь. Его стада растут настолько фантастически, мелкого, крупного скота. У него множество пахотных полей, что филистимляне стали ему завидовать. И они стали ему говорить, что ты сделался человеком великим.
0: Стали колодцы засыпать.
1: Они стали колодцы засыпать. Исаак стал откачевывать дальше, но его, вот то, о чем мы не прочитали, да, то есть, но его стада продолжали умножаться, а его земли продолжали вот этот рекордный урожай.
0: То есть они, как это сказать, вот эти вот жители, они некую санитарный кордон старались выставить, некую нейтральную полосу, что ли, чтобы он отошел подальше, потому что видели в нем угрозу.
1: Конечно, видели угрозу, потому что, ну, мы понимаем так, да, что очень чрезвычайно богатый урожай дает возможность, прежде всего, финансовую, так же ведь, да? Здесь есть взаимосвязь вот, доходов и роста семьи. Да? Mm-hmm. То есть мы видим однозначно, что тогда, когда та или иная страна, да, то есть или то иной город, селение, как бы вот попадает в полосу благоприятного урожая, когда действительно, ну, так скажем, много пшеницы или большие стада и так далее, то сразу начинается рост такой вот демографический в этом районе. Поэтому, кстати, сказать, в древности, даже в средневековье, в таком вот 15 век, да, то есть 14 век, не всегда семьи были многодетными, там по 5-6 детей, потому что нечем было кормить, голод был часто.

0: частым явлением. Войны были частными явлениями, какие-то, значит, болезни такие, как чума, холера и так далее, были частными явлениями. И там 1-2 ребенка в семье даже где-то была нормой, да? А когда шел вот этот рост семьи? Когда были благоприятные, опять-таки, времена. Вот поэтому здесь Исаак, получается, да, то есть вот он как описывается, как ребенок, сын, уже потом муж и отец, на которого изливается дождь Божьих благословений. Да, у него есть свои выборы, да, у него есть свои сложности, но при всем при этом Бог сына Авраама, наследника благословений завета, благословляет, вот вы посмотрите, во сто крат. Если вспомнить притчу Иисуса Христа о доброй почве, помните, что она даст урожай в 30 крат, 60 крат, а то вот, ну там, то есть 100, это вообще там будет максимально возможный урожай, фантастический. И вот все это реализуется в жизни Исаака. И вот это, наверное, очень важно для нас прочитать. Да? Дело в том, что вот мы очень часто говорим, да, ну, что вот жизнь с Богом, это ведь жизнь сложных выборов. Порой люди страдают от этих выборов, правильно же? Отстаивать истину, заявлять о том, что я человек Божий, сейчас очень непрестижно. Сказать о том, что я соблюдаю закон 10 заповедей, сейчас это вызовет насмешки. Да, там. Люди не очень хорошо воспринимают верующих, неважно какой конфессии, в принципе. Угу. Стараются как-то посмеяться, стараются где-то обозвать, хмыкнуть или что-то, выразить свое негодование. Поэтому как-то сейчас принято больше о своем вероисповедании молчать. Это личное. Бог у меня в душе, и вообще я об этом много не говорю. Но, да, вот интересный момент. А вообще сейчас Бог благословляет в данный момент семью или человека? И мы можем сказать, что да. То есть есть моменты, когда и человек в наше время, да, получает стократный урожай. Но мы не все пашем землю, да, то есть не, возможно, люди... Там, скажет, в другой сфере заняты хозяйствами, кто-то совершает служение пасторское, да, кто-то еще что-то делает. Но это не отменяет вот этого общего направления. Даже сейчас. Угу. Господь, который видит верного в завете человека, он его благословляет.
1: Я бы еще, наверное, коснулся момента, который сегодня, он не очень, как бы это сказать, он не очень на поверхности. И люди его не очень, как бы, видят, не очень хотят даже его видеть. А, как бы, как-то сейчас принято, что люди делают себя сами. Uh-huh. Ну, то есть вообще как некую, как некий знак качества, что ли. Есть такая фраза, вот self-made. А, то есть он сделал себя сам. То есть он сам всего добился и так далее. Был ли вот Исаак self-made? Человеком, то есть который сделал себя сам. Или вот все-таки мы читали в начале текст, а Бог на Авраама ссылается. То есть, ну, да. Бог говорит, вот что я ему обещал, то
0: тебе
1: вот...
0: Тебе сделаю.
1: И тебе сделаю, и тебе обещаю. То есть вот момент преемственности. То есть если мы смотрим на Священное Писание, по большому счету значительную часть... благоденствие Исааку заложил Авраам.
0: Конечно.
1: Вот, то есть, ну, мне кажется, вот где вот здесь вот это вот, чего, где благословение лично Исаака, а где благословение Авраама? Как-то их вот разделить можно? Или это просто вот нужно понимать, что это вот такая вот...
0: Одно перетекает в другое, как мне кажется, да? То есть вы посмотрите, что здесь уже как бы Исаак тоже делает правильный выбор. Да? Угу. Бог говорит, не ходи в Египет, хотя, наверное, туда было выгодно пойти. Здесь невероятный голод, но здесь спасения нет, здесь мы потеряем все. Куда идти? Конечно, в Египет. Там хлеб, там вода.

0: да, там все. А Бог говорит, не надо туда ходить. И он слушается, так же ведь? Он идет к царю Герарскому. Да, у него проблемы, да, опять у него страхи. Да, вот он здесь со своей женой, ну, никак не справится, да, то есть представляет ее как бы сестрой. Человек все равно с проблемами. Все равно он наступает на грабли своего отца. Но тем не менее, да, то есть мы видим, что верность он проявляет. И уже здесь, конечно, вот то, что Исаак, вот человек, который в отношениях с Богом. С одной стороны, это заслуги отца, это воспитание, это действительно линия благословений, которая на него перешла. А с другой стороны, ведь он смог это удержать. И это тоже его заслуга.
1: Он научился.
0: Он научился.
1: То есть Авраам передавал, но Исаак научился.
0: Так он же, принял это.
1: Да, так же, как в ситуации с женой.
0: Ну да.
1: Мало просто получить благословение, но и важно удержать.
0: Важно удержать. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы были верными тому, что однажды мы приняли, да, то есть от Господа.
1: Спасибо большое. Дорогие друзья, подводя итог нашему изучению жизни Авраама и его семьи, можно сказать, что Авраам не был идеальным человеком. Он не был безгрешным. В его жизни были ошибки. Но итогом его жизни, итогом его учебы, его становления, итогом его верности было великое благословение, которое распространяется как на его потомков до сих пор, так и на нас с вами, как верующих людей. Всего доброго, до свидания.
2: Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.
3: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Кожа – это очень важный орган, который первый встречает неблагоприятные воздействия окружающей среды. Она первой защищает нас от бактерий, вирусов и перепадов температур. Именно поэтому

наша кожа нуждается в постоянном внимании, сбалансированном питании и правильном уходе. Сегодня мы поговорим о ежедневном уходе за нашей кожей. Его основные правила – последовательность, регулярность, дважды в день, утром и вечером. Первый этап ежедневного ухода за кожей лица – это умывание теплой водой. Здесь мы можем использовать разовые салфеточки, можно ватный диск, либо вариант домашний – это умывание теплой водой, струей воды из-под крана. Вода должна быть теплая, холодная вода используется только для закаливания. Далее мы наносим второй этап – это очищение, поверхностное очищение кожи. Здесь мы используем либо очищающий гель, который подбирается, соответственно, типу кожи, либо для сухой, чувствительной кожи, склонной к увяданию, можно использовать пенки или муссы, более легкие средства. Очищающий гель сразу же смывается с поверхности кожи. Почему нельзя использовать для очищения мыло? Любое мыло – это щелочь. Кислотная среда здоровой кожи слабокислая, то есть pH от 4,5 до 5,5. Последствия использования мыла – это появление шелушения на коже, склонность к аллергическим реакциям, и кожа быстрее стареет. После умывания желательно промокнуть бумажной салфеткой кожу для того, чтобы убрать излишнюю влагу. Но кожа должна оставаться слабо влажной, не сухой. Третьим этапом ежедневного ухода является тонизирование кожи. Тоник мы наносим ватным диском на кожу. Тоник подбирается, соответственно, типу кожи. Хочу обратить внимание, что в составе тоника не должно быть спиртсодержащих компонентов, поскольку спирт разрушает защитную липидную мантию кожи и делает кожу беззащитной. В качестве домашнего варианта очищающего лосьона или тоника мы можем использовать лимонную воду. Для этого нам понадобится чайная ложка лимонного сока и обычная вода. Разведение 1:5. Здесь очень важно, чтобы отсутствовала аллергическая реакция, индивидуальная непереносимость на цитрусовые. Последним этапом ежедневного ухода за кожей лица является нанесение увлажняющего крема. Увлажняющий крем наносится зимой, в зимнее время, за 1,5 часа до выхода на улицу, чтобы он успел впитаться. Увлажнение нужно любому типу кожи. Увлажняющий крем наносится не только на лицо, но и на кожу шеи. Увлажнение необходимо нашей коже, поскольку 72% в ее составе вода. И пересохшая кожа не может быть здоровой и красивой. Обратите внимание, кроме наружного увлажнения кожи, необходимо пить воду внутрь 1,5-2 литра в день. Легкими массажными движениями наносим увлажняющий крем на кожу. И остатки крема промакиваем бумажной салфеткой. Вот так просто можно создать для кожи комфортные условия. И при систематическом ежедневном уходе с течением времени вы увидите, что ваша кожа стала вам улыбаться. Кожа – это защита, данная нам Богом для жизни.

Сегодня мы поговорим об упражнениях для коленного сустава, потому что проблема коленей – это проблема многих людей. Что можно сделать, чтобы помочь своим коленям? Достаточно много на самом деле. И колено – это то место, руками которое можно дотронуться без проблем. И поэтому первое, что можно сделать, что я хотел бы порекомендовать вам, это мы можем каждый день делать массаж коленного сустава собственными силами. Мы можем...

делать упражнения для массажа, растирая колено и таким образом помогая ему. Очень важное упражнение, которое очень простое, это похлопывание. Попробуйте это делать. Похлопывать колено сбоку обеими руками. Причем делать это достаточно сильно для того, чтобы кровь могла приливаться к коленному суставу. Таким образом, чтобы до приятной боли, можно сказать, не повреждая его, не касаясь коленной чашечки, сбоку похлопывать обеими руками коленный сустав. Делать это можно 10-15 секунд на одно колено и на другое колено. В результате питательные вещества будут омывать коленный сустав и помогать решать эти проблемы. Очень все просто, мы можем помочь сами себе. Еще одно замечательное упражнение, которое можно сделать с коленным суставом, это массировать определенную точку. В 10 сантиметрах примерно от коленной чашечки с правой стороны находится место прикрепления многих мышц. Здесь много сухожилий и связок находится. И очень часто именно в этом месте проблема этих связок влияет на боль в коленном суставе. Поэтому что мы можем сделать? Мы можем массировать именно вот этот пятачок. И вы, если будете искать его, то вы увидите, достаточно часто в этом месте человек испытывает болевые ощущения. Как только вы нащупали это место, начните его массировать. И тоже 10 или 15 секунд, совершая массаж, разминая эту зону, мы помогаем своему коленному суставу. Очень часто причина боли в коленном суставе находится не в самом колене, а проблемой являются мышцы, которые находятся около коленного сустава. И одна из главных проблем – это вот большая мышца, четырехглавая, квадрицепс, которая в результате работы перетруждается, она перегружена. Называется это состояние overuse – перегрузился. В результате перегрузки мышца укорачивается, и связка натягивается надколенного сустава и надколенной чашечки и вызывает боль в коленном суставе. Мы можем, зная это, помочь самому себе, помочь коленному суставу и растягивать именно четырехглавую мышцу, сделать ее эластичной. Мы покажем несколько упражнений, и для этого мне поможет мой ассистент Максим. Прошу тебя, Максим, подойди, пожалуйста, сюда. Да. Что нужно сделать? Нужно взять ногу, согнуть ее и попытаться растягивать ее. Какие нюансы есть в этом упражнении? Первое. Многие люди, беря вот таким образом ногу, отводят колено в сторону, вот, потому что так удобнее. Но это не всегда правильно. Мышца растягивается в другом положении, когда колени соединены друг с другом. И помимо этого колено нужно отодвинуть назад. Ногу нужно полностью, или насколько это возможно, отодвигать назад. И когда мы отодвигаем ногу назад, тогда мы чувствуем максимальную растяжку этой мышцы. 10-15 секунд так постоять и потом поменять ноги для того, чтобы другой ногой делать то же самое. Спасибо, Максим. Следующее упражнение, которое мы можем сделать, оно и для этого нам нужен будет спортивный коврик. Я прошу, Максим, чтобы ты сел на этот коврик. Да, спасибо. Одну ногу мы выпрямляем, вторую ногу мы сгибаем под себя. И в таком положении для некоторых людей это уже достаточное положение, потому что мышца будет максимально растянута, и больше он сделать не сможет. Но для некоторых людей он может увеличить растяжку, сгибая руки и вставая на локоть. Встань, пожалуйста, на локти. В таком положении мышца растягивается еще больше, и когда человек ложится на спину, то растяжка происходит максимально. В таком положении 10-15 секунд человек находится, и это является для него максимальным результатом. Вторая мышца, о которой мы сегодня поговорим, это бицепс бедра. Это задняя поверхность бедра, и если эта мышца, она бывает перегружена,

нужно, то задняя поверхность бедра очень часто бывает неразвита, недогружена. Очень часто людей спазмируется эта мышца, потому что она слабо развита. Но отсутствие мышечной формы в этой мышце ведет к болям в коленах, в коленных суставах, потому что эта мышца не выполняет амортизационные функции свои. И что нам нужно сделать? Нам нужно эту мышцу привести в тонус. Нам нужно эту мышцу натренировать или загрузить так, чтобы она получила достаточную нагрузку. Что мы можем сделать? Одно из упражнений — это выпады. Я прошу, Максим, чтобы ты стал немножко, да, боком. И выпады мы делаем руки на пояс. И отступая назад одной ногой, мы второй ногой делаем выпад такой, да, и встаем. Причем очень важно, чтобы выпады мы делали назад, именно, а не вперед. Тогда нагрузка на коленные суставы уменьшается. Продолжаем это делать. Раз, два. Раз, два. Да, все правильно. То есть таким образом 10-15 повторений на одну ногу, а потом на другую ногу. Оно нагружает заднюю поверхность бедра, и мы достигаем необходимого эффекта. Спасибо. Следующее упражнение, которое мы можем сделать для того, чтобы нагрузить заднюю поверхность бедра, это, как я говорю, болтание ногами, махи ногами. Для этого нам нужен спортивный коврик. Я предлагаю, Максим, чтобы ты лег на коврик. Как мы находимся на пляже, представьте, что вы на пляже. Вот лето, замечательное время года, и многие дети просто болтают ногами. На самом деле это замечательное упражнение для того, чтобы нагрузить заднюю поверхность бедра. Максим, начинай это делать. Да. Это упражнение мы делаем в максимальном темпе, первый нюанс. Второй нюанс, в это время ски у нас вытянуты, и максимальная частота этого упражнения помогает нам нагрузить мышцы задней поверхности. 50 повторений на каждую ногу, всего 100 повторений. Это достаточно много. И когда вы это сделаете, то вы увидите, что ваши мышцы на самом деле устали. Спасибо, Максим. Спасибо. Следующая проблема, которая вызывает боль в коленном суставе, это перегруженная икроножная мышца. И для этого нам нужно тоже ее растянуть. Максим, я попрошу тебя, чтобы ты помог и в этом упражнении. Нам нужно отвести заднюю ногу назад. Не надо сильно отводить. Пятку мы прижимаем к полу. Нога максимально прямая. Нога максимально прямая. И ступня максимально смотрит вперед. Вот. И заняв это положение, мы начинаем сгибать переднюю ногу. И при небольшом сгибе мы уже чувствуем значительное растяжение задней поверхности задней ноги. Полностью икроножная мышца испытывает это натяжение. 15-20 секунд мы находимся в таком положении и достигаем необходимого эффекта. Если нога чуть-чуть ушла вправо, ступня повернулась, эффект абсолютно теряется сразу полностью. То есть необходимым условием является то, что ступня должна находиться прямо вперед и смотреть прямо вперед. Спасибо, Максим. Вот такие простые знания помогают человеку профилактировать и решать проблемы боли в коленном суставе. Потому что, еще раз повторяю, что боль в коленном суставе зачастую и очень часто появляется в результате проблем мышц, которые находятся около коленного сустава. Божьи принципы просты, доступны и практически бесплатны. Помните об этом, когда подбираете для себя упражнения. Движение — это жизнь.

0: Элиан, смотри, похожий на картошку, а внутри как морковка цвета. Как думаешь, что это?
1: Батат.
0: Правильно. Батат – отличный источник клетчатки, медленных углеводов, а также хорошего белка и различных минеральных веществ, таких как калий, кальций. Оранжевого цвета он не случайно. В нем содержится бета-каротин. Бета-каротин в нашем организме превращается

0: превращается в витамин А, который, например, нам нужен для поддержания хорошего зрения и других важных процессов. Сегодня мы будем готовить вафли. Вафли у нас обычно ассоциируются со сладким вкусом. И не случайно поэтому мы берем батат. По-другому его называют сладкий картофель, и он действительно обладает сладковатым вкусом. Но кроме сладкого вкуса, эти вафли дадут нам море полезного, потому что у нас будет миндальная мука, отличный источник полезных жиров, яйца. И еще для того, чтобы сбалансировать это блюдо по белку, мы будем добавлять конопляный протеин. Начнем подготовку с того, что очистим батат от кожуры и натрем его на мелкой или средней терке. Справишься, дочь?
1: Угу.
0: Дай, пожалуйста, миску. Я пока начну смешивать другие ингредиенты. Мы берем кокосовое молоко и яйца. Добавляю к молоку. Хорошо все это перемешиваем. Все получается? Мне очень нравится вкус кокосового молока в выпечке. Он дает такой легкий сливочный привкус. Теперь мы берем миндальную муку, которая отвечает за жиры в этом блюде. Хорошо перемешиваем. Дай, пожалуйста, терку, я потру батат.

0: Батат мы натерли. Что-то напоминает, Дача?
1: Это очень похоже на мою любимую тертую морковку.
0: Да, это будет не менее вкусно. На самом деле вафли можно готовить с разными овощами. Вы можете брать цукини, кабачок, можете брать морковь или даже яблоки. Еще очень важный момент. Если вы придерживаетесь вегетарианского типа питания, вам очень важно следить за тем, сколько вы потребляете белка. Чтобы обогатить эти вафли, мы будем использовать конопляный протеин. Чтобы вафли были пышными, возьмем соду и кислоту. Отправляем это в нашу смесь. И сейчас уже можно добавлять батат. Кладем. Перемешаем. И сейчас я посмотрю, какая консистенция получилась. Если нам нужно будет более сухую консистенцию, мы возьмем рисовую муку и будем добавлять по одной ложке до нужного нам результата. Вот такая консистенция еще влажновата, поэтому мы будем добавлять рисовую муку. Перемешаем и посмотрим. Вот, пожалуй, сейчас консистенция нам подходит. Консистенция зависит от того, какого размера у вас яйца и сколько вы положили батата. Я добавила рисовой муки, и, пожалуй, вот сейчас уже можно выпекать. Для нашего здоровья самый лучший вариант, если вафельница будет с керамическим покрытием. Поэтому, если вы задумываетесь о покупке, ищите такую. На выпечку уйдет примерно 3-4 минуты. Если у вас нету такого агрегата, то можно выпекать вот в такой форме. Я нашла с такими ребрышками, поэтому будет тоже очень похоже. Но если вы печете в духовке, потребуется немножечко больше времени, порядка 12-15 минут. У нас получилось 4 вафли из указанного количества.
1: Да.
0: Мы решили их дополнить такими прекрасными ягодами. Ляна очень любит голубику, поэтому используйте то, что вам нравится.
1: Я люблю макать вафли в йогурт.
0: Да, это тоже отлично.

0: вариант. Если вы используете йогурт, то выбирайте такой, чтобы он был натуральный, без добавления сахара. В нашем уже есть ягоды. Мне кажется, у нас получилось отличное блюдо, которое подходит для завтрака, для перекуса, ведь оно содержит уже и белок, и жиры, и даже сложные углеводы, которые там представляет батат. Ну что, попробуем?
1: Давай.

0: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: рождение и развитие новой жизни равносильно чуду. Интересно, что на нашей планете каждые 3 секунды рождается малыш. А пока ребенок растет и развивается, весь организм женщины настраивается на то, чтобы обеспечить его всем необходимым. Самочувствие женщины тоже изменяется. Меняется вкус, настроение. Но есть еще изменения, которые не так заметны. А знаете ли вы, какие изменения происходят в сердечно-сосудистой системе при беременности? Сегодня с нами врач-кардиолог Марина Павлова, которая и ответит нам на все эти вопросы. Здравствуйте, Марин.
1: Здравствуйте.
0: Марин, мы с вами столько уже говорили о сердце, о том, как оно работает, на что влияет, и много о чем. Но вот сегодня очень бы хотелось еще осветить этот вопрос в контексте беременности. Потому что, да, беременные тоже, в общем-то, имеют всякие проблемы с сердцем.
1: И часто обращаются с этими проблемами.
0: Да. И хотелось бы узнать, может быть, каким-то образом беременность вообще сказывается на работе сердечно-сосудистой системы?
1: Да, естественно. Ну, конечно, беременность — это большая радость, да, и для женщины всегда это событие очень долгожданное и желанное. И для женщины это большая радость, а вот для организма женского это большой стресс на самом деле, потому что беременность сказывается на деятельности, ну, в общем-то, всех внутренних органов и систем, в том числе на деятельности сердца, это безусловно. Можно разделить, скажем, на 2 группы, как беременность влияет на деятельность сердца. Во-первых, изменяется гормональный фон при беременности у женщины, и гормон оказывает различные эффекты. И, во-вторых, по мере, скажем так, беременности, роста, да, плода, роста беременной матки, уже начинаются различные моменты, связанные с тем, что беременная матка постепенно смещает все наши внутренние органы в разные стороны. И, в общем-то, у нас и сердце смещается, там уходит налево, да, и кишечник поджимается, и почки зажимаются, и диафрагма уходит наверх. То есть и вот все вот эти вот перемещения внутренних органов, они тоже могут не остаться без эффекта определенного. Поэтому вот 2 таких группы. Начнем с того, что буквально с первых недель беременности уже происходят значительные изменения в организме женщины, хотя, казалось бы, матка еще небольшая, и зародыш еще очень маленький, они сами не могут никак на это повлиять.
0: Да, можно даже иногда и не знать.
1: Да, еще. Даже и не знать. А уже процесс пошел. Во-первых, увеличивается объем циркулирующей крови практически на 30%.
0: Сразу?
1: Сразу же.
0: Ух ты!
1: Да, то есть сразу же у нас больше крови становится, кровь становится потом более разбавленной. Почему? Мы должны обеспечить кровообращение в себе, а еще кровообращение в дальнейшем маточно-плацентарный кровоток. То есть как бы тут две системы уже начинают.
0: Соответственно, нагрузка на сердце значительно увеличивается.
1: Сердце на это тоже реагирует, увеличивает ударный объем. То есть объем крови, выбрасываемый сердцем, тоже увеличивается. Тоже аж до 50% может увеличиться.
0: Ух ты!
1: Да, увеличивается частота сердечных сокращений в среднем на 20-30% от исходной частоты. За счет того, что расширяются периферические артерии, несколько снижается артериальное давление, особенно в первом триместре. В дальнейшем оно нормализуется и примерно уже приходит к такому же значению, какое было до беременности, это к третьему триместру.
0: То есть, когда давление низкое, в общем-то, да, в первом триместре, да, это, в общем-то, можно назвать
1: это норма,
0: нормой.
1: Это,
0: да?
1: И есть норма. Даже если оно и не снижается, это как раз-таки может на какие-то мысли там наводить. Да? Если оно было 120, например, до беременности, а во время беременности становится 130, это говорит о том, что надо более тщательно за ним следить, не будет ли там дальнейшее повышение давления. Кроме того, особенно в третьем триместре беременности повышается свертываемость крови. Почему? Организм готовится к родовой деятельности, да, и чтобы избежать обильной кровопотери в родах, у нас повышается свертываемость крови в последнем триместре. Кроме того, уже когда происходит рост матки, да, и смещение внутренних органов, тут тоже всякие интересные вещи происходят. Сердце смещается влево, разворачивается немножечко, из-за этого могут возникать нарушения сердечного ритма, даже тахикардии, там, наджелудочковые и желудочковые. Это может быть у беременных женщин. Они начинают жаловаться на перебои в сердце, на приступ сердцебиений. Кроме того, беременная матка может сдавливать нижнюю полую вену. При этом у нас кровь застаивается в нижней половине тела и не доходит в нужном количестве до сердца. И у женщины могут возникать даже обморочные состояния. Например, при переходе в вертикальное положение из горизонтального. То есть резко допадает давление, и женщина, в общем, с этим давлением вместе тоже падает. Это тоже считается нормой. Вот. Кроме того, в последнем триместре, когда уже матка достаточно большая, и тоже, опять же, сдавливается нижняя полая вены, и нарушается отток венозный от нижних конечностей, могут возникать отеки нижних конечностей. Это, в принципе, не считается какой-то прям вот патологией, то есть небольшие отеки в районе щиколоток — это вполне допустимое состояние. Кроме того, беременная

0: нагрузка поднимает диафрагму, уменьшается объем легких, собственно говоря, и женщина может испытывать небольшую одышку, чувство нехватки воздуха.
1: Ну, потому что, в общем-то, наверное...
0: Дышать-то, в общем-то, и нечем,
1: да,
0: действительно.
1: Меньше кислорода, в общем-то.
0: Да, меньше кислорода. Но, кроме того, это ощущение нехватки воздуха, оно может быть и на ранних сроках. Это эффект прогестерона, гормона беременности, который вызывает такое понятие, как гипервентиляция легких. То есть есть вот это ощущение какой-то нехватки воздуха, все время хочется на свежий воздух, хочется окно открыть, все время душно, все время как-то некомфортно. Это буквально еще с маленьких-маленьких сроков такие вещи возникают. Вот, в общем-то, еще, может быть, даже не полный перечень всех тех изменений, которые с беременной женщиной случаются. Естественно, такие изменения, как обморочное состояние там, или перебои в сердце, они, естественно, беременных женщин пугают. Вот, и, конечно, они обращаются к врачу с этими жалобами и говорят, что вот что делать, помогите доктору.
1: Ну, в целом, это мы называем, значит, нормой, да?
0: Да, мы говорим, что это норма, да.
1: В общем-то, говорим, не пугаться, да?
0: Да, не пугаться, что эти вещи могут случаться, и, ну, и желательно, конечно, женщин об этом предупреждать заранее. Сейчас есть школы будущих мам, школы беременных женщин, где
1: чтобы
0: об этом...
1: они понимали, на что идут, да? Чтобы не думали, что будут порхать бабочками, да, с пузиком.
0: Да, что им, ну, приходится это выждать, и как бы, ну, ничего.
1: Ну, чем-то надо ради жертвовать, ради ребенка, да? Ну, хорошо, о нормах мы поговорили, а есть какие-то ненормальные изменения в самочувствии? Вот о них что вы можете сказать?
0: Ну, поскольку беременность – это большой стресс, для организма в целом, поэтому где какая-то слабость есть в организме, там оно и порвется. И есть состояние, заболевания, которые у женщин могут возникать в период беременности. Наиболее распространенное – это артериальная гипертония беременных. То есть в том случае, если у беременной женщины начинает повышаться артериальное давление выше, чем 140 на 90, хотя до беременности вроде бы все было хорошо, ничего не было. Вот это наиболее частая патология. А, кроме того, если гипертония не лечится длительное время, да, то есть женщина беременная, с гипертонией ходит, никаких мер не предпринимает. Ну или если еще дополнительно сильно страдают ее почки, тоже как бы тут одно к одному, то возникают такие состояния, как преэклампсия и эклампсия. Это в том случае... Фактически это клиника отека головного мозга. Это, во-первых, повышенное артериальное давление, а во-вторых, это нарушение функции почек. Это начинает почки пропускать белок с мочой, вот, и в дальнейшем может привести вот к таким грозным осложнениям, как отек головного мозга.
1: Поэтому артериальный... Вот почему анализы, да, вот эти постоянно сдаются.
0: Анализ мочи, да, постоянно сдается перед каждой явкой, чаще, чем общий анализ крови. Именно потому доктор следит, чтобы не появился белок в моче. Потому что как только появляется белок в моче, это очень грозный признак, это может быть признак того, что вот у женщины начинается преэклампсия и эклампсия. Это значит, что ее надо срочно госпитализировать и очень активно, интенсивно лечить, дабы сохранить как бы ее будущего ребенка и, в общем-то, жизнь ее самой.
1: Самой. Угу. Понятно. Ну, а что можно сделать, например, если у будущей мамочки постоянно повышается давление? Да, мы говорили, что пониженное это
0: норма,
1: неплохо.
0: Да.
1: А если вот оно все-таки действительно повышается, то какие-то можно предпринять меры? Потому что, насколько я так помню, то, в общем-то, никаких таблеток не рекомендуется употреблять, да, на всех таблетках. И,
0: противопоказания.
1: Да, противопоказания. Да. Есть ли что-то, чем можно помочь, может быть, избежав медикаментозного лечения в данном случае?
0: К сожалению, нет. Вот с беременными, знаете, не шутят. Вот. И даже незначительное повышение, но стойкое повышение давления беременной женщины, это всегда, во-первых, повод к ее госпитализации. То есть гипертонию беременных никогда не лечат амбулаторно. И всегда лечат только стационарно. И лечение подбирают в стационаре.
1: А стоит, вот просто пока дальше не пошли, стоит ли бить панику, если вот первый раз померили, и вот оно повышено. Или нужно подождать, да, чтобы некоторые сейчас беременные, допустим, которые смотрят, там померили давление, у меня там повысилось давление. Сколько раз, например, нужно померить давление, чтобы понять, что оно действительно повышенное не единоразово.
0: То же самое, что мы с вами говорили о гипертонической болезни, о том, как ставится диагноз. Два приема подряд повышенное давление, все. Иди, дорогая моя, в больницу, ложись, лечись.
1: Все понятно. Вот.
0: Кроме того, можно порекомендовать, если беременная женщина у себя дома отметила эпизод повышения давления, можно порекомендовать хотя бы недельку повести дневник артериального давления, то есть записывать утро, день, вечер, каждый день позаписывать, прийти к врачу, и если там будут постоянные вот эти вот скачки давления, опять же, это будет повод женщину госпитализировать. То есть это будет понятно, что это не единожды да, случилось с ней, это случается регулярно, постоянно, и в данном случае, конечно, она нуждается в лечении. Вот. А насчет противопоказаний, да, безусловно, очень многие лекарства противопоказаны при беременности. Есть только одно лекарство гипотензивное, то есть снижающее давление, которое при беременности не противопоказано абсолютно. То есть оно совершенно сочетается с беременностью, это допигит. Вот. Оно как раз-таки не используется в обычных, скажем так, ситуациях, а при беременности оно

0: назначается. Есть другие препараты, которые при беременности противопоказаны, но с небольшими оговорками. То есть в том случае, если польза для матери превышает риск для плода, да, мы говорим, что если у женщины стабильно высокое давление и допегидом мы не можем его снизить до нормальных значений, мы можем присоединить некоторые группы других препаратов. Почему? Потому что для нас самое главное, ну, сохранить жизнь и здоровье матери, да, это прежде всего. Так что, ну да, тут как бы тут понятно, что есть такие моменты очень такие острые.
1: Да, есть риск.
0: Риск есть, да.
1: Ну вот, тем не менее, многие, да, сейчас, вообще женщины склонны к героизму, да, вот в данный момент. И что же будет, мне вот самой просто интересно, потому что действительно мне кажется, что многие женщины будут терпеть до последнего, лишь бы только не пичкать себя лишними лекарствами.
0: Да, еще в больницу, чтобы не попасть ни в коем случае.
1: Да, ну вот, что будет, если все-таки вот такая вот героиня, которая очень переживает за своего малыша, не хочет идти лечиться, умалчивает о том, что ее там что-то беспокоит, зная, что ее могут, в общем-то, да, положить, ну, в больницу, и что будут ее лечить очень такими вот уже серьезными препаратами достаточно.
0: Очень великие осложнения при артериальной гипертонии беременных. Это как со стороны ребенка, это может быть задержка развития плода, это может быть преждевременные родовые дети, то есть преждевременные роды, преждевременная отслойка плацента, которая требует немедленного родоразрешения, неважно на каком сроке уже.
1: Да.
0: Ну, вот. Но это также может закончиться плохо и для самой матери, поскольку артериальная гипертония, это может быть первым этапом, а дальше будет преэклампсия и эклампсия, о которых я говорила, да, когда уже очень сильно блокируются функции почек, развивается отек головного мозга. А эти состояния требуют не то что экстренной госпитализации, они требуют реанимации уже практически женщины, то есть эти состояния, которые очень сильно связаны с высокой летальностью материнской, я имею в виду. Поэтому если женщина как раз-таки беспокоится о здоровье ребенка и хочет его доносить до непосредственно срока родов, да, и как раз-таки очень надо тщательно относиться к своему состоянию, ни в коем случае таким героизмом не заниматься, потому что это очень чревато.
1: Понятно. Хорошо, а есть ли какой-то предрасположенность какая-то существует заболеванием сердца во время беременности?
0: Ну да, естественно, естественно. Ну, то есть если женщина уже до этого как бы компрометирована в чем-то была, ну, например, она имеет вредные привычки. Она курит. Это уже очень высокий риск.
1: Но она курила, бросила.
0: Значит, бросила, должно очень много времени с тех пор пройти.
1: Вот, то есть, давайте я говорю, примерно сколько это времени?
0: Ну, скажем, хотя бы год. Хотя бы год. Если она бросила 3 недели назад, а потом забеременела, еще тут не успели все эффекты отрицательные нивелироваться за это время. Вот. Кроме того, если женщина страдает сахарным диабетом, такое бывает. И, например, сахар не контролирует, да, не коррегирует, но даже если и контролирует, все равно это дополнительный фактор риска. Если у женщины проблемы с давлением были еще до беременности, если женщина страдает ожирением, если у женщины в прошлом были какие-то тромботические осложнения, ну, например, тромбоз, да, был там вен, или там, может быть, тромбоэмболия даже была, или еще там что-то было. Вот, это риск большой, потому что мы говорили о том, что во время беременности свертываемость крови повышается в третьем триместре. Если какие-то уже предрасположенности к этому есть, и оно тут еще больше повысится, то высокий риск тромботических осложнений. Если у женщины есть врожденные пороки сердца, тоже как бы... Некоторые пороки будут требовать очень тщательного наблюдения, а некоторые пороки вообще являются противопоказанием для наступления беременности. Если у женщины есть искусственные клапаны сердца, ну, бывает так, и да, протезируют. То есть был порок, протезировали. Искусственный клапан сам по себе, он создает высокий риск, опять же, тромботических осложнений, потому что это народное тело в организме. А очень многие препараты, как вы правильно сказали, противопоказаны при беременности. Да. И то, что женщина до этого принимала свои 10 препаратов, она их не сможет уже принимать при беременности. Естественно, тут очень большой возникает вопрос, что делать, какие лекарства назначать, как наблюдать. То есть очень такой сложный вопрос. Вот, в общем-то, такие вот группы риска. То есть обычно уже какая-то имеющаяся патология. Если патология почек хроническая у женщины есть, там хронический гломерулонефрит, да, хронический пиелонефрит, это тоже, в общем-то, такой звоночек тревожный, чтобы как-то вот заняться собой, ни в коем случае не пропустить момент ухудшения состояния во время беременности.
1: То есть, получается, во-первых, женщине, которая знает свой диагноз, да, из тех, которые вы перечислили, да, нужно, в общем-то, внимательно отнестись к планированию беременности. А меры предосторожности при планировании беременности какие-то имеют место быть? Или все-таки только человеку уже с имеющимся диагнозом нужно как-то аккуратно относиться?
0: Ну, естественно, если женщина знает свой диагноз, она должна понимать, что перед тем, как запланировать беременность, свои хронические болячки нужно привести в стадию стойкой такой компенсации хорошей. То есть вылечить все то, что можно.

0: вылечить. Угу. Сейчас, знаете, сейчас, в принципе, есть такое понятие, как вообще планирование да. семьи, беременности, да. Да, родов. То есть, по идее, совсем по идее, да, если там, мужчина и женщина хотят иметь совместного ребенка, они должны еще задолго до наступления беременности прийти к гинекологу и сказать, мы планируем беременность. Угу. И гинеколог назначит определенное обследование, угу. как для женщины, так и для мужчины. Она назначит генетический скрининг на различные генетические заболевания. Женщина обследует всю там с ног до головы, угу. посмотрит, нет ли у нее там рисков каких-то вот развития uh-huh. различных заболеваний. То есть, по сути дела, обследоваться надо до беременности.
1: Как даже следует, здоровому человеку.
0: Даже здоровому человеку, а не во время ее. Но хотя и при постановке на учет, естественно, женщина тоже многие анализы сдает, и многие пробы ей выполняются, как раз-таки, чтобы посмотреть, насколько ее организм готов к этому состоянию, насколько он в состоянии хорошо переживет.
1: Uh-huh. А отличается ли как-то ведение беременности у обычных пациенток и у тех, у которых уже есть какие-то проблемы определенные сердца?
0: Конечно, безусловно.
1: Каким образом?
0: Значит, если у пациентки уже изначально имеется какая-либо кардиологическая патология, uh-huh. то она очень тщательно должна наблюдаться у терапевта и у кардиолога. Uh-huh. То есть, если обычную женщину беременную кардиолог вообще, в принципе, не смотрит, ну, да. недостаточно ЭКГ, анализы да. и обычного терапевта, uh-huh. который посмотрит и скажет, что все хорошо, живи дальше. Uh-huh. Вот. Вот у женщины, если у нее изначально какая-то есть кардиологическая патология, она должна обязательно явиться на осмотр кардиологу, выполнить УЗИ сердца, то есть посмотреть, как там камеры сердца, посмотреть клапаны, все ли там состоятельно, нет ли каких-то там расширений, сужений и так далее. Uh-huh. То есть насколько сердце сейчас адекватно справляется со своей нагрузкой. Uh-huh. Потому что в том случае, если оно уже в состоянии до беременности плохо справляется, если uh-huh. уже есть признаки сердечной недостаточности, да, если у женщины есть цианоз, ну, цианоз это посинение губ, носогубного треугольника, uh-huh. пальцев, uh-huh. то есть, это тоже признак того, что сердце уже не справляется, а вы тут дадите ему нагрузку беременностью, родами, uh-huh. ну, о чем мы, собственно говоря, мы говорим с вами, да? Поэтому, конечно, у таких женщин ведутся очень тщательно. Uh-huh. Вот и существует определенная стратификация риска, то есть некоторые заболевания сердечные пускаются в беременности роды, при некоторых состояниях она вообще противопоказана.
1: То есть есть заболевания, при которых женщина, в общем, не может иметь детей, правильно?
0: По да? сути дела, да. Ну, скажем так, при которых настойчиво не рекомендуется беременность и родовая деятельность. Ну, в принципе, у нас тут вот есть такая таблица. Я не хочу, интересно. Чтобы вы заучивали, но ага. это невозможно. Вот. Это таблица материнского риска, таблица ВОЗ, Всемирная организация uh-huh. здравоохранения. Вот в этой таблице, если мы посмотрим, вот здесь вот в левом столбце перечислены, ну, очень многие, по крайней мере, состояния uh-huh. кардиологические у женщины, которые тем или иным образом могут сказаться на ее беременности. И они подразделены на несколько групп. ВОЗ-1, ВОЗ-2 и ВОЗ-3. Угу. ВОЗ-1 – это первая группа, это такие состояния, которые, в принципе, не требуют какой-то особой коррекции, которые не требуют каких-то особых вот мероприятий во время беременности и родов. То есть такие женщины спокойно допускаются к беременности и к самостоятельным родам. ВОЗ-2 – это уже те состояния, которые в той или иной мере могут сказаться угу. на беременности, точнее, беременность на них да, скажется. Вот. И такие женщины подлежат очень такому интенсивному диспансерному наблюдению. Вот. И в случае, если какие-то тут возникают проблемы, конечно, это обязательно лечение. Ну, там, по возможности их доводят, конечно, до того момента, когда их можно роду разрешить без потери да, ребенка. Но это уже ситуация такая достаточно серьезная. ВОЗ-3 – это те заболевания и состояния, при которых беременность противопоказана. Таким женщинам настоятельно не рекомендуется беременности рода, потому что сопряжена как с высоким материнским риском летальности, да, так и с высоким риском рождения ребенка с признаками недоношенности, с признаками задержки развития и так далее. То есть если даже он как бы доживет до родов, то есть неизвестно еще, что в дальнейшем будет и с самой женщиной, и с ее новорожденным ребенком. Но если женщины категорически отказываются, тем не менее, вот говорят, нет, я хочу родить, но в таком случае их госпитализируют стационарно, практически всю беременность лежит в больнице, где тщательно наблюдают, вот пытаются всеми силами дотянуть ее и малыша до родов. Вот.
1: Понятно. Марин, большое вам спасибо. Все очень подробно, все настолько понятно. И, к сожалению, наш цикл программы подошел к концу. Я хочу вас поблагодарить от всей души и от лица, наверное, наших зрителей, потому что столько полезной информации мы получили. Вам всего хорошего, спасибо. Удачи в работе и желаю вам здоровья.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Всего доброго.
0: И вы тоже будьте здоровы.
1: Спасибо. До свидания.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Повышение артериального давления выше 140/90, значительное усиление одышки и отеков, появление цианоза могут свидетельствовать о недиагностированном заболевании сердца и требуют немедленной госпитализации. При планировании беременности следует обратить внимание

Внимание на следующие факторы риска: курение, ожирение, хронические заболевания почек, сахарного диабета, артериальная гипертония и многие другие заболевания. Нормальные спутники беременности – это повышение частоты сердцебиения в среднем до 90-100 ударов в минуту, снижение артериального давления в первом триместре, небольшие перебои в работе сердца и даже невыраженные отеки ног. Головокружение и одышка на поздних сроках тоже не считаются отклонением от нормы. Ну а я желаю здоровья вам и вашим близким. Всего доброго!

0: Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составлен из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике, или полиэтилен терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла, банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике, или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике, или поливинилхлорид, буквы ПВХ или PVC на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления, или LDPE. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике, или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике. Полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также other или другое, это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура, или буквы ПАП, обозначается цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен, и его можно сдать на переработку. Стекло, или буквы GL, цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло, и такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервы из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами CPAP, тетрапак и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции. И такой материал практически не перерабатывается.
1: Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная.

0: последние времена отступят некоторые от веры», – писал апостол Павел. О ком именно он писал и какое отступление он имел в виду? Как нам, современным христианам, уберечься от подобных отступлений? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, рада вас приветствовать. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, сегодня мы обращаемся к Новому Завету, к первому посланию апостола Павла, адресованного Тимофею. Итак, там есть такие строчки в 4 главе, что о том, что некоторые отступят от веры в последнее время. Вот что имеет

0: в виду апостол Павел, когда это пишет? О каком последнем времени он говорит и о каком отступлении он говорит?
1: Да, хороший вопрос. Спасибо, Юля. Ну, прежде всего, послание апостола Павла адресовано Тимофею. Кто такой был Тимофей, да? Тимофей был молодым, начинающим, очень способным служителем, который был поставлен апостолом Павлом в этих общинах для того, чтобы укреплять верующих в вере, наставлять, поддерживать то дело, которое начал апостол Павел, и как бы готовя его к этому служению, укрепляя, поддерживая. Апостол Павел очень конкретно говорит о том, что в последние времена, и вот здесь ваш вопрос, да, как, когда и какие эти последние времена. Вы знаете, наверное, мы могли бы ответить так. В каждом поколении есть последнее время, то есть для этого поколения, да, и есть последнее время, которое вообще может подразумевать историю Земли. И я хочу сказать, что в обоих этих случаях данное предостережение, оно имеет смысл. Потому что то поколение, которое начинает идти в сторону Иисуса Христа, христианской веры, оно в те времена столкнулось с очень многими искушениями, обольщениями, отступлениями, с людьми, которые проповедовали разные другие истины. Вы помните, как апостол Павел Галатийской церкви скажет, «Если бы даже мы или ангел с неба пришел к вам и стал учить не то, о чем мы говорили вам, да будет анафема». То есть апостол Павел писал и о том времени, которое было тогда, потому что христианство уже начало сталкиваться с очень многими обольщениями. Но, конечно же, когда мы прослеживаем весь Новый Завет, то мы неминуемо видим с вами вот эту тенденцию, что как бы по нарастающей линии, чем ближе мы будем подходить к завершению истории греха на земле, тем больше будет встречаться вот этих обольщений, тем больше будет встречаться разного рода ложных явлений. Вы помните, как в 24 главе Матфея Иисус, говоря о признаках своего скорого пришествия, он в 24 тексте скажет, «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных».
0: Да.
1: А вот в послании к Фессалоникийской церкви во 2 главе тот же апостол Павел напишет о последнем времени, 7 текста 2 главы 2 послания к Фессалоникийской церкви, «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Он говорит о Духе Святом. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою, знамениями, чудесами ложными, со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». То есть, возвращаясь к этому первому вопросу, кому, для кого, да, оно, вот это вот обращение апостола Павла было актуально для христиан времен Тимофея и для последующих поколений, но оно особенно, это предостережение, актуально для людей, которые будут находиться в христианской вере при завершении истории греха.
0: То есть и для них,
1: да,
0: и для нас, и, может быть, для следующих поколений, если при нас, так скажем, не будет второго пришествия, будет при детях, при внуках наших. То есть, в принципе, оно универсально, можно
1: да.
0: так сказать, да?
1: Но при этом мы замечаем с вами, что чем ближе к завершению истории греха, тем более актуальным оно становится, потому что тем шире распространяется то, о чем предупреждает
0: апостол Павел. Да, вот то, что вы сейчас читали, что как бы все-таки сатана, он стремится всегда обольстить Божий народ, и чем меньше, так скажем, ему остается времени, тем больше он изощряется, хитрит и пытается, ну, что-то подсунуть не то,
1: да.
0: какую-то фальшивку. Итак, значит, а все-таки конкретно, вот в чем будет заключаться отступление? Некоторые отступят от веры. Что они? От христианской веры откажутся? Христа передумают принять? Ну, или что-то другое тут имеется в виду?
1: Ну, смотрите, вот давайте мы все-таки прочитаем эти тексты, да, чтобы нам более конкретно говорить, о чем пишет апостол Павел.
0: Да.
1: Вот он пишет, «Дух же ясно говорит, что в последние времена

0: отступят некоторые от веры. Это 1 Тимофея 4 глава, с 1 и ниже тексты. «Внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак, употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познающие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предрассудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвой. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словом веры и добрым учением, которым ты последовал». Ну вот, если мы начинаем анализировать то, о чем написал апостол Павел именно здесь, потому что Фессалоникийцам второе послание говорило нам еще об одной теме лжеучений, то мы здесь можем видеть, что первое, апостол Павел говорит о том, что придут люди, которые будут, по сути, нести какое-то бесовское учение, а в этом учении другие увидят какой-то смысл, потому что это учение будет касаться каких-то запретов, каких-то, ну, постановлений, учить каким-то, ну, наверное, мы можем сказать, правилам это учение будет, да? И люди будут думать, что это все от Бога, на самом деле это бесовское учение. Больше того, апостол говорит, что это будет все через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. То есть сатана, то есть за всем этим стоит сатана, это бесовское учение. Сатана очень хорошо знает Писание. И вы помните, как он отвечал Иисусу Христу в пустыне, он апеллировал к Священному Писанию. И, соответственно, мы понимаем, что скажем, пагубность этого обольщения будет в том, что люди будут понимать и думать, что это как бы все правильно, что это вроде бы на чем-то обосновано, что это как-то какие-то имеет вот логические объяснения. Да? На самом деле здесь стоят люди, которые сожжены в совести, они обольстители, они лжесловесники, лицемеры и говорят то, о чем Бог не просил. Вы знаете, вот как бы я в своей жизни встречался, ну, если можно тогда рассказать некоторые эпизоды, с некоторыми проявлениями, ну, вот, подобных явлений. Я помню, когда я был еще достаточно моложе, был молодым пастором, совершал служение в одной из общин в городе Москве. И я помню, как приходит однажды человек, желает со мной встретиться, такой седовласый, высокий, какой-то такой сумрачный, угрюмый. «Вы пастор церкви, да, мне нужно с вами встретиться». Мы встречаемся. А, значит, я помолился, как я обычно делал, перед встречей с людьми. Говорю, пожалуйста, я как бы с радостью возвращу. И он говорит, как вас зовут, меня спрашивает. Я говорю, Иван Ильич, а меня Иосиф. Я говорю, ну, очень приятно у вас такое библейское. Вы меня не поняли, меня зовут Иосиф. Думаю, что-то я не понял. Говорю, ну, да, я Иван Ильич, вы Иосиф. Нет, вы опять меня не услышали, молодой человек. Ну, а что вы хотите мне сказать? Вы знаете, что такое Иосиф? Ну, это имя Библии. Нет, вы заблуждаетесь. Что такое Иосиф? Это исполняющий обязанности Сифа. И знаете, как он стал мне говорить? И столько он мне вещей наговорил. Он говорит, вы знаете, что Бог на номерах машин пишет послания для нас? Вот я смотрю на номера машин, и я знаю, что вот эта машина несет вот это послание. Вот эта машина несет... Где ваша церковь расположена? Вот здесь. А вы знаете, что в том районе Москвы вообще нельзя церкви ставить? Оно проклятое место. Там машины ездят с таким номером. Я удивился прежде всего тому, как ну, столько каких-то знаний, столько каких-то деталей. То есть кто это дает? И вот, вы знаете, людей иногда вот в этом вот обольщении начинает что поражать или обольщать, или располагать. Они думают, раз такие детали, раз как бы такие подробности, что-то за этим стоит.
1: Ну, не просто так же, вот он просто пришел, да,
0: да.
1: Он
0: или знает, да. Кто-то скажет, какая-то нечеловеческая мудрость за этим стоит. Да. Что-то в этом есть. Вспоминаю другой случай. Как-то я возвращался из командировки, лечу в самолете, рядом со мной пожилая женщина, и, ну, она такая уже, ну, достаточно в зрелых годах, седая, бабулечка такая, миловидная. Ну, молишься, стараешься иногда что-то людям сказать, там, и Слово Божие как-то, чтобы не так навязчиво, ну, как... И вот у нас вроде бы завязалась какая-то беседа. Вы знаете, я удивился.

0: удивился, сколько в этой бабулечке такого, о чем я вообще не предполагал. Она говорит, ну, Бог, это пережитки прошлого. Я думаю, ей бы другие слова говорить там людям. Это пережитки прошлого. Мы, говорит, сейчас должны напрямую с космосом общаться. А как мы общаемся? И она начинает мне рассказывать, какие у нее учителя, какие гуру, как они ее учат, в какое время выходить на связь с космосом, что там из космоса идет, что и как. Я ей пытаюсь что-то сказать, как-то, знаете, из Слова Божие, что-то вот, ну, показать, преподать, что вот есть Иисус Христос, есть Его жертва, есть жизнь вечная, есть второе пришествие, есть понятие греха. Она даже, как бы, вот, знаете, такая далекая. Это все в прошлом. Сегодня мы общаемся с космосом. Третий эпизод хочу вспомнить, да. Это вообще произошло в Финляндии. Я встретился с человеком, стал общаться с ним. Ну, как раз шла как бы евангельская программа такая. Мы приглашали изучать Слово Божие. А он говорит, а что Слово Божие? Слово Божие – это как бы, это так, относительно. Я говорю, ну, это же книга Божия, и все. И он мне говорит, вы знаете, говорит молодой человек, но уж такой же пожилой, он говорит, что вот посмотрите на гору. Вершина одна, а тропинок к ней много. Что вы это слово? Тут и ведические книги, тут вот это учение, тут индуизм, тут еще, что хотите. Это все тропинки, вершина одна, мы придем на одну вершину. Я вот когда слушаю этих людей, вы знаете, я вот как бы вот думаю о том, что очень четко и верно Слово Божие нам говорит, что много, вот чем дальше, тем больше вот этих будут обольщений. Это мы с вами затронули такие крайние проявления, скажем, извне христианства, да? Но давайте коснемся христианства. Знаете, когда я начинал только вот, ну, служение как молодой пастор, считалось, что в мире где-то в районе было тогда 20 тысяч протестантских течений христианских. Плюс-минус. Сегодня уже считается, что христианских течений более 45 тысяч. Прошло каких-то 35 лет, да? Как быстро, в два раза почти все увеличилось. То есть это все с геометрической прогрессией увеличивается, растет. И мы задаем вопрос, почему? Почему это все происходит? И нам здесь полезно вспомнить самое начало, книгу «Бытие», 3 главу. Когда очень четко было понятно. Вот все очень было банально, просто и понятно. Вот дерево познания добра и зла, да? Вот дерево жизни, вот он Господь Бог, и вот обольщения, которые могут быть. И Господь же предупредил, не ешь с этого дерева, не нужно, да? Что происходит в 3 главе? Мы видим, что враг создает первое вот это обольстительное учение, лжеучение. Он приходит к Еве и говорит, да нет, на самом деле не совсем так, вы не умрете, вот это все хорошо, глаза у вас откроются. И давайте посмотрим на Еву. Открылись у нее глаза? 3 глава Бытия говорит, открылись. Написано, открылись они у них глаза и увидели они, что наги. Умерли они в тот день? Не умерли. То есть вот враг смешивает истину с ложью, он никогда не дает только одну ложь. Он обязательно микс такой готовит, коктейль, где была бы и истина, и ложь. И чтобы люди могли обольщаться этим, могли это принимать. Вот об этом апостол Павел предупреждает.
1: Ну, то есть, в общем-то, можно вот под это определение отступления от веры отнести, ну, очень-очень разные учения или, ну, какие-то, может быть, понимания даже в рамках христианства, но которые не сходятся с истиной. Ведь вот апостол Павел, он писал Тимофею в то время, когда Нового Завета еще не было. Ну, был только Ветхий. Сейчас мы имеем и Ветхий Завет, и Новый, и можем все это читать. И вот в те времена, во времена апостола Павла, может быть, было очень много людей, очень много вопросов у людей, которые только начали, так скажем, посещать раннюю церковь христианскую. Конечно, надо было дать наставление. Но вот что я... Думаю, еще Иван Ильич, вот он здесь конкретно ведь пишет, прямо апостол Павел, что эти люди, лицемеры, обольстители, запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Вот он же не в общем пишет, а прям даже конкретно называет, что да. Не так. Вот он что имеет в виду?
0: Ну, вы знаете, это было в истории христианства, это много раз повторялось.

0: Повторяется, как я уже говорил, что вот эти лжеучения, вот эти все обольстительные какие-то идеи, они не просто несут какую-то умозрительную такую истину, в кавычках, да, они несут какие-то правила, какие-то запреты, какие-то постановления. То есть имитируют, ну, собственно, имитируют то, что Бог делал, да. Уже Господь, когда дал учение человеку, он тоже говорил о том, что добро, что зло, что нужно, что нельзя. И вот враг, он как бы подделывая вот это все, подтачивая, подводя как бы эту подделку под истину Божью, он, конечно, в ней пытается изобразить какие-то запреты, ну, что-то, что-то запрещать. Что запрещалось много раз, да, в истории христианства, в истории ложных религий. Да, это то, что естественно. А что естественно? Это брак и это питание, да? То есть, ну, вот самые естественные вещи делались, потому что они вот лежат на поверхности, их как-то либо обойти нужно, или как-то с ними... И, знаете, есть такое высказывание, чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят, да? И вот, вот тут, наверное, тоже враг использует такое правило. Но Бог же дал Адаму Еву. Бог же сам сказал, нехорошо быть человеку одному. Господь же сам сказал, плодитесь и размножайтесь, да? И вдруг вот чудовищное вот это вот такое открытое противление этому, что нет? Да, кто-то скажет, но разве не пишет апостол Павел в своих посланиях, в том числе Коринфской церкви, что как бы выдающий замуж девицу хорошо делает, не выдающий делает еще лучше.
1: Да, кстати, хочу, чтобы вы, как и я, оставались безбрачными. Да.
0: Пишет, пишет.
1: Да-да.
0: Причем в этих посланиях он пишет, впрочем, я говорю, а не Господь. Он очень четко пишет, что где он говорит, где Господь. И он пишет, что это не запрет вступающим в брак. Воздерживаться от брака. Это не в качестве запрета. Он пишет о служении, он пишет о посвящении, и он говорит о том, как это может лучше получиться. То есть у семейному человеку сложнее будет, потому что семья, круг обязанностей. Но тут же он четко пишет, в этом же послании Коринфской церкви, он говорит, но если кто будет разжигаться похотью или еще что-то, да, то во избежание блуда каждая жена имеет мужа, каждый муж имеет жену. Очень четко. То есть вот где Господь эти темы затрагивает в Священном Писании, да, он как бы показывает, что это не полный тотальный запрет. Это он разграничивает, что если вы хотите глубже и более посвященно служить, да, такая опция, скажем так, есть. Но нужно быть к ней готовым. Не всем это дано. Также о питании. Посмотрите, когда Господь говорит о питании в Слове Божьем, да, он четко различает на чистую и нечистую пищу. Здесь чистая пища, она конкретно проговорена в Левит, в 11 главе, в Второзаконии, также книга 14 глава, нам все это рассказывает. Четко написано, есть питание хорошее, есть нехорошее. Послание к римлянам, апостол Павел затрагивает эту тему уже в новозаветней церкви, потому что появлялись люди, которые выступали против идоложертвенного. Ну, что такое идоложертвенное? Это, знаете, на рынках продавалось мясо, которое было посвящено идолам, и жрецы потом через подельников, через посредников переправляли мясо на рынок, оно стоило дешевле, оно не было плохим, но было посвящено идолам. И вот христиане некоторые стали теперь перед такой дилеммой. Мясо, которое было чистых животных, которые по Библии разрешены, но это мясо было посвящено идолам. Его можно есть или нет?
1: Да.
0: И вот много других было нюансов, которые в это время, с которыми столкнулась Новозаветная Церковь. Но вот здесь же, смотрите, когда говорит апостол Павел, мы этот текст уже прочитали, когда он говорит о Писании, он говорит, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Пятый стих.
1: Да.
0: Когда апостол Павел говорит о питании, говорит о воздержании от какой-то пищи, он четко указывает на ориентир, что первое, питание, которое мы можем расценить пригодным и нужным, оно должно освящаться Словом Божиим. Что значит? А мы уже вспомнили и книгу Левит, и книгу Второзаконие, другие места. И Господь четко пишет, какое питание полезно, какое не полезно, мясо полезно, не питание, какая лучшая пища, да, должно освящаться Словом Божиим и молитвою. Вот Господь через апостола Павла к Тимофею как бы наставляет и говорит, если кто-то тебе вот так огульно будет что-то запрещать или через тебя на других, вот это нельзя, в брак нельзя вступать. Есть же Слово Божие, которое очень четко отвечает на эти вопросы.

0: можно ли идоложертвенное это в итоге есть? Павел позволяет, потому что у него же есть еще места в его посланиях, где он с оговорочкой там.
1: Да. Вы знаете, вот что касается апостола Павла, вообще апостол Павел был очень деликатным человеком. Да, у него есть в посланиях, скажем, места, где он может конкретно очень выразиться, и в оригинале это особенно видно греческого текста, но, будучи образованным, ученым человеком, опытным человеком, апостол Павел, он всегда пытается показать следующий стиль. Он вначале говорит о том, что вообще есть, какие есть моменты в заблуждении, еще что-то. Он показывает и отвечает на вопрос, как Слово Божие реагирует на все эти моменты. Но апостол Павел никогда не делает, собственно, как и Господь в Слове Божьем, выбор за человека. И помните, как он пишет, что если брат мой будет притыкаться, я не буду есть мясо вовек, если кто-то там притыкается. Да, в другом месте он скажет, все, что на торгу, ешьте без исследования. Как раз-таки о той чистой пище, которая попала на рынок, откуда оно попало, а было ли оно на идолском жертвеннике или еще где-то, да, но чистое мясо, которое предусмотрено Словом Божьим. Но апостол Павел всегда говорит о том, что не надо вместо человека принимать решение. И это очень верно. Потому что если кто-то купил это идоложертвенное, что-то из него сделал и ест с удовольствием, а другой будет есть и мучиться в совести своей, то все, что не по вере, апостол Павел напишет, грех. То есть раз ты вот... Ну, ешь и мучаешься.
0: Ну, то есть, если совесть Зачем? Тебя твоя обличает, ты потом себе не находишь места и жалеешь, лучше и не ешь. Да. А так можно, да?
1: Вот это зрелая позиция. Зрелая позиция апостола Павла. И я думаю, что это правильно. Когда мы общаемся с людьми, мы можем показать, как говорит Слово Божие. Мы говорим, что Слово Божие вот это разрешает, от этого предостерегает воздержаться. Но при этом выбор должен остаться за человеком. Вот у нас, знаете, вот был такой опыт, я только начинал служение как пастор, и у нас у одной сестрички, ее дочь ожидала ребенка. Это был уже второй ребенок в семье, она была замужем, и это была очень сложная беременность. И сложная ситуация была в том, что рожать ей нельзя было по показаниям, а кесарево сечение, вот это операбельное вмешательство, операбельная, как бы тоже было невозможно, потому что сосуды проходили в ней так, ну, в общем, очень сложно, там, что невозможно было без угрозы для жизни сделать эту операцию. И начиная на начальной стадии, ей там консилиумы врачей собирались, и они все ей сказали, вам нужно делать аборт. То есть если вы хотите себя сохранить для семьи, себя сохранить как мать для своего первого ребенка, вам нужно отказаться от идеи рожать второго ребенка. Это в любом случае, как бы, закончится очень печально. И, естественно, был вопрос, что делать, идти на это или нет. И вот мы читали с этой семьей Слово Божие, смотрели многие места, говорили о заповеди «Не убей», но мы сказали, наша церковь говорит о том, к чему призывает Господь, но выбор вы должны сделать сами. Мы будем с вами молиться, и мы будем просить силы, чтобы и видение для вас от Бога, чтобы Он помог вам сделать правильно. Вот так говорит Господь. Вот к этому Он приглашает. Но вы должны сделать выбор. И знаете, вот эта женщина, она приняла решение идти до конца. И было кесарево сечение. И хирург какой-то опытный там вообще не решались. Он сказал, что скальпель прошел прямо рядышком. То есть вот, ну вот с артерией прямо там сложно все было, и все получилось. И тот ребеночек уже давно взрослая женщина, и у нее свои детки, да. Но опять-таки я хочу сказать, что в истину, вот истина учения, понимаете, вот мы заходим еще на одну тему. Мы читаем во втором послании Коринфской церкви, в третьей главе, следующие слова, 18, где Дух Господень, там свобода. То есть Господь скажет тебе, как правильно. Господь покажет. Господь тебя призовет. Но ты должен будешь сам принимать решение. В отличие от всего этого, те обольстители, о которых пишет апостол Павел, они запрещают, они что-то решают за человека, они несут какое-то учение, которое совершенно не согласуется со Словом Божьим.
0: Но я почему-то сейчас вспомнила о том, что говорил Иисус еще книжникам и фарисеям, что они возлагали

0: Гают на своих собратьев неудобоносимые бремена. Хотя это были учителя закона, они в совершенстве знали богословие, они действительно, ну, могли научить истине, наверное, но все-таки, ну, истина была, но все-таки была еще очень большая часть тех якобы истин, которые надо соблюдать, было, по их мнению, но это было вообще не нужно и не обязательно.
1: Да.
0: И вот, наверное, наличие огромного количества запретов, каких-то догм, оно часто от нас загораживает самого Христа. Вот эту чистоту учения. Мы уже обращаем внимание, условно говоря, на номера машин, вот, вместо того, чтобы обращать внимание на Бога.
1: Да. Вы знаете, очень правильно было замечено, потому что есть две главные вещи, которые хотел бы преследовать враг, создавая все новые и новые лжеучения. Первое – это отвлечь людей от Христа. И второе – отвлечь от Слова Божьего. Потому что Слово Божие – это… Ну, Христос – это воплощение Слова Божьего. Восстание на небе сатаны началось именно с этого. Он позаведовал Христу. Поэтому все его попытки – это как бы уничтожить авторитет Иисуса Христа. И вот сколько я общался с людьми, причем других религиозных течений, я замечаю эту тенденцию. Везде прослеживается вот этот почерк. Библия – это не совсем та книга, которой как бы можно доверять. Первое, о чем они говорят. Второе – Христос, да, это хорошая личность, но он пророк, он просто человек. Недавно, буквально 2 недели назад, беседовал еще с одним человеком. У него своя теория, он говорит, на кресте умер не Христос. Умер один из его учеников, который был на него похож. И я вот прослеживаю вот этот почерк. И во многих местах Писания мы это с вами увидим. Как и читали во втором послании к Фессалоникийской церкви. Апогей, да, или кульминация вот этого обмана будет в следующем. Когда будет второе пришествие Иисуса Христа, дьявол сделает все перед этим, чтобы сымитировать второе пришествие Иисуса Христа, для того, чтобы люди подумали, что пришел Христос, а это будет явление сатаны, и чтобы они поклонились не Христу, а сатане. Но это отдельная тема, которая, наверное, больше касается второго пришествия Иисуса Христа.
0: Итак, мы должны внимательно все-таки читать Слово Божие, чтобы понимать истину. Ну и молиться, конечно, чтобы Бог нас уберег от обольщений. Итак, Иван Ильич, я благодарю вас за участие в этой программе. Спасибо большое вам.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели вместе с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Святого апостола Петра обычно визуализируют и представляют себе держащего ключи от ворот рая или от Царства Божьего. И в своем соборном послании Петр пишет такие слова, что «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». То есть у Петра есть какой-то рецепт, какой-то секрет, как нам наверняка гарантированно попасть в Царство Божье. Сегодня для того, чтобы этот секрет поглубже раскрыть, я предлагаю вам вместе со мной открыть Священное Писание на втором послании апостола Петра. И здесь в первой главе,

10-11 текстов будут говорить как раз об этом, раскрывая весь этот секрет. Итак, начнем читать. Первая глава с первого текста. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Ну, классическое для Петра вступление. «Раб и апостол Иисуса Христа». И кому он пишет? «Принявшим драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя». То есть верующим. Апостол Петр верующим. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Еще одно, вторая часть этого вступления. Он хотел бы, чтобы умножилась благодать, но не просто, чтобы умножилась благодать, но чтобы эта благодать умножилась в познании. Очень интересное выражение здесь Петр использует. В познании Бога и Христа, чтобы умножилась благодать. Вообще, что такое благодать? Лишний раз, может быть, стоит вспомнить для себя определение. И Священное Писание дает нам это определение, что благодать – это некий Божий дар спасения, что спасение – это не от нас, это Божий дар, это благодать, это что-то, что Бог дает даром, что мы не можем каким-то образом заслужить или заработать, или своими стараниями достичь. Поэтому он и желает нам вот этой благодати, чтобы она умножилась, но не просто умножилась, а в познании Иисуса Христа. Интересно, что здесь апостол Петр явно вспоминает молитву Иисуса. Молитву, которую Иисус молился вместе с учениками непосредственно перед днем, перед той ночью, в которой он был схвачен и наутро был предан Пилату, а к обеду уже был распят. О чем же молился там Иисус? Евангелие от Иоанна, 17 глава. И там в третьем тексте написано так. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». И далее Иисус молится и о единстве верующих, и об апостолах, чтобы Господь сохранил их в мире. Но жизнь вечная, он говорит, заключается в познании Господа Бога, Отца и посланного им Иисуса Христа. И Петр здесь, вспоминая это, просит, чтобы умножилась благодать в познании Господа. Запомним эту мысль и пойдем дальше, потому что следующее предложение будет очень длинным, очень непростым. Вот его как раз сейчас будем разбирать. С третьего текста и по седьмой включительно одно предложение. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». Длиннющее предложение, и дальше он заключает, если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. И дальше заключает, что таким образом мы можем достигнуть вот этого свободного входа в Царствие Божие. Поэтому для того, чтобы разобраться, что же в нас все-таки должно быть и умножаться, нам следует разобрать вот этот длиннющий текст. Тем, кто читает Слово Божие и, может быть, обращал внимание на некоторые не очень привычные нашему слуху и глазу слова, те знают одну претензию, которая у Петра есть к апостолу Павлу. Апостол Петр в другом месте пишет, что у Павла в его посланиях встречается нечто неудобовразумительное. Вот такое неудобовразумительное слово использовал Петр.

описывая послание апостола Павла. Но он говорит, что некоторые люди, извращая послание Павла, потом к собственной погибели плохо понимают, о чем говорит, еще и извращают, и на выходе получают совсем не то, что, может быть, хотели бы изначально. Вот так, высказываясь о посланиях Павла, Петр, в общем-то, не увидел бревно в своем глазу. И на выходе мы получаем у Петра одно сложно сочиненное предложение, которое нам придется сейчас разбирать. Ну, я предлагаю вот вызов такой, взять вот эти несколько текстов с 3 по 7, и в этих текстах найти подлежащее, сказуемое, то есть выделить основу предложения и таким образом хотя бы в этом тексте разобраться. Итак, прочтем хотя бы первую половину, и, может быть, здесь найдем. Кто действительно хотел бы для себя этот вызов принять, то откройте Священное Писание. Если есть возможность, сделайте паузу и вникните в этот текст, попробуйте выделить для себя основу этого предложения. Оно лучше будет понятно. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей», и далее по тексту, «добродетель, рассудительность, воздержание и до любви». Для начала мы должны заметить, что это предложение имеет две грамматические основы. Первая где-то в 3-м и 4-м тексте мы ее должны найти, и вторая, начиная с 5-го текста и до конца. И вот вторая бросается в глаза. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей». Итак, вы покажите. Это вторая половина этого предложения. Вы покажите. Покажите что? Добродетель, рассудительность, воздержание и далее по тексту. Покажите каким образом? Прилагая к сему все старание. И, собственно, вопрос тогда уже к сему – это к чему приложить нам нужно старание? Если уж нам в вере показывать весь этот список и рассудительности, добродетели, воздержание, терпение и любовь, то к чему это все показывать? Каким образом это показывать? В каком направлении нам необходимо стараться? И не говорили ли мы, что вот прямо перед этим, что благодать не за старание дается? Почему же Петр предлагает нам и стараться тоже? Но нам нужно разобраться как раз вот с 3-м и 4-м текстом и увидеть, где здесь основа. И здесь все гораздо сложнее получается. Хотя, может быть, те, кто хорошо учился в 5-м, 6-м классе, вполне себе на раз с этим справятся. А мы уже взрослые, наверное, подзабыли, как это подчеркивать одной линией, двумя линиями, волнистыми линиями, пунктирными линиями. И что все это значит, и как все эти обороты даже называются, наверное, многие не помнят. Но нам хотя бы основу. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Все потребное для жизни и благочестия даровано. Итак, все даровано. Вот основа первой половины этого длиннющего предложения. Все, что именно все? Все потребное для жизни и благочестия. Что сделано с этим все? Оно нам даровано. Даровано кому? Нам. Даровано от кого или каким образом? Даровано от божественной силы Его, от божественной силы нашего Господа. И еще даровано, как мы можем получить этот дар? Каким образом даровано? Написано «через познание призвавшего нас славою и благостью». То есть, согласно вот 3-го текста, разобрав его, получаем, что все, абсолютно все, что нам необходимо для жизни и благочестия, то есть не просто для жизни,

а для благочестивой жизни, для жизни настоящего христианина, для жизни настоящего с большой буквы христианина, последователя Иисуса Христа. Все необходимое для этого нам даровано от божественной силы через познание призвавшего нас. Когда стоит вопрос, как же нам действительно получить все необходимое для жизни и благочестия, ответ получается спокойный и естественный и один – через познание призвавшего нас. Вот уж действительно Петр раскрывает ту самую молитву Иисуса, в которой Иисус молился, говоря: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Что же вообще такое это познание? Чуть позже ответим на этот вопрос. У нас еще четвертый текст, который, казалось бы, может, там что-то важное есть, что нам тоже должно помочь. Итак, запоминаем, уже второй раз апостол Петр в этом небольшом отрывке делает ударение на слово «познание». Первый раз мы видим: благодать да умножится в познании Бога и Христа. И второе: все потребное для жизни и благочестия нам даровано от божественной силы через познание призвавшего нас, через познание Господа. А четвертый текст интересно, да? Через познание призвавшего нас славою и благостью. Он призывает нас славою и призывает нас благостью, то есть добротой своей. Что есть благость? Это доброта. Итак, Господь призывает нас своей добротой. Он своим характером располагает нас к себе. И таким образом призывает, говоря: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Господь не зовет нас на суд, Господь зовет нас к добрым взаимоотношениям. В Откровении написано: «Се стою у двери и стучу, и кто откроет, к тому войду, и буду вечерить с ним, и он со мною». То есть Господь хочет войти в наше сердце, в нашу жизнь, и Господь хочет, чтобы мы вместе посидели, чтобы мы вместе преломили хлеб, попили чай, чтобы мы вместе имели дружеское общение, как те люди, которые ходят друг к другу в гости, как те люди, которые действительно друг друга уважают и дружат. Он хотел бы таких взаимоотношений. Итак, Он призывает нас своей добротой, своей благостью. Четвертый текст: которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Которыми — это что? Славой и благостью. Славой и благостью Божьей нам дарованы великие и драгоценные обетования. То есть по милости Божьей, по доброте Божьей Бог дал нам обетование. Священное Писание полно всяких обещаний Божьих, всяких обетований, как верующие называют, Божьи обещания. И эти обетования, для чего они? Здесь же сказано: великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. То есть обетования нам даны, чтобы мы, используя эти обетования, через эти обетования становились причастниками божеского естества. Это как? Частью Бога? Это для нас невозможно. Но что Господь хочет сделать через эти обетования? Он как раз и обещает, вот как раньше написано, да, выше написано, обещает дать нам все потребное для жизни и благочестия. Он обещает, что если мы захотим познавать Его, захотим иметь с Ним взаимоотношения, если мы пустим Его в свою жизнь, то Он будет вместе с нами и вечерить, и ужинать, и завтракать. Он будет ходить вместе с нами. Вспоминается еще одна интересная тема из книги «Бытие». Там одна есть самая нечитаемая глава в книге «Бытие». Это пятая глава. Нечитаемая потому, что там такая короткая родословная. Адам родил Сифа, Сиф родил своего сына и так далее, и так далее. И про каждого из них написано: «Жил, родил сынов и дочерей, прожил столько-то лет и умер». Жил, родил и умер, жил, родил и умер. И про каждого так написано. Вот. И идет

такая хронология от Адама до Ноя, и дальше история переходит на потоп. Но из этой истории в пятой главе Бытия выбивается один персонаж, тоже достаточно известный персонаж из Священного Писания, Енох. Про него не сказано, что он жил. Да, вначале жил, родил сына, а потом написано «и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Что-то особенное произошло с Енохом. Как на фоне того, что все вокруг жил, родил и умер, жил, родил и умер, и казалось, действительно сбылось то проклятие, которое изначально было сказано: «Не ешь от всего дерева познания добра и зла, потому что, когда ты вкусишь от него, смертью умрешь». И вот они все умирают, умирают, умирают, а Енох ходил с Богом и не стало его, потому что Господь взял его к себе. И вот здесь что-то подобное Господь предлагает, чтобы мы через познание Его обогатились всеми обетованиями, которые предлагаются в Священном Писании, обогатились благодатью, которая очищает нас от всякого греха, чтобы мы уже не просто вот жили, гоняясь за всякими жизненными ценностями, но чтобы главная наша ценность состояла в познании нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа, во взаимоотношениях с Ним, чтобы, как Енох, мы ходили со Христом ежедневно, вставая с Ним, завтракая с Ним, работая с Ним, отдыхая с Ним, занимаясь с детьми, с семьей с Ним, чтобы все в нашей жизни контролировал Господь. И Господь готов, если мы пригласим Его в свою жизнь, изменить нашу жизнь так, чтобы в ней было все необходимое, не просто для жизни, но для благочестия, чтобы это могло привести нас ко спасению. Его благодать могла нас в итоге спасти. Итак, нам дарованы Его добротой, Его славой, Его благостью великие драгоценные обетования, чтобы мы через них стали причастниками божеского естества, чтобы через эти обетования мы могли подружиться с Господом, ходить с Господом, жить с Господом всю свою жизнь. Опять же, стали причастниками божеского естества каким образом? Удалившись от господствующего в мире растления похотью. Вот еще один оборот, показывающий, что в мире происходит и как нам стать ближе к Господу. Как нам начать вот это вот познание? Удалившись от господствующего в мире растления похотью. Этот мир воистину растлился уже до нельзя. И чем больше мы живем, чем дальше, тем более растленное, развратное становится это общество. И тем больше этот разврат покоряет умы всего человечества, и тем более нормальным кажется то, что в Священном Писании называется не просто развратом, но чем-то, что Бог считает вообще неприемлемым. Господь предлагает, что мы должны удалиться от этого. Вот эта растлевающая похоть в мире уже господствует. Как удалиться? В той же самой молитве Иисуса Он говорит об учениках: «Не молю тебя, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла». Как, находясь вот в этом мире, возможно сохранить себя от того зла, которое господствует в этом мире? Воистину, без какого-то старания тут уже не обойтись. Невозможно одновременно в этом мире жить и не видеть того, что происходит, и не соприкасаться с тем, что происходит. А соприкасаясь с этой грязью, как остаться чистым? И вот тут-то как раз появляется вот этот текст, 5 в 1 главе. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, рассудительность, воздержание, прилагая к чему все старание?» К тому, что вот в третьем и в четвертом тексте нам было представлено. Все потребное для жизни и благочестия Бог нам дарует, дается нам это и получает

проявляется нами это через познание призвавшего нас, происходит, когда мы вот эти драгоценные обетования, Его милостью, Его благостью, дарованные нам, мы через них удаляемся от мира, становимся причастниками божеского естества, когда мы

обетованиями для того, чтобы стать ближе к Господу. В частности, в обетованиях сказано, что Господь не даст нам никакого искушения или испытания сверх наших сил, но во всех испытаниях даст и облегчение, и помощь, чтобы мы могли перенести. Господь говорит, что всякому верующему все в этом мире, что бы в его жизни ни происходило, все содействует ко благу. Что бы ни происходило в нашей жизни, главное задать вопрос не «за что», а «для чего?», «с какой целью?», «что Господь хочет, чтобы произошло доброго в нашей жизни?». И если допустилось в нашей жизни что-то, где боль или страдания, или переживания какие-то, для чего? Потому что, помня, что все содействует ко благу, мне легче переживать и утраты, и проблемы, и какие-то черные полосы в моей жизни. Потому что я знаю, что Господь благ ко мне. И если Он это допустил, значит, у этого есть смысл. И этот смысл приведет меня к еще большим и еще лучшим взаимоотношениям с Господом, к еще лучшему познанию Его воли и Его характера, может быть, к изменению моего характера. Итак, от божественной силы все потребное для жизни и благочестия нам даровано, а мы через познание нашего Господа, через драгоценное обетование, удаляясь от господствующего в мире греха, должны приложить все старание к тому, что Богом нам даровано, со своей стороны показать в вере. Что в вере мы должны показать? Добродетель. Ну, здесь все логично. Еще апостол Иаков писал, что «покажи мне веру твою без дел твоих, а я тебе, говорит, покажу веру мою из дел моих». Вера и дела идут рука об руку. Невозможно просто верить, как некоторые говорят, «я верю в душе». Иногда так и хочется сказать, может быть, в душе, там, где тебя никто не видит и не слышит. Невозможно так верить. Верить можно только настоящая вера, она не будет закрыта, она будет видна через тебя. Потому что то, что наполняет тебя, от избытка сердца будут говорить и уста, будут и твои действия, будет и твой характер. Итак, в этой вере покажите добродетель, чтобы ваши действия, ваши дела были добрыми, благословенными. Но в добродетели покажите рассудительность. Очень интересное и очень важное замечание, потому что не всегда то, что нам кажется добрым делом, на выходе окажется добрым делом. Очень часто, стараясь помочь людям, мы где-то можем по необдуманности совершить, как так называемую, медвежью услугу. Или, как некоторые любят говорить, да, мы можем попытаться догнать и причинить помощь, а на выходе получается не очень красиво и не очень хорошо. Поэтому в любой добродетели надо применить и рассудительность. Когда, в каких случаях, в каком объеме эту добродетель проявлять? А в рассудительности воздержание. Потому что когда ты вдруг рассудил и понимаешь, вот в этом случае твоя помощь будет благословением, а в этом случае твоя помощь может оказаться проклятием. Банально, воспитывая детей, не надо за них делать все, иначе они так и не смогут, ничему не научатся. И где-то надо проявить и воздержание. Воздержание и в добрых делах. Воздержание не только в добродетели, вообще воздержание в нашей вере, воздержание в нашей жизни, воздержание в нашей религии, в нашей повседневной жизни. Это может касаться всех сфер нашей жизни. А в воздержании покажите и терпение. Потому что когда мы принимаем решение от чего-либо воздерживаться, зная, что то или другое не полезно, искушение не заставит себя ждать. И нам надо будет проявить терпение. А в терпении – благочестие. Вот это то самое такое интереснейшее слово. Что значит благочестие? Все потребное для жизни и благочестие нам даровано. То есть то самое благочестие,
которая действительно делает из нас

истинных христиан. Оно в терпении будет проявляться, а в благочестии проявится и братолюбие, и любовь. А дальше он пишет, если это в вас есть и умножается, то есть не просто так веру достигли, добродетель достигли, терпение достигли, что там еще по списку, галочки проставили, все отлично, я готов к царствию. Не так это работает. Если это есть и умножается, то есть прилагая к старанию, к изменению нашей жизни, понимая, что этими стараниями спасены мы не будем, но прилагаем для того, чтобы показать живую свою веру и строить эти взаимоотношения с Иисусом, написано, вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Опять Петр заключает, что речь идет о познании Спасителя. Именно это познание Господа Иисуса Христа и будет тем, что откроет нам свободный вход в вечное Царствие. Вот здесь как раз уместно, и мы как-то произносили были с вами, спасение происходит, если хотите, по блату, по знакомству с Иисусом. Потому что если мы не знаем Иисуса, то вход в Царствие, извините, будет для нас заказан. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство. Перед этим он говорит, а в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Пусть Господь благословит вас познавать Его более и более. Пусть Господь благословит вас умножать в себе все то, что здесь Петр предлагает, дабы в вечном Царстве мы могли встретиться лично и поблагодарить вместе нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава. Аминь.

0: Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
1: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Так апостол Иоанн начинает свое Евангелие. О чем эти загадочные слова? Почему апостол Иоанн начинает повествование именно с них? И как эти слова влияют на нас, жителей 21 века? На эти и другие вопросы отвечает священнослужитель Илья Александрович Гулаков. Илья Александрович, здравствуйте.
2: Добрый день, Мария.
1: Мы сегодня с вами начинаем разбирать Евангелие от Иоанна. У нас сегодня первая глава, и мы читаем с 1 по 18 текст в синодальном переводе. Давайте, наверное, начнем читать, а потом уже пойдем разбираться с тем, что же там было написано.
2: Да, конечно. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня, и от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил».
1: Спасибо, Илья, за то, что зачитали. Вот скажите, пожалуйста, так интересно начинается это Евангелие, да? Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Так интересно звучит, почему вообще начинается не с рождения Иисуса Христа, хотя это было бы логичнее, да? А вообще с какого-то там начала. О каком начале здесь идет речь?
2: Ну, если мы начнем последовательно отвечать на ваши вопросы, то мы видим о том, что Евангелие от Иоанна, оно было написано последней книгой Библии, в принципе, по своей хронологии написания. И когда Иоанн пишет, то, исходя из текста, мы это дальше уже увидим, он не описывает многих вещей, он не объясняет, кто такие 12 учеников, да, он не перечисляет их, он не упоминает, кто такой Пилат и многих других личностей. Он подразумевает, что люди уже знают, кто это такие. И он уже рассказывает своим читателям, как о знакомых для них событиях. И его цель, она не изложить жизнь Иисуса Христа, как это было, к примеру, у Луки, да, но его цель – это передать некое богословие ключевых моментов в жизни Иисуса Христа, связанное с Ним. То есть он отвечает на конкретные нужды, потребности церкви того времени, потому что церковь в то время встречалась с такими неприятностями, как потеря благочестия, ереси в виде гностицизма или же просто даже гонения, которые были на нее. И вот в это непростое время Иоанн передает не жизнеописание Иисуса, а он учит через жизнь Иисуса, то есть людей, которые его слушали, читали. И когда мы говорим о начале было Слово, то здесь как бы используется без определенного артикля начало. Это подразумевает, что это начало от самого начала. То есть еще и земли не было, это то, что человек и вообразить не может.
1: Здорово вы подметили про уникальность Евангелия от Иоанна, да, особенно для зрителя, для нас с вами, для тех, кто живет в 21 веке. Интересно, что не просто, да, идет повествование, а именно научение через жизнь. Да, мы уже очень часто учимся как раз-таки на опыте и примере. Хорошо, вот если мы говорим, да, про то, что, что вот это вот значит, да, слово было у Бога и слово было Бог. Как это нам сейчас вообще с вами, ну, можно это понять.
2: Вот. Здесь, знаете, я прошу прощения, я немножко назад вернусь. У нас получается Иоанн в 20 главе, 31 тексте говорит о цели, в принципе, написания своего Евангелия. Он пишет: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и верою имели жизнь во имя Его». То есть вот это и есть цель написания Евангелия, которое сам передает Иоанн.
1: То есть это как раз-таки для того, чтобы была живая такая вера.
2: Да, потому что мы видим о том, что Иоанн был последним учеником Иисуса Христа. И когда церковь, то есть новые испеченные люди, христиане, они видят о том, что остался последний из 12 учеников Иисуса Христа, и вроде бы они слышали где-то о том, что Христос должен прийти до того момента, как он умрет, последний ученик. Ну, Иоанн это объясняет в последних главах, что это было неправильное понимание слов, которые Иисус сказал Петру. Но люди жили с этими вопросами, где же Бог и как нам вообще жить дальше, если все свидетели жизни Иисуса, они уже умерли. И то есть, получается, то было поколение уже тех, кто не видел, но только слышал. И они вот как раз-таки подобны нам. Мы не видели жизни Иисуса на земле, но мы слышим. У нас есть слово о нем. Так же, как и они имели слово о нем, также от Иоанна, Луки, Марка, да. И поэтому это Евангелие, оно максимально актуально для нас с вами сегодня, потому что оно показывает нам о том, что мы имеем большую радость, уверовав, услышав о Господе, нежели видя Его чудеса и знамения, которые Он являл на земле.
1: Но даже так здорово, что мы

0: проживаем такие же моменты, как и жили люди тогда, да, вы говорили про непростые времена и про актуальность действительно Евангелия от Иоанна и для нас сейчас каждого. Хорошо, благодарю вас за такой развернутый ответ и для понимания, почему нам это сейчас важно. Все-таки, если мы возвращаемся в начало наших стихов, можно ли как-то обозначить, это был какой-то символ? Вот этих слов, да, вот именно почему словом, да, а не образом Иоанн называет Иисуса. Вот можно ли как-то это обозначить?
1: Но здесь, знаете, есть две позиции. Одна придерживается такого мнения, что слово – это выражение Бога. Ну, то есть мы знаем о том, что Иисус пришел явить Отца. И как слово выражает идею, так и Иисус выражает самого Господа, Его характер, Его волю. И это есть откровение о Боге, то самое слово. Есть вторая позиция, которая касается того, что Иоанн, он не просто использует вот это вот слово по-гречески «логос», а тем самым он пытается через какие-то сказания, которые были у эллинов, научить их истинам об Иисусе. Мы знаем о том, что уже в те времена Платон, он делил мир на добрый духовный мир и злой материальный мир. И Платон, размышляя о том, как Бог взаимодействует с людьми и являет им себя, он придумал такое божество Логос, которое было посредником между Богом и людьми. И позже уже Гераклит и стоики, они отождествили Логос с Богом-творцом. Ну, не в нашем христианском понимании, в своем греческом, но это был то божество-посредник, которое участвовало как-то в творении. И Иоанн, он идет дальше. Он пытается на их образах, на их примерах показать о том, что... Ну, он им открывает Евангелие о Боге-творце, о настоящем живом Боге через те образы и о том, что он пришел в мир, чтобы спасти погибающих. То есть он дает новое осмысление их верованиям. Если мы посмотрим, ну, для примера более такого простого понимания, если вы читали Клайв Льюис «Хроники Нарнии», там есть «Последняя битва» книга называется. Она не экранизирована, это именно книга. И там используется также выдуманная история, так как и мы, христиане, относимся, допустим, к логосу греков. Для нас это выдуманная история какая-то. И здесь, в этом рассказе, также выдуманная история. И когда вы ее читали, вы могли проникнуться той историей, как обезьяна Хитр, ну, это ее имя такое, она обманывала ослика, которого звали Недотёпа, и она им пользовалась, а ослик считал ее своим другом и как-то пытался все время помочь. И эта обезьяна очень многих обманула, якобы она является, ну, не она, а тот ослик якобы является Асланом, она его наряжала, все. И то, что вот он пришел, сейчас будет новый порядок, все будет хорошо, его нужно слушаться. И многие уже встали на сторону этой обезьяны. Но когда приходит настоящий Аслан, то он, естественно, разоблачает эту обезьяну с осликом. И когда мы читаем всю эту историю, то мы видим о том, что под Асланом, этим львом, понимается именно Иисус. Под обезьяной понимается именно дьявол, который всех обольщает, обманывает, втирается в доверие. И для нас это такие образы, которые сопоставимы. И вот примерно то же самое делает Иоанн, когда он пытается использовать вот это знакомое для всех слово, чтобы донести Евангелие и до тех слоев общества. Потому что, как мы увидим дальше, Иоанн, в принципе, пишет не иудеям. Потому что, к примеру, он всегда добавляет такие примечания, как «Пасха» – иудейская, «Праздник» – иудейский. Ну, то есть, а для чего это пояснять, если ты пишешь иудеям? Естественно, он пишет не иудеям.
0: Илья Александрович, вот такой вопрос, если мы идем, снова возвращаясь к текстам, да, разбирая очень важные моменты для нас сейчас, потому что многие из нас, читая Писание, да, даже Евангелие, где много описывается вроде бы понятных моментов, но какие-то слова могут быть нам, может быть,

0: как-то, ну, неизвестны. Поэтому, возвращаясь тоже к такому интересному утверждению, которое вы зачитали, да, в тексте, «все через него начало быть», это в контексте чего было написано, да, «все через него начало быть». Это, опять же, жизнь или что здесь имеется в виду? Как бы вы вот этот момент расшифровали?
1: Ну, видите, опять же, когда Иоанн пишет о слове, то есть на этих текстах мы еще не знаем, что есть слово. Мы об этом узнаем только с 14 текста, когда сказано о том, что оно стало плотью и обитало с нами. А до сих пор мы не знаем, что это, кто это. И Иоанн показывает о том, что слово – это то, что было Богом. Это то, что было всегда с Богом в тесной коммуникации. То есть, с одной стороны, по сущности Бог, но при этом не отдельное божество, а именно совокупность. Ну, то есть, как мы в христианстве говорим, один Бог, но три личности, да, три единства. И вот Иоанн как раз-таки здесь это раскрывает в таких непростых фразах. И когда он говорит, все через него начало быть, то он подразумевает, в принципе, все, что начало быть. Он, то есть, как мы сказали, в начале у него нет определенного артикля начала.
0: Да, то есть, это бесконечность.
1: Да, то есть, если в бытие есть конкретное понимание начала, то есть начало мира, да, тут прямая аллюзия, такая отсылка, то здесь он говорит о том, что в принципе начало существовать быть, и вот это слово всегда было активным. И то есть, если мы переносим это опять же к нам, какие уроки мы для себя можем делать, то мы порой мне приходится слышать от людей о том, что вот есть Ветхий Завет, и там есть Бог, который злой. А да. Есть Новый Завет, вот Иисус пришел, он такой добрый, и все хорошо. И очень часто мыслится, в принципе, деятельность Иисуса Христа от его воплощения, когда он стал плотью, да? Но оно не мыслится тем, что он был всегда. А Иоанн говорит о том, что Иисус был всегда активной личностью. Он через него все начало быть, и он был активен. И он говорит о том, что не существует Бога, который злой, а Иисус вот добрый. Он говорит, Иисус пришел явить Отца. То есть, если вы неправильно поняли характер Отца, возникает вопрос к тому, как вы изучали, в принципе, Ветхий Завет и Священное Писание. Да? Потому что Господь очень милостив в Ветхом Завете. Порой мы на чем-то второстепенном фокусируемся и не замечаем всей той любви, того смирения Божьего, долготерпения, милости, которую Он проявляет. А весь Ветхий Завет показывает, как Господь, наоборот, идет за человеком, который от него отворачивается. И вот как раз-таки Иоанн это и подчеркивает о том, что Иисус, Он всегда был активной личностью. О том, что Иисус пришел подчеркнуть именно Бога Отца, и Он хочет, чтобы вы правильно увидели его характер, а не извратили в связи там, с какими-то человеческими домыслами, еще чем-либо.
0: И вот здесь вот хотелось бы еще вот уточнить. Также мы читаем дальше про то, что и он был светом. Вот почему, да, вот этот свет, я так понимаю, что это весть, да, которая дана каждому человеку, да. Но вот здесь вот такой вопрос еще сразу второй задам. А почему очень многие люди не видят вообще этого света?
1: Спасибо. Смотрите, если мы с вами говорим, то здесь сначала сказано «он был жизнь», а потом да. «свет». То есть это два термина, они идут в совокупности, их особо разделять не стоит. И мы понимаем, почему Иисус назван жизнью, потому что любой человек только в нем может обрести жизнь. Как он был началом жизни, так и после грехопадения человека, когда человек был разделен с Богом, именно через Иисуса Христа мы можем получить вновь эту жизнь. И когда Иоанн говорит о свете, которым является для нас Христос, это можно сравнить со светом для растений. То есть мы с вами прекрасно понимаем, что растение не способно жить без света.
0: Да.
1: И вот каким благословением является для растения вот этот свет, таким же благословением для каждого из нас является Иисус Христос. Каждый лучик, он заставляет нас пробиваться сквозь какие-то заросли греха и идти от смерти к жизни. То есть вот, и, ну, это самое простое, наверное, объяснение, чтобы глубоко не уходить во всю эту теологию света. Но это очень четко показывает его смысл.
0: То есть вот жизнь, свет. А почему очень многим людям как бы это не видно? Мы же в нем, вот как вы сказали, мы так

0: нем нуждаемся. Да? Бог нас сотворил. Да, потом мы приходим ко Христу, наверное, когда задаемся какими-то вопросами, да, когда, ну, у многих же в жизни возникает, а в чем смысл жизни, да, у людей. И когда мы обращаемся к Богу, мы к Нему приходим. Но почему очень часто такое бывает, что люди не видят вот этого света? С чем? Может быть, есть у вас какие-то предположения или, может быть, есть какой-то такой ответ?
1: Ну, как говорит само Евангелие, то люди не видят этого света из-за огрубевшего сердца. Угу. То есть, как в Евангелии цитируется о том, что ушами слышат, угу, но не понимают, да? Угу. Глазами видят, но...
0: Не видят.
1: Да, не видят. Вот. То и здесь, вероятно, тот же момент. Потому что если мы с вами посмотрим, то, в принципе, здесь вот у нас, угу, дальше... По тексту говорится о том, что пришел к своим, и свои его не приняли. Угу. И а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. То есть мы видим о том, что здесь вот это слово «власть», оно подразумевает не какую-то силу, оно, угу, подразумевает право, право выбора, которое Иисус дает каждому человеку, стать ему чадом Божьим или не стать. И то есть мы видим о том, что люди делятся на тех, кто делает выбор в пользу Иисуса, и тех, кто делает выбор в пользу своих человеческих измышлений, каких-то стереотипов о том, каким должен быть Мессия, о том, что он должен делать, каким должна быть вера, какие, mm-hmm, должны быть законы. И вот, вот эта тема, на самом деле, знаете, она будет полностью раскрываться при нашем изучении Евангелия дальше. Потому что, mm-hmm, пролог, он как некоторое содержание всего того, что будет дальше. Mm-hmm. И вот более полный развернутый ответ, почему люди порою не видят Иисуса, почему, mm-hmm, они не замечают его действия в своей жизни, мы как раз-таки и раскроем, изучая это Евангелие с вами вместе дальше.
0: Илья Александрович, хотела у вас уточнить. Вот вы уже упоминали сегодня 14 текст и говорили, что здесь в 14 тексте мы начинаем понимать, что же такое вначале было слово, да?
1: Да.
0: Что вот стало плоть и обитало с нами. Это же про это, да, говорится? Про, здесь как раз-таки про то, что это Иисус.
1: Да. То есть мы как раз-таки и понимаем, что речь идет об Иисусе Христе именно отсюда. Угу. И мы с вами ранее читаем о том, что это у нас... Вот как раз-таки текст 8-9, даже 7-го. «Он пришел для свидетельства», даже 6-го. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Свет был истинный, который просвещает всякого человека». И мы понимаем, что это идет о слове речь. Угу. И мы знаем, о ком именно свидетельствовал Иоанн Креститель, уже, угу, исходя из других Евангелий, да, как бы. Ну и в принципе, последующая в этой главе история уже будет отражать нам, ком свидетельствовал, угу, Иоанн Креститель. Угу. И здесь вот как раз-таки 14 текст нам интересен тем, что если мы с вами сравним его с первым и вторым текстом, то мы увидим некоторую такую закономерность. Если в первых текстах слово было вечным, угу, то здесь оно становится временным. Угу. Если в первых текстах оно было, то здесь оно стало. Если в первых текстах оно с Богом, здесь оно уже с нами. Угу. И если оно в первых текстах было Богом, то здесь оно стало плотью. Угу. То есть Иоанн показывает, вот кем он был, угу, и кем он стал, чтобы ты и я имели спасение. Ну, и об этом вот как раз-таки дальше, да, и говорит. И Павел, как пишет в послании к евреям о том, что «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». То есть он говорит, у нас уникальный первосвященник и ходатай. Его уникальность в том, что он спустился с уровня Бога до уровня человека, прожил, так скажем, в нашей шкуре эту жизнь. Он также был искушаем, но не согрешил. И вот, вот это 14 текст как раз-таки это все и отражает нам.
0: Спасибо.
1: Ну и когда сказано, что и обитало среди нас, то здесь...

0: идет отсылка к скинии, когда Бог указал построить скинию среди народа израильского, чтобы обитать посреди них. И мы видим, что Бог также в Иисусе Христе приходит, чтобы обитать посреди нас, и причем еще в более близком контакте, чем это было в скинии.
1: Вот здесь вот такой интересный момент. А почему вообще он приходит? Что значит вообще вот был среди нас? То есть вот он принимает образ человека, и для чего он это делает?
0: Ну, как мы уже сказали, он пришел, чтобы явить Отца, чтобы показать его характер, его любовь. И как мы читаем, если здесь вот дальше в текстах, да, у нас тексты, сейчас я скажу, 17 текст говорит: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». И еще чуть раньше говорится о полноте благодати, благодать за благодатью. То есть если до этого народ израильский имел благодать и благословение через скинию, через служение в ней, то сейчас пришло нечто большее, чем вы имели. А это он обращается и к иудеям в том числе, да? И это благодать и истина теперь доступны через Христа еще в большей мере, который сейчас явился к нам. И таким образом здесь для нас есть еще один урок. Мы можем, подобно иудеям, привыкнуть к чему-то, что нам давало благословение всю жизнь, да? И когда придет истинный Бог, или когда от Него придет к нам Его повеление что-то изменить в своей жизни, мы можем отказаться от пути следования за Ним, потому что мы к чему-то привыкли. И поэтому здесь нас Иоанн учит, чтобы мы не цеплялись за что-то старое, но мы всегда были готовы услышать Бога, что Он нам говорит, и отозваться на это. Потому что, как мы дальше увидим, Иисус будет призывать, показывать все преимущества следования за Ним, но народ будет Его отвергать и считать безумным. Вот.
1: Вот здесь хотела бы уточнить, почему это важно? Почему нам важно именно как раз-таки не отвергать Христа?
0: Знаете, вот Иоанн это очень хорошо показывает. Структура этого пролога, она показывает, что, ну, не вдаваясь во все тонкости, она показывает, что основными текстами всего пролога, этих 18 текстов, ключевой мыслью являются 12 и 13 тексты, где сказано: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». То есть здесь основная мысль о том, что Христос пришел на эту землю, чтобы восстановить отношения между нами и Богом, чтобы восстановить эти отношения и дать нам возможность иметь спасение и жизнь в Нем. И здесь есть два важных ключевых момента, которые связаны с начальным моментом, то есть когда человек становится чадом Божьим, когда он вступает в завет с Господом, да, то есть простым языком крещение принимает. И второй момент о том, что не однажды нужно принять это решение и спасен навсегда, а человек должен всегда находиться во взаимоотношениях с Господом и иметь постоянную веру. Да? То есть как человек должен продолжать верить, пребывать во Христе и сохранять свой статус чада Божьего. И поэтому мы видим, что здесь нет вот этой идеи «однажды спасен, всегда спасен». И также мы должны понимать одну очень важную вещь о том, что знание Божьих благословений, обетований, оно не делает нас наследниками Божьих обетований. Наследниками Божьих обетований нас делает родство с Ним, усыновление им нас, то есть заключение с Ним завета, когда мы вступаем с Ним в эти родственные отношения. И поэтому здесь для каждого из нас, как я это вижу, является очень важной та мысль, которую доносит для нас Иоанн, это в том, что вечный Бог, Творец всей нашей земли, Он нисходит до нас, до грешных людей, до нашей природы грешной. Он окунается во всю эту грязь греха, берет этот весь грех на себя ради того, чтобы я, вы и все, кто нас слушают, имели возможность жизни, чтобы каждый из нас с вами сделал этот выбор.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за такие понятные и развернутые ответы. Пролог евангелиста Иоанна – это не просто дань литературному канону. Это путь Бога.

от вечности к сердцу каждого человека. Бог – недалекий созерцатель. Он ради нас сошел с небес, чтобы вернуть свет жизни каждому, кто хочет его принять.

0: «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Иона сказал им, что они смогут выжить только в том случае, если бросят его в бушующее море.
1: Тогда они взяли Иону и бросили его в море.
2: Господь Бог интересным образом доставил Иону до места назначения. Он плыл в Ниневию у рыбы в животе.
3: В животе у рыбы плавать неинтересно.
2: Когда рыба прибыла к берегам Ниневии, она выплюнула Иону на берег.
0: Бог повелел Ионе идти в город и предупредить жителей, что если они не перестанут делать зло, к ним придет беда, и их город будет разрушен.
3: Я не хочу, чтобы город разрушился.
4: Может, они перестанут обижать друг друга?
2: Жители города Ниневии услышали слова пророка и сильно испугались.
3: Дедушка, ты такой красивый,
4: он похож на царя.
0: Ниневитяне поверили Господу Богу, и все, от малого до большого, раскаивались в своих грехах.
2: И даже царь, который жил в этом городе, услышал пророка Иону и отдал своим слугам приказ, чтобы все жители Ниневии молились Господу Богу и оставили свои злые пути.
3: Они перестали обижать слабых.
0: Они одели специальные одежды в знак скорби о своих грехах. Жители Ниневии послушали своего царя и пророка Иону и стали просить у Бога прощения за свои грехи. Они плакали и обещали Богу, что перестанут делать зло.

0: и обижать слабых.
1: Они смогли выполнить свое обещание?
2: В Библии написано, что Бог увидел, как они отвернулись от своего злого пути.
3: И Бог простил жителей Ниневии?
4: Бог добрый, Он любит людей.
0: Бог пожалел о бедствии, которое хотел навести на жителей Ниневии, и не навел.
1: Ура! Я знаю, что Бог добрый, Он любит прощать.
4: Бог добрый, Он любит прощать.
2: Иона стал ожидать и наблюдать, что будет с городом.
0: Он сделал себе небольшой шалаш, укрылся в нем и стал смотреть на город.
5: Но солнце палило так сильно, что Иона не мог укрыться от него в своем шалаше.
2: Тогда Бог произрастил растение, которое укрыло Иону от зноя, и Иона перестал огорчаться.
1: А почему Иона огорчился? Ведь все было хорошо.
5: Иона знал, какие были злые люди эти ниневитяне. И он расстроился, что Бог проявил к ним милость.
4: Но ведь Бог добрый, Он любит прощать.
2: Да, Бог простил этих людей, потому что после проповеди Ионы они стали добрыми.
3: Тогда почему он огорчился? Ведь все было хорошо.
0: Наверное, ему трудно было поверить, что эти люди смогут измениться.
2: Но Бог преподал Ионе хороший урок. Когда Иона заснул...
4: Он увидел сон?
1: Наверное, Иона увидел сон, где Бог ему все объяснил.
2: Возможно, что Иона и видел сон, мы точно не знаем. Но я хотел рассказать о другом. Когда Иона заснул, червь подточил растение, и оно засохло.
5: На другой день, когда солнце поднялось, оно стало палить голову Ионы. Да так сильно, что он изнемог и просил себе смерти.
1: Почему он так огорчился? Он ведь сделал доброе дело.
5: Бог хотел показать Ионе, какое большое дело он сделал для Бога.
2: Бог спросил его: «Ты хочешь умереть, потому что огорчился из-за этого растения?» Тогда Бог сказал Ионе: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором живет более 120 тысяч человек?»
1: Иона спас так много людей?
0: Да, своей проповедью Иона спас больше 120 тысяч человек.
5: Помните, что означает имя Иона?
4: Голубь.
1: Голубь.
5: И этот Божий посланник принес им весть мира, которую они приняли и стали добрыми.
0: Дорогие ребята, в следующей серии мы расскажем вам о других пророках, у которых была от Бога особая весть для людей. Всего вам доброго! До новых встреч!

чердачок. Пойдем скорей, дружище, узнает и найдет. Там каждый то, что ищет. И пусть об очень многом не ведаем пока. Раскрыть помогут тайны сюрприз.

0: забыли с ребятами поздороваться.
1: Точно! Привет, ребята!
2: Привет! Меня зовут Аня, а это мой друг Вань. Я решила сегодня пойти с ним на рыбалку. Мне понравилось.
1: Еще бы!
2: А вообще, я люблю сочинять песенки, мастерить что-нибудь.

0: необычные и играть.
1: Ребята, я больше всех люблю кататься на велике, ловить рыбу и делать сюрпризы. Клюет, клюет, смотри, давай. Поднимай, поднимай.

0: Привет, ребята! Меня зовут Надя. Думаю, с моими друзьями вы уже познакомились. Нам бы очень хотелось, чтобы вы тоже стали нашими друзьями. Кстати, ребята, у нас есть еще один очень необычный друг. Но с ним мы познакомимся чуть позже. Да, ребят, а вы не знаете, где мои друзья Аня и Ваня? По-моему, это они. Привет, Аня, заходи. А где Ваня?
1: Он сейчас придет, он шину чинит.
0: Шину чинит, а что случилось?
2: Мы поехали на рыбалку.
0: Пойдем ему поможем велосипед чинить.
1: Пойдем.
0: А заодно сделаем ему сюрприз.
1: Какой сюрприз?
0: Сейчас покажу. Я для вас кое-что приготовила. Смотри. Ну как? Банановое эскимо. Держи, это тебе. А это... Да, это мы Ваню возьмем. Ну что, пойдем?
1: Пойдем.
0: Пойдем.
3: Куда подевался этот клей?
0: Вань, привет!
3: Привет, Надь!
0: Как у тебя ремонт?
1: Ты велосипед починил?
3: Никак не починю, клей ищу! Давай тут посмотрим!
0: Ваня, ты зачем все разбрасываешь?
3: А кому нужен этот хлам? Из-за него не могу клей найти!
1: А мне нравится, очень даже симпатичная!
0: Мне тоже нравится,
3: а
0: Аня, это... хорошие куколки!
3: Нос, как у Буратино!
4: Осторожнее можно, а то тебя б так кулаком по носу. Посмотрел бы я, как ты был.
5: Извини, пожалуйста, я не знал, что ты живой.
0: Простите, а вы кто? А вы кто?
4: А вы меня не знаете, я этот, ну, который любит много думать. Ну, как его? Ну, этот, ну... А, вспомнил! Смекай меня зовут.
5: Смекай? Необычное имя.
0: А я Надя, а это мои друзья Аня
5: и Ваня.
4: А это, между прочим, мои друзья, вот. И когда ты их Ване на пол бросал, им тоже неприятно было. Вот.
5: А мы что, тоже живые?
4: Ха, а ты как думал? Вот это серый хвостик. А это большая лапа. Здравствуй, большая лапа. А это мышонок Пискун. Я его люблю. Вот.
3: Как же они живы, если они даже разговаривать не умеют?
4: А это они не умеют разговаривать с теми, кто их на пол бросает и кто их обижает. А со мной они, кстати, очень хорошо разговаривают. Правда, Пискун?
0: Смекай, не обижайся. Мы не хотели огорчать тебя и твоих друзей. Наоборот, нам с ними очень хочется познакомиться.
4: Правда?
0: Конечно, да, ребят?
1: Это было бы так здорово!
4: Тогда знакомьтесь!

0: И стало ясно, что готовить им борщ никак нельзя. Никак нельзя, никак нельзя.
1: Ну как, понравилась вам песенка?
2: Да. Да, хорошая история.
1: Да, мой сундук еще и не такие знает. Он мне и моим друзьям самые разные смекайки и песенки показывает. Вот, одну вы уже видели.
3: Да, я не хочу с такими друзьями водиться.
1: К сожалению, они все думали только о себе. Вот так.
4: Ребят, а ведь они просто-напросто не знали золотого правила.
1: Какое?
4: Золотое.
1: Ну а что, из золота сделано?
5: Нет, просто если оно всегда с тобой, то оно никогда тебя не подведет.
1: Вот это да! Я хочу такое правило! А где оно лежит, а?
4: Оно записано, смекай, в одной замечательной, очень мудрой книге Библии, которую написал наш самый лучший друг, Бог. Помните, ребята, именно про этого друга я вам и говорила.
1: В Библии, да?
4: Да.
1: Ой, Смекай, ты что ищешь? В моем сундуке такой книги нет.
4: Ничего, зато у нас есть, мы ее тебе можем подарить.
1: Мне?
4: Да.
1: Вот это да!
5: Кстати, там кроме золотого правила есть много нужных и полезных советов.
4: Это точно.
1: Вот здорово!

0: На, это тебе.
1: Ух ты, вот это да, это мне.
2: Да, смекай.
1: А где оно? Ну, правило-то.
2: Смекай, давай помогу тебе найти.
1: А, на. Так, так.
2: Так, смотрите.
1: Так.
2: Вот где? Оно.
1: Ага.
2: Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.
1: А, так мы просто о других должны думать.
2: Конечно, смекай.
1: Вот только теперь бы не забыть это правило-то.
0: Я знаю, надо переписать красиво и в рамочку повесить, чтобы не забыть.
2: Хорошая идея.
1: Правильно, правильно. Ой.
2: Что, смекай?
1: Так я же не умею писать красиво, вот в чем дело.
2: А может быть, попросить наших друзей помочь?
1: Друзей?
2: Да.
1: А-а-а! Правда! Ребята, вы ведь теперь все мои друзья! Пожалуйста, напишите мне это золотое правило, чтобы я не забыл, а? И пришлите мне, а я вам каждому пришлю какой-нибудь сюрприз из моего сундука.
2: А какой, смекай?
1: Ну, например, вот такие вот открыточки.
0: Какие красивые!
1: Вот,
0: а я такую открыточку хочу.
1: Так напиши правила.
0: Ну, а, дай мне, пожалуйста, бумагу и фломастер.
2: Сейчас. Ваня, ты правила запомнил?
0: Ага.
2: Помнишь, хорошо? Наталья, давай, пиши.
0: На, держи. Ой, как я люблю всякие сюрпризы.
2: Кстати, Ваня, мы ведь тебе тоже сюрприз приготовили.
0: Какой?
3: Банановое эскимо.
0: Ты как я люблю бананы эскимо. Сейчас я съем.
2: Вань, а ты тогда будешь похож на тех друзей из песни.
0: Точно, я совсем забыл по золотым правилам. На, смекай, угощайся.
1: Ой, это что? Это мне?
2: Да, смекай.
1: Ух ты! Ух ты! Вот это
2: молодец,
1: да!
2: Смекай.
1: Ой, ой, да я как-то не привык один-то. На, Аня, лучше ты. Ой, угощайся.
0: Ой, какое
1: угощайся,
0: аппетитное.
1: Угощайся.
0: Нет, вот. Надя, это ты угощайся.
2: Спасибо, Анютка. Ну, мы его делали для Вани.
0: Ой, как неудобно.
1: А, придумал.
2: А что, смекай?
1: Я придумал, как нам выйти из этого положения.
0: Как?
1: Так надо нам каждому сделать такое мороженое.

0: наверняка, у нас нет продуктов сейчас.
1: Да как же вы не знаете, что в моем сундуке есть абсолютно все?
2: И бананы!
1: И бананы!
0: И мед!
1: И мед!
2: И орешки!
1: Ну да, смотрите!
0: Здорово!
2: Здорово!
0: Тогда моем руки и за дело!

очищаем бананы. Разрезаем их пополам. Нанизываем на палочки. Мажем медом.

0: Мороженое готово. А теперь это мороженое нужно положить в холодильник на 1 час.
1: Так долго!
2: Ха! Так мой сундук его за 1 минуту заморозит.
0: Неужели правда?
2: Ну да!
0: Ну давай попробуем!
1: Ура!
2: Ну, давайте. Раз, два. Так. Ну
0: что?
2: Раз, два, три.
0: Может, готово?
3: Так. Опа! Готово, ребят.
1: Вот если бы все знали золотое правило, то бы мы жили все дружно и весело.
2: Ага.
0: Видишь, Лина, вы не прокалывали, да, Вань?
1: Почему?
4: Потому что...
1: А я знаю, надо стрелять в тебя, чтобы другой не наехал и шину не проколол.
0: Точно. Пойдем, Вань, мы тебе поможем.
1: Пошли.
2: Да. А я тебе в это время починю твой велосипед. Ну?
1: Как хорошо, что у тебя есть такие друзья, которые знают золотое правило.
0: Это правда, хорошо. Ведь не зря в Библии оно написано. Ну что, пойдем?
1: Пойдем.
0: Пойдем.
1: Ребят, когда я не знал золотое правило, что в такие истории попадал, сейчас я вам одну историю расскажу.

Табуретка, подарок хоть куда. Из палок и из веток получится она. Для мамы я устрою сюрпризище большой. Вот колышек в заборе подходит мне такой. Могу вторую ножку в курятнике достать. Подрежу тут немножко.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь,

0: знаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 8405 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Имейте веру Божию.
1: Если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем месте.

0: В жизни бывают разные ситуации. Почва уходит из-под ног, все рушится вокруг, вы теряете близкого человека, не хочется жить. Что же делать в этой ситуации?
1: Всем привет! Сегодня в студии я, Даник, с нами Сергей и наша гостья Маша. Маш, привет!
2: Привет!
0: Привет, Маш!
2: Привет!
1: Можешь рассказать три факта о себе, чтобы мы побольше узнали о тебе?
2: Ну, по образованию я психолог. Мне очень нравится моя профессия. Я считаю, что это мое призвание. Я являюсь активистом молодежных христианских лагерей. И я очень люблю и уважаю современное искусство.
1: Интересно, такая яркая у тебя жизнь. Видимо, если... Все эти факты вместе.
0: Да, три разных совсем, из трех разных сфер. Но это классно. Хорошо, Маша, можно послушать нам твою историю? С чем ты к нам сегодня пришла?
2: Ну, родилась я в христианской семье. У меня верующая мама. Вот. Папа никогда не ходил в церковь, но достаточно хорошо к этому относился. Мои родители достаточно рано развелись, поэтому с папой мы особо не жили, но время от времени мы сохраняли достаточно теплые и хорошие отношения. Вот. Я в детстве, ну, как бы, ходила так в церковь. Понятно, что, как говорится, это была вера, наверное, моих родителей, да, и как бы в детстве я поверила в Бога больше, когда у меня умерла бабушка. Как странно это не звучит, но...
1: Во сколько примерно?
2: Мне было 12 лет. Угу. Я жила с бабушкой, была с ней очень близка. Угу. Вот, вместе даже, когда мы с ней уезжали... в Санкт-Петербург, когда мне было лет 5, и жили отдельно от родителей. Ну, недолгое, непродолжительное время.